0: личный состав, скажем так, доходил до крайности в своих тяготах и лишениях и считал, что все, с него этих тягот и лишений хватит, а ему вот на берегу будет всяко лучше.
1: А можете еще рассказать про состояние российского флота на тот момент? Потому что я, насколько читала, в русско-японскую войну мы потеряли очень много кораблей, но Николай II очень много денег выделял на строительство флота. И почему российский флот, даже на момент сражения, который показан в фильме, он очень сильно уступает немецкому и не имеет такого сильного влияния в море?
0: Дело все в том, что в русско-японскую войну, кроме тяжелых потерь флота, были и серьезные потери армии.
1: И строить некому было?
0: Нет, денег было ограниченное количество, и производственных возможностей тоже было фиксированное количество. Поэтому вопрос стоял в том, что сначала надо закончить перевооружение армии, восстановить армию, потом тратить деньги на флот.
1: Это да, но я почему-то считала, что Николай II именно на флот очень большие суммы выделял. Обычно всегда действительно выделяли на пехоту, но Николай II очень любил флот и много денег туда тратил, не жалея.
0: Деньги тратились, конечно, много, но не, вот,
1: не в таких количествах.
0: Да, не в таких количествах. Собственно, проблема еще была в следующем. Как раз началась очередная волна научно-технических изобретений именно по военно-морской части. Как раз в 1905-1906 году англичане построили линкор «Дредноут», который, с одной стороны, превосходил все существовавшие его своих современников по огневой мощи и скорости, но параллельно с этим он превосходил их по стоимости. И если мы начинали возрождение флота, началось такое явление, как линкорная гонка. И необходимо было правильно выработать требования к новым линкорам и вообще ко всем новым кораблям, к новому флоту. А это требовало времени, требовалось определенное представление о том, с кем мы будем бороться, за что мы будем бороться, где мы будем бороться. И все это надо было перевести в какие-то понятные, скажем так, инженерам категории. Потому что инженеру надо ставить конкретную задачу. Нам нужен корабль такого-то размера, с такими-то пушками, с такой-то скоростью, с такой-то броней. Нам их нужно там 2, 4, 10, 100. Через год, через 10 лет, через 15 лет. Все это должно быть как-то конкретно разложено. Но параллельно с этим же самым у нас то же самое с армией. Армия перевооружается скорострельными орудиями, армия перевооружается пулеметами. Это тоже все стоит серьезных, больших денег. А Российская империя, конечно, огромная держава, она богатая держава, но и то, и другое имеет определенные пределы. И вот в рамках вот этих вот обстоятельств средства выделялись так, как могли их выделять. То есть была, например, очень серьезная дискуссия, какой, собственно, нам нужен флот. То есть если мы физически не успеем, не сможем в какие-то, ну, представимые сроки, там 5-10 лет, построить линейный флот, сопоставимый с немецким, может, нам его и не строить, новый такой же линейный флот, нет? Может, мы с немцами будем бороться другими средствами, то есть мы будем строить подводные лодки, мы будем развивать авиацию, но авиация тогда, правда, такой особой роли не играла, но вот на подводные лодки у нас, например, очень большой упор пытались сделать. Это причем общественные деятели, которые сидели в Государственной Думе, которая как раз выделяла средства на флот. И поэтому государю приходилось выделять средства немножко обходным маневром, а потом уже как бы задним числом через Государственную Думу проводить дополнительное ассигнование. Но для начала работ действительно государю приходилось выделять средства самостоятельно. В итоге пока шли все дискуссии, пока определялись перспективы и прочие решения, на выходе война начинается в 2014 году, а первые новые линейные корабли у нас вступают только в 2015. Поэтому бороться с немецким флотом, конечно, было очень затруднительно. То, что осталось на Балтике, оно было рассчитано на оборону. Но при этом немецкое командование совершенно не считало русский Балтийский флот чем-то таким, чем оно могло бы пренебречь. Оно относилось к нему с большим вниманием. Более того, оно считало, что, ну это еще до войны, правда, этот вопрос поднимался, что надо бы в начальный период войны сначала разобраться с русским флотом, а потом уже заниматься британским. Но в итоге возобладало мнение, что пока мы будем бороться с русским флотом, Британия будет делать, что хочет, во-первых. Во-вторых, мы можем понести какие-то потери. Это ослабит наш флот перед решающим сражением с британским. Поэтому лучше-ка мы сделаем наоборот. Мы сначала будем бороться с британским флотом, а потом уже будем заниматься русским. А пока вот будем его, так сказать, сдерживать. ограниченное. Тем не менее, и в 15 году, и в 17 немецкое командование на именно Балтийском театре предпринимало довольно крупные операции, и обе они были как раз в районе Манзунских островов, именно с целью загнать Балтийский флот обратно в Финский залив, подальше его отодвинуть от фланга своей армии. Потому что задача именно уже в годы войны перед обоими флотами оказалась — это поддержка фланга своей армии.
1: Конструктивно в деконструкции с Константином Кулагиным.
2: Несколько фактов о фильме. Прототипом Сергея Николаевича Артеньева послужил Николай Сергеевич Бартенев, командовавший батареей номер 43 у мыса Церель. Роман «Пикуля» в значительной мере основан на его мемуарах. Николай Оттович фон Эссен командовал крейсером второго ранга «Навик», а не эсминцем «Навик». В фильме адмирал Эссен командовал Балтийским флотом, что, собственно, имело место в описываемый период. Фон Ден не пытался сдать корабль немцам и не стрелялся, и «Навиком» он не командовал. Анна Ревельская – личность легендарная, ее описывают как выдающуюся российскую разведчицу. Настоящее имя неизвестно, не установлен и сам факт ее существования. Взрыв порохового погреба от авиабомбы произошел 18 сентября, в результате чего реальный командир батареи Николай Бартенев получил серьезное ранение. В фильме командир Артеньев прибывает на Церель позже взрыва и узнает о нем от фон Кнопфера. Мориц фон Кнопфер к немцам не перебегал и обороной командовал достойно, а немецких парламентеров приказал вышвырнуть с батареи и хотел их даже повесить. В роли миниатюры, подаренной Кларой Артеньеву, выступает картина Григория Чернецова «Парад 6 октября 1831 года в Петербурге». Эпизод с Церельской батареей снимали на старой береговой батарее города Лиепая, Латвийской ССР. Одно 210-миллиметровое орудие БР-17 привезли из артиллерийского музея в Ленинграде. Остальные три были деревянные.
1: А можете рассказать, что сопровождало военный корабль? Потому что я знаю, что за ними еще ехали тральщики. И я вообще сначала не понимала, как они ищут мины под водой. Поскольку это большая глубина, я так понимаю, вода непрозрачная. Можете поподробнее рассказать?
0: Схема была следующая. Минные заграждения состоят из... Тогда были только якорные мины. Значит, у нас имеется шар с ударными гальваническими колпаками, который стоит на тросе, прицепленном к якорю. Якорь — это тележка. Она стоит на дне. Длина этого троса устанавливается в зависимости от того места, где мы ставим. То есть у нас от поверхности, грубо говоря, 5 метров, вниз, ну, условно говоря, еще 30. Если мы знаем, где находится заграждение противника, мы высылаем туда тральные силы. Два корабля цепляют друг к другу трос. Трос подцепляется сверху плавучестями, снизу специальные резаки. И они идут, вот растягивают, как рыбу ловят, сетью, да, растягивают сеть с двух сторон и идут. Вот они точно так же растягивают этот самый трос, который называется трал.
1: Так это на какое расстояние надо растянуть такую сеть?
0: Большое расстояние, да, там приличное получается.
1: Но это титанические усилия, мне кажется.
0: Да, это на протяжении длительного времени делается, это не один день занимает тральные работы. И вот они ходят в обозначенном месте, растянув этот самый трал, и под водой, он идет под водой, они его не видят, они видят только поддерживающие буйки, которые наверху находятся на поверхности воды. И по этим буйкам они видят, если за что-то зацепились, буйки уходят под воду. Резак перерубает трос, на котором стоит мина, мина всплывает. Дальше ее или подрывают, то есть высылают шлюпку, моряки кладут на мину заряд взрывчатки, поджигают фитиль, отплывают в сторону, она взрывается. Либо... поскольку это все-таки не всегда получается, погода может быть свежая, волны большие, ветер, мина всплывшая расстреливается. Другой вариант, что на вот этом самом трале подвешиваются свои заряды взрывчатки, они называются подрывные патроны, и когда он встречается с миной, просто этот патрон взрывается сама мина. И вот так на протяжении нескольких дней 10, 15, 20 дней ходим по одному и тому же району, взад-вперед по определенной схеме, нам очень точно надо определять, где мы ходим и как поворачиваем, и тогда мы все это минное заграждение снимаем. Но если противник видит, что мы в этом районе занимаемся тральными работами, он может выбрать ночь темную, поскольку, в общем, вести тральные работы ночью тогдашние тральщики не могли, и ночью, зная координаты района, выслать туда корабли и поставить заграждение заново. Соответственно, приходят тральщики.
1: Такая себе работенка.
0: И подрываются на вновь поставленных минах. Им надо начинать все сначала. Поэтому, например, полностью убрать все мины из Балтийского моря, поставленные в годы Первой мировой войны, удалось приблизительно году к 25-му. То есть война вообще-то в 18-м закончилась. Вот еще 7 лет занимались тем, что обирали по всем местам поставленные мины. Мин там было много.
1: А после войны тоже корабли подрывались, получается, если там мины были?
0: Ну, если они нарушали границы, отведенные для движения, да, если они заходили в непротравленные районы, были вполне реальные шансы подорваться на минах.
1: Расскажите, пожалуйста, поподробнее про Манзунское сражение и насколько было значимо его влияние, и несмотря на то, что русские проиграли, я так понимаю, они все равно каким-то образом смогли немцев остановить по продвижению к Петрограду.
0: Вот начнем с самого начала. Пафосно излагаемая в фильме мысль о том, что немцы идут на Петроград, она ошибочная.
1: А почему все об этом говорят?
0: Ну, надо же было объяснить, что мы тут делали и почему это очень важно для защиты Родины и революции. Вот мы объясняем, что немцы идут на Петроград, потому что они хотят раздавить революцию. Беда в том, что немцев революция не волновала вообще. И в замысле немецкой операции «Альбион», операция по захвату Манзунских островов, она называлась «Альбион». Так вот, там ничего такого не было. Была задача занять Манзунский архипелаг и создать выгодные условия для защиты приморского фланга своих войск. То есть, пока русскими был занят Манзунский архипелаг, немцы опасались удара с моря по флангу своих сухопутных войск, которые к этому моменту заняли Ригу, но дальнейшее продвижение останавливается на этом участке, потому что здесь находятся силы русского флота. И никакой помощи немцы им оказать не могут. Более того, русский флот может, ну, теоретически, если он в хорошем состоянии находится, помешать движению немецких войск, более того, ударять им вот с моря, бить во фланг немецким сухопутным войскам. Собственно, эту же задачу немцы ставили перед собой еще в 15-м году, когда они первый раз пытались пройти в Рижский залив. Вот первая их попытка занять этот район, но, правда, без десантной операции. Просто они пытались уничтожить русские морские силы Рижского залива, которые мешали их флангу тогда еще перед Ригой. Но эта операция у них успехом не увенчалась, несмотря на то, что у них было серьезное превосходство в силах. Они продержались буквально полдня в водах Рижского залива и ушли обратно. В 17-м году они уже серьезно подготовились к этому мероприятию, тем более, что уже деморализация русских войск сухопутных и военно-морского флота зашла очень далеко. Это, собственно, все отмечают этот момент. И с этой своей задачей, то есть с занятием Манзунского архипелага, немцы полностью справились, они его весь заняли. Другое дело, что это уже никакой принципиальной роли для разваливающейся русской армии не играло, но чисто теоретически это открывало перед немцами дорогу на одну из баз русского флота на город Ревель, ныне Таллин. Ну и, соответственно, да, в отдаленной перспективе это была угроза столице Российской Республики, городу Петрограду. Но это в очень отдаленной перспективе, они перед собой такой задачи не ставили. То есть задача у них была крайне ограничена. В то же время наши как раз вот русские офицеры морские, которые участвовали в Манзунском сражении, они отмечают, что вот именно как только начались боевые действия, дисциплина личного состава кораблей очень сильно поднялась. То есть наличие реального противника, наличие реального дела.
1: Стимул появился.
0: Да, появился реальный стимул вести себя как надо. Другое дело, что, к сожалению, на деморализованные сухопутные части это эффекта никакого не оказывало. Более того, сухопутные части, это уровень их морали только понижал еще ниже. То есть если моряки все-таки как-то старались вести боевые действия, и, собственно, в основном именно они-то их и вели, то у сухопутных частей все обстояло очень сложно и печально. Но, собственно, мы эту картину видим в бое как раз батареи «Церль» с немецким флотом, когда при воздействии немецких снарядов, при падении снарядов на батареи, личный состав начинает паниковать и разбегаться. Это как раз реальная совершенно ситуация. Действительно, личный состав, когда началась стрельба по батарее, с нее убегал. Более того, собственно, вот само уничтожение батареи, именно как показано в фильме, это вот буквально группа из 5-6 человек этим всем занималась совершенно неподъемным трудом. Именно в силу того, что остальной личный состав просто разбежался.
1: А почему в этой крепости, где происходят события, не сухопутные войска ведут бой с немцами, а люди с флота?
0: Потому что это морская батарея, и орудия на ней морские. Соответственно, к ним прилагался морской...
1: Морские, они же стоят на суше.
0: Но они от этого не перестают быть орудиями, сделанными для линейных кораблей. Морская, береговая морская артиллерия, она может быть как корабельная, так и береговая. Это береговая артиллерия. Да, это действительно береговая батарея, но пушки на ней морские, обслуживают их моряки, потому что вся техника идентичная технике, которая устанавливается на кораблях.
1: И после окончания боя, получается, все погибли?
0: Нет, наоборот. Подавляющее большинство оказалось в немецком плену. И после, собственно, окончания боевых действий в 18 году они из этого плена вернулись. Ну, кто захотел вернуться, соответственно, в Россию, кто не захотел, остался за пределами Родины. Собственно, очень многие из прототипов офицеров, героев этого фильма, они оказались за границей, в эмиграции. По окончании...
1: То есть их не расстреляли, как мы показывали?
0: Нет, сцена с расстрелом – это тоже чисто художественный вымысел. Никакой такой сцены не было. Никто никого вот так вот не тащил. И ничего такого не было. И, кстати, раз уж мы подобрались к финалу «Батареи Церель», совершенно ложным образом показан фон Кнюпфер. Никаким предателем он не был. Ничего сдавать он не собирался. Более того, когда на батарее обсуждался вопрос о немецких парламентерах, без немецких парламентеров, это вот как раз мемуары командира батареи Бартенева, он говорит, что Кнюпфер вообще предлагал их просто сразу повесить, этих парламентеров, никаких вообще переговоров с ними не вести, сразу просто их вздернуть. Не на машинке там с ними кататься, не все остальное, а вот именно... И более
1: того... Чего же они его так очернили-то в фильме?
0: Ну вот, а это уже исходное литературное произведение, собственно, в исходном романе Манзунд точно таким же образом нарисован, но потому что надо было нарисовать Артенева как исключение из правил. И все остальное должно было показывать, что основная масса-то офицеров, она против советской власти, против России, они вообще нехорошие, плохие люди. А вот он один такой, вот он исключение. На общем фоне. Вот, собственно, почему так оказалось, потому что даже сами немцы, они, кстати, опять возвращаясь к немцам и немецким фамилиям, они Кнюпфера охарактеризовали как очень умного и грамотного русского офицера. Человек с фамилией фон Кнюпфер. Сами немцы, тем не менее. У себя он у них именно отмечается в немецких документах, как именно они считали, что именно он организовал уничтожение батареи Церля, они считали, что именно он руководил обороной, но это, в общем, отчасти и верно. То есть, таким образом, это совершенно не тот человек, который нарисован в фильме, это реальный, его прототип оказался совершенно другим человеком.
1: Ну, поскольку вы посмотрели этот фильм раз 10, я так понимаю, что он вам очень нравится.
0: Да.
1: И вы им восхищаетесь. Скажите, какие моменты в фильме больше всего коробят ваш взгляд, слух, как историка?
0: Ну вот, да, мы уже тут упоминали сцену с расстрелом. Она художественна, понимаете, вот это художественно. Художественный момент, художественный момент, он с большой экспрессией снят, да. Это вот начальная сцена, когда идут артиллерийские учения, и матрос-дальномерщик неожиданно обнаруживает в себе свойства вычислительной машины. Дело все в том, что его задача, вот сцена, когда будущий командующий Красным Балтийским флотом Дыбенко, главный наш революционер на Балтийском флоте, командующий центральным комитетом Балтийского флота Центробалт. Вот, вот он правит самого командующего Эссена во время артиллерийской стрельбы. Есть одна проблема, откуда он, будучи на дальномерном посту, имея в своем распоряжении только дальномер, знает скорость движения своего корабля, характер его маневрирования, свойства атмосферы, еще массу всяких дополнительных данных, которые нужны для организации артиллерийской стрельбы. Поэтому вот эта вот сцена, она, конечно, вот, ну, такая немножко смешная. Вот. Ну, понятно, что он не корректировщик огня. Его задача — правильно говорить дистанцию, правильно говорить знаки падения, сообщая все это в центральный пост артиллерийский корабля, где сидит старший артиллерийский офицер, у которого в руках логарифмическая линейка, у которого под рукой есть несколько счетно-решающих приборов. Тогдашних они, конечно, очень примитивные, но тем не менее. Он знает характер движения цели, он знает характер движения своего корабля. Это все очень сложные задачи, на это офицеров долгое время учат. Они оканчивают не только морское офицерское училище, но они еще оканчивают и специальные артиллерийские классы. Чтобы вот это вот все уметь делать, управлять огнем корабля, это сложная задача. Но тут получается, что, собственно, для этого нужен один матрос и один дальномер. Вот это немножко смешно. Сцена, от которой, вот, если коробит, это сцена с так называемой изменой фон Деном. Дело все в том, что это вот еще одна абсолютно выдуманная, абсолютно литературная сцена. Такого эпизода не было в принципе. Что удивительно, человек с фамилией фон Ден на Балтийском флоте был. Он командовал эскадренным миноносцем «Войсковой» и командовал им настолько успешно, что когда в 16 году мы выкупили у японцев крейсер «Варяг», он был назначен его командиром. И вместе с ним ушел на ремонт в Великобританию, и там же в итоге остался за границей. То есть он не застрелился, никому не изменял, никаких вот этих вот безумных сцен не устраивал. Это вот совершенно вот, ну, выдуманная на ровном месте сцена. Не говоря о том, что это был бы совершенно чудовищный скандал, но его, по счастью, не было. Русские офицеры не имели склонности к подобного рода вот действиям. Это, конечно, совершенно такой вот...
1: Может, Пикуль просто имя в имя попал похожее?
0: Ну, это вот линия Валентина Савича на то, что вот немцы, они нехорошие. Все вот немецкие, вот эта вот борьба со скрытыми немцами, она вот еще, вот еще дает о себе знать. Что вот хочется, за что хочется похвалить? За то, что в фильме очень хорошо показано вот именно на примере главного героя, как выглядел обычный, ну, обычный, не хочу использовать слово стандартный, офицер русского императорского флота. То есть, да, он лично дворянин. Он действительно по происхождению дворянин, иначе бы его просто бы не взяли бы в морской корпус. Но, обратите внимание, с чего он живет? Он живет со службы. Сестра его, да, которая вот с возвышенными всякими представлениями, она, собственно, курсистка, она тоже вынуждена вот искать, как говорится, снискивать себе пропитание от своих рук. То есть вот разговор о том, что дворяне это такой паразитический класс, и тут мы видим, а на ком, хотелось бы все-таки увидеть, на ком же они тогда паразитируют-то. Вот, если один вынужден воевать на фронте, а, ну, собственно говоря, поскольку он офицер, он должен, это его долг, и он этот долг старается полностью выполнить. И сестра его, которая тоже считает, что вот раз военное время, она не может отсиживаться в тылу, она тоже едет на фронт, тоже помогает родине в борьбе, чем умеет, ну, вот в частности, своими медицинскими знаниями. То есть вот это вот очень положительный момент, который, я считаю, в этом фильме надо подчеркнуть. Вот это вот как раз, вот это очень близко к историческому представлению. Вот служилое дворянство, оно действительно жило в буквальном смысле службой. То есть вот было жалование, они жили. Жалование пропало, и чем жить?
1: Ну, правда, поразительно, как они смогли в 80-е годы показать таким образом аристократов, дворян.
0: Ну вот как-то у них действительно так неожиданно получилось. Вот вроде бы, да, фильм с идеологической точки зрения правильный, правильный комиссар. Кстати, такие вот замечательные комиссары, это тоже не институт комиссаров, это была не идея большевиков. Ее тоже придумало временное правительство, и именно с целью не столько управления матросскими массами, сколько с целью контроля господ офицеров, чтобы господа офицеры чего не наделали того, чего не надо. Вот. Это соглядатый при командире, а не помощник командира по командованию личным составом. Вот такая была на самом деле функция комиссаров. Это уж потом действительно большевики сделали из них тех комиссаров, которых мы знаем. А вот первоначально совсем не та была задача у комиссаров, которую мы видим в этом фильме.
1: А скажите, а где взяли корабли? Это оригинальные сохранившиеся или они строили специально для съемок? Потому что мне кажется, снимать

0: Полоцка, оно из музея артиллерии инженерных войск в Ленинграде, теперь в Санкт-Петербурге. Его привезли туда, смонтировали на эту батарею, поставили еще 4 деревянных макета, привезли туда же узкоколейную железную дорогу, собрали ее на месте. И вот все это вместе вот, ну, является батареей мыса Церль. То есть они ее собрали вот на месте. Потом они ее разобрали, сейчас там осталась только бетонная часть. Естественно, никаких орудий, никаких макетов, никакой железной дороги там нету. Это все привезено. Но при этом удивительно, они, вот, это большая заслуга как раз консультантов. Там был морской консультант, там был консультант, профессиональный историк. И они вдвоем, вот это вот как раз, видимо, вот то, что там соответствует...
1: Сами собирали.
0: Нет, они, конечно, не сами собирали, но они настояли на том, чтобы вот все было сделано. Вот там действительно была на батарее Церль, действительно была своя узкоколейная железная дорога. И понятно, что найти такое действующее орудие, такого калибра, как там было, там все-таки калибр большой, 305 миллиметров, найти такое орудие действующее сейчас уже было невозможно, такой конструкции. Поэтому вот постарались максимально приблизиться. Миноносец «Навик» уже к тому времени, естественно, в природе не существовал. Он погиб в 1941 году во время Таллинского перехода, он до сих пор на дне Финского залива находится. Больше однотипных кораблей тоже не было, и поэтому на планах, где мы видим корабль целиком, это макет, это модель, очень большая, крупномасштабная модель. А на планах, где вот мы видим движение по кораблю, ну, снаружи, где там, вот, там артиллерия стреляет, там они вот матросы ходят. Вот, это тоже такой макет в натуральную величину сделанный. Причем он сделанный на каком-то корабле, вот поверх него одетый, как чехол. Это вот часть, декорация в натуральную величину. И они вышли, ну, снимали они не сильно в море, они где-то около Кронштадта это все снимали, но тем не менее. Интересно, что стрельба из корабельных орудий башенных, которые там тоже в начале фильма есть, это действительно корабельное орудие, оно действительно находится в башне. Но башня эта стоит под городом Владивостоком на Ворошиловской батарее. То есть даже вот надо было найти такое орудие, вот именно чтобы оно было подходящего калибра, и они его нашли. Но нашли они его в Владивостоке. То есть вот максимально старались в этом фильме находить подходящую натуру и эту натуру использовать. Кстати, некоторые съемки внутренних помещений «Навика» — это не «Навик», это «Аврора». То есть отдельные вот эпизоды даже вот так вот. Ну, потому что это исторический корабль, он внутри соответствует тому времени. Ну, конечно, размер все-таки крейсерский, коридоры очень широковаты, это выдает. А так, в принципе, все вот как раз. То есть, собственно, те, кто снимал этот фильм, они старались максимально возможно, ну, с поправкой, конечно, на свои возможности, подтянуться к исторической достоверности. При этом они понимали, что им надо изобразить воинские части, им надо изобразить флот военно-морской, поэтому вот, скажем так, часть обмундирования там, понятное дело, подогнана под из существующих, скажем так, образцов, но вот опять же, поскольку это все сделано правильно, на это за все, за это глаз не цепляется. Но, тем не менее, было сделано очень много всяких вот исторически достоверных вещей. Я вот, например, в руках держал некоторые, скажем так, бескозырки, которые были сделаны именно для этого фильма, именно с лентами, которые используются в этом фильме. Потом их, скажем так, пытались выдавать за исторические. Вот, то есть настолько они тщательно подошли к вопросу, чтобы все было, насколько было возможно, походило на оригинал. Но, опять же, это не означает, что они вот буквально задались перед собой цель, чтобы там все пуговицы были правильные, чтобы там покрой всего был правильный. Нет, вот этим они не заморачивались. Они именно создали цельную, единую картину из того, что им было доступно. И эта картина, как мы все знаем, выглядит достоверной. Мы в нее верим, мы вот понимаем, что это именно русский императорский флот, ну или, соответственно, уже просто русский флот в 17 году, такой, какой он, по нашему мнению, мог быть.
1: Спасибо вам большое за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо, что пришли в гости. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Время 7 часов, пора начинать, но думаю, что у нас будут опоздавшие. Сегодня у нас первый раз в нашем зале на трибуне ученого. Прекрасная женщина, замечательный ученый. Она сейчас подойдет. Это доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики эмиссионных звезд галактик Государственного астрономического института имени Штернберга НГУ Ольга Касьяновна Сильченко. Ребят, проходите, пожалуйста, занимайте любые места. Давайте только побыстрее. Вот, я попрошу приветствовать. У нас первый раз Ольга Касьяновна, поэтому мы должны ее поддержать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Проходите, пожалуйста. Вот, прошу любить и жаловать. Лекция «Происхождение и эволюция галактик» соответствует названию книги, которая вышла недавно Ольги Касьяновны. И я думаю, она несколько слов о ней скажет. Ее можно, наверное, еще где-то купить.
2: Да, наверное, можно.
1: Наверное, можно. А кто-то, может быть, с ней пришел, тогда у вас будет прекрасная возможность получить автограф. Это другой вопрос уже. Не готов. Я не готова ответить на него. Прошу вас.
2: Ну да, значит, здравствуйте, дорогие слушатели. Книжка действительно вышла в начале этого года в издательстве «Век-2». Насколько я знаю, там есть возможность прямо на сайте ее заказать. Вот. Ну и в разных хороших местах она тоже продается. Ну, в книжке 200 страниц. Я, конечно, не смогу вам за один час рассказать все, что там написано. Тем более, что, может быть, она немножко сложновата будет для совсем неподготовленного читателя, поскольку она основана на моем курсе лекций, спецкурс для студентов старших курсов астрономического отделения физического факультета МГУ. Вот. Но какие-то отдельные, самые ключевые моменты я сегодня вам расскажу, которые можно понять без сложных формул. И обрисую вам общий ход формирования и эволюции галактик различных морфологических типов, так как мы его сегодня себе представляем. Я должна вам сказать, что в сегодняшней астрономии доминируют теоретики. Вот так оно сложилось, что теоретики, конкретно космологи, точно знают, как эволюционировала вся Вселенная сразу. И они описывают эволюцию всей Вселенной сразу с небывалой точностью. Я сама наблюдатель, и могу вам сказать, что когда мы что-то наблюдаем, то мы всегда очень скромно относимся к точности своих результатов. Всегда сомневаемся, что результаты достаточно точны. Ну, если мы очень сильно постараемся, то скажем, что точность результата там 5%, 3% для совсем ярких галактик, может быть, и 1%. А вот космологи сейчас дают параметры эволюции всей Вселенной сразу с точностью лучше, чем 1%. И поэтому они вот такие в себе уверенные, поэтому нам приходится слушать то, что они нам говорят, и как-то согласовывать наши наблюдательные результаты с предсказаниями теории, чтобы не слишком противоречить. Но не всегда это получается, и об этом я тоже сегодня скажу. Начнем все-таки с того, что нам говорят космологи, поскольку это основа, это базис, на которой мы строим все наши сегодняшние представления. Итак, сначала был большой взрыв. Большой взрыв был примерно 14 миллиардов лет назад. Не спрашивайте меня, что это такое, никто этого не знает. Просто вдруг рвануло, и из одной точки начала разлетаться наша Вселенная, и вот сегодня она достигла уже достаточно больших размеров. Поначалу была совсем маленькая и очень горячая. Она была настолько горячая, что вот вы видите здесь поначалу, в первые там миллиардные доли секунды, там вообще кроме фотонов ничего нельзя было разглядеть. Потом стало можно разглядеть кварки, потом стало можно разглядеть электроны и позитроны, нейтрино, но довольно долго, до минуты, вся Вселенная была, состояла из, в общем-то, элементарных частиц в море фотонов. Потом Вселенная расширялась, и поскольку она расширялась, она остывала. И когда она остыла достаточно, ну, достаточно до миллиарда кев, вот, то здесь уже начался нуклеосинтез. Это называется первичный нуклеосинтез. В первые 20 минут жизни Вселенной сформировались первые ядра химических элементов, самых легких химических элементов, водорода и гелия. Вот. И здесь вот вы увидите уже вот эти кружочки, это такие, да, самые нормальные ядра химических элементов легких, которые нам известны. Вот. Но море фотонов продолжало доминировать, поскольку все-таки было горячо. Дальше, через 300 тысяч лет, Вселенная остыла до температуры 3000 кельвинов. Это очень важная критическая температура. Это настолько стало холодно, что электроны смогли сесть на орбиты вокруг протонов. Энергия связи атома водорода 13 там, с копейкой электрон-вольт. И вот когда температура упала ниже, электроны сели на орбиты вокруг протонов и появились, наконец, нейтральные атомы. Это очень важно, потому что до тех пор, пока были заряженные частицы, протоны, электроны, они никуда не могли деться из моря фотонов, они были привязаны, вморожены в электромагнитное поле. А вот в этот момент, наконец, вещество отделилось от излучения. Фотоны пошли дальше своим путем. Мы сейчас наблюдаем реликтовый фон. Это те самые фотоны, которые достались нам в наследство от Большого взрыва, но Вселенная расширилась настолько, что температура этих фотонов всего 2,7 кельвинов. Это очень холодное поле излучения. Ну, а вещество стало нейтральным и начало жить своей жизнью. Жизнь у вещества такая. Вещество гравитирует. То есть каждый кусочек вещества притягивается к другому кусочку вещества – силы пропорциональной массе кусочка одного и другого и обратно пропорциональный квадрат расстояния между ними. И вещество под действием гравитации всегда будет скучиваться. То есть если поначалу тут все было распределено во Вселенной очень равномерно и однородно, то после того, как вещество отделилось от излучения, оно начало кучковаться. И к сегодняшнему моменту распределение вещества во Вселенной очень сильно неоднородно. У нас есть галактики, у нас есть группы и скопления галактик. Все это гравитационно связанные структуры с контрастом по отношению к средней плотности Вселенной намного-намного больше единицы. Вот. Откуда пришла самая ценная информация о параметрах нашей Вселенной? Она пришла из наблюдений реликтового фона. Реликтовый фон мы можем видеть только вот начиная с красного смещения где-то 1200-1300, вот с той самой эпохи, когда вещество отделилось от излучения. Здесь нарисована картинка Вселенной, а здесь нарисована аналогия с нашей собственной атмосферой земной. Почему мы не видим ничего более раннего, чем эпоха рекомбинации? Вот. Потому что это вот как в толстом слое облаков. Здесь фотоны рассеиваются, и как бы до нас дойти не могут. И только тогда, когда кончились облака, когда кончилось очень плотное рассеяние фотонов на атомах, на протонах, уже фотоны пошли к нам, им ничто дальше не мешало. Поэтому мы сейчас видим только поверхность последнего рассеяния на красном смещении 1200-1300. И наблюдение температуры реликтового фона по всему небу показывают достаточно однородное распределение температуры, но есть флуктуации с контрастом 10 в минус 5. Это очень маленький контраст изменения температуры от точки к точке на уровне 10 в минус 5 по отношению к общей температуре, которая, как я сказала, 2,7 кельвинов. И вот наблюдение флуктуации реликтового фона как раз и дали ту информацию, из которой космологи смогли извлечь очень с большой точностью значения параметров, определяющих эволюцию нашей Вселенной. Здесь нарисованы спутники, космические аппараты, которые наблюдали распределение температур реликтового фона по небу. Спутник Кобе открыл флуктуации температур реликтового фона по небу. До этого теоретики предсказывали, что флуктуации должны быть, но сначала они обещали контраст 10⁻³, посмотрели, не видно. Потом они обещали контраст 10⁻⁴. Даже наш Ротан-600 пытался открыть флуктуации реликтового фона на таком уровне. Но это все оказались завышенные предсказания. И когда, наконец, спутник Кобе открыл флуктуации температуры реликтового фона на небе, контраст оказался 10⁻⁵. Здесь, на этих трех картинках, вы видите, насколько грубым было пространственное разрешение наблюдений спутника Кобе. Элемент пространственного разрешения был 7 градусов. Ну, полная сфера, вы знаете, 360 градусов. Вот. И вот такой был общий вид с элементом пространственного разрешения 7 градусов. Вот. Но все-таки смогли увидеть, что вот здесь температура чуть повыше, чем вот здесь. Или тут, наоборот, не знаю, чем тут покрашено было. Но факт тот, что изменения на масштабе 7 градусов были совсем небольшие, но спутник Кобе смог их открыть. За открытие флуктуации реликтового фона дали Нобелевскую премию, и это действительно справедливо. Но потом захотелось ученым узнать более детально, как флуктуирует температура реликтового фона по небу, и были запущены уже намного позже, в районе 2000 года, сначала американский спутник WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, а потом и европейский спутник Планк. Вы видите, что у них пространственное разрешение наблюдений уже было значительно повыше, и они смогли измерить пространственный спектр флуктуации температуры реликтового фона. То есть они, наблюдая полную карту, которая выглядит вот так, они искали масштаб, на котором вот эти флуктуации относительно изменения температуры реликтового фона наиболее сильные. Это выделенный масштаб, и они его действительно нашли. Вот это пространственный спектр, который был померен спутником WMAP. Вот здесь пространственные частоты. Ну, как бы 360 градусов делите вот на это вот. Вот. Здесь соответствующие им градусы, характерные масштабы, а здесь распределение, ну, это называется спектр мощности, распределение того, насколько контрастны изменения температуры вот на этом конкретном масштабе. И вы видите, что выявились три так называемых акустических пика, самые сильные флуктуации температуры реликтового фона на масштабе около 1 градуса. Черные точки – это наблюдения спутников WMAP. Другие значки цветные – это тут еще добавлены наблюдения, сделанные из баллонов. Вот, все они очень хорошо между собой согласуются. А вот зеленым – это вписанная модель. Вы видите, с какой точностью космологи, теоретики смогли вписать в наблюдательные данные модель. Данные хороши. У них маленькие ошибки, но и модель оказалась очень хороша. И именно такое замечательное согласие модели с наблюдениями позволило определить параметры космологической модели, так называемая лямбда-CDM-модель, которая замечательно совершенно описывает эволюцию всей Вселенной сразу. Почему она лямбда-CDM? C – это cold, dark matter. Во Вселенной есть темная материя. И темной материи во Вселенной в 6-7 раз больше, чем брионной. А вот это впереди стоит большое лямбда. Это значит, что кроме темной материи есть еще темная энергия, и ее еще больше по плотности, чем темной материи. Значит, общая плотность Вселенной критическая. Это значит, что геометрия у нас плоская, эвклидова. Но внутри этой общей плотности единица от критической, 73% вкладывает темная энергия и 23,5% вкладывает темная материя. Брионов совсем мало. Вот. Вот это результаты окончательные, 9-й релиз полета спутника WMAP. Вы видите, с какой точностью определены космологические параметры. Значит, во Вселенной, ну, я скажу 72%, но вот они пишут второй знак после запятой, и они в нем уверены. Это темная энергия, это темная материя, и барионов известного нам вещества 4.6% от критической. Вы видите, какая разница? Совсем мало. Возраст Вселенной, время, прошедшее после Большого взрыва, определяется вот с такой точностью. Ну, как хотите, я как наблюдатель не верю. Но теоретики абсолютно убеждены, что второй знак после запятой совершенно правильный. Вот. И постоянная Хаббла около 70 км в секунду на мегапарсек. Ну, скажу словами, уж у меня такого слайда, я его выморола, чтобы вас не смущать, что когда спутник Планк в 2014 году обнародовал свои результаты, они, конечно, от этих отличались больше, чем на указанную точность. Но принципиально ничего не изменилось. По-прежнему возраст Вселенной 13.8 миллиарда лет. Постоянную Хаббла 67 дал Планк, но сейчас они бодаются, кто из них ошибся. Вот, потому что астрономам больше нравится, ну, побольше даже, может быть, 70-72 в ближней Вселенной. Так что они между собой пока торгуются, это их внутренние разборки, мы в них вникать пока не будем. Но, в принципе, вот эти значения уже позволяют рисовать картину эволюции Вселенной, теоретическую, с очень большой точностью. Значит, главное гравитирующее содержимое нашей Вселенной – это темная материя. Темная энергия, она расталкивает, а темная материя, она честно гравитирует, причем по Ньютону. Почему она холодная? В смысле, наоборот. Что значит, что она холодная? Это значит, что нет взаимодействия между частицами темной материи, нет давления в газе темной материи, и все, на что она способна, темная материя, это только гравитация. Что такое темная материя, тоже еще неизвестно. Физики, с другой стороны, не астрономы, не космологи, а физики-специалисты по элементарным частицам, все время нам обещают, что вот-вот на Большом Адронном коллайдере откроют конкретную частицу, из которой состоит темная материя. Но пока не открыли. Вот. Поэтому это некая гипотетическая элементарная частица, обладающая вот такими свойствами. Нет взаимодействия, нету давления, а вот все, что есть, это гравитация. Поэтому считать эволюцию крупномасштабной структуры Вселенной очень просто. Берется большой компьютер, и в него загружается, ну, сколько влезет, допустим, 100 миллиардов частиц темной материи. И дальше между каждой парой частиц включается притяжение по Ньютону, ну, гравитация, пропорционально массам и обратно пропорционально квадрату расстояния. Под действием гравитации частицы начинают двигаться. Ну, если бы их было две, они бы двигались навстречу друг другу, а поскольку их 100 миллиардов, то двигаются они, конечно, более сложным образом. Но компьютер это все посчитать может. И вот так в компьютере выглядит эволюция распределения темной материи во Вселенной. Сначала это было достаточно однородное распределение, потом под действием гравитации оно начало кучковаться, потом еще сильнее кучковаться, и через 14 миллиардов лет на современную эпоху распределение гравитирующей материи во Вселенной очень сильно неоднородно. Есть вот такие крупные комки, которые отождествляются скоплениями галактик. Масса комков темной материи, самых крупных гравитационно связанных, сейчас достигает 10 в 15 масс Солнца. Вот между этими комками есть стенки, есть веревочки, которые по-английски называются филаментами, и все это вместе выглядит достаточно сложно. Это все чистое действие гравитации на темную материю, ничего лишнего. Космологи очень любят хвастаться, что им удалось воспроизвести наблюдаемую крупномасштабную структуру Вселенной. Ну, конечно, подогнали параметры, вот, но в принципе... Вот смотрите, эту картинку я стянула из популярной лекции теоретика по фамилии Шпрингель, он немец, там они очень искусны в расчете эволюции распределения темной материи во Вселенной. Красненькое – это модельные расчеты для темной материи. А синенькое – это наблюдаемые галактики в ближней Вселенной, результаты обзоров. Вот это австралийский двухградусный обзор, вот это обзор слоуновский, это самый первый гарвардский обзор, еще недалеко они протянули тогда. Это срез Вы видите, что тут конус, проекция. На самом деле это конус в пространстве. Вот так вот изменяется положение галактики на небе, вот так вот изменяется красное смещение галактики, и в целом получается трехмерное распределение галактик в пространстве. Вы видите, что действительно распределение галактик в ближней Вселенной очень неоднородно, есть филаменты, есть узлы, есть вот даже такие длинные на сотни мегапарсек стенки, называется Великая Слоуновская стена. И если взять компьютер и в нем хорошенько покопаться, то можно из вот этой большой модельной Вселенной, из куба там в 1 гигапарсек, найти кусочки маленькие, которые в точности похожи на ближнюю Вселенную. Вот покопались, нашли кусочек с длинной стеной, похожий на Великую Слоуновскую стену, нашли кусочек с вот такой вот ячеистой пенкой, похоже на результаты 2-градусного австралийского обзора. В общем, подобрали кусочки, которые в точности повторяют видимое распределение галактик в ближней Вселенной. И это, конечно, впечатляет. Единственное, что, если вы опомнитесь от первого восхищения, вот вы вспомните, что вот это вот темная материя, а вот это вот светящиеся галактики. И вообще говоря, это не одно и то же. Это поначалу все думали, что барионы строго следуют за темной материей, прям один в один. Сейчас, чтобы добиться согласия с наблюдениями, а есть, например, такой потрясающий факт. Галактики на красном смещении тройка скучены точно так же, как на красном смещении ноль. То есть вот для темной материи есть эволюция скученности за последние 10 миллиардов лет, а для галактик не видно. Галактики на Z-тройка – это галактики 11 миллиардов лет назад, через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. И они скучены в пространстве точно так же, как они скучены в современную эпоху. Вот. И это тоже теоретики сумели объяснить. Они сказали, ну вот барионы не совсем точно следуют за темной материей. Они в первую очередь собираются там, где самые плотные узлы темной материи, и только там формируют галактики. Поэтому вот скученность у галактик на Большом красном смещении выше, чем у подложки из темной материи. Ну, как бы у них все получается, поэтому мы им верим. Что нам рассказали космологи про то, как формируются галактики? Темная материя кучкуется, и в какой-то момент большой кусок темной материи обосабливается от хабловского расширения Вселенной и начинает гравитационно коллапсировать сам в себя. Под действием собственной гравитации кусок темной материи собирается в так называемое темное гало. Начинается все с массы где-то 10 в 5, 10 в 6 масс Солнца, а потом эти куски встречаются, сливаются и постепенно формируются все большие и большие темные гало. Значит, сейчас у нас эпоха, когда самые большие гравитационно связанные темные галы имеют массу 10 в 15 масс Солнца. Идет иерархическое направление формирование связанных гравитационных систем от маленьких к большим. Газ, барионы, он тоже подвержен гравитации, поэтому он идет вслед за темной материей. И вот, когда у нас сформировалась некая темная гала, газ распределяется по объему этого темного гала, равномерно более-менее, и устаканивается. То есть происходит динамическая релаксация, поэтому газ, который распределяется по объему темного гала, приобретает температуру вириальную, которая соответствует массе этого темного гала. Ну, допустим, для массы темного гала, как у нашей галактики 10 в 11 масс Солнца, вириальная температура соответствует 10 в 6 кельвинов. Это рентгеновский газ. В темных гала, которые соответствуют отдельным галактикам, по всему объему этого темного гала предполагается, что есть много газа, который имеет очень высокую температуру и излучает в рентгене. Если газ излучает, он остывает. Если он остывает, он падает туда, где минимум потенциала гравитационного. Вы скажете, он падает в центр? Почти. Он падает в диск, расположенный в центре. Почему он падает не в точку, а в диск? Потому что у него есть момент вращения. У всех вновь формирующихся, даже на самом раннем, в самый ранний момент эволюции Вселенной, у всех темных гала есть начальный момент вращения. Потому что у нас темные гала не одинокие, темных гало много, одно темное гало пролетает мимо другого и раскручивает его гравитационным приливом. У всех темных гало есть начальный момент вращения. А поскольку барионы следуют за темной материей, у барионов тоже есть начальный момент вращения. Поскольку есть момент вращения, то газ падает в диск. В этом диске уплотняется, формируются звезды и образуются галактики, которые представляют из себя чистые звездные диски с вращением. Первый тип галактик, который должен был сформироваться во Вселенной, это карликовые дисковые галактики. Потом встречаются два темных гала под действием гравитации и сливаются. Их тянет друг к другу. Вот слились два темных гала в одно, а галактики, которые в них проживали до этого, отдельно. Они не сразу сливаются, они сливаются гораздо позже. Сначала одна галактика крутится вокруг другой, но из-за того, что здесь везде вот голубеньким покрашена темная материя, есть динамическое трение галактик о темную материю, они постепенно теряют момент, приближаются, это называется спиралить к центру, и падают в центр, и сливаются. Сначала сливаются темные гало, потом сливаются галактики, и в центре образуется вместо двух галактик одна. Слияние галактик называется по-английски мержингом, и разделяют большой и малый мержинг. Большой мержинг – это когда массы сливающихся галактик сравнимы от 1 к 1 до хотя бы 1 к 4. Это галактики примерно сравнимых масс, и картина такого большого мержинга тоже хорошо считается теоретически. Третий этап, да. Ну, в принципе, вот смотрите, у нас слились две галактики, тут в центре образовалась одна, а вот тут вот продолжает существовать горячий рентгеновский газ. И, в принципе, он дальше будет остывать, излучать, остывать, падать в диск, и вокруг этого центрального объекта может снова насобираться диск. Вот так считается, что формируются дисковые галактики ранних типов, у которых в центре большой балдж, сфероид. Но кроме этого есть протяженный звездный диск. И из этого же, в частности, следует, что эллиптические галактики образовались позже всех, потому что на них еще не успел насобираться новый диск. Третья фаза – это очень красивая фаза. Придумал ее Авишай Декель, израильский космолог. Но, к сожалению, еще далеко не все теоретики признают наличие, справедливость существования вот такой вот фазы. Хотя наблюдать мне очень нравится. Называется холодная акреция. То есть это не горячий газ, излучающий в рентгене, падает на диск, а вдоль тех самых филаментов крупномасштабной структуры течет холодный газ, нарисованный здесь синеньким. Он течет целенаправленно на центр, где располагается галактика. И вот здесь может закручиваться в диск, сначала газовый, потом звездный, на периферии, где достаточно большой момент. Вы видите, что, допустим, поток может промахнуться мимо центра, и он принесет с собой еще и орбитальный момент. Вот. И вот здесь вот в самых внешних частях галактики накопится газ и начнется звездообразование. Итак, три фазы, и можно выделить три основных динамических механизма, которые сопровождают формирование галактик. Большие слияния, большой мержинг. Расчеты показывают, расчеты уже динамиков, не космологические, когда эволюционирует вся Вселенная сразу, а динамики все делают аккуратно, они моделируют одну галактику, ну, состоящую тоже из миллиарда частиц, но эти частицы меньше по массе и находятся в пределах одной галактики. Когда рассчитывается динамика больших слияний, то есть когда сливаются галактики близких масс, диски должны разрушаться. Это такое бурное событие, что диски не могут его пережить, звездные. Диски разрушаются. И формируется после этого сфероид, эллиптическая галактика. Газ, который был до этого в спиральных галактиках, большей частью падает в центр формирующегося сфероида, а поскольку весь газ, который был в двух спиральных галактиках, собирается в объеме радиусом 1 килопарсек, получается очень большая плотность, мы ожидаем там вспышку звездообразования, и некое вторичное звездное население, молодое, должно сопровождать образование эллиптических галактик. И вот тут я остановлюсь и скажу, а вот это как раз то, где наблюдатели никак не могут согласиться с теоретиками. Теоретики говорят, эллиптические галактики образовались последними. И чем больше эллиптическая галактика, тем позднее она образовалась. Это иерархическое собирание, скучивание. Вот. Это значит, что чем больше эллиптическая галактика, тем недавнее должна была произойти вспышка звездообразования в центре. Чем больше эллиптическая галактика, тем моложе должно быть население звездное в центре. Наблюдается прям противоположное. Наблюдается корреляция возраст-масса. Чем больше эллиптическая галактика, тем более старое население мы наблюдаем в ее центре. И вот тут уже теоретики говорят, ну, извиняйте, нужно что-то с этим делать. Если малые слияния происходят, а малые слияния – это когда на большую галактику падает спутник с массой 10%, 5% или меньше, то вот такие аккуратные падения могут не разрушить диск. Они его не разрушают, но они его сильно раскачивают. И если мы первоначально имели аккуратный холодный диск, где все двигалось по кругу, то после малого мержинга этот диск будет так называемый динамически горячий, то есть там будут большие хаотические движения газа и звезд, и диск распухнет в вертикальном направлении, он станет толстым. И, наконец, вот любимый для наблюдателей, но не признаваемый большинством теоретиков, момент плавного натекания холодного газа извне позволяет в стационарном режиме питать звездообразование в тонком диске, ничего плохого не делает с диском, подпитывает это звездообразование. А поскольку у нас дисковые галактики с тонкими дисками – это большинство населения в ближней Вселенной, больше 70% галактик в ближней Вселенной – это спиральные галактики с тонкими дисками, вот, то вот этот механизм, как бы, наверное, стоит применять все-таки к большинству галактик, как-то вот теоретикам исхитриться и применить. Что мы наблюдаем? Ну, это мы не наблюдаем, это расчет динамический. Это вот как раз динамический расчет большого мержинга. Сливаются две галактики спиральные сравнимых масс. Большинство, большая часть газа падает в центр, но некоторые 10% выкидывают снаружи и образуют вот такие вот зрелищные приливные хвосты, в которых могут формироваться карликовые галактики. Вы видите тут такие точечки. Карликовые галактики с массой до 10 в 9 масс Солнца – это единственный тип галактик, приливные карлики, которые не имеют собственных темных гало. Вся темная материя остается вот здесь, а сюда, на расстояние десятков килопарсек, выбрасывается только барионы. Поэтому приливные карлики не имеют темных гало. Вот. Мы наблюдаем, а вот это мы уже наблюдаем. Это две галактики под названием суперантенны. И таки действительно, это большой мержинг, который дает точно такие приливные хвосты, как нам обещали теоретики. Вот в это мы верим. Действительно, большой мержинг – это очень зрелищное бурное событие, которое сопровождается, в частности, выкидыванием длинных приливных хвостов и формированием карликовых галактик в хвостах. Вот. Это тоже модель. Это уже модель малого мержинга. На тонкий диск, мы смотрим вот здесь на него с ребра, роняют спутники. Роняют спутники, ну, массы меньше 10% от хозяйской галактики. Это товарищи пытались смоделировать эволюцию нашей собственной галактики. У нас спиральная галактика с тонким диском, у нашей галактики 42 спутника, но не должны падать, потому что крутятся, греют, трутся о темную материю, теряют момент, должны падать. Вот. Посчитали, как они должны падать. Оказалось, что за 5 миллиардов лет диск распухает до толщины больше килопарсека. А в нашей галактике живет тонкий звездный диск возрастом 8 миллиардов лет. И он тонкий. Толщина нашего старого звездного диска всего 300 парсек. Это тоже некая загадка. Почему спутники должны падать? Почему диски должны распухать? А они не распухают. Наблюдается, большинство галактик имеет тонкие звездные диски. Вот. А вот это наблюдение имеет отношение как раз к плавному натеканию холодного газа снаружи. Это данные ультрафиолетового телескопа Галлекс. Совершенно замечательный проект, космический телескоп, который был предназначен для наблюдений в ультрафиолете. Ультрафиолет мы не можем видеть на Земле, поглощается в атмосфере в основном. А если запустить спутник выше основного слоя атмосферы, то он может галактики снимать, фотографировать в ультрафиолетовых лучах. Спутник Галлекс очень небольшой был телескоп, 60 сантиметров диаметром зеркала. И, в общем, как бы поначалу даже большого шума по поводу этого проекта не было. Но на нем запустили этот маленький телескоп, который снимал галактики в двух ультрафиолетовых полосах. Далекий ультрафиолет на 1500 ангстрем и ближний ультрафиолет на 2300 ангстрем. И вот было снято очень много галактик ближней Вселенной, был сделан большой обзор. И посмотрите, какое удивительное зрелище открылось астрономам. Вот это ультрафиолетовое изображение галактики, а вот так она выглядела в оптических лучах. То есть ультрафиолетовые изображения галактик спиральных оказались в несколько раз больше, чем до сих пор мы считали, что вот звездные диски, вот они кончаются, да, и все. Но вот это вот тоже звезды. Только это молодые горячие звезды, которые светят в далеком ультрафиолете. Вот. И это было очень удивительно. Понятно, что идет звездообразование во внешних частях дисков на протяжении там, в несколько раз большем, чем старый звездный диск тянется. Ну, теоретики говорят, мы же вам так и говорили, что звездные диски формируются inside out. Сначала внутренней части, потом все дальше, дальше, дальше. Но из чего же формируются эти звезды? Вообще говоря, молекулярного газа, из которого формируются звезды, тут уже не видно. Да, есть протяженные диски нейтрального водорода. Но теоретики до сих пор говорили, что нейтральный водород не может формировать звезды. Нужны молекулярные облака, которых здесь не видно. Тоже загадка. Ну, конечно, можно придумать какие-нибудь ухищрения. Например, вот протянем узкую-узкую спиральную ветвюшку. И она тогда вот именно в этом узком месте будет сжимать нейтральный водород, формировать молекулярные облака, и будет идти звездообразование, которое потом размажется на целый диск. Ну, можно такое придумать. Но удивительно вот было то, что звездообразование современное идет на куда большем протяжении, чем оно шло раньше. И вот единственное, что в конце концов, на чем согласились наблюдатели, что все эти звезды образуются из газа, который натек совсем недавно. И это был холодный газ. То есть все опять сводится потихонечку к холодной аккреции газа извне с большим моментом, чтобы это происходило все совсем далеко от центра галактики. Вот. И, значит, тут мы приходим к постоянной аккреции внешнего газа на спиральной галактике. Это основное, что нужно спиральной галактике, чтобы эволюционировать. Без постоянного притока газа извне ни одна спиральная галактика долго жить не может. Почему? Есть много-много всяких разных аргументов за то, что идет постоянная аккреция газа на галактику. Ну, например, в диске нашей галактики хорошо промерили химический состав звезд разного возраста. Химическая эволюция, у нее понятное направление. Формируются звезды, в звездах массивных формируются новые тяжелые элементы, во вспышке сверхновой выбрасывается в газ и повышается общая металличность газовой среды. Следующее поколение звезд уже должно иметь металличность больше, чем предыдущее. Померили. Оказалось, что в диске нашей галактики нет корреляции возраст-металличность. За последние 8 миллиардов лет средняя металличность звезд не росла. Почему? Звезды образуются. Это мы видим, это мы знаем. Нуклеосинтез идет. Он не может не идти, если звезды светят. Тяжелые элементы образуются, а средняя металличность не растет. Выход, который придумали из этой ситуации – это предположили, что постоянно на диск нашей галактики сыпется газ очень бедными металлами. Вот здесь прошел нуклеосинтез, выбросились новые тяжелые элементы, но упало облако с нулевой металличностью, все перемешалось, и металличность прежняя. Вот такое объяснение. Второй аргумент, который тоже очень сильный, это то, что в ближних спиральных галактиках у всех одно и то же время исчерпания газа. Мы знаем, что звезды образуются из газа. Мы можем померить, сколько молодых звезд, темпы звездообразования. Мы можем померить, сколько газа, и поделить одно на другое. И получается, что во всех ближних спиральных галактиках время исчерпания молекулярного газа строго 2 миллиарда лет. Вот от массы галактики это не зависит, от текущих темпов звездообразования это не зависит. Это вот поделили одно на другое, 2 миллиарда лет никуда не денешься. И это загадка, потому что в нашей собственной галактике звездообразование идет с примерно постоянным темпом последние 8 миллиардов лет. Чтобы поддерживать этот постоянный темп звездообразования на протяжении 8 миллиардов лет, его надо подпитывать. Его надо подпитывать аккрецией газа извне. То есть нужна постоянная подпитка звездных галактических дисков газом извне. И вот тут я останавливаюсь и говорю. В свое время Франсуа Ларош-Фуко такую максиму сформулировал. Истинная любовь – это то, о чем все говорят, но то, чего никто не видел. Вот аккреция газа на спиральной галактике – это как раз то самое. Это то, о чем сейчас все говорят, но то, чего никто не видел. Мы не видим эту аккрецию. Мы не знаем, откуда может взяться этот газ. Ну, то есть, теоретики нам говорят, ну, слушайте, ребят, мы же вам говорили, что есть рентгеновская гала газовая, газ излучает в рентгене, остывает, падает, вот вам постоянная аккреция. Причем это газ первичного химического состава с нулевой металличностью. Он еще не прошел через звезды. Замечательно. Но мы же можем понаблюдать и в рентгене. Есть такие рентгеновские телескопы, которые летают и наблюдают галактику в рентгене. Так вот, рентгеновские галы есть у эллиптических галактик, где нет звездообразования. Но их не видно у галактик спиральных той же массы. Вот масса та же самая. Значит, реальная температура должна быть та же самая. У эллиптической галактики видим газовая гала горячая, а у спиральной галактики не видим. Не видно. Что поделаешь? Должно быть, но не видно. Вот. Ну, вот, как я уже сказала, мы очень любим холодную аккрецию. Это спасает все. Эти холодные филаменты, они узенькие, на них довольно трудно попасть в наблюдениях, допустим, если мы их ищем по линиям поглощения в спектрах далеких квазаров. Вот. Но если они есть, если вдоль них течет холодный газ первичного химсостава, это нас спасет. Вот осталось только это увидеть. Сейчас очень много сил на это тратится. На Хабловском космическом телескопе несколько лет назад заработал ультрафиолетовый спектрограф КОС, который целенаправленно охотится за квазарами дальнего фона. Если у нас есть далекий квазар, который, луч которого проходит через диск ближней галактики, то если вот этот холодный газ тут есть в окрестностях галактики, то в спектре квазара должны сформироваться линии поглощения на красном смещении галактики. Сейчас идет охота за этими спектрами, за этими системами линий. Уже кое-что видно, но пока еще не в таком количестве, как нужно. Вот. Ну и идея есть еще такая, вот тоже мне очень нравится, все-таки падение мелких спутников. Если у галактики много мелких спутников, и у них есть газ, то выпадение вот совсем маленьких галактик постоянное. Вот не один раз упал, да, за 10 миллиардов лет, а постоянно, но очень маленькие спутники. Оно не будет разрушать диск, но оно будет подпитывать его газом. Это тоже выход. Вселенная сейчас наблюдается практически вся на просвет. Большие телескопы западных коллег видят всю Вселенную практически до Большого Взрыва. Сначала, когда VLT, 8-метровые телескопы Южноевропейской обсерватории, только вступили в строй, была поставлена цель стратегическое от наблюдать все галактики до Z-единица. Сейчас они пошли дальше, они наблюдают уже и до Z-тройка, и до Z-четверка, и до Z-пятерка. Что такое Z-пятерка? Вот здесь вот связано красное смещение галактики, которую мы наблюдаем, с эпохой, со временем от Большого Взрыва, на котором мы ее видим. Свет имеет конечную скорость. Если мы наблюдаем очень далекую галактику, то свет от этой галактики до нас шел, вообще говоря, долго. Мы его наблюдаем сегодня, а галактика его излучила много миллиардов лет назад. И чем дальше мы смотрим, тем более ранние эпохи эволюции мы видим. На красном смещении 0,5 мы наблюдаем галактики 5 миллиардов лет назад. На красном смещении 1 мы наблюдаем галактики 8 миллиардов лет назад. Это эпоха формирования тонкого диска нашей собственной галактики. Возраст тонкого звездного диска нашей галактики 8 миллиардов лет. Если мы пойдем еще дальше по красным смещениям, на красном смещении 5 всего 1 миллиард лет после Большого Взрыва. При возрасте Вселенной 13,8 миллиардов лет. Вот вся галактика, вся Вселенная, все галактики мы можем видеть живьем. И мы можем строить эмпирическую последовательность эволюционных стадий. Отнаблюдали галактики через миллиард лет после Большого Взрыва, через 2 миллиарда лет после Большого Взрыва, через 3 миллиарда лет, через 5 миллиардов лет после Большого Взрыва и выстроили друг за другом. И смотрим, а как же они меняются? Это такое впечатление, что это прямое наблюдательное исследование эволюции галактик. На самом деле все не так просто, конечно. На самом деле трудность состоит в том, что когда мы смотрим на Z-тройка, то мы видим галактики, которые совершенно не похожи на те, что рядом с нами. И как их связать? Ну вот видим мы какую-то галактику, Лайман Брейк галактик, масса 10 в 10. Во что она потом превратится? Рядом с нами таких нет. Она во что-то должна превратиться. А во что? То есть без каких-то модельных механизмов, без предположений о сценарии эволюции тут все равно не обойтись. Но, тем не менее, наблюдения далеких галактик дают очень много информации, которая оказывается весьма полезной для построения сценариев эволюции галактик. Вот здесь я показываю картинку первого глубокого хабловского поля, так называемое северное глубокое хабловское поле, которое было снято совсем первым в 1996 году, когда хабловский космический телескоп только еще, так сказать, начинал свою бурную деятельность. Но уже пространственное разрешение этих наблюдений было 1/10 угловой секунды. То, что с Земли было недостижимо. И была поставлена задача снять глубокое поле. В созвездии Большой Медведицы выбрали пустую площадку, маленькую. Размер этой площадки всего 2 угловых минуты. И специально выбирали, чтобы она была пустая. И эту пустую площадку Хаббловский космический телескоп фотографировал 2 недели. Вот снимал и снимал, снимал и снимал, копил и копил. И вы видите, что вылезло через 2 недели. На этой картинке 9 слабых звезд нашей галактики и около 3000 галактик, в том числе весьма далеких. Самая близкая галактика, вот эта гигантская эллиптическая, находится на красном смещении 0.09. А на каком красном смещении находится самая далекая галактика, я вам даже и сказать не могу. Одно время был очень большой, так сказать, шум в связи с тем, что у одной из галактик цвета соответствуют, как если бы мы отнесли галактику на красное смещение 12. Но цвет – это еще не все. Для того, чтобы все поверили в это красное смещение, нужно получить спектр, увидеть там эмиссионную линию, ну, допустим, Лайман-Альфа. Мы знаем, какая у нее лабораторная длина волны, 1216 ангстрем. Мы ее увидим на каком-то там, в инфракрасном диапазоне, на какой-то совсем другой длине волны, большей. И можем посчитать красное смещение. Вот в это красное смещение все поверят. А вот в то, которое по цвету, верят не все. Поэтому история с галактикой на красном смещении 12 постепенно рассосалась. Но галактики на красном смещении семерка, восьмерка, сейчас наблюдается вполне уверенно. После северного Хабловского поля последовали другие, южное, потом было ультраглубокое, ХУДФ, ультраглубокое Хабловское поле. И вот на всех этих площадках были пересчитаны галактики, и действительно до Z7 доходим вполне уверенно. Что оказалось в морфологии? Пространственное разрешение наблюдений Хабловского космического телескопа позволяет разглядывать детали, структуры в далеких галактиках. Первым делом посмотрели, на что же похожи далекие галактики. И оказалось уже вот сразу по первому глубокому полю, оказалось, что до красного смещения единица, морфология галактик очень похожа на современную. Вот мы видим тут на Z-единица, прекрасные спиральные галактики, даже плашмя, даже с барами. Морфология точно такая же, как рядом с нами. Полностью выполняется морфологическая последовательность типов Хаббла. Последние 8 миллиардов лет. Как раз, еще раз повторю, это возраст тонкого диска звездного нашей галактики. Вот вся эта красота со спиральной структурой именно на Z-единице и начала формироваться. Но если мы посмотрим дальше, где-то начиная уже с красного смещения 1,5, а на двойке, 2,5 уже расцвет полный этого безобразия наступает. Галактики выглядят очень иррегулярными. Это уже не шарики, это уже не диски со спиральной структурой, это цепочки комочков, кучки комочков, так называемые клампи галактики, которые выглядят очень неоднородными. Вот когда впервые этот результат глубокого северного Хабловского поля был представлен на Генеральной Ассамблее Международного Астрономического Союза, наблюдатели показали картинку, теоретики-космологи закричали от восхищения. Но мы же вам говорили, что галактики собираются иерархическим скучиванием. Вот прямо на глазах. Вот эти вот маленькие галактики прямо на глазах сливаются в большие. Это то, что мы вам обещали. Хорошо, что на слово не поверили, потому что наблюдатели знают много всяких гитик. И в частности, наблюдатели знают, ну, во-первых, красное смещение. Мы в оптике на Z2 видим галактики в лабораторной ультрафиолетовой длине волны. И это значит, что области звездообразования будут особенно яркими. И они будут выглядеть действительно как большие, будут выглядеть действительно как большие комки яркого

галактик на красном смещении двойка-тройка. Проверить это можно было только одним способом – померить вращение. Про диски мы знаем то, что они вращаются. Диски галактик, как правило, это круглые ось-симметричные структуры, и внутри газ очень регулярным образом ходит по круговым орбитам. Если мы посмотрим на эту галактику под углом, то мы увидим, что с одной стороны от центра газ будет от нас удаляться, с другой стороны будет приближаться, а на малой оси будет проекция скорости вращения 0. И вот когда посмотрели на далекую комковатую галактику с панорамным спектрографом, который меряет скорость в каждой точке галактики и строит карту скоростей для всей галактики, то увидели вот такую регулярную картину. Это диск, вот тут отдельные комки, да, но вот тут тоже есть излучение газа в эмиссионной линии H-альфа. Мы строим поле скоростей и видим, что оно совершенно регулярное. Это вращающийся диск. Причем он вращается по круговому закону, вот как рядом с нами диски вращаются. Это диски, хотя выглядят они вот такими комковатыми. Ну, они похожи на наши галактики, близкие тем, что это круглые регулярно вращающиеся структуры, но не похожи они толщиной. Эти диски толстые. То есть вот тот самый килопарсек полтора, который должен был получиться от множественного малого Мержинга, вот на Z2 он наблюдается. Но вызвано это уже, скорее всего, не Мержингом малым, а вызвано тем, что газа очень много, работает гравитационная неустойчивость, развиваются турбулентные движения, очень сильные. И вот толщина диска 1 килопарсек как раз соответствует, во-первых, турбулентным скоростям порядка 100 км в секунду, во-вторых, размерам вот этих вот комков. Они кругленькие, размером как раз примерно килопарсек. То есть это регулярные диски, но куда более толстые, чем те, что наблюдаются рядом с нами. Вот по поводу иерархического скучивания. Как я уже вам подробно рассказала про предсказания теоретиков, галактики должны формироваться от малых к большим. Потому что гравитация действует так, что сначала из ровного фона собираются маленькие темные гало, а потом они сливаются во все большие и большие. Поэтому сначала должны формироваться карликовые галактики, а потом большие. Вот удивительное дело, совершенно, казалось бы, естественное предсказание, от него никуда не денешься. Но когда посмотрели в наблюдении, все оказалось строго наоборот. Мы же видим красное смещение пятерка миллиард лет после Большого взрыва. Самые крупные галактики в то время полностью сформировались. Допустим, здесь нарисовано скорее Z3, то есть это будет 2,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Самые крупные галактики, в данном случае со звездной массой больше 10 в 12 масс Солнца, полностью сформировали 100% всех своих звезд на красном смещении тройка. Потом вступили в действие галактики следующей категории по массе, 10 в 11 масс Солнца, и полностью сформировали свое звездное население к красному смещению единица. А вот как раз карликовые галактики до сих пор потихонечку формируют свое звездное население. В ближней Вселенной основное звездообразование идет в карликовых галактиках. В самых больших галактиках в современную эпоху звезды не образуются. Все звезды, и чем крупнее галактика, тем давнее они все сформировались. Это наблюдательная картина, которая называется красивым английским словом «даунсайзинг». Наблюдательное направление эволюции галактик от больших к маленьким, в то время как теоретическое – от маленьких к большим. Вот. Ну, тут мы начинаем уже обсуждать конкретные механизмы формирования галактик различных морфологических типов. Про эллиптические галактики сначала думали, что они формируются в Большом Мержинге. Почему? Потому что эллиптические галактики слабо вращаются. Чтобы отнять момент у звездной системы, нужно что-то очень бурное, и Большой Мержинг как раз подходил. При Большом Мержинге, при слиянии галактик близких масс, все перемешивается, и момент уходит. Формируется система со слабым вращением или совсем без вращения. Поэтому первоначально был очень популярен Большой Мержинг. Тем более, что теоретики говорят, от него никуда не деться, галактики должны сливаться. Вот,
пожалуйста.

0: они будут сливаться, будут формироваться эллиптические галактики. Спиральные галактики. Почему все-таки у них такие тонкие диски? Они должны быть толстые, потому что спутники должны падать. И как вообще могли сформироваться в современную эпоху спиральные галактики без Балджа, это галактики типа СЦСД, если у нас стадия мерджинга и стадия спокойного собирания диска чередуются? Вот где-то за эти 13 миллиардов лет уже должно было случиться хоть одно слияние, чтобы был Балдж. Почему вот у нас большинство галактик ни разу ни с кем не слилось? Это непонятно. Ну и вот проблема уже, которая волнует наблюдателей, где все-таки взять газ для аккреции? Как увидеть эту самую аккрецию? Мы в нее верим, потому что без нее никуда. Но где этот газ, откуда он падает и как это пронаблюдать? Вот такие вот горячие проблемы, которые сейчас, ну или в недавнее время, всех нас очень сильно волновали. В конце лекции, чтобы вы не очень расстраивались, я знаю, что многие расстраиваются, когда теория противоречит наблюдениям или наблюдение противоречит теории. Народ расстраивается и говорит, ну как же, ну что же это такое? А как же оно на самом деле? А кто его знает? Вот. Поэтому в конце лекции я обычно рассказываю самую оптимистическую историю на данный момент. Про то, как удалось помирить теоретиков с наблюдателями в одном конкретном вопросе. Вопрос формирования эллиптических галактик. Вот эллиптические галактики – это морфологический тип, очень редкий тип в ближней Вселенной. Всего 3% ближних галактик – эллиптические. Но, слава богу, для эллиптических галактик мы, наконец, нашли сценарий, который всех удовлетворил. Сначала думали, да, это очень… Нет, эта грустная музыка не подходит для оптимистического завершения. Вот. Значит, вот здесь была грустная музыка, а дальше будет более оптимистично. Значит, сначала думали, что эллиптические галактики формируются большим мерджингом, но понаблюдали до красных смещений, вот тут нарисована тройка, есть такие объекты, не все галактики на больших красных смещениях, комковатые диски, вот хорошо поискали, особенно среди массивных галактик, и нашли такие эллиптические галактики на красном смещении двойка-двойка с половиной. Нашли, сняли их с Хабловским космическим телескопом и померили радиус. Это все очень просто, да, сфотографировали галактику, померили радиус. Померили радиус на красном смещении 2,5, 2, 1,5, 1, ну и то, что рядом с нами творится, мы знаем. Оказалось, что очень сильно за последние 10 миллиардов лет проэволюционировали размеры эллиптических галактик. Характерный размер гигантской эллиптической галактики на красном смещении двойка был меньше раз в 6, чем у галактик такой же массы рядом с нами. Что такое разница в размере 6 раз? Это разница в объеме больше сотни, а масса та же самая. Мы давайте вот эту же массу запихнем в объем в 100 раз меньше. Это значит, что плотность была выше, плотность упаковки звезд была выше более чем в 100 раз. И чтобы придумать механизм эволюции, да, а звездообразование в этих галактиках не идет. Оно вот тут у них не шло, и вот тут не идет. Это совершенно спокойные галактики с пассивной эволюцией. Они все свои звезды сформировали раньше, чем Z-тройка, и дальше шла пассивная эволюция звездной системы, только почему-то очень сильно рос размер. Как это могло случиться? Стали думать. Вот. Вот здесь вот открытыми значками нарисованы близкие к нам эллиптические галактики. Размер против массы. Есть корреляция, четкая зависимость. Чем больше галактика, тем больше размер. Но вот эта зависимость, она проходит вот здесь для близких галактик. А галактики 10 миллиардов лет назад с той же массой 10 в 11, 3 на 10 в 11 масс Солнца, имели размеры существенно меньше. Нам нужно построить такую динамическую эволюцию, чтобы вот эти черненькие галактики сели вот на эту последовательность за 10 миллиардов лет. Надо пробовать динамический механизм. Народ стал пробовать. Большой мержин, который до этого все очень любили, это синяя стрелка. При большом мержинге радиус растет прямо пропорционально массе. Ну или масса растет прямо пропорционально радиусу. Это вот направление. Чтобы нам за 10 миллиардов лет увеличить радиус в 6-7 раз, мы по массе выскочим на 10 в 13. Ну нет рядом с нами таких эллиптических галактик. В природе их не существует. Поэтому большой мержинг закрыли. А вот зелененькая стрелка – это множественный малый мержинг. Это когда на затравку падают маленькие-маленькие спутники, но зато их много. И вот при множественном малом мержинге, если посчитать динамическую эволюцию, оказалось, что радиус растет пропорционально квадрату массы. И мы можем существенно увеличить размер, не очень сильно увеличивая массу. И вот механизм динамический множественного малого мержинга, он удовлетворил наблюдательным данным по эволюции эллиптических галактик. Он удовлетворил данным по росту размера, он удовлетворил данным по изменению средней дисперсии скоростей звезд в галактиках вот конкретной массы. Вот. Отдельно рассмотрели самую центральную область, меньше 1 килопарсека, отдельно рассмотрели половинку галактики, радиус меньше эффективного, и везде механизм множественного малого мержинга дает вполне разумные результаты. И народ согласился, даже теоретики с этим согласились. И я вот скачала, это галерея НАСА, то есть картинка, которая для народа. У них там появилась картинка, которая описывает эволюцию эллиптических галактик, формирование и эволюцию эллиптических галактик. Она состоит вот из последовательности стадий. Ну, сначала вестимо большой взрыв, всегда сначала было слово. Ну вот. А потом что начинается? Тут написано мержинг. На самом деле не верьте. Вот тогда, через 1 миллиард лет после большого взрыва, это были еще не галактики, не звездные системы. Это были еще ошметки, кусочки, где было очень много газа. Это слияние газовых фрагментов. Когда сливаются газовые фрагменты, это выглядит совсем не так, как если сливаются звездные системы. Вот большой мержинг, про который я рассказывала, который крушит все на свете, это слияние звездных систем бестолкновительных. Когда сливаются газовые фрагменты, газ, обладающий давлением, вязкостью, столкновительная система, все выглядит совсем по-другому. На самом деле тут нужно написать монолитный коллапс. Ларсон, Ричард Ларсон, еще в 1969 году придумал такую модельку, называлась она монолитный коллапс, когда одно большое газовое облако разбивается на фрагменты газовые, и они вот между собой как раз и сливаются. Это называлось монолитный коллапс протогалактического облака. Вот это здесь, собственно, и происходит. Это монолитный коллапс, который создает плотную, компактную затравку. Вот у нас идет это звездообразование, но поскольку система массивная, ну, мы рассматриваем эволюцию массивных эллиптических галактик, у нее в центре сидит очень массивная, сверхмассивная черная дыра. Масса черных дыр, согласно наблюдениям, в центрах галактик, прямо пропорционально массе галактики, ну, примерно где-то это, наверное, 0,1% от полной массы галактики, значит, сидит в центральной черной дыре. Значит, чем массивнее галактика, тем массивнее ее центральная черная дыра. Вот здесь идет звездообразование, процесс бурный, турбулентный, перемешивает газ, отнимает момент, газ падает на центр и питает эту самую сверхмассивную черную дыру, кормит. И она зажигается, зажигает сквазар. Если сверхмассивную черную дыру подкормить газом, начинается аккреция и бурное энерговыделение. Зажигается квазар через 2 миллиарда лет после Большого взрыва на красном смещении тройка. Когда квазар зажигается, он, вот я тебя породил, я тебя и убью. Он греет вокруг себя газ, разгоняет его, Прекращается звездообразование. Звезды не могут образовываться из разогретого газа. Газ разогревается, уходит на периферию, звездообразование прекращается, но прекращается звездообразование, прекращается и подпитка черной дыры газом. Поэтому квазар 10 в 7, несколько на 10 в 7 лет погорел, все разогнал и потух. И у нас к красному смещению двойка осталось вот то самое. Осталась компактная эллиптическая галактика без звездообразования. Все звезды уже какие могли, в ней сформировались. Это та самая компактная затравка на красном смещении двойка. В ней звездообразование больше никогда уже не пойдет, на нее будут падать спутники. И чтобы она сохранила свой статус эллиптической галактики, спутники должны быть без газа. Это так называемый сухой мершинг. На нее падают более мелкие эллиптические галактики, множественный малый мержинг, и вот у нас за 10 миллиардов лет при примерно той же массе галактика сильно распухает, и мы получаем гигантскую эллиптическую галактику, которую мы видим в ближней Вселенной. Вот с этим сценарием согласны и наблюдатели, и теоретики. Теоретики очень обрадовались, они нашли механизм, как остановить звездообразование в массивной галактике. Вот до того у эллиптических галактик, чем массивнее эллиптическая галактика, тем моложе должны были быть звезды в центре. Но если у нас сверхмассивная черная дыра все прекратила на красном смещении двойка-тройка, то значит, слава богу, звездообразования уже больше никогда не будет. И галактика будет обладать очень старым звездным населением на Z0. То есть этот сценарий, наконец, вписался и в наблюдательные данные, и в общие сценарии космологов, которые они рисуют для эволюции Вселенной. Поэтому вот это у меня оптимистическая концовка. Ну, со спиральными галактиками продолжают оставаться непонятки. Работаем, работаем, трудимся. Может быть, и тут удастся все согласовать. Так, я закончила.
1: Кто есть вопросы, задавайте.
2: Галактики, которые спустя 1-1,5 миллиарда лет после образования Вселенной, а сверхмассивные черные дыры, какой механизм их образования, как они так быстро собрались в такой огромный масс?
0: Вот вы знаете, прям вот в самую точку. Это еще одна непонятка, над которой сейчас очень активно работают. Это наблюдательный факт. Сейчас самые далекие квазары наблюдаются на 6 с копейкой, 6.3, 6.4. И массы, которые оцениваются по их светимости, это миллиард солнечных масс. То есть уже через меньше, через 0,5 миллиарда лет после Большого взрыва существовали в отдельных местах черные дыры с массами миллиард солнечных масс. Откуда они взялись, никому не ведомо. Обычным способом, вот натеканием газа из диска в центр, такое не сформировать, на это нужно время. Поэтому сейчас началась всякая экзотика. Ну, теоретики, они не теряются никогда. Когда возникают какие-то горячие вопросы, они предлагают кучу решений, в том числе весьма экзотических, там, на ранних стадиях, там еще сразу после инфляции что-то такое первичное посливалось, вот какие-то поля, которых мы не знаем пока что, но которые должны быть на ранних стадиях после Большого взрыва. Вот поэтому есть много предложений. Ни одно из них пока что не победило всех конкурентов. Но возможности у теоретиков есть.
3: Ольга Касьяновна, спасибо большое за лекцию, замечательно. Теперь, пожалуйста, вот вопрос такой. В начале, значит, своей лекции вы вот когда рассказывали о слиянии темной материи, да, когда она кучковалась, а затем подтягивалась барионная материя. Значит, я заметил такую вещь. Значит, на каком-то этапе темная материя, размеры темной материи как бы вот обозначены, они как бы остаются, а барионная дальше продолжает кучковаться, там образуются черные дыры и так далее. А что препятствует сжатию дальнейшего?
0: Нет, темная материя продолжает собираться, просто с другим темпом, чем барионы. Там, на самом деле, вот когда обнаружили, что барионы не следуют от темной материи, первоначальная парадигма была, что все происходит синхронно. Но потом наблюдения стали противоречить. Вот. И тогда, конечно, теоретики, как всегда, что-то придумали. Вот сейчас это называется адиабатическое сжатие. То есть сначала темная материя, потом барионы влияют обратно на темную материю, которая немножко расширяется. Вот. Никто же не знает, что такое темная материя, понимаете? У этих частиц могут быть абсолютно любые свойства. Поэтому если нам нужно какое-то новое свойство, мы его, конечно, этой темной материи немедленно припишем.
3: В том числе и черную дыру из нее образуем.
0: Да, в том можно и черную дыру образовать, почему нет?
3: Спасибо. Привет, прежде всего. Так, вот к вопросу происхождения как раз галактик, как объектов. На прошлой лекции высказана была мысль, что вот черная дыра, собственно, черная дыра может вокруг себя собирать звезды. Там, вот какие-то звезды попадают в черную дыру, собственно, исчезают. Вот, а вот другие по какой-то причине не просвечиваются, так называется этот горизонт событий, вот накапливается вокруг черной дыры, больше, в итоге становится, они почему-то там не попадают. И в итоге образуется галактика вокруг черной дыры. Вот интересно.
0: Ну, вот чтобы объяснить то, что на больших красных смещениях наблюдаются сверхмассивные черные дыры, сейчас теоретики начали предлагать идею, что сначала были черные дыры, они образовались прямо из газа, а потом они начали вокруг себя собирать звезды в системы. Сначала в шаровые скопления, потом в галактики. Есть такая идея.
3: Понятно. В общем, у меня уже мысль возникла, может ли шаровое звездное скопление стать галактикой. Пытаюсь, так сказать, представить. Ну и мне кажется, что все-таки не слишком это вероятно. Это черная дыра как раз нужна.
0: Невероятно что?
3: Нет, скорее всего, нет.
0: Что?
3: Нереально. Не может шаровое скопление стать настоящей галактикой. Черная дыра как раз нужна для этого.
0: Ну вот, как, опять же, так сказать, в вашей реплике вы сказали коротко, но там много чего закопано. Есть ли черные дыры в шаровых скоплениях, никто не знает. Ищут. Ищут, но не могут пока найти.
3: Вот,
0: да. Но с чем, вот, между прочим, все согласны, это что шаровые скопления появились раньше, чем галактики. Возраст шаровых скоплений в нашей галактике упорно стремится к возрасту Вселенной. Все галактики, собственно, как звездные системы, появились позже. И они унаследовали, собрали вокруг себя, в частности, и первичные шаровые скопления.
3: Понятно. Тоже они центавры говорят, как раз больше галактика скопления. Так, ну и вот мысль, что еще не видели слияние двух галактик, собственно, столкновение. Возможно, еще просто мы до этого не дожили. Вот даже наша галактика, как теперь известно, на следующем галактике Андромеды, летит, и когда-нибудь будет столкновение.
0: Да, конечно.
3: Ну вот, может, увидим, а может быть и нет.
0: Нет, ну, понимаете, опять же, теоретики, они всегда все предсказывают очень точно. И из самых простых физических законов есть темная гала, соответствующая нашей местной группе. В центре местной группы есть наша галактика и туманность Андромеды, которые вращаются вокруг общего центра тяжести. Они трутся об эту темную материю, должны сближаться, должны слиться через 5 миллиардов лет. Должны.
1: Черные дыры, они образуются из-за сжатия барионов,
0: да.
1: А потом преобразуются в квазары и излучают из себя газ, разгоняя его по Вселенной. А я хотела спросить, вот сейчас много говорят про белые дыры. Что вы об этом
0: ну,
1: можете
0: этого
1: сказать?
0: Тоже
1: могут
0: еще никто не видел.
1: Могут ли это
0: быть
1: как раз те дыры, которые передают газ по Вселенной?
0: Значит, белых дыр движение? Еще никто не видел. Вот все, что мы наблюдаем, это не белые дыры. Белые дыры – это теоретическое явление. Вот. Обычно явление белой дыры связывают, опять же, с теоретической концепцией мультиверс. Если вселенных много, Вот. Вот одна наша Вселенная, вот не наша Вселенная, и вот у них общая стенка. И вот в общей стенке сидит черная дыра. Наша черная дыра. В нее все падает. Но там не остается, потому что, опять же, теоретикам сложно нарисовать картину, как туда все падает, а там все остается. Поэтому они говорят, вот оно падает, но там не остается, а вылетает в соседней вселенной. И в соседней вселенной это будет белая дыра. Или говорят еще кротовая нора. Ну, это чистая, так сказать, красивая теоретическая картинка. Наблюдательных свидетельств пока нет.
4: Спасибо за лекцию. Я хотел задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, когда образовалась темная материя? В момент Большого взрыва или спустя некоторое время после Большого взрыва?
0: Ну, если вы мне скажете, что такое темная материя, то, может быть, я предположу, когда она образовалась. Единственное, что точно должно быть, это то, что темная материя начала кучковаться значительно раньше эпохи рекомбинации. Вот аргумент, который самый, на мой взгляд, железный за то, что темная материя существует, это то, что барионы могли начать кучковаться только после рекомбинации, то есть на красном смещении порядка 1000. Это означает, что первоначальные флуктуации могли вырасти за Z1000 только в 1000 раз. И если мы видим флуктуации температуры реликтового фона на уровне 10⁻⁵, если бы не было темной материи, а были только барионы, то флуктуации сейчас были бы на контрасте 10⁻². Не было бы ни звезд, ни галактик, ни скоплений, ничего. Была бы, вот, так сказать, рябь с контрастом 1%. И то, что мы видим рядом с нами нелинейные структуры, это означает, что рост флуктуаций начался значительно раньше, чем за 1000. Раньше, чем произошла рекомбинация. Барионы этого сделать не могли. Поэтому говорят о том, что обязательно должна быть темная материя, электрически нейтральная, которая начала кучковаться значительно раньше. То есть вот если мы сейчас видим структуры с контрастом много больше единицы, то это значит Z точно больше 100 000.
4: Можно задать еще вопрос? Есть такая гипотетическая частица нейтралина. Раньше они очень много писали. Что можно сказать об этой гипотетической частице темной материи нейтралина?
0: Да писали, да, и про ВИМПы писали, и про аксионы писали. Как бы у специалистов по элементарным частицам есть несколько любимых вариантов, любимых кандидатов на роль частицы темной материи. Единственное, что все предсказания по поводу вот диапазона массы, они оказались неверные, поскольку большой адронный коллайдер строился с прицелом на поиск именно частиц темной материи. Я своими ушами слышала где-то в районе 2010 года, как академик Рубаков нам обещал. Вот сейчас запустят большой адронный коллайдер, через пару лет мы вам откроем частицу темной материи, потому что диапазон энергии большого адронного коллайдера строго ориентирован вот на те предсказания для частиц темной материи, которые делали теоретики. Ну, запустили большой адронный коллайдер, но вот частицы темной материи так и не поймали. То есть все представления, все предложения теоретиков оказались неправильными. Нужно что-то другое предлагать.
4: Можно вопрос? Ольга Касьяновна, огромное спасибо за очень интересную лекцию, так сказать, все вместе и сразу. Значит, вот вопрос такой. Значит, вот поправьте меня, вот как на самом деле. Вот вы сказали, что при глубоком хаблском поле галактики оказались в ультрафиолете за счет красного смещения. Тогда это получается от видимого диапазона направления смещения, чем дальше, тем так сказать, в сторону гамма.
0: А Борис Ешь... Не, погодите.
4: Нет, вот я как раз, да.
0: А Борис лабораторная Ешь... длина волны ультрафиолетовая, да. А красным смещением она, естественно, сдвигается в красную область.
4: А где она находится в спектре красной, это тогда получается?
0: Красная область, да. Это 6000 ангстрем.
4: Это...
0: Если у вас ультрафиолет – это 1000 ангстрем,
4: да.
0: То красная область – это 6000 ангстрем.
4: Тогда все равно вопрос, есть концовка, так сказать, этого вопроса. Борис Ештен, на мой вопрос, так сказать, если бы возраст Вселенной был старше, а длина волны как бы, сантиметр, насколько бы изменилась? Сказал бы 2 сантиметра, в 2 раза больше Вселенной – 2 сантиметра.
0: Что
4: тогда
0: изменилось?
4: Это в другую сторону меняется
0: красное смещение. Я не поняла, что изменилось.
4: Но если бы возраст Вселенной гипотетически был в 2 раза больше, чем сегодняшний, то длина волны, она бы изменилась в 2-сантиметровую. Но, простите, это тогда получается смещение в другую сторону.
0: Так, вы...
4: Ладно, я тогда... потом.
0: Все, нет, ладно, смещается только в красную сторону.
4: Красную, и это, строго на говоря, в сторону гамма-диапазона. Гамма.
0: Нет, гамма-диапазон, извините, в другую сторону.
4: А, тогда ангстрем у вас в радио, все, я понял.
0: Ангстрем – это длина волны, это не энергия.
4: Тогда, получается, вот вы сказали, что из видимого как ультрафиолет сместился, если должно было в инфракрасный сместиться?
0: Ну как? Да возьмете ультрафиолет на 2000, поместите его на Z3, значит, надо умножить на 4.
4: Мимо видимого уже в ультрафиолет,
0: надо умножить на 4.
4: В инфракрасный, да? Ну ладно, а вот как вы сейчас последний, у вас сказали слайд, как первичный обильный газ, вот эта проблема первичного обильного газа с тонкими дисками, стал не нужен, а черная дыра потухшая, я что-то не уловил, его съел
0: черная дыра. Я этого не говорила.
4: Да? Да, ну и все последнее совсем уж то, что, значит, вот газ, вы сказали, с вращением частицы не дает в одну точку, так сказать, коллапсировать.
0: Да.
4: Тогда получается, что вот одинаковый возраст, одинаковая дата рождения звездообразования с одной из охронной, например, скопления маленького какого-то сателлита, например, галактики нашей, то получается, что вот это то вращение как раз дает возможность, что рождаются одновременно, но звезды поразительно разных размеров.
0: Звезды разных размеров.
4: Вот это как раз тоже не в одну точку. Может, это тут есть зависимость такая?
0: А
4: вот
0: что
4: это,
0: вам не нравится?
4: Что вращение как раз тоже влияет на разные звездные
0: скопления. А при чем тут вращение?
4: А вы сказали, что вращение как раз не дает в одну
0: точку. Я же говорила не про вращение облака, а про вращение галактики.
4: Галактика, ну, в смысле...
0: Само-то облако, из которого образуются звезды, оно же не вращается?
4: Не вращается. Я имею в виду внутри, как Фарадея, вращение частиц. В смысле, такое, в смысле... Ну, ладно, я не очень...
5: Здравствуйте. Я бы хотела узнать, я, наверное, мне очень понравилась лекция, хотя я, не все поняла, понятное дело. Я бы хотела узнать про последнюю часть.
0: А что про последнюю часть?
5: Вы сказали, что через 2 миллиарда лет после Большого взрыва заканчивается звездное образование.
0: Да, в эллиптических галактиках.
6: Вопрос в том, что происходит потом, то есть когда звездообразование происходит.
0: Образовалось 100 миллиардов звезд, и начинают звезды стареть. Массивные звезды очень быстро умирают. Время жизни массивных звезд всего 10 миллионов лет. Они быстро умирают, превращаются в черные дыры, в нейтронные звезды и не светят больше. А к сегодняшнему моменту эллиптические галактики с возрастом 12 миллиардов лет самые массивные звезды, которые там есть, это порядка одной массы Солнца и меньше. Более массивные звезды уже умерли. Но мало массивных звезд много.
6: Спасибо большое.
7: Тоже, наверное, завершим мы на этом. Очень у нас тут собрались специалисты большие, задавали очень серьезные вопросы. Это приятно всегда. И благодарю вас, Ольга Касьянова. Действительно, лекция интересная. Вы на нашей трибуне, в нашей аудитории первый раз, но нам очень понравилась ваша манера, как вы читаете лекцию, как вы общаетесь с нами. У вас очень приятный голос, и вы доступно очень рассказываете сложные вещи. Да, это вот такой вот мой отзыв. Думаю, меня поддержат наши слушатели, правда? Я надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться не один раз. И вы нам будете рассказывать о том, что же там все-таки происходит, потому что меняется ведь, правильно,
0: да.
7: Все. Есть теория, есть практика, и наука развивается, это прекрасно.
0: У нас очень живая область, и я вот студентам говорю, каждый год читаю курс лекций, я говорю, я вам расскажу совсем не то, что рассказывала предыдущему курсу. Все поменялось.
7: Это замечательно. И то, что вы так открыто, смело говорите, что не знаем мы, не видим мы там, это очень, знаете, импонирует, это очень приятно, потому что действительно... Только, наверное, ученые, которые занимаются наукой, вот так глубоко, они так могут сказать. Потому что все, что около науки, всегда... точно, известно, и никаких не может быть. Это радует всегда, это очень приятно. Спасибо вам за честность и за вашу прекрасную лекцию. Друзья, анонс следующей лекции 20 декабря. Лекция будет интересная, как, я надеюсь, все наши лекции. И прочитает ее главный специалист по космическим угрозам и планетарной защите в нашей стране Борис Михайлович Шустов. Научный руководитель Института астрономии, член-корреспондент Академии наук. И лекция так будет называться «Космические угрозы». Приходите, будет интересно. На этом я прощаюсь. Спасибо вам. Всего доброго.

0: Неизвестная планета.
1: Сегодня говорим об образовании континентов и о смещении географического полюса Земли. Да, вот и, мы тут разбирались с магнитными полюсами, с географическими. Ну, собственно, разобраться во всем нам поможет наш гость. Это заведующий кафедрой динамической геологии МГУ, доктор геолого-минералогических наук Николай Короновский. Николай Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Напомним наши контакты. Если у вас появятся вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте их, не стесняйтесь. 5533, слово «Вести» в начале послания. Это координаты для ваших СМС, номер WhatsApp 903-170-63-63. Начнем, наверное, с географического полюса, потому что пришло сообщение о том, что он дрейфует, ну, смещается. Если он в предыдущем веке он в сторону Канады смещался, то бишь на запад, хотя, как говорят, на полюсе вроде как сторон света-то нету. Будем говорить так, в сторону Канады. Но сейчас он дрейфует в сторону Британских островов, и причем дрейфует с гораздо большей скоростью, чем это было раньше.
3: Не будем это объяснять политическими причинами. Нет, исключительно
1: природные. Нет, Канада, Великобритания, да. Что тут, если бы в нашу сторону дрейфовал, тут можно еще было как-то политологический смысл какой-то подложить.
2: Если в нашу сторону, это ответ на санкции был.
3: Скорее всего, да.
1: Но все-таки для начала хотелось бы понять, что такое географический полюс. Давайте так у нас ликбез будет.
2: Да, видите ли, у Земли есть ось вращения. Мы говорим северный полюс и южный полюс. Но у Земли есть и магнитный полюс. Значит, есть магнитная ось. И вот центр этих двух осей по центру Земли отстоит на 430 километров. Они не совпадают в самом центре. И магнитный полюс, он все время ходит. Кстати, и географически тоже ходит. Почему он ходит? Считает, там он ходит каждый год на миллиметры. Северный географический полюс. Да. Угу. Почему он так ходит? Да потому что перемещается внутреннее твердое ядро. Оно как, знаете, в орешке, ну, в фундуке. Если вы пошевелите, оно вот...
1: Потрясёте,
2: такое, да. Ну и там, но шевеления очень маленькие.
3: А почему оно смещается, само ядро?
2: А вот это никто не знает. Вот это проблема, понимаете. Мы вообще о Земле знаем не очень хорошо, что находится глубоко. Ведь самая глубокая скважина в мире у нас под Мурманском 12 километров 226 метров. Проектная глубина была 15 километров. Началась перестройка, денег нет, все заброшено. И глубже скважины не было.
1: А почему?
2: Мы знаем только косвенными методами.
1: Я прошу прощения, а почему не было глубже? Ну, у нас, ладно, у нас перестройка. В Соединенных Штатах перестройки не было. Самая мощная экономика. Им не интересно?
2: А вот, понимаете, может быть, это и так. Потому что эта скважина, которая была задана, ну, недалеко от Мурманска, она была просто... То есть смысл-то ее был вот в чем. По геофизическим данным, на глубине 7 километров в этом месте должен быть так называемый гранулито-базитовый слой. И вот хотели его вскрыть. Вот прошли 7 километров, 8, 9, 10, нету.
3: А зачем его хотели вскрыть?
2: А чтобы узнать, что же находится, потому что земная кора состоит из двух слоев. Наверху это гранитно-метаморфический, я не беру осадки. Вот под нами 1400 метров до гранитно-метаморфического слоя. Он идет километров 15-20, а потом гранулито-базитовый. Ну, гранулиты – это тоже метаморфизованная порода. А базиты все основные – базальт. Угу. И вот хотели вскрыть. И геофизики давали голову на отсечение, что на этой глубине мы войдем в базальтовый слой. Ничего не получилось. Значит, данные геофизики оказались некорректными в этом случае. И это имеет большое значение, потому что мы по геофизике вот определяем, в Черном море нет гранитного слоя, есть базальтовый слой только в двух впадинах Черного моря. А это действительно так или нет?
3: Но значит ли это, что далеко не все догадки ученых могут оказаться правдивыми, когда удастся их проверить?
2: Нет, ну, понимаете, а как проверять это тоже? Вот то скважины вы же не будете проверять дальше, но геофизически это так. Вот мы говорим, по крайней мере, вот студентам читают лекции, говорим, геофизический базальтовый слой, геофизический. Такой же он, например, в Прикаспии, там в этой впадине 20... 2 километра осадочных пород, а под ней вроде нет гранитно-метаморфического слоя. Так или не так? Никто не знает.
1: Николай Владимирович, тогда мы возвращаемся изначально к теме образования материков как таковых, к теме той тверди, на которой мы живем, да? То есть изначально это был все-таки базальт. То есть после магмы был базальт. Это так?
2: Нет, ну это не так, конечно. Понимаете, если вы говорите о материках, то все материки, которые сейчас есть,
1: нет, они... я сейчас, не, если можно, не про материки, я сейчас про кого вот изначально, как твердь образовывалась земная.
2: То есть,
1: земная.
2: Как земля образовывалась.
1: Да.
2: Ну, это тоже проблема, ведь у нас одни проблемы тоже. Понимаете, как образовалась земля? 4,5 миллиарда лет назад, 4,54. У нас из облака так называемых планетеземали, частиц разного размера, от нано до крупных, начали аккретироваться планеты. Образовываться. Причем планет там много всех планет, да. И все планеты вот эти вращаются в одну сторону, кроме Венеры. Ну, женщин там понятно. А все вертятся в одну сторону, вокруг своей оси. И вот мы знаем о Земле все, но кроме первых 400-450 миллионов лет. Это геологически темное время.
1: То есть, когда из пыли некое плотное вещество
2: совершенно создалось, верно. Ну, как да? Снежный ком. Вот лепятся эти ребятишки, когда снежную бабу, вот они накручивают, а здесь они все аккретировались. Чем больше объект, тем он быстрее бежал, ну, к центру. И вот сформировалось. И вот тут встает вопрос теперь, а что, в самом начале Земля расслоилась так, как мы сейчас знаем, а мы знаем путем косвенных методов, главным образом сейсморазведка, сейсмологический, вернее, метод. Мы знаем, что Земля состоит из очень многих геосфер. Земная кора, внизу поверхность Махаровича в 1909 году только обнаружена. А в 1900 году мы вообще ничего не знали. Земля круглая, и все пустая. Ну, не пустая, а чем-то наполнена, но чем никто не знал. Потом стали открывать, и сейчас их очень много. В свое время открыли
3: много, чего? Слоёв,
2: много
3: да?
2: геосфер, много границ. В свое время Инге Леман в 1936 году, геофизиня такая, она, Германия, открыла внутреннее ядро. Внешнее ядро было открыто. Но самое удивительное, что вне у нас все породы твердые, до глубины 2900 километров в Земле. А вот вдруг на рубеже 2900 и 5100 не проходят поперечные волны сейсмические. А поперечная волна – это корень квадратный мю, деленное на ро. А что такое мю? Модуль сдвига. А модуль сдвига, из физики известно, в жидкости и в газе равен нулю. Значит, это что, жидкость или газ? Ну, газ там не может быть. Природа не терпит пустоты. А вот вещество, обладающее свойствами жидкости. Вот так. А что это, тоже никто не знает. А вот
1: это
2: ниже...
1: 2700 всего?
2: Нет, 2900, 5100.
1: Ну, я говорю, ну, 2900, ну, то есть, а вот эта скважина, 5... которая в Мурманске-то, она показала, что там в итоге?
2: Так это тысячи километров.
1: А извините, в Мурманске-то там километр, извините, 2900 ты.
2: Да.
3: Ну, а сразу тогда скажите, чтобы было понятно, каков радиус
2: Земли. Радиус Земли 6371 километр. Значит, вот с поверхности до глубины 2900... твердое вещество, с глубины 2900-5100 вещество, обладающее свойствами жидкости. Вот так говорят, понимаете? А вот от 5100 до 6371 опять твердое вещество.
3: Там а ядро? Проходит а ядро?
2: Это внутреннее ядро. Ядро.
3: Это внутреннее ядро.
2: Внешнее ядро, внутреннее ядро. И вот до центра. И вот эти все геосферы, они все взаимодействуют между собой. Это не так просто, что вот взяли лепешки эти, вот сделали такой шар. Они все живут. И внешнее ядро живет, иначе у нас не было магнитного поля. Потому что та конвекция, которая идет в этом веществе, имеющая свойство жидкости, и определяет возникновение магнитного поля. И вот магнитная ось, которая есть, она тоже колеблется, она ходит. Ну, есть много рисунков, когда вы увидите там за 50 лет, скажем, как ходила эта ось. Но сейчас вот она, вроде бы она двигается к востоку. вот не к Англии, магнитный полюс, а к востоку. И вроде бы быстрее, чем обычно. Почему, не очень ясно.
3: И что нам с того, Николай Владимирович? Вот как вы, какие последствия этого?
1: Не, нужно ли как-то пугаться? Слушайте, а разговоры, что полюса поменяются местами?
2: Вот это другой вопрос. Это называется инверсия магнитного поля. В истории Земли, по крайней мере, за последние 200 миллионов лет, то, что изучили, многократно, десятки раз у нас северный и южный полюс менялись. Но это не означает, что они... Понимаете, вот так ходили по земле полюса. Это довольно сложная картина, там, ну, рисуются дополнительные оси, ну, в общем, перемагничивается.
1: Одномоментно или это продолжительный процесс?
2: Ну, какое-то время. Ну, вообще-то довольно быстро. Но все говорят, вот исчезнет поле, и мы все помрем. Почему? Потому что магнитное поле предохраняет нас от излучений многих, от солнечной радиации, и так далее. Но ведь было же это все многократно, и никто не помирал из животных. На некоторых рубежах у нас были вымирания. Например, 65 миллионов лет назад 75% биоты вымерло. Но это не значит, что в субботу они жили, а в понедельник они померли. Вот все связывают с падением крупнейшего метеорита в Мексике, кратер Чикскалуп. Кратер размером, в диаметре около 150 километров, значит, метеорит был, ну, километров 10. Но это была катастрофа полная. Может быть, это повлияло. Иридиевая аномалия везде видна на этом уровне. Иридия оттуда идет у нас из космоса. Понимаете, вот все эти поля, все, они все это связано. Мы живем потому, что нас предохраняет озоновый слой. На высоте 20-22 вот километра есть озоновый слой. Что такое озон? Это кислород О3. Не О2, который вот везде, а О3. А он предохраняет от жесткого излучения Солнца, рентген и ультрафиолет. Вот не было бы излучения, мы бы не сидели здесь, и не в студии, и не в университете. Понимаете? А оно есть. Вот, но оно очень тоненькое, вот это покрывало, если его сконцентрировать, то это будет слой сантиметров 3, вот если сжать его, понимаете, но он держит, но вся проблема крутится об озоновой дыре. Вот в 76 году американцы запустили высотные эти вот самолеты-разведчики и на Антарктиде обнаружили озоновую дыру. И пошла, понимаете, споры, разговоры, но они скорее были больше политические, потому что почему? Озон, что разрушает озон? Хлор, фтор, углероды. А где они? В холодильниках, фреон. И вот женщины любят всякие эти пшикалки. Дайте запретим это всё. А кто выиграл? Фирма Дюпон, насколько я понимаю. Она заменила быстро в холодильник. Вот все, понимаете, не так тут просто все это.
1: Ну, кстати, сейчас, когда вот пришло это сообщение о смещении полюса, тоже стали говорить о том, что вот опять-таки человек виноват. И что меняется климат, и человек виноват.
2: Да нет, ну человек, может, во многом виноват. Вот вчера в Японии, сегодня.
1: Вот, кстати, землетрясение,
2: да. Причем очень сильное. 6,5 магнитуда. У нас-то меряют бальностью, у нас шкала 12 баллов, а магнитуда – это энергия выделившаяся, а наша шкала, МСК-64, это разрушение, ну, степень разрушения. Так вот, у них самое главное, что очаг, гипоцентр, был всего 10 километров.
1: На глубине, имеется
2: да,
1: в виду.
2: Да, это очень близко, понимаете, и поэтому там такие разрушения. Ну, я посмотрел сегодня, было по телевизору, ну, какие домики там? Да они, понимаете, ветра не выдержат сильного. Они тоненькие все, но разрушения сильные. Но ж было, в 2011 году было в Фукусима землетрясение, там погибло 14 тысяч, но там было цунами. Но уж Япония настолько она продвинута технологически, настолько там этих станций GPS, все есть, ничего предсказать не могут.
3: Ну, мы поговорили про смещение магнитных полюсов, да. А смещение вот северного полюса
2: географического. Вот я сказал, миллиметры в год. Есть смещение, но миллиметры
1: это не даёт. Ну, это тоже не страшно, да?
2: Нет, ну, страшного ничего нет.
1: Ага, теперь давайте теперь про континенты.
2: Давайте.
1: Вторая публикация, от которой мы оттолкнулись, и что нам особенно было приятно, что в этом исследовании принимали участие в том числе и наши соотечественники. И выяснили, что... породы из разных территорий Северной Америки и Южной Сибири вот абсолютно совпадают, из чего ученые сделали радостный вывод, что когда-то в прошлом это был единый континент. Если честно, я не поняла особой радости этого открытия,
3: да, говоря,
1: потому что об этом пишут только вот совсем вот ленивый, не знает о том, что когда-то был один огромный континент, который потом раскололся на несколько континентов. Или здесь все-таки мы каких-то вещей просто не видим по своему незнанию, вот в этом открытии.
2: Дело все в том, понимаете, что вот в 60-х годах в геологии произошла революция, в геологии. Потому что до этого все геологи, ну, я учился, вот я в 51-м году поступил на первый курс, мы учились все структуры, все находится на своем месте всегда. Вот Урал был на своем месте, то, что было на Урале, опускалось, вот там были впадины, потом внедрялись граниты, изливались лавы, потом все сминалось в складки, потом эродировало все, но все в этих размерах. Вот, понимаете, шаг влево, шаг вправо считался ересью уже, не может быть. И все континенты, и все океаны.
1: Но то есть вот Земля изначально в таком виде, в каком она была вот в тогда, в 50-е годы.
2: Да, но
1: все
2: дело в том, что когда стали измерять возраст пород-то, вот именно палеомагнитный метод появился, все и другие. Выяснилось, что в океане вот древнее, чем 170 миллионов лет, коры нету. А на континентах, ну, 4,4 циркона находят в Австралии.
3: Миллионы?
2: Формации Лагарн.
3: Миллиардов.
2: Миллиардов. У меня на столе кусочек 4 миллиарда лет гнейса окаста из Канады. А тут 170 миллионов лет. Как это быть? И вот в 2012 году Альфред Вегенер, немецкий метеоролог...
1: В 2012-м?
3: Нет, в 1912
2: году. До 1912 года у нас все было вот так, все на месте.
1: Стабильно все.
2: Он взял ножницы и вырезал все материки по краям и сложил как пазл. И сказал, что Атлантика с Америкой сошлась, Южная Америка в этот Гвинейский залив. Все, единственное, между Евразией и Африкой с Аравией осталось пространство. И он назвал этот материк Пангеей. Пан – земля, гея, то есть пан – всеобщая, гея – богиня земли. И он сказал, что вот был этот материк такой. У него ничего не было, данных никаких.
3: Кроме бумаги и карты.
2: Кроме бумаги и ножниц. Да. До него Тейлор такой был тоже, буквально года за два он высказал. Но Вегенер вот довел это до конца, выступив во Франкфурте на Майне в 1912 году с этой идеей. И его растерли в порошок. Понимаете? То есть мотивировка была такая: если он прав, нам надо забыть обо всем, что мы знаем и чему мы учились.
3: Ну и потом это и с религиозной точки зрения, я думаю, еретические знания.
2: Что вы говорите?
3: С религиозной точки зрения это, скорее всего, тоже
2: религиозное
3: считалось
2: это мы не берем, да, понимаете.
1: Нет, я так понимаю, что ученые решили, что слишком просто, взял ножницы, вырезал, вообще как-то все сложил, как-то совсем по-детски.
2: Нет, почему такой возник, непонятно. Антитеза возникла по отношению к Вегенеру? Не было механизма, он не мог предложить механизма.
1: Доказательства, механизмы доказательства.
2: Почему они двигаются?
1: А, объяснить.
2: Не было известно глубинное строение, не было метода, он только начинался. И вот когда, значит, стали изучать все, в 63-м году была издана карта рельефа океанского дна. Мэри Тарп, американка, Хизен и Юинг такие. Почему до этого карты не было? Вот я помню, у нас в МГУ висели карты в коридорах. Это блюдцеобразные впадины с отдельными вулканами, которые поднимались со дна. Гавайи, Канары, остров Святой Елены и так далее. Но когда на кораблях до войны, Отечественной войны, ну, Второй мировой, появились эхолоты, которые автоматически записывали глубины, значит, все корабли вели эхолотирование, все. Ну, потонуло 10 тысяч кораблей, еще столько же осталось, ну, во время вот войны. И вот, значит, смотрите, 45-й год и 63-й год, обработка этих материалов дала карту рельефа океанского дна, которая повергла всех в шок просто. Никто не ожидал, что посередине океана возвышаются хребты высотой 2-2,5 километра над впадинами. По оси хребтов глубокие ущелья, рифты. Рифт по-английски, значит, расхождение. Рифты. Мало того, хребты разбиты поперечными разломами, и везде они протягиваются. Это надо было как-то объяснять. Никто не знал, как. Тогда пошел палеомагнитный метод. Это что значит палеомагнитный метод? Магнитное поле известно, оно слабенькое, ну, там 0,5 ампер на метр, по-моему, вот так. В общем, если вот лава сейчас извергается, вот сейчас, и она будет остывать, то, пройдя определенную точку, которую называют точкой Кюри, она приобретет намагниченность вот сегодняшнего дня и направлению, и по напряженности. И выбить эту намагниченность из породы нельзя ничем. Ничем. И вот если взяли кусок, скажем, юрской породы, 170 миллионов лет, в Америке, и взяли в Европе, и получилось, определили полюс, можно определять, и получилось два северных полюса. Но у нас система дипольная, северная и южная, этого не может быть, потому что не может быть никогда. А что надо делать? А давайте закроем Атлантику. И соединим. И полюс стал один. И вот палеомагнитный метод пошел, но мало этого. Выяснили магнитное поле дна океанов. А оно, казалось, совершенно не такое, как на континентах. На континентах это такие изометричные круги, например, Курская магнитная аномалия.

0: был профессор Мэтьюс в Оксфорде, у него был аспирант Вейн. И профессор сказал: аспирант, ты подумай. И аспирант подумал.
1: И мне нравится, когда профессор говорит аспиранту: подумай.
2: Так всегда и бывает. Все великие открытия совершаются именно
0: аспиранты. И они решили вместе, что вот это вот через полотце есть не что иное, как доказательство расширения дна. В рифтовой зоне поднимается магма, она намагничивается, потом следующая порция, это расширяется.
1: И она выталкивает ее,
0: да,
1: просто, да?
0: Следующая, угу. еще. И вот оказалось, что в истории Земли, по крайней мере, 3 или 4 раза континенты, ну, может быть, не совсем в тех контурах, то сходились, то расходились. Это называется суперматерики. Вот они и были. И вот история Земли предстала совсем в другом виде, чем она была раньше.
2: Но, Николай Владимирович, Пангея – это был как бы первый материк. А последний?
0: Последний. До этого была Родиния, до этого была Колумбия, и до этого, по-моему, Кеннерленд был. Материки так назывались.
1: Ну, имеется в виду вот эти огромные материки, да, что это как разделение тверди и воды.
0: Было континенты, но они не в том виде, как сейчас.
1: Это понятно, но был единый некий континент.
2: Известно,
1: да?
2: Что было с самого начала.
0: Вот Родиния. Ага. Родиния.
2: С самого начала была вот твердь была единой в виде большого континента.
0: Нет, а это другой вопрос.
2: Или сразу
1: твердь была кусками.
0: Это вот это в этом вся проблема тоже, понимаете? У нас одни проблемы. Дело все в том, что если это, понимаете, вот 400 миллионов, 450 миллионов лет мы ничего не знаем. Потом появились породы. Что это были за породы? Ну, вот сейчас это какие-то, как говорят, метаморфически измененные породы. Могли быть и базальты, и другие. Но ведь метеориты-то падали. Вот планете Земли эти исчерпывались. И максимальная бомбардировка Земли была, 4,2-3,9 миллиарда лет назад. Земля выглядела как Луна, вся в кратерах. Но у нас же атмосфера есть.
2: А воды-то не было? Или
0: а
2: была?
0: Вот вода – это другой вопрос. Откуда взялась вода? Воду, по-видимому, принесли падающие кометы или метеориты, потому что в метеоритах
2: когда?
0: Есть.
2: Известно, когда примерно?
1: Ну, вот когда была вот эта бомбардировка.
0: Вот 4 миллиарда
2: вот именно
0: лет.
2: Тогда.
0: Вот тогда, да.
1: То есть, я прошу прощения, изначально была все-таки твердь, а потом вода. Вот в таких, если терминах говорить.
0: Нет, но, понимаете, как говорится, в завете ветхом, земля была безвидна и пуста,
1: да.
0: И мрак над бездной, и Дух Божий носился над водами.
1: Вот.
0: Вот, это я, между прочим, спрашивал. А потом Бог уже отделил твердь от всё и создал воду. Я говорю, что ж, две воды было? Мне сказали, что это вопрос сложный, но это была не та вода. Так вот, вода, которая выделяется
1: вот это,
0: там...
1: Это в следующей части нашего
0: хорошо.
1: Разговора. У нас
0: это
1: сейчас новости. Да-да-да. У нас в студии Николай Карановский. Я напоминаю, что сегодня мы познаем происхождение Земли. У нас в студии заведующий кафедрой динамической геологии МГУ, доктор геолога и минералогических наук Николай Карановский. Я напомню наши контакты. 5533, слово «Вести» в начале послания. Это для ваших СМС координаты. Номер WhatsApp 903-170-63-63. Мы остановились на воде, выяснили, что ее, судя по Ветхому Завету, она существовала в двух вариантах. Ну да бог с ним, не будем в эти дебри, мы же хотели все-таки на континентах сосредоточиться.
2: Да, мы поняли, что сначала метеориты атаковали Землю, и было что? Вот были кратеры?
0: Нет, вы не совсем так говорите, понимаете. Вот сначала были планетезимали, облако, оно начало корректироваться.
2: Что это такое?
0: Образовалась какая-то масса. Считается, что очень быстро масса Земли составила примерно 97% от современной. Потом пошла бомбардировка метеоритами. Вернее, не пошла, а они исчерпывались из этого облака планеты Земли. При каждом ударе выделяется тепло, выделяются газы. Возможно, из этих газов потом путем конденсации тоже образовалась какая-то вода, какая-то жидкость, понимаете? Но этих следов метеоритов мы не видим, потому что все уничтожено эрозией. А есть такое предположение,

0: что вот эта бомбардировка, она вызвала расплавление вот пород, и образовался магматический океан на Земле. Это вот наш профессор Жарков, Институт физики Земли, это его была идея, что она настолько разогрелась, Земля, что расплавилась верхняя часть какая-то. И это был сплошной океан. Он стал застывать потом. И вот путем эволюции всего этого, в конце концов, на рубеже там 3-9 миллиарда лет тому назад, 3-5, стали образовываться какие-то участки океана. Но вот когда я вам говорил о Вегенере, вот об этой идее, то ведь когда разобрались в строении океана, разобрались в магнитном поле, в возрасте, всего этого, встал вопрос, ну хорошо, а где начало всего этого? Вы понимаете, был расплавленный океан, хорошо, он застыл, значит, были базальты, основные породы. Но ведь у нас есть и гранит кислый. Вот сейчас тоже идут революционные вещи. Находят цирконы, минералы. Они везде есть, особенно в гранитах, в кислых породах. В основных меньше, в базальтах. И вот в Австралии нашли цирконы и определяют их абсолютный возраст. Есть специальные методы шримп-анализа. 4,4 миллиарда лет. Мало того, 4,1 их несколько, а 4,4 – один циркон. Но мало этого, внутри циркона включение алмаза. Как это может быть? Понимаете? Этого никто не понимает. А если такие цирконы есть, то что ж, а для циркона нужна вода? Что ж, была вода уже в то время? Вот, понимаете...
1: То есть, чем больше узнаем, тем больше вопросов.
0: Конечно, ну так понятно. Понимаете, хорошо бы так у студентов было. Вот у них чем больше узнаешь, тем меньше вопросов они не задают.
1: Николай Владимирович, давайте к протоконтинентам теперь.
0: Вот прото – это проблема, понимаете. Вот первый суперконтинент, который был, вот он сформировался... 2,6 миллиарда лет тому назад, может быть, даже 3. Но вот спрашивается, вот эта новая глобальная тектоника, вот которая появилась-то, она говорит, что двигаются литосферные плиты. Что значит плиты? Литосферная плита – это земная кора, плюс часть верхней мантии, до слоя, который называется астеносфера. Астеник – это значит ослабленный. Вот гриппом человек заболел, он потом астеник. Ослабленные вот болезнью. Почему ослабленные? Его эффективная вязкость этого слоя на два порядка или на порядок меньше, чем выше. Слетает смазка. И по этой смазке эти плиты-то и перемещаются. Вот Северная Америка и Европа, вот она и перемещается, понимаете? Скоростью... 6-7 сантиметров в год.
1: Но, насколько я понимаю, изначально вот этот протоконтинент должен был расколоться. Наверное, чтобы они начали друг от друга...
0: Он должен сначала образоваться.
1: Нет, сначала образовался. Но получается, что тогда образовавшись, он тоже не был единой плитой,
0: конечно,
1: да?
0: Это
1: равно были составные части плиты,
0: это
1: да?
0: Вы затрагиваете ту проблему, которая все время обсуждается, и ответа мы не получаем.
2: В ближайшие 20 минут не получится у нас. Так, но тем не менее, значит, это был некий пазл, собранный достаточно плотно из разных элементов.
0: Ну, пазл тоже надо было образовать. Вот понимаете, вот это тоже
1: хорошо,
0: проблема.
1: Хорошо, выводим за
0: проблему. Образовался. Образовались вот зачатки континента.
1: Да.
0: Они то сходились, то расходились.
1: Потому что вот эти плиты скользили, что ли.
0: Да, а почему они? Вот другой вопрос, почему они двигаются?
1: Угу.
0: Выяснилось, благодаря сейсмотомографии, методу, который стал применяться лет 30 назад всего, снизу от внешнего ядра медленно поднимаются струи нагретой мантии. Эти струи назвали плюмы. Ну, плюмаш вот.
1: Мы, кстати, уже знаем, мы вот неделю назад говорили про Исландию в связи с этим. Вот эти плюмы, да?
0: Угу. Скорость подъема 1-2 сантиметра в год. Ну, медленно. Ну, а если вы возьмете на 100 миллионов лет, это
1: вполне
0: хватит.
1: Ну, то есть поднялись, так.
0: И вот был материк, они поднялись.
1: И расширение пошло, да?
0: Где они поднимаются, начинается раскол,
1: угу.
0: Расхождение. Они расходятся. Но кора океаническая молодая, значит, что же, океаны расширяются? Значит, что, Земля расширяется? Она не может расширяться, в принципе. Значит, как сказал основатель нашего университета, товарищ Ломоносов, сколько в одном месте убудется, в другом присовокупится. Ежели здесь присовокупилось, то где же убыло? Стали искать. Вот спрединг доказали, спускались в эти, в рифтовые зоны. А вот этот механизм его придумали. Вот говорят, по окружности Тихого океана есть глубоководная желоба. В среднем глубина 9 километров или даже больше. И вот именно там океаническая кора новообразованная погружается под континентальную, более легкую кору. И этот процесс назвали субдукцией, subduction погружение. Тогда все стало на свое место. Сколько убудется, столько присовокупится, потом все закроется, потом новые плюмы опять раскроются и так далее.
1: И опять вот все это будет под континентом.
0: И вот где погружается, там очень активные процессы. Все землетрясения. Возьмите Японию. Так уж у нее случилось, она прямо сидит над этой зоной субдукции. Или вот Тайвань. Его все время вот трясет. Понимаете, и там же вулканы все. Вот даже это землетрясение было, я сегодня видел по телевизору, начал работать вулкан Асо. Он знаменитый такой вулкан, Асо-лава есть такие. Вот, может, это тоже, понимаете, как-то вот среагировало.
1: А у нас на нашей территории это Камчатка. Я просто сейчас по аналогии вулканы, да? Камчатка
0: и
1: Курила.
0: У нас Камчатка и Курила. Ну, есть ее Забайкалье у нас там. То есть вулканов там нет действующих, но землетрясения есть. Район Иркутска и туда по Байкалу все.
1: Можно тогда такой вопрос? Вот разошлись континенты, да, в какой-то момент, ну, мы можем, вот вы сказали, там, теория плюмы, расходились и так далее и тому подобное. Тогда вопрос, каким образом определяли, что вот Евразия – это два континента? Вот для меня, например, это загадка. Почему вот эту огромную часть суши взяли и обозвали, что это два континента?
0: А потому что примерно 260, вот 300 миллионов лет назад на месте Урала и Западной Сибири был Центральноазиатский океан.
2: Океан.
0: Был океан.
1: Ничего себе.
0: С корой океанического типа. Вот на Урале, вот знаете, как геология эволюционировала, вот все время на Урале были узкие зоны. Урал вытянут.
1: Угу.
0: Вот такие зоны, и там породы, которые определяли, что это породы вроде океанические. Ну, говорили, что ж, океан 10 километров в ширину, Магнитогорский синклинарий, Тагильский. Да, говорят, такой узкий был. Ну, где вы такой узкий видели? А все дело в том, что это остаток от Большого океана, и когда он закрывался, и там происходила субдукция, там был весь вулканизм и все руды, которые на Урале, вот с этим процессом
2: связан. Какой же был этот, по размерам, какой был этот океан?
0: Ну, сотни километров многие.
1: Вот и сопоставимо с нынешними четырьмя океанами, или вот все-таки какой-то небольшой?
0: У меня
1: небольшой?
0: На каждой есть лаборатория палеомагнитологии. Вот они и занимаются все время.
1: То есть пытаются такой померить, еще... да?
0: Да, но это не такой, как Тихий был.
1: Угу.
0: Понимаете, поменьше. Но океан. Океан мы подразумеваем бассейн с корой океанического типа.
1: Ага.
0: Черное море это не океан все-таки, но там кора вроде такая. Правда, это тоже неизвестно. Вот неизвестно, понимаете. Там мощность осадков в Черном море 20 километров. Считается, что это верхнемеловые осадки. А это 75-80 миллионов лет. Они же-то что? Геофизически нет гранитного слоя.
1: И получается, нету инструментария, чтобы померить и пробить вот эту толщу.
0: Ну, а чем вы пробьете?
1: Ну, я не знаю.
0: Только геофизическими методами, да? Вы
1: нет.
0: Получите скорость прохождения волны. Чем порода плотнее, тем скорость больше. Ага, говорят, там базальты.
1: Угу.
0: Пробурить скважину, бац, а там гранит.
1: Угу. То есть базальт от гранита отличить невозможно.
0: Нет,
1: вот
0: ну, возможно,
1: с,
0: ну, вот
1: современными инструментами.
0: Возьмите Кольскую скважину. Вот вам пример. Вот предсказывали так, а получилось так. Понимаете, это в геологии вообще очень много допущений. Понимаете, вот тут нет твердого ответа.
1: Я поняла, копать и копать. В прямом и переносном смысле.
0: Так, если бы хорошо копать, можно было бы вскопать. Понимаете, и пробурить можно было бы. Не получается так. То есть мы очень многого не знаем. Вот и у меня даже лекция есть «Земля – уровень нашего незнания».
2: Но что мы еще не знаем, об этом мы узнаем уже после коротких новостей. Напоминаем, в студии у нас сегодня Николай Карановский, завкафедры динамической геологии МГУ.
1: У нас в студии заведующий кафедрой динамической геологии МГУ, доктор геолого-минералогических наук Николай Карановский. Наши контакты 5533, слово «Вести» в начале послания, пожалуйста, не забывайте. WhatsApp 903-170-63-63. Все в основном слушают и впитывают информацию, потому что здесь есть благодарности за вот этот разговор. Но одна из наших, по-моему, слушательниц волнуется и пишет, что недавно в интернете прошла информация о том, что от Антарктиды откололись два огромных фрагмента шельфа. Нам нужно начинать бояться?
0: Нет, это не совсем не шельфы откололись, а айсберги откололись. Значит, Антарктида покрыта льдом. Мощность льда максимальная в Антарктиде 4 километра. Вот представьте, Останкинская башня 547 метров, значит, две башни – это километр, и вот такие, значит, еще 8 башен – это будет мощность льда. Он сползает постепенно к океану, и откалываются, все время айсберги откалываются, но вот сейчас это действительно была информация, что откалываются крупные, ну, какие крупные, в длину 100 километров, достаточно крупные. Но ведь весь айсберг, он же сидит 1/3 над водой, 2/3 под водой. Титаник-то погиб. Почему? Он врезался в айсберг, который был под водой. На поверхности чуть-чуть было. Вот так
1: откалывается. В общем, шельф на месте. Нет, мы это нормально, нашу
0: да, ничего.
1: Шельф на месте.
0: Причем глобальное потепление, о котором все говорят, в Антарктиде проявляется гораздо меньше, чем в Северном полушарии.
1: Ну, может быть, потому что там снега просто больше, и он чище.
0: Ну, это тоже проблема, понимаете? Но там меньше.
1: Следующий вопрос. Как вы относитесь к гидридной теории строения Земли авторства Ларина?
0: Ларина, да.
2: Ну, сначала поясните, что это такое.
0: Да, Володю Ларина мы хорошо знаем, много лет. Очень интересный исследователь. У него своеобразная идея о том, что внутри Земли находится гидридная.
1: То есть гидриды, вода?
0: Нет, ну, соединения.
1: Ну, то есть
0: такие.
1: Жидкость какая-то, да?
0: Нет, не жидкость, а породы, которые вот содержат вот этот гидриды, да. Вот они поднимаются наверх, все, и, в общем, весь процесс идет связан с этим. Это сложно объяснять все так, но его мнение мало кто разделяет, понимаете, мало. Они
1: я
0: говорят,
1: прошу прощения, его прорыв, или не, вернее, его отличие теории от всех остальных, то, что он отрицает наличие вот этого твердого ядра, что ли, внутри Земли, или что?
0: Он не то, что отрицает, он по-другому воспринимает то строение, которое есть в Земле, понимаете, вот эти геосферы. Их же много. Внутреннее ядро, внешнее ядро, D-double prime слой над внешним ядром, нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия.
1: В общем, короче, поскольку проверить невозможно, теория может быть какая
0: да,
1: угодно. Это как геометрия Лобачевского,
0: не
1: примерно.
0: Не очень популярна, но она имеет право
2: абсолютно
0: на жизнь.
2: Но все эти теории, что они нам говорят о будущем? То есть, вот теория, о которой вы сейчас говорите, она рисует нам какие-то другие прогнозы, чем общепринятые, скажем,
0: теории. Ну, я бы не хотел прогнозировать в стиле «жизнь будем плохо, но недолго», понимаете. Но все дело в том, что мы живем, пока светит солнце. Водорода хватит еще на 5 миллиардов лет.
2: Нет, это-то понятно. Но вот вы сказали, что материки движутся со скоростью несколько сантиметров в год.
0: Все понял, да.
2: Таковой скорость была и всегда, я так понимаю,
0: нет,
2: да?
0: Нет, понимаете, все дело в том, что и сейчас разные части двигаются по-разному. Вот сильнее всего бежит к северу Австралия, 11 сантиметров в год.
2: Значит, она встретится рано или поздно с чем?
0: Она сольётся с Филиппинами, понимаете? Филиппинские острова.
1: Она скорее
0: острова.
1: Поглотит Филиппины, получается. Она поглотит
2: задавит,
1: поскольку она просто больше.
0: Она не задавит, она присоединит.
1: Я говорю, поглотит их.
0: Да. Зарастит, аккреция будет.
2: Да.
0: Но это будет, понимаете, при такой скорости, если она сохранится, но это будет через там, десятки, многие миллионов лет. Так что можно спать спокойно. Атлантика расширяется. Каждый год расширяется примерно на 6 сантиметров.
1: Вы имеете в виду, расходятся континенты,
0: Атлантика,
1: да?
0: увеличивается, да.
2: То есть, надо думать,
0: вот
2: что
0: Европа,
2: Аляска когда-нибудь все-таки будет нашей, да?
0: Европа, вся Европа,
2: встретятся?
0: И мы все, и Ненька Украина это наша, мы все движемся к северо-востоку абсолютно одинаково, вот со скоростью говорю, 2 сантиметра в год.
2: В сторону Аляски от и Испании, Северной Америки.
0: От Испании до Западной Сибири все мы вот движемся. Атлантика раскрывается, угу. Понимаете?
2: Значит, это что?
0: Но 220 миллионов лет назад Атлантики не было. Не было, было все вместе. Был материк, Северная Америка и Европа, они были все вместе. Угу. А вот до этого там тоже был океан, который назывался Епетус. Это в Девоне, 400 миллионов лет назад. Был океан, он закрылся, образовалась Гондвана, Гондвана раскрылась, образовалась Атлантика. Тут другое, вот Северный Ледовитый океан, он молодой. По оси Ледовитого океана идет хребет Гакеля. Это рифтовая зона, это спрединг. То есть расширяется. И эта спрединговая зона проходит море Лаптева и кончается. Но на продолжение ее много эпицентров землетрясений, которые выходят сюда на север Камчатки. Значит, в будущем возможна пропагация вот этой рифтовой зоны. И вот Чукотка вместе с Абрамовичем все это отделится от нас и присоединится, скажем, к Аляске. Не Аляска к нам, как сейчас все обсуждают.
1: А Чукотка к Аляске, да?
0: Да, а вот это, ну, это так, но в принципе это возможно. Уж очень активная зона, вот это, понимаете? Может быть, в будущем так и будет. Но предсказание это, а кто проверит?
2: Ну, кто-нибудь когда-нибудь проверит.
1: Я вернусь к этому исследованию. Да. Для чего, вернее, чем заканчивается публикация? О том, что это был единый континент когда-то, имеется в виду, что у нас там Южная Сибирь и там Северная Америка. Что все полезные ископаемые вот в те времена-то, собственно, и образовывались, а потому те исследования, которые сделали ученые, они помогут в определении, вот есть в данном конкретном месте залежи полезных ископаемых или
0: я
1: нет.
0: Понял,
1: я подумал, это такой маркетинговый ход, дайте денег, и мы вам предскажем, где копать, где не копать, или это действительно имеет научное основание?
0: Маркетинговый ход в другом. Вот, например, Йеллоустонский парк, Йеллоустонская кальдера. Она извергается примерно каждые, миллион лет. Последнее было 700 тысяч лет назад. И вот сейчас там начинается, гейзеры меняют свою, стиль своего, вырывания этой нагретой воды. Пошли землетрясения вокруг кальдеры. Кальдера по-испански котел, вулканический такой большой. Стала местность подниматься, эти деформографы, наклономеры есть прибор. И вот пошли разговоры, когда взорвется Йеллоустон. Один американец выступил, это было в том году или осенью, что вот через 2 месяца все взорвется. Значит, меня тоже по телевизору приглашали, 6 человек, мы что-то спорили, и даже показывали зубров, которые бегут, вот видите, они бегут. Потом рассказали, что их выгнали из заповедника по шоссе. А почему это? Денег надо на исследование. Дайте денег.
1: То есть надо напугать.
0: Да, надо напугать. Но он взорвется.
1: Когда-нибудь.
0: Но когда-нибудь, да. Понимаете?
1: Но все-таки про полезные ископаемые. Действительно, подобные исследования помогают.
0: Вот я вам просто пример. Вот на Урале много медных месторождений. Вот такое сибайское месторождение. И там находили такие какие-то непонятные палеонтологические остатки, похожие на крупных червей каких-то, еще что-то. И вот когда стали изучать рифтовые зоны океана, в них открыли с помощью погружающихся батискафов, лодок подводных таких, автономного плавания, открыли так называемые черные курильщики, black smokers. Это такие конусы высотой десятки метров, с трубами чимни по-английски камин вот такой. Оттуда идет черный дым. Дым, оказалось, это рудная взвесь. Температура плюс 375 градусов, а рядом плюс 2. И вот вокруг этих курильщиков вот такие черви, не черви, которые оказались, называются вестиментиферы. Они половину красные, половину белые, и когда к ним приближается рука из лодки, они отскакивают.
1: Они пугаются.
0: Да. И вот, так вот в этом сибайском месторождении.
1: То
0: вот
1: же самое было, но только сколько-то миллионов лет назад.
0: В рифтовой зоне. Значит, там был океан, была рифтовая зона, и черный дым, это была рудная взвесь, которая и дала эти полезные ископаемые.
1: Короче, сейчас нужно искать остатки вот этих биоорганизмов и по ним определять, есть здесь полезные ископаемые или нет.
0: Не надо их, они и так будут видны, их и знали. Понимаете, мы опять приходим к геологоразведке. Понимаете, все, что на поверхности, уже практически разведали на поверхности. Надо идти вглубь, а вглубь идти очень дорого, а денег, как обычно, нету.
1: Наш слушатель Максим волнуется, фантастика про разлом Сан-Андреас возможно?
0: Что?
1: Фантастика про разлом Сан-Андреас возможно?
0: Возможно, конечно. Сан-Андреас – это знаменитый разлом, это сдвиг, правый сдвиг. В геологии, вот если говорят правый сдвиг, это значит за вами, за разрывом, дальний от вас блок смещается вправо. Это означает, что если вы зайдете с тыла, он тоже будет смещаться вправо. И там все время идут движения и землетрясения. Сан-Франциско в 2012 году был разрушен, сгорел, Лос-Анджелес. И сейчас все время идут землетрясения. Они будут идти все время. Почему? Северная Америка движется на запад, а Тихий океан своей рифтовой зоны на восток. И они наползают. Вот вам и пример.
1: Встречные движения.
0: Поэтому и в Сан-Андреас, Йеллоустон, там извержение было 16 миллионов лет. Потом 16, 14, 12 и так далее. Идет вперед, и двигается, и все так будет.
1: Спасибо большое, Николай Владимирович. Это был Николай Короновский. К сожалению, время наше истекло. Вынуждены прощаться. Спасибо большое. Спасибо всем. До свидания. До свидания.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Значит, сегодня поговорим об оптике, а на второй паре об оптических телескопах. Самое главное, что есть у астронома, оптический телескоп. Вот это, по-моему, лекция для меня самая интересная, конечно, не знаю, как для вас. Ну, давайте, поехали. Значит, что такое оптика? Чего мы от нее требуем? По-моему, только двух вещей. Во-первых, нам надо, желательно, иногда бывает, рассмотреть мелкие детали. То, чего мы не можем различить глазом, мы различаем с помощью какой-то лупы, очков, ну и прочих, там, микроскоп, прочих вещей. Либо заметить тусклые объекты. Он может быть вполне различим по угловому размеру, но не хватает потока света, чтобы наша сетчатка его вообще заметила. Значит, нам надо какой-то большой поток света собрать, сжать и запустить зрачок, чтобы там был достаточно сильный сигнал, и мы его заметили. Вот, собственно, две задачи об оптике. Я не знаю, какие еще бывают задачи. Давайте посмотрим, как мы их можем решать. Есть несколько подходов. Ну, пока мы говорим о лучевой оптике, такой простой подход. Во-первых, чтобы получить изображение, можно ограничить пучок света какой-то маленькой дырочкой. Ну, это то, что называется камера обскура. Любая точка объекта излучает во всех направлениях, поэтому просто так изображение не получишь. А если от каждой точки объекта только один луч пропустить в маленькую дырочку, то взаимно однозначное соответствие получаем сзади на экране изображение. Кто-нибудь делал своими руками камеру обскуру когда-нибудь? Нет? А у вас ведь такие возможности для этого. Берешь банку пепси-колы, дырочку в ней, ладно, сделаете когда-нибудь, получите удовольствие. Хорошо, второй метод – это отражение от плоских либо от кривых зеркал, в зависимости от того, чем мы хотим. И третий – это преломление. Прозрачные среды меняют направление, и оптика может быть такая для получения изображений, а может быть для анализа света, да, призма. Вот, собственно, три. Есть, правда, четвертый подход. Это дифракционная решетка. То есть тут мы вспоминаем о том, что электромагнитная волна – это волна, и волновая природа света дает нам еще одну возможность управлять им. Ну, не то чтобы управлять, но анализировать его, по крайней мере. Дифракционная решетка. Кстати, я тут принес несколько дифракционных решеток. Кто еще не посмотрел, те ребята, что пораньше пришли, уже посмотрели. Вы можете на перемене взять их, приблизить к глазу и посмотреть на спектр этих ламп или там вашего телефонного фонарика, чего-нибудь, посмотреть, как спектр получается. Самые элементарные дифракционные решетки. Ну, вот этот четвертый метод. Камера обскура. Вроде бы дела давно минувших дней. Когда их применяли? А вот и нет. Их до сих пор используют. Их используют там, где другого метода получить изображение нет. Ни линза не работает, ни зеркало не работает, а камера обскура работает всегда. Ну, а где такое бывает? Например, рентгеновское или, еще хуже, гамма-излучение. Вы его ни от чего не отразите, вы его ничем не преломите. Нет такой среды, которая как линза работает для гамма-лучей. Ну, а камера обскура, она надежный прибор. И до сих пор даже те физики, которые занимаются термоядерными исследованиями, им надо гамма-излучение регистрировать, у них камера обскура. Здоровенная такая коробка с толстыми стенками свинцовыми, маленькое отверстие. Почему маленькое? Ну, чтобы один лучик только пропустить. А раз оно маленькое, значит, мало света проходит. И в астрономии какие мы можем объекты с помощью камеры обскуры наблюдать? Ну, единственный, по-моему, объект – это Солнце. От него так много света, что даже маленькая дырочка какое-то там изображение покажет. А какое? Ну, вот, пожалуйста, в моей биографии был момент, когда мы собрались в далеком-далеком городе на конференцию, и вдруг кто-то вспомнил: братцы, а сегодня же солнечное затмение, частное, но все-таки интересно посмотреть. Никакой оптики у нас в руках не было. Мы взяли программку конференции, ну, книжечку, шариковой ручкой проткнули дырочку, и на стене отеля нашего было изображение солнца, ну, серпик этот. Можно не протыкать дырочку, можно вот такую многообъективную камеру. А что в руках у человека? Ну, конечно. Вот, пожалуйста, видите, сколько изображений солнца в частной фазе солнечного затмения. Сработало. Но, конечно, никаких деталей на поверхности Солнца мы не увидим, просто общий какой-то вид. Но оказывается, это не так. Как-то раз я рассказывал о камере обскуре молодым людям школьного возраста, и один любознательный мальчик спросил, а можно пятна на Солнце увидеть? Я сказал, нет, ну что вы, если бы можно было, древние люди увидели бы до изобретения телескопа. Потом пришел домой и стал считать. Смотрю, вроде бы. Если камера имеет большое расстояние от отверстия до экрана, вроде бы получается хорошее угловое разрешение. Надо было проверить. А как? В Гаише вот та дальняя его часть, угол, не что иное, как вертикальный солнечный телескоп. Там наверху система зеркал, целостат, кидает луч вниз, тут оптика. А вообще говоря, эту оптику можно вывести из пучка света и использовать просто эту трубу, там даже она дальше идет, еще до подвала, просто как большую камеру-обскуру. Я проковырял дырочку, ну, рассчитать надо было, конечно, какого размера, примерно 1 сантиметр, так, чуть поменьше. А от чего это зависит? Слишком большое отверстие даст размытое изображение. Слишком малое отверстие тоже даст размытое. Почему? Дифракция. И надо было найти оптимальное отверстие. Примерно 1 сантиметр при расстоянии 17 метров у нас там. Поставил здесь заслоночку, целостат мне бросил солнечный свет вниз. Я побежал вниз в подвал Гаиша, подставил лист бумаги и увидел пятна на Солнце. Без всякой оптики. Интересно стало мне, а древние люди могли вот так до изобретения телескопа наблюдать Солнце, солнечную активность, пятна, вращение Солнца. Где бы, хорошо, если им в голову не пришло это, а могла такая ситуация сложиться спонтанно, просто случайно? Где такие большие помещения, затемненные, были в прошлом? В пещерах. Но пещеры обычно горизонтальные, а луч света приходит с больших угловых расстояний. А? Ну-ка.
1: В столовых бывает, что в куполах
0: отъезжают. Вот. Умница. Сам придумал?
1: Нет.
0: А кто?
1: Ну, кто их строил, придумал.
0: Нет, собор это, да, я про идею. Ну вот, мне эта идея пришла в голову. А тут мы как раз поехали в Испанию, и там в городе Толедо есть такой древний собор, 13 века. Яркий солнечный день, я побежал туда, смотрю, на полу лежит изображение Солнца. Лист бумаги схватил, зарисовал два пятна. Приехав домой, посмотрел в сети, а у нас есть сайты, где ежедневные фотографии Солнца выкладываются, те же самые два пятна. Камера обскура. Оказалось, что это старый собор, и там такая виньетка, знаете, с разноцветными стеклами, она уже давно почернела от времени, стеклышки разошлись, и лучик света проник туда и на пол собора упал. Остается только найти какие-нибудь исторические документы, где бы описывалось это, что вот какой-то любознательный человек на полу собора готического, такого вот католического, нашел изображение Солнца и стал ежедневно его зарисовывать. И тогда было бы много интересных открытий сделано. Я пока не нашел таких свидетельств, там, 12-го, 13-го, ну, в общем, до изобретения телескопа. Но ведь трудно поверить, что не нашлось любознательных людей, которые где-нибудь на церковной службе не обратили бы внимания, что под ногами у них изображение Солнца. А может быть, вам когда-нибудь встретится это, тогда скажите, будете старые документы читать? Или там случайно попадется. Хорошо. А более современные методы – это, конечно, отражение и преломление использовать. Зеркала и линзы. Ну, зеркальное отражение мы знаем, угол падения равен.

порвало это вращение, а ее ближе к сфере сделали. Ну, на микроны какие-то ошиблись, но вообще как могли ошибиться? Машина стоит 3 миллиарда долларов. Но ошиблись. И вот он взлетел, и первые его изображения были вот такие. Ах, все схватились за голову. Но потом полетели космонавты и ввели в пучок света, которое главное зеркало собирает, линзовые корректоры, тоже обладающие сферической аберрацией, но обратного знака. И вот уже после 1994 года, пожалуйста, хорошее изображение. Но это такая жуткая история, все переживали очень долго. Но нет худа без добра. Пока вот эти годы шли, жутких размытых изображений, которые давал Хаббл, математики напряглись, как бы вот из таких нерезких изображений сделать резкие. А это обратная задача. Это интегральное уравнение, обратная задача. Надо под интегральное выражение найти по результату интегрирования. И нашли способы регуляризации, ну, в общем, решения этой задачи. И знаете, где это сейчас используется? В рентгеновских томографах. Томограф получает изображение нашего тела не очень качественное, а потом математическим методом его делают более резким. И вот это благодаря тому, что Хаббл имел неправильно отполированное зеркало. 3 года математики работали, очень много сил было потрачено, и наши, и американцы, да все в мире работали и нашли новые методы решения этой обратной задачи. В томографах пригодилось, ну а Хаббл починили другим методом. Как мы можем объектив сделать более качественным, не прибегая к каким-то сложным математическим методам? Ну как? Если у нас края преломляют не так, как середина, ну давайте исключим из работы края. То есть перед объективом поставим диафрагму с маленькой дырочкой. Она пропустит свет только через центральную часть линзы, а отсюда ничего не придет и не размоет нам изображение. Да, оно станет более резким. Хорошо помню, как свой первый телескоп я своими руками делал, однолинзовый. Изображение было жуткое, однолинзовый. Диафрагму поставил. И Галилей, если вы посмотрите на фотографии телескопа Галилея первого, вы увидите, что у него перед объективной единственной линзой стоит довольно мощная диафрагма. Он тоже к этой идее пришел. Но это хорошо, если у вас вообще много света. А если вы и так еле-еле чего-то видите, а потом еще диафрагмой отсечете большую часть пучка, ну, то вообще ничего не увидите, кроме Солнца или Луны. Плохой метод. А хороший метод – это комбинация нескольких линз. При хроматизме она убирает, ну, или снижает хроматическую аберрацию, а в случае со сферической аберрацией она снижает ее. Конечно, одна должна быть положительная, другая отрицательная, фокус удлиняется. Но, может, это иногда и неплохо даже, но изображение улучшается. Правда, не всегда бывает возможным подобрать параметры этих двух линз так, чтобы и хроматическую, и сферическую аберрации одновременно уменьшить. Вот уже третья линза, третий свободный параметр, он иногда позволяет и то, и другое сделать. Ну, бывает, что... Собственно, тут какие свободные параметры? Материал этих стекол, подбор материала и кривизна этих поверхностей. Раз, два, три, четыре поверхности, ну и два материала. В общем, 6 параметров свободных. В том же можно комбинации какие-то строить. Третья линза позволяет, такие объективы называют АПА, хроматами, позволяет уже гораздо больше сделать. У вас несколько свободных параметров, и вот фокальная плоскость идеального, так сказать, ну, наилучшего изображения, она все равно будет кривая. Голубые лучи чуть ближе к объективу соберутся, красные чуть дальше. Но если поставить плоский экран, вы видите, тут хорошо собралось. Ну, тут вот, ну да, не очень. Но, в общем, более или менее можно найти спектральную область, где неплохо все фокусы легли на плоский экран. А поставив светофильтр, например, чтобы отсечь голубые лучи и очень-очень красные лучи, вы немножечко снизите яркость изображения, но еще сильнее повысите его четкость. Они не будут тут мешать. Так что вот так работают оптики, подбирая разные линзы. Теперь не линзы, а зеркала. А у зеркал какие бывают недостатки?

0: аберрации. Ясно, что хроматической быть не может. От зеркала лучи любого цвета отражаются одинаково. Зеркалу все равно. Но сферическое может быть. Вот берем сферическое зеркало. Где соберутся лучи? А они только в точке излучения соберутся, если она лежит в центре кривизны этой сферы. Ну, понятно, пошел луч, перпендикулярно упал, пришел вместо старта. Это идеальное будет изображение, но кому это надо? У нас и так там источник находится. Нам надо, чтобы издалека пришедшие параллельные лучи собрались в одной точке. Сфера этого не дает. Лучи от разных частей зеркала, отразившись, соберутся в разных фокусах. Плохо. Это и есть сферическая аберрация сферического зеркала. А вот параболоид, он обладает замечательным свойством. Если лучи, параллельные лучи, приходят параллельно оси симметрии, ну, то есть оптической оси этого зеркала, они все соберутся в одной точке. Замечательное свойство. Но если они приходят не параллельно оптической оси, они не соберутся в одной точке. Это уже внеосевые аберрации, сейчас о них поговорим. Поэтому телескопы в основном имеют главные зеркала параболической формы, и их поле зрения ограничено очень маленькой площадочкой на небе. Чуть-чуть под углом к оптической оси, и уже начинается страшное размытие. Ну, хотя бы так. Вот поэтому астрономы работают очень маленькими полями на небе и не могут широкоформатные фотографии получить, широкое поле получить. Внеосевых аберраций много. Одна из них – астигматизм. Внеосевая, то есть оптическая ось, ось симметрии телескопа такая, а пучок света приходит немножко под углом к ней. Астигматизм. Вот тут есть тоже тонкость. Врачи-офтальмологи выявляют у нас с вами астигматизм зрения, да? Есть астигматики здесь? Ага. Линзы какие? Не сферические, а цилиндрические. Вот. И у меня один глаз тоже астигматический. А у каждого после 40 лет будет астигматизм, поверьте. Почему? Сила тяжести работает вертикально. И при рождении хрусталик глаза, конечно, ну, у маленького человека, он там, какая там сила тяжести, он имеет симметричную форму, сферическую, ну, не сферическую, конечно, с двумя сферическими поверхностями. А потом сила тяжести складывает наш хрусталик, и у него кривизна в двух разных плоскостях становится разной. И это вызывает астигматизм, раздваивается изображение. Но это у офтальмологов такой свой термин. А мы имеем дело с реально сферическими линзами или зеркалами. И все равно есть астигматизм. То есть совсем другая история. Почему? Потому что луч света в разных плоскостях собирается в фокус в разных местах. Вот есть там сагитальная и тангенциальная две плоскости. И в одной плоскости лучи сошлись, а в другой еще не сошлись. В другой сошлись, а в первой уже разошлись. И где, ну вот здесь тоже нарисовано, где бы вы ни поместили экран, вы нигде не получите точку от пучка параллельных лучей, упавших на объектив. Вы получите в лучшем случае линию, ну а, как правило, эллипс. И никогда в точку не сойдутся. Это особенность и сферических линз, и даже параболических зеркал. В общем, такой внеосевая особенность оптики, астигматизм. Это совсем не то, что офтальмологи имеют в виду, когда про наши глаза говорят. Но хотя результат похожий, но причина совсем другая. Следующая аберрация – кома, тоже внеосевая. Если пучок света приходит под углом к оси симметрии линзы, то, проходя через разные ее области, через центральную, через краевые, он соберется в разных местах. И на плоском экране вы никогда не получите изображение идеального, а всегда будет, ну, вот тут уже разошлось такое пятно, тут меньше разошлось, вот такое пятно еще и сдвинулось. И, в общем, получится вместо точки, тут такая клякса вытянутая. А почему кома? по-моему, это греческое слово, да, кома, это копна волос. Вот когда девушка идет на ветру, у нее волосы сзади. Бывает, да, такое развиваются. А? Не бывает, нет?
1: Нет, такой реклама хедшоп.
0: А, ну да, точно. Вот, а еще комета от этого же корня, тоже кома, пучок волос сзади, комета. А вы это можете увидеть даже на своих фотографиях, вот сделайте своей обычной камерой в телефоне снимок, где бы на темном фоне было яркое изображение на краю поля зрения. В центре, конечно, все будет идеально, а на краю, ну, в центре вот тут комы почти, ну, ее совсем нет, а чем ближе к краю кадра, тем яркие точки, мы прям видим, как они вытягиваются вот в такие запятые. Неприятная вещь, и она тоже сужает поле зрения четкого изображения. Еще один вариант аберрации – кривизна. Кривизна поля зрения она называется, но это на самом деле кривизна фокальной плоскости. Вот мы даже говорим «фокальная плоскость». А почему плоскость? Почему она должна быть именно плоскостью? А нам так приятно. У нас экраны обычно плоские, ПЗС-матрицы плоские, пленка, фотопластинка раньше плоские были. Нам хочется, чтобы изображение было там, на плоскости. А природе этого не хочется. Два пучка света, сагитальный и тангенциальный, немножко на разных поверхностях сходятся. Ну, можно между ними какую-то среднюю провести поверхность, пунктир, и это будет поверхность наилучшего качества изображения. Ничего вам не напоминает вот это вот? Вот тут объектив, а экран вот такую форму имеет. Где мы имеем такое? Конечно. Можно не так, а сказать словами, да? Глаз человека или любого другого животного, глазное яблоко, потому яблоко, что у нас очень кривая фокальная поверхность. Наша сетчатка, природа пришла к этому решению. Зачем мудрить и создавать себе проблемы, зачем делать плоский экран, если можно сделать его кривым? А люди долго к этому не приходили, потому что очень трудно изготовить приемник света вот такой вот странной формы. Но в конце концов пришлось. Это фокальная поверхность телескопа Кеплер космического, который летал, да еще и летает, но уже не работает. У него довольно большое поле зрения, там 10 на 10 градусов, это много для телескопа. И пришлось сделать из ПЗС-матриц, наклеить их на такую кривую поверхность, чтобы везде и на краях, и в центре было четкое изображение. Но там объектив сложный, там два зеркала, поэтому не вогнутая, а выпуклая получилась фокальная поверхность. Ну, пришлось вот так. А раньше мы в таких телескопах на Земле, это камера Шмидта, мы еще о них поговорим, нам приходилось стеклянные пластинки изгибать. Мы их, значит, не просто так ставили в фокус, а там такая коробочка была, к коробочке прижималась фотопластинка, из коробочки вытягивался, значит, откачивался воздух, и давление атмосферного воздуха немножко изгибало стеклянную фотопластинку, и качество изображения получалось достаточно хорошим. Еще одна аберрация, дисторсия, заключается она в том, что если изображение объекта, скажем, вот такое примитивное, да, вот прямоугольное, везде прямые углы, то, вернее, это сам объект, то, что мы фотографируем, то на фокальной плоскости вы получите либо вот такую картину. Ну, это обычно подушкообразная называется, это бочкообразная дисторсия. Как правило, мы получаем вот в таких знакомых нам объективах, фотообъективах, бочкообразная дисторсия. Ее легко наблюдать. Вот, пожалуйста, фотография. Узнаете? Конференц-зал. Снят широкоугольным объективом. Стены кривые. Ну, вы же были там в конференц-зале?
2: Да.
0: Там стены прямые?
2: Да.
0: Вот вам, пожалуйста, бочкообразная дисторсия. Или вот родной наш, всем знакомый МГУ. А почему горизонт такой? Потому что Земля, что ли, круглая? Нет, конечно. А дорога выгнута в другом направлении. Это вот та самая дисторсия, которая в широкоугольном объективе дает себя знать. Но, между прочим, иногда этот эффект даже как какое-то впечатление художественное создает, да, как будто Земля действительно, а пуп Земли – это вот главное здание. Хорошо, поняли. А по всем по этим причинам, из-за большого количества разных аберраций, приходится делать многолинзовые объективы, чтобы было много свободных параметров, и оптик смог бы компенсировать подбором разных параметров, компенсировать недостатки. Я не знаю, объективов проще, чем... Ну, бывает вот гиперон, но его, по-моему, никто не использует. Там такая диафрагма, свет почти не пропускает. Самые простые объективы трехлинзовые. У вас в камерах сотовых телефонов трехлинзовый объектив, причем одна из линз асферическая. И изображение-то очень хорошее получается. Ну, а вот сферические линзы заставляют делать очень сложные объективы. Правда, иногда от этого даже польза. Вот объектив, который называют телеобъективами. Может быть, знаете, они такие обычно вот длинные на фотокамеру, такой вытянутый объектив. Они, их прелесть вот в чем. Вам хочется получить длинный фокус, но не хочется носить с собой длинный объектив. И вот делаете короткофокусный объектив. Вот у него всего лишь вот тут фокус, а за ним ставите отрицательную линзу или там набор линз, которые немножко уменьшают угол схождения лучей и отодвигают фокальную плоскость дальше. И эффективно получается, как будто бы у вас объектив вот тут находится. Вот тут, чтобы создать фокус здесь, по углу схождения лучей. А на самом деле он начинается вот тут, ну где-то раза в полтора, то и в два. Короче, физически получается, чем эквивалентный ему объектив, который бы создал такое изображение и получил бы для вас большое увеличение. Это полезная штука, их часто применяют. Вот реальные оптические схемы таких бытовых фотообъективов. Это довольно старый слайд, еще советского времени, поэтому они одеты в такие полированные алюминиевые рубашечки. Сейчас почему-то все фотообъективы делают в черных таких оправах, рубашечек. Но от этого оптическая схема их не изменилась, я смотрел. Но сколько тут линз? Давайте возьмем какой-нибудь вот этот объектив. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь линз. А теперь давайте вспомним. Падая на поверхность оптическую, не весь свет входит внутрь прозрачной среды. Вот если у вас тут стекло, упал луч и прошел внутрь, не весь, часть отражается. Это мы каждый вечер видим, когда подходим к окну, там за окном темнота, ночь, тут у нас светлая комната, и мы видим свое отражение в оконном стекле. Это 4%, примерно 4% света, отразившиеся от границы двух сред. 4% вроде немного. А теперь посчитайте, сколько там границ. 8 линз, 16 границ перехода из воздуха в стекло. 4% на 16, вы столько света потеряете, надо как-то эту проблему решать. И смотрите, как она решена. Многие линзы имеют одинаковую кривизну поверхности и плотно прижаты друг к другу. Не просто прижаты, а приклеены. А чем можно стекла приклеить так, чтобы не повредить изображение? А есть специальный состав. А? Специальный клей. Называется канадский бальзам. Это на самом деле никакой не бальзам, это просто смола канадской сосны. Оказывается, у нее коэффициент преломления очень близкий к стеклу, и она не вносит никаких искажений, как будто бы тут сливаются два стекла. И вот таким образом, подбирая одинаковую кривизну поверхности, мы вроде как одну линзу создаем. Она из разных типов стекла, но склеенные они почти не отражают от своих поверхностей свет. Красивое решение, и оно часто используется. Объективы микроскопов – это отдельная история. В них столько линз. Видели, какие длинные объективы у микроскопов вот на турели? Да? Надеюсь, видели. А почему там не боятся много линз использовать? А потому что в микроскопе есть всегда источник света, которым можно подсветить образец, который вы рассматриваете, так ярко, что потери света вот в этом длиннющем объективе, они не сильно повлияют на изображение. А у астрономов нет такой возможности. У нас что пришло, то пришло. Мало света приходит из космоса. Поэтому мы вот такие жуткие объективы, конечно, никогда не используем. Чем меньше линз, тем выгоднее для астронома. А в учебниках оптики никогда не обсуждаются блики. Но мы всегда имеем с ними дело. Поэтому давайте обсудим, что такое блик. Если вы где-нибудь в браузере наберете, там, покажите мне картинку блика, я пробовал, никакие блики вам компьютер не покажет. Либо он покажет несфокусированное изображение чего-нибудь, либо покажет какие-то световые узоры там на дне бассейна. Они почему получаются? Ну, потому что вода там колышется, наверху преломляет свет. Это так называемые каустики, где пересекаются лучи света. Это не блики, это ерунда. А настоящие блики получаются, вот только что мы об этом говорили, как они получаются. Разрез линзы, ну так я приблизительно его сделал. Вот смотрите, пришел луч света от яркого какого-то объекта, упал на переднюю поверхность линзы. Примерно 4%, это еще от угла падения зависит, но примерно 4% от стекла отражается. Хорошо, потеряли, он ушел обратно, и мы его потеряли. Но 96% прошло процентов. Однако и на этой поверхности мы тоже 4% теряем. Ладно, 92% осталось, прошло, и на фокальной плоскости изображение этого яркого источника нам продемонстрировало. А судьба вот этих 4% какова? Они пошли обратно внутрь линзы, достигли передней поверхности и почти целиком ушли в воздух, и мы их потеряли. Почти, но не целиком. А от них 4% вновь пошло в объектив и, еще немножко потеряв, прошло к фокальной плоскости. Получается, что всего 0,2% от первоначального потока тоже упало на фокальную плоскость, но в другом месте, там, где мы их не ожидали. Если объект яркий, а фон темный, то это вполне заметный эффект. Вот, пожалуйста, блики. От яркого источника, от Солнца. Солнце понятно тут, а вот это что такое? Почему их так много? Потому что объектив многолинзовый. Обычная фотография, обычным фотообъективом сделана. Бликов много. Как же их отличить? А может, это реальный объект? Тарелка летающая? Нет. Знаете, как отличить? Если у вас полный кадр, то блики всегда проходят через центр кадра. Но это условие... Симметрия говорит об этом. Всегда череда бликов проходит, возьмите диагонали, вот так проведите по кадру, и вы увидите, что блики всегда проходят через центр кадра. А тут вот хроматизм очень сильно проявился, тут еще не сильно. А иногда это красиво. Даже в фотошопе есть такие маски, которые вот создают как бы блики, да, чтобы было похоже на правду. Но на самом деле для научной фотографии это большое зло, большое реальное зло, и вы иногда не можете понять, а что это, объект или какой-то блик. Ну вот смотрите, это что у нас? Ну как вы думаете? Солнце? Луна, ребят. Вы чего, по ночам не смотрели на Луну? Луна. А вот ее блики, вот они побежали. А может, это планета какая-нибудь? А может, это Юпитер, например? Нет, мы видим, что все это оптические блики. Как их избежать? Ну, фотографы знают как. Смотрите, фотограф, как правило, отвернет поле зрения своего объектива от яркого источника. Ну, зачем солнце в лоб фотографировать? Оно испортит снимок. Отвернет. Но луч солнца сбоку все равно может попасть на переднюю линзу и пойдет там рисовать вам всякие блики. Фотограф знает, как этого избежать. Как? Бленду, конечно. Что такое бленда? Вот такая насадочка, такая пластмассовая штучка. Иногда она простая, иногда сложную форму имеет. Дело не в этом. Это шторка, которая заслоняет переднюю линзу объектива от боковых лучей ярких, ну, от солнца, да, в основном, от ярких источников. Замечательная идея. Чем длиннее бленда, тем надежнее вы заслоните свой объектив от всяких там паразитных потоков света. Но не всегда же ее можно применять. Объектив длинный, бленда на нем, это какая получается конструкция. А представь себе космонавта на Луне. Вот они на груди своего скафандра носили вот такой фотоаппарат. Очень хороший фотоаппарат, кстати, фирмы Hasselblad, шведская фирма, замечательная камера. Будет возможность приобрести такую. Теперь они электронные делают, но она очень дорогая. А представьте себе, он бы еще бленду туда надел. Она и так у него вон куда выпирает, не позволяет ему руками там работать. А еще и бленда, конечно, испортила вообще возможность функционировать. То есть бленды никакой не было. Ну и во что это превратилось? Летающие тарелки на Луне появились. Вот от Солнца эти самые штучки. Ну, мы это понимаем, да, мы пропускаем это мимо ушей, а они все понимают и кажется, что вот что-то там летает в небе над Луной. Есть еще один недостаток объективов, любых объективов, это так называемое виньетирование. Ну, виньетка – это вот такая заставочка по краям изображения. А виньетирование – это вот что такое. Ну, надо, наверное, вернуться вот к этой картинке. Вот к этой. Смотрите, если объект фотографии где-то по оси объектива, то объектив смотрит, так сказать, полной своей поверхностью на него и собирает много света. А если изображение сбоку, на краю поля зрения, то уже проекция объектива немножечко меньше. Площадь объектива эффективная. Но ясно, что если луч света приходит отсюда, объектив вообще его не соберет, потому что просто ничего туда не проникнет. Чем дальше от оси, от оптической оси объект, тем меньше от него света попадает в объектив. Потому что просто в проекции объектив становится все меньше и меньше. Эллиптический уже характер имеет эта проекция, эта линза. И, естественно, на фотографии оказывается меньше света на краях. Это видно прямо. Вот тут пересвет. Слишком ярко, а тут слишком темно. Широкоугольный снимок сделан, и виньетирование довольно заметно. Ну, тоже очень неприятная вещь, которая для фотометрии представляет определенную проблему. Надо как-то с этим бороться. Раньше мы с этим легко боролись, когда печатали фотографии. Просто рукой заслоняешь центральную часть кадра на некоторое время при печати. Знаете, как печать на бумажную фотографию делается с негатива. Ну, а сейчас есть всякие электронные методы, но надо подбирать соответствующие. Все, мы закончили разговор про аберрации, а теперь те недостатки, которые присущи свету, потому что он имеет волновую природу. Свет-волна, плоская волна может быть собрана в точку, а если из плоскости, из плоского волнового фронта вы вырезаете кусочек, вы его не сфокусируете, там гармоники возникают разные, которые... Вот дифракция. Объектив любого оптического устройства вырезает из волнового фронта, пришедшего к вам, кусочек, остальное он не видит. И этот кусочек сфокусировать в точку невозможно, получается такой диск, еще окруженный большим количеством колечек. Вот формально... максимум яркости в дифракционном изображении далекого объекта, то есть плоской волны, а здесь потом спадает яркость, вот это вот центральный диск дифракционный, а дальше начинается формально бесконечное количество колец, где усилена яркость, а между ними темнота. Ну, так же я нарисовал это. И нас, конечно, интересует, как правило, диаметр центрального пятна, потому что в нем почти вся энергия. Там 84% энергии собрано вот в этом пятне, а кольца дифракционные редко-редко бывают видны, только от очень ярких звезд. Но диаметр-то не маленький, он примерно равен в угловой мере отношению длины волны наблюдаемого света к диаметру объектива. А если это свет, то еще с горем пополам можно что-то получить. А если это радиоволна там, метрового диапазона, то радиотелескоп там, даже размером десятки метров дает очень плохие, да и оптические, в общем, тоже телескопы страдают от этого. Например, в одну угловую секунду мы получим дифракционное пятно, если в оптике, в оптических лучах, если диаметр объектива будет равен 10 сантиметрам. Ну, 10 сантиметров – это такой любительский телескоп. Формально он дает хорошее дифракционное изображение в одну угловую секунду. Требовать большего нам как-то не с руки, потому что все равно атмосфера размывает. Ну, а маленькие объективы, они, конечно, большую дифракцию имеют. А есть еще один недостаток, но он такой локальный, не для всех телескопов присущий. У ярких звезд вы наверняка видели вот эти вот 4 лучика. У слабых звезд их не видно, а у ярких видно. Откуда они берутся, кто знает? Что это за лучики такие? Конечно. Конструкция почти любого телескопа астрономического, а все они, без исключения, зеркальные, заключается в том, что объектив там где-то в нижней части телескопа, а над ним подвешена какая-то конструкция. Раньше ее называли кабина наблюдателя, и там реальный человек сидел. Сегодня, конечно, нет этого, но все равно эта конструкция нужна. Она держит вторичное зеркало, которое вниз туда отражает свет, собранный главным зеркалом. И вот эти вот металлические растяжки, они вносят определенные искажения в волновой фронт света, проходящего мимо них туда, к объективному зеркалу. И дифракция, вот растяжки в этой плоскости вызывают дифракцию в перпендикулярном направлении и одну пару лучиков. Растяжки вот в этой плоскости вызывают в перпендикулярном направлении дифракцию, и другая пара лучиков появляется. Были попытки, конечно, сделать не такие вот прямолинейные растяжки, а придать им сложную форму. Есть такие телескопы, по-моему, называется конструкция Клевцова, такой был любитель астрономии, но очень грамотный. И он делал растяжки такой спиралеобразной формы, закрученной. И тогда свет вот этих лучиков размазывался по плоскости и не проявлял себя, не концентрировался. Но для больших телескопов это неподходящий метод. Они становятся очень такими слабыми в механическом смысле растяжками. По-прежнему делают вот такие и не обращают внимания на эти лучики. Кстати, если посмотрите на них, то вы спектр в них увидите. Дифракция это для разной длины волны по-разному отклоняет свет. И там видно даже несколько порядков. Вот первый порядок спектра от синего к красному, второй порядок спектра и так далее. Ну, они, конечно, немножко мешают. Да, но мы с этим миримся, не так много ярких звезд на небе. Вот изображение звезды, полученное идеальным телескопом. Ну, Хаббл можно сегодня считать идеальным телескопом. Видите, там не только центральное пятно, но и довольно большой набор дифракционных колец виден, а каждая точечка – это квант света. Не так много квантов нам приходит от любой звезды, так что точечки – это вот квантовый, ну как, квантовый мусор, можно сказать, квантовые флуктуации отдельных фотонов, упавших на фокальную плоскость. Атмосфера портит изображение, но до конца их испортить не может. Если мы фотографируем, например, одну и ту же сложную звезду, имеющую несколько компонентов, ну, вот, например, альфа-близнецов, там тесная двойная, и рядом с ней еще одна тесная двойная. Есть еще одна тесная, но она далеко, она в поле зрения обычно не попадает. А вот эти четыре, видите, подряд сделанные несколько кадров, они, каждый из них немножко по-разному выглядит, потому что атмосфера бурлит, но все равно что-то общее можно заметить. И в какие-то моменты, когда изображение становится более четким, мы видим 2 и 2. Потом вот тут ничего не разобрать, тут вообще какой-то кошмар. Ну, то есть они друг от друга-то легко разделяются, только 7,5 секунд, это вполне себе много. А здесь примерно сотая доля секунды, даже чуть меньше. И все равно, дождавшись какого-то хорошего изображения, можно получить представление о том, что это не одна звезда, а все-таки пара звезд. Но в общем случае изображение одиночной звезды вот такой кошмарный вид имеет из-за атмосферы. Но приглядитесь внимательно, вот сейчас остановили мы картинку, внутри вот этой кляксы большой отдельные маленькие точечки наблюдаются, спеклы. Это реальные дифракционные изображения звезды, которые дал бы объектив данного телескопа, если бы ему не мешала атмосфера. Она ему мешает через разные пути сквозь атмосферу. Лучи проходят и преломляются немножко по-разному и падают на разные части объектива, и каждая часть объектива рисует свою звезду. Хорошее дифракционное изображение дает, но в сумме-то они все на разные места фокальной плоскости ложатся, да еще и туда-сюда бегают. В общем, при большой экспозиции все это размоется вот в такую кляксу. Но все-таки какая-то информация в этих спеклах, не хотелось бы ее терять. Ну вот еще одна фотография, ну, тут просто цветом яркость показана. Видите, вот так вот пульсирует изображение одиночной звезды. И нашелся человек, вот Анри Лабейри, который французский астроном, оптик, который стал, пожалуй, впервые продвигать методы спекл интерферометрии. И он говорит так: ну давайте, в конце концов, много-много изображений получим какого-то объекта, это может быть там звезда двойная, тройная, какая угодно, объекта, получим, и в них все равно сохранится информация о структуре этого объекта. Каждое изображение будет иметь какой-то сложный вид, но что-то там все равно, вот спеклы о чем-то нам будут говорить. Ладно, оставим детально это до спецкурса, будет у вас по оптике спецкурс, тогда детально будет рассказано о спекл интерферометрии, но я не могу не упомянуть, потому что в ГАИШе это был сильно... Ну, мы одни из первых продвинули этот метод, потому что у нас работал многие годы замечательный астроном, оптик Андрей Токовинин, великолепный совершенно астроном и теоретик, и практик, наблюдений и теоретик, и практик создания таких вот сложных приборов. Сейчас он в Южноевропейской обсерватории уже много лет, и там ведущим астрономом-наблюдателем является. У него книжки замечательные есть. И вот он первым продвинул у нас, и до сих пор мы пользуемся этими методами, спеклоинтерферометрия. И можно по вот этой вот картине, в конце концов, разгадать структуру объекта, который мы видим. А как это делается? Ну, делается Фурье преобразования, и там какие-то гармоники большей амплитудой обладают, какие-то меньшие. А какие большей амплитудой обладают? Те, где характерный размер объектов, так сказать, просачивается. Ну, вот, грубо говоря, так. И в конце концов выделяется из этой каши, можно оптическими, можно математическими методами, структура объекта. Вот две звезды. Хотя тут много-много сложных изображений, обработка сделана. Ну ладно, это детально, это будете когда-нибудь более тонко понимать. Ну и, наконец, адаптивная оптика. Это изобретение последних двух десятилетий. Хотя давно о ней говорили, но реализовать ее удалось только с появлением хороших быстрых компьютеров. Адаптивная оптика – это великолепная изобретение. А в чем оно заключается? Пришел от далекой звезды волновой фронт, плоский, но проходя через атмосферу, он стал бог знает каким, и изображение звезды будет, как видите, размытым. Что мы можем противопоставить этому? Мы собранный телескопом свет отправляем на мягкое зеркало с регулируемой поверхностью, с управляемой поверхностью, управляет ей компьютер. Отражаем и начинаем анализировать отраженный свет. Ставим тут полупрозрачную пластиночку, половину пропускаем в фотокамеру, надо же его, в конце концов, изображение зафиксировать, а половину на анализатор. Ну, по-моему, у меня есть... Вот это получше картинка. На анализатор волнового фронта. Анализатор – это матрица из большого количества, десятков, а иногда даже сейчас сотен маленьких линзочек. Каждая из них на фокальной поверхности строит изображение части объектива. Ведь объектив у телескопа большой, на него пришла вот эта вот кривая волна, волновой фронт искаженный. Но на каждую часть более или менее плоский участочек попал. Но они друг от друга, конечно, наклонены, как-то отличаются. Но на каждую часть объектива приходит небольшой плоский участок. Просто на разные части объектива они, эти плоскости по-разному наклонены. Отсюда и спеклы получаются. Каждая часть объектива строит идеальное изображение, но они все разбросаны по фокальной плоскости. Мы можем их свести вместе. Проанализировали, И тут, конечно, каждая линзочка строит изображение звезды, вот спекл, который мечется туда-сюда по поверхности, по фокальной плоскости. Это ПЗС-матрица. Она эту информацию передает в компьютер, компьютер вырабатывает управляющий сигнал и искривляет эту часть мягкого зеркала так, чтобы компенсировать вот это вот искажение. То есть тут искажение живет, атмосфера наша дышит, и зеркало в такт дыханию атмосферы меняет свою форму так, чтобы поддерживать четкое изображение. Понятно, что это надо делать часто. Вы, когда смотрите на звезды, видели, как переливается изображение? Вот. Оно же очень часто переливается. На самом деле оно намного чаще, чем мы глазами это наблюдаем. До 1000 раз в секунду, до 1 кГц. Значит, надо до 1000 раз в секунду менять форму этого зеркала. Но это, в общем, удается сделать. Быстро обсчет, и сразу управляющий сигнал там делает свое дело. Вот 4 фотографии. Обычный телескоп, без всякой адаптивной оптики. Мгновенный снимок, помните, спеклы отдельные, да? А если длительная экспозиция, все это замывается, большое пятно получаем. Телескоп с адаптивной оптикой, мгновенное изображение и длительная экспозиция, ничем не отличаются друг от друга. Посмотрите, центральное дифракционное пятно и кружочки, дифракционные колечки. То есть лучшего мы и желать не можем от дифракции. Не откажешься. Разбудите человека, а то он упадет. Или ты так специально смотришь? Под углом. Под углом смотришь, ну понятно. Астигматизм. Так. Результат. Большой японский телескоп Subaru 8,5 метров. Сфотографировали. Ну и что мы тут сфотографировали? Можно понять, что тут? Нет. Адаптивную оптику включили, а оказывается, там 2 звезды было. А может быть и 3, кто знает. Вот тут какое-то маленькое изображение появилось, но оно может быть случайной флуктуацией. Я бы не поверил в него. А вот то, что тут двойная звезда, и относительную яркость можно измерить, и расстояние между компонентами, и направление, ориентацию, положение этих компонентов. А тут бы мы вообще никакой информации не получили. Вот прелесть адаптивная. Или, пожалуйста, еще. Ну, это уже другой телескоп, Gemini северный. Звездное скопление. Размытые изображения звездочек. Включили адаптивную оптику. Смотрите, какие они четкие стали. Ну, для примера, вот тут вот клякса, а тут 2 отдельных звезды, даже еще какие-то мелкие рядом с ними. А тут клякса. То есть это действительно выигрышная вещь. Ну и, наконец, в центр галактики мы смотрим, включаем систему адаптивной оптики, и в центре галактики изображение звезд становится маленькими, четкими, а было вообще секунда на секунду, это обычное размытие наша земная атмосфера дает. Была сплошная клякса. Включили адаптивную оптику, получили четкие изображения звезд. 25 лет мы уже смотрим в центр галактики, используя систему адаптивной оптики. И что мы там видим? Мы там видим отдельные звезды и следим за их перемещением. И они перемещаются относительно вот этой точки. Но раз они летают по орбитам относительно этой точки, значит, там какая-то большая масса удерживает их. А ничего в этом месте не видно. Мы просто нарисовали там звездочку пятиугольную, а там ничего не видно. Никакого оптического объекта нет. Вывод, там кто сидит?
2: Черная дыра.
0: Черная дыра, да. Очень массивно. Массу легко измерить. Вот эта звездочка S2, она уже 1.5 оборота сделала у нас на глазах. Скоро второй закончится, то есть абсолютно надежно орбита промерена, скорость движения, размер орбиты. И значит, можно посчитать, что там сидит в центре этой орбиты. Да, там черная дыра 4,5 миллиона масс Солнца. Великолепное открытие, за которое в прошлом году дали Нобелевскую премию 2 астрономам. Американской даме и немецкому астроному. Хорошо, адаптивная оптика работает. Ну как работает? Мы же чего мы объяснили компьютеру? Мы ему сказали, вот эти кляксы должны стать точками. Программа написана так, чтобы любую кляксу свести как можно в более резкое точечное изображение. Ну, понятно, все звезды точки. Компьютер тут не ошибется. А если у нас вот такой объект перед глазами? Откуда, как мы, какой алгоритм мы можем написать, чтобы из вот такой каши световой, размытой, создать тоже световую кашу, но более четкую? Когда у объекта нет заранее известной формы, а у звезд форма – это точка световая, то никакую программу не напишешь. А, значит, надо как-то по-другому поступать. А как? Вот давайте посмотрим. Вот яркая звезда. Очевидно, близкие к ней лучи света, которые идут вот из этой области, они все проходят через одни и те же неоднородности земной атмосферы. Значит, если мы скажем компьютеру, вот эта звезда должна стать точкой. Он ее сведет в точку, но и все близлежащие изображения тоже станут более четкими, потому что проблема решена для этой звезды, значит, для близлежащих лучи света от них проходят через те же области земной атмосферы. Хорошо. Вывод. Если у нас сложная какая-то картинка, надо в поле зрения телескопа найти яркую звезду. Почему яркую? А потому что надо тысячу раз в секунду получать от нее информацию, и слабо светящаяся звезда, просто от нее слишком мало света приходит, чтобы система адаптивной оптики могла реагировать на нее. Нужна яркая. А много ли ярких звезд на небе? Мало. А нам бы хотелось, чтобы везде, на каждой квадратной секунде сидела яркая звезда, тогда она поможет системе адаптивной оптики работать. А такого нет. Конечно, надо создать звезду. То есть мы в систему адаптивной оптики вводим лазер, который посылает свой яркий луч туда же, куда смотрит телескоп. Но далеко этот луч не уйдет, если сфокусировать его на высоте примерно 90 километров от Земли. Там в атмосфере Земли есть слой, обогащенный натрием. Там мелкие метеориты сгорают, поэтому он там и обогащенный. А лазер, если настроить его на длину волны, ну, на желтую линию, желтый дублет натрия, то он там, этот самый луч, и будет поглощен, рассеян, и будет яркое пятнышко. И так работают системы адаптивной оптики с искусственной звездой. Artificial Star, искусственная звезда. Приедете на большую обсерваторию, ночью увидите, с телескопа бьет мощный лазерный луч. Это искусственная звезда создается. Ну, конечно, он немножко и в сторону рассеивает свет, поэтому мы его и видим, но основной свет добирается там до верхних слоев атмосферы, и там маленькое четкое пятнышко создает, и оно всегда в поле зрения телескопа. Да, очень красивая идея, не такая простая, как кажется на самом деле. Она непростая. От звезды-то идет свет один раз, проходя через атмосферу, а этот луч туда-обратно ходит, и тут есть определенные тонкости. Но, тем не менее, проблема решена. Но только рядом с этой искусственной звездой мы исправим изображение. А если нам большой объект хочется сфотографировать четко, а искусственная звезда одна, она не позволяет, значит, надо чего сделать?
3: Добавить.
0: Много искусственных звезд. Вот, пожалуйста, 4 мощных лазера, это 8-метровые телескопы Южноевропейской обсерватории, 4-лучевая такая вот система бьет. И уже 4 площадочки на небе, можно исправлять их четкость изображения. Телескопы – это 4 мощных. Лазеры довольно-таки, то есть это не просто лазер, это оптический, по сути, телескоп с лазером, потому что надо сфокусировать лазерный луч там на большой высоте. Вот 4 таких. Сейчас строят новый телескоп, там же в Андах чилийских, 40-метрового диаметра зеркала, так там будет 8 лазерных пушек, вот этих лазеров, и 8 искусственных звезд в поле зрения этого телескопа. Но это очень хорошо, конечно. Но, правда, это не очень хорошо, если самолет, например, пролетает. Потому что луч довольно яркий, он может просто испортить зрение пилоту. Так что на каждой такой обсерватории следят за расписанием полетов самолетов и отключают эту систему, если что-то над обсерваторией должно пролететь. Результат. Телескоп Хаббл, атмосфера ему не мешает, так фотографирует он Юпитер. Хорошо, четко, вот отдельные пятнышки в атмосфере, видите, какие маленькие видны. ВЛТ, Very Large Telescope, 8-метровый, в Чили, фотографирует Юпитер с помощью системы адаптивной оптики. Обычно адаптивную оптику используют не в видимом, а в ближнем инфракрасном диапазоне. Она там лучше работает, поэтому картинка немножко непривычная. Но посмотрите мельчайшие детали такого же размера, как телескоп Хаббл дает. Он над атмосферой, этот телескоп под атмосферой, а разрешение 1/10 угловой секунды. Ну, у Хаббла 0,05 угловой секунды. Ну, практически одно и то же. Практически мы достигли качество внеатмосферной астрономии, сидя на поверхности Земли с помощью системы адаптивной оптики. Замечательная вещь. Ну, еще пример. Уран. Так мы его видим в телескоп, а так тот же телескоп, но при включенной системе адаптивной оптики. Замечательная картинка. Вот так сфотографировал Уран Хаббл, а вот так наземный телескоп, правда, 10-метрового диаметра. Какая картинка лучше? По-моему, вот эта. Более четкая. Ну, потому что у Хаббла 2,5 метра зеркала диаметром, а тут 10 метров, дифракция меньше, а с атмосферой мы научились бороться с атмосферными искажениями. Замечательная вещь. Солнце – это особая история. Где на Солнце яркая звезда? Оно само яркая звезда. Где там найти какую-то точку, по которой можно было бы настроить систему адаптивной оптики? Остается только край солнечного диска. Вот край, лимб солнечного диска, он достаточно четкий. И по нему работает система адаптивной оптики. Вот, пожалуйста, результат. Ну, правда же, намного лучше, четче изображение, чем вот это. Вот кое-чего добились. Но это трудная работа. Тут на грани искусства. И, например, у нас есть очень хороший солнечный телескоп на Байкале. Там на высоком берегу над Байкалом вакуумный солнечный телескоп. Много лет там пытаются сделать адаптивную оптику для наблюдения Солнца. Говорят, что сделали. Я ни одного хорошего снимка не видел пока оттуда. То есть это еще требует большого опыта и много чего еще. Хорошо. Так, про поглощение света. Ну, это элементарная вещь. Как он проходит через атмосферу, вы знаете. Ультрафиолет не проходит. Инфракрасные не проходят, кое-что проходит в радио. Как нам наблюдать те диапазоны излучения, которые плохо проходят через атмосферу? Ну как? Уходить из атмосферы как можно выше. Довольно дешевый способ избежать атмосферного поглощения – это поднять телескоп на воздушном шарике. Шарики дешево стоят, летают долго. И на таких шарах телескопы могут там по 2 недели, по 3 недели иногда летают, их наблюдать. Там человека нет, конечно, под радиоуправление все это сделано. И вполне много было, и у нас в стране был такой проект. Недалеко от Саратова есть такая военная часть, где аэростатами занимались. Вольск, по-моему, это маленький городишко раньше назывался. И мы оттуда поднимали на аэростатах телескопы, довольно прилично наблюдали. Сейчас этого нет. А в основном французы и американцы этим занимаются, и очень дешево получается вполне качественное изображение. Причем аэростат-то может... На какую высоту поднимаются аэростаты, кто знает? Я не слышу.
3: До 50 километров.
0: До 50 километров. Но это шарик без груза. Или с маленький, а телескоп-то это солидный груз. 25 километров. Говорят, до 30 поднимались с телескопом. Ну, что-то я не слышал честных таких. Но до 25 километров это тоже очень хорошо. Там уже почти нет воздуха над головой. А самолет намного эффективнее в том смысле, что на борту самолета люди еще летают. И там, если сделана какая-то дырочка, и в нее смотрит телескоп, человек внутри может руководить наблюдениями, это всегда хорошо, менять приборы. И вот такая летающая обсерватория имени Койпера, Джаред Койпер дал ей, присвоили его имя ей, она летала долго, лет, по-моему, 20 или 25. Там был 90-сантиметровый телескопчик, он в это окошечко смотрел и очень хорошо себя зарекомендовал. Первые обзоры неба в инфракрасном диапазоне были сделаны именно с борта этого летающего телескопа. И мы с ними очень эффективно работали. Но он свое отлетал, и ему на смену пришел вот такой самолет. Вот сейчас это лучшая в мире летающая, а по сути, по-моему, единственная на самом деле, летающая обсерватория. Большой Боинг укороченный, у него там окно открывается широкое, причем открывается. Вот никакого стекла тут нет. Любое стекло, оно помешало инфракрасным лучам пройти. Просто открывается дырка такая большая, и оттуда 2,5-метрового диаметра телескоп смотрит на небо. Этому самолету долго не давали сертификат полетной годности, потому что специалисты по самолетам говорили, да у вас хвост отвалится, когда вы такой, вот дырку такую откроете. Такого не может быть. Доказали, что ничего, хвост не отваливается. Тут перегородочка, и за ней уже в комфортном помещении сидят инженеры, астрономы. А тут открывается дырка, он летает на высоте до 12 километров. Ну, не особенно много, но все-таки достаточно, чтобы от паров воды уйти, а они в основном поглощают в инфракрасном диапазоне. И таким образом он... В чем еще преимущество? Он же может в любой точке земного шара оказаться и наблюдать, например, солнечные затмения, лунные затмения, затмения планетами, каких-то звезд, покрытий, там, астероидами. Ну, в общем, перемещаться не на одном месте, а перемещаться в ту часть Земли, где в данный момент интересное событие астрономическое происходит. Это очень хорошо. Он одновременно принадлежит и НАСА, и Deutsche, немецкому научному обществу, телескоп немецкий, а летает на НАСАвском самолете. Вот такая. Ну, а София, видите, как расшифровывается, никакого отношения к столице Болгарии не имеет. Это аббревиатура просто. В космосе еще лучше, но еще дороже. Хаббл на сегодняшний день, по-моему, стоит 10 миллиардов долларов. То есть за 3 миллиарда его запустили, потом еще к нему было... Сколько? Три или четыре? Четыре экспедиции на шаттлах, там меняли приборы. В общем, сегодня он в астрономические деньги нам обходится, но это новая эпоха, которая... Я вот, например, счастлив, что почти вся моя карьера, но вторая ее половина, пришлась на эпоху Хаббла. Таких снимков, как он, конечно, мы даже не мечтали получить. И до сих пор не получаем с Земли, как он это умеет делать. А на днях на смену, или пока еще не на смену, Хаббл еще жив, хотя, конечно, недолго ему осталось, он уже потихонечку умирает, должен полететь вот этот гигантский новый телескоп, Джеймс Уэбб, старый слайд. Думали, что будет 8-метрового диаметра зеркало, ну, теперь оно 6,5, но тоже много, 6,5 метров, это, наверное, вот 2/3 этой комнаты. А как такое зеркало засунуть внутрь ракеты под обтекатель носовой? Никак. Значит, надо его складывать. Да еще у него такая вот многослойная штора, которая от солнца его прикрывает. Это же инфракрасный телескоп, ему самому нагреваться нельзя. И вот эта штора его прикроет от солнечного света. Как все это? А как? Только в сложном состоянии. И вот 18 декабря, представляете? Первая дата запуска была 10-й год. И вот откладывают до 21-го года. Но теперь сказали, все, запускаем. Больше ждать нельзя, а?
4: Перенесли.
0: Как?
4: Нет, потом обратно перенесли.
0: Нет, 18 декабря, как штык.
4: А, хорошо. На 21-й. Там просто какая-то проблема возникла, что там...
0: Ну, в общем так, к Рождеству полетит, должен полететь, больше ждать, нет, католик, я надеюсь, католическому, вот, и тогда мы получим совершенно замечательный, ну и другие есть космические инструменты, которым только в космосе длинноволновый инфракрасный, либо очень коротковолновый радиодиапазон. Гершель – это одновременно и радио коротковолновая, и длинноволновая оптика, ну, инфракрасный диапазон, он охлаждался до температуры жидкого гелия, тут вот большой дюар у него, и таким образом наблюдал замечательные такие редкие вещи. Ну и еще фотометрия. Помните, как мы экзопланеты ищем? Очень часто удается их находить, когда они перед своей звездой проходят, и яркость звезды немножечко при этом уменьшается, такое микрозатмение. Чем точнее фотометрия, то есть чем меньше ошибки измерения яркости звезды, тем более мелкую планетку мы можем обнаружить при прохождении на фоне звезды. На Земле у нас точность ограничена, ну, примерно одной, да я бы не сказал, одну сотую, трудно даже достичь, звездной величины, примерно.

тысячную замечает. Ну, естественно, находит много того, там колебания, сейсмические колебания звезд, например, они пульсируют звезды, ну или прохождение планеты. Все это делает космическую астрономию очень дорогой, но очень эффективной. Ну, это замечательный Кеплер, который летал недолго, но очень хорошо, и сотни тысяч звезд мониторировал. Тут написано 100, на самом деле он около 200 тысяч звезд смотрел на поле 10 на 10 градусов и много экзопланет открыл. Все, на этом...

Михаила Лермонтова воспитывала бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Она очень любила показывать гостям, посещавшим ее в имении Тарханы, рисунки своего маленького внука. «Какой одаренный ребенок!» – удивлялись они. «Рисует восхитительно и наверняка сделается знаменитым художником». Знаменитым художником Лермонтов не стал, но до конца своей короткой жизни великий поэт сохранил любовь к живописи. Рисовать Лермонтов начал намного раньше, чем писать стихи. Рисунки переносили мальчика в мир фантазии, они отрывали его от реальности. Он был очень одинок. Его мать умерла, когда ему было всего 3 года. Отец в имении тещи появлялся редко. Ребенок был болезненным. В жару он проводил в постели целые недели. Чтобы поправить здоровье внука, бабушка возила его на Кавказ. Свое восхищение

восхищение красотой гор мальчик передал в рисунке. Его акварель помечена датой 1825 год, 13 июня. Горы по силуэту напоминают Бештау и Машук. Именно у одной из этих гор через 16 лет Лермонтов встретит свой последний час.

возрасте 13 лет Лермонтов переехал в Москву, чтобы поступить в благородный пансион при Московском университете. С рисованием он расставаться не собирался. Усердно посещал уроки живописи, рисунка, изучал законы перспективы, учился писать пейзажи. Позже в Петербурге он брал уроки у известного живописца Петра Заболоцкого. Часто стихи Лермонтова рождались спустя годы. После того, как он выражал свои чувства в рисунках, лишь через 10 лет с того момента, когда юноша запечатлел пейзаж в акварели, на свет появились его строки «Люблю дымок спаленной жнивы», «В степи ночующий обоз» и «На холме средь желтой нивы чету белеющих берез». Лермонтов впервые увидел море, когда прибыл в Петербург. Словно продолжая впечатления, выраженные в рисунке, он пишет знаменитое стихотворение «Петербург».

0: warm.
1: Многие стихи Лермонтова и его лучшие картины связаны с образами и красками, свойственными кавказской природе. В восторге он пишет, как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом. Лазил на Крестовую гору на самый верх. Для меня горный воздух бальзам. Хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту. Так сидел бы, досмотрел целую жизнь.

Лермонтов тщательно изучал полотна великих живописцев. Их имена часто появлялись в его стихах. Рафаэль, Перуджино, Гвидо Рени и, конечно же, Рембрандт. Под впечатлением одного из портретов Рембрандта Лермонтов даже написал портрет испанского герцога Лерма. Образы средневековой Испании увлекали его. Ему нравилось фантазировать, убеждать и себя, и своих знакомых, что фамилия Лермонтов восходит к древнему испанскому роду. В облике испанки по имени Эмилия он представил свою музу Вареньку Лопухину. Она появилась в его драме «Испанцы» и в акварельном рисунке. Их любовь не была счастливой. Возлюбленная Лермонтова и адресат многих его стихов, Лопухина вышла замуж. Ее супруг Николай Бахметьев, действительный статский советник, был старше Вареньки на 20 лет. Лермонтов продолжал ее любить. Ей он продолжал посвящать свои рисунки и литературные строки. «Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню. Как бледный призрак лучших лет, он душу радует мою». Бахметьев был ревнив. Он заставлял жену уничтожать письма Лермонтова и все его посвящения. Лишь чудом сохранился акварельный автопортрет поэта, подаренный ей в июне 1738 года. Тогда в Петербурге они встретились с Лермонтовым в последний раз. Выезжая за границу, Лопухина отдала акварель родственнице Лермонтова Александре Верещагиной. Долгие десятилетия портрет считался утерянным. Лишь в 1961 году он был обнаружен в Германии и привезен в Советский Союз благодаря стараниям писателя и литературоведа Ираклия Андроникова. Поэт совсем еще молод, ему чуть более 20, но кажется, будто он обращается к потомкам из вечности. «Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть, как я любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть». Лермонтов изобразил себя на фоне Кавказских гор, куда был сослан в 1837 году за стихотворение, написанное по случаю трагической гибели Пушкина. Он назвал его просто «Смерть поэта». Лермонтову блистательно удавались карикатуры. Современники вспоминали, что остроумные лермонтовские рисунки были так похожи и удачны, что наделали много шума в высшем петербургском обществе. Достоверно неизвестно, острому слову или карикатуре суждено было сыграть трагическую роль в жизни Лермонтова. Дуэль состоялась 15 июля 1841 года. Выстрел отставного майора Николая Мартынова оборвал жизнь 26-летнего поручика пехотного полка великого русского поэта. Впрочем, великим его тогда никто не называл. Официальное известие о смерти гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался Михаил Юрьевич Лермонтов. «Для всех нас он был офицер, — говорил один из его секундантов, — товарищ, умный и добрый, писавший прекрасные стихи и рисовавший удачные карикатуры».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня Ярослав Александрович Попов расскажет вам про кинозавров и мультурапторов. Ярослав, прошу вас.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Рад снова быть с вами, скажем так. И сегодня у нас весьма кинематографическая тема. Поговорим мы с вами о древних животных на большом экране. Ну, я больше того даже скажу. Я подумал, что древние животные — это будет очень широко. Это на самом деле можно долго обсуждать. Поэтому решил остановиться только на динозаврах. И больше того, когда я стал собирать материал по динозаврам, понял, что и тоже про всем прям мультфильмам и фильмам пройтись не получится. Пришлось взять какие-то избранные некоторые. Ну, что у меня за подборочка получилась, и правильная она или неправильная, вы потом, собственно говоря, как-то оцените, прокомментируете, расскажете. В общем, хочу я рассказать о том, как менялось представление динозавров на большом экране. Соответственно, какие есть интересные работы, в которых они появлялись, и, ну, понятное дело, прокомментировать это с точки зрения палеонтолога, разобраться, собственно, где у нас динозавры самые хорошие, где у нас не самые хорошие, где какие ошибки кто совершал. И, возможно, пока я все это рассказывал, многие задались уже вопросом, что же у меня тут такое вот на самом первом слайде изображено. Ну, понятное дело, тут изображен я, но помимо этого изображен какой-то явно динозавр, причем черно-белый, и не очень понятно, откуда он взялся и что он из себя представляет. Хотя наверняка кто-то его признал. Это никто иной, как динозавр Герти. Это самый первый динозавр, который появился в кинематографии. Больше того, самое удивительное, что это вообще был один из самых первых мультфильмов, который, можно сказать, появился в мире. И приятно, что один из первых мультфильмов был посвящен именно динозавру. Итак, давайте немножечко поговорим об этом динозавре Герти. Его автором является Винзер Макки, и, собственно говоря, там есть даже такая довольно любопытная история, как этот динозавр появился на большом экране и каким образом, собственно говоря, он создавался. Вначале Винзер Макки во время очередного путешествия со своими там друзьями-мультипликаторами с ними поспорил, что он может там оживить какого-то персонажа, я уже даже не помню, это был точно не динозавр, по-моему, какого-то греческого этого персонажа, какого-то богов, что ли, какого-то, вот, и что, мол, он сможет с ним как-то взаимодействовать. В итоге ему все сказали, что это полнейшая ерунда, что нельзя оживить рисунок, после чего он снял небольшой мультфильм и, соответственно, даже вот с этим мультфильмом как-то повзаимодействовал, пообщался и все это своим друзьям продемонстрировал. Все были в полнейшем шоке, это был очень любопытный эксперимент, ну а ему эта идея вообще крайне понравилась, и он решил реализовать что-то более сложное и решил обратиться к динозаврам, которые уже тогда, это было начало 20 века, они уже тогда были очень популярны. И в итоге он создал мультфильм «Динозавр Герти». Значит, в этом мультфильме появляется вот такой вот небольшой динозаврик. Он выходит к зрителям, ведет себя довольно-таки странно, вот там поедает какие-то камни, переминается долго упорно с ноги на ногу, вот, там жует дерево огромное, съедает, потом там к нему приходит мамонт, он его выкидывает куда-то в сторону, ну, в общем, делает всякие разные вещи, которые, наверное, как-то предполагали, могли делать динозавры, хотя, конечно же, ну, даже в тот момент было очевидно, что это животное какое-то очень необычное, странное и определенно карикатурное. Вот. Помимо всего прочего, в чем была особенная вот фишка Винзера Макки, это был не просто динозавр, который вот так вот карикатурно вышел, там появился и, соответственно, там переминался с ноги на ногу, а это был динозавр, который как-то реагировал и взаимодействовал с самим режиссером. Он к нему обращался, там, просил его задрать ногу, динозавр там мотал головой, отказывался, не слушался, потом он там на него кричал, тогда этот динозавр там расстраивался, опускал голову, начинал плакать, он его успокаивал, больше того, он ему давал некий фрукт, если не ошибаюсь, то он давал ему яблоко, вот, но правда, когда он его передавал как бы нарисованному персонажу, яблоко волшебным образом превращалось в огромную тыкву. И динозавр поедал эту тыкву, радовался, ну и все в таком духе. А заканчивалось это вообще просто потрясающим финалом. Виндзор Маки уходил за экран и тут же появлялся на экране, и динозавр Гертия уже как бы вот этого отснятого персонажа уносил куда-то вдаль. В общем, получается, он как бы дрессировал динозавра. В итоге получилось, ну, по сути, маленькое шоу. И это шоу стали показывать активно на экране. Виндзор Маки выступал. Динозавр Герти пользовался безумной популярностью. Собственно, считается, что это был первый такой мультипликационный персонаж со своим характером, вот своей, можно сказать, душой какой-то внутренней. И после этого, ну, эту идею во многом уже дальше реализовывал небезызвестный Уолт Дисней. То есть можно сказать, что это прообраз всех будущих диснеевских персонажей. Ну и кроме того, безусловно, это динозавр, что, ну, как бы палеонтологу не может быть неприятно. А в дальнейшем, ну, там у Виндзора Маки эта история с этим динозавром довольно быстро закончилась, потому что он должен был, вообще-то говоря, рисовать карикатуры для газеты, а так как он много выступал с этим шоу, а у него времени не хватало, в итоге ему запретили выступать с этим шоу. Он тогда сделал для того, чтобы этот как-то фильм сохранить, и он мог существовать без него, без шоу, он сделал небольшое такое вступление кинематографическое, в котором он как раз куда-то ехал с товарищами, потом сел, поспорил с ними, что он не сможет оживить персонажа, и вот потом нарисовал этого динозавра Герти, и динозавр вышел к нему и ожил. То есть сделал такую как бы предысторию, ну, как будто бы про создание реально динозавра Герти. Ну, хотя на самом деле там был предыстория, это касалось другого персонажа. Ну, если говорить об ошибках, которые допустил автор здесь, ну, тут, понятное дело, их много. Ну, во-первых, никто и не предполагал, что это будет прям супер документальное кино, и динозавр должен вести себя абсолютно правдоподобно. Но даже с точки зрения каких-то вот вещей, там, анатомических особенностей его строения, здесь, конечно, ошибок хватает. Ну, все-таки начало 19 века. Понятно, что тогда динозавров так видели. Ну, во-первых, например, динозавр Герти волочит хвост по земле. Это даже вот здесь видно, да? Во-вторых, динозавр Герти, конечно же, имеет слишком большое количество пальцев на передних ногах, точнее, слишком большое количество когтей. Сколько должно быть когтей, как должны лапки выглядеть, поговорим буквально через несколько минут. Ну и кроме того, понятно, там с какими-нибудь мастодонтами или с мамонтами динозавры никак не встречались. Кстати, может встать вопрос, а что же это за такой что же это за такой динозавр-то? То есть какой динозавр послужил прообразом для Герти? И на самом деле это был, разумеется, самый популярный динозавр, который был популярен в начале 20 века. Это был бронтозавр. В то время как раз бронтозавр был на пике своей популярности, был собран его скелет, это был один из первых скелетов динозавра. Собственно, это примерно тот скелет, который мог видеть Уиндзор Маки. Ну вот, бронтозавр вдохновил на создание самого первого мультфильма. Кстати, сам бронтозавр — это тоже такой интересный персонаж, существование которого долгое время оспаривалось. То есть вначале он появился, получил такое красивое название бронтозавр, то есть громовая ящерица, ну там ходил от него, от каждого шага земля дрожала. Красивое такое описание. Однако ж позже выяснилось, что те немногочисленные кости бронтозавра, которые были изучены, они абсолютно такие же, как кости апатозавра, другого длинношеего динозавра. И, собственно, пришли к выводу, что это один и тот же динозавр, а так как название апатозавр было дано раньше, то есть оно было приоритетное, бронтозавр был отменен. И, собственно, остался только апатозавр. Хотя бронтозавр настолько был популярен, что он во многие успел войти истории, фильмы и даже во многие научно-популярные книжки. Во многих энциклопедиях вы бронтозавра можете обнаружить. Вот у меня, по крайней мере, в моей детской энциклопедии бронтозавр был. Но самое забавное, что где-то лет 10 назад бронтозавр, можно сказать, триумфально вернулся. снова были переизучены исходные материалы, снова посмотрели на кости бронтозавра и выяснили, что они таки отличаются от костей апатозавра. А раз отличаются, значит, это другой динозавр, и значит, бронтозавр тоже реально существовал. Они, кстати, с апатозавром, разумеется, жили в одно и то же время, и поэтому их могли перепутать. И даже в одном и том же месте это у нас Америка, поздняя Юра. Знаменитая формация Моррисон. Ну, вообще стоит отметить, что вот такой облик полного динозавра, такого неуклюжего, с волочащимся по земле хвостом, это вообще была норма для конца 19-го, начала 20 века. Ну вот, достаточно посмотреть на изображение, можно сказать, палеоиллюстратора Чарльза Найта, которое вы сейчас видите перед собой, чтобы убедиться, что действительно всех динозавров тогда так рисовали. Ну и в этом плане то, что мультипликационные динозавры тоже так выглядели, удивляться никоим образом не приходится. Кстати, вот эти самые траходоны – это тоже очень известные персонажи для первой половины 20 века. Больше того, вот этот вот классический такой образ, нарисованный Чарльзом Найтом, он буквально один в один потом кочевал с одной иллюстрации книжки в другую, из одного какого-то произведения искусства в другое, и в том числе даже успел прокатиться по некоторым мультфильмам, практически не меняясь, вот практически вот прямо этого динозавра брали и перерисовывали. Но мало того, что он такой толстенький, полненький, мало того, что у него хвост волочится по земле, ну, так еще и зовут его Траходон. Те, кто знакомился с динозаврами в последние, не знаю, лет 10-15, могли вообще такое название ни разу не встречать, и это, как бы, кажется очень странным динозавром. И это неудивительно, потому что сейчас действительно траходона не существует. Точнее говоря, динозавр-то никуда не делся, он реально существует. Просто так же, как и с бронтозавром, оказалось, что несколько названий были даны одному и тому же утконосому динозавру. Сейчас этот динозавр известен как эдмонтозавр, потому что эдмонтозавр – это более старое название, чем траходон. Ну и в отличие от бронтозавра, к сожалению, наш друг траходон, а может быть и к счастью, так до сих пор и считается синонимом эдмонтозавра. То есть отдельно его теперь отдельным динозавром не считают. Это просто как бы младший синоним эдмонтозавра. Кстати, так же, как и анатотитан. Вот у меня, например, в книжке не было траходона, но зато был анатотитан. А сейчас проверили, полную ревизию провели, и оказалось, что и траходон, и анатотитан, и эдмонтозавр — это вообще решительно одно и то же. Кстати, выглядел, конечно же, эдмонтозавр совсем не так. Мало того, что он не волочил хвост по земле, так еще и он ходил в основном на четырех ногах, даже морда у него была немножечко другая. Но, как я сказал, образы-то были популярны, и они долгое время кочевали из одного произведения в другое. И если мы возьмем вот такой диснеевский мультфильм, как «Фантазия», возможно, некоторые его смотрели, а если вдруг не смотрели, посмотрите. Вот, к сожалению, сейчас его как-то уже гораздо реже смотрят. Я уже у многих ребяток спрашивал, посмотрели они «Фантазию» или нет. Говорят, нет, не видели такого. А я вот еще в детстве его успел посмотреть и никоим образом не сожалею. Очень красивый мультфильм, хотя и очень старый, но там музыка прекрасная, классическая, и там многие персонажи, которые стали вообще культовыми, например, вот там Микки Маус, который колдует, там заколдовывает метлы, это там такой яркий образ, что он потом несколько раз был реализован во всяких фильмах вроде «Ученика-чародея». И те, кто не видели «Фантазию», даже не поймут, к чему это отсылка. А вот лучше классику видеть. Но почему я, собственно, обратился к «Фантазии»? Потому что там тоже был сюжет про динозавров. И в этом сюжете были показаны самые разные динозавры. И в конце они все вымерли. И там была показана довольно интересная такая версия про вымирание динозавров, которая сейчас кажется совершеннейшей глупостью, но в то время, когда еще ни о каких метеоритах вообще никто не знал, все-таки 1940 год, эта версия была весьма популярна. Между прочим, я уверен, что вы сейчас, конечно же, осознали, что перед вами появился тот самый траходон, то есть эдмонтозавр. Причем, настолько, я вот говорю, этот образ, он буквально копировался, то есть настолько он похож на картину Чарльза Найта, что отличить его по почти что нереально. Это прям вот тот же самый эдмонтозавр, тот же самый траходон, только уже анимированный. Причем у него, я говорю, неправильно тут все. Неправильные, значит, пропорции, неправильная походка и даже неправильный образ жизни. То есть мы сейчас прекрасно знаем, что никоим образом в воде они не питались, они ходили по суше, питались наземными всякими растениями, в первую очередь всевозможными покрытосеменными, во вторую очередь древними хвойными. Ну а вот раньше считали, что они были полуводными, не зря у них такой утиный клюв, и, соответственно, в мультфильме это очень ярко показано. Ну, давайте тихонько, наверное, двигаться дальше. Да, ну вот, собственно, как сейчас представляю себе эдмонтозавра. Вот, как видите, разница ощутимая. И как же в этом мультфильме, собственно говоря, было показано вымирание динозавров? Вымирание динозавров было показано как такое очень сильное опустынивание. То есть стало невероятно жарко. Жара наступила, видимо, по всей планете, становилось все жарче и жарче, и в конце концов от этой невероятной жары все, собственно, динозавры и вымерли. Ну а потом, там еще в конце эпическое землетрясение случилось, и все кости провалились под землю, что, конечно же, объясняет, почему мы динозавров находим под землей. Но, если что, ребята, нет, не поэтому динозавры оказались под землей, а потому что у нас постоянно идут геологические процессы, постоянно перемещаются туда-сюда, различные частицы, ну, в том числе почвы, песок и прочее, и, соответственно, у нас накапливаются все новые и новые отложения. В первую очередь у нас откладывают породы ветер, вода переносит всякие разные частицы, и в итоге накапливаются километры новых пород, благодаря которым, собственно, кости оказываются под землей. Ну и как мы теперь понимаем, что динозавры не вымерли из-за жары. Больше того, есть предположение, что когда упал тот самый астероид, наоборот, стало очень холодно, поэтому, конечно же, версия это неправильная, хотя довольно, ну, любопытно было посмотреть, как тогда думали. Больше того, что интересно, что эта версия до сих пор, в принципе, палеонтологами многими воспринимается адекватно, только вот если применить ее не для динозавров, а для конца пермского периода, так называемого пермотриасового вымирания, или же до конца триасового периода, так называемого триасово-юрского вымирания. Вот тогда, 252 миллиона лет назад и 201 миллион лет назад, возможно, что одной из главных причин, тут очень много может быть, но вот все-таки это сейчас такая нормальная рабочая версия, что одной из причин было повышение температуры. Там был активный вулканизм, он привел к повышению температуры по всей планете и в том числе к кислотным дождям. И все это привело к вымиранию. Так что, да, возможно, из-за этого вымирали животные, только вот не динозавры, а те, кто был до динозавров. И вы уже, наверное, налюбовались, как странно эти динозавры тут ходят. Совсем, конечно, не так, опять же, как изображают сейчас их в фильмах. И, ну и понятное дело, что набор тут тоже интересный такой. То есть тут как бы и стегозавры, и эти паразавролофы, и все-все-все вместе рядышком трицератопсы. То есть, конечно же, тут такой суповой набор из разных периодов, что вообще просто является, ну, самой главной ошибкой вот практически для любого фильма или мультфильма. Возьмем мы хоть парк юрского периода, хоть какой-нибудь там, не знаю, землю до начала времен, хоть что угодно, но все время там будет какой-нибудь мешанина, микс из динозавров разных периодов. Ну а мы тем временем двигаемся дальше, переносимся уже в 60-е годы и неожиданным образом переносимся в Советский Союз. И видим еще один великолепнейший мультфильм «Гора динозавров». Я искренне надеюсь, что большая часть зрителей, которые сейчас смотрят этот эфир, видели мультфильм «Гора динозавров». Если вдруг вы его не видели, ну, посмотрите. Он короткий и он потрясающий. Конечно, не с точки зрения палеонтологии, а с точки зрения мультипликации, с точки зрения, ну, наверное, даже в какой-то степени философского глубинного смысла. Ну и, в принципе, красивый мультфильм. Значит, что там происходит? Там есть вот некие динозавры, такие очень, они заведомо схематично нарисованные, но и очень странные. Не очень понятно, кого имели в виду, я думаю, что это какой-то общий образ динозавра, но, правда, Судя по тому, что они питаются растениями, у них длинная шея, можно подумать, что, наверное, их облик навеян какими-то завроподами, длинношеями динозаврами. Ну или, возможно, прозавроподами, так называемыми, чем-нибудь вроде платеозавра. Ну, конечно, ходят они, опять же, совершенно неправильно, хвост волочат по земле. Вот. Но и в этом мультфильме еще показана очень-очень любопытная версия вымирания динозавров. Я напомню, это еще 60-е годы. У нас только в 80-м году появляются два Альвареса, отец и сын, которые выдвигают впервые гипотезу вымирания динозавров из-за астероида. Тогда этой версии еще не было. И ученые вообще не понимали, что случилось с динозаврами. У них абсолютно никаких соображений не было. Точнее, их было много, но ни одна версия не оказывалась вот прям такой доминирующей. И была такая гипотеза, что динозавры вымерли из-за того, что они не смогли вылупляться из яиц. Вот как было показано в этом мультфильме. Динозавры там вот встречались, вот, уходили куда-то вдаль, потом возвращались с яйцом. Это показано, конечно, потрясающе. Ну, то есть, в общем, спарились, отложили яйцо, но, правда, вот яйцо они никак там не грели. Тогда, понятное дело, думали, что динозавры холоднокровные. Собственно, и до сих пор есть версия, что, может быть, завроподы не совсем истинно теплокровные. Вот они откладывали на какую-то гору это яйцо, там его солнышко подогревало, и через какое-то время из яйца вылуплялся малыш. Понятное дело, что если бы они действительно это вот так откладывали на гору, прямо на самое видное место, то наверняка бы это яйцо кто-то съел. То есть те же завроподы, скорее всего, закапывали все-таки яйцо. Но, как бы там ни было, вот идея была вот в мультфильме такая. Дальше климат изменился, вот здесь показано наоборот, что стало гораздо холоднее, и для того, чтобы детеныши защитились, как бы скорлупа стала меняться, и скорлупа становилась все толще и толще и толще, и в какой-то момент, соответственно, малыши уже просто не смогли проклюнуться, и из-за этого вымерли. Вот. А в конце там появляются потрясающие два персонажа с дубинками первобытных уже человека, и неожиданно констатируют, что опа, а динозавры-то вымерли. Да, действительно, так оно и есть. И знаете, что самое забавное? Что вот эта вот версия, она, опять же, не то чтобы с потолка взялась. Действительно, есть у нас такие феномены, когда скорлупа нарастает слишком большая, и детеныши не могут проклюнуться просто в современном мире. Но что еще прикольней, в ископаемом состоянии это тоже регистрируется. Перед вами титанозавры мелового периода из Индии. И причем это даже больше там, это поздний мел. То есть прям вообще все совпадает. И у них множество вот таких вот слоев скорлупы. Но это, правда, даже не совсем много слоев скорлупы. Это скорее яйцо в яйце. Такой тоже интересный феномен. Ну и там просто яйца с множеством скорлупы тоже есть. Ну, казалось бы, да, вот, пожалуйста, явное подтверждение этой версии. Но это лишь кажущийся эффект. Дело в том, что найти такое яйцо надо было очень-очень постараться, их очень мало, а большинство яиц абсолютно нормальные. И это просто какой-то генетический сбой. Есть также версия, что вот такие вот сбои происходят, когда самка находится в стрессе, когда она пытается яйцо отложить. Когда ее кто-то там дергает, когда там, не знаю, какие-то перепады климата, и вот там что-то не так идет с формированием яйца, оно слишком долго задерживается в яйцеводе, и несколько лишних слоев нарастает. Да, такое бывает иногда, но это прям очень редкий случай, и, конечно, он не распространяется на всех динозавров мелового периода. Так что, ну, приятно, что эта версия не взята с потолка, но, конечно, к вымиранию динозавров она не имеет абсолютно никакого отношения. Вообще, вот эти вот длинношеи ребята всякие, они довольно часто появляются, и вот следующий мультфильм «Хороший динозавр» тоже будет посвящен одному из длинношеих динозавров. Возможно, что, собственно, вы этот мультфильм тоже смотрели и знаете, о чем идет речь. Но, кроме того, в этом мультфильме уже показано, он уже совсем недавний, 2015 года, в нем уже показана как бы современная идея о том, что динозавры все-таки у нас вымереть должны были из-за астероида. Но если вдруг кто не смотрел, значит, поясняю, в чем там суть. Как вы видите, тут у нас астероид пролетел мимо планеты Земля. И, соответственно, ну, динозавры не вымерли. И в итоге там показана современная Земля. Динозавры, разумеется, суперразвитые. При этом почему-то внешне они не изменились вообще никак. Но зато стали суперинтеллектуалами. Кто-то там, не знаю, фермером. Кто-то не знаю, просто каким-то конокрадом, вот. И в то же время почему-то развился человек, но он как раз стал диким совершенно, и там динозаврик использует детеныш человека как такое домашнее животное. Ну, на самом деле, может, я рассказываю не так живописно, но мультфильм просто милейший, тоже потрясающий совершенно мультфильм, всем рекомендую. Я, кстати, даже не знаю, это как бы хвастовство или наоборот. Может быть, это и не повзаимодействовать с Диснеем и посмотреть, как все это разовьется. Интересный мультфильм, интересное событие. Так вот, значит, возвращаясь к сюжету мультфильма, там у нас главный персонаж — это апатозавр. Еще один длинношеий динозавр. Мы, кстати, уже сегодня про него вспоминали, когда я говорил про бронтозавра. Ну вот это как раз не бронтозавр, это уже нормальный апатозавр. Кстати, довольно любопытно этот мультфильм сделан. То есть вот даже вот на этом кадре это хорошо видно. Тут просто абсолютно фотографичнейшие пейзажи. Вот просто фотореализм. И при этом, ну, абсолютно такие карикатурные персонажи, вот эти мультипликационные. Это сделано, безусловно, специально, это очень интересный стиль. Но, ну, вот я говорю, он прям очень своеобразный. Любопытный. Говорю, мне лично нравится. Это уже на вкус и цвет. Ну, раз уж я заговорил об этом мультфильме, давайте пару слов скажу о том, что здесь у нас происходит и насколько здесь вот персонажи те или иные соответствуют реальным динозаврам. Ну и о том, как бы там динозавры развились, как бы они эволюционировали, изменились бы внешне за миллионы лет, об этом, пожалуй, рассуждать не будем. Это отдельный разговор. Конечно же, они не могли измениться только в мозгах, а телом остаться такими же. И, безусловно, я уверен, что если бы динозавры остались, то люди бы не развились. Но оставим эти вещи и просто посмотрим на самих динозавров, насколько они похожи или не похожи на то, что мы на самом деле знаем. Ну, во-первых, можно обратить внимание на то, что у этого динозавра, конечно же, неправильные пропорции. Но я думаю, что это специально сделано, потому что мультик. Вот. У него, конечно, абсолютно не такие зубы, как были у настоящего апатозавра. У апатозавра зубы скорее как карандашики. Но я думаю, что это уже потому, что не посмотрели. Как бы мультипликационному персонажу явно другие зубы бы не повредили. Кроме того, у него вот совершенно неправильные ноги, честно говоря. Вот я уже обращал внимание, что ноги часто этим длинношеим ребятам делают неправильно. И на самом деле не то чтобы часто, а их вообще практически всегда делают абсолютно неправильно. Дело в том, что у завроподов сзади было три когтя, а спереди только один коготь на внутренней части ноги. В принципе, это никоим образом бы не изменило бы там ни дизайн бы, не повлияло бы на характер персонажа. То есть, ну, это просто ошибка, потому что не проконсультировались с палеонтологом, а могли бы. Вот. Ну и кроме того, у этого персонажа еще так довольно интересно ноги устроены. То есть, как бы сзади-то, по идее, вот здесь он на пальцах должен был ходить. То есть, вот здесь вот должен был идти подъем, идти пятка. Потом где-то вот здесь вот должна была быть коленка. Ну а у него получилось как бы передние и задние ноги вообще абсолютно зеркальные. Это странно. Вот так выглядит, как говорится, апатозавр здорового человека. Крупный довольно динозавр относительно, где-то длиной 1,20-1 м. И вот как выглядят его лапы, то, о чем я говорил. Кстати, ну, те, кто смотрели разные мои лекции, уже об этом слышали, но на всякий случай еще раз сакцентирую внимание, что все динозавры ходят на пальцах, они пальцы ходячие, и даже завроподы, но для того, чтобы на пальцах ходить, у них есть специальная разгрузочная подушечка. Кстати, в прошлом году удалось доказать ее реальность существования. И благодаря этой подушечке, собственно говоря, у них нагрузка распределяется хорошо, и они могут ходить на своих огромных колоннообразных ногах, несмотря на свой чудовищный вес. Кстати, слоны тоже так делают. У них тоже такая же подушечка. Ну и вот, собственно, как выглядит этот самый пальчик на передних ногах, который я вот всем будущим мультипликаторам рекомендую именно так изображать. Кстати, некоторая загадка до сих пор, почему он именно так выглядит, почему один коготь развит, а больше их нет, но это факт, именно так это и выглядит. Вот ножка некого ультразавра, который, как мы теперь знаем, на самом деле, опять же, не ультразавр, а суперзавр, и вот как его выглядит коготочек. Ну что ж, продолжим путешествие по мультфильмам. И от хорошего динозавра перенесемся, наверное, к одному из самых культовых мультипликационных фильмов про динозавров «Земля до начала времен». Ну, действительно, серия мультфильмов просто вообще невероятная совершенно. Я даже не помню, сколько их там, по-моему, то ли 12 сейчас, то ли 14, какое-то невероятное количество. Я, правда, по-моему, только парочку смотрел. Может быть, как-нибудь стоит прямо все разобрать, посмотреть их поподробнее все. Но в любом случае, я думаю, что хоть какое-то представление, хоть о каких-то мультфильмах наверняка есть у большинства из наших зрителей. Тут опять главным персонажем является Завропод. Вот прям вот любит этих самых Завроподов. Совершенно просто невероятнейший набор режиссеров. Просто достаточно это посмотреть, и у меня лично глаза на лоб лезут. То есть Дон Блуд, Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Такая команда собралась, чтобы сделать этот мультфильм «Земля до начала времен». Ну, неудивительно, что это получился мультфильм на все времена, действительно. Вот, ну, мы знаем конкретно, кто такой Спилберг, да, со всеми всевозможными фильмами, и в том числе с динозаврами его тоже многое связывает. Лукас — это, конечно же, «Звездные войны», ну вот, а Блуд тоже в мультипликации известен весьма-весьма неплохо, особенно там всякими собаками, попадающими в рай и прочим. Но стоит отметить, что здесь, конечно же, к динозаврам вот у меня, как у палеонтолога, просто огромное количество претензий. Ну, по большому счету, это все те же динозавры, которых мы видели с вами в мультфильме «Фантазия». Только прошло 50 лет почти. И за 50 лет, ну, как бы палеонтологи много чего осознали, а вот мультипликаторы пока еще не особо что-то осознали и рисовали их вот вообще так же, с такими же волочащимися хвостами, вот, ну, прям вот все то же самое. Ну, и, конечно же, тут и пальцев неправильное количество, вот, опять суповой набор из всех на свете, тут и стегозавр присутствует, некий длинношей. Ну, вообще, я думаю, что, скорее всего, это был какой-нибудь апатозавр, или, там, не знаю, бронтозавр или диплодок имелся в виду. В таком случае со стегозавром он одного времени, а вот с другими ребятами он из другого времени, он совсем не подходит. Но, может быть, это можно как бы считать, допустим, каким-нибудь титанозавром. Хотя я сомневаюсь, что авторы мультфильма вообще знали про там поздний меловых титанозаврит. Но в любом случае, как бы, стегозавр тут вообще совершенно мимо. То есть даже если так попытаться как бы это все притянуть к определенному времени, все равно не притягивается. Стоит отметить, что в самом мультфильме, кстати говоря, не назван ни один вид динозавров. Там они называются длинношеи, трироги, там эти острозубы. Вот так вот интересно они это обошли. Возможно, специально для того, чтобы потом никто не смог ткнуть пальцем и сказать: ага, у вас тут все неправильно, у вас тут все времена перепутаны. Но все равно нашелся я, чтобы ткнуть пальцем и об этом сказать. Но есть там вот такие вот в начале потрясающие кадры тоже, когда, значит, к малышу, вот этому новорожденному, там, Little Food'у или крошки-ножки, называйте его как хотите, обращаются его родители, там вот очень, собственно, нежные отношения там матерей и детей освещены. Все это трогает, это все прекрасно, ну, но только единственная проблема, что как бы Завроподы у нас эр-стратегия. Вот. В остальном все хорошо. Я напомню, что у нас у животных есть две стратегии. Одна из них К-стратегия, а другая Р-стратегия. И К-стратегии — это те, кто заботится о малышах. Ну, вот пример птички, которая принесла червячочка, тут все клювики пооткрывали, ждут, когда их накормят. А Р-стратегии — это которые там куча икры наметали, и все. И как бы миссия выполнена. Я размножилась, все, можно идти отдыхать. Или там яйца отложил, как черепаха, закопал и ушел. Да, вот. Вот это стратегия R-стратега. Так вот, завроподы-то они у нас тоже R-стратегии, мы это знаем. Мы видим в яйцах завроподов крупные поры, мы знаем, что их закапывали, мы видим их большое количество. И даже вот сейчас, ну, примерно удалось реконструировать, как именно там вот задней ногой завроподы откапывали эти самые гнезда. Ну, в общем, не должны были родители заботиться о крошке-ножке. Вот, к сожалению, вот как бы истина такова. Есть заботливые родители, вот какие-нибудь там тираннозавры, это да. Кстати говоря, вот гадрозавры там тоже присутствуют, утконосые динозавры, это тоже да. Там тоже забота о потомстве была, но не завроподы. К Кстати, да, как обычно, пользуясь еще одной рекламной паузой, могу отметить, что у нас в Динопедии сейчас появляются 3D-биомы, в которых можно погулять, посмотреть на разные там пальмочки, динозавриков, еще кого-нибудь. Вот, и там в том числе есть гнезда, причем правильные. У зоброподов там вот ямочки с яйцами. Так что кто имеет возможность и желание скачать 3D-динопедию, и еще вдруг этого не сделал, скачайте, посмотрите. Кто скачал, можете обновить. 3D-биомы появились только 2 недели назад. Есть ли какие-то фильмы, в которых правильно показано взросление зоброподов? Да, но, правда, не художественные, а документальные. Вот, пожалуй, что на данный момент до сих пор самым идеальным изображением вот рождения завропода является фильм «Прогулки с динозаврами». Да, он устарел, там много разных ошибок, но вот сцены появления завроподов, как они там выживают в первые моменты, ну, даже доисторическая планета не смогла это вот все повторить вот настолько качественно. То есть, на мой взгляд, это вот самый правильный фильм. Если вы хотите посмотреть, как рождаются завроподы, посмотрите вторую серию «Прогулок с динозаврами». Это, кстати, диплодок. И обратите внимание, кстати, где у него ноздри. Это тоже интересный вопрос. Я про это тоже буквально через пару минут этот вопрос с вами обсужу. Это, кстати, неправильно, могу сразу сказать. Но продолжим путешествие по различным мультфильмам и фильмам. Следующий мультфильм незаслуженно забытый, опять Walt Disney. Можно подумать, что мне Disney продолжает активно платить деньги. Уж очень много у меня сегодня Disney, но честно, нет, как бы сейчас Disney никому, я думаю, в России денег не платит. Вот, да и даже с Дарвиновским музеем тоже там сотрудничество уже давно-давно закончилось. Вот. Но так уж получилось, что Disney несколько снял фильмов про динозавров. Это и «Хороший динозавр», и вот мультфильм «Динозавр». И эти мультфильмы достойны внимания, поэтому я их обойти стороной, но никак не могу. К тому же, вот с динозавром вообще интересная история. Это, на мой взгляд, ну просто феноменальный совершенно проект, фантастического качества, причем во всех отношениях. Я просто обожаю мультфильм «Динозавр». Это, наверное, ну вот именно с точки зрения палеонтолога, ну чуть ли не мое самое любимое художественное произведение, ну наравне, наверное, с первым парком юрского периода. Больше каких-то вот именно художественных фильмов, в которых бы так классно были изображены динозавры, настолько близко к истине, нету. Вот даже «Динозавр», в общем-то, и конечно же, даже парк юрского периода переплевывает. Это феноменально. Это 2000 год, но до сих пор графика потрясающая. Динозавры в основном выглядят правильно. Ну вот это говорит о качестве. То есть тут вот заморочились конкретно. Но безусловно, ошибки там тоже есть. Да. Ну вот, если вдруг кто-то не смотрел мультфильм «Динозавр», как выясняется, многие не смотрели мультфильм «Динозавр», это странно, вот, я-то его в свое время еще в кино успел посмотреть, будучи ребенком, но, как бы, если вдруг кто-то его не смотрел до сих пор, посмотрите, это того стоит. Там, ну, вот, к сожалению, гифочка не позволяет показать это вот в потрясающем совершенно качестве, но качество там действительно феноменальное, очень красиво все снято. И вот почему он мне так нравится. Но помимо того, что он сделан хорошо, помимо того, что он с точки зрения художественной такой довольно добрый, приятный и все такое, там ну столько всего хорошо сделанного с точки зрения палеонтолога, что просто диву даешься. Например, там, собственно, весь мультфильм, все идут к месту гнездования, причем разные динозавры. Ну, казалось бы, это ерунда полнейшая. А нет, мы знаем, что разные динозавры в одном месте, собственно говоря, откладывали яйца. У них было в одном месте место гнездования. И, ну, как бы здорово, что это было показано в мультфильме вот практически правильно. Больше того, там показаны гнезда отдельных динозавров. И эти гнезда, они очень похожи на то, что мы реально видим. То есть, вот, ну, реконструируем, скажем так, да, вот холмики с присыпанными растениями. Это прям то, что надо. Ну, класс вообще, просто здорово. Да. Вот. Так что мультфильм очень хорош. Но Мы тем временем продолжим наше путешествие. И сейчас я хотел бы обратить внимание все-таки на завроподов и на положение их ноздри, о чем я тоже говорил. Вот я уже обращал внимание, что оно неправильное в прогулках с динозаврами. И оно, конечно же, тоже неправильное в мультфильме «Земля до начала времен». Это опять кадр из мультфильма «Земля до начала времен». При этом, вот что интересно, так это то, что на самом деле, вот то, что здесь ноздри показаны на лбу, это как раз говорит о том, что в этом вопросе они заморочились. То есть, как бы логично было бы сделать ноздри на кончике морды. Но нет, они заморочились, посмотрели, как там чего рисуют палеонтологи, или там, не знаю, уж какие-то там палеоиллюстраторы, и нарисовали так же. И в итоге попали в просак, потому что недавно было установлено, что ноздри не там. Почему считали, что ноздри там, а они не там? Дело в том, да, ну вот и даже, опять же, вот я вот уже расхваливал мультфильм «Динозавр», говорю, какой он классный, потрясающий, все такое прочее, но и там тоже ноздри не там. Вот жирафа Титан, тут совершенно точно видно ноздри, все в деталях показано, и видно, что вот ноздри в другом месте показаны, это неправильно. Кстати говоря, вот так выглядит жирафа Титан, опять же, в мультфильме он показан довольно здорово. Там, правда, не говорят, что это жирафа Титан. Я даже подозреваю, что имели это в виду они брахиозавра, как более популярного динозавра. Но, имея в виду брахиозавра, сделали жирафа Титана, потому что потом уже, после 2000-х годов, жирафа Титана и брахиозавра разделили на два разных рода. Но, к счастью, в мультфильме никто не говорит, что это за вид динозавров, поэтому мы можем сделать вид, что они, собственно, и имели в виду жирафа Титана, ну и, собственно говоря, не считать это ошибкой. Так почему же, собственно, ноздри раньше рисовали наверху? Ну, потому что на черепе они там. Реально на черепе ноздри у завроподов наверху. Это, кстати, была одна из причин, по которой считали их полуводными ящерами и предполагали, что они, собственно говоря, вот сидели в воде, и с помощью этой ноздри им было очень удобно там дышать и собирать какие-то водоросли. Однако позже были обнаружены кровеносные сосуды, остатки хрящей. И это позволило установить, что ноздри все-таки были спереди. А здесь был вот такой вот большой хрящевой карман, который, ну, может быть, как-то помогал дополнительно охладить мозг. Или же как-то охладить воздух, который в легкие поступал, потому что все-таки жили они в жарких местах, прямо скажем. Ну, в общем, не совсем понятно, зачем такая сложная конструкция была, но она была вот именно такой. Кстати, опять же, в Динопедии мы это реализуем именно так. Вот, таким вот образом. Продолжим путешествие по мультфильму «Динозавр». Там у нас присутствуют игуанодоны, и вот как бы я не расхваливал, собственно, этот мультфильм, ну, вынужден сказать, что с игуанодонами есть некоторая проблема. Они на четырех ногах, они в правильной позе, у них даже практически идеальные пропорции. У них есть копытца, у них есть знаменитый палец, которым они защищались, вот таким вот остренький. В общем, почти что все хорошо, кроме одного. У них нет клюва. И, ну, как бы, скорее всего, это просто косяк. То есть, как-то упустили этот момент, а в силу каких-то причин этого не сделали, но потом уже было, как говорится, поздно. А, в принципе, уже авторам об этом сказали. Им объяснили, что у игуанодонов должен быть клюв. И они даже успели на это среагировать. И они объяснили то, что, ну, как бы, мы знали, что у них клюв. Но мы специально отказались от клюва, потому что клюв не позволил игуанодонам отобразить мимику. А нам, ну, все-таки, так как это мультфильм, надо было показать, как там эти игуанодоны улыбаются, там, не знаю, страдают, там, общаются. В общем, короче говоря, мимика очень важна. И можно было бы с этим согласиться и сказать, ну да, наверное, они поэтому так.

0: есть стирокозавр с клювом, который, ну, вообще в нем все отображено правильно. То есть у него есть клюв, и у него есть мимика, она улыбается, она там грустит. Вот. Больше того, это такая прям старушка-старушка, и это показано, ну, потрясающе. У нее морщинки, у нее там рог обломан. К слову, я, конечно, думаю, вряд ли у динозавров были морщины, это можно было бы посчитать за ошибку, но здесь это можно считать, наверное, не за ошибку, а за допущение мультипликации. И, ну, как бы я лично ничего против такого допущения не имею. Мне кажется, это классно. Кстати, как ни странно, но стирокозавры — это, наверное, второй по популярности персонаж после того же трицератопса. То есть вот прям вот его часто показывают в разных фильмах, мультфильмах, но вот в динозавре он прям сделан классно. В хорошем динозавре, опять же, диснеевском, он тоже присутствует, но тут он в данную конкретную. Потому что
1: нет,
0: я не в эфире.
1: Секунду, секунду. Нет, вы в эфире. Мы опять в эфире. Мы просим прощения. Сегодня не очень стабильно работает интернет. Да. Не очень стабильно сегодня работает интернет. Точнее, YouTube. У YouTube есть какие-то зависания. Но мы продолжаем. Будем надеяться, что YouTube нас сегодня не подведет. Ярослав, прошу вас, продолжайте.
0: Спасибо. Да, я тоже прошу прощения за технические сложности. Я бы сказал, что я не виноват, но вот загадочная история. Почему-то каждый раз, когда я что бы то ни было начинаю рассказывать, обязательно какие-нибудь технические сбои происходят. Это просто...
1: Не всегда.
0: Не был бы ученым, бы сказал, что это какая-то магия. Но вот
1: не всегда, не всегда, нет, не всегда.
0: Но вот это прям очень часто, честно, по личному опыту могу сказать. Но может, это правда у всех происходит, кто знает.
1: Нет, я сегодня с Ютубом, я повторюсь, с Ютубом сегодня проблемы. Ну, давайте продолжим.
0: Ладно, оставим эти вопросы, да, философские. Перейдем к менее философским, к мультфильмам. Да, вот у нас тут хороший динозавр, мультфильм. Это тоже, наверное, довольно хороший динозавр, но, правда, чудаковатый, стирокозавр. Я не знаю, когда отвалилась трансляция, поэтому на всякий случай повторю, что это стирокозавр. И в отличие от мультфильма «Динозавр» 2000 года, в мультфильме «Хороший динозавр» 2015 года, стирокозавр показан не совсем правильно, тут у него три рога. И это минус, это мимо. Ну, как бы должен быть один только на носу. Что тут сидит у него на рогах, я вообще комментировать не берусь. Кое-что похоже на что-то палеонтологическое, можно даже попытаться разобраться, что это за животные. Но некоторые персонажи, ну, прямиком из какого-то аниме пришли, это точно. Так, ну, двигаемся дальше. Вот, собственно, стирокозавр реальный. Да, вот его скелет. Вот его облик. Ну, собственно, те, кто палеонтологи интересуются, уверены, с этим динозавром знакомы. Меловой товарищ из Канады, который обитал где-то порядка 70 миллионов лет назад. Давайте уже перейдем к чему-нибудь хищному. Возьмем того же хорошего динозавра. Почему? Ой, нет, не хорошего динозавра, прошу прощения, динозавра 2000 года. Почему? Потому что там присутствует в качестве антагониста неожиданный довольно динозавр. На тот момент он был супер неожиданный, а именно карнотавр. Сейчас, конечно, карнотавры уже периодически стали появляться, в том числе карнотавр, например, в мире юрского периода был. Вот. Ну, конечно, по сравнению с некоторыми другими хищными динозаврами, у него еще экранного времени очень мало. И опять же, для того времени карнотавр был сделан потрясающе. Единственное, его как бы увеличили в размерах. То есть он там слишком большой. Конечно, карнотавр был не настолько большой. Но не сильно его, честно говоря, прокачали. Но есть такой момент. В остальном же он был сделан отлично для того момента. Правда, такая еще у него окраска адская совершенно. Это, конечно, уже фантазия художника. Но ему идет. Однако... Вот сейчас бы его бы сделали бы не так, потому что сейчас мы знаем, как выглядела его кожа, и как оказалось, вот таких вот крокодильских у него сверху пластинок не было. Но, я еще раз отмечу, это из публикации 2022 года. Понятное дело, в 2000 году даже... проконсультировавшись со всеми палеонтологами мира, получить вот эти данные о такой коже

0: Карнотавра было нереально. Но зато теперь мы знаем, что Карнотавр был такой, у него была там кожа с небольшой чешуей, были морщинки какие-то интересные, он был более поджарый, вот. Можно ли где-то увидеть вот такого Карнотавра, идеального, правильного? Да, конечно, можно. В доисторической планете. На мой взгляд, это самый вообще просто шикарный Карнотавр, который появлялся на экранах. Опять же, всем рекомендую. Но доисторическая планета — это документальный фильм, не художественный. Там много чего хорошего, но я как бы на него сегодня вообще акцента особо не делаю, потому что я сегодня все-таки решил разобрать художественный. Если бы я взял бы всех динозавров на экране, но, ребята, мы бы с вами тут пропали бы точно часа на 4. Я даже по художественному не по всем далеко пройдусь. Тем временем у нас тут появляется, наконец-то, тираннозавр. Ну, проходя по фильмам, мультфильмам, пройти мимо тираннозавра нереально вообще. То есть, понятное дело, что тираннозавр — это прям ключевой персонаж. Он там и в фильмах, и в мультфильмах появлялся, начиная там вообще с еще 20-х годов 20 века. В первых фильмах он появился. Я, кстати, эти фильмы показывать не стал. Ну, они такие, там, кукольные динозавры ходят. Наверняка видели вы когда-то их. И, ну, конечно, там вообще все неправильно. Но любопытно тоже, что тогда уже были фильмы с динозаврами. Этот же тираннозавр из мультфильма 40-го года «Фантазия», который, собственно говоря, я уже упоминал. Он, конечно, просто самый злодейский злодей из всех. У него красные светящиеся глаза, ну как же иначе. Вот. Ну и плюс там все особенности динозавров того времени, как их рисовали. Но самое, на мой взгляд, прикольное и неожиданное – это три пальца на передних лапах. Ну, как бы динозавров не изображали, как бы их там не изучали, но то, что у тираннозавров два пальца, а не три, ну, конечно, уже тогда знали. Вот просто тут вообще вопросов нет. Ну и что самое забавное, что в принципе об этом знал и Уолт Дисней. Я напоминаю, это 40-й год, тогда еще сам Дисней руководил всем Диснеем. И то, что у него три пальца, это, собственно, во многом заслуга самого Диснея. И он это даже комментировал, то есть уже тогда нашлись умники, конечно, ребята давно любят динозавров, которые сказали: ребята, у вас неправильный тираннозавр. Дисней сказал: у нас тираннозавр здорового человека, потому что два пальца — это ненормально, это нонсенс, на такое смотреть никто не будет. Три пальца — это странно, вообще идеально было бы ему пять пальцев делать для мультфильма. Но три пальца еще народ может хотя бы понять, не все такие специалисты в динозаврах, а вот два, с двумя пальцами динозавров рисовать нельзя. Ну вот, потому что есть мультфильмы, есть каноны, и вот динозавр с двумя пальцами — это безобразие. Но я уверен, что все последующие авторы как бы не согласятся с Walt Disney. Ну, как бы сейчас у нас тираннозавры везде появляются с двумя пальцами, никто особо не жалуется. Ну и вот несколько кадров еще из этой фантазии. Очень красивая рисовка. Но мы, правда, видим, что тираннозавр опять же сражается со стегозавром, что лишний раз прикольно, потому что, ну, как бы стегозавр у нас позднеюрский, тираннозавр позднемеловой. Ну, подумаешь, на какой-нибудь там 70-80 миллионов лет разошлись, с кем не бывает. Кажется, что это кадр из того же мультфильма. Но это кадр из мультфильма через 50 лет. То есть я еще раз хочу отметить, вот представляете, насколько сейчас, так сказать, быстро все развивается, насколько вот сейчас вот мы смотрим какие-нибудь там 20-летней давности парк юрского периода и говорим: о, старье, как там неправильно динозавров тогда показывали. Вот сейчас-то вот мы классно показываем. Тут 50 лет прошло, вообще картинка не поменялась. То есть насколько сейчас все стало быстрее, насколько все-таки, что очень приятно, сейчас уже больше мультипликаторы как-то с палеонтологами общаются, ну или если не общаются, то хоть книжки какие-то смотрят, причем, видимо, более правильные. Тогда вот прям вот ничего не менялось вообще. То есть это и тираннозавр из мультфильма «Земля до начала времен», 88-й год. Тираннозавр выглядит вообще практически один в один так же. Единственное, что вот пальцев все-таки Спилберг и команда решили сделать два. На том спасибо. Как ни странно, но это снова Спилберг. Мало кто слышал про этот мультфильм, но я просто решил тоже его показать, потому что, может быть, кому-то будет интересно посмотреть, что и такое тоже существовало. 93-й год, вот Спилберга, видимо, динозавры вообще, тема динозавров не отпускала. И что достаточно любопытно, У тираннозавра опять три пальца. Ну вот, этого я объяснить не могу. То есть, почему опять их стало три, это очень загадочно. Тут, конечно, вообще ко многим животным претензий много. Вот, например, тот же вот этот вот птерозавр, это вообще что-то просто, смесь бульдога с носорогом. А, ну, например, он в целом выглядит как птернодон по многим признакам, но при этом почему-то хвост как у рамфоринха. Ну, и там есть другие интересные аспекты. Ну, и там у других динозавров тоже хватает всяких недостатков. Тут не заморачивались особо с обликом динозавров, но вот прикольно, что даже пальцы опять вернулись к диснеевскому канону. Следующий, опять тираннозавр, опять это у нас хороший динозавр. Там такие очень забавные были тираннозавры-фермеры, такие ковбои. Ну, не будем сейчас отвлекаться на их суть, посмотрим на их внешний вид, и, в общем-то, можно сказать, что здесь уже с тираннозаврами все гораздо больше в порядке, чем в других мультфильмах, как ни странно. Ну вот еще один тираннозавр, ну как я сказал, это супер популярный персонаж, он прям везде появляется. Это ледниковый период. Эту серию мультфильмов, ну вообще прям, я думаю, сейчас все абсолютно знают. Хотя, может, не смотрели все мультфильмы, но многие из них смотрели. И сообщаю вам интересный факт, если вдруг кто не знал, в третьем ледниковом периоде появляются динозавры, и потом они еще в пятом активно фигурируют. И там есть тираннозавр, и если не считать слишком большое количество каких-то вот роговидных выростов, он неплох, честно говоря. У него, например, еще отсутствуют губы, но как бы то, что губы у тираннозавра были, доказали только в этом году. Сейчас вот если бы его рисовали, то губы бы спрятали. Больше того, сегодня прям какой-то рекламный день, но не могу пройти мимо еще одного проекта, в котором я участвовал. Наша студия, в смысле российская, начиная с прошлого года активно разрабатывает мультфильм про динозавров. Неожиданно, да? Короткометражечку. Называется она IQ Dino. И меня наняли в качестве консультанта к этому мультфильму. Так что там, ну, все более-менее, насколько, опять же, возможно в мультфильме, соответствует действительности. Есть там некоторые нюансы и шероховатости, вот, которые со мной не стали консультироваться, и зря. Но в целом получилось очень хорошее кино, хороший мультфильм. И, кстати, очень такой душевный с точки зрения художественной. Мне тоже он очень понравился. Так что рекомендую потом вам посмотреть IQ Dino. Но потом это в смысле где-нибудь месяца через 3, через 5. Потому что сейчас его только что только доработали. И пока что его еще нигде не выпустили, никому не показывают. Поэтому я даже не могу вам рассказывать ни про сюжет, ни про каких-то еще динозавров, которые там присутствуют. Вот. Но вот как минимум тираннозавр там есть. Поэтому я вот это я, наверное, могу сказать. Остальное меня договор как бы не позволяет мне сказать. Но имейте в виду, что такой мультик когда-нибудь выйдет. Очень хочется потом, когда он выйдет, послушать реакцию зрителей. Ну, а вот тираннозавр здорового человека, как выглядит. Вот примерно так вот он реконструирован неплохо. Тут, кстати, правда, опять же, это реконструкция без учета губ. Вот. У нас, кстати, в генопедии уже с учетом губ. У нас сейчас тираннозавр обновился. Очень часто в мультфильмах изображают персонажей вот с глазами вперед направленными. Но это, в принципе, опять же, с художественной точки зрения классно. Потому что если глаза по бокам, и непонятно, куда вообще смотрит персонаж, это не прикольно. Но чаще всего, соответственно, пренебрегают такой особенностью, что вообще-то у большинства животных глаза-то по бокам. Но в плане тираннозавра это даже не является ошибкой, потому что тираннозавр-то он достаточно бинокулярное зрение имеет, он смотрит вперед. Ну и вот один из самых хорошо реконструированных тираннозавров, тираннозавр Сью. И, кстати говоря, с губами, вот тут это прям неожиданно, хотя она сделана уже несколько лет назад, но она с губами. То есть в тот момент, там вот эта история с губами, она там в разные стороны качалась, то считали, что губы есть, то, что их нет. И вот в тот момент как раз была волна, что губы есть, и ее сделали с губами. И то есть теперь она, получается, до сих пор может считаться самым актуальным в самых мелких деталях тираннозавром Рексом. Иногда в мультфильмах появляются и детеныши динозавров, в том числе и тираннозавров. Но Стоит отметить, что да, мультипликаторы детенышей изображают с большими глазами, с большой головой, и это классно, потому что у детенышей реально были другие пропорции, чем у взрослых. Но дело в том, что динозавровые детеныши — это вообще отдельная история. У них иногда и походка менялась, и питание, и пропорции вообще очень жестко менялись, и даже менялось наличие или отсутствие перьев. Поэтому, ну, скорее всего, детеныши тиранозавров еще ни разу неправильно не смогли изобразить в мультфильмах. Ну, вот здесь, например, в ледниковом периоде они изображены, получается, неправильно. Это «Поезд динозавров», еще один мультфильм, про который тоже дети наверняка слышали. И, конечно, тоже тут детеныш тиранозавра не совсем правильный, ну, потому что правильный детеныш тиранозавра, по идее, должен выглядеть примерно вот так. Он должен быть пернатый и вообще с другими пропорциями абсолютно. Двигаемся дальше. Еще один супер популярный персонаж, ну куда уж без него, конечно же, это Велоцираптор. И опять же, обращаясь к мультфильму «Динозавр», можно сказать, что здесь Велоцираптор очень неплох. Вот в плане пропорций он на самом деле даже, наверное, ну, не хуже точно, а может быть даже лучше, чем в франшизе «Парк юрского периода». Но так же, как и в «Парк юрского периода», он тут лысик, к сожалению. Вот. И положение рук у него не совсем правильное. По идее, конечности должны быть направлены друг на друга. Вот так вот динозавров лапки были расположены. Здесь вот не совсем это правильно. Хотя, ну, хотя вот близко, на самом деле. То есть они не совсем вот так и не совсем вот так. То есть что-то такое промежуточное они сделали. Вот, но в остальном он неплох. В остальном он, конечно, неплох. Вот так выглядит настоящий велоцираптор. Как видите, пропорции действительно, ну, прямо как в мультфильме «Динозавр». Такие же. Но, конечно же, в мультфильме «Динозавр» он, опять же, слишком большого размера. Вот, и показан. Он там охотится стаями, что сейчас у палеонтологов вызывает большие вопросы. С большой долей вероятности это не стайные динозавры. Ну, и он, конечно, изображен без перьев, а мы сейчас понимаем, что все-таки они были в перьях. Кстати, вот эта вот пернатая тенденция, она добралась таки до мультфильмов, и все чаще и чаще мы видим оперенных динозавров в мультфильмах. Это снова велоцираптор, и снова хороший динозавр, и здесь уже он в перьях, и причем даже на самом деле оперение плюс-минус неплохое. Ну, то есть у меня к этому велоцираптору мало претензий, учитывая, что он все-таки такой, ну, как бы рисованный, специально стилизованный. Опять же, мультфильм «Ледниковый период». Они вот молодцы. Они мало того, что очень большой диапазон разных животных взяли. То есть всегда приятно разбирать «Ледниковый период», рассказывая, как у них все неправильно и как плохо. Но, блин, я на самом деле в восторге, что такие мультфильмы есть. Ну, то есть это же классно, когда столько древних животных оказывается на экране. Вот. И причем неожиданных и довольно редких. Ну и вот даже они там все-таки изобразили разных динозавров в перьях. Вот, например, Гуанилун. Он даже по пропорциям не так, чтобы очень плох. Ну и кроме того, это достаточно редкий все-таки такой процератозаврид. И, ну, еще и в перьях. Ну, прям красота. Дакота-рапторы, еще более редкие персонажи, опять же появились на сей раз в ледниковом периоде 5. И опять в перьях. Но здесь вот уже пошли некоторые интересности. То есть тут уже пошел крен в обратную сторону. Если раньше пытались всех изобразить без перьев, теперь уже с этой оперенностью иногда прям слишком перегибают. То есть, если вы посмотрите этот самый мультфильм, вы неожиданно обнаружите, что дакота-рапторы-то там летают. Ну, если что, дакота-раптор — это один из крупнейших рапторов, которые вообще существовали, один из крупнейших дромеозаврид. Ну, с такими пропорциями эта штука, ну, точно не летала. То есть, без вариантов. Поэтому вот это вот они уже слегка погорячились, прямо скажем. Еще один персонаж пернатенький — это Традун. И он тоже периодически появляется в разных мультфильмах. Причем вот что приятно. Ну, с одной стороны, конечно, он чаще всего неоперенный. Вот, пожалуйста, «Поезд динозавров», снова. И здесь у нас Традончик неоперенный. Однако, что интересно, все-таки во многих мультфильмах обращают внимание не только на то, хищный динозавр или растительноядный. В некоторых мультфильмах даже заморачиваются о том, что он питается. Например, тут вот, там птерозавры питаются рыбой, птернодоны. Это прям красота. Кстати, беззубые они. Хотя в мультфильмах очень любят рисовать зубы всем, даже иногда птицам. А вот тут вот прям правильно все сделали. Вообще, мультфильм «Поезд динозавров» тоже потрясающий. Он такой именно обучающий мультфильм. И, конечно, он для самых маленьких рассчитан, но прям маленьким можно его рекомендовать, несмотря на примитивную достаточно рисовку, на мой взгляд, но он добрый, и он прям, ну, очень о многих динозаврах рассказывает и достаточно качественно. Хотя не без недостатков. Так вот, помимо того, что в мультфильмах изображают, чем питаются динозавры, кто добрый, кто злой, то есть кто хищный, кто растительноядный, иногда обращают внимание и на интеллектуальные способности динозавров. Конечно, динозавры обязаны там ходить, говорить, вот, и быть прям шибко умными, но при этом некоторые динозавры, которые были, видимо, более умные, чем другие, у которых там коэффициент энцефализации был больше, то есть мозг был больше по отношению к телу, их изображают чаще всего умными, и наоборот, тех, у кого очень маленький мозг, их изображают глупыми. Это классно. Это тоже классно. Традон на протяжении многих лет считался самым умным из непптичьих динозавров. Ну и, кстати, до сих пор многие его так вам считают, если не считать вот последнюю статью Сюзанны Эркулана-Аузель, которая там по-другому посчитала коэффициент мозгов, и получилось, что самый умный был тиранозавр. Ну, к ее статье много есть вопросов, я думаю, что ее еще много кто будет обсуждать. Это прям такая тема года. Так вот, ну, в любом случае, Традон очень умный, в этом никто не сомневается, и во многих-многих мультфильмах они показаны как супергении. Велоцирапторы и Традоны, вот это динозавры, которые действительно обладали большим интеллектом, и в мультфильмах они тоже обладают большим интеллектом. Здесь, например, Кондуктор, один из умнейших динозавров, он всем всегда все рассказывает, он там перемещается во времени, знает, как там управлять, наверное, даже управлять этим поездом, хотя вроде он всего лишь кондуктор, но явно он умный товарищ. Есть еще один мультфильм, ой, мультфильм, фильм, «Динотопия». Кстати, вот это, по-моему, с Холмарка в первую очередь у нас, но мне даже такое чувство, что там Дисней тоже где-то покопался, но не уверен. Ну, Холмарк, кстати, тоже мне в свое время очень нравился, не знаю, существует ли он сейчас, но, по-моему, да, по-моему, сейчас они тоже что-то снимают, но вот они очень много таких приятных сказок делали. Всякие там «Десятое королевство», там «Путешествие в страну фей». Если кто-то не смотрел, любите такие медленные, приятные, душевные сказки, ну, тоже всем могу рекомендовать. И одна из них «Динотопия». Тоже, опять же, если кто не смотрел, посмотрите. Несмотря на то, что это ранние 2000-е, графика там ничего себе вполне. Вот, и даже в плане динозавров там как бы в целом все не так уж, чтобы плохо. И много тоже разных динозавров представлено. И один из главных персонажей это Зиппо Традон. И, опять же, ну, как бы он изображен суперумным. Снова он без перьев, сори, но в целом весьма неплох и классно, что он изображен суперумным. Правда, вот с пальцами тут опять какая-то ересь творится. То есть, ну, у Традона, если что, три пальца на передних лапах, теперь тут вот почему-то четыре появилось. Опять, видимо, художник, я так вижу. Художник не может изобразить то количество пальцев у динозавра, которое должно быть. Он должен изобразить то количество пальцев, которое ему кажется. Да. В этом плане, видимо, художники и нейросети во многом похожи. Я говорил то, что я в обратную сторону, эта идея тоже работает, когда в мультфильмах или фильмах показывают каких-нибудь персонажей, наоборот, с супер маленьким интеллектом из-за того, что они реально, как динозавры, были такие глуповатые. Например, стегозавры, анкилозавры, очень глупые товарищи. И в мультфильме «Динозавр» анкилозавр показан очень глупеньким, там такой вообще прям как зверюшка, как собачка. А в мультфильме «Земля до начала времен» там стегозавр показан, ну, прям дуб дубом просто, прошу прощения уж, наверное, нехорошо так говорить, там всяческая политкорректность и прочее, но вот что уж делать. У него явно там с коэффициентом энцефализации проблемки, скажем честно. Вот, однако, тут стоит оговориться, что есть один нюанс, прям такая всеобщая договоренность. Да, как бы хищники, ну, во-первых, хищники во многих мультфильмах оказываются глупыми совершенно, не говорящими никакими. Ну, потому что, как правило, у нас травоядные герои, а хищники, ну, это просто какие-то зверюги непонятные. Хотя хищники, по идее, умнее. И второй момент, вот в большинстве мультфильмов, фильмов завроподы должны быть умными. Они прям центральные персонажи, и они вообще супергении. Почему, если учесть, что у них коэффициент энцефализации вообще минимальный, но это вот явно, ну, самые глупые динозавры? Вот это для меня остается некоторой загадкой. Ну, так сложилась, видимо, такая традиция. Также довольно любопытно, что иногда даже какие-то тонкие детали из, вот, скажем так, особенностей поведения динозавров тоже в художественных фильмах, мультфильмах находят свое отражение. Например, это Авираптор, опять в мультфильме динозавр, который крадет яйцо. Вот, собственно, начинается мультфильм с того, что он крадет яйцо. Авирапторы изначально считались яйцекрадами. И это классно, то есть, что так вот отразили эту особенность. Но, правда, я уверен, что сейчас вот практически все уже наслышаны о том, что это неправда. Хотя он даже по имени яйцекрад, предпочитающий рогатую морду, Авираптор филоцератопс. Но на самом деле то, что его нашли рядышком с какими-то яйцами, это не значит, что он таскал яйца у протоцератопса. Как потом было установлено, он охранял свои собственные яйца. А вот что-то там рядом делал протоцератопс, на самом деле большой вопрос. Вот. Авирапторы сейчас считаются суперзаботливыми родителями. Было найдено яйцо, в котором, собственно, был скелетик авираптора. Был найден родитель, как сейчас мы знаем, отец, авираптор на гнезде. Вот. Так что он буквально там умер, защищая своих малышей, и это, конечно, очень благородно. Ну и последнее, наверное, что я хотел сказать в целом про всякие мультфильмы, фильмы и прочее про динозавров, это то, что, ну я уже на это обращал внимание, наверное, главная их проблема — это то, что всегда там смешаны бульдоги с носорогами, смешаны вообще все динозавры всех времен. Но это очень неправильно, это, ну, как бы все равно, что смешать там, не знаю, динозавров и слонов, людей. Это как бы смешать тираннозавра и стегозавра, это даже более, на самом деле, грубая ошибка, чем смешать там, не знаю, тираннозавра и человека. Там по времени разница больше. Однако же вот считают, что люди тут прям совсем другая история, а динозавры, ну подумаешь, они все динозавры, можно их всех перемешать. Вообще можно то и димитродон какую-нибудь до кучи поместить. Ну вот это вот ошибка, которую все допускают, ну и, наверное, зря. Можно было бы ее не допускать, а показать лучше каких-нибудь еще малоизвестных динозавров, зато примерно того же времени. Я, в принципе, подхожу к концу своего рассказа, и у многих, наверное, возникнет вопрос: что? Как? А где, прошу прощения, парк юрского периода? Где же мир юрского периода? А где же, ну вот, извините, какой-нибудь затерянный мир? Но здесь есть два момента. Значит, первый момент. Да, я знаю о том, что они существуют, честно. Я слышал об этих фильмах, я их даже смотрел. Ну, первый момент, то, что там на самом деле во многом таких вот прям супер каких-то вот глобальных таких вот ошибок нету, есть совсем другие ошибки, и уже более тонкие их надо разбирать. Это первый момент. Второй момент, это большие фильмы, особенно, конечно, парк юрского периода, мир юрского периода, где очень много динозавров, и там можно буквально каждого разбирать и смотреть, что у него правильно, что неправильно. Вот кто больше показан, кто меньше, у кого какие ошибки. Вот. То есть, иными словами, это все можно сделать. И опять же, если вы хотите, я готов разобрать и затерянный мир, и парк, или мир юрского периода. Но только уже в другой раз, не сегодня явно. Это второй момент. Ну и, наконец, третий момент. Я вот не знаю, насколько это вообще нужно делать, потому что, ну, настолько это хайповые фильмы, что их разбирали бесконечно. На каких-нибудь ученых против мифов, на каких-то там непонятных YouTube-каналах, на понятных YouTube-каналах. Ну вот все, кому не лень, и блогеры, и палеонтологи, уже все по ним прошлись. Уже про них рассказывал Павел Петрович Скучес. Уже о них рассказывал, по-моему, упоротый палеонтолог. Об этой их франшизах рассказывал, ну не знаю, какой-нибудь там The Last Dino. Об этом рассказывал даже я. И ей можно это видео, в принципе, найти в интернете. Я уж не помню, на каком канале, но меня уже спрашивали, и там вот мучили по парку юрского периода. Так что, ну, если вам этого всего мало, и вы хотите вот, тоже, чтобы я на архе подробнейшим образом по этим фильмам прошелся, я героически готов это сделать. Но пока что я решил этого не делать, а взять те фильмы, мультфильмы, которые никто ни разу еще не разбирал с точки зрения палеонтолога, или если разбирали, то я это как-то пропустил, с одной стороны. А с другой стороны, мне просто хотелось показать, как много всяких фильмов, мультфильмов на самом деле. И лишний раз обратить ваше внимание на какие-то мультфильмы или фильмы, которые, возможно, вы пропустили. Вот теперь на этом я заканчиваю свою сегодняшнюю тираду. Спасибо вам за внимание, и, конечно же, я готов ответить на вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Да, мы пока собираем вопросы. Вопросы за донат задаются вне очереди. Хотя мы уже набрали на следующий эфир. Ура!
0: Вах! Здорово!
1: Да, и у нас есть первый вопрос.
0: Спасибо всем.
1: Спасибо. У нас есть первый вопрос за донат.
0: Угу.
1: Насколько актуально собрание Ю.А. Орлова «Основы палеонтологии» и важно ли оно для изучения новичку?
0: Ну, давайте сразу отвечу на вторую половину, а потом мы вернемся к первой. Важно. Очень важно. Но я, правда, вот не знаю, насколько новичку, потому что... Но даже мне, как палеонтологу, вот как бы тяжеловато просто сидеть и читать там перед сном собрание основы палеонтологии, потому что это, ну, это очень специфическая вещь, прямо скажем. То есть, если мне требуется какая-то определенная информация о каком-то скелете, о каком-то там положении костей или там еще что-то, или я там, не знаю, хочу разобраться, как там менялось представление о систематике, я обращаюсь к основам палеонтологии активнейшим образом. Но... Это не та книга, которая, допустим, сможет сформировать ваше представление о мироздании, там, не знаю, упорядочить познание в истории, в эволюции. Нет, ну это тяжело на самом деле. Это очень специфическая книга, это просто собрание вот всех вот палеонтологических данных, всей систематической части, которая была известна на тот момент. Оно до сих пор актуально по некоторым вопросам, оно до сих пор важно, но стоит отметить, что, конечно же, оно устарело по многим пунктам, потому что у нас в первую очередь изменилась систематика, вот, причем настолько изменилась, что вот, пожалуй, систематикой я бы не рекомендовал пользоваться вообще из этой книги. Но и с другой стороны, у нас как бы появились новые данные по некоторым животным, и мы там немножко изменили представление об их морфологии. Но, во-первых, есть некоторые животные, которые вообще с тех пор практически не описывались, и там все, что на тот момент было известно, собрано. А во-вторых, там очень подробно описаны многие животные, и мало где их еще так описывали. То есть и вот в этом плане эта книга, конечно, крайне ценна. Скажем так, было бы вот вообще очень здорово, если бы их вообще детальнейшим образом переработали и переиздали в какой-то степени. Вот это было бы особенно классно, тогда бы это было бы просто идеально. Но даже сейчас они все еще имеют большую ценность. И, кстати, здесь же могу отметить, что в принципе, ну в какой-то степени работа такая была проделана, но, к сожалению, она там разбросана на большой промежуток времени, она... ну, наверное, не охватывает всего того, что охватывали основу палеонтологии. То есть, если основу палеонтологии просто взяли и все описали, да, то потом вот появились серия, где-то начиная, по-моему, с 2000-х годов или с конца 90-х, «Ископаемые позвоночные России». И там вышли отдельно тома по рыбам, есть тома по рептилиям и птицам, я знаю. Ну и там вот гораздо лучше, хотя тоже некоторые вещи уже успели устареть, хотя там некоторые книги, например, в 16-м году только вышли. Ну и вот, как я уже упомянул, к сожалению, по-моему, там они еще не охватили все, вот как основу палеонтологии. Хотя, может быть, сейчас уже и охватили. Ну и кроме того, они очень, я говорю, так это оказались растянуты во времени, поэтому там, например, рыбы вышли типа... уже почти 10 лет назад, там какие-нибудь там рептилии вышли 7 лет назад, млекопитающие, по-моему, совсем недавно. Ну, то есть там большой довольно временной разброс, очень разные подходы. Ну, и, в общем, мне кажется, немножечко там нет такой единой системы, как в основах палеонтологии, хотя эти книги тоже очень хорошие, и даже, ну, наверное, их резонно гораздо больше почитать, чем основы палеонтологии. Но основы палеонтологии тоже крутые.
1: Наши слушатели очень волнуются за ваше здоровье. Все ли у вас хорошо?
0: Ой, да, ну, как бы конец лета, то тепло, то холодно. Ну, понятное дело, что можно как бы немножечко и подпростыть, но на самом деле, по-моему, я даже что-то подавился, типа, да. Кофе пил, какая-то там заварка осталась, ну, в общем, ничего серьезного. Надеюсь. Сам на это искренне надеюсь, так что не переживайте. Спасибо большое.
1: Да, давайте следующий вопрос. А что за динозавр, которого сначала придумали в компьютерной игре, а потом позже нашли остатки динозавра, который походил на него, и найденному динозавру дали название придуманного для игры? Какая игра?
0: По-моему,
1: Уточните, пожалуйста.
0: да. Я понимаю, да, что это, как говорится. Ну, я даже примерно представляю, о чем идет речь, но я, к сожалению, не помню ни игру, ни конкретно, кто это был. По-моему, кого-то из этих, как раз из рапторов там заранее как бы предсказали. Но я не уверен, кстати, опять же, что ему дали какое-то именно такое же название. То есть я знаю, что в какой-то, по-моему, мне даже кажется, что еще до игры, то ли в фильме в каком-то, то ли в книге он там промелькнул. Вот, потом его перенесли в игру, просто какого-то гигантского раптора, ну, типа, гораздо большего, чем существует на самом деле. И, по-моему, потом, собственно говоря, считается, что вот Юта-раптор, который был описан гораздо позже, вот он как раз и является этим самым раптором. Но в игре он точно не так назывался. То есть, ну, по-моему, просто вот был большой раптор описан. По-моему, даже начинается вся история, опять же, с того же Майкла Крайтона, который описал слишком больших рапторов. Потом какие-то рапторы слишком крупные появились в парках юрского периода в фильмах. Потом они появились и в какой-то книге, потом в игре. А потом оказалось, что вот реально были юта-рапторы очень большие. Вот, и их, собственно, описали. Ну, какая-то такая история, по-моему. Если я что-то путаю или кто-то знает больше, ну, опять же, напишите в комментариях. Я никогда не против лишней информации, особенно полезной и правильной.
1: Следующий вопрос. Мне понравился какой-то комментарий по поводу своих названий в Земле до начала времен. Комментарий следующий. Вы правда думаете, что если бы динозавры были разумными, то они бы друг друга называли теми названиями, которые им дадут какие-то лысые обезьяны спустя миллионы лет?
0: Ну, это даже, мне кажется, скорее не... Ну, не, ну, понятное дело, что они, безусловно, бы себя так не называли, я в этом даже не сомневаюсь, но тут некоторая, так сказать, смесь бульдога с носорогом произошла, потому что действительно Земле до начала времен у них были своеобразные названия, с этим я спорить не буду, но вот про то, что прошло миллионы лет и динозавры поумнели, это сюжет все-таки хорошего динозавра. В «Земле до начала времен» она не зря называется «Земля до начала времен». Это как бы про те времена. Так что никакие там миллионы лет не прошли. Ну, это просто такой вот тоже комментарий к комментарию. Хотел бы отметить. А тогда, ну, конечно, я думаю, что если бы динозавры были разумны, они бы себя так не называли. Ну, вот, те же дельфины, которые достаточно разумные, там, друг другу дают имена. Ну, как бы они не совсем такие, как обычно мы даем имена дельфинам. Не флиппер, прямо скажем.
1: Как-то у нас вопросов нет.
0: Вау. Интересно, деньги есть, вопросов нет. Это приятно, на самом деле, конечно. Но в какой-то степени, но я как бы не против пообщаться, так что. Тут
1: Ну,
0: два варианта, как
1: а вот
0: обычно. Я
1: был
0: либо все
1: вопрос.
0: слишком хорошо рассказал, и уже вообще вопросов никаких не осталось, либо народ как бы в полном шоке и просто не понимает, что тут можно спросить. Вот, ожидал чего-то совсем другого.
1: Да,
0: Надеюсь,
1: был
0: что все-таки первый
1: вопрос,
0: сценарий.
1: но вы вроде в конце лекции своей его немного затронули. Разбор экранизации «Затерянного мира».
0: Да, я больше того могу сказать, что я вот там показал конкретно 2001 экранизации, ну, как это называется, обложку, вот, афишку. А вообще-то их было несколько, я уверен, что вы об этом тоже знаете. Была даже какая-то шуточная, комедийная, вот. Так что как там только над этим затерянным миром не издевались. Ну, можно, в принципе, как-нибудь пройтись по затерянным мирам. Тем более, что в отличие от как раз парков и миров юрского периода, которые уже просто разобрали буквально по косточкам, вот затерянный мир как-то меньше все-таки. Можно. Одобряю такой план.
1: Есть же еще затерянный мир, который показан в Кинг-Конге, где они там приплывают на остров, и там они видят всяких доисторических существ.
0: Да, но там, правда, минимум такой, как бы.
1: Огромных
0: Ну,
1: размеров, правда.
0: тираннозавр там, конечно, вот фигурирует, без него уж никак, я понимаю. Причем это еще даже с первого Кинг-Конга. Вот когда там появился какой-то Кинг-Конг, типа там 15-го года или еще что-то в этом
1: Нет,
0: духе,
1: вот
0: там
1: последний,
0: многие
1: да,
0: возмущались,
1: Кинг-Конг.
0: что типа там, ну, ешь, откуда там тираннозавр появился, это что такое, вообще не канон и прочее. Но вот забывая про то, что на самом деле это самый канонский канон, потому что в первом Кинг-Конге был тираннозавр, и вот этот там кукольный Кинг-Конг с ним тебе сажался.
1: Да, он их там как орешки щелкал.
0: Да, но ну да, можно, в принципе, этих. Так вот, у нас сегодня такие совсем детские получились мультфильмы, фильмы. А можно по Жесткачу пройти? Вот. Можно еще какой-нибудь Портал Юрского периода вспомнить. Я не знаю, кто-нибудь смотрел его или нет. Вот, это сериал. Там тоже динозавров хватает. Вот, можно еще по каким-нибудь там этим мультипликации мир юрского периода пройтись. Причем, что интересно, что мультипликация это отличается, как ни странно, от кинематографической вселенной. А игры еще отличаются. То есть там тоже много приколов. И можно по играм пройтись. Вот, игры, кстати, это тоже прям отдельная тема. Я понятное дело, я обожаю игры про динозавров, но как могло быть иначе? И, ну, как бы там много чего интересного есть.
1: Наш слушатель говорит, почаще приглашайте в свои эфиры Ярослава. Ярослав у нас бывает каждую неделю по понедельникам в
0: Да, уже
1: эфирах.
0: довольно часто,
1: Да,
0: прямо
1: за
0: скажем.
1: последние полгода это значит по понедельникам в 4 часа. Каждую неделю Ярослав у нас в эфире. А у нас появились новые вопросы. Как вам прогулки с динозаврами 3D? Как на мой взгляд, это единственный мультфильм, где динозавры могли встретиться.
0: Вот я последний комментарий не понял, честно говоря, насчет того, что они могли встретиться. Но я его очень плохо помню, я его смотрел один раз, по-моему, только тогда, когда он вышел, и он меня как-то не особо впечатлил. Могу сказать сразу, что он определенно оказался хуже, чем прогулки с динозаврами, вот, по многим параметрам, хотя графика там лучше, но вот, к сожалению, там палеонтология хромает гораздо сильнее. Вот, и это меня очень сильно огорчило, я поэтому больше к нему не возвращался. Ну, надо, наверное, еще разок пересмотреть, и тогда можно будет высказать уже какое-то более конкретное такое научное, скажем так, мнение. Кстати, есть же еще мультфильм «Тарбозавр», я его тоже обошел стороной. Он такой просто приближенный максимально, наверное, к документалке, вот. Хотя это и мультфильм. Но там, конечно, тоже косяков хватает. Хотя там все говорили в свое время, вах, это прям такой мультфильм, который там вот сделан, там, не знаю, всеми палеонтологами Земли в самом идеальном виде вообще просто. Ну, блин, нет. Нет, это не так. Там много косяков, очень много. Меня этот мультфильм тоже не впечатлил, но, опять же, таким яростным динофаном, которым надо посмотреть все, стоит его посмотреть. Да, есть такой мультфильм. Вот еще какой-то был короткометражный прикольный мультфильм про тираннозаврика, который там от кого-то убегал, потом плавать учился. Я не знаю, к сожалению, как он называется, но вот этот мультфильм мне понравился. Он прекрасен.
1: Расскажите, как озвучивали парк юрского периода?
0: Опять же, про это есть множество документальных фильмов, в которых подробнейшим образом рассказано, как это все озвучивали. Животными озвучивали. Ну, собственно, это классика. У нас других вариантов нет, у нас нет динозавров. Поэтому либо мы генерируем что-нибудь на синтезаторе, а это заведомо будет звучать очень не очень. Вот, и все сразу поймут какой-то подвох. Либо это будут какие-нибудь животные, которые переработаны. И в случае, как бы с парком юрского периода, они, можно сказать, в этом плане задали планку определенную, потому что там все звучит классно. То есть там по звукам кажется, что это реально вот животные. Вот, смотришь, ну, полное погружение в лор происходит. И это потому, что это реальные звуки животных. Другой разговор, то, что, конечно, это звуки современных животных, причем они смикшированы каким-то случайным образом, ну, чтобы им шло, скажем так, что вот. Такой звук тиранозавру идет явно. Но вот он прикольный, он какой-то странный, непонятный. Там вот намикшировали немножечко, и получилось прикольно. Вот. Где-то там птичьи звуки, где-то звуки там льва, обработанные у того же тиранозавра, по-моему. Вот. Ну, получилось интересно, хотя, ну, я говорю, это были все-таки не научно выверенные звуки, это были просто звуки животных, чтобы вот они были похожи на какие бы то ни было реальные. Но мы сейчас понимаем в некоторых случаях, что все-таки, скорее всего, звуки были сильно не такие. Какие именно, мы мало для кого понимаем, но какое-то осознание приходит. Например, есть реконструкция в одном из документалок звука тираннозавра. Конечно, опять же, не находили ни подъязычных костей, не находили никаких связок, поэтому это все в некоторой степени фантазия. Но эта фантазия уже основанная хотя бы на том, что тираннозавр близок к крокодилу, с одной стороны, а с другой стороны, к устройству уха тираннозавра, который улавливает только низкие частоты. Там такой супер низкочастотный звук. Очень прикольный, только вот слушать его надо либо в очень хороших наушниках, либо в колонках с таким классным сабвуфером, потому что я вот, например, на ноутбуке пытался послушать, я вообще ничего не понял, чуть-чуть подумал, что у меня что-то сломалось, ничего не было. Потом вот послушал на хорошей аппаратуре и понял, что, короче говоря, чтобы воспроизвести звук тираннозавра, нужен тираннозавр. Ну или хотя бы хай-фай оборудование. Но, пользуясь случаем, да, конечно, как я могу не порекламировать Динопедию, в которой я работаю, ведь отчасти с моей легкой руки вот появились звуки у наших всех животных. Ну, не уверен даже, я уже сам не помню, так сказать, предысторию, я ли предложил, чтобы звуки были, по-моему, даже это была все-таки не моя идея, но это было мною одобрено. И многие звуки я рекомендовал, с кого и как брать. Поэтому, ну, на мой взгляд, у нас получилось все максимально достоверно, насколько это возможно. Но, опять же, если у кого-то есть Динопедия, можете оценить, где-нибудь там написать какой-нибудь комментарий. Интересно ваше мнение на этот счет. Мы старались.
1: Чтобы низкочастотные звуки слушать, нужен динобуфер.
0: Угу.
1: Скажите, пожалуйста, будет ли разбор на Primal? Это игра такая, да?
0: Да, это игра. Ну,
1: где разбор? Может быть, вы выпустите отдельный ролик?
0: Нет, я понимаю, да-да-да. Но я не знаю, стоит ли вот прямо разбирать отдельную игру, тем более, что вот эти все современные игры, они, сволочи, такие неплохи. Вот, то есть там как бы с каждым разом, как ни странно, все меньше и меньше остается каких-то ошибок, и да, там можно позанудствовать, что вот у этого тираннозавра слишком большое брюхо, а этот вообще какой-то слишком сиреневый. Но в целом каждый раз они становятся все лучше и лучше, а к тому же сейчас еще появилась возможность там зайти и как-то эти модельки поменять по ходу дела и видеть там какие-то обновления выпустить, аддоны, и палеонтологи что-нибудь выпустили, что-нибудь сделали, они хопа, и поменяли. Вот, и поэтому там все на самом деле отнюдь не так уж плохо. Но поэтому я не знаю, есть ли смысл именно Primal взять, но в принципе вот взять прям вот игры за горло и пройтись просто по всем играм от самых ранних. Я вот, например, не мог бы пройти мимо никак какого-нибудь Динокризиса, вот, хотя он устарел по всем параметрам, но, блин, да, как фанат Резидентов и Вов и Динокризисов, я не могу. Ну вот, разобрать все игры, вспомнить, какие вообще, в принципе, были игры по динозаврам, каких-нибудь
1: Турок,
0: там Туроков.
1: Еще был.
0: Какие-нибудь, да-да-да, был там Турок.
1: Это же вообще древняя игра.
0: Сейчас чего только нет, там всякие, там, там этот, Айсел какой-нибудь, там этот, как он называется, ой, господи, этот, ладно, вылетело из головы, ну, короче, сейчас вообще полно этих игр про динозавров, в основном это вообще какие-то симуляторы жизни динозавра, что лишний раз добавляет какой-то, наверное, правдоподобности, так что это любопытно, на самом деле, хотя бы огласить весь список и какие-то основные тренды проследить. Mm-hmm. Да, это прикольно. Я думаю, что этим я когда-нибудь займусь, может быть, даже в ближайшее время. Спасибо за идею.
1: Станете, наконец-то, блогером.
0: Не, ну я с вами и так, можно сказать, в какой-то степени уже видеоблогер. Вот с вами говорить уже сколько, полгода, если не больше. Все вещаем и вещаем.
1: Это немножко другой формат. Нет, блогинг — это вот как упоротый палеонтолог работает. Это блогинг. Я имею в виду такой формат, отдельный.
0: Ну... Да, для этого времени надо очень много. Время.
1: Мощный компьютер, чтобы запустить игру.
0: Это я прям даже не представляю, это в каком я должен быть. В пространственно-временном континууме, чтобы мне на это время не хватало. Я уж сам не играю 100 лет.
1: Следующий вопрос. Кстати, как насчет Кинг-Конга 2005 года? Там... Вастатозавр — это потомок Тирекса. Что можете сказать о том, мог бы он эволюционировать в направлении зубов такого типа?
0: Прикольный вопрос, но вот, к сожалению, я не настолько идеально помню. Я помню как бы лор, что это про большую обезьяну. Помню, что там были динозавры. Ну, я не помню зубы, но я могу сейчас попробовать посмотреть. Вот, может быть, мне это удастся быстро сделать. Тогда я какой-то комментарий дам. А так, я, конечно, ну, не настолько уж я уже помню этот фильм. Ну, блин, я не могу пересматривать все фильмы, в которых фигурируют динозавры, каждые 2 минуты. Ну, это как бы сложно. И не такая у меня, к сожалению, совершенная память. Так, ну сейчас посмотрим, попробуем найти, пока можно еще следующий вопрос задать, я пока поищу.
1: А экранизацию «Затерянного мира» 98-го года видели, которая под ужастик?
0: Да, видел, но, увы, опять же, давно видел, супер каких-то детальных комментариев не смогу дать. Видел. Сам факт, видел.
1: Какое у вас мнение по поводу первобытного Гэнди Тартаковского? Тартаковский.
0: Ну, тут как бы... Сейчас, одну секундочку. Я вроде нашел, как говорится, этого Завра. Ну, что я могу сказать? Я не знаю. Я тут конкретно не вижу никаких прям супер необычных зубов. Вполне себе такие тернозавречьи, толстые сосисочные зубы загнутые. Ну, опять же, нету губ, как бы традиционно. А так... Ну, никакой там дифференциации зубов или каких-то там, не знаю, зубов суперплоских я не вижу. Если вы какие-то конкретные интересные факты хотите сказать, можете тогда уточнить, пожалуйста, в вашем вопросе. На мой взгляд, зубы как зубы. Вот. Такие вполне себе тернозаврящие. Так, значит, вернемся к этому первобытному. Да?
1: Первобытный Гэнди Тартаковский.
0: Да-да-да, я знаю, о чем идет речь. Ну, смотрите, значит, тут можно как бы несколько сразу фактов сказать. То есть, во-первых, как бы есть у нас художественное восприятие такое, чисто человеческое, да. Я ни разу в этом плане не эксперт, но чисто человеческое мнение у меня, разумеется, есть к тому или иному произведению. Вот, я даже не рискую иногда его высказывать довольно смело. А с другой стороны, есть, конечно, профессиональное мнение в плане палеонтологии. Если говорить чисто человечески, ну вот мне, к сожалению, как-то вот этот формат не очень близок, поэтому я как бы, ну, с произведением познакомился вскользь и детально его не смотрел. Вот, это раз. А что касается, значит, конкретно, ну, особенностей в плане палеонтологии, опять же, ну, как бы я уже только что признался, что я, увы и ах, его в деталях не смотрел, поэтому многих деталей я, наверное, не знаю, но то, что я видел, я как бы могу сказать, что оно, ну, достаточно неплохое. То есть там, во-первых, довольно много всего показано, в общем, такого первобытного, вот. А во-вторых, ну, в принципе, вполне себе там пропорции более-менее соблюдены, ну, понятное дело, там губ у тиранозавра нету и прочее, но в целом, в целом неплохо. То есть, ну, скажем так, не хуже, чем в каком-либо другом мультфильме. О, кстати, я сейчас вспомнил еще один неожиданно даже для себя мультфильм, в котором тоже фигурируют динозавры. Это, например, те же эти «Семейка Флинстоун». Там, правда, один-единственный динозавр, но зато какой. Вот. Он тоже, конечно, совершенно неправильный, но прикольный. Я думаю, что его, конечно, надо разбирать в комнате Дробышевском, там так, про древних людей.
1: А смелодон мог мурлыкать?
0: Любопытный вопрос. Ну и я не смогу дать однозначный ответ, хотя склоняюсь к мнению, что скорее нет. Вот, по крайней мере, ну как бы очень мало современных кошачьих вот так вот в такие звуки способны воспроизводить. Я думаю, что смелодон тоже вряд ли. Но, увы, проверить это не получается пока. Угу. Но в любом случае зубы тут ни при чем. То есть, как бы, если вы в том смысле, что вот ему зубы мешали, ну, как бы, нет, кошки мурлыкают не зубами, поэтому это как раз можно не учитывать. Просто это как бы довольно... своеобразный способ общения, и вообще у кошек на самом деле очень разные голоса. Вот, есть какие-нибудь там ягуарунди и еще чего-то, которые вообще такими голосами, такие звуки издают забавные. Вот, но это лишний раз указывает на то, что насколько разнообразен звуковой ассортимент животных окружающей природы, и как сложно понять, какие же звуки издавали древние животные.
1: А искусственный интеллект рисовал ли динозавров? А основывается ли искусственный интеллект на научных исследованиях, или он, интеллект, поборник чистого искусства?
0: Искусственный интеллект, как известно, рисует все, что его попросит. Поэтому Даже если бы искусственный интеллект никогда в жизни не рисовал динозавра, вы можете просто сейчас попросить его, он вам точно нарисует. Но, ну, как бы, я палеонтолог, и мне тоже интересно, что такое искусственный интеллект, поэтому я, конечно же, прошелся по всем там этим, ну, я думаю, что я могу назвать эти искусственные сети, я уже, наверное, прорекламировал все, что только можно, так что это может тоже... Вот, всякие там Stable Diffusion всевозможные, там Midjourney и прочее, прочее, прочее. Вот там Danash какие-то там тоже эти варианты. И каждый этой нейросети я приходил с вопросом, нарисуй мне динозавра. Вот это как бы моя главная задача. Мне было интересно, какая из нейросетей сможет нарисовать динозавра. Так вот, могу поделиться, собственно, своими изысканиями. Никакая. Не могут искусственные интеллекты рисовать динозавров. Вот у них прям с ними просто катастрофическая проблема. Можете, кстати, даже не просить нарисовать искусственный интеллект динозавра, а посмотреть просто динозавра, нарисованного искусственным интеллектом, забить там много людей, которые готовы поделиться своим великим творчеством, созданным за несколько секунд, и сказать, а я вот нарисовал динозавра, и там вот только достаточно искусственный интеллект в поиске ввести, и там много этих динозавров вылезет. О, это просто страшная дичь, то есть там посмотришь на этих персонажей некоторое время, и как бы там потом ночью его не уснешь, причем, скорее всего, и ни одну ночь не уснешь. Причем, скорее всего, и ни одну ночь не уснешь. Ну, я подозреваю, что, видимо, динозавры это не те объекты, которые как бы вскармливали искусственному интеллекту. Никакого научного подхода у него точно нет. Это вот прям явно даже искусство палеохудожников, видимо, искусственному интеллекту не загружали. Потому что иначе бы такого эффекта не получилось. То есть единственное, что там что-то рептилийное проскакивает, иногда даже какая-то длинная шея, может быть, даже рога, но на этом, собственно, его познание заканчивается. Трицератопс он вам не нарисует, даже Миджорни.
1: Дальше идут три вопроса от одного нашего слушателя подряд. Так, я буду задавать по одному. Они короткие. Расскажите, пожалуйста, про Эо Трагоходона.
0: Так, ну я, к сожалению, прямо вот так сходу даже не знаю, что про него рассказать. Ну, как бы это, насколько мне известно, до сих пор реально существующий вид. То есть, по-моему, никто его ни с чем еще не объединил. Вот, соответственно, ну, как бы несложно догадаться, что его описали изначально по Трахадону, потому что он предшественник Трахадона, он немножечко раньше появился вроде как. Но потом Трахадона отменили, а его Трахадон, ну, как бы остался. Вот. Ну и он утконосый. По-моему, без гребней, без всяких, так же, как эдмонтозавр. Ну и, собственно говоря, по-моему, чуть более мелкий. Больше, к сожалению, никаких особенностей не помню. Мне кажется, опять же, Википедия тут вот прям хороший помощник в таких вопросах.
1: А наши слушатели спрашивают про вымирание. У нас было два эфира про вымирание. Ссылки на эти два эфира мы разместили в чате. Гибель династии и величайшее из великих вымираний. Пожалуйста, посмотрите. Вторая часть этого вопроса. Почему в мультфильмах не показывают анкилозавра?
0: В мультфильмах
1: Не
0: показывают анкилозавра. Показывают. Вот как бы
1: показывают.
0: ответ такой, да. В мультфильмах показывают анкилозавра. И вот хотя бы тот самый мультфильм «Динозавр», на который я сегодня только что ссылался, я, собственно, показывал анкилозавра из этого мультфильма. Можете потом там видео промотать, посмотреть, полюбоваться.
1: Который с
0: И в
1: кувалдой
0: других
1: на...
0: мультфильмах.
1: Вот наш слушатель говорит, который
0: Да,
1: с
0: ну
1: кувалдой
0: конечно,
1: на
0: да.
1: хвосте. Да, спасибо.
0: Да, ну как бы и в некоторых, я уж не помню, правда, в каком из там этих многочисленных фильмов, например, «Земля до начала времен», тоже анкилозавры появлялись, вот, и в этом, как его называется, в «Ледниковом периоде 3» анкилозавр появился, он там Мэнни пытался прихлопнуть, правда, он там супер зверский какой-то, вот невероятный совершенно, гораздо более зверский, чем, по-моему, хищники, но он там тоже есть, так что много где анкилозавров
1: Он там
0: есть, ну,
1: безумный.
0: все хорошо. Ну, они там много где безумные. Вообще безумные динозавры это тренд, мне кажется. Их там много где появляются такие.
1: Но на фоне белки остальные все кажутся такими более спокойными.
0: Ой, ну да. Не, ну скрат, конечно. Скрат
1: А
0: прекрасен, черт.
1: чем жираф и титан отличаются от брахиозавра?
0: Но если разбираться в деталях, то много чем, иначе бы их там не выделили в отдельный род. Но если так вот с точки зрения такого банального подхода, он больше, он африканский, а брахиозавр американский, то есть они как бы на территориях все-таки разных жили. Вот. Ну и у него немножко другие пропорции. Но вообще они близкие, близкие родственники, безусловно. Но отличий хватает, чтобы их в разные рода отделить. А так, на самом деле, там по позвонкам есть отличия некоторые. Вот.
1: А
0: Обычно
1: вопрос
0: тонкие детали.
1: к вам не по теме.

0: либо подумать и что-то попробовать порыть. Но правда меня в этом плане смущает то, что есть, например, скажем, какие-нибудь черви, да, и у них вполне себе красная кровь. В общем, там не на основе меди. Но она даже не то, что красная, она там такая, скорее гемолимфа, такая ближе к прозрачной. Но все равно она там, по-моему, там все-таки железо у нас. А они-то, может быть, даже и подревнее будут. Ну, то есть... Не факт, не факт. Я думаю, что это скорее их какой-то отдельный эволюционный путь. Вот. В общем, вряд ли.
1: А у нас закончились вопросы.
0: Ну, даже почти закончилось время, так что, может,
1: да?
0: Все сошлось.
1: Да, спасибо за лекцию. Спасибо за ответы на вопросы. А наших слушателей, зрителей, подписчиков благодарим за ваше внимание, донаты, лайки, там, шеры, репосты, как там, нравлики еще есть такое слово сейчас новое. А ждем вас через неделю. До встречи.
0: Всем до свидания. Всем хорошей рабочей недели. Или, может, у кого-то еще отдыхательной. Ребятки-то последнюю неделю отдыхают. Удачного начала учебного года. И, конечно же, не теряйте интерес к науке. Всем пока.
1: До свидания.

Итак, май 1727 года, то есть Екатерина, проправив чуть больше 2 лет, умирает. И я напомню историю, собственно, как на престоле оказался Петр II. Значит, Екатерина болеет очень долго, почти месяц. Она завещание составляет в последнюю секунду. Завещание пишется на немецком языке немецкими министрами. Но потом его должны перевести на русский. Его начинают переводить на русский, сокращая в сокращенном виде, но пока его переводили, Екатерина умерла. И подписывать его некому. Поэтому приглашается дочка Елизавета, которая подписывает сокращенный вариант, подделывая подпись мамы, она, Елизавета так и пишет, Екатерина. Значит, подделывая мамину подпись, Елизавета подписывает сокращенный вариант завещания, который будет оглашен Меньшиковым. В завещании, в тестаменте, как тогда говорится, несколько очень странных пунктов, таких очень необычных, причудливое завещание. Наследником объявляются не дочери, не Елизавета, не Анна. Наследником объявляется внук Петра I, последний из Романовых по мужской линии, Петр Алексеевич. Это сын почти казненного царевича Алексея. Второе. Он объявляется наследником непонятно с какого момента. Просто в завещании пробел, с какого возраста. Пока он не император, правит за него Верховный Тайный Совет. Более того, Петр Алексеевич должен жениться на одной из дочерей Меньшикова. Это прописано непосредственно в завещании. Таким образом, Меньшиков гарантирует себе вхождение в царскую семью на правах отца императрицы. По сути, Меньшиков вот создал для себя идеальные условия, как стать не полудержавным властелином, а державным властелином. Никого это завещание не смутило, даже с подделанной подписью. Все члены династии Романовых поставили тоже свои подписи на листе в знак признания воли покойной монархини. После них по регламенту подписали члены Верховного Тайного Совета, потом высшие духовные иерархи. Ну, таким образом, элита Российской империи присягнула Петру II и поздравила его с восшествием на престол. Правда, без гвардейцев дело не обошлось. Гвардейцев тоже на всякий случай Меньшиков рядом со дворцом построил. Они стояли, а бы что не вышло. Но не вмешивались. Такой, можно сказать, бескровный произошел процесс передачи власти. Значит, пару слов о том, кто такой Петр II. У нас такой будет сейчас короткий рассказ, потому что это был короткий период истории, смыслом которого, собственно, была ликвидация Меньшикова, его свержение. Кто такой Петр II и откуда он вообще взялся? Он родился в 1715 году. Он не по годам развит, он такой высокий, в деда, усы пробиваются. Это плод династического брака сына Петра, царевича Алексея, с немецкой принцессой Софией Шарлоттой. София Шарлотта имела массу родственников среди многих царствующих домов в Европе. В частности, была близкой родственницей австрийской императрицы. И Петр, второй ребенок, но первый мальчик в их семье. Мама умерла через 10 дней после родов, совершенно случайно, просто простудилась, заболела и умерла. И Петр становится, ну, по логике, становится наследником престола, потому что он первый по мужской линии. Какое-то время наследником мог считаться тоже мальчик Петр, сын Екатерины, но это был ребенок, который умер, там, не дожив до 3 лет. Его очень любили родители, но он такой был неразвитый. И, в общем, Петр II – единственный наследник законной по мужской линии. В принципе, он должен был быть возведен на престол еще до Екатерины I, но вот так получилось. В свое время, когда его пытались, кстати, в первый раз после смерти Петра возвести на престол, был даже такой экзотический план, чтобы соединить как бы две петровские ветви, поженить маленького Петра II на его тетке Елизавете, дочери Петра от Екатерины, к тому моменту молодой симпатичной девушке. И вот таким образом внук по одной линии Петра станет мужем дочери Петра по другой линии. Тем более, что Елизавета Петру очень нравилась всегда. Вот в одном из хороших сериалов отечественных эта тема влюбленности Петра в Елизавету всячески развивается. Но, в общем, ничего из этого не вышло. Такой очень экзотический план. Все-таки Елизавета была на несколько лет старше Петра, а Петр к моменту этого плана ему было 10 лет. Ну, в результате он становится императором. Рассказывать о его правлении, по сути, нечего. Такая карусель, интриг и вседозволенности. Смысл свелся к тому, что буквально через 3 месяца после восшествия на престол Петра он свергает Меньшикова.
За 3 месяца Меньшиков, казалось, добился всего. Он наконец-то стал генералиссимусом. Он собрал у себя несметное количество постов и должностей. Петр, император, будущий Петр II, живет в его доме. То есть просто под прямым надсмотром. Он обращается к Меньшикову: тятенька, папа. Меньшиков решает, куда Петр пойдет, куда не пойдет, с кем встречается, с кем не встречается, что ест, что пьет. В общем, все решает за этого мальчика. И, наверное, вот эта излишняя опека сыграла злую шутку. Мальчик был с тяжелым испорченным характером, вобрал в себя, наверное, все пороки Петра. Неизвестно, были ли у него какие-то достоинства своего деда. Он начинает постоянно ругаться со своим опекуном Меньшиковым. Ругается он по двум поводам. Ну, все очень банально. Он ругается с ним из-за денег и из-за женщин. Петру не нравятся дочери Меньшикова, которые ему навязаны. Одна из которых навязана — будущие жены. Скорее всего, выбор его падает в сторону Марии, дочери Меньшикова. Он называет ее куклой, встречаться с ней не хочет, гулять с ней не хочет. Ему нравятся там другие молодые девушки. Это Меньшикова раздражает. Он еще активнее навязывает свою дочь в подружке. Петр от нее бегает. Это вот первая причина. Вторая причина — Петр, ну, как и все Романовы, он же в отрыве живет от реальной цены труда, цены товаров. Он не понимает, что сколько стоит. Вот ему там придут кто-то там и подарит ему 500 червонцев. Он говорит: а, говорит, отправьте их моей тете Лизе. Она говорила, что ей платье надо купить. Ему подарят какое-то подношение от каменщиков Петербурга. Он говорит: о, спасибо большое. Ну, вот этот сундучок золота там моей сестре Наташе отдайте и на булавки. Ну, естественно, Меньшиков, он же рачительный хозяин. Он очень богатый, но жадный. В данном случае его даже жалко, потому что он родил в государственном интересе. Он кричит ему: мальчишка, деньги верни, деньги назад, деньги в казну. В казну — это казенные деньги. Ты куда их тащишь? Сейчас расфуфырите все, раздадите. И он это забирает. Петр страшно обижается, кричит. А третий фактор — у Меньшикова колоссальное количество врагов и недоброжелателей. И они все подговаривают мальчика Петра против такого навязчивого и раздражающего его опекуна. Они рассказывают ему, как Меньшиков убил его отца. Ну, что, конечно, не совсем правда, но Меньшиков принимал участие в суде над его отцом, обвиненным самим Петром I государем в государственной измене. Как Меньшиков ворует, сколько у него, вот, говорит, он тебе копейки отбирает, у тебя у самого несметные богатства, у самого счета в зарубежных банках, а он со всех берет взятки, у него все на откатах. И вообще, ты хоть и молодой, но ты же государь-император. А за тебя рулит вот этот дядька, крестолюбивый, который свою некрасивую дочку пытается за тебя выдать. Вот. Вот давайте мы лучше пойдем с тобой выпьем, погуляем, съездим на охоту, потусуемся, и там вообще молодые симпатичные девчонки. Вот так примитивно, банально Петр настраивается против Меньшикова. Всего бы этого не было. Тут, в данном случае, воля Петра имеет минимальное значение. Если бы Меньшикова не окружал целый ряд ненавидящих его и боящихся его людей. Но в итоге они все настраивают Петра против Меньшикова. И в конце концов, осенью того же года, Меньшиков отправляется в опалу. Да, прежде чем говорить об этом, я, наверное, скажу пару слов, как Петра учили, поскольку сохранилась записка руки самого Петра II о его обучении распорядке дня. Это не так, как учили потом в XIX веке, и как Екатерина учила будущих императоров по-настоящему. Вот Петра II учили так. В понедельник пополудни от 2 до 3 часов надобно учиться. От 2 до 3 часов. А потом солдат учить. Вторник и четверг пополудни с собаками в поле гулять. В среду пополудни солдат обучать. В пятницу пополудни с птицами ездить. А в субботу пополудни музыкой и танцеванием заниматься. В воскресенье пополудни в летний дом. Вот такое времяпровождение школьника. Естественно, ничего хорошего его там не учили. В лучшем случае Астерман рассказывал ему байки из русской истории. Далее, в сентябре того же 1727 года, через несколько месяцев после восшествия на престол, Петр II официально уведомляет Верховный Совет и Гвардию, что отныне все указания им будут подписываться и отправляться им лично, а не Меньшикову. То есть он фактически дезавуирует своего верховного опекуна. До этого
Он издает целый ряд указов. Очевидно, эти указы пишутся, опять же, недоброжелателями Меньшикова, а Петр их подписывает. Это такое поэтапное опало. Сначала следует указ о переезде всего царского двора с Васильевского острова, где живет Меньшиков, и об отъезде туда всех, собственно, царедворцев Петра II. Отдельный указ о домашнем аресте Меньшикова. Потом о замене коменданта Петропавловской крепости. Это очень важный указ. Это человек был лояльный Меньшикову, который крепость контролировала с военной точки зрения Петербург. И затем поступает специальная записка Остермана о судьбе Меньшикова, которую Верховный Совет рассматривает в присутствии царя, после чего следует указ о ссылке Меньшикова в Березов. Имущество Меньшикова конфискуется. Имущество Меньшикова – это примерно 100 тысяч крепостных душ. Ну, для понимания, что такое 100 тысяч крепостных душ, это основной капитал того времени. У Пушкина было 200 крепостных душ, и Пушкин был вполне себе обеспеченным человеком. Если в память играл в карты, конечно. У Меньшикова изымается капитал в размере 13 миллионов рублей, сумма, которую можно сравнить только с бюджетом Российской империи, но это примерно сумма, сопоставимая с годовым бюджетом. Переведите на современные деньги, посмотрите бюджет Российской Федерации, вот столько изымается у Меньшикова денег, большая часть которых находится в иностранных банках. Меньшикова изымается на миллион недвижимости и драгоценных камней, одной только золотой и серебряной посуды, как написано в описи, более 200 пудов. Александр Данилович заканчивает свою жизнь в ссылке на территории нынешнего Ханты-Мансийского округа. Именно и там находится поселение Березов. По дороге в Березов умирает жена Меньшикова, любимица Петра I. Сам царедворец потом с горькой иронией вспоминает, что когда-то он плотничал вместе с самым великим плотником в стране, с самим Петром, и говорит: «С простой жизни я начал, простой жизнью и закончу». Вспоминает он, как плотничал вместе с Петром, потому что в Березове у Меньшикова нет дома, и ему пришлось срубить себе избу собственными руками, вспомнив навыки. Потом он срубит себе небольшую церковь, в которую будет ходить молиться каждый день, благодарить Бога за то, что тот спустил его с небес на землю, спустил его с той недосягаемой высоты, на которую вознесся бывший торговец пирожками. Меньшиков умрет от оспы, 56 лет, и будет похоронен у алтаря той самой маленькой, построенной его собственными руками, деревянной церквушки. Спустя много лет разлившаяся река смоет могилу, и мы сейчас не знаем, где был похоронен Меньшиков. Его дочь Мария, та самая, которая должна была стать императрицей, переживет отца ненадолго. Меньшиков сам умер в ноябре, кстати, в день своего рождения. А его дочка Маша умрет через месяц, в декабре, и тоже в день своего рождения, в день своего 18-летия. Меньшикову останется еще дочь и сын, сын тоже Александр, и дочь Александра. И буквально через 2 месяца, сразу после смерти Петра II, их вернут из ссылки. Они оба вернутся в Петербург. Александр поступит на военную службу в гвардейский Преображенский полк, дослужится до генерала, проживет достойную жизнь. Праправнук Меньшикова будет главнокомандующим русскими войсками в той самой знаменитой Крымской войне, когда осаждали Севастополь. А дочь Меньшикова выйдет замуж за родного брата Берона, того самого Берона. Брат Берона, говорят, очень любил ее и горевал, когда она умрет родами. Вот так соратник Петра Великого, наверное, самый прославленный его настоящий товарищ, строитель Петербурга, военного флота, новой армии, всесильный царедворец, собравший колоссальное количество титулов, генералиссимус, оказался в конце своей жизни в гораздо более плачевном, тяжелом состоянии, чем он начинал, и осознал, что он на самом деле никто, что он всего лишь раб, холоп, мальчишки, государя-императора, который может росчерком пера или мановением руки превратить его обратно в пыль. Может уничтожить всю его жизнь. Мог и, собственно, уничтожил. Чем занимался Петр II после того, как он сделал в возрасте 12 лет главный поступок своей жизни, уничтожил Меньшикова? Чем он занимался до смерти? Гулял.
Петр II попадет под влияние семьи Долгоруких, старинного княжеского боярского рода. Его лучшим другом станет Иван Долгорукий, который имел просто на него какое-то магическое влияние. Юноша несколько годами старше Петра. Станет его лучшим товарищем, наперстником, сотоварищем по пьянкам, гулянкам, охотам. Они переедут в Москву, переедет весь двор в Москву, и фактически на год с лишним столицей Российской империи станет. Это официально никак не провозглашалось, но так было принято. Где царский двор, там и столица. Фактически на целый год столицей Российской империи опять станет Москва. Петр II в Москве полностью отстранится от любых государственных дел. Вообще за все время своего правления этот юноша побывал на заседании Государственного совета один единственный раз. Все время в Москве он будет посвящать исключительно охотам, увеселениям, в компании Долгоруких, в компании своей любимой сестры Натальи и в компании дочери Петра Елизаветы, своей тетки, в которую, опять же, если верить нашим сериалам, он был страшно влюблен. Долгоруковы получили огромную власть после опалы Меньшикова, и фактически все вот властные полномочия Меньшикова перешли к клану Долгоруких. Кстати сказать, забегая немного вперед, скажу, что эту семью ждало чудовищное, страшное, может быть, какое-то немыслимое наказание. Какая-то страшная судьба у почти всех членов этого могущественнейшего клана времен Петра II. Они все получили высокие должности, стали членами Верховного Тайного Совета. Сестра Ивана Долгорукого, лучшего товарища теперь, государя-императора, тут же была провозглашена невеста императора сразу же. То есть не дочка Меньшикова, а сестра Долгорукого. Они обручились. Кстати, символично, что после обручения Катя Долгорукая села, соответственно, в карету. На карете была уже корона. Она отъехала чуть-чуть от места, где проходило обручение. Карета за что-то зацепилась, подскочила, и корона с дверцы кареты упала прямо в грязь. Вот так же пойдет потом в грязь весь клан Долгоруких. Это действительно будет очень трагическая и жуткая история. Что в это время происходило в Петербурге, когда весь двор из столицы переехал в Москву? Петербург пришел в запустение. Дворцы ветшали, брусчатка зарастала постепенно травой. Говорят, что по улицам Петербурга по ночам бегали волки. Петербург спас энергичный губернатор, граф Миних. Его отправили в Петербург как бы в ссылку, да, но будучи там в ссылке, он как раз затеял масштабные благоустроительные работы, строил здание 12 коллегии, достроил Петропавловскую крепость, укреплял Кронштадт. В общем, много и активно занимался городом, и этот активный городоначальник фактически, можно сказать, спас наш город, потому что если бы городом не занимались полтора года, он пришел бы в полное запустение. Миних – это тот самый Миних, будущий фельдмаршал, который знаменит своей яркой фразой. Фраза звучит так: «Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом. Иначе вообще невозможно понять, как оно существует». Ну, надо сказать, что человек, который служил при многих европейских дворах, был и полковником прусской армии, и генералом польской армии, и потом, соответственно, русским фельдмаршалом, имел возможность сравнивать и действительно не мог понять, как управляется Россия, кроме как Богом напрямую. Флот за время правления Петра II, главное любимое детище его дедушки, пришел в полнейшее запустение. Сам Петр II в море не ходил, мореплаванием не увлекался, все это было ему совершенно неинтересно, и говорил он дословно следующее: «Вот когда нужда потребует употребить корабли, я пойду в море, но я не намерен гулять по морю, как мой дедушка». В общем, если бы Петр II проправил подольше, скорее всего, русского флота бы не было. Дело в том, что в те времена срок службы кораблей был очень небольшой. Примерно как сейчас у хорошего автомобиля. Если каждые 2-3 года не проводить капитальный ремонт. Вот ремонт тогда назывался он там тимбировка, английского timber. Это означало постоянную частичную замену сгнившей подводной части. Для понимания, знаменитый петровский фрегат «Штандарт», спущенный на воду в 1703 году, прослужил 16 лет, при этом пройдя одну тимбировку. Вот если бы он тимбировку не прошел, он бы 16 лет бы не прослужил. Климат Балтики делал срок службы наших кораблей короче, чем в Англии, чем в английском флоте. И если на момент смерти Петра Балтийский флот был довольно внушительный, это 36 линкоров, линейных кораблей, 16 фрегатов, десятки галер и сотни судов меньшего водоизмещения, то в дальнейшем такого темпа строительства новых кораблей не было. Ремонт и тимбировка были прекращены. И постепенно наш флот просто-напросто гнил.
Вообще боеспособность флота сокращалась в разы. Спустя 3 года после смерти Петра шведский посол с радостью доносил своему правительству: русский флот приходит в прямое разорение. Все старые корабли сгнили, так что более 4-5 линейных кораблей одномоментно вывести в море нельзя. А постройка новых прекратилась. Петр II, забросив Петербург и бросив на сгнивание русский флот, продолжал гулять в Москве и готовился к свадьбе. К свадьбе с сестрой Ивана Долгорукова. Свадьбу назначили на начало 1730 года. Так получилось, что Петр умрет в день, когда он должен был жениться на Екатерине, в день, когда была официально объявлена его свадьба. Дело в том, что накануне он заболеет оспой. Странная история. Тогда оспой болели многие, это такая была массовая болезнь, уровень летальности был, естественно, высокий. Но вообще стремились, чтобы чем раньше человек переболеет оспой, тем лучше, потому что в молодом возрасте она легче переносилась. Петр II в юном возрасте как-то не заболел оспой, и Меньшиков из-за этого очень о нем беспокоился. И предпринимал целую систему мер безопасности, чтобы, не дай бог, болезнь была носила массовый характер, чтобы, не дай бог, с государем никто не общался, у кого в семье, либо среди знакомых, либо в окружении есть хоть кто-то болеющий оспой. Вот такой карантин вокруг царя Меньшиков старался поддерживать. Когда же Меньшикова не стало, и Петр переехал в Москву, все эти карантинные меры были заброшены. В доме одного из долгоруких свирепствовала оспа. Ну, болеют не все, у кого сильный иммунитет, они не болели, либо кто переболел ранее. Но, тем не менее, Петр продолжал общаться с долгорукими. Вот. И так получилось, что тот клан, собственно, который уничтожил Меньшикова, он же уничтожил и Петра, заразив его оспой. И впоследствии уничтожил и себя. Петр заболеет оспой. 30 января 730 года, придя в себя посреди ночи, он произнесет надрывающую душу фразу: «Закладывайте лошадей, я поехал к сестре Наталье». А сестра Наталья к тому моменту уже умерла. Произнеся эти слова, Петр II скончается. Он не оставит после себя, естественно, ни потомков, ни назначенного наследника. Собственно, на этом молодом человеке, непутевом, род Романовых и пресечется в мужском колене. Петр II станет последним из русских царей, который был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Ну и, конечно, если верить губернатору на тот момент Петербурга Миниху, и Россия управляется Богом напрямую, то все-таки какой-то на земле царь ей нужен. А вот кандидатов в цари не было, потому что род Романовых пресекся. Значит, нужно было найти какого-то близкого родственника, ближайшего. Нашли ее за границей, звали ее Анна. Петру она доводилась племянницей, и она надолго, аж на 10 лет, станет новой властительницей Российской империи.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Ну что ж, мы возвращаемся после новогодне-праздничного перерыва и продолжаем разговор, который начали в прошлый раз. Ну, позволю себе напомнить, в прошлый раз мы говорили про типы взаимоотношений между организмами и сконцентрировались на таком варианте симбиоза, как мутуализм. Напомню, мутуалистические отношения – это отношения, когда оба участника получают выгоду. Совсем кратко, буквально потрачу ваши, там, не знаю, 5-7 минут. Напомню, что у нас было на прошлой встрече, ну, потому что времени прошло достаточно много. Итак, мы поговорили о том, что существует 4 основных группы типов взаимоотношений между организмами, живыми существами. Нейтрализм, поедание, конкуренция и симбиоз. Ну, нейтрализм, понятно, это на самом деле, по-хорошему говоря, не тип отношений, а отсутствие каких-то отношений, когда организмы разных видов никак не взаимодействуют. Вот лось с карасем, ну, понятно, что они даже не подозревают о существовании друг друга. Поедание, тоже все очевидно, когда один другого непосредственно ест. Единственное, позволю себе напомнить, что поедание не ограничивается хищничеством, которое вот здесь изображено, когда корова ест траву, это же тоже поедание. Бывает конкуренция, но это все разнообразие взаимоотношений, когда организмы разных видов конкурируют за сходные ресурсы какие-то. Но наиболее многогранным и на самом деле очень важным для жизни на нашей планете является такой тип взаимоотношений, как симбиоз. Ну, термин этот ввел в конце 19 века замечательный исследователь Антон де Бари. Симбиоз – это на самом деле такой тип межвидовых отношений, взаимодействия организмов разных видов, который не укладывается ни в нейтрализм, ни в поедание, ни в конкуренцию. То есть это какое-то достаточно тесное взаимодействие организмов разных видов, при этом они могут извлекать из него совершенно разные выгоды или неприятности. Симбиоз делится на несколько... Ну да, я говорил тогда, я просто на всякий случай, если у кого-то вдруг сейчас где-то что-то ёкнуло, что как же так, симбиоз, а что, паразитизм тоже симбиоз? Это вообще очень сложный термин, симбиоз. Сложный в том плане, что его по-разному, очень по-разному используют. Если открыть там перед собой 5 школьных учебников, мы увидим 5 разных определений термина симбиоз и что в него входит и так далее. Мы пользуемся тем определением термина симбиоз, который дал его автор, господин Антон де Бари в конце 19 века. Вот он считал, что симбиоз – это любой тип взаимоотношений, который нельзя описать как нейтрализм, поедание или конкуренция. Соответственно, у симбиоза есть несколько тоже таких основных типов. Комменсализм, когда один организм получает выгоду, другой нет, не получает ее. Впрочем, вреда ему это тоже не наносит. Акула и рыба прилипала, классический пример. Рыбу прилипалу куда-то везут, на нее никто не нападает. В общем, акуле все равно. Да, я сейчас кратко, ну, поскольку у нас был перерыв такой, пробегусь по всем этим типам. Если вы, не знаю, только что посмотрели нашу предыдущую встречу, можете просто смело промотать до того момента, где я начну говорить новую информацию. Это будет совсем скоро, вот как я обещал, буквально через 5 минут, ну, просто чтобы как-то не с бухты-барахты начинать. Так вот, ну, с комменсализмом понятно. Паразитизм. Паразитизм – это вариант симбиоза, при котором один организм извлекает выгоду, а другой страдает. Причем паразиты делятся на эндопаразитов, существ, обитающих внутри тела своего хозяина. Ну вот, например, эндопаразитом является такое ракообразное саккулина, паразитирующая на крабах. Вот слева на силуэте краба желтым изображен контур саккулины, как она внутри него живет. Хотя, правда, наружу часть саккулины тоже торчит. То, что вот
на брюшке у краба такой мешок неправильной формы. Но значительная ее часть в теле краба. Эндопаразиты – существа, обитающие внутри тела хозяина. Эктопаразиты – существа, обитающие снаружи тела хозяина. Внутрь они не проникают. Причем это могут быть какие-нибудь постоянные эктопаразиты, такие как вши, например, которые всю свою жизнь проводят на теле хозяина. Могут быть, не знаю, кровососущие комары, который прилетел, попитался и улетел. Но нас больше всего интересует взаимовыгодный вариант симбиоза, который называется мутуализм. И в прошлый раз, ну, двигаясь по эволюционному древу жизни, мы, как всегда, начали с самых примитивных животных, обсудили, что, например, у представителей типа губки вообще значительная часть их видов не может нормально существовать без симбионтов, без различных водорослей, различных одноклеточных эукариотических фотосинтезирующих организмов, потому что такой группы водорослей сейчас в понятии ученых-систематиков нету. Ну, ладно, чтобы не влезать в эти дебри, сейчас скажем, что просто внутри тела губок, оно, как вы понимаете, такое губчатое, живут и придают им, многим из них, вот такой характерный зеленый растительный цвет, фотосинтезирующие симбионты, одноклеточные фотосинтезирующие организмы. Позволю себе напомнить, фотосинтезирующими мы называем организмов, которые, используя энергию света, могут создавать органические вещества из неорганических, более сложные из более простых. И вот да, у губок это действительно мутуализм, потому что и губки, и обитающие в них организмы фотосинтезирующие, получают выгоду. Правда, не до конца понятно, какую. Вернее так, какую выгоду получают обитающие внутри них одноклеточные фотосинтезирующие организмы, там все понятно. Очень удобная среда для обитания, никто там их не съест. А вот какую выгоду получают губки, не очень понятно, но они ее точно получают, потому что многие пресноводные губки не могут нормально жить в темноте или значительно хуже себя чувствуют в темноте, чем на свету. А затем мы перешли, как обычно, к типу стрекающие, которые представлены медузами и полипами обычно. И сразу поговорили про только один класс из этого типа, класс коралловые полипы. Вспомнили, что они бывают одиночные, как актиния, например. С такими коралловыми полипами иногда вступают в симбиоз всем известные, наверное, существа, ну, после мультфильма «В поисках Немо», рыбы-клоуны. Да, рыбы, которые живут внутри актинии, ну, между щупальцами, прошу прощения, не внутри, конечно же, актинии. Стрекательные клетки актинии не причиняют им вреда, а они не дают между их щупальцем залеживаться каким-то остатком пищи. Говорили, что также такие одиночные коралловые полипы актинии, они вступают в симбиоз, ну, вернее, с ними вступают в мутуалистический симбиоз раки-отшельники. Про них мы еще поговорим, которые сажают их себе на раковины, в которых они обитают. Говорили также, вспомнили, что есть колониальные коралловые полипы, многие из которых имеют известковый скелет, собственно, то, что обычные люди называют кораллом. И обсудили, что сообщества, которые формируют эти коралловые полипы, коралловые рифы, одни из самых богатых в видовом отношении сообществ на планете Земля. И уж точно самые богатые в плане видового разнообразия морские сообщества. И мы вспомнили, мы поговорили про то, что жизнь коралловых полипов, большинства коралловых полипов, невозможна без симбиотических водорослей внутренних фотосинтезирующих, например, из рода симбиодиниум. В первую очередь, коралловые полипы, которые имеют вот этот жесткий скелет, собственно, строят рифы, они не могут жить без вот таких вот
маленьких одноклеточных сожителей внутри. Сожители эти получают, понятное дело, удобную среду обитания. А также вспомнили представителей, вернее, поговорили, потому что до этого в наших встречах мы никогда такой тип не упоминали. Очень странный тип внешне похожих на плоских червей существ ксеноцеломорфы, но на самом деле очень сильно от них отличающиеся по многим параметрам. И узнали, что, оказывается, среди вот этих представителей этого загадочного типа ксеноцеломорфа, прошу прощения, существуют такие вот прекрасные существа, вообще не за тавтологию, зеленого цвета, симсагитифера раскофенсис. Это червячки, в теле которых живут водоросли зеленые, тетраселмис, и снабжают их питательными веществами. А также водоросли себя, ну, понятное дело, прекрасно чувствуют внутри. Поговорили про очень интересный жизненный цикл, но это все можно посмотреть в прошлой нашей встрече. Я сейчас не буду ни в коем случае на этом заострять внимание. То есть увидели животных, которые вступают в мутуалистический симбиоз с водорослями и таким образом могут фотосинтезировать вообще, как растения. Дальше мы поговорили про моллюсков, обсудили, что среди моллюсков тоже есть существа, например, тридакна, самый крупный двустворчатый моллюск, в теле которого тоже обитают водоросли симбиодиниум, и они тоже умудряются с их помощью, как бы эти водоросли фотосинтезируют и снабжают питательными веществами тридакну. Также поговорили, что среди брюхоногих моллюсков есть такая группа, мы вспомнили, что многие из них утратили в процессе эволюции раковину, те, кто на суше ее утратил, это слизни, а в море это, ну, в том числе голожаберные моллюски, хотя не только они утратили раковину. И поговорили про такого замечательного во всех отношениях голожаберного моллюска Кастасиеллу курашиме, которая питается водорослями многоклеточными, то есть она прям растениями питается, но сохраняет в своем пищеварительном тракте их хлоропласты, собственно, те органоиды клеток растений, которые и обеспечивают фотосинтез, а затем отправляет их внутри своего тела специальные выросты и может фотосинтезировать. И обсудили, что есть еще брюхоногие моллюски морские, которые тоже так могут делать. Даже форма тела у них похожа на лист. Это ни в коем случае не пример мутуализма в чистом виде, потому что они поедают свою жертву. Но часть своей жертвы они при этом сохраняют в себе и поддерживают ее жизнеспособность. Вот эти вот органоиды, хлоропласты. Ну, а учитывая, что хлоропласты в принципе в процессе эволюции появились, произошли от бактерий, которые вступили в мутуалистический симбиоз с клетками будущих фотосинтезирующих организмов, все получается совсем запутанно, но тем не менее вот такой интересный пример. Собственно говоря, как я и обещал, мы кратко пробежались, потому что у нас было до этого, а теперь двигаемся дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип кольчатые черви. Ну, его характеристику я давать сейчас подробно не буду, мы про нее довольно много уже говорили. Напомню, что у них метамерное строение, то есть тело разделено на повторяющиеся сегменты как снаружи, так и внутри. Внутри у них там хорошо развитая кровеносная система, нервная система и так далее, и так далее, и так далее. Кольчатые черви делятся, тип кольчатой черви делится на несколько классов. И, правда, там есть некоторые нюансы, сейчас их немножко по-другому поделили, но мы, когда я рассказывал про кольчатых червей, я говорил, что мы пользуемся чуть-чуть устаревшей системой, но просто именно ей до сих пор пользуются в школьных учебниках, она как бы ничего критично неверного мы не говорим, просто чтобы не запутаться. Итак, я имею в виду деление их на классы и так далее. Первый класс
типа кольчатые черви, про которые мы поговорим, это класс олигохета, малощетинковые. Ну, сюда относятся, например, всем известные дождевые черви. А дождевые черви – это организмы, которые существуют в симбиозе, мутуалистическом, взаимовыгодном симбиозе, видимо, с достаточно большим количеством бактерий. А в посевах из их кишечника обнаруживается очень много бактерий. Ну, вот очень много, например, бактерий из семейства аэромонодация. Что они конкретно там делают, на самом деле не до конца понятно. Вообще, когда мы разбираемся с тем, с бактериальными симбионтами, обитающими в кишечниках, точно выяснить, оправдали это мутуалистические отношения с хозяином, не всегда просто. Про нас-то, в общем, мы только-только сейчас окончательно разбираемся со всем, я имею в виду про людей и тех бактерий, которые живут у нас в кишечнике. А с беспозвоночными, понятно, в общем, мы еще далеки от того, чтобы полностью разобраться, но тем не менее, мы знаем, что в кишечнике дождевых червей живет огромное количество бактерий. Наверняка, по крайней мере, некоторые из них участвуют с ними в мутуалистическом симбиозе, то есть помогают им взамен на предоставление места для жизни переваривать те или иные вещества. Но среди класса малощетинковые черви есть один совершенно удивительный представитель. Это совсем небольшой червячок, совершенно невзрачный, Alavius algarvensis. Живет он в прибрежной зоне Средиземного моря, между песчинками. Казалось бы, ничем не примечательный. На самом деле примечательный. У него нет рта. Ладно бы не было просто рта. У него нет кишечника. Вообще, совсем. Почему я так акцентирую вот это удивление на том, что ладно, нет рта, но как же без кишечника? Вы поймете, мы чуть позже будем говорить про тех, у кого рта нет, а вот пищеварительная система при этом есть. Тут нету. Но это не самое удивительное. Самое удивительное, что у него еще и выделительной системы нет практически. Выделительная система, я напомню, это система органов, которая обеспечивает выведение из организма продуктов обмена веществ. Без рта и пищеварительной системы, ну, на самом деле жить можно, эволюция знает такие примеры, но без выделительной многоклеточному существу жить совершенно непонятно как. Когда стали разбираться, оказалось, что у него непосредственно в коже обитает огромное количество бактерий, которые являются хемоавтотрофами. Ну, опять же, позволю себе напомнить, что глобально по типам питания можно разделить организмов на гетеротрофов и автотрофов. Гетеротрофы, ну, от греческого «трофос» питаюсь, гетерос разный. А гетеротрофы питаются уже готовыми органическими веществами. Они не могут синтезировать органические вещества из неорганических. То есть вот мы гетеротрофы, мы, попив водички, подышав активно, выйдя на балкон, расставив руки солнцу, позавтракать не сможем. Нам нужны готовые органические вещества. Это гетеротрофы. Автотрофы, греческого авто, сам, трофос, питаюсь. Организмы, которые способны создавать органические вещества из неорганических. Растения, ну, различные другие фотосинтезирующие организмы. Организмы, которые способны создавать органику из неорганики, используя энергию света. Но есть еще и хемосинтезирующие организмы. Организмы, которые способны создавать органические вещества из неорганических, используя энергию химических реакций, преобразование каких-то веществ в другие. И вот именно такие бактерии живут в коже Alavius'а. Их там очень много, и они обеспечивают его питательными веществами. Но это ладно, хорошо.
Это на самом деле, не, ну, конечно, впечатляюще, но не что-то уникальное. Так бывает. Мы уже видели существ, которые вступают с гетеротрофов, животных, которые вступают с автотрофами в мутуалистический симбиоз. И, в общем, прекрасно себя все чувствуют. Но куда у него в процессе эволюции делась выделительная система? Оказалось, что бактерии, которые обитают в коже алавиуса, они фактически вытягивают из его тела продукты обмена веществ. И затем сами же их используют для хемосинтеза. То есть мы видим уникальный пример животного, малощетинкового червя, жизнь которого полностью зависит от бактерий, которые обитают в его коже. И фактически именно эти бактерии обеспечивают все его взаимодействие с внешним миром. Бактерии взамен получают удобную среду для обитания. Ну, потому что, понятное дело, этот червь алавиус активно ползет туда, где условия оптимальны как для него, так и для бактерий. Потому что где хорошо бактериям, обитающих в нем, там хорошо и ему. Если перейдем к другому классу кольчатых червей, пиявки, ну, здесь совсем особо нового мы ничего не скажем. У них тоже живут в кишечнике различные бактерии, например, Aeromonas гидрофилия, которые явно с ними находятся в мутуалистических, симбиотических отношениях. Но, в общем, тут ничего особенного. Честно говоря, это практически у всех животных, если посмотреть, если у животного есть кишечник, то там обязательно живут какие-нибудь бактерии, которые что-нибудь ему помогают переваривать. Поэтому это такой чрезвычайно распространенный тип мутуалистического симбиоза. А вот дальше мы переходим к другому классу, классу полихета, многощетинковые. Ну, я позволю себе, позволю себе напомнить, эти организмы отличаются от малощетинковых и от пиявок тем, что на большинстве сегментов их тела обычно есть парные такие двигательные выросты, параподии. То есть они сегментированы, и еще у них есть шевелящиеся выросты по бокам. Они бывают очень разные, полихеты, но нас интересуют совершенно конкретные. В середине 20 века, ну, во второй половине, на самом деле, уже, были открыты совершенно удивительные, ни на что не похожие гидротермальные источники на дне океана. Их назвали черные курильщики. Черные, потому что вода, которая выходит из вот этих источников, она действительно черного цвета. Ну, очень мутная просто. На дне кажется, что просто такие отверстия, несколько поднимающиеся на дном трубки, ну, из-за того, что просто оседают вещества из выходящей воды, формируются такие трубки, из которых как будто валит дым. Но на самом деле это просто очень горячая вода. Вода, надо заметить, там на выходе может иметь температуру запросто больше 100 градусов. Может возникнуть вопрос, а как? Ведь при 100 градусах вода должна перейти в состояние пара, в газообразное состояние. Но позволю себе напомнить, что чем выше давление, тем выше температура кипения воды. Вода, которая выходит из черных курильщиков, она выходит под очень большим давлением из недр земли, поэтому у нее температура может быть вообще больше 100 градусов. Но самое важное, что там огромное количество различных химических веществ. Оказалось, что вот эти, казалось бы, ну, такие неприветливые места являются в глубинах океана настоящими оазисами жизни, что вокруг них живет огромное количество организмов, образующих ни на что не похожие сообщества. И в том числе там в массе живут многощетинковые черви семейства сибогленниды. Ну, когда их открыли только, они показались настолько удивительными. Внешне это выглядит как твердая трубка, выделяемая телом червя, из которого торчат вот такие ало-красные выросты, перьевидные немножко. Их даже вообще выделили сначала в отдельный тип паганофоры, но потом, в общем, разобрались, оказалось, что это такие
очень необычные, но все-таки представители класса многощетинковые черви. Так вот, чем они необычны? У них нет рта, нет анального отверстия. Нормального кишечника, ну, в обычном представлении, тоже нет. И долгое время было загадкой, а как они питаются вообще? Ну вот справа сверху из сибагленида изображена вытащенная из вот этой трубки. Как-то же они питаются. Достаточно крупные, как можно заметить, существа. Оказалось потрясающе. Оказалось, что у них есть специальная структура внутри тела, занимающая довольно большой объем внутри тела. Фактически это мешок, забитый бактериями. Называется трофосома. Ну, от греческого сома – тело, сомата. Трофос – питаюсь. Питательное тело, питающееся тело. Эта трофосома забита бактериями и очень хорошо снабжена кровеносными сосудами. Эти бактерии являются хемоавтотрофами. Они создают органику из неорганики, используя энергию химических реакций с веществами, которые вот выходят из этих черных курильщиков. А червь не просто создает им благоприятные условия для обитания, он снабжает их всеми необходимыми веществами с помощью своей кровеносной системы. В ответ, соответственно, получает от них органические вещества, которыми и питается. Это действительно потрясающий пример мутуалистического симбиоза. Но давайте двинемся дальше. Это не все, о чем мы сегодня поговорим. Ну, собственно, следующий тип, как можно ожидаться, про который мы будем говорить, это тип артропода, членистоногие. Начнем, как обычно, с такой группы членистоногих, как ракообразные, крустация. Ну, первое, когда вообще говорят, в принципе, произносят слово симбиоз, и уж тем более, когда произносят слово симбиоз, и уж тем более, когда произносят слово мутуализм,

одиночные коралловые полипы. А какое преимущество получает рак отшельник? Ну, совершенно очевидно, на него никто не нападает в здравом уме. У актиний, как и у прочих представителей типа стрекающей, очень мощные стрекательные клетки. Какое преимущество получает актинии? Ну, во-первых, рак отшельник очень неаккуратно ест. У него во все стороны летят куски. Этими объедками прекрасно лакомятся актинии. А, ну, к тому же, просто за счет того, что он катает актинии туда-сюда, актинии уже с большей вероятностью могут поймать какую-нибудь небольшую жертву. Ну что ж, это ладно, это мы уже тем более и вспоминали его, но среди ракообразных есть еще более неожиданные примеры. Например, такой краб Libia tessellata. Его еще называют краб-боксер. Если присмотреться к его клешням, торчащей вперед паре конечностей, то на них, как боксерские перчатки, сидят две актинии. Причем не абы какие актинии, там всего, если не изменяет память, что-то около трех видов актиний, которые подходят вот для такого мутуалистического симбиоза. Зачем крабу боксерские перчатки в виде актиний? Ну, хочется сказать, для защиты. Да, для защиты, конечно, да, они подходят. Но в первую очередь удивляет здесь то, что без них краб не может нормально питаться. У него очень слабенькие клешни, и он схватить ничего ими не может. Он хватает актиниями, действительно, как перчатками. Затем подносит ко рту и забирает у актинии часть еды. Ну, понятно, что и актинии достается все нормально. Виды актиний, которые участвуют в этом мутуалистическом симбиозе, тоже, честно говоря, плохо себя чувствуют без краба. То есть это пример того, что организмы не просто могут вступать в мутуалистический симбиоз, а фактически, несмотря на то, что являются представителями разных видов и разных типов, должны в него вступать, чтобы у них был взаимный успех. Отдельный вопрос – то, как молодые крабики получают новых актиний. Потому что не очень очевидно, им же нужно как-то понять, какую актинию посадить. Оказывается, многие крабы просто их, хочется сказать, сознательно, но, скажем так, намеренно, потому что слово «сознательно» здесь все-таки не очень подходит, разделяют актинии на части. Как и многие представители стрекающих, эти актинии прекрасно регенерируют, то есть из двух половинок вырастают две целые. Иногда они воруют их друг у друга, причем понятно, что достаточно стащить одну актинию у другого краба, в общем, чтобы у тебя их стало две. Впрочем, другой краб тоже из одной актинии прекрасно сделает две. Вот такой вот удивительный симбиоз. Но, наверное, самый трогательный симбиоз, ну, по крайней мере, один из самых трогательных, который можно найти, мы видим сейчас на этой фотографии. Может даже показаться, что это фотошоп. Ну, потому что рыба, бычок, рядом достаточно крупная ракообразная такая креветка большая. Почему они сидят вместе? Что у них общего? Это креветка. Относится к виду Alpheus rendeli. Ну, можно перевести название как Alpheus rendela. Бычок, о котором идет речь, называется Amblyliotris, тоже Рендела. На самом деле бычки, есть несколько видов бычков, которые вступают в вот такие мутуалистические отношения именно с этой креветкой. Что они делают? Креветка замечательно копает норы. Причем она копает большие по диаметру норы, больше, чем нужны ей. И туда прекрасно помещается такая рыбка, вытянутая бычок. Как я сказал, несколько видов бычков вступают на самом деле с этой,

с этими креветками в мутуалистический симбиоз. Ну, казалось бы, это же плохо. Это вспоминается сказка про то, что была у зайчика избушка лубиная, а у лисички ледяная. Как бы, наверняка же эта рыбка вытесняет несчастную креветку. Ни в коем случае. А креветка мечтает о том, чтобы эта рыба с ней поселилась. Дело в том, что у креветки довольно плохое зрение. При этом она крупная, и она легко может стать добычей какой-то более крупной рыбы, чем та, которая живет вместе с ней. А поэтому, когда креветка выкапывает вот эту норку, в ней поселяется бычок. Затем креветка никогда не отходит далеко от норы. Бычок, кстати, обычно тоже. Они где-нибудь находятся рядом, питаются мелкими существами из грунта. При этом креветка очень обычно одну из своих антенн держит на спинке бычка, рыбки. И как только рыба спешно заплывает в нору, креветка тоже туда забегает. Вот такие, такой очаровательный симбиоз. Более того, есть даже данные о том, что похоже, что если креветка из-за плохого зрения немножко заблудится, бычок отведет ее обратно к норе. Бычки сами так эффективно не могут выкапывать настолько удобные норы. Вот такой замечательный и очень трогательный мутуалистический симбиоз. Давайте дальше. Если мы перейдем к следующей группе членистоногих, к классу арахнида, паукообразные, здесь на самом деле мутуалистических симбиозов мы много не найдем. Честно говоря, совсем мало. Пожалуй, единственное, что здесь, наверное, сразу приходит в голову, это социальные пауки, общественные пауки. Да, как ни странно, у пауков есть виды, которые живут группами. Вместе строят крупные паутины. Вообще для паукообразных это не самое характерное поведение. Они не настолько общественные, как там муравьи или пчелы, или термиты. Но, тем не менее, по крайней мере, особи одного вида живут вместе, строят общие постройки. К чему я это рассказываю? Да к тому, что в этих больших паутинах очень часто селятся гусеницы бабочек-голубянок некоторых видов, некоторые жуки еще. И, в принципе, это объекты, которые могли бы быть съеденными пауками, но пауки их не трогают. Дело в том, что, ну, если говорить вот про гусениц, бабочек, голубянок, которые вместе с ними живут в этих сетях, то они доедают то, что пауки не съели, и на самом деле тем самым избавляют, судя по всему, по крайней мере, по каким-то же причинам их не атакуют пауки, видимо, они избавляют их паутины от того, чтобы они чрезмерно загрязнялись. Ну, потому что понятно, что если на паутину налипло много всего, она работает хуже. Поэтому, да, вот с общественными пауками живут вместе в фактически мутуалистическом симбиозе некоторые насекомые, которые выполняют функцию чистильщиков. Ну, а теперь давайте перейдем к классу насекомые. Вообще, как мы уже многократно говорили, насекомые – это самая большая по числу видов группа не просто беспозвоночных, не просто животных, а живых организмов вообще. Их там более 1 100 000 видов. Понятно, что каких только мы тут типа взаимоотношений не найдем. Но есть из них несколько очень важных. Мы остановимся именно на них. Ну, во-первых, есть такой замечательный отряд тараканы. Ну, не всегда они кажутся нам замечательными, их представители, но вообще отряд замечательный. И к тараканам же относятся в качестве инфраотряда, ну, как бы таксона систематической группы меньшего ранга, раньше относятся термиты. Раньше термиты были отдельным отрядом, сейчас их поместили внутрь отряда тараканы. Они близкие родственники. Так вот, термиты
И на самом деле некоторые тараканы отличаются удивительной особенностью. Они могут переваривать целлюлозу. Они могут питаться деревом. Если мы погрызем дерево, мы даже, может, отгрызем от него что-нибудь, но переварить не сможем. А они могут переваривать за счет существ, одноклеточных эукариотических организмов, то есть одноклеточных существ, но генетический материал которых заключен в специальную структуру ядро, которые обитают в их кишечнике и способны переваривать целлюлозу. Собственно, переваривать древесину, а дальше уже те вещества, которые получаются при переваривании древесины, уже могут использовать термиты. Ну, классический пример – это такое существо трихонимфа, я бы сказал, такая колоколообразная клетка у них, и очень-очень-очень много жгутиков несут. Но в детали строения трихонимф вдаваться не будем. В общем, важно, что это одноклеточные эукариотические организмы, которые помогают им переваривать древесину. Без них они не смогли бы так питаться. Но термиты являются примером еще одного совершенно удивительного мутуалистического симбиоза. Ну, я думаю, всем известно, что они строят термитники. Очень эффектные во всех смыслах сооружения. В термитниках у термитов живут грибы. Не просто живут, они их выращивают. Есть гриб, который так и называется Термитомицис титаникус. Как можно заметить, у него большие шляпки. Действительно, они прям огромные. Съедобные, кстати, вполне себе. Да, действительно, очень большой. Какое отношение это имеет к термитам? Оказывается, что термиты внутри термитника строят специальные камеры с определенным уровнем влажности, куда приносят субстраты, ну, какие-нибудь там пережеванную как раз древесину и так далее, что-то, на чем можно выращивать эти грибы. И приносят туда грибницу этих грибов. А дальше грибы начинают расти, и они их потихоньку подъедают, пока у них плодовые тела еще маленькие совсем. Ну, напомню, гриб, понятное дело, это грибница, переплетение нитей, а то, что обычно называют грибами, это их плодовые тела. А фактически муравьи занимаются земледелием. Ну, не муравьи, господи, прошу прощения. Фактически термиты занимаются земледелием, выращивая эти грибы, термитомицы. Ну, хочется спросить, а грибам-то с этого какая польза? Они же не дают им формировать плодовые тела. Ну, до какого-то времени не дают, зато прекрасно поддерживают их жизнь в идеальных условиях. А когда термиты по тем или иным причинам оставляют термитник, то термитомицис, знаете, хочется сказать, расцветает буйным цветом. Но понятно, что такая некая шутка. Цветов, понятно, никаких нет в них. Они просто активно начинают формировать плодовые тела. Ну, вот здесь, правда, плодовые тела другого вида. Термитомицис ретикулятус. Тоже очень крупные плодовые тела, тоже съедобные для людей. Надо заметить, что вообще в такие мутуалистические отношения с грибами вступают не только термиты, некоторые муравьи, чего я, собственно, почему я и оговорился. Некоторые виды муравьев тоже у себя в муравейниках организуют камеры, в которых идеальные условия для выращивания грибов, где они этим, собственно говоря, и занимаются. Но сейчас мы переходим, пожалуй, к самому важному мутуалистическому симбиозу, в котором поучаствовали насекомые. Это мутуалистический симбиоз с цветковыми растениями. А насекомые выступают в качестве основных опылителей цветковых растений. Ну, фактически они с цветка на цветок переносят пыльцу и обеспечивают нормальное размножение растений. А сами они при этом получают сладкий нектар, который растения выделяют. Ну, более того, собственно говоря, цветок
отличительная черта цветковых растений. Это, в принципе, структура, которая в процессе эволюции, судя по всему, возникла как просто рекламный плакат для насекомых. «Прилетай, у меня вкусный нектар, а еще я натрясу на тебя немножко пыльцы». Цветковые растения появляются в середине мелового периода, который длился с 145 до 66 миллионов лет назад. А появление цветковых растений полностью изменило лицо планеты. С большой вероятностью именно появление цветковых растений вызвало тот экологический кризис, перестройку экосистем, которая в конечном итоге привела, например, к вымиранию динозавров, на самом деле к вымиранию многих групп живых существ, как на суше, так и в море. И интересно, кстати, что в конце мелового периода, когда вымирают динозавры, насекомые это как раз вообще особенно не вымирали, никак не изменялись темпы их вымирания. Насекомые чувствовали себя прекрасно. Конечно, потому что, судя по всему, что цветковые растения достигли такого успеха, вступив в мутуалистический симбиоз в качестве опыляемых с насекомыми, что насекомые на самом деле получили колоссальное преимущество от взаимодействия с цветковыми растениями и тоже являются сейчас настолько широко распространенной и фактически одной из доминирующих групп живых организмов на планете. Вообще, если говорить про цветковые, они же покрыты семенные растения, то разнообразие цветков у них огромно. Есть цветки, которые опыляются, пыльца с которых переносится ветром, ветроопыляемые. Но, видимо, исходно для цветковых растений является опыление именно насекомыми. И огромное количество цветковых растений продолжают быть насекомоопыляемыми до сих пор. Интересно, что цветковые растения очень деликатно подстроились в процессе эволюции под тех, кто именно их опыляет. Например, растения, которые опыляются жуками, у них либо один очень большой цветок, массивный, как вот у магнолии, чтобы на него можно было сесть жуку, нужна посадочная площадка, либо много маленьких цветочков, которые собраны в соцветие, например, сложный зонтик. Вот как здесь изображен. То есть тоже фактически такая посадочная площадка просто из многих цветочков. Опыление перепончатокрылыми, к отряду перепончатокрылые относятся пчелы, например. Тоже пчелы, осы. Тоже привело к возникновению довольно причудливых цветков. Вот почему-то именно в плане перепончатокрылых, именно те растения, цветки которых опыляются перепончатокрылыми, они пошли по совсем экстравагантному пути эволюции. У многих из них цветки похожи на своих опылителей. Зачем это может быть нужно? Потому что если опылитель собирается размножиться, он может подумать, что сидит другой представитель его вида, и, соответственно, именно с этими целями и подлететь. А тут оказывается, оп, нектар, хоть никакого сородича нету. Некоторые вообще растения делают, вообще опыление на самом деле это отдельная тема. Тут можно очень и очень много рассказывать про взаимоотношения цветковых растений и насекомых. В правом нижнем углу можем увидеть немножко странную вещь. На насекомом болтается какая-то желтая раздвоенная штуковина. Это специальная структура на цветке, которая как бы отстреливается на спину насекомого, структура, содержащая как раз пыльцу, которая во время того, как насекомое питается нектаром. И, соответственно, эта структура гарантирует, что пыльца будет доставлена в другой цветок. Но, повторюсь, мы сейчас подробно в это вникать не будем, потому что это совершенно бесконечная тема. Цветки, опыляемые мухами, тоже иногда выглядят необычно, скажем так. Мух привлекают всякие гнилостные запахи, гнилого мяса, поэтому, например, трафлезия,
растение с самыми большими цветками слева. У него и цветок-то похож на какое-то несвежее мясо. И пахнет примерно так же. Вот правое растение тоже источает похожие ароматы. Если мы говорим про опылительные, про растения, которые опыляются мухами, у них тоже цветки довольно характерные. Обычно, правда, они не какие-нибудь такие совсем уж экстравагантных форм, но тем не менее. Таким образом, получается, что вообще мутуалистические отношения, мы уже и в прошлый раз увидели, что они важны. Ну, потому что, например, без мутуалистических отношений не смогут существовать коралловые рифы, такие фантастически насыщенные различными организмами сообщества. Но на самом деле именно мутуалистические отношения в том числе еще и изменяют лицо планеты, потому что цветковые растения не смогли бы так распространиться по планете и радикально перекроить лицо наземных экосистем без того, чтобы вступить в мутуалистический симбиоз с насекомыми. Ну, мы коснулись вот в сегодняшней нашей беседе самых, понятно, далеко не всех возможных, даже не всех возможных самых ярких и интересных примеров мутуалистического симбиоза, но надеюсь, что некоторое представление о том, каким он бывает, у вас сформировалось. Ну что ж, я готов ответить на вопросы. А симбиоз животных, растений, бактерий, симбиоз животных, растений и бактерий одновременно бывает? Да, конечно же, бывает. Безусловно. Ну, например, в там, кишечнике любого насекомого, которое питается нектаром, живут различные бактерии, а учитывая, ну это если мы говорим про мутуалистический симбиоз, а если симбиоз в широком смысле, то там и паразиты живут и в тех, и в других, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если же, ну это если вопрос про симбиотические отношения вообще, если же вопрос, потому что мы увидели, что бывают симбиотические отношения, ну, скорее такие поведенческие, как, например, у насекомых и цветковых растений, а бывают симбиоз, который подразумевает некоторое слияние в один организм, как у крабов-боксеров. Вот если говорить про такое слияние в один организм, то да, на самом деле тоже бывают симбиозы, и в том числе мутуалистические симбиозы бывают очень многоуровневые, и, в общем, да. Так, а травоядные, они разве целлюлозу переваривать не могут? Вы имеете в виду травоядных позвоночных. Ну, видимо, травоядных млекопитающих, в первую очередь. Они переваривают растительные ткани с помощью тоже симбиотических организмов, которые живут у них в кишечнике. Сами без них они переваривать их не смогут. Но поскольку мы здесь говорим вообще о беспозвоночных, то я, соответственно, старался как-то ограничиться именно симбиотическими отношениями в мире беспозвоночных животных. А так там, да, это тоже у коровы тоже, ну, собственно, у травоядных животных, у них обычно достаточно сложно устроенная пищеварительная система со специальными отделами, где обитают симбиотические микроорганизмы. Так, на территории Центральной России есть симбионты растений и насекомых. В каком смысле симбионты? То есть, смотрите, позволю себе повториться. Симбиоз – это все разнообразие типов взаимоотношений, которые не сводятся к нейтрализму, поеданию и конкуренции. Поэтому паразитизм – это тоже симбиоз. Если мы говорим про мутуалистический, взаимовыгодный симбиоз, да, конечно, и у растений, и у насекомых полно еще других симбионтов разных. Если термиты поедают грибы, то почему они таким большим вырастают? Это в заброшенных термитниках? Да, я это сказал, может, просто недостаточно четко. Это происходит только в заброшенных термитниках. Так,
всякий симбиоз когда-то был паразитизмом. А вот чума и блохи, у них паразитизм или симбиоз? Нет, вы знаете, чумная бактерия Yersinia pestis и блоха – это паразитизм. Это не симбиоз. Дело в том, что блоха, которая является носителем бактерий Yersinia pestis, она погибает. А в чем идея? Бактерии размножаются в пищеварительном тракте блохи и формируют у них в глотке пробку, прямо из бактерий. Соответственно, у блохи случается непроходимость пищеварительного тракта, и сколько бы она ни ела, она не может насытиться. Она ест, а ее тошнит. Она ест, а ее тошнит, прошу прощения. Поэтому блоха начинает вести себя совершенно неадекватно, перепрыгивать с хозяина на хозяина и переносить с одного хозяина на другой вот эту вот кровь в своей глотке, которая не может у нее дальше никуда попасть, и блоха в итоге умирает от голода. Поэтому это как раз классический пример паразитизма. Так, ну что ж, тогда спасибо большое за внимание и до встречи.

0: Доброе утро, друзья! С вами Яна Шклярская и утренний отбор Дарвиновского музея. Надеюсь, вы заметили, что я обычно появляюсь в роликах, которые сложены в плейлист «Голос Севера». Это название большого проекта в Дарвиновском музее, который существует, я его курирую, и в него, конечно, входят эти ролики, но также и встречи нашего неформального клуба. Мы примерно раз в месяц встречаемся здесь, в Дарвиновском музее, и смотрим документальное кино, обсуждаем какие-то арт-проекты, научные исследования. В общем, это каждый раз что-то разное и интересное. Вы можете посмотреть на нашем сайте, там есть вкладочка «Голос Севера», все, что уже было. И могу вам анонсировать то, что будет. 20 апреля в 7 часов вечера у нас будет лекция Федора Романенко. Это блестящий лектор, кто слушал, я слушал, это просто не оторваться. Он человек очень эрудированный, умный, с юмором, и он расскажет не о севере, как это ни странно, а о крайнем юге, об Антарктике, где он побывал в январе 23 года. Будут как исторические фотографии и сведения, так и современные фотографии и сведения. Так что я, пользуясь случаем, вас приглашаю. А также, если вам интересны анонсы проекта «Голос Севера», то дайте мне знать, напишите, пожалуйста, на мой рабочий адрес свой email, я вас включу в рассылку. Должна признаться, что я несколько увлеклась историческими экскурсами. Мне кажется, что на канале, естественно, исторического музея это не совсем органично. Поэтому вот разговор о разных экспедициях, о важных личностях, об истории мы продолжим на моем канале в YouTube. Но здесь мы продолжаем говорить о севере, но в несколько другом аспекте. Сейчас мы об этом еще поговорим. А чтобы на канале Дарвиновского музея завершить всю эту серию, я решила снять еще один ролик об очень важном человеке, о короле Севера, о Фритьофе Нансене, великом ученом, не только исследователе, не только путешественнике, полярном там первооткрывателе, об этом великом человеке, который не открыл ни Северный полюс, ни Южный, который не прошел полностью ни северо-восточный, ни северо-западный проходы. И вообще непонятно, чем он так велик, потому что, когда вы начинаете перечислять его заслуги, там нет ничего такого почти, что было бы впервые. Но вот я хочу с этим разобраться и с его научной деятельностью, и с его экспедициями, и все-таки объяснить себе и, может быть, вам, почему именно он самая важная фигура полярных исследований рубежа 19-20 веков. Итак, историческая часть переносится на мой канал, а на канале Дарвиновского музея мы будем говорить о севере сегодня, о современности. И начать мы хотим с территорий, которые называются ООПТ, особо охраняемые природные территории. К ним относятся заказники, заповедники, национальные парки. Но мы сняли уже 6 фильмов о заповедниках и национальных парках. Пока вот так. Но они все северные. 3 из них находятся в Архангельской области и 3 в Мурманской области. Для того, чтобы поехать на далекий север, на Кольский полуостров и в Архангельскую область, мы с Дмитрием Ольшанским придумали специальный проект. Мы написали заявку на грант фонд Потанина, и, к счастью, мы этот грант выиграли, что дало нам возможность совершить несколько путешествий, познакомиться с сотрудниками заповедников, подружиться с ними и сделать большие фильмы про каждый заповедник и национальный парк, который мы сейчас и начнем вам один за другим показывать. Вся эта история заняла довольно много времени и значительный кусок наших жизней. Заявку на грант мы подавали в конце 2021 года. В 2022 мы совершили 2 большие командировки, и уже в январе 23 года еще одну небольшую, последнюю. То есть у нас фильмы есть и летние, и зимние. Но начать этот большой цикл фильмов хотелось бы не с ООПТ, а с ТДС. Это труднодоступная станция, куда мы с Дмитрием попали, в общем, совершенно случайно. И эту случайность мы очень ценим. Дело в том, что люди севера все между собой, как правило, связаны, многие дружат, почти все знакомы. И вот наша знакомая, и, можно сказать, наш друг Вера Вакулова, режиссер, с которой мы много раз встречались, и на канале тоже есть ее фильмы и интервью с ней. Так вот, Вера Вакулова, узнав, что мы отправляемся в Архангельскую область, порекомендовала нам заехать обязательно на метеорологическую станцию, ну, если будет такая возможность, которая находится на Онежском полуострове. Поскольку мы должны были отправиться в национальный парк Онежское Поморье, то, конечно, было нам по дороге. И мы подумали, что упускать такую возможность просто нельзя. Вот, к кто из нас когда-то был на труднодоступной метеорологической станции. Ну, мне кажется, такой шанс выпадает раз, ну, два раза в жизни. Вот нам повезло. Итак, мы подружились с Тихоном Федоровым, начальником метеорологической станции «Унский маяк», расположенной как раз на границе с этим Онежским поморьем. Мы планировали погостить у Тихона день, ну, максимум полтора. Но погода испортилась, и нам пришлось остаться там на трое суток.
1: Здесь другой темп. То есть, если мы как-то все шесть дней мчались, с кем-то общались, куда-то ехали, все время перемещались, и у нас жизнь текла по часам и даже по минутам, то здесь там, как-то время измеряется месяцами, жизнь размеренная. Вы когда уезжаете? Через неделю, через две, через три, через месяц? Вы приехали на сезон? Он закончится через год. Мы приехали 18-го, ну, до 24-го катеров не будет.
0: Трое суток – это полярный день. Солнце никогда, в общем-то, никогда не заходит, и у нас было много времени для того, чтобы снимать. И мы там много чего наснимали, совершенно неожиданного и вне всяких планов. И получился большой, очень интересный фильм, который сейчас в монтаже находится. И мы надеемся когда-нибудь его, конечно, вам показать. Но это вне грантовая история.
2: Раньше здесь заготавливали нерпу. По 200 голов, представляете, делали. Вот отсюда, если дальше по тропинке пройти, примерно метров 300 есть остатки конструкции, где они вообще ночевали. Кстати, 200 нерп заготовить на жир. То есть у нас прорезано все с северной стороны, запад, восток, север, юг тоже все проветривается. Чтобы максимально точные были данные. Полностью автоматика. И вообще все данные, которые собираются в площадке, с напочного датчика, залезинной будки автоматической. Вот видите, да, там датчик висит на 2 метрах. То есть они автоматически все в режиме реального времени собираются на компьютере на станции. В принципе, все очень упрощено, нормально.
0: С тех самых пор с Тихоном мы регулярно созваниваемся, болтаем, спрашиваем, что у него новенького. И вот, в частности, не так давно мы с ним созванивались, и он нам рассказал просто потрясающую историю. То есть на вопрос обычный, ну, как дела, он вдруг рассказывает какую-то фантастическую историю, которая в условиях города представить себе очень сложно. Но скажу, что она обусловлена как раз вот этим приграничным расположением метеостанции. Поскольку она прямо на границе Онежского поморья, национального парка, то животные, конечно, которые ничего не знают об этих границах, они выбегают, выходят, выползают часто прямо на побережье, на берег Белого моря, где и расположена ТДС. С этим связано, ну, много радостей, потому что их можно снимать, да, но и много опасностей также. И я попросила Тихона, чтобы он для вас рассказал об этом. Смотрим.
2: Всем привет! Это Белое море, это труднодоступная метеорологическая станция «Унский маяк». И сегодня по просьбе Московского Дарвинского музея я немножко расскажу про специфику работы на таких удаленных станциях. Специфика будет связана с работой с дикими животными. Значит, я расскажу пару историй, с которыми мы столкнулись, получается, в конце прошлого года. Сейчас на дворе март 23 года, последняя декада. Значит, в конце 22 года у нас на станцию пришли волки. С чем это связано? Значит, станция граничит с национальным парком, то есть в национальном парке, естественно, имеется много диких животных, это и медведи, и волки, охота на них запрещена, и вот в этом году волков стало много, ну-ка тихо, позирую, в этом году волков стало много, и на станцию пришли. До этого 3 года работали, все было спокойно, хорошо, но в этом году в ночное время пришел первый волк и напал на нашего Цезаря, нашего хорошего защитника, очень сильно подрал, затащил его в море, это было все ночью, затащил и практически убил, то есть нападение было страшное, были рваные раны в области груди у нашей собаки, еле спасли. Была большая у нас кровопотеря. Выходили, собирали всем Архангельском, подняли тут же всех. Прислали нам лекарства, огромное количество медикаментов, но выходили. Неделя ушла на то, чтобы с ежедневными перевязками, с уколами выходить собаку. После первого нападения мы заказали вот такую амуницию нашим собачкам. Это широкие ошейники, потому что волки кусают в области шеи. И шлейка, закрывающая грудную зону, значит, у нас. Такими у нас наклеечками теперь Цезарь. Охрана, светодиодные наклейки, чтобы в темноте, если что, можно было увидеть собаку, если вдруг произойдет следующее нападение. Собаки теперь ходят у нас на станции в амуниции. После первого нападения и после вот этих вот недели, 10 дней выхаживания собаки, конечно, так сильно неожиданно было. Мы не медики, никто на станции, но пришлось обучиться базовым вещам по медицине. И спустя после этого случая прошло, наверное, недели 4, может, чуть больше месяца. И четвертая наша собака, а у нас на станции 4 собаки. На станции положено, понятно, что должно быть много животных. Это фактически сотрудники станции, это друзья. Коллективы-то на станциях небольшие работают. И вот спустя месяц, чуть больше, у нас произошло второе нападение. То есть у нас есть маленькая карельская лайка. И уже волк его полностью утащил в тайгу. Примерно в километре от станции с утра. А, надо еще сказать, что после первого нападения мы стали собак всех на ночь закрывать в самой станции. То есть наступает ночь, все, собак закрыли и ушли на ночевку полностью. И вот с утра, спустя месяц, с утра вышли собаки у нас просто погулять. Волк поджидал и утащил нашу маленькую карельскую лайку. Утащил далеко, примерно километр. Он его придушил, и собака даже не могла там голоса подать, тякнуть что-то, и утащил очень далеко. А второй сотрудник меня разбудил с утра, вот я с просони, как-то у меня получилось сообразить, в какую сторону ехать, куда искать. Я быстренько завел буран. Где-то у меня полчаса ушло, я потерял много времени на поиск второй собаки. Но вот в тайге, на замерзшем болоте, вот мы столкнулись, случайно абсолютно столкнулся с волком. Собаку мою не было видно, он ее прикопал в снегу. И волк начал, конечно, на меня там уже кидаться. Пришлось нам с ним сцепиться. Оружия на станции нету, не положено у нас оружие. На станции оружия не было, то есть пришлось практически в рукопашную от него отбиваться, отпинываться от него. У меня был комбинезон старый, теплые валенки, у меня не прокусил. Но вот пару раз зарядил ему по морде, и вот он вроде отошел. Стоял в метрах трех, он понимал, что я отбираю у него пищу. Это его еда, волк был, видно, что ослабленный. Это момент начала зимы. То есть первые рыхлые сугробы, ему тяжело было охотиться, поэтому он выбрал самый наилучший вариант, мне кажется, конечно, напасть на собак, на самую легкую пищу. И вот, столкнувшись с ним, я вижу в снегу закопанную свою четвертую собачку, вот эту. Видно, что признаков жизни не подает. Я как-то попытался его потормошить, волк не отходит, волк стоит. Я на руках начал потихоньку, взял на руки собачку, слава богу, она небольших размеров, и вот потихоньку начал выносить из тайги. Волк все за мной, когда дошел уже до берега, до бурана, конечно, волк уже отстал. Это вот такие вот серьезные случаи, вот два последних, которые произошли на нашей станции. Подобные случаи на многих станциях происходят, потому что объекты находятся на удалении, далеко, рядом нет населенных пунктов, на многих станциях связь прерывистая, но нам повезло более-менее, то есть с нами сработалось огромное количество людей, и были ветеринары, и люди, которые закупили, волонтеры, огромное количество медикаментов специализированных, то есть кровоостанавливающие препараты и все прочее. Кто будет, если смотреть, они знают, про кого я говорю. Огромное за это спасибо. Мы как сотрудники станции, конечно, я как начальник, мы обязаны знать базовые вещи по медицине. И вот с собаками мы этому обучились. То есть я никогда до этого раньше в жизни не ставил уколы. мы кололи, ну, пришлось научиться прямо на псах моментально, то есть колоть антибиотики, делать перевязки. То есть вот такие вот у нас происшествия. Давно не было, в случае показательные. Приходили, приходят в летний период, особенно медведи на станцию, но более-менее с ними псы у нас нашли общий язык. Они спокойно медведя отгоняют, и он идет себе дальше. Но медведи у нас не конфликтные. Но вот с волками вот такая вот ситуация. Но еще расскажу, что я думаю, что наша станция не единственная с этим делом. Архангельская область вся в этом плане страдает по волкам. Ну, потихоньку работаем, обучаемся, учимся. Так что как-то так. Дима, Яна, привет. Че, песики? Про вас говорил. Немножко официально, но что поделать. Так у нас завоз идет. Ну, Цезочка. Да, да. Так, это второй сотрудник у нас, Анна Артемовна. Да. Еще такой момент расскажу, что собаки наши, почему они... Ну, я не знаю, для меня это вообще друзья настоящие, настоящие сотрудники станции. В свое время, когда я приехал только на эту станцию, я ее возглавил, я с приюта взял двух собак. Вот поехал в приют, на станции не было собак, это был Цезарь. И лохматая такая тут бегает Альфа. Вот я их привез на станцию, и спустя год нам сообщили, что у них, оказывается, есть сын. И хозяйка этого сына, она уезжала в другой город и предложила нам, чтобы мы забрали их сына, чтобы семья воссоединилась. И нам его, я согласился, нам его привезли. И вот сынишка какой получился, его зовут Рокки. Это, да. То есть семья в сборе, жена сейчас ушла, Альфа, она где-то там сидит. Ну вот отец, вот сын, да, вот такое семейство. Получилось у нас вот воссоединить семью.
3: Яна Артемовна.
2: Да, Яна Артемовна. Но после нападения, конечно, собаки стали еще ближе, когда сам выхаживаешь, когда смотришь на все эти рваные раны, на обессилевших собак. Так, ну еще пару моментов таких вот расскажу про сами нападения. Значит, нападение первое. Почему собаки выжили? На самом деле помог случай. Первое нападение волка произошло на берегу, в воде. Волки, надо сказать, очень умные животные, они никогда не тратят и не делают лишних движений, никогда не тратят лишних сил на какие-то там действия, которые потребуют вообще лишнюю затрату энергии. Значит, первое нападение было в воде, на достаточно такой крупной, ну, хорошей глубине. Волк просто подрал собаку, поранил ее и оставил лежать в воде, зная, что сейчас собака истечет самокровью и потихоньку сама умрет. Но как бы и Цезарь бы, наверное, захлебнулся. Но так как море, вода соленая попадала в раны, и она не давала собаке как бы потерять сознание. То есть постоянно нервную систему возбуждала, и Цезарь более-менее держал голову над водой. То есть он от этого не захлебывался. Это первый момент. То есть вот соленая вода, вот как бы он до последнего Цезарь держался. Ну сам по себе он хоть и большой, но он добрый у нас. Он вообще не конфликтный с кем-то драться. Ну потявкать на медведя, да, потявкать там на волка в стороне, да. Но чтобы драться, в драку вступать, как бы, ну это вот совсем уж не его. И второй случай с дружком, уже со второй собакой, почему тоже выжила, то были еще более серьезные повреждения, потому что он был помельче. Его спас снег. То есть также были рваные раны, и из-за холода, из-за снега не было большой кровопотери. То есть у нас вообще крови практически не было, и поэтому собаку удалось спасти. Когда, конечно, мы уже заносили что первую собаку, что вторую в тепло, начиналась тут уже большая кровопотеря. Ну такая вот специфика работы вообще на ТДСках, это вот то, что касается диких животных. Понятно, что с каждым диким животным по отдельности приходится работать. Ну и страшно, когда учишься на таких страшных, ну, таких вот трагичных примерах. Но слава богу, все собаки у нас живые, все здоровые. Повезло. Своевременное реагирование, как бы, ну и любовь, наверное, все-таки поддержка спасает, блин, потому что все-таки мы считаем их не просто какими-то собачками, отпустили бегают, а это наши друзья, наш коллектив, и живут уже на самом деле на станции. На кухне сидят, в комнатах сидят, уже никто никуда не хочет ходить. Стали очень ленивыми, не знаю, может быть, как-то после нападения у них появился такой инстинкт самосохранения, улучшился. Теперь у нас только дома, на станции, никуда особенно сейчас не бродим. Ну, посмотрим, что будет летом. Все, Диме, Яне огромный привет. Мы поперли дальше работать. Вон, сними, как у нас Цезарь греется на солнышке. Все, лежи, загорай. А мы пойдем дальше работать. Все.

0: Скажите. Тихон, привет!
1: Скажите, Тихон, мы тоже тебе привет передаем из Дарвиновского музея.
0: Да, друзья, на самом деле у Тихона есть свой канал, вы можете задавать вопросы под нашим роликом. Он, я думаю, если вы его заинтересуете, он запишет ролик на своем канале и сможет с вами тоже там подискутировать. Он как-то периодически, он очень хорошо рассказывает, как вы можете видеть, при этом ему нужна мотивация, чтобы записывать ролики. Периодически он записывает, например, у него есть ролик прекрасный, как морского зайца. Такая большая плавающая котлета выкинула на берег. Причем очень забавно, что в этот момент мы были в Мурманской области и наблюдали тот же самый закат. И это было, конечно, необычно, что в Архангельской области человек снимает видео, а мы в это время в Мурманской области его видим, смотрим.
2: Все, давай. Пойдем, я тебе покажу, как надо. Пошли. Да не на меня кидайся. Не на меня. Надо уходить в море. Пойдем, не шипи. Вот, молодец. Пошел.
1: Друзья, итак, я напоминаю, нас ждут впереди 6 больших фильмов про заповедники и национальные парки. Но вторая часть нашего гранта была необычная. Наше желание еще состоит в том, чтобы сотрудники заповедников тоже, так же, как и Тихон, снимали ролики о своей работе научной и, может быть, даже о повседневности, о которой мы мало что знаем. И сейчас сотрудники всех ОПТ, с которыми вот мы подружились и сотрудничаем, пытаются это делать. Я вас прошу их поддержать, посмотреть их каналы и, может быть, задавать им вопросы, давать какие-то советы, может быть, что вам было бы интересно, какие темы. Но главное, конечно, вопросы, потому что, знаете, у них много интересного. Но когда ты постоянно чем-то интересным занимаешься, тебе трудно предположить, что кому-то еще это тоже было бы интересно услышать. Да, еще два слова про наши большие фильмы. Это не будут такие, знаете, панорамные, очень красивые, с красивой музыкой, как это обычно бывает о природе фильмы. Это прежде всего о людях. И вы познакомитесь достаточно близко с теми, кто работает в заповедниках. Может быть, вас заинтересуют именно эти люди и именно эти заповедники. Имейте в виду, что есть волонтерская программа, то есть можно поехать туда и заниматься какой-то работой полезной, одновременно узнавая много нового для себя. Может быть, это будет выбор профессии для ваших детей, подростков. Там, например, в некоторых заповедниках есть специальные станции натуралистов, где дети учатся наблюдать за природой, что, конечно, очень важно, очень интересно. Итак, анонсирую нашу большую заповедную серию, в которую войдут фильмы о Архангельской области. Национальный парк Онежское Поморье, Национальный парк Кинозерский, Пинежский заповедник, Мурманская область, Кандалакшский заповедник, Лапландский заповедник и Пасвик. И первым в очереди будет фильм о Кинозерском национальном парке, который совершенно особый, потому что он больше о людях, чем о животных. Вы посмотрите этот фильм и поймете, о чем я говорю. Ждем ваши вопросы, комментарии, а вы ждите первый фильм. Пока!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Если бы мы ее поместили на место Солнца, то она бы проглотила Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и чуть-чуть не дотянулась бы до Сатурна. Вот такого она огромного размера. И при этом такая энергия выделяется, что она просто как взрыв. Ну, Бетельгейзе, ну взорвись же, наконец.
3: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о звезде Бетельгейзе. Почему она должна взорваться? И угрожает ли это людям и нашей планете, Земле? Здесь астроном Владимир Суждин. Это неземной подкаст о планетах, звездах и всем интересном, что находится не на Земле. Подпишитесь и нажмите колокольчик, если вдруг еще этого не сделали. И начнем. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Привет.
3: Владимир Георгиевич, Бетельгейзе, что это за звезда и где она находится?
2: Ну, во-первых, все ее видели. Может быть, не каждый понимал, что он смотрит на Бетельгейзе, но поверьте, глядя зимой на небо, вы не пропустите созвездие Ориона. Оно красивое, его фигура похожа на человека, на охотника мифического. И там в левом верхнем плече Ориона яркая красная звезда. Она настолько яркая, что ее называют Альфа, ну, то есть ярчайшая в созвездии Ориона. Действительно очень яркая и неспроста. Это звезда сверхгигант. Ну, вообще, бывают разные звезды, большие и маленькие. Солнце у нас средненькое, но так это не просто гигант, а сверхгигант. Super giant по-английски. И действительно, она очень большая. Если бы мы ее поместили на место Солнца, то она бы проглотила Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и чуть-чуть не дотянулась бы до Сатурна. Вот такого она огромного размера. Почему она такая большая? Она постарела. Когда-то она была не очень большой, в 2-3 раза больше нашего Солнца и в несколько раз массивнее. Но она подходит к финалу своей жизни. Она уже сожгла весь водород в своих недрах, больше там гореть нечему, и ядро ее начинает сжиматься от выделяющегося тепла, нагревается и расширяется ее оболочка. Поэтому она стремительно толстеет. Когда-нибудь наше Солнце тоже так будет меняться. Но сегодня это Бетельгейзе. Она не очень далеко от нас. Свет до нее идет примерно, от нее до нас, идет примерно 550 лет. То есть 550 световых лет, это не очень много. Примерно 130 парсек, для тех, кто понимает масштаб парсека. Мы, астрономы, любим в парсеках все измерять, но в научно-популярной литературе удобнее, конечно, путем луча света. 550 лет от нее до нас. Мы не знаем. Может быть, она уже состарилась и взорвалась. Но пока что видим, то видим. Свет до нас не дошел. Почему она взорвется? Потому что ее сжимающееся ядро в какой-то момент не выдержит собственной тяжести. Не сможет сопротивляться собственной гравитации. И стремительно сожмется в нейтронную звезду. Это удивительный объект. От звезды тут только одно название. На самом деле это суперплотное тело размером примерно 10-15 километров. Вот размером с центральную часть Москвы, а масса-то там несколько масс Солнца. И при этом такая энергия выделяется, что она просто как взрыв разметает все остальное вокруг себя, оболочку, это будет взрыв сверхновой звезды. Мы, в общем, наблюдали такие явления, они скорее радость доставляли ученым, чем неприятно.
3: А как часто это происходит?
2: В нашей галактике, где живет примерно 200 миллиардов звезд, это происходит в среднем раз в 50, может быть, в 100 лет. Точно мы не знаем, поскольку последний взрыв наблюдали очень давно. Но каждый раз это интересное событие. Ровно 1000 лет назад, в 1054 году, взорвалась сверхновая, легко наблюдаемая. Тогда ее китайские, ну, астрономами я их не назову, но китайские наблюдатели, скажем так, записали свои летописи, мы это знаем, сегодня на месте этого взрыва крабовидная туманность. Это было и потом, например, совершенно замечательно.

0: звезды. Ну, Тихо Браге хорошо знал небо звездное и тут же отметил, что в созвездии Кассиопея появилась новая яркая звезда. Он стал ее наблюдать и наблюдал ее в течение нескольких месяцев и написал об этом книгу, как она быстро разгорелась, а потом постепенно меркла и пропала на небе. Сегодня на этом месте мы видим гигантский расширяющийся газовый шар, то есть понимаем, это был взрыв звезды. Тогда международным научным языком была латынь. И он на латыни назвал ее «Nova Stellar», ну, «Новая звезда». Ну да, ну не было, не было, и вдруг появилась. С тех пор мы все такие взрывы называем новыми или взрывами новых. А если это супермощный взрыв, то сверхновыми. У Тихо Браги как раз была сверхновая.
1: Но все-таки это происходит не так часто. А сейчас мы ведем речь о звезде, которая, как вы говорите, от нас недалеко. Давайте разберемся, какими могут быть последствия для Земли.
0: Ну, во-первых, когда это произойдет? Честно скажу, не знаем. По расчетам, от 10 до 100 тысяч лет непременно произойдет. То есть самое ближнее время мы гарантируем, что это в течение ближайших 10 тысяч лет, но не исключено, что и несколько десятков лет пройдет до взрыва. Однако не могу дать гарантии, что это не произойдет и завтра. Почему? А мы же не знаем, что творится в недрах этой звезды. Мы видим только ее снаружи. И причем мы видим ее достаточно хорошо. Она настолько толстая и так недалека от нас, что, например, космический телескоп «Хаббл» различает ее диск и даже некоторые детали на диске этой звезды. Это уникальное дело. Она стала первой в истории звездой, которую мы не как точечку на небе, а как вполне ощутимое тело увидели. Есть даже специальные наземные системы телескопов, несколько телескопов, объединенных в единый, которые различают тоже с Земли, а не из космоса, детали на поверхности Бетельгейзе. Она кипит, она все время меняется. Вообще, предсмертные судороги звезды – это постоянные изменения. И это нам намекает на то, что она вот-вот должна взорваться. Мы, например, 2 года назад видели, как Бетельгейзе начала меркнуть. И подумали, ну все, сейчас рванет. Не рванула. А оказалось, что в ее холодной атмосфере, она довольно холодная, температура 3000 градусов, для звезды немного, начала формироваться пыль. И такие пылевые облака затянули от нас, прикрыли часть этой звезды. Потом пыль рассеялась, улетела, и звезда восстановила свой блеск. Так что это была еще не смерть, это была судорога.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Ну, смотрите, 550 лет идет свет от этой звезды, и получается, что она, возможно, уже взорвалась вчера, позавчера. И, то есть завтра мы увидим эти последствия, и вместе с световым потоком придут еще какие-то потоки от этой звезды. Что это может быть?
0: Я надеюсь, что не завтра, и вот почему. Мы не готовы к этому взрыву. Мы бы хотели заранее, ну хотя бы за месяц-два знать, когда она взорвется точно, по нескольким причинам. Ну, во-первых, направить на нее все свои телескопы. Это уникальное событие. Последний мощный взрыв сверхновой, который мы современной техникой могли наблюдать, произошел в соседней галактике, Большом Магеллановом облаке, в 1987 году, как сейчас помню, 23 февраля. Ну, любой мальчишка знает, что это за день, да? Поэтому издалека мы наблюдали такой взрыв в соседней галактике, а в нашей мы уже 300 лет не имели возможности. И вот ждем, ну, Бетельгейзе, ну взорвись же, наконец. Но надо к этому быть готовыми. Как мы можем подготовиться? Нам бы заглянуть в ее недра, чтобы понять, вот уже сейчас ее ядро начнет сжиматься. Когда оно начнет сжиматься, оттуда хлынет мощный поток мелких частиц нейтрино. Они легко протыкают звезду, летят почти со скоростью света и долетают до нас. И если мы научимся эти нейтрино регистрировать, тогда мы, может быть, за месяц или два до взрыва скажем, когда он будет, предупредим всех ученых и неученых тоже, потому что нам это может доставить некоторые неприятности. Взрыв рождает огромное количество заряженных частиц, то, что называют космическая радиация. Это опасное дело. Особенно для тех, кто не прикрыт какими-то экранами, какими-то заслонами. А кто? Космонавты. Для них это может быть убийственно. ну, может быть, не убийственно до конца, но очень большую дозу радиации они могут получить, если неожиданно грянет этот

0: взрыв сверхновой. Для нас на Земле это, конечно, не страшно. Такие же примерно потоки радиации приходят от Солнца время от времени, и наша земная атмосфера прекрасно нас от них защищает. Ну, полярное сияние будет красиво и никаких проблем. А вот для космонавта это проблемы прямые. Космический корабль, орбитальная станция не защищают от радиации, и надо быть к этому готовыми. Сегодня мы не готовы к тому, чтобы предвидеть взрыв за несколько недель или месяцев до него. Но мы уже готовы к тому, чтобы предвидеть его за несколько часов. И дело вот в чем. В самый пиковый момент, когда, собственно, сам взрыв уже случился, и внутри выделилась гигантская энергия, но звезду еще не разнесло на клочки, в этот момент хлынет такой поток нейтрино, который наши современные нейтринные детекторы, ну, можно сказать, нейтринные телескопы, уже способны зарегистрировать. Такие есть. В России, например, внутри озера Байкал и на Северном Кавказе, у нас в недрах гор, есть в южном полушарии, на южном полюсе Земли, там во льдах Антарктиды, еще в некоторых местах. Вот эти детекторы примерно часа за полтора-два до взрыва уже предупредят нас. Но этого маловато, чтобы космонавтов спустить на Землю. Полтора-два часа – это еще не тот срок. Их можно попросить спрятаться в космических капсулах, там толстые стенки, вот в посадочных аппаратах, это каким-то образом их защитит. Но я надеюсь, что уже через 10-15 лет детекторы нейтрино на Земле станут настолько чувствительными, что мы не за часы, а за сутки и даже за месяцы сможем предсказать взрыв. А как это будет выглядеть на Земле, тоже есть такие расчеты. Я их провел у моей коллеги. Яркое новое светило появится в созвездии Орион. На месте звезды появится такой фонарь, который будет, ну, не слабее, чем полная Луна светить. Он за несколько дней наберет яркость, в течение примерно месяца, полутора месяцев будет блистать, как полная Луна, может быть, даже как две полных Луны, ну, а потом постепенно, в течение года, полутора лет, снизит свою яркость и постепенно сойдет на нет. То есть, если это случится зимой, то у нас темных ночей уже не будет. Орион зимой на небе, и в Орионе будет полная Луна в виде этой взорвавшейся звезды непрерывно освещать Землю. Ночей не будет в течение всего земного периода, пока виден Орион. Ну, если не у нас, то в другом полушарии Земли будет то же самое.
1: А вот это свечение в небе, сколько оно может продолжаться?
0: Трудно сказать, сейчас нельзя. Свечение яркое, ну, свет обычный, который мы глазом воспринимаем, он год за полтора, он, может быть, за два станет уже незаметным. То есть месяц от месяца он будет понижать яркости, сойдет на нет. А вот как радиация прилетит, это зависит от того, с какой скоростью полетят. Быстрые частицы почти вместе со светом прилетят. Ну, то есть нейтрино вообще одновременно со светом. Протоны и нейтроны, которые, в общем, опасны для ну, для живого существа, они чуть попозже, но с небольшим запаздыванием, они тоже со скоростью света летят. А потом будут приходить все менее и менее быстрые, так сказать, последыши. И это все растянется на года, может быть, даже на десятилетия. Но от них уже легко будет защититься даже внутри космического корабля, и не так опасно. Ну, в общем, это не очень приятное событие. Была даже такая гипотеза, и мы до сих пор ее обсуждаем. Предложил ее мой научный руководитель, у которого я диссертацию делал, Иосиф Самуилович Шкловский, наш советский астрофизик. Он рассчитал, что если взрыв вот такой сверхновой звезды был бы когда-то недалеко от Земли, то он мог бы погубить и наземных существ, наземные живые организмы. Он бы пробил нашу земную атмосферу. И вот тогда обсуждалось, почему вымерли динозавры 64 или там 65 миллионов лет назад. Одна из идей как раз состояла в том, что это был близкий взрыв сверхновой звезды. От Бетельгейзе нам такая история не грозит. Земная биосфера даже не вздрогнет от этого взрыва. Но если бы раз в 10 она ближе была, вот такая звезда, то в 100 раз был бы больше поток радиации, и он бы уже преодолел земную атмосферу, и могли бы быть неприятности.
1: Будем надеяться, что у нас будет время, чтобы подготовиться к этому взрыву, и мы потратим его с пользой, в том числе на изучение Вселенной.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. В противопоставлении знания, добываемого учеными, и лженауки стороны нередко уповают на критерий объективности. Но что может считаться объективным? Скажем, наука оперирует с числами. Но никто из нас, выйдя из дому, ни разу не спотыкался о число 4. Оно существует только в голове, у математика или у другого субъекта. Этот аргумент пытаются обратить в свою пользу сторонники лженаучных теорий. Я хочу напомнить старое, но от этого ничуть не менее актуальное. Напомнить о Карле Поппере. Он выдвинул идею о том, что научное знание рационально не из-за того, что оно объективно доказуемо как истина, а из-за того, что мы способны критически его рассматривать. Ключевое слово здесь – критически. Теория является научной, если ее в принципе можно опровергнуть путем постановки того или иного эксперимента. Здесь не сказано «верный». Рассматриваемая теория может оказаться не отвечающей природе вещей или может иметь ограниченную область применения и так далее. Речь идет о том, когда ее можно рассматривать как предмет науки. Еще раз, теорию можно обсуждать как предмет науки, если она сама предполагает возможность собственного опровержения. Усматривайте отличие от иных опусов, объясняющих в кавычках устройство всего или почти всего мира, исходя из пары формул и набора произвольных утверждений. Настоящая наука не только не боится сомнений, ошибок и проверок. Она из постоянных проверок и исправления ошибок и состоит. Оттого и прогресс. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях доктор биологических наук Александр Яковлевич Каплан. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор технических наук Виктор Константинович Финн. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. В лице моих гостей объединены биология и техника. Это ли не мечта с давних пор, со времен Мэри Шелли и уж точно, на самом деле, еще раньше, получить лучшее соединением биологического и технологического? Получить существо, которое желательно будет думать, а может быть в состоянии превзойти человека. Давайте это обсудим, но сначала посмотрим сюжет.
2: Со своей жизнью, признаемся, человек не способен досконально разобраться, но упорно ищет жизни иные. Вековой мечтой называет грядущее свидание с инопланетянами. Что-то не складывается пока. Приходится конструировать на Земле нечто инородное. Сейчас внимание отвлечено на искусственную бактерию. Опасаются, не без основания, кстати, что много бед может она принести. Стоит только вырваться микро-Франкенштейну из лабораторной пробирки. Вплоть до гибели всего живого, предрекают пессимисты. Палку наверняка перегибают, но страшновато. Вряд ли дальновидность проявляем, ввязываясь в подобные игры. А до этого были роботы. Милые создания, для которых Айзек Азимов создал собственное законодательство. Свод правил, чтобы на вполне законных основаниях пребывали они в мире людей. Итак, три закона робототехники. Они гласят: робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен выполнять приказы человека, кроме приказов, противоречащих первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первому и второму законам. В конце одного из рассказов персонаж Азимова, комментируя действия робота в образе человека, говорит: «Если хорошо подумать, три закона робототехники совпадают с основными принципами большинства этических систем, существующих на Земле. Попросту говоря, если искусственное создание, наделенное интеллектом, исполняет все законы робототехники, он или робот, или очень хороший человек». Позже отец роботов предложил еще и нулевой закон. Робот не может нанести вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред. Что ж, Яркое отражение того факта, что к роботам стали относиться серьезно, и их место в цивилизационной иерархии становится все более значимым. Законы стали использовать и некоторые другие писатели-фантасты, а исследователи искусственного интеллекта ведут споры о том, применимы ли три закона в робототехнической практике и какую роль они сыграют в будущем. А пока, как утверждают, профессор Роланд Аркин из школы интерактивного вычисления Университета Джорджии представил результаты эксперимента, в ходе которого ученым удалось обучить группу роботов хитрить и обманывать. Стратегию обманного поведения они вывели, основываясь на моделях поведения птиц и белок. В эксперименте участвовало два робота. От первого требовалось найти место, чтобы спрятаться, от второго — обнаружить, где скрывается первый. Роботы должны были пройти путь с заранее установленными на нем препятствиями. Первый прокладывал курс, второй его преследовал, анализируя маршрут, разыскиваемого по оставленным следам. Через некоторое время прячущийся робот стал преднамеренно опрокидывать преграды только для того, чтобы создать ложный след. А сам хитрец в это время скрывался подальше. Простая тактика, но применяя ее, прячущийся андроид смог дурить своего преследователя большую часть времени эксперимента. Причем стратегия не была запрограммирована изначально. Робот выработал ее самостоятельно, методом проб и ошибок. Хорошо, что все это просто безобидный университетский эксперимент. Правда?
0: Ну, смотрите, нам что хочется? Конечно, приятно, когда робот еще и антропоморфен, и мы в нем так человека узнаем. Но на самом-то деле нам же хочется, чтобы он мозги имел, как у человека. Хитрил и обманывал. Вот этим мы восхищаемся. Принимал бы решения, еще что-нибудь делал. Ну, у меня простой вопрос. Можно ли робота научить хитрить и обманывать? Действительно. И как это сделать? А вопрос более сложный? Или такой же сложности. Это будут ли у нас роботы, которые превзойдут людей?
1: Ой, вы знаете, следует все-таки определить некоторые понятия, потому что в противном случае разговор будет все-таки на уровне интересных научных фантастов.
0: Да.
1: Во-первых, начнем с того, что такое искусственный интеллект как таковой, который должен быть у роботов. На самом деле, термин «искусственный интеллект» был придуман профессором Джоном Маккарти и его коллегами в конце 50-х годов. И это, конечно, метафора. Но, как говорят специалисты в области теории метафоры, это эпифора, то есть метафора, имеющая познавательный смысл. Однако, когда эта метафора начала гулять в популярной среде писателей и в среде исследователей, то она расщепилась на два смысла. Один смысл – это действительно попытка создать искусственный разум, который был бы, ну, если не превосходящим человеческий разум, то, по крайней мере, ему подобный. А второй смысл этой метафоры более прагматический. И он состоит в том, что искусственный интеллект – это направление исследований с помощью компьютерных систем, имитирующих некоторые познавательные способности человека.
0: То есть, например, автомобиль, который везет меня по улицам без водителя, это некое проявление искусственного интеллекта, да?
1: Его...
0: Я не жду, что он будет со мной разговаривать о...
1: Это действительно проявление, применение некоторых идей искусственного интеллекта, но это еще не решение проблемы создания рассуждающего антропоморфного существа.
0: Какие, с вашей точки зрения, функции мозга человеческого, конечно, мы о нем будем говорить, пусть немножко с наивной точки зрения. Вот нужно пересадить
3: в первую
0: робота,
3: очередь можно,
0: чтобы какие первоочередные функции, чтобы с вашей точки зрения этот механический интеллект, искусственный интеллект, ну, в какой-то мере приблизился к тому, изучением которого вы профессионально занимаетесь.
3: Ну, вы знаете, если говорить об определении естественного интеллекта, что такое естественный интеллект, то это свойство мозга, которое, или способность мозга, которая позволяет познавать закономерности окружающего мира.
0: Вы согласны?
4: Абсолютно согласен.
3: И, что очень важно, принимать решения для обеспечения комфортного существования носителя этого мозга.
0: То есть, вообще-то говоря, это эволюционное приспособление, нужное для выживания, ни для чего-нибудь другого.
3: Да, совершенно другое. Не в качестве помощника кому-то.
0: Да.
3: Мне кажется, вот главное различие, что искусственный интеллект, он как бы создается, и определению, как помощник, как имитатор каких-то функций, которые нам, так сказать, нужно имитировать, а какие-то нам не нужно. Например, эмоции и чувства нам не нужно, чтобы кто-то за нас их имитировал.
0: Ну, это я не знаю, это может быть и нужно. Это мы тоже обсудим.
3: Давайте обсудим, мне не нужно.
0: Значит,
3: да.
0: значит, вы, возвращаясь все-таки к моему вопросу, вы считаете, что в искусственный интеллект нужно пересадить в первую очередь что?
3: Вы знаете, значит, в качестве инструментария у интеллекта есть несколько модулей. Например, логические операции. Да, их можно поручить в значительной степени искусственному интеллекту.
0: Ну и даже лучше, наверное, даже будет.
1: Ну, это... Вопрос.
0: Хорошо.
3: Да, потом, значит, кроме... Но нужно еще понимать, что должны существовать, чем оперировать этими логическими операциями, что там оперируют. Математики там какими-то абстрактными вещами, а что в интеллекте естественном? Операциональной единичкой естественного интеллекта являются обобщенные категории, понятия. Операции с понятиями и есть мышление.
0: Черт возьми, я не представляю, как можно понятие запихнуть в железку. Железка не может с языка на язык перевести. Как можно запихнуть в железку понятие?
1: Нет. Ну, давайте все-таки уточним произносимые слова. Вот я все-таки перечислю основные функции, которые должны имитировать и усиливать средства современного искусственного интеллекта. Вот. Могу их просто перечислить. А почему я могу их перечислить? Потому что, в сущности, те системы, которые мы создаем на протяжении больше чем 30 лет, они это делают.
0: Сколько пальцев понадобится?
1: 13 пальцев.
0: О! Ну, давайте сначала первую половину, самую важную.
1: Ну, хорошо, да. Нет, вот будет ясно, что некоторые из пальцев касаются автоматического режима, а некоторые из пальцев касаются интерактивно. Разные пальцы будут.
0: Да.
1: Первая способность... И она является основной в системах, которые претендуют на имитацию естественного интеллекта.
0: Да.
1: Это возможность в наличных данных распознавать существенные параметры. Комментарий. Когда, на мой взгляд, один из самых глубоких людей, понимавших, что такое интеллект, Карл Ясперс в своей книжке «Общая психопатология» охарактеризовал интеллект тремя свойствами. Первое – умение выделять существенное в наличных данных.
0: Здорово.
1: Второе – инициативность. И третье – спонтанность. Вот по Ясперсу три этих качества говорят о возникновении действительно интеллекта. Теперь с точки зрения нашей, тех людей, которые пытаются воспроизвести интеллектуальные способности в компьютерных системах, вторым свойством будет способность к рассуждению. При этом способность к рассуждению – это не только... дедуктивный вывод, то есть вывод из истинных посылок, истинных заключений, это довольно сложные различные процедуры. Это и процедуры, связанные с аналогией, процедуры, связанные с индукцией, с обобщением.
0: То, что не является математически строгим рассуждением.
1: Обязательной характеристикой интеллектуальных систем, имитирующих и усиливающих познавательные способности человека, является использование правдоподобных рассуждений. Возможность порождать гипотезы. Да. Значит, таким образом, еще два свойство, это свойство к рассуждению и свойство к синтезу познавательных процедур. Анализ данных, индукция, предсказание, аналогия, принятие полученных результатов с помощью объяснения. То есть мы берем те гипотезы, да, которые породили, и объясняем начальное состояние наших знаний.
4: Александр Яковлевич, уже в трех свойствах, которые перечислены, искусственный интеллект уже зашел дальше того, что мы делаем своим собственным интеллектом?
3: Вы знаете, инженеры, математики, кибернетики, которые вынуждены как-то смоделировать какие-то функции мозга, они ведь не знают, как именно они реализуются в мозгу.
4: Конечно.
3: Поэтому они пробуют симулировать.
4: Да.
3: Да, им, ну, никто не знает, да, в общем-то. Но, значит, выход, да, только один – симулировать, угу, то, что видят.
4: Еще раз.
3: Если видят, что, так сказать, 2 плюс 2 получается 4. Как я сделал это в мозгу, вообще-то говоря, неизвестно.
4: Вообще не очень известно.
3: Да, но можно симулировать, можно какую-то придумать процедуру, назвать ее какими-то словами, но это будут уже не слова, угу, которые объясняют процессы в мозгу, и сделать эту процедуру. Это означает, что внешне, а два телефона стоят на столе, но один функциональный, там все в порядке, всякие, значит, электроника, а другой мраморный. Внешне они будут похожи, но содержание у них разное. Но разница и в том, что один не выполняет функцию. А можно сделать два одинаковых опять телефона с разной начинкой, но когда мне позвонят, я скажу: алло, соедините.
4: И вам совершенно все равно, какая там начинка.
3: Это все равно с точки зрения тех, кто имитирует, кто, да, хочет создать устройство, которое как-то помогает мозгу. Ну, вам нужно дважды два. Ну, хорошо, вот вам 4 получилось. А как это делается в мозгу, неизвестно на самом деле полностью. И поэтому...
4: Сейчас, я понимаю, да, вас так. Мы пытаемся, вы в том числе пытаетесь, выделить какие-то функции мозга, чтобы их просто назвать. Есть такая, такая, такая. И давайте попробуем каждую из них реализовывать в железке. И как только их соберется достаточное количество, вы скажете: ну, вообще-то мне теперь уже все равно. Настоящий это мозг? Или это мозг от Виктора Константиновича пришел из его лаборатории?
3: Ну, я бы сказал так, что таким образом не создать искусственный интеллект, похожий на естественный. Просто потому, что мы его создаем из клочков. Это сымитируем, это симулируем. Вот, и дважды два получается, и дифференциальное уравнение решается, вроде бы и мозг так решает. И в результате из клочков что-то создается. Но внутренняя логика интеграции совершенно же другая.
4: То есть, смотрите, что Александр Яковлевич говорит. Он говорит, что сколько вы не будете стараться, вы наберете большое количество замечательных функций, и он все равно не будет удовлетворен. Он все равно скажет, что это будет не мозг, не такой же мозг, как
3: настоящий. Не то, что я не удовлетворен. Дело в том, что он, эта, так сказать, сборка, она не будет справляться полностью с задачами мозга. Потому что задачи мозга – это же не только тонкая аналитика, мы разбиваем. До сих пор мозг, с помощью мозга различать образы гораздо быстрее, он различает образы гораздо быстрее, чем машина.
4: И
3: со всем быстродействием, которое обладает машина, она ведь просто может сличать фотографии с бешеной скоростью. Мозг это ничего не делает, а однако распознает лицо, знакомое в толпе, где есть опыты, где с 10 тысяч можно достаточно быстро распознаются лица. Не может это сделать машина.
4: Зачем вам скажут, что уже может, уже с такой же скоростью, еще лучше
1: видите
4: сделает?
1: Видите ли, это все-таки вопрос более тонкий и связан действительно с научным языком, с терминологией. Потому что и в самом направлении искусственный интеллект есть две линии развития. Одна линия развития, назовем ее бионической, это действительно желание с помощью моделирования некоторых конструкций, связанных с мозгом, с помощью нейронных сетей пытаться построить вот некий аналог мозговой деятельности. Это направление называется бионическое направление. Ага. Вот у него есть результаты, связанные с решением задач классификации, кластеризации, но у этого направления нет результатов имитации решения задач, каких-то более сложных. Дело в том, что направление второе, назовем его прагматическим, оно направлено на то, чтобы не только подражать человеческому интеллектуальному поведению, чтобы его усиливать, чтобы делать то, что человек делать не может. Поэтому...
4: То есть все-таки плоскогубцы, да? Все-таки плоскогубцы. Рука, рука может играть на пианино, а может что-то сжимать. Вот плоскогубцы совсем не могут играть на пианино, но сжимать могут здорово.
1: Я боюсь метафор.
4: Хорошо.
1: Боюсь метафор. Значит, прагматическое направление в сфере искусственного интеллекта как научной дисциплины занимается исследованием феноменологии рационального сознания, предполагая, что материалом для обработки являются те знания и факты, которые мы имеем, и только это. А дальше применяются разные процедуры, которые некоторые подобны процедурам, имеющим у человека, а некоторых у человека нет.
4: Вы слово «рациональное» начали включать, в том числе, правдоподобные рассуждения.
1: Конечно.
4: Гипотезы, которые совершенно нерациональны. Гипотезы не содержатся в фактах. Это какой-то непостижимый скачок.
1: Нет, ну, насчет непостижимого я не скажу, но гипотезы порождаются с помощью применения некоторых рациональных процедур к имеющимся фактам. Можно сказать, что мы понимаем, вот люди, занимающиеся прагматическими направлениями, что мы понимаем под феноменологией рационального сознания.
4: Да. Да?
1: А базу фактов и базу знаний, она должна быть задана. Дальше, решатель задач, который обладает рассуждателем, имитирующим человеческое рассуждение, вычислителем, который реализует вычислительные процедуры, а синтезатором, который в состоянии объединять рассуждения и вычисления и формировать стратегии. И, наконец, комфортным интерфейсом, с помощью которого пользователь может решать те задачи, на которые способен обратить внимание решатель. Вот, вот эта конструкция реализуется средствами современного искусственного интеллекта, его прагматического направления, если тогда... И только тогда, когда подобный решатель способен реализовать вот те некоторые пункты, которые я начал перечислять,
4: мы не закончим.
1: Да, мы к ним вернемся.
4: Сюжет, и мы к ним вернемся.
1: Хорошо.
2: Айзек Азимов развивал дальше свое законодательство, и совершенно неожиданно оказалось, что оно справедливо для всех созданных человеком инструментов. Инструмент должен быть безопасным для использования. Например, у ножей имеются рукоятки. Инструмент должен выполнять свои функции при условии, что он не представляет ни для кого никакой опасности. Инструмент должен оставаться в целости и сохранности во время его использования, если только его уничтожение не продиктовано соображениями безопасности или если это не входит в его функцию. Есть мнение, что три закона универсальны. Могут быть применены к любой человеческой креатуре, созданной для блага человека. Под юрисдикцию попадают любые социальные институты, в том числе государство. Государство не должно вредить человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Государство должно выполнять свои функции, если они не противоречат первому закону. Государство должно заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первому и второму законам. На основе первого закона стали разбираться и с любимцами нынешнего образа жизни, с компьютерами. Компьютер не может причинить вред данным пользователя или своим бездействием допустить, чтобы информации был причинен вред. Компьютер не должен тратить впустую ваше время или вынуждать выполнять действия сверх необходимых. Работы в области искусственного интеллекта рассматривают законы робототехники как идеал будущего. Нужно быть действительно гением, чтобы найти способ применить их на практике. Да и в самой области искусственного интеллекта могут потребоваться серьезные исследования для того, чтобы роботы поняли законы. Однако, чем более сложными становятся роботы, тем больше высказывается заинтересованность в разработке руководящих принципов и мер безопасности для них. Современные робототехники признают, что на сегодняшний день азимовские законы хороши для написания рассказов, но бесполезны на практике. Некоторые люди утверждают, законы вряд ли будут реализованы в роботах, потому что это не нужно военным структурам, а именно они – главный источник финансирования исследований. Тем временем, по сообщению средств массовой информации, в лаборатории интеллектуальных систем поместили группу роботов в одной комнате с условными источниками пищи и яда. Машины зарабатывали очки за то, что оказывались ближе остальных к пище и теряли баллы, если слишком близко подходили к яду. Все участвующие в эксперименте были снабжены маленькими синими лампочками, хаотично мигающими, а также камерой-датчиком, помогающей идентифицировать свет от ламп других роботов. А еще они могли сами при желании отключить свои лампочки. Когда начались испытания, роботам потребовалось совсем мало времени, чтобы понять. Наибольшая концентрация синего света была в том месте, где собирались другие роботы, то есть рядом с едой. Ведь мигая лампочками, роботы показывали конкурентам, где находится правильный источник. Уже после нескольких этапов эксперимента практически все андроиды отключили свои маячки, отказавшись помогать друг другу. Но этим дело не ограничилось. Некоторые из роботов догадались уводить остальных прочь от еды, мигая интенсивнее. Совсем как крысолов с дудочкой. Хотя, может, это и на руку человечеству. Если роботы начнут воевать друг с другом, не факт, что у них хватит времени на нас.
4: Слова «роботы догадались» вызывают вас улыбку.
1: Да, ну, конечно. Ну, какие программы в них заложите для обучения, так они будут обучаться.
4: А у нас какие программы заложены для обучения?
3: Вы знаете, вот это хорошо. Я согласен с вами, что это, конечно, практически никакого отношения к искусственному интеллекту. Вообще никакому интеллекту не имеют эти роботы, потому что это такие оптимизационные, конечно, программы, это... похожие почти на программы, которые есть в калькуляторах. Дело в том, что все-таки я бы вот еще провел грань все-таки такую принципиальную между искусственным и естественным интеллектом.
4: Где она проходит?
3: Она проходит при слове «потребности». И естественный интеллект обслуживает хозяина, несущего мозг. Потребности этого хозяина и определяют функции, возможности и набор того, что они умеют. Когда мы начинаем моделировать отдельные блоки этих функций, искусственный интеллект просто не знает, зачем они там нужны.
4: Нет, мы просто за него знаем, а вы скажете, что поэтому и получается не пойми чего.
3: Дело в том, что мы сами не знаем, допустим, иногда не знаешь, почему так действуешь. Да. Потому что внутри есть какая-то совокупность, конкурирующая совокупность потребностей, мотиваций, которая ведет нас вот к какой-то конкретной цели. Если мы вырываем из этого, подсматриваем какую-то функцию, не знаем вообще, с отработкой какой потребности она связана, и пробуем ее моделировать, получается не весь что, так сказать, мы там промоделировали, для чего это нужно, зачем, ну, так сказать, усиливается только что-то. Если мы говорим, допустим, о каких-то практической, сугубо практической деятельности, это может быть 1% деятельности мозга. Сугубо практически построить дом. Нужно сделать инженерные расчеты. Ну да, это можно поручить, так сказать, калькулятору. Но калькулятор – это еще не искусственный интеллект, как мы вот уже выяснили. Но возможно, что там нужно будет какие-то сделать оптимизационные решения. Здесь уже нужно будет применить какие-то хитрости. Ну вот это сделает искусственный интеллект. Сделает, так сказать, какие-то расчеты дополнительные по этому дому. Нам не хочется этим заниматься.
4: Во вспомогательном понимании, Виктор Константинович.
3: Это очень такое вспомогательное, практическое. Мозг человека наполнен гораздо большим.
4: Так, если тогда это он наполнен гораздо большим из-за того, что он возник в результате эволюции, отвечая на потребности. Давайте заставим роботов эволюционировать. У уже упомянутого здесь Азимова была формулировка: первый робот, созданный другими роботами. Давайте роботам внедрим в них идею потребностей, идею необходимости как-то откликаться на них, и посмотрим, есть какие-то шансы таким путем создать умного робота или развить те функции, о которых вы говорите, или соединить их во что-то единое.
3: Дело в том, что нельзя так просто оперировать понятием потребность. Посадите в робота какую-то потребность, ну, скажем, потребность в электричестве.
4: Ну, или в солнечном свете.
3: Да, или в солнечном свете, или в какой-то там жидкости.
4: Ну, вообще,
3: дело в том, что это неестественные потребности, посаженные в этого робота, ну, так сказать, каким-то ученым-экспериментатором. А давайте посмотрим, как будет. Поэтому он будет отрабатывать эту потребность, ну, как бы механистически, ага, не в связи с чем-то. У человека принципиально, ведь эти потребности, ну, в еде, это самые примитивные потребности. Ведь мы, ну, утром позавтракали, уже в еде нам ничего не нужно, нам никакие потребности, в этом смысле ничего не нужно. Куда мы стремимся, зачем, да. о чем мы думаем, да. пока едем на работу.
4: Зачем мы вообще после этого едем на работу, если уже позавтракали?
3: Да, да, видите, там оказывается у нас гораздо шире, у нас в мозгу что-то большее, что чем мы радуемся, о чем мечтаем, что нас приводит в депрессию и так далее. Вот основное содержание мозга. Как мы это разложим по полочкам для искусственного интеллекта? Искусственный интеллект навсегда останется, ну, таким помощником в решении практических задач.
4: Виктор, ты с ним согласен?
3: Нет. Не
4: согласен. Ну, убедительно прозвучало настолько, что...
1: Я не сказал свои соображения.
3: Нет, интересно, да, критика, да.
1: Я не сказал. Значит, дело в том, что вот среди тех способностей, которые в состоянии при определенном развитии реализовать современное прагматическое направление, есть такие, как формирование последовательности цель-план действия. Это при некоторых подсказках можно имитировать. Дальше. А есть возможность принимать аргументированные решения на базе имеющихся сведений в базе фактов и в базе знаний. То есть имеется возможность аргументации. Еще одна способность. Наконец, есть еще способность к обучению на примерах и использование памяти. Наконец, есть еще одна способность, которая на основании полученных результатов при обработке имеющихся фактов и знаний преобразовать нечто не вполне определенное в более точные понятия. То есть на основании работы системы рационализировать имеющиеся представления. Значит, такие результаты мы по некоторым вопросам уже даже получали. Наконец, есть такая важная способность, как менять исходные утверждения, а некоторые отбрасывать, некоторые, наоборот, добавлять и распознавать эмпирические закономерности, то есть формировать базу знаний за счет некоторых универсальных высказываний, полученных на основании вот изучения последовательности.
4: Менять свои убеждения?
1: Да. Ну, я не использовал бы слово «убеждение», но во всяком случае...
3: Первоначальная гипотеза.
1: Разумеется. Мы можем отбрасывать некоторые полученные результаты и можем добавлять...
4: Встретив эту женщину, я пересмотрел свои взгляды на женитьбу.
1: Ну, например.
4: Это высказывание скоро сможет делать робот.
1: Ну, да, если при этом у него будет...
4: Причем он сам до этого дойдет.
1: Если будет сказано так, что те, кто на высоких каблуках, блондинки, и которые чрезвычайно говорливы, они опасны. А вот, а это именно удовлетворяет этим условиям, лучше с ней не иметь дела.
3: А кто эти условия задаст этому роботу?
1: На основании обучения робот...
3: У него нет никаких шансов
1: про
3: блондинок что-нибудь
1: получить. Нет, извините, какой-то опыт. Нет, это не так. Значит, если вы настраиваете систему, это не обязательно робот. Если вы настраиваете систему на решение какой-то задачи, вы должны накопить соответствующий материал. Пример. Может быть, не совсем соответствующий проблеме блондинок, но, тем не менее, из этой оперы. Шахматная машина. Известно, что Deep Blue обыграл таки Каспарова. Обыграл. Почему обыграл? Потому что, во-первых, у него не только большое быстродействие, а потому что он изучил все партии Каспарова и настроился на игру с ним. И Каспаров был беспомощен, проиграл.
3: так сказать, я согласен с подходами, которые сейчас современными подходами для конструирования искусственного интеллекта. Но, на мой взгляд, извините за такую, ну, такую быструю реплику, мне кажется, это все-таки нагромождение таких операциональных архитектоник, которые якобы делают похожими действия этого искусственного интеллекта на действия человека.
4: У меня ключевой вопрос. А если не якобы? Почему вы знаете, что якобы?
3: Потому что я бы предложил новый тест Тьюринга.
4: Да.
3: Тьюринг, как известно, предложил тест для того, чтобы понять, ну, правильно, хорошо ли мы сделали искусственный интеллект или плохо. Ну, просто-напросто за ширмой будет машина, искусственный интеллект, и реальный человек. А третий будет с ними беседовать, ну, задавать какие-то вопросы, пусть они дают ответы, естественно, машинным голосом тот и другой. И если возникнет такая ситуация, что этот экспериментатор не сможет отличить...
4: Если я не могу понять, кто из вас машина,
3: да, то это
4: по
3: уже,
4: результатам беседы,
3: это
4: не,
3: уже
4: не
3: хороший,
4: тряся вас за руку.
3: Да, совершенно верно. Это уже хороший искусственный интеллект.
4: Нет, неплохо, да.
3: Но дело в том, что никогда ничего такого подобного невозможно было это сделать. Почему? Вопросы очень простые. Что ты там на сегодня на завтрак? Что у тебя было на завтрак? Ну, машина, конечно, тренируется сделать. А вот, например, сделать так. Вы читали «Войну и мир» Толстого? Машина быстро переберет, конечно, у нее есть там эта «Война и мир». Пусть она ее за миллисекунды прочитает. Но любила ли Наташа Пьера? Она не ответит.
4: Ну, это...
3: Потому что это целый мир. Его невозможно взять на громождение.
4: Минутку, но я тоже не отвечу. А я знаю про себя, что я не машина.
1: Да, да. Это неубедительно.
3: Нет. Я хочу сказать, чтобы прочитать одну книжку, для этого гораздо больше нужно естественного интеллекта, чем, так сказать, можно взять нагромождением персональных структур искусственного интеллекта. Там в одной книжке гораздо больше. Там зашит весь, так сказать, весь мир
4: общения. Мир не только там зашито больше, чем то, что там написано.
3: Ну, конечно, это фактически...
4: Но Виктор Константинович говорит про это, что имеешь что-то, его интеллект, который он планирует, будет подниматься над этим. И из каких-то конкретных фактов будет делать обобщение. С другой стороны, когда Александр Яковлевич говорит о том, любил ли Наташа Пьера, я понимаю, что машина, скорее всего, никогда не ответит.
1: Почему
4: на этот вопрос.
1: Ответит?
4: Я вижу непримиримые противоречия внутри себя. Я согласен с каждым из вас с двумя противоположными утверждениями.
3: Да. Нет, машина ответит, дать определение, что такое любовь, и, так сказать, может быть, она выпутается из этого положения.
1: Она чисто лингвистически ответит, потому что она может там...
3: А там неоднозначно.
1: Нет, а это если определить, что значит любить по некоторым совокупным действиям...
3: Все равно
1: действиям,
3: она не сможет.
1: Почему? А в принципе, нет. Понимаете?
3: Еще не ответил, что такое любовь.
1: Научная постановка вопроса – это потенциальная осуществимость. Если мы предположим, что мы обучим машину некоторым пониманию некоторых слов, а это можно сделать, если вы создадите специальный словарь. Поэтому потенциально это можно сделать, и она на этот вопрос ответит. А для теста Тьюринга, конечно, ограничен, но не в этом смысле, а в другом. А вот когда он действительно хорошо сработает, это пример с шахматной машиной. Вот сидит гроссмейстер, вот играет машина, и действительно можно не отличить.
3: Шахматная машина слишком формализованная.
4: Любовь сложнее шахмат. С этим, по крайней мере, мы, три здесь присутствующих человеческих существа, согласны. Виктор Константинович, я помню, что у нас на очереди пункты, но они последуют сразу после сюжета.
1: Хорошо.
2: Уже сейчас электронные мозги самых продвинутых моделей способны делать такое, что заставит любого из нас как минимум неуютно поежиться. Как сенсация было воспринято сообщение, что в Техасском университете сымитировали психическое заболевание у компьютера, наделив искусственный интеллект шизофренией. Жертвой эксперимента стал суперкомпьютер, функционирующий как биологическая нейронная сеть, повторяющая принцип работы человеческого мозга. Ученые отталкивались от теории гиперобучения, которая утверждает, что мозг шизофреника обрабатывает и сохраняет слишком много информации, досконально запоминая все подряд. Затем исследователи создали симуляцию шизофрении у искусственного интеллекта. Кстати, не исключено, этот эксперимент является преступлением против человечества, загрузив компьютер множеством историй. Пока машине позволяли сохранять в памяти только ключевые детали, она прекрасно работала и нормально воспроизводила усвоенный материал. Затем экспериментаторы перепрограммировали запоминающее устройство, заставив его фиксировать абсолютно все подробности, и важные, и незначительные. В итоге получился шизоробот. Компьютер оказался не способен нормально запомнить то, чему его обучали. Насколько он спятил? Например, в какой-то момент взял на себя ответственность за террористический акт, заявив исследователям, что установил бомбу. Искусственный интеллект сделал это, потому что перепутал доклад третьего лица о взрыве, устроенном террористами, со своей собственной памятью. В другом случае компьютер, наоборот, начал говорить о себе в третьем лице, потому что просто не мог разобрать, кем он сейчас является. К счастью, ученые университета изобрели и некое подобие роботов-нейролептиков, чтобы вернуть своего подопечного в норму. Среди множества проектов один стоит особняком. Это самообучающаяся компьютерная симуляция нейронной сети. Такая же, как у компьютера-шизофреника, но только этот еще не сошел с ума. Наоборот, у него есть собственное высокоорганизованное сознание и даже склонность к творчеству. В ходе эксперимента суперкомпьютеру дали свободный доступ к интернету и возможность изучать содержимое сети. Никаких ограничений или инструкций. Мощнейшему суперинтеллекту просто позволили исследовать всю человеческую историю и опыт. И знаете, что суперкомпьютер выбрал из всего этого богатства? Он начал смотреть фотографии котиков. Как выяснилось, мы все используем интернет одинаково, вне зависимости от того, кто мы. Предоставьте нас самим себе, и кто знает, мы выберем милых котяток и будем ими любоваться, отложив на далекое потом многие важнейшие обязанности. Котята упомянуты, естественно, фигурально. Вместо них вполне могут быть милые монстрики, к примеру. Что сегодня чаще всего и случается. Наутилус – это еще один самый обучающийся суперкомпьютер. Этому агрегату скормили миллионы газетных материалов, начиная с 1945 года. Поиск задали по двум критериям – характеру публикации и местоположению. Используя кладезь информации о прошедших событиях, ему предлагалось выдвинуть предположение о том, что случится в будущем. И его догадки оказывались удивительно точными. Насколько? Ну, например, он нашел Бен Ладена. Конечно, это не значит, что здоровенный разгневанный киборг вломился в двери косами, сонной пушкой на изготовку. Наутилус вел свои поиски уже после того, как Бен Ладена обнаружили на самом деле. Но получив достаточной информации, искусственный интеллект смог вычислить примерное местоположение террориста номер один. Американскому правительству и его союзникам на это потребовалось 11 лет, две войны, два президента и миллиарды долларов. Но Наутилусу понадобилось значительно меньше времени. Причем все, что он делал, просто анализировал новости, имеющие отношение к лидеру террористов, и связывал точки его предполагаемого положения. В итоге Наутилус сузил область поисков до 200-километровой зоны в Северном Пакистане. Того места, где и обнаружили убежище Осамы. Но все же эксперимент с Наутилусом носит ретроспективный характер. Ему давали предугадывать уже случившиеся события. Хотя сейчас ученые подумывают о том, чтобы позволить машине просчитать и настоящее будущее. Вывод напрашивается простой. Люди, будьте бдительны.
1: Сейчас имеются две самые перспективные технологические компьютерные разработки. Вот просто самые последние. Одна из них, вот про это уже у нас говорят, в высшей школе экономики даже это преподают, так называемая система Ватсон. Кстати, авторы этого проекта, чрезвычайно амбициозные люди, говорят, что они превзошли искусственный интеллект, что им искусственный интеллект не нужен.
4: В чем дело?
1: А машина с большим параллелизмом, там очень много процессоров, да, огромная память, и они считают, что там можно собрать максимально большую информацию о том, что вам нужно, например, о всяких онкологических заболеваниях. И на основании анализа всей информации, которая у них действительно огромная, якобы можно получить, соответственно, какие-то диагностические заключения.
4: А, то есть такая та же идея, что в Big Data. Зная все, зная все данные.
1: Стоп, стоп, это и есть Big Data. Так нет, проект Ватсона это и есть Big Data. Data. Да, но там есть два модуля. Один модуль – это генератор гипотез, угу. А второй модуль – это интеллигентное рассуждение. Вот это как раз то, о чем мы говорили, что центральным понятием современного прагматического искусственного интеллекта является интеллектуальная система, у которой имеется решатель задач, выполняющий вот те функции, о которых я говорил, те способности. И среди этих способностей есть способность к обучению, синтезу познавательных процедур, рассуждению, выделению существенного, изменению в случае меняющихся данных и, соответственно, естественно, ответу на вопрос «почему?», то есть предсказание на основе объяснений.
4: Александр Яковлевич, смотрите, что говорит Виктор Константинович. Он говорит, что будут создаются и будут существовать замечательные системы, способные к рациональному рассуждению. Какую часть работы мозга составляют рациональные рассуждения?
3: Ну вот это трудно сказать. Я хочу...

0: более, если, так сказать, есть более такие лица, находящиеся в розыске. Поэтому это все будет сделано, и это будет, конечно, развиваться, и будет охвачена, вся земля, может быть, будет охвачена таким вот подсматриванием, подслушиванием и так далее, и быстро вычисляться многие вещи. Но этим не занимается мозг. Это вот надо как бы нам понять, что искусственный интеллект и задачи искусственного интеллекта, они все больше выходят за рамки подражания мозгу. Они выходят на практические цели.
1: У него это делают, собственный проект. Да,
0: да, и делают это совершенно другими способами, не так, как мозг. Это нужно людям, потому что мозг не в принципе не может найти этого, так сказать, Бен Ладена и так далее, просто вот переваривая всю эту кучу информации.
2: Да, да, конечно, конечно.
0: Там совсем другие банки, они строятся по-другому, эти банки знаний. Банки, они, у них структурированность совершенно другая, потому что естественный интеллект, он направлен на совершенно другое. Если мы уже говорили, на адаптацию хозяина этого мозга в этой среде. А если говорить о человеке, то на создание, ну, как максимально комфортных условий для существования человека. Больше ни для чего. Так его создала эволюция.
1: Потрясающим образом, я понимаю, Виктор Константинович, таким образом, что продолжение этого комфорта будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта. В конце концов, мы работаем над этим, чтобы сделать свое существование более комфортным с помощью не только вот этого нашего мозга, но и с помощью искусственных, чрезвычайно продвинутых, чрезвычайно остроумных и изощренных интеллектуальных приспособлений.
2: Понимаете, какая история? Значит, все-таки научное мышление должно обладать некоторой, с одной стороны, обобщающей силой, а с другой стороны, некоторыми интегративными возможностями. А и без этого науки не бывает. Но есть два, на мой взгляд, обстоятельства, которые...
1: Очень коротко.
2: Которые связаны с биологией. Значит, первое, до сих пор мы не можем сказать, что такое мысль. Так ведь? Вот. А что такое знание, мы можем сказать. Поэтому, что такое преобразование знаний, мы можем сказать и имитировать. А вот породить конструктивную мысль мы не можем. И научно об этом сказать. Правильно? Вот. А во-вторых, существует проблема, которая свяжет исследования нейрофизиологические с исследованием в области вот прагматического искусственного интеллекта, о котором я говорю. Если мы в состоянии создать такое ментальное состояние, которое даст нам возможность рассуждения. Вот у нас есть рассуждение, как описать ментальное состояние на нейрофизиологической основе, чтобы это рассуждение было реализовано. Вот некая обратимость. Вот если эта обратимость будет решена, если рациональные процедуры мы сможем каким-то образом детерминировать описанием нейрофизиологического состояния, тогда соединятся два направления – бионического исследования и прагматического.
1: Спасибо.
0: Это, смотрите, все очень близко. Сейчас у меня в лаборатории можно сидеть вот так перед экраном компьютера. Угу. Мы регистрируем электрическую активность мозга и можем догадываться, какую очередную букву может набрать человек. То есть мы совершили эту, как по вашему, реконструкцию, ментальное состояние. Угу. Мы расшифровали его в нейрофизиологических терминах. И чтобы подтвердить, что это так, просто напечатали эту букву. А чтобы совсем быть уверенным, мы говорим, ну, напечатайте что-то осмысленное, какое-то предложение, текст, если этот текст действительно осмысленный.
2: А вот тоже надо сделать с логическим выводом.
0: А вот дело...
2: А вот вопрос.
0: Проблема в том, что для того, чтобы вот человек сфокусировался и подумал о каком-то слове, что-то происходит. Но не факт, что это происходит по тем законам и закономерностям, которые открыли люди, изучающие, которые конструируют искусственный интеллект.
1: Я на этой ноте хочу обратиться ко всем роботам, существующим и тем, которые будут когда-либо созданы, со словами «Спасибо за то, что, создавая вас и думая о вас, мы лучше понимаем самих себя». Александр Яковлевич Каплан и Виктор Константинович Финн. Большое спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория ночных видео. С большим удовольствием возвращаемся в привычный режим. По субботам и средам мы с вами встречаемся, чтобы замечательный вечер провести. Ну и к традициям относится и то, что у нас есть второй ведущий, как всегда. И сегодня это Георгий Скалов. Гоша, привет тебе!
2: Привет, друзья! Сегодня у нас постскриптум. Это значит, что у нас в гостях один из спикеров форума «Ученые против мифов». И сегодня это Михаил Гуревич Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением медицины сна Сеченского университета и прочее, и прочее, и прочее. Автор популярных книг «Загадки сна» и «О храпе всерьез», который выступал у нас на форуме «Ученые против мифов. Пробуждение Пингва Хатепа». Доклад его назывался «Спать как Штирлиц, как Леонардо, или не спать совсем», и был посвящен популярным заблуждениям о сне. И сегодня мы пригласили его ответить как на вопросы, которые накопились в комментариях к этому видео, так и на те вопросы, которые вы будете задавать сейчас в прямом эфире. Я призываю вас задавать эти вопросы, а почему?
1: Давай я расскажу.
2: Давай я расскажу.
1: Еще раз спасибо, что смотрите. Друзья, вопросы можно задавать совершенно различным образом. Во-первых, скажу о том, что сегодня вы смотрите данное конкретное видео в ВКонтакте на проекте anthropogenes.ru, на YouTube проект «Лаборатория ночных видео». Ну и сегодня мы попробовали еще поэкспериментировать и в Дзене запустили стрим. Посмотрим, насколько он зайдет. Может быть, это будет тоже одним из таких регулярных явлений для наших проектов. И благодарю всех, кто задает свои вопросы. Можно просто задавать вопросы, а можно задавать вопросы при помощи донатов, и тогда вы гарантируете себе задавание вопросов, потому что в данном случае мы в самую первую очередь ваши вопросы и будем использовать и задавать нашему уважаемому спикеру. Ну и, конечно же, можно поддержать также проект вне относительно данного конкретного стрима. Для этого у нас есть совершенно огромное количество вариантов. Ну, предположим, вы можете стать спонсором на YouTube или стать патроном на соответствующей площадке или на sponsor.ru или Boosty. В общем, и у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта anthropogenes.ru имеются свои странички. Мы вас благодарим за то, что вы поддерживаете нас таким образом в данной текущей ситуации. Это крайне важно для нас, друзья.
2: Спасибо, Виталик. А я скажу сейчас, назову авторов лучших вопросов предыдущих двух стримов. Значит, 10 августа у нас выступал гиптомолог Максим Лебедев, и он выбрал следующих авторов. Спун 12456 спрашивал: расскажите, пожалуйста, про новый найденный храм Солнца. И Кира Соколовская: а вот еще интересно, известны ли находки отпечатков следов людей в Египте? Спрашивала она. Эти два автора получат футболки форума «Ученые против мифов». И 13 августа у нас выступала историк Ксения Чепикова. И она выбрала Селену Дозорную, которая спрашивала: Ксения, сколько лет не хоронили Петра и почему? И Евгения Милова, который сказал: а как был организован подбор иноспециалистов в 15-17 веках? Значит, Спун, Кира, Селена и Евгений, напишите, пожалуйста, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как получить футболки форума «Ученые против мифов». А я, пожалуй, уже перейду к вопросам и задам первый вопрос. Его спрашивает зритель с ником Денис. Вопрос он задал в канале Лаба Ред и спрашивает: подскажите, пожалуйста, какие существуют красные флаги, при появлении которых нужно срочно менять свой образ жизни и начинать соблюдать гигиену сна? Спасибо.
3: Ну что ж, да, это уже вопрос ко мне, да?
2: Да, это, конечно.
3: Да, да, еще раз, да, добрый вечер всем. Обычно, действительно, мы занимаемся не столько здоровым сном, сколько болезнями, связанными со сном, и самой частой болезнью является бессонница. Но где граница между сном, который время от времени нарушается у любого человека, и бессонницей? Она существует, она обозначена в медицинских рекомендациях. Вот считается, что если вы спите плохо 3 раза в неделю или чаще, значит, это уже бессонница. Что значит спать плохо? Это значит быть недовольным своим сном. То что вот вы недовольны своим сном по каким-то причинам, либо долго вы засыпаете, либо часто просыпаетесь, либо утром рано проснулись раньше, чем хотелось бы. Это все проявление бессонницы. Если 3 раза в неделю это присутствует, значит, это уже такой вот флажок, как раз тот самый красный, который, во-первых, должен привлечь ваше внимание к тому, правильно ли вы живете, да, и начать действительно жить правильно необходимо с того, чтобы просто-напросто соблюдать правила гигиены сна, не мешать своему сну осуществляться. А если это не срабатывает, тогда уже следующий вопрос следует задавать врачам, а не себе.
4: Спасибо. В чате написали, что у меня двоится звук. Друзья, напишите, пожалуйста, двоится ли он сейчас, а я пока задам следующий вопрос. И спрашивает Владислава Харченко, наш постоянный зритель. Владислава пишет: «Я сова 80-го уровня, но родственники всю жизнь пугают исследованиями, где говорится, что быть совой – канцерогенная привычка. Это правда? Спасибо».
3: Нет. Есть официально...
1: Немножечко подзависло у нас картинка.
3: Состоянием.
1: Да, я прошу прощения.
3: Меня слышно было, да?
1: Нет, на самом деле не было. Вы только начали отвечать на вопросы, и сразу картинка подзависла, если можно.
3: Да. Да, ну, еще раз, да. Значит, нет, речь идет не о совести, на самом деле. Есть доклад Всемирной организации здравоохранения, где... сменная работа причислена к потенциально карциногенным состояниям у человека и животных. У человека, по крайней мере, это доказано очень хорошо в плане риска развития рака молочной железы и в меньшей степени рака прямой кишки. Вот. Другие опухоли как-то не ассоциированы с нарушением сна. А совость – это другая история, да? Это не сменная работа, это определенный тип деятельности человека, вот, когда он предпочитает либо в позднее время быть более активным, либо в раннее время. Настоящих буйных мало, да? Настоящих сов и настоящих жаворонков в популяции мало. 20% только людей могут точно отнести себя к совам.
1: Так, 20% только могут отнести к себя к совам.
3: Да.
1: Или же,
3: сейчас
1: извините,
3: есть,
1: да? Да, 20%.
3: На чем? Да, я...
1: На 20%.
3: Ничего, да, сейчас, я думаю, наладится. Да. Остановился я на чем? А, 20%, да, все это настоящие совы или жаворонки, а 80% это голуби. То есть 80% людей в общей популяции очень легко переходят из одной категории в другую. И поэтому перед тем, как задавать эти вопросы, там, обречен ли я на какую-то ужасную жизнь, если я считаю, что я сова, нужно сначала помнить, что то, что вы сова, это маловероятно. Да? Скорее всего, вы голубь, и вы легко меняете свой режим. Как определить, сова вы или голубь? Есть опросники международно признанные. Самый распространенный из них называется опросник МЕК, он по-английски Morningness Eveningness Questionary. Вот. Или по авторам...
1: И еще небольшой подрыв.
3: Да, ну... Да, продолжаем. Да, опросник Хорна Осберга по авторам. Достаточно легко найти его в интернете и себя протестировать таким образом. И с удивлением вы обнаружите, что вы не сова и не жаворонок.
4: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Бакса32. И спасибо вам за поддержку. Вопрос следующий. Во-первых, спасибо за лекцию. Изучалась ли мозговая активность людей в коме или похожих состояниях? И если да, то можно ли на основании сигналов мозга выделить периоды как бы бодрствования и как бы сна в коме?
3: Да, изучалось, причем даже вот у нас в Первом медицинском институте такая работа на моих глазах проводилась. У людей, которые лежали в этом состоянии после инсульта, у них было показано, что, например, в той работе, которую я вспоминаю, что если вот это чередование энцефалограмм, характерных для сна и бодрствования, прослеживается, если какие-то стадии сна, например, можно выделить, значит, прогноз хороший, значит, человек, скорее всего, выйдет из этого состояния. Если не прослеживается, прогноз плохой, значит, нервная система совсем разрушила. То есть, да, в поверхностных состояниях коматозных можно все-таки проследить вот это чередование сна и бодрствования. Если кома такое более глубокое, там уже невозможно отследить смену сна и бодрствования. То есть в какой-то степени сохранность цикла сна и бодрствования говорит о сохранности центральной нервной системы.
1: Угу, спасибо. Следующий вопрос пришел к нам из Лабы Ред. Как говорится, не знаете, что это такое, спросите у меня. В перерыве обязательно расскажу вам про Лабы Ред. И вопрос оттуда задает его пользователь You Know Who I Am. А я сова 100-500 уровня, вообще не могу работать по утрам. Сейчас перенес тренировки на утро, чтобы просто не прокрастинировать все утро. Как вы думаете, насколько хороша эта стратегия?
3: Ну, всегда вот в таких категоричных утверждениях есть доля такой некой бравады, да, вот желание выделиться, желание подчеркнуть, что уж я-то другой, не такой, как все. Да. Но еще раз скажу, что большинство людей такие же, как все. И, но чтобы вот этот компонент, так сказать, самолюбования убрать, ну, надо попытаться какой-то более объективный использовать критерий. Вот для начала протестируйте себя вот по этой шкале. Вот, лучше всего последить за своими предпочтениями вот, в какой-то, ну, такой более стандартной, что ли, ситуации житейской. Не тогда, когда вам надо работать в поте лица, да, и вы там ночью предпочитаете работать просто потому, что вам домашние не зудят, так сказать, на ухо в это время. Да, а вот в отпуске там где-нибудь там на третьей неделе, когда вы выспали свой долг сна, вот тогда-то может и вернуться вот ваше истинное предпочтение, так сказать, к укладыванию и подъему, и, может быть, оказывается, что все, что было до этого, это просто было неправильно, да, просто было давление обстоятельств.
1: Спасибо.
4: Спасибо. И еще один вопрос задает пользователь You Know Who I Am. В рабочие дни сплю по 7-7,5 часов, а в выходные отсыпаюсь за себя и за Сашку. Стоит ли контролировать сон в выходные, или все-таки для пополнения кредита сна это нормальная практика?
3: Да, это нормальная практика, это называется меньше из зон, да, то есть в идеальном варианте надо спать каждый день в рабочий, да, только сколько спать от 7 до 9 часов взрослым людям для того, чтобы восстанавливаться. Вот где-то находится вот внутри этой цифры, от 7 до 9 этого диапазона, где-то находится ваша индивидуальная потребность сна, которая постепенно обычно вырисовывается, опять же, в благоприятных условиях, когда никуда не надо торопиться. Вот вы с удивлением там на третьей неделе отпуска обнаруживаете, что вы все время встаете через какое-то определенное количество часов. Вот. А в реальной жизни, конечно, мы почти всегда ограничиваем время сна, даже меньше 7 часов этих спим, и у нас накапливается так называемый долг сна или давление сна, и мы должны его выспать в выходной день. Были такие работы, которые показали, что действительно люди, которые не выплачивают этот долг сна, не пытаются его компенсировать в выходной день, да, они хуже выполняют различные задания потом, что логично, в принципе. То есть, если есть возможность, надо хоть немного выспаться. Но были и такие работы, которые показали, что невозможно в выходные дни полностью компенсировать вот этот долг сна. Опять же, идеальный вариант – это спать нужное количество часов каждый день.
4: Спасибо. И вопрос от нашего постоянного зрителя Ксении Димитрий Целест. Сон в условиях невесомости изучается специалистами? Отличается он от сна в обычных условиях? Космонавтам после прибытия необходимо каким-либо образом адаптироваться?
3: Вот, да, сон в условиях невесомости – это мука. Да, вот есть Институт медико-биологических проблем в Москве. Я, будучи студентом, там участвовал в экспериментах, в том числе и по имитации невесомости. Это иммерсия называется, когда тебя кладут на двое суток, по-моему, меня клали, да, вот на в бассейн, на такую пленку, там застелена такая вот, как постель. И ты вот на этой пленке бултыхаешься в течение там, больше, чем суток. Вот. Ну, смотришь телевизор, читаешь книжки, все это исключительно мучительно, а спать просто ужасно в таких условиях. Потому что каждое твое движение приводит к тому, что ты погружаешься немножко, так сказать, в воду. и начинает болеть сильно спина на самом деле, да, потому что это неестественное положение, вот такая полная антигравитация. Во-первых, это вот мое впечатление, что космонавты много чем мучаются на самом деле в невесомости, спят, а скорее всего они хуже, чем обычные люди. Я думаю, что проводились исследования сна именно космонавтов, энцефалограммы и качество сна, но я, к сожалению, сейчас эти данные не помню, просто я так не интересовался. Но вот знаю точно, что, так сказать, лично я спал очень плохо даже в такой приблизительной имитации невесомости. И, скорее всего, они спят еще хуже, потому что, знаете, что на космических станциях там есть огромная проблема шума. Там постоянно вот эти долбят вот всевозможные эти механизмы, да, и от них невозможно спрятаться никуда. Вот. И есть еще интересная тема, связанная с храпом в невесомости. Вот, храпят, оказывается, меньше космонавтов в невесомости, и дыхание у них меньше затрудняется. Ну, здесь объяснение достаточно простое, потому что когда человек спит, он, ложась на спину, например, обычно на спине храпят, у него сверху начинает давить как бы нижняя челюсть сверху вниз и сужает просвет дыхательных путей. От этого храп усиливается. А в невесомости за неимением, да, вот этого фактора гравитации не срабатывает этот дополнительный, что ли, фактор. И храпят космонавты в космосе меньше, чем на Земле. Они же храпят.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
1: Полька Т. интересуется следующим вопросом. А насколько нормально не видеть сны или, по крайней мере, не запоминать их? И спасибо за донат, Полька.
3: Да. В принципе, скорее всего, все люди обязательно видят сновидения. Вот есть люди, которые рассказывают, что они никогда не видели сновидения, но если мы проводим исследование сна, мы видим вот тот период сна, он называется REM-сон, Rapid Eye Movement Sleep по-английски, вот когда глаза начинают быстро двигаться, и если человека разбудить в это время, то, скорее всего, он расскажет, что видел сон, сновидение. То есть где-то в 80% случаев всегда мы получаем отчет. Ну, не всегда, 80%, да, 20% не получаем. То есть даже от того, кто, так сказать, говорит, что он никогда не видел снов, мы в итоге получим. Потому что есть другая методика провоцирования, например, при помощи отмены антидепрессантов, ярких сновидений. То есть если он будет упорствовать, мы все равно от него получим отчет от сновидения. Такое впечатление, что все-таки сновидение у всех есть, просто не все обращают на это внимание. Я думаю, во многом...
1: Ожидаем восстановления подключения. Не переживайте, друзья, играет, потом мы подрежем. Да, вот эти вот небольшие просадочки. Да, можно продолжать.
3: Да. И определенную роль, да, слышно меня, да? И определенную роль также в запоминании сновидений играет момент пробуждения. Вот опять же, если человек просыпается после полного цикла сна, то есть когда у него обычный цикл сна протекает таким образом. Сначала начинается фаза медленного сна, и человек как бы по ступенькам спускается в глубокий сон. Первая, вторая, третья стадия – это самый глубокий сон. А потом это завершается другой фазой сна, фазой сна вот с быстрыми движениями глаз, когда мы видим сновидение. И через какое-то время этот процесс повторяется. Снова ступеньки 1, 2, 3, снова фаза сна со быстрыми движениями глаз. И вполне вероятно, что люди, которые не говорят, что они не видят сны, у них просто каждый раз пробуждение происходит после того, как они уже проспали свой сон со сновидениями. И это считается таким более естественным прохождением сна, и чаще этого можно добиться, если просто не ставить утром будильник. Вот если человек просыпается утром естественным образом, скорее всего, он проснется из медленного сна, из поверхностного, чем из сна со сновидением. И он может при этом и не помнить уже про сновидения, потому что они были уже там, 10 минут.
4: Спасибо.
1: Спасибо большое. Так, в принципе, ответ мы получили. Буквально несколько секунд дадим на восстановление. Все, мы вернулись. Так, и продолжаем с вопросом от Ксении Дмитрия Целест, как Георгий правильно отметил нашего постоянного зрителя. Есть ли что-то общее между комой и летаргическим сном?
3: Да, этот вопрос меня тоже интересовал. Да, я удивлялся, что я работал долгое время у академика Верина. Это главный был член исследователь сна в Советском Союзе и потом на постсоветском пространстве. Вот, и к нему стекались люди с расстройствами сна со всего Советского Союза. И, конечно, все уникальные случаи должны были к нему попадать. И я вот за время работы у него ни разу, там, за 15 лет, по-моему, ни одного случая летаргического сна не видел. Вот, нет, я думал, где же тот самый летаргический сон, о котором столько говорится. И когда я некий человек, который все время спит, иногда почему-то он встает, там, ходит в туалет, покушает, а потом снова спит. То есть это на самом деле не настоящий такой, да, абсолютный сон. Вот. Это бывает, и это чаще всего объясняется психическими причинами. Это вариант так называемой истерической спячки. Вот когда у человека какая-то проблема психологическая, он таким образом...
1: Так, немножечко опять у нас связь просела, я надеюсь, что да.
3: Калачи.
1: Я прошу прощения, да, немножечко опять просадился у нас связь.
3: Да, да, ну вот самое свежее.
1: Нет, все еще нет. Угу. Да, надеюсь, сейчас нас слышно, да?
3: Да, да, значит, в селе Калачи в казахстанском, а вот где-то 7 лет назад, по-моему, больше 100 человек вот попадали в такую спячку, вот, и врачи не знали, что с ними делать. Потом этот поселок весь расселили, потому что он вроде находился рядом с урановыми рудниками, и вот у жителей было такое, полагаю, стойкое убеждение, что как-то вредно на них эти урановые рудники влияют. Хотя многочисленные комиссии ничего не нашли. Поселок расселили, тут же спячки, так сказать, прекратились. На новом месте никто в спячку не впадал. Вот. То есть в быту летаргический сон, и это синоним истерической спячки. В медицине летаргический сон – это очень редкое состояние, которое случается при серьезных заболеваниях нервной системы. Фактически это только одно заболевание, которое называется летаргическим энцефалитом. Это в начале 20 века, в период Первой мировой войны, когда же, когда испанка свирепствовала, чуть позже, буквально на 2 года позже испанки заболевания развивались. И есть замечательный фильм.
1: Да, сейчас вроде бы было слышно. Так, давайте сделаем так. Я попрошу тогда, когда сейчас более-менее связь восстановится, переподключиться.
3: Которые лежали в этом,
1: да,
3: состоянии.
1: Я прошу прощения, вас сейчас было достаточно плохо слышно, опять связь подрывалась. Если не сложно, переподключитесь к скайпу, сбросьте звонок, еще раз подключитесь, попробуем, может быть, будет лучше, ну и тогда мы, соответственно...
3: Да, сейчас попробуем, да,
1: посмотрим,
3: хорошо.
1: Да, сможем ли мы дальше в таком же режиме продолжать. Ну, а пока еще раз напомню о том, что благодарю всех, кто в данный момент присоединился к нам, технические проблемы иногда случаются. Если что-то пойдет в дальнейшем не так, мы решим, каким образом вопросы задавать, но, наверное, с трансляцией в подобном формате мы завяжем, потому что вряд ли это удобно кому-то слышать. Ну, скорее всего, пригласим, если получится, оператора, ваши вопросы соберем и будем задавать его в режиме офлайн. Ну, а пока продолжаем ожидать. Я предлагаю Георгию рассказать о том, какая интересная программа ожидает тех, кто подписан на проект «Лаборатория ночных видео» и проект «Антропогенез.ру». Гош, тебя не слышно, тебе надо микрофон включить.
5: Это легко, да, спасибо, Виталик. Значит, на следующей неделе, во вторник, 30 августа в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» выйдет лекция Алексея Водовозова про медицинские сериалы. Алексей расскажет про самые глупые фильмы, даже своего рода рейтинг представит. Разберет первого пациента, доктора Хауса, интернов, клинику и многое другое. В общем, 19:00 во вторник, не пропустите. В среду, 31 августа, в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада Максима Лебедева, египтолога, «Армия рабов и беспредельная власть фараона. Рождение и смерть мифов о Древнем Египте». Доклад состоялся также на форуме «Ученые против мифов. Пробуждение Пингва Хатепа». В четверг на канале «Антропогенез.ру» выйдет первый эпизод форума «Ученые против мифов» «Заговор против заговора». Этот форум всего лишь неделю назад прошел в Москве, а уже у нас будет выходить, на самом деле, по очередности второй эпизод, но по порядку на форуме. Это было первое выступление. Тоже Алексей Водовозов. Лекция называлась «Я тоже своего рода врач. Как отличить настоящего врача от подделки?» Большой успех лекция имела на форуме, и уже в четверг появится в открытом доступе на канале Anthropogenes.ru. А что у нас выйдет в субботу, 3 сентября, пока сказать не могу. Тема уточняется. Ну, вот наши видео выходят сейчас и на YouTube, и на RuTube у нас есть канал, и в Яндекс.Дзен тоже. Собственно, все. Как, Виталик, у нас со связью?
1: Пока я не вижу, чтобы Михаил Григорьевич подключился к нам. Давайте напомню о том, что те, кто нас поддерживает на спонсор, на Patreon, на Boosty, имеют классные плюшки. Например, они заранее смотрят видео, которые появляются на канале, если это, конечно же, не прямой эфир. К примеру, как раз-таки лекцию Алексея Водовозова, которую уже анонсировал Георгий, уже посмотрели все, кто, собственно говоря, подписан. И также подписан в Labored. Labored — это отдельная группа, закрытая, по подписочной системе работающая, лаборатория научных видео. Туда также все самые интересные видео в первую очередь попадают. Я продолжаю начитывать «Марсианина». На самом деле я его закончил начитывать, осталось 4, 3 даже главы выложить для вашего, я надеюсь, удовольствия. И, соответственно, потом мы будем с вами вместе выбирать, какую книгу начитывать следующей. Вроде бы как вам нравится то, что мы с вами делаем. Ну и на данный момент, честно говоря, я не вижу подключения и, как следствие, причины продолжать стрим. Георгий, я предлагаю закончить, если ты не против. Ну и, соответственно, потом мы каким-то образом запишем эти вопросы. И микрофон, Гоша. Гоша, тебя не слышно? Микрофон, проверь, пожалуйста. Угу. Замечательно. Ну, в таком случае я и буду завершать этот стрим. Спасибо, друзья, что к нам присоединились. Извините, что появились подобные технические сложности. Я надеюсь, что в дальнейшем такого не будет. Да, такое случается, несмотря на то, что связь заранее проверена, все было настроено, иногда случается такая вот история с интернетами. Спасибо и всего хорошего.

Привет, ребята, дорогие! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Воскресенье, 4 часа, и в ближайшее время мы с вами приведем вместе, надеюсь, приятных и познавательных беседах. О чем мы с вами будем говорить сегодня? Ну, давайте-ка вот начнем с такой сказки. Сказка такая, я бы сказал, интернациональная. Потому что она и на русском языке, я помню, в детских книжках печаталась, и на английском, и на французском, на немецком, на каких ее только не было. Вот давайте покажем первую картиночку. Мы сегодня с Александром Трунтаевым, давайте его тоже поприветствуем. Так что у нас сегодня опять два Александра. Итак, вот первая картиночка. Town Mouse, видите, Country Mouse. Мышка городская и мышка деревенская. Помните эту сказочку, да? Как приехала деревенская мышка к своей родственнице городской, погостить, то ходит ей, гордо показывает, вот тут у нас кухня, тут у нас столовая, вот здесь сейчас посыплятся такие вкусные крошечки, а вот там у меня там... Ну, окончилось тем, что там выскочила большая страшная кошка, и деревенская мышка сказала, ой, какой ужас, кошмар, нет, нет, лучше я у себя в тихой деревне поживу, без этих вкусных пирогов. На самом деле, ребята, сказка достаточно мудрая. И я вам скажу, почему. Потому что... Городская и деревенская мышка не такие уж близкие родственники. Это в лучшем случае кузен приехал, да? Ну вот здесь половой диморфизм выражен, явно это два самца, значит, стало быть, кузен приехал из деревни. Ребят, у нас в домах городских в подавляющем большинстве случаев живет мус мускулес. Это называется мышь домовая. Слышали такое название, да? Это вид, это официальное название вида мус мускулес. Нет, ребята, мускулис – это не значит, что она мускулистая, как Арнольд Шварценеггер, да? Мускулис – это от слова мускус, потому что мыши, там, где они водятся, они метят территорию и распространяют страшный мышиный дух, метят свою территорию, который вот так отдаленно напоминает выделение мускусных железок других животных. Хотя, в общем-то, да, похоже. А вот в наших загородных домах, на даче, да, ребят, вот если у вас дача летняя, если вы всю зиму не были на даче и с родителями приехали на дачу весной, открывает сезон, вы открываете дверцу своего дачного домика, и первое, что вам бьет в нос, это вот мышиный дух. И вы знаете тогда этот запах, да? И повсюду визитные карточки, такие черные рисинки мышиного помета, погрызы на все, что можно, все нельзя, тоже погрызано, да, мыло сгрызено почти до основания, сгрызены мамины кофточки, из которых мыши понатаскали шерсти для своих гнездышек, в общем, грызут все, что только можно, я уж про крупу не говорю про запасы. А это уже, ребята, совсем другие мышки. Это другая мышка, она называется полевка. Полевка, она совершенно другой род. Это уже не мус, это микротус аревалис, если мне память не изменяет. Но, ребята, полевку не путайте с полевой мышью. Полевая мышь и полевка – это не одно и то же. Это тоже разные рода, это не такие уж и близкие родственники. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картиночку, попросим Александра. Разобрались мы с родственниками, с кузинами, с кузенами, которые встретились в городской квартире. Вот она, мус мускулес. Вполне такая симпатичная себе мышка, да, совсем она не мерзкая, как крыса, а такая вот няшная, симпатичная, лохматенькая. Очень прикольная. Я где-то читал, помню, в юности, что кто-то из революционеров, когда сидел в Алексеевском Ревелине в тюрьме, из народников, это было в 19 веке еще. Ему было очень скучно, нечем было заняться, но они тогда еще не голодали в тюрьмах, и он дрессировал мышь. Она у него во фрунт становилась по стойке смирно, сидеть, лежать. Вот. В общем, он приручил мышь и даже ее отдрессировал, пока сидел в камере. Мышки, да, наверное, теоретически вполне можно мышку было приручить так, что она не боялась, наверное, брать с рук корм. Итак, мус мускулес, да? Вот, ребят, в Древнем Риме считали, что мыши и крысы – это один и тот же вид животных. Просто считали, что мышки – это маленькие крыски, которые еще не выросли. И так их и называли – мус минимус. А крыс –
крысы, они считали это мышки, которые уже выросли до таких размеров крысиных, и называли их мус максимус. Ну, понятно, минимус, максимус, большая и малая, да? При этом, значит, что такое мус? Мус это, ну, это мышка. Это вот мышка как раз, и отсюда пошло маус, там и так далее, и так далее, и так далее. Кто из вас видел мышку в городе? Ну, наверное, мало кто, потому что в современных домах мышей почти нет. Они только вот хорошо себя чувствовали в старых домах, где деревянные перекрытия, где можно было шуршать где-то между стенок, там сделать там уютные ходы и так далее, так далее, так далее, да? Дело в том, что мышь, ребят, это вот почему мы о них заговорили, да? И почему она домовая? Потому что вот это прилагательное домовое, оно встречается в названиях довольно многих животных. И наша с вами сегодня тема, почему мы и начали с мышки, с домовой мышки. Наша сегодня тема – это животные синантропные. Что значит синантропные? Ребята, антропологи, да, антропологи. Помните, что такое антропос? Да, это человек. А син – это живущий с человеком. То есть это те животные, которые стали жить рядом с нами, которые нашли в этом немалую для себя выгоду. Потому что, ребят, вот что нужно для полного счастья живому организму? А? Для полного счастья живому организму, во-первых, надо питаться. Да? Правильно? Правильно. Как там у Байрона? Лишь голод утоляет тяготение к ужасному пороку размножения, да? В Дон Жуане. А во-вторых, надо размножаться. Для того, чтобы размножаться, надо иметь хорошие условия, надо иметь домик, надо иметь гнездышко и так далее, и так далее. Если человек может предоставить живому организму пищу и кровь, то это прекрасно. Вот такие живые организмы становятся синантропными. Но, ребят, вот смотрите, в городе есть, кстати, Красная книга Москвы, Красная книга других городов и областей. Если вы откроете Красную книгу Москвы, ее раньше Самуилов издавал, Борис, насколько я помню, не знаю, кто теперь редактировал каждый год. Вот если вы откроете Красную книгу Москвы, кого вы там только не увидите. Там и ящерица, и веретенница безногая, и даже, по-моему, гадюка есть и так далее. Но это вовсе... А уж кто только не заходит в Москву, мы с вами позже об этом поговорим. Кто только не залетает в Москву. Вот, пожалуйста, вот махаон. Довольно редкая у нас в Подмосковье бабочка. Я махаона несколько раз видел прямо в черте города. Один раз на Белорусском вокзале видел махаона. Но это не значит, что это синантропная бабочка. Ну, залетный экземпляр. Ну, вот этого конкретного я, правда, с Дальнего Востока привез 42 года назад, когда в армии служил. Синантропные животные – это не просто те, которые живут и размножаются рядом с человеком в антропогении. Но это те животные, которые в антропогене чувствуют себя гораздо лучше, образуют более многочисленные популяции, чем в природе. Ну, яркий тому пример. Помните, мы с вами недели две назад говорили о воронах. Я вам рассказывал, что мы в Дагестане снимали гнезда ворон, которые они делают на заломах тростника в Агараханском заливе. Но, конечно, их там не так много, как в городах. В городах ворон намного больше. Вы приедете на дачу к себе, да, за город, и вы не увидите таких стай воронья, как в городе, где у вас городская квартира. Вот ворона – это типичный синантропный вид. То же самое воробей домовый. Мы с вами о нем поговорим. Пойдите его найдите, домового воробья, за городом. Да нету его там. Полевой воробей, да, есть. Они, кстати, похожи. А вот домовый, он там, ну, он вообще там уже практически не бывает, за городом. Что ему там делать? Крысы. Мыши – это абсолютно синантропные животные. Тараканы, конечно, и черные, рыжие тараканы, о которых мы с вами сейчас будем говорить чуть позже, это очень интересные, любопытные насекомые. Они же у нас в Подмосковье не водятся, в лесах. Кстати, кое-какие тараканы все-таки живут у нас. Об этом мы отдельно будем говорить, не в этот раз. Но черные, рыжие не живут, они не отсюда родом. Это синантропные животные. А вот, скажем, клопы, постельный клоп, никого клопы не кусали, нет? Счастливчики. А клопы, не знаю, можно ли их полным правом назвать синантропными, потому что они очень часто встречаются. Они кусают не только людей, но и животных. В птичьих гнездах очень часто встречаются клопы. Вот теперь вы понимаете,
значение этого термина, синантропные животные, и сегодня мы с вами о них и поговорим. То есть о тех животных, которые уже превратились в синантропных, которые уже на пути синантропизации, да, и которые, видимо, очень скоро таковыми станут. И, конечно, в каждом городе, в каждом климатическом поясе вот такой свой комплекс синантропных животных. Но при этом есть космополиты. Знаете, что такое космополиты, ребята? Космополиты – это растения или животные, которые живут везде. А им все равно, где жить. В Африке, в Америке, в Европе, в Азии, в Австралии, как правило, это интродуценты, которых разносят либо птицы, либо люди, либо другие животные. Вот животные, которые везде живут, там циркумтропические, циркумсубтропические, это все называется космополиты. Вот мы начали с мышек, с домовых. Это символ дома, это символ такой домашней живности. Да? Кстати, белые мышки, я вам уже об этом рассказывал, они произошли от домовой мыши. Вот давайте вот с них, с мышей и начнем. Что касается мышей вообще, ребят, вот без мышей бы не было бы жизни на планете. Я вас уверяю. Потому что мышь – это такое вот фоновое животное, которое кормит абсолютно всех. Мышками питаются не только кошки, и совы, и змеи, и, я не знаю, крупные лягушки. Вот все, и птицы другие, да, все питаются мышками. Поэтому мышка, как главная кормилица, она обязана очень-очень быстро, стремительно размножаться и привыкать к любым условиям для того, чтобы плодиться, размножаться на радость всем хищникам, которые ее едят. Ну, вот смотрите, теперь, насколько быстро мышь справляется с этой задачей. Вот если даже мы с вами говорим о домовой мыши, да, входит в эструс через полдня после родов. То есть вот мама-мышь родила мышат, и на следующий день, или даже в этот же день к вечеру, она уже готова снова спариваться и вынашивать в своем животике новое потомство. Представляете, какая скорость размножения, да? Мало того, дает мышка за свою недолгую жизнь, где-то от 5 до 14-15 приплодов. В каждом приплоде 5, 6, 7, 8, 10 до 12 мышат. Ну, слава богу, что живут они не очень долго. Мышонок родился, через 5-7 недель он уже абсолютно взрослый мышь или мышиха, готов спариваться и продолжать свой род. Представляете, что 5-7 недель. Ребята, это полтора месяца. То есть мышонок через полтора месяца, он уже взрослый. Он уже может жениться и обзаводиться собственной семьей. Можете себе представить, какая скорость размножения? Еще, кстати, любопытный момент, который не все знают. Вот кто-то слышал, как пищит мышка, да? Пи-пи-пи-пи-пи. Вот во всех мультфильмах, да, или в сказках мышка пищит пи-пи-пи. На самом деле это совсем не пи-пи-пи. Это очень сложный, очень богатый набор звуков, потому что самцы домовой мыши поют как птицы. У них очень сложные, очень длинные песни. Другое дело, что эти песни лежат за пределами частоты нашего слухового восприятия. Дети мои, мы с вами говорили много раз, наши ушки воспринимают порог наш какой? От 12 до 20 тысяч герц. Да? 2 килогерца. А мышки поют в диапазоне от 30 до 110. То есть это ультрачастоты, которых мы не слышим. Мы слышим 20, они с 30 начинают. Но вот я все мечтаю послушать. Вот мне недавно пришла эта мысль в голову, но все, руки не доходят до компьютерной клавиатуры. Наверняка уже кто-то из ученых мышиные арии и серенады переложил, переконвертировал в тот частотный диапазон, когда мы их можем послушать. Да, это вот как с рыбами, как с дельфинами. Мы же тоже их, многие звуки не можем слышать, но их можно вот переконвертировать в другую частотку. Вот было бы интересно услышать, как брачная песнь мускулис домовой мышки. Да? Мне тоже очень интересно. Если хотите, поищите, найдете, мне расскажете, где искать.
Теперь, что касается мышей. Ну, кстати, пить-то им есть от чего, потому что мышей самцов гораздо больше, чем мышей самочек. И где-то на 100 самочек 150 мышей самцов. Поэтому самцы бьются за самочек, они за них дерутся, они пытаются завоевать их расположение всеми способами, вплоть до летального исхода. Такие бывают у них страшные и кошмарные поединки. Мы с вами считаем, что мышка-наружка, она такая добрая, она хорошая, ест только травку, не трогает и козявку. Травку она, конечно, не ест, но она ест в основном зернышки, да, хлебушек, все, что найдет. Но, ребят, мышки совсем не вегетарианцы. Мышки, ну, мало того, что в природе мышки, которые живут, они очень часто употребляют в пищу различных насекомых, да, червячков, личинок. Это еще не все. Мышки, как это ни странно, могут охотиться. Вы не ослышались. Мышки могут охотиться. Вот был такой случай. Остров такой есть Гоф. Это Южная Атлантика. Южная часть Атлантического океана. Голый остров. Абсолютно голый. Там ничего нет. Там только скалы и птичьи базары. И вот туда каким-то образом, видимо, с кораблями, еще с чем-то попали мыши. Обычные наши мышки. Домовые. Ну, вроде не так холодно, поэтому выжить-то можно было. Между скалами есть где спрятаться, сделать себе гнездышко теплое, уютное. Пуха полно, поэтому можно теплое гнездышко свить для того, чтобы там мышат своих воспитывать. Но вот какая интересная штука. Там абсолютно не было еды. Там практически не было растений. Но зато были птичьи базары. В основном альбатросы и еще несколько видов птиц. Сейчас не помню. Кстати, там редкие были виды птиц. Вот в чем дело. И вы знаете, до чего дошло? Коварные мыши стали по ночам нападать на птенцов-альбатросов. Популяция мышей разрослась до огромных размеров, там, по-моему, 700 тысяч под миллион. И вот эти вот мыши, которые стали облигатными хищниками, они уничтожают в год около миллиона птенцов-альбатросов. Можете себе представить? Вот такие они добренькие мышки. Так что сюрпризы иногда природа нам преподносит. Ой-ой-ой, какие удивительные. Так что зоологи только руками разводят. Ну, слава богу, что мыши живут недолго. Но, знаете, вот есть такая забавная организация фонд Мафусаила. Почему Мафусаила? Потому что Мафусаил был такой библейский персонаж, который прожил, по-моему, 995 лет. Ну, что-то, ну, библейские патриархи по Библии жили очень долго, сотни лет. А вот Мафусаил, он дольше всех жил. По-моему, 995 лет, якобы, конечно. И вот в честь этого Мафусаила назвали вполне себе такой околонаучный фонд, который изучает проблемы продления жизни. И фонд, кстати, не маленький. Там призовой фонд несколько миллионов. Вот в наше время он уже, по-моему, 4,5 или 5 миллионов долларов. Ребята, это, согласитесь, это достойные мужские деньги. И вот этот фонд Мафусаила утвердил премию за самую долгоживущую мышку. Но там очень жесткие условия, то есть надо доказать, что это именно эта мышка, да, что она действительно прожила столько-то лет. И вот эти вот рекорды долгожительства, ну, в основном, конечно, лабораторные белые мышки. И вот эти вот рекорды, ну, чипируется мышка, чтобы другую не подсунули, конечно же, да. То есть там комиссия отмечает, вот чипировали эту мышку, это действительно мышка там Боря, мышка Стасик, Васик, там, не знаю, Джонни. Отслеживают, вот считают до ее смерти. Так вот, самая старая мышь прожила около 5 лет. 5 лет и с каким-то маленьким хвостиком. Я не знаю, сколько денежек из этого фонда Мафусаила получил счастливый экспериментатор, который продлил жизнь. Ну, там, конечно, они отчеты пишут, почему мышка столько прожила, чем ее кормили, какой там баланс был жиров, белков, углеводов, там, и так далее, и так далее. Это уже научное исследование, на самом деле. Но вот, если хотите, поинтересуйтесь этим фондом Мафусаила. Я уверен, найдете там еще много любопытной информации. Но, с другой стороны, ребят, мышки не такие безобидные. Они переносят очень много разных болезней, паразитов, в том числе болезни антропозооносные.
Вот мы с вами снова столкнулись с этим термином, да, антропо. Помните, антропос, человек. Зоо, да, антропозоносные заболевания. Братцы мои, мы с вами говорили не раз, что это такое. Ну, это я повторяю для тех, кто только что с нами, кто не присутствовал при наших прошлых встречах. Это заболевания, которые опасны не только для животных, но и для человека. Так вот, их там достаточно много. Там и тулеремия, чума, лептоспироз, эмонилез, токсоплазма. Это вот только из того, что я помню. А еще куча всяких заболеваний, которые я не помню или просто я их не знаю, потому что я не специалист в этой области. Ну, давайте посмотрим следующие картинки. Вот, еще одна мышка у нас сейчас будет. Александр, покажите нам, пожалуйста, еще одну мышечку. Это все домовая мышка. Вот она. Очень симпатичная. И следующую покажите. Вот. А это уже, видите, совсем другая. Вот это полевка. А полевка, она такая рыжеватенькая. У нее такое на спине по хребту идет черная полосочка очень часто. И тоже очень симпатичная мышка. Полевка это микротос оревалис, как я уже вам говорил. Полевка тоже переносит очень много различных заболеваний, и полевка также очень-очень быстро, стремительно, я бы сказал, размножается. Там есть разные, там вот есть, например, общественная полевка, которая живет несколько южнее, общественная, потому что она, ребята, живет большими колониями. И очень много общественной полевки в степных зонах. Вот у нас, например, в Ростов-на-Дону, Ставрополе. Вот там в степных ландшафтах очень много этой общественной полевки. Буквально вся земля утыкана их норками. И там можно видеть такую картину. Если обрывистые берега, да, у речек, то потом эти берега, они же как сыр дырочками изрыты этими норками общественной полевки. И туда попадает вода, а ночью эта вода, зимой эта вода застывает в лед, расширяется. И иногда целые пласты земли обрушиваются и летят на дно этих обрывов. И вот такое явление, когда маленькие-маленькие мышки, общественные полевки, формируют ландшафт, называется зоогенная суфозия. Вот такой вот мудрёный термин, но вполне понятное название, да? Полевки беременеют на третьей неделе. То есть они еще быстрее созревают для продолжения мышиного рода, чем домовая мышь. Представляете, ребят, что такое три недели? Вот на прошлой неделе, да, мы с вами встречались, на позапрошлой неделе мы с вами говорили.

ну, не только полевок, там много разных мышек, там и желтогорлая мышь, есть и лесная мышь, есть мышовки, и вот все эти мышевидные грызуны, это то, что позволяет животным выживать, особенно сейчас в трудную зимнюю пору. Поэтому мыши очень нужны. И, конечно же, мышь – это абсолютно вот городской житель, да, это вот наш, так сказать, наш сосед уже много-много-много столетий. Значит, где ее родина, да, кто-то спросит. Ну, считается, что ее родина – это Северная Африка, кто-то считает, что ее родина – это вот Индостан, где-то в тех краях, никто этого толком понять не может. Но зато все отчетливо понимают, что установить документально, как эта мышь стремительно расселялась по белу свету, невозможно. Потому что, конечно же, она расселялась благодаря человеку. И именно благодаря человеку она сейчас расселилась везде, по всех частях света, на всех континентах. И я уверен, что на зимовочных станциях в Антарктиде наверняка мышки тоже есть. Вот такое вот оно животное. Ну, давайте посмотрим, еще там есть какая-то картиночка с мышками, по-моему, или нет, да? Вот. Ну, вот теперь, ребят, как раз мы с вами поговорим о синантропизации. Вот лось. Каждый год мы с вами видим в программах там, по телевидению, да, читаем в газетах, в интернете видим эти снимки, что лоси заходят в города. Ну, лось это да, совсем не редкость. В Москве есть лоси, кстати, в Лосином острове, да, в заповеднике. В Москву они заходят, неоднократно заходили. Недавно жуткий был случай, я забыл, где, в каком из городов наших. Там зашли несколько лосей, они испугались, их стали загонять. И лось прыгнул на забор, а там были такие пики, накололся на эти пики, в общем... Плохо все это дело кончилось. Мы с вами уже говорили о том, почему лоси попадают под машины очень часто. Но можно ли лося назвать домашним? Можно ли его назвать синантропным видом? Конечно, нет. Ребят, нет. Лось – это не синантропное животное совсем. Это лесной великан. Он просто иногда заходит в город. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, лиса. Очень часто заходит. Я никогда не забуду это зрелище в Берлине, да, Александерплац, где стоит вот этот памятник-то нашему воину, да, с мечом. Прямо около памятника сидит, вылизывается лиса, как ни в чем не бывало. Центр Берлина. В Дании я видел лис. Вот мы там, я там стажировался на телевидении, ну, правда, давно это было дело. И где мы жили, в гостинице, прямо по газонам шастали лисы. Можно ли их назвать синантропным видом? Ну, пока еще нет. Но к этому дело идет. Хотя не факт, что этим кончится, потому что лисы переносчики бешенства, да. Ну, правда, в этих странах порог бешенства достаточно низкий, но тем не менее это нежелательные гости в наших городах. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация. Ну, вот если вы посмотрите фильмы, которые я снимал на Курской косе, мы там снимали два фильма «Властелина колец», это про орнитологов, да, которые кольцуют птиц, и «Танцующий лес» про Курскую. Вот в одном из этих фильмов, сейчас не помню в каком, там как раз есть такой эпизод, когда я подхожу к лисенку, ну уже такой подросток лисенок, и он меня подпускает к себе, просто вот чуть ли не с руки ест. Вот. Это вот на туристической базе, где мы были, там лисята, молодые лисята, они ходят, клянчат, люди их подкармливают, подкармливают пирожными, конфетами, это очень плохо. Лисы начинают болеть, они утратили антропофобию. Ребята, что такое антропофобия? Все помнят? Антропос, опять видите этот корень, человек, страх перед человеком. И, конечно, это плохо, и людям надо объяснять, что если животное к вам подходит близко, то... Наоборот, надо этого остерегаться, потому что часто близко к животному подходят животные, которые болеют бешенством. Поэтому, ребята, если вы с родителями где-то встретили лису, да, или енота, или какое-то другое животное, которое вас не боится, дикое, то не надо к нему идти, чтобы засолфиться с ним, да, сфоткаться, не надо. Наоборот, надо стараться от него держаться подальше. Если ваши родители об этом не знают, вы им скажите. Вот дядя Саша Хабургаев говорил, я ему верю. Если не верите, можете проверить в интернете. Другие специалисты вам скажут то же самое. Итак, лисы не синантропные животные. Давайте дальше посмотрим, кого мы можем назвать.

синантропными в наших городах. Вот. Кролики. Ох, господи, сколько же кроликов развелось в Европе, в той же Чехии, в Англии. Огромное количество. Синантропные или нет? Ну, они роют норки, да, очень часто в парках, в скверах, на газонах. Но при том, что кое-где их стало очень много. Помните, мы в Австралии про кроликов. Я вам рассказывал, что там сущие бедствия. Ну, в полной мере, конечно, их таковыми назвать нельзя. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку, кто у нас. А вот кого можно. Белочки. Белки. Ну, ребят, кто-нибудь из вас когда-нибудь с руки белочку кормил? Нет? Я вам очень советую. Есть места, где их прикормили настолько хорошо, что они подходят и едят с руки. Это не скучный сад в Москве. Это ВДНХ, ботанический сад, главный ГБС, главный ботанический сад Цицина. Это Петергоф, кстати, под Санкт-Петербургом. То есть есть такие места, где белочек подкармливали, они абсолютно не боятся людей. И вот когда ты протягиваешь ладошку, и когда это очень милое существо своими цепкими лапками обхватывает твои пальчики, доверительно смотрит на тебя бусинками глазок и берет лакомство, ну, конечно, вот душа переполняется нежности, гордости за то, что вот ты нашел общий язык с этим милым зверьком. Но на самом деле белки, они не такие уж и безобидные, братцы мои. Белка – это страшный хищник. Белки разоряют гнезда. Белки пожирают птенцов. Если белка укусит, ой-лё-лё-лё-лё, ребята, меня белка не кусала, но я знаю, что это такое. Другие животные меня кусали иногда. Можно ли назвать белку городским животным? Ну, наверное, все-таки нет. Потому что это же не голубь, это не крыса. Белочки живут в парках. Вот в Америке, кстати. В Америке белок еще больше. Там, правда, другой вид американских белок. И я даже знаю, что я в Америке не был, но просто читал, что их в свое время даже завозили в парке. Их там выпускали, то есть адаптировали, чтобы вот такие прикольные зверечки бегали по парку, развлекали людей, их там также прикармливают. Они наглеют, кстати, начинают воровать. Но нет, это не синантропные животные. Пока еще не синантропные, потому что популяция городских белок не благоденствует по сравнению с загородными. Кстати, в нескучном саду, я помню, лет 10-15 назад стояли клетки, такие большие вольеры их сколотили посреди сада. Там с десяток другой белок бегали по этим вольерам, а потом они исчезли. И я предполагаю, что, скорее всего, тоже там выпускали белочек, заселяли белочек в нескучном саду. Не знаю, стоило это делать или нет, потому что там все-таки очень много птиц, очень много птичьих гнездовий. И боюсь, что на их популяции это отразилось не лучшим образом. Давайте дальше посмотрим. Ребята, я хочу напомнить, что вы вопросы свои можете потихонечку уже формулировать. И в конце, как всегда, отвечу на ваши вопросы. Ну, вот этого парня вам не надо представлять, да? Помните, была такая песенка «Я кукарача, тара-та-та-та». Там, «Отчего я чуть не плачу, у меня в груди вулкан». Он сказал мне: «Кукарача, это значит таракан». Кукарача – это действительно таракан на итальянском. Это действительно так. Но вы сейчас видите не просто таракана, вы сейчас видите рыжего таракана. Рыжий таракан, он же Блателла германика. Ребята, а почему германика? Кстати, у нас как их называют, дети мои, кто-то, наверняка, правильно, прусаки. Почему прусаками их у нас называют? Ну, есть такая легенда, якобы в 19 веке, когда мы взаимодействовали с прусскими армиями, а кто-то говорит, что во времена еще Фридриха Великого, кто ж его знает, с обозами, с фуражом, эти прусаки попали к нам, в Россию, поэтому их стали называть прусаками, а зато европейцы от нас подцепили черных тараканов, мы черных увидим. И поэтому у нас их называют прусаками, а вот в Чехии или в Германии черных тараканов называют русскими тараканами, а вот этих вот рыжих, те же чехи называют швабами, немцами. Александр, покажите нам следующую картиночку, вы увидите прусского солдата времен распространения рыжих тараканов. Ну, я не знаю, ребят, найдите 10 отличий, да?
у рыжего таракана и у прусского солдата. Ну, мундир вроде такого же почти цвета, и усы, конечно, не такие роскошные. Ну, ладно, итак. Блателла германика. Почему германика? Ну, я предполагаю, что, скорее всего, произошел такой же казус, как произошел в свое время с Ратус норвегикус. Помните, я вам рассказывал, крыса. Ратус норвегикус, пасюк серая крыса, попала Карлу Линнею, когда он ее описал, отец систематики, и спросил, а где вы ее взяли? Ну, вот, поймали на корабле. Откуда корабль прибыл? Ах, Норвегия. Ее назвали норвегикус. Карл Линней назвал Сциллу сибирикус, пролеску. Хотя она никогда в жизни в Сибири не росла. Просто для него Россия – это Сибирь. А, где? В России, да, там на юге где-то Россия. Ну, пускай будет сибирикус. И я так полагаю, что, скорее всего, из Германии ему попал первый экземпляр рыжего таракана, который он описывал, поэтому он его назвал германика. Вот. А вообще, блатофобия, слышали когда-нибудь, да? Такой термин. Ну, фобия – это страх. А вот есть такой блатофобия – это страх тараканов. Есть такие люди, которых страшно боятся. Ну, не просто так боятся, ребят, потому что тараканы иногда могут отведать человечины. Они жрут все, что угодно. У них очень мощный мандибул, у них очень такой мощный ротовой аппарат. Они жрут и переваривают целлулозу. Представляете, деревяшки могут есть и переваривать. Точно так же, как их ближайшие родственники термиты. Я вам напомню, братцы мои, мы говорили с вами об этом. Помните, термиты – это не родственники муравьев. Это родственники тараканов ближайшие. И точно так же, как у термитов, у тараканов в желудочно-кишечном тракте живут симбиотические бактерии, которые позволяют им эту целлулозу переваривать. Что такое симбиоз, помните? Больше, чем дружба. Так называется наша с вами беседа на площадке Архе, которую можете найти в интернете, если вы забыли, что это такое. Так вот, тараканы могут есть человечину, обгладывают кожу, говорят, да, и на пяточках могут что-то обглодать и на лице, но, конечно, если больше есть нечего. А вообще тараканы могут есть все, что угодно. Таракан – это, ребята, действительно… Что общего? Это универсальный солдат природы, который выживает в потрясающих условиях. Это очень древнее животное, которое известно по отложениям юрского периода. Представляете, что такое юрский период? Мама дорогая, это сотни, да, сотни миллионов лет тому назад. Вот, кстати, церкви у самки таракана, у нее торчит оотека, чуть позже поговорим, а у самца такой чемоданчик с яйцами. А у самца у него такие вот коротенькие хвостики, да, на попке. Это называется церки. Вот церки это как раз они характерны для таких древних видов насекомых. Таракан, безусловно, принадлежит к очень древним насекомых, которые очень много чего пережили на нашей планете. Пережили динозавров, пережили мамонтов. Огромное количество животных приходили, уходили. Их стирало с лица земли. И я думаю, что мы с вами, ребята, это такой, ну, живой Homo sapiens, как вид. Ну, вот, я не знаю, вот послушайте коллегу Дробышевского, он вам назовет точную цифру. Ну, сколько? Ну, 50 тысяч лет нам, как виду, да? Ну, хорошо, ну, 100. 100 тысяч лет нам, как виду. Представляете, для таракана это секунда. Потому что тараканы живут сотни миллионов лет. Нас, может быть, не будет на нашей земле, но будут тараканы точно так же шевелить своими роскошными усами. Очень много, кстати, тараканов нашли отражение в литературе, в поэзии. Да, вот у Веденского был такой замечательный период поэт. Таракан сидит в стакане, лапку жирную сосет. Или у Саши Черного, моего любимого. А за стеной соседка Пелашвейка поет романс, пойми мою печаль, как не понять. На кухне тараканы, оставив черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжат сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка. Вот, ребят, на эту фразу последнюю обратите особенное внимание, потому что таракану, особенно рыжему таракану, прусаку, ему очень важно, чтобы была влажность. То есть ему для того, чтобы продлить свой тараканий род, необходимы две вещи. Первое.
это тепло, да, не меньше 20 градусов, желательно 25, потому что при температуре 15 градусов рыжий таракан теряет репродуктивные функции, то есть он уже не размножается. А при температуре 5 градусов тепла он гибнет. Вот я на даче сейчас, я выходил только что на улицу в одном свитерочке, у нас там минус один сегодня, да, и ничего, нормально. А таракан 5 градусов тепла, выше нуля, для него это уже смертельная доза. Поэтому тараканы живут за печками, поэтому тараканы живут за батареями, поэтому тараканы живут на кухне или в ванной, там, где есть влага, обязательно вода должна быть, и там, где есть еда, и обязательно тепло. Теперь о том, как тараканы вообще выживают в наших условиях. Давайте следующую картинку посмотрим. Тараканы, конечно, живут большими стаями. Вот вы сейчас видите на этой картиночке что? Вы видите полный цикл размножения таракана. Ну, вообще полный, я зря сказал. Потому что помните метаморфоз, да? Бывает полный или неполный. Полный – это как у бабочки. Это яйцо, личинка, да, потом куколка, и из куколки вылетает бабочка. Это полный метаморфоз. А у таракана неполный, потому что куколки у него нет. Вот тараканиха таскает за собой, вот видите, такая капсула, я его чемодан называю. Это оотека. Вот, ребята, есть такое слово, которое начинается с двух букв ОО подряд. Да? Вот подойдите к родителям и спрашивайте: пап, мам, а есть какое-нибудь слово, которое начинается с двух О подряд? Я думаю, вряд ли они вспомнят про оотеку. А вы теперь знаете, что это такое. Вот в такой вот оотеке содержится где-то, ну, 30-40-50 яиц тараканих. И рыжий таракан, самка, эту оотеку таскает почти месяц у себя под крылышками. Видите, торчит у самки оотека. Потом она ее таскает с собой везде. Ну, так надежнее. Чемодан с ручкой, она его везде носит. Потом из этой оотеки, в этой оотеке лопаются, проклевываются яички, и вылупляются совсем крошечные личиночки. Вон они, видите, личиночки? Они еще черненькие. И они начинают потихонечку расти и линять. Сначала они черные, а вот уже последняя линька, когда у них появляются крылышки, да, это уже стадия, помните, как называется, имаго. Вот стадия имаго – это конечная стадия метаморфоза тараканов, когда они уже приобретают свой взрослый вид, рыженький, как прусские солдаты, и когда они способны уже к размножению. Вот это вот с вами мы сейчас наблюдали полный цикл. Как тараканы выживают? Ведь тараканы должны общаться друг с другом, они общаются, у них такая довольно сложная коммуникация. Встречаются два тараканчика, и усиками щупаются, так как муравьи. Но это не главное. Главное и универсальное средство общения у них точно так же, как у муравьев, это феромоны. Это определенные запахи, запаховые меточки, которые они оставляют в отделении определенных железок. И тараканы, они оставляют такие вот информационные тропиночки. Ну, скажем, вот таракан знает, что там какая-то еда. Он может пометить эту тропинку, как вот здесь еда, ребята, идите. И идут другие тараканчики, нюхают, где у нас там этот феромон вкусный. А, вот туда, действительно, там посуду не помыли, сколько там всякой еды-то лежит. Да? Или наоборот, какая-то опасность, и тараканчик может пометить тропиночку другими феромонами. То есть феромоны – это вот такой пахучий язык, при помощи которого животные общаются. И поэтому тараканы, они могут сигнализировать своим собратьям, давать своим собратьям очень много разных сигналов. Вот, кстати, вспомнил, раньше на Руси, еще до революции, да, тараканы, конечно, жили в избах. Покажите нам следующую картинку, Александр. Вот, это черный таракан, да? Черный таракан, ну, сейчас мы поговорим об этом. Это Блато ориенталис. Это таракан черный. Ну, ориенталис – это восточное латинское у него название, да? Но вообще он черный. И вот черный таракан, в отличие от рыжего, он с собой оотеку не таскает. Самка откладывает этот свой чемоданчик
И что удивительно, ребята, вот эта ООТека, она может храниться до 5 лет. До тех пор, ну, например, отложила она ее в какой-нибудь избе, а в избе холодно. Тараканы все погибли, а ОТеки лежат. И эти ОТеки могут лежать до 5 лет, пока эту избу не купит какой-нибудь новый хозяин, не приедет, не затопит печку, и из ОТеки проклюнутся яички, и вылезут новые тараканчики. И дальше, как в той песенке, помните, у дедушки за печкой компания сидит, и распевая песенки усами шевелит, как там четыре неразлучных таракана и сверчок. Вот такая вот она интересная штука. Таракан, черный таракан больше, он крупнее рыжего. А вот когда я был маленький, черные тараканы в Москве еще встречались. Особенно когда вот на моих глазах, я помню, ломали вот эти старые дома, бараки, вот где теперь Новый Арбат, там раньше была собачья площадка, были такие старые дома, ветхие. И когда их ломали, я помню, оттуда ползли вот эти крупные черные тараканы. Мы с вами потом чуть позже поговорим, я вам скажу, что они там делали, почему они были, почему сейчас их нет. Кстати, про черного таракана тоже писали. И тот же самый Саша Черный. Как там? Спи, мой крошка, спи, мой тишь, мать уехала в Париж. Вынь-ка ножку изо рта, гладкий черный таракан, важно лезет под диван. От него жена в Париж не уедет, нет, шалишь. То есть в то время, конечно, все прекрасно знали в дореволюционной России, как выглядит черный таракан и как выглядит рыжий таракан. Потому что были и те, и другие. Ну, потом, конечно, рыжий таракан черного очень-очень здорово вытеснил. Ну, вот есть такая байка. Ваши родители ее знают, безусловно, потому что мое поколение, поколение ваших родителей, чуть ли не в букваре мы про нее читали. А вы можете не знать. Был такой знаменитый булочник Филиппов, поставщик двора его императорского величества, это высший титул для купцов был, а это вот династия Филипповых, они владели самыми роскошными булочными, филипповские булочные в Москве, в Санкт-Петербурге, они были роскошные, там был самый вкусный хлеб в Москве, и однажды государь ел какую-то булку и откусил ее, а там его попался таракан, запеченный в булке. Государь сказал: ну-ка, принеси сюда Филиппова. Приводят Филиппова, все бледные, трясутся от страха. То, значит, да, Ваше Величество, что это такое в булке тут у меня? На что Филиппов взял кусочек и говорит: Ваше Величество, как что, изюм? И на глазах у государя съел этого таракана. Тем самым подтвердил свое высокое звание поставщика императорского двора. А вот давайте мы с вами посмотрим следующую картиночку. Покажите нам, Александр. А там должна быть вот. Вот, ребята, вот с тех самых пор, видите, это у нас еще первобытный человек, да? Это у нас еще такие обезьяноподобные люди, совсем даже не Homo sapiens, это другие виды, да, там неандертальцы, позже будут, чуть позже кроманьонцы, австралопитеки. И вот в это время уже с тараканами, в пещерах с древними доисторическими людьми жили тараканы. То есть они уже тогда были синантропными насекомыми. Почему? Объясняю. Что вы здесь видите? Ребята, вы здесь видите пещеру. А пещера это что? Очень часто это были меловые пещеры, да? Это кальций. А кальций тараканам необходим для чего? Для хитиновых покровов. Помните, мы с вами, когда проходили неполный цикл превращения тараканчиков, личинка все время линяет. Она сбрасывает один хитиновый панцирь, и ей нужно, чтобы вырос в это время другой, чуть побольше. А для этого нужен кальций, вот необходим кальций. Поэтому, ребят, очень часто, если вы держите дома каких-то декоративных тараканов или сверчков, то им либо гамарусу туда кидают сухого, либо вот известнячок какой-то, они должны это грызть, им нужен кальций. Без кальция таракану смерть, он не будет расти, он не сможет выживать. И вот, кстати, есть такая байка про белых тараканов. Вы слышали, наверное, да? Иногда попадаются тараканы белые, как бумага. И все говорят: о, это радиация, это там ужас какой-то, ничего подобного. Ребят, это взрослые, которые не знают, в чем дело. Это молодая нимфа, вот эта вот личинка, она называется нимфа, когда она еще не достигла имага. И нимфа, когда только что вылезает из своей старой хитиновой шкурки, она абсолютно белая, как бумажка. И она абсолютно мягкая, она очень беззащитная.
И она старается куда-то забиться, и через несколько часов у нее уже начинает затвердевать вот этот кожный покров, она начинает там темнеть, и пройдет несколько дней, и она будет такая же, как все остальные, такого же цвета. Это просто молодая нимфа таракана, беленькая, которая только что скинула свой хитиновый панцирь. Так вот, в первобытной пещере есть кальций, есть огонь, а мы с вами знаем, что тепло нужно тараканам, чтобы размножаться, да? И самое главное, есть куча еды, потому что кости, шкуры, все это они кидали, они же ведь с виниками там не подметали полы, наши первобытные предки, они были неряхами, и там, где неряхи, там всегда были, есть и будут тараканы. Потом тараканы, потом начался неолит, помните, ребята, вот послушайте Дробышевского, у него очень интересные лекции на эту тему. А что такое неолит? Неолит – это уже люди переехали из пещер, из своих землянок, они переехали в жилище, да, они стали делать печки, а потом эти печки стали обмазывать глиной, а сверху еще и звездкой. Что такое звездка, дети мои? Известь – это тот же самый кальций. И печка, она теплая. А печки, смотрите, таракану в избе было прекрасно. Есть кальций для хитина, да, и есть еда. Вот всякие крошечки, что там можно собрать. Поэтому у дедушки за печкой веселая компания-то и сидела. А, мало того, потом вот возьмем 19 век, да, 20 век, эти тараканы стали синантропными городскими животными. И они переехали в дома. Ну, в домах еще до революции были печки, а потом паровое отопление, батареи. За батареей тоже тепло, ребят. 25 градусов, то и 30, можно размножаться, все отлично. А, пища. Ну, конечно, на кухне, в помойном ведре всегда можно найти, чем поживиться. Вода – это очень важно. Сырость. Помните, мы с вами говорили об этом? А кальций? Где брать кальций? Штукатурка, братцы мои. Раньше вот была побелка, штукатурка, потому что потолки, например, не красили масляной краской, их белили. Вот. Штукатурка была под обоями. А штукатурка – это известь, это тот же кальций. И потом… Потом, когда уже стали евроремонты, у нас не стало извести, не стало кальция никакого, и тараканы извелись. Вот такая вот история взаимоотношений людей и тараканов. От них стало легче избавляться. Давайте посмотрим следующую картинку. Кстати, вот я сейчас, знаете, что вспомнил? На Руси была такая примета, что тараканы живут, тараканы – это к достатку. И все очень радовались. Если у тебя в избе тараканы появились, да, то это очень хорошо, это к достатку. И вот ну, вы-то этого дела не знаете, а я-то еще застал вот эти старые коммунальные квартиры, когда ночью выходишь на кухню, включаешь свет, и в разные стороны шур-шур-шур стоит тараканы. Побежали, побежали, побежали. Почему? Ребята, блата, помните, как блателла, да, таракан? А, почти как брателла, только блателла. Так вот, блата в Древнем Риме, латиняне, называли насекомых, которые боятся света. И вот тараканчики, они очень смелые в темноте, но как только включаешь свет, они тут же разбегаются в разные стороны. Так вот, Дорошенко был такой публицист в 19 веке, он описывал столыпинские переселения. Вы это будете проходить по истории, столыпинские вагоны, столыпинские галстуки. Когда насильно людей вывозили из их насиженных мест и отправляли осваивать Сибирь, Зауралье. И Дорошенко описывает. Помните, кстати, если будете в Третьяковке, там есть картина Ярошенко «Всюду жизнь». Вагон железнодорожный, решетка, как в тюрьме на окне, и там дедушка с бородой, женщина и мальчик маленький, они кидают крошки, подлетают голуби, клюют эти крошки, и подпись «Всюду жизнь». Это вот как раз столыпинские переселения. Так вот, когда люди строили новые избы, то первым делом они бережно приносили туда тараканов, которых перевозили с собой, потому что считалось, что таракан – это к достатку. Видите, как любопытно. Вот это вот кто у нас такой? Вот это, ребята, перепланета Американа. Это американский таракан. Абсолютнейший синантропный вид. В Америке он, ну, также еще больше, наверное, распространен, чем у нас черные и рыжие тараканы. Это вот такой вот огромный тараканище. Огромный, видите, вот масштаб его человека. Он похож, кстати, очень на прусака.
только намного крупнее, в несколько раз крупнее. Перепланеты появились и в Москве, причем появились давно. Первых перепланет, встречи с первыми перепланетами, ну, вот мне они известны еще в 80-х годах. 80-е годы, 40 лет тому назад. В районе вокруг зоологического музея, вот, я знаю, это было, и не только. Вот есть такая любопытная версия. Дело в том, что известный скульптор Каненков, у него, кстати, на Тверской улице есть музей скульптора Каненкова, можете туда сходить. Действительно очень интересный скульптор, талантливый был. Он несколько лет прожил в Америке. А потом из Америки вернулся в Россию, и он дружил со многими известными людьми. Однажды к нему пришел в гости Корней Иванович Чуковский. Помните Чуковского? Муха, муха, цокотуха, да, позолоченное брюхо. И вот Корней Иванович пришел к скульптору Каненкову, они сидели в мастерской, пили чай, и, видимо, скульптор Каненков зацепил и привез из Америки вот таких огромных тараканов, перепланета, американо он называется. И вылез из-под кровати вот такой таракан, и Корней Иванович увидел: «Ой, какой таракан, таракан, тараканище!» И вот тогда, следующую картинку покажите нам, Александр, ему и пришла в голову вот эта вот идея сюжета про таракана тараканище. А, это дальше будет. Вот это вот. Значит, смотрите, не зря это появилась картинка. Что вы видите здесь? Работорговцев, да? Это белые работорговцы, которые сгоняют негров, рабов в трюмы. И сейчас повезут их продавать куда? Скорее всего, в Новый Свет они их повезут, потому что у американцев там были плантации в Новом Свете. И почему он перепланета? Ну, потому что, конечно же, первые экземпляры привезли из Америки, но далеко не сразу ученые поняли, что родина перепланета американо вовсе не Новый Свет, а Африка. И в Америку эти тараканы попали вместе с живым грузом. Помните, я Себастьян Негоро, я не Перейро, я торговец черным деревом, как они цинично называли темнокожих рабов. Вот вместе с этими темнокожими рабами в Новый Свет и попал таракан перепланета, которого назвали Американо. А вот теперь следующую покажите нам картиночку. Вот следующий, по-моему, и будет про таракана. Вот он, да. Вот, скорее всего, и вот и дедушка Чуковский. Кстати, ребят, Корней Иван Чуковский, вообще-то он очень известный литературовед, литературный критик, занимался Уитманом, английской и американской литературой, поэзией. Я вам по секрету скажу, что свои детские книжки, сказки он начал писать, по-моему, даже не для детей, а для своих внуков. Это мы сейчас с вами знаем сказки дедушки Чуковского, Чука Кола и так далее. А на самом деле это уже он так для развлечения писал для своих внуков. Ну, давайте дальше посмотрим. У нас с вами все-таки тема сейчас немножко другая, синантропные животные. А вот эту птичку. Кто это, ребят? Про тараканов мы все рассказали? Да, пожалуй, что. А, вот что я еще хотел вам рассказать про тараканов. Я увидел птичку, сразу вспомнил. В России, в дореволюционной России, можно сказать, на Руси, была такая традиция, был такой обычай. Ловили осенью птичек, певчих птиц, держали их в домах и выпускали весной на праздник Благовещения. И очень часто птичек, особенно синичек, которых мы с вами увидим позже, да, держали для того, чтобы они избавляли от тараканов. То есть их выпускали полетать. В сумерках они ловили тараканов, и вот такое, видите, биологическое оружие. Так, кто это такой, ребята? Кто знает эту птичку? О, а вот эту птичку лет 150 назад знал любой ребенок. Это чижик, помните? Чижик, пыжик, где ты был? На фонтанке воду пил. Там не воду, а водку, ну ладно. Почему все знали? А вот следующую покажите нам. Потому что в то время это овсянка. И овсянку, вот вы не знаете такую овсянку, скорее всего, да? А знали все. Потому что чижик, овсянка, это была городская авефауна. Дети мои, помните, что правильно говорить не орнитофауна, как некоторые взрослые, да? Ихтиофауна, да, там герпетофауна, да, но не орнитофауна, а авефауна.
если правильно, да, по-научному выражаться, это совокупность видов птиц в данной местности. Овсяночка, чиж. Почему их было раньше много, а сейчас их в городах нет? Ну, самый проницательный из наших юных слушателей и зрителей. Ну, будущие ученые, быстрые разумом Ньютоны, соображаете почему? Хорошо, следующую картиночку давайте посмотрим, Александр. Так, что у нас дальше? Вот. Это памятник Чижику. Он в Санкт-Петербурге на Фонтанке вот купил. Ребят, дело в том, что Чижик-Пыжик на самом деле это была не птичка. А дело в том, что вот там же на Фонтанке было юридическое училище. И студенты этого юридического училища, они носили пыжиковые шапки. Что такое пыжик, все знают? Ну, тогда покажите нам следующую картиночку. Вот. Вот он, пыжиковая шапка. Пыжик – это молодой олененок. Александр, покажите нам следующую картиночку. Вот он, молодой олененок. И, к сожалению, раньше из молодых оленят, только что родившихся, делали пыжиковые шапки. Это было очень модно. Слава богу, что сейчас их практически не делают. И вот этих студентов называли чижик-пыжик. В Татьянин день эти студенты обычно очень веселились, гуляли и очень часто ходили по кабакам. Поэтому чижик-пыжик где-то был на Фонтанке, вот купил. Это имелся в виду не птичка-чижик, который склонен к алкоголизму. Это имелись в виду молодые студенты. Студенты юридического училища на Фонтанке. Вот так ларчик просто открывался, а люди поставили памятник птичке зачем-то. Потому что эти люди плохо знают историю собственного города. А это вот уже стыдно, правда? Ну, сделали бы студента в форме с птичкой на руке, так бы было бы правдоподобнее. Ну, вернемся к вопросу, который я вам задал. Итак, ребят, почему раньше во всех наших городах было много галок, много чижиков, много овсянок? Овсянка, вот, кстати, подсказка в названии этой птички. Да, овес, конечно. Откуда там был овес в наших городах? Ну, ребята, ну откуда был овес? А? Почему овса сейчас нету на наших улицах? А? Кто-то уже додумался, молодцы. Тогда покажите нам, Александр, следующую картиночку. Покажите. Вот, это называется гужевой транспорт. Потому что лошадки были. Не было автомобилей. Помните, как у Есенина, как живых лошадей победила железная конница, про жеребенка, паровозы, да? Это потом появятся автомобили. А тогда были лошади. Лошадей кормили овсом. Вот у лошади такая торба, такой мешок, который ей вешали, чтобы она этот овес жевала и другие зернышки. Да и они просыпались. Они сыпались на землю. Мало того, лошадь, она же ведь все-таки в нее этот овес не только заходил, он же из нее и выходил в виде навоза. И этот навоз валился на землю, а там самые вкусные для птичек непереваренные овсяные зернышки. То есть они уже наполовину переваренные, они такие мягенькие, их можно склевать. И поэтому вот этот вот, ну покажите, кстати, следующую картиночку, там, по-моему, есть такое, да? Если лошадь где-то, вот, видите, даже конки, это сейчас трамваи ходят. А раньше ходили конки, тоже на лошадиной тяге. По рельсам катились эти вагончики, но их тащили же лошади на себе. И лошадей было очень-очень много. Поэтому было очень-очень много еды. То есть был совершенно другой комплекс авиафауны. Да? Были чижики, были овсянки, были галки, были грачи. Саврасов грачи пролетели. Помните знаменитая картина? Это же Москва. Это не... Кстати, сейчас грачей стало мало. И я помню в молодости, в детстве, вот эти огромные грачиные колонии вокруг Москвы. А сейчас это стало, в общем-то, большой редкостью. Вот эти вот березняки, где десятки-десятки грачиных гнезд. Дальше покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, видите, там как раз расклевывают. Вот, птички. Здесь только воробьи. А раньше среди этих воробьев были бы и чижики, и овсяночки. Поэтому чижика прекрасно знали все дети, как он выглядит. Зелененький, симпатичный чижик. Немного похожий на канарейку. Ну, они родственники далекие. Еще одна причина, почему было много, например, галок. Везде, даже у блока, помните, сидят озеро с папой, а над озером вьются галки. Дождик, дождик, скорее закапай. У меня есть зонтик на палке. Покажите нам следующую картиночку.
Сейчас галок мало кто из вас видел в городах, я уверен. Вот. Это вот Москва дореволюционная. И что вы здесь видите? Видите? Церкви, церкви, церкви, церкви, церкви, церкви, церкви. Колокольни, колокольни, колокольни. 40 сороков церквей было в Москве. У Петра Паламарчук, есть такой исследователь, он написал книжку 40 сороков. Это все дореволюционные церкви, храмы, которые были в Москве. И половину этих храмов уничтожили во времена советской власти. То есть раньше было огромное количество колоколь. А что такое колокольня? Это для нас с вами, да, это храм. А для птиц это что? Это удобное место для гнездовья. Это дом для птиц. И вот на этих колокольнях жили галки как раз, крутились. Там было много укромных таких мест. Там вот эти вот балки, на которые вешали колокола. Там всякие ниши, да, в закомарах. Везде вот они находили себе огромное количество гнезд. И мы с вами возвращаемся к тому же тезису, который мы озвучили час назад. Что нужно синантропному виду для полного счастья? Для полного счастья ему нужно А. много еды, а Б. место для размножения. Видите, была еда, были места для размножения, и была совершенно другая авиафауна, совершенно другие синантропные представители пернатых. Крутим дальше наши картиночки. А это кто? Синица за морем, да? Лучше синицу в руке, чем журавля в небе, да? Вот как много пословиц, поговорок, которые связаны с синицей. Синица – это абсолютно городская птица, особенно большая синица. Да кто ж ее не знает, ребята? Где мы с вами только синичек не встречаем? А синица – парус майор. Парус, ну, имеется не тот парус, который на корабле. Парус – это родовое название синицы. Почему майор? Майор. Товарищ майор, решите обратиться. Да? Майор, вообще-то, это старший майор или большой. Да? Мирмана майор, мирмана минор – это на испанском «мой старший брат», «мой младший брат». А еще майор – это большой. Поэтому парус майор – это большая синица на латыни. Удивительная совершенно птичка. Вообще синица, ребят, больше 60 видов. Вот сейчас точно не помню сколько, но их на белом свете живет больше 60 видов синиц. А то мы с вами знаем, да, там ополомник, длиннохвостая, там гаечка, московка, лазоревка, ну, это гренадерка, раз, два, три, четыре, пять, а их десятки видов. Большая синица, она из них очень-очень такая одна из самых заметных. Так вот, ребята, к вопросу о том, что нужно синантропному виду для размножения. Первое, нужна еда. Синицы находят еду. Это универсальная птица. Ребята, вот посмотрите, клювик у нее какой. Он длинный, тонкий. Это что говорит о чем? Это говорит о том, что она насекомоядная птица. Но он у нее гораздо толще, чем, скажем, у славки или у мухоловки. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у синицы клюв мощный, довольно толстенький, и она может справиться и с зернами в крепкой оболочке. То есть она может питаться и зернами, и охотиться. Мало того, ребята, я вам по секрету скажу, что эта птичка, синичка, она еще может хищничать. Ну, во-первых, известны случаи, когда они пожирали падаль, да, вот, скажем, какое-нибудь копытное животное в зимнюю пору, в голодную, если где-то умирало в лесу или загрызли волки, то синички подлетали и питались падалью за милую душу. Но и это не самое страшное. Синичка может охотиться на других птиц. Ну, например, на королька. Это маленькая такая птичка, как колибри. Мы ее в шутку называем северные колибри. На мухоловок, на тех же. То есть она может охотиться на маленьких птичек, она может забить их своим крепким клювом и выклевывать мозг, как пишут исследователи. Вот такая она страшная птица, синица. И я вам даже больше скажу. По-моему, вот я сейчас не помню, австрийские или чешские орнитологи, они
в 2010, венгерские немецкие орнитологи, вспомнил, в 2010 году опубликовали очень интересное наблюдение. Они зафиксировали, как синицы нападали на летучих мышей, заклевывали их до смерти, охотились на них. Есть такой нетопырь-карлик, маленькая летучая мышка, рукокрылая. Представляете, синицы на них охотились. Вот такая она синица. Она может не только на бабочек, не только на мух охотиться, но и на более крупную. Давайте покажем следующую картиночку. Облик ее хорошо известен. Половой диморфизм выражен крайне, ну, в общем, достаточно слабо выражен. Но самцы, они немножко, конечно, поярче. Самочки более блеклые. Ну, орнитолог наметанным глазом отличит, а вот новичок вряд ли. Синицы в городе. Синантропный вид, безусловно, и они настолько привыкли к людям, что в некоторых парках, там, где их подкармливают не первый год, они прилетают на руку, садятся и охотно берут с руки семечки. Я знаю, такое точно есть в Нескучном саду в Москве, точно есть в Ботаническом саду, на ВДНХ. Вот я знаю несколько точек, а их на самом деле наверняка гораздо больше. Поэтому, ребят, вы можете запастись семечками сейчас, в эту зимнюю пору, купить на рынке. Только обязательно семечки должны быть не жареные, сырые семечки. Положите их в карман, приходите в Нескучный сад, в хорошую зимнюю погоду. Смотрите, сейчас погода чудесная, там такая сказка сейчас в лесу, в парках. Потрясающая красота. А дальше подойдите к кормушке, возле которой бьются синички. И что я вам советую сделать? Протяните руку, а сами отвернитесь. Кто отгадал, зачем? Правильно, ребята. Глаза, глаза, они всегда пугают животных. Если они видят глаза, особенно взгляд, глаза в глаза, это вообще проявление агрессии. А когда вы отворачиваетесь, то животное гораздо доверительнее начинает к вам относиться. Если вы хотите посмотреть на эту синичку, вот тогда будет гораздо больше шансов, что эти птички будут подлетать и садиться вам на руку. Потом уже вы можете потихонечку повернуть голову и уже, что называется, боковым зрением наблюдать. Ну а потом, когда они осмелеют, уже можете вот любоваться. И вот действительно вот это, ребята, ощущение, когда у тебя на пальце вот это вот цепкие-цепкие миниатюрные лапочки и вот это вот невесомое создание, которое весит всего лишь несколько граммов, и вот душа в этот момент переполняется счастьем и умилением. Это очень здоровское чувство. Если вы его испытаете, ребят, вы станете настоящими людьми. Это я вам гарантирую. Так, смотрим дальше про синичек. Вот это синичники. Значит, ребят, почему я еще советую отправиться подкормить синичек? Потому что выживут только 20% синиц. Почти до 80% синиц за зиму погибают. Вот так устроена природа, понимаете, так устроена жизнь. Останутся самые крепкие, самые сильные, самые выносливые, которые весной дадут сильное, крепкое потомство. Естественный отбор. Поэтому зимой большинство синиц, гораздо больше половины, до 80%, они погибнут без нашей помощи. Синички очень милые, очень симпатичные звери. Это вот такие, знаете, как разноцветные искорки, фейерверки, которые сверкают на фоне снега. Конечно, не хотелось бы нам их лишиться, правда? Поэтому надо помогать. Синицы, практически все синицы, дуплогнездники. Точно так же, как, скажем, скворцы, как совы, о которых речь пойдет дальше. Поэтому им надо вешать искусственное гнездовье. Вот я вам не помню, рассказывал, нет, историю. Это был год 74-й, наверное, да, 73-й, наверное. Я учился в 7-м классе тогда. И я победил в городской биологической олимпиаде. И мне дали после этого пропуск на всесоюзную олимпиаду. Это уже где вся страна состязалась, ученики по биологии. Но для того, чтобы там участвовать, нужно было с собой принести синичник. То есть мне, как и всем, выдали чертеж этого синичника. Сколько там должна быть длина, ширина стеночек там и так далее, как он должен был выглядеть. И вот для того, чтобы участвовать во всесоюзной олимпиаде, надо было принести с собой синичник. А я тогда что-то болел, мне было не до этого. В общем, я не смог этот синичник сделать, и поэтому так и не попал на всесоюзную олимпиаду. Очень переживал по этому поводу. Но, ребят, к чему я это вспомнил? К тому, что вот в это времена, когда я был такой, как вы, были юнацкие движения, были уроки труда. И на уроках труда мы делали скворечники.
синичники, домики для мухоловок. Мы их развешивали в парках и садах. Я помню, наш учитель по физкультуре залезал на дерево, прибивал эти скворечники. Да, мы стояли внизу и потом поднимали головы, поселились там скворцы, синички или нет. Это было очень здорово. До сих пор, кстати, доживают свой век вот эти старые древние гнездовья для птиц. Но почему-то, ребят, вот как кончится вот это вот... Эпидемия мерзкая, да? Я вас очень прошу, вы придете в школу и на уроке биологии поднимите руку, скажите: Марья Ивановна, а почему мы не делаем искусственное гнездовье для птиц? Вот этим занимается Союз охраны птиц России, еще какие-то вот есть такие волонтерские движения, но их очень мало. Ребят, это было бы здорово, если бы мы могли помочь своим птицам в городе. Вот в западноевропейских странах архитекторы, когда делают проекты домов в городах, они специально там проектируют ниши для гнездовья различных птиц, да, стрижей, там, голубей и так далее, и так далее. То есть там архитекторы этим даже занимаются. Они делают, строят такие дома, в которых удобно будет жить не только людям, но и птицам. Почему-то мы этого не делаем. Это тоже очень плохо. Я думаю, что если мы все вместе как-то заботимся, мы можем очень здорово помогать животным и природе, правда? Следующее, покажите нам картиночку. Вот, это московка. Нет, давайте вернемся назад еще, Александр. Про большую синицу договорим. Назад вернем. Значит, здесь еще такая штука есть. Это Лазоревка. Это мы совсем уехали. Давайте вот назад к большой синице вернемся. Значит, да, вот. Синичка... Вот как я вам уже говорил, если она прилетит вам на ручку, вы поймете какое-то невесомое создание. Но у этого невесомого создания, если взять его в руки, вы почувствуете, как быстро бьется сердечко. 500 ударов в минуту. Вот у меня очень медленный пульс, у меня где-то он около 50, да? А вот обычно у людей 72 удара в минуту, это нормальный такой пульс, да? А у синички 500. А если синичка испугалась или в стрессе, то до 1000. Представляете? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А если вот такую птичку, как синичка, очень испугать, она может умереть. Потому что у нее очищается сердцебиение от стресса, подскакивает давление кровяное, и она может умереть. Поэтому очень осторожно. Надо с птицами, не надо их пугать. Не надо ни вот этих вот грубых попыток ее схватить, если она ест у вас с руки. Это вот я вам сказал, чтобы вы просто это знали. Температура у них тоже выше, чем у нас. 42 градуса для синички нормальная температура. У нас это, представляете, 42 градуса, это скорая помощь, это у нас в больницу уже везут, в реанимацию, 42 градуса. А 37 уже плохо, да, в школу не идем, врача вызываем. А у синички вот 42 градуса, ночью она падает до 39 где-то, да. А за день вот эта синичка, которая очень горклявая, она очень много двигается, она съедает столько же корма, сколько весит сама. То есть, представляете, потом, когда она начнет очищать ваши сады от всяких вредителей. Вот я помню, когда я учился в школе, у нас была в учебнике зоологии такая картина. Большая чаша весов, и на ней такая гора всяких мух, там бабочек, гусениц. И вторая маленькая чашечка весов, на которой сидела синичка. И подпись. Вот столько насекомых вредителей синица уничтожает за один сезон. То есть во много раз больше собственного веса. То есть представляете, как синицы чистят, не только синицы, другие насекомые, ядные птицы чистят наши сады. Именно поэтому, кстати, вот были такие занятные законы. В 17 веке был такой король Людвиг Баварский. В 14 веке их было несколько, еще другой был Людвиг Баварский. Это тот, который в 14 веке, в Средневековье, он даже выпустил свой королевский указ, по которому запрещал ловить и уничтожать синиц. Он прекрасно, его величество понимало, что это полезная очень птица. Ну, там, правда, были не только синицы, там еще скворцы были, я сейчас не помню, кто еще. Но синиц, не дай бог, кто-то, все, это там кара. Ну, не смертная, но были серьезные санкции. Ну, давайте следующую теперь посмотрим картиночку. Это вот дальше у нас будет еще. Вот, это черная синица или московка. Почему московка? Мы с вами говорим о синантропных видах, да? Это не потому, что эта синица водится в Москве.
хотя она Московка пишется, как Москва. Я так полагаю, что, скорее всего, это бывшая Масковка. Масковка от слова маска. Видите, она как в черной маске в такой, да? В черненькой. Ее еще называют черная синица. Ну, в городе она встречается. Я ее встречал в Москве неоднократно, так же, как... Она похожа на большую синицу, но она немножко мельче и не такая яркая. У нее нет у нее вот этого черного галстука на лимонно-желтой грудке. Но и она, кстати, иногда, когда она возбуждена, у нее такой приподнимается хохолок. Точно так же, как у Лазоревки, которую мы с вами увидим дальше. Вот московка, она образует очень большие стаи. Вот в Сибири, там вот за Уралом, там по 100 особей собирается, иногда больше. То есть такие весело щебечущие стаи. У нас, конечно, таких стай нет. Это достаточно редкий вид по сравнению с той же большой синицей и по сравнению с Лазоревкой. Поэтому, конечно, несмотря на то, что она московская, почти как Москва, да, это не синантропный вид. Следующий давайте посмотрим. Картиночку, а вот следующая Лазоревка, это уже синантроп. Их не так много, как больших синиц, но это синица, которая прописалась в наших городах. Очень частый гость на кормушках, и хотя она меньше, чем большая синица. У нее такой боевой характер, знаете, как они больших синиц гоняют? Фу-ху! Сколько раз я наблюдал, прилетает такая московка, начинает играть. И тоже как хохолочек, видите, у нее. Причем вот и Лазоревка, и московка, например, они делают запасы. Большие запасы. Они начинают таскать семечки. Вот если вы в кормушку засыпаете семечки, да, то большая синица, она берет семечко, отлетает, зажимает его лапками и начинает его расклевывать, это семечко, поедать. А лазоревка или московка, они берут семечко, куда-то улетают, прячут его и за следующим. И большие синицы в это время внимательно смотрят, куда это они там летают, а потом они добираются до этих чужих запасов. У них очень хорошая зрительная память. Вот такие вот они. Есть еще белая лазоревка, очень редкая синица. Она белая, такая графичная, очень черно-белая, с сереньким, очень красивая птица. Я ее видел единственный раз в Подмосковье. Бёрдинг ралли был несколько лет назад. Бёрдвотчеры соревновались. И вот там на пролете осенью мы видели одну белую лазоревку. И был такой вид еще псиницы, ее в свое время называли плески. То есть ее сначала определили как отдельный вид синиц, а потом уже ученые сообразили, орнитологи, что это гибрид белой лазоревки и обыкновенной лазоревки. И еще вот мне часто приходилось читать в разных источниках, что лазоревка, ну она дуплогнёжник, как и большинство видов синиц, и мне часто приходилось читать, что лазоревка в случае опасности, когда она в своем гнезде в дупле, она может имитировать змеиное шипение и даже гул пчелиный, такой осиный гул. Он тебе не пух. Это неспроста, чтоб подумал хищник. Я этого не слышал. Ребят, вот читать я об этом читал неоднократно, но в природе я с этим не сталкивался. Но вот надо спросить у наших орнитологов замечательных, которые в центре Архе выступают. Вот у Евгения Коблика, у Евгения Дунаева надо спросить, они наверняка знают. Ну, давайте дальше. Давайте дальше крутиться. Ой, смотрите, мы уже полтора часа с вами, а мы только на птичках топчемся. Воробей, воробей. Изначально воробей, конечно же, житель Евразии. Да? Это домовый воробей, тот самый домовый воробей, который теперь неохотно улетает в деревню. Ему здесь хорошо, ему здесь замечательно. Вместе с человеком дошел до Якутии. Вот Якутия, где, кстати, полюс холода, ой, Мекон. Вот, ребят, где у нас самое холодное место на земном шаре, кто знает. Правильно, Южный полюс. На станции Восток, по-моему, 80, что ли, минус 80, да, была рекордная температура. А в северном полушарии, где у нас самая холодная точка, а? Нет, кто сказал Северный полюс, а? Кто сказал Северный полюс? Неправда ваша, на Северном полюсе минус 20, это уже достаточно большая редкость. Нет, ребята, а почему? А потому что где находится Северный полюс, а? Правильно, в Северном Ледовитом океане. Океан – это вода.
вода застывает при температуре 0 и минусовых показателях. Да? То есть вода, она греет. Поэтому сам... А вот в южном полушарии, где станция «Восток», южный полюс, да, там не вода, там материк Антарктида, поэтому там так холодно. Мало того, там еще даже высоко. То есть там южный полюс, он, по-моему, 2 или 3 тысячи выше уровня.

одного населенного пункта в другой, потому что все, что нужно у воробья есть. Есть еда, есть место для гнездовья, они страшно любят под подоконниками гнездиться, в вентиляционных вот этих вот отверстиях, на крышах. Вот любой закоулочек, там воробьи тотчас начинают вить гнезда. Покажите следующую картиночку. Воробьи, ребята, стайные. А в стае легче выживать. И очень часто видеть можно такую картину. Я их называю воробьиные кусты. Вот в любом городе есть такие деревья, кусты плотные-плотные. Вот в Москве очень часто это дёрен. Не дёрен, извините, кизильник. Кизильник блестящий, вот эти вот из чего выстригают изгороди, да, живые. Они забиваются внутрь. Или формированный густой какой-нибудь дерево, да, куда не заберется кошка или хищная птица. Она наткнется на эти ветки, а воробушки, они прыг-прыг и с другой стороны выскочат. То есть для них эти такие укрытия. И вот они стаями собираются в этих густых кустах или в облюбованном дереве. Это вот у них, у каждой популяции вот такое вот место сбора. И очень легко отличить этот куст или дерево, оно все белое от помета. Оно все белое, проходишь мимо, там такой гвалт стоит, оно звенит на всю округу. Вот эти вот все переговоры. Вот. И в случае опасности они улетают. Но зато там их никто не подстережет врасплох. Ни ястреб-перепелятник, которого много в Москве появилось, ни кошка, ни какой... Кстати, ворона охотится на воробьев. Я не раз видел, как ворона охотится и достаточно успешно. Вот такой вот он воробей. Значит, с воробьями они есть везде. Они расселились везде, везде, везде, везде, ребята. Но расселялись они вместе с людьми. Вот в свое время, в 50-е годы, в Китае, это при Мао Цзэдуне, да, был брошен такой клич. Вот китайские ученые подсчитали, что воробьи сжирают от 30 до 40, по-моему, тысяч тонн риса. В Китае всегда было много народу, и еды в то время катастрофически всем не хватало. И тогда великий вождь Мао Цзэдун кинул клич «Смерть воробьям! Да здравствует культурная революция!». И все китайцы стали ловить и бить воробьев. И сохранились даже документальные кадры, как визанками вот этими битых воробьев забрасывают грузовики. Только вот в Пекине и в Шанхае за месяц, по-моему, их было 2 миллиона забито, а вообще по подсчетам около миллиарда воробьев хунвейбины и китайские энтузиасты уничтожили, отчитались партии, коммунистической партии Китая. Ваше задание выполнено, смерть воробьям, да здравствует культурная революция. А дальше началось страшное. После этого был сезон, когда прилетела саранча. Началась массовая гибель урожаев. Другие вредители ополчились на китайские урожаи. И кончилось это тем, что начался в стране голод. И около 20 миллионов китайцев погибли от этого голода. То есть вот такой страшный урок китайцы преподнесли всем людям. Что никогда... Нельзя уничтожать какой-то вид, если он появился, он не просто так появился. Он занял свою экологическую нишу, и выбивать из этой ниши его легкомысленно нельзя. Это продемонстрировали китайцы. Когда в 19 веке, в начале 19 века стали первые переселенцы заселять Америку, это были, кстати, ирландцы, где был огромный голод, по-моему, 2 миллиона ирландцев, помните, я вам рассказывал, погибли, фитофтора уничтожила урожай картофеля, а англичане ирландцев держали вот в таком жестком теле, ирландцы практически одной картошкой питались. И сами англичане переселялись, и французы переселялись в Новый Свет, вот где теперь Канада, да, франкоязычная. И вот эти все переселенцы из Европы, они, конечно, очень тосковали по матушке Европе. И им очень хотелось, чтобы здесь, вот на чужбине, что-то им о доме напоминало. И появилась такая мысль завести воробьев, наших замечательных европейских воробушков. И вот я помню, читал в источниках, как первые сотни воробьев прибыли на пароходе из Старого Света. Их встречали с оркестром. Люди высыпали, кричали женщины «Ура!», воздух чепчики бросали, мальчишки бегали, радовались. И вот этих первых воробьев торжественно выпустили в небо над Америкой.
Потом приехала

0: Новая партия, новая, новая. И газеты писали, как там наши воробушки. И вот мы видели, как воробушки уже там где-то их там подкормили. Ну, а потом воробей стал самым-самым обычным обитателем Нового Света. И теперь он живет во всей Америке. В 19 веке вот по этому случаю даже в Бостоне поставили памятник воробью. Он стоит до сих пор. А вот у нас в Старом Свете, в Белоруссии, в Барановичах, вот в начале 2000-х годов тоже поставили памятник воробью. Но при этом, ребят, вот какая интересная штука. В Европе воробей стал исчезать домовой. Во многих европейских странах, в частности в Германии, в Голландии, в Бельгии, до 70% популяции утрачено воробьев. И ученые изучают сейчас это, почему. Приходят к выводу, что очень много сельскохозяйственной химии используется, да? Пестициды, гербициды там и так далее, инсектициды, которыми травят вредители, видимо, прежде всего в этом. Вот, кстати, Сеттон Томпсон, помните его рассказы о животных, замечательный писатель, натуралист, у него есть такой рассказ про воробья, который воробышек, птенец воробья, он вырос с канарейками. И он научился петь у кеннеров. И пел почти так же здорово, как кеннер. И если другие кеннеры пили лучше, чем он, то он даже на них начинал наскакивать и начинал их обижать. Вот такой вот замечательный рассказ. Недавно где-то мне попадалось, что ученые смоделировали, да, вот зрение воробья, пришли к выводу, что он видит все в розоватом свете. То есть воробьи смотрят на мир через розовые очки. Воробьи тоже, большинство ребят, погибнут зимой. Больше половины воробьев зимой погибнут. Поэтому, когда будете подкармливать птичек, если воробьям достанется, это тоже хорошо. Давайте дальше посмотрим, кто у нас. Ой, 2 часа мы с вами уже говорим. Я-то думал, что в этот раз. Вот, а это кто, ребята? Это, ну, если на латыни, то это Атене Анактюа. Атен – это Афина, греческая богиня Афина. Помните, богиня мудрости, воительница Афина? Ноктюа, ноктюрн. Помните, что такое ноктюрн? Ноктюрны Шопена. А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб, Маяковский. Переводится как «ночная Афина». Почему «ночная Афина»? Кто-то уже знает из ребят. Потому что Афина очень часто изображалась совой. Сова – это непременный атрибут Афины. На самом деле, ребята, это не сова, это сыч. Ну, почти сова, да? Это сыч, это домовый сыч. И само слово «домовый» указывает на то, что это фактически синантропный вид. Вот мне Николай Николаевич Дроздов, много лет назад, правда, рассказывал, он же в университете преподает на географическом факультете. Это главное здание Московского университета, географический факультет. А вот так стоят химический факультет и физический. А между ними боцман, как мы его называли в студенческие годы, памятник Ломоносова. И вот, по-моему, физический факультет слева, там гнездился долгие годы домовый сыч, как Николай Николаевич говорит. Я помню, как-то я в 76 году первый раз, когда поступил в университет, тогда еще на филологический факультет, я как-то подхожу к памятнику и вижу такая картина. А их 2 одинаковых корпуса, физический и химический, абсолютно одинаковые. Такая толпа студентов, оживленная, что-то там на карачках ползает в пыли, я подошел. А это, оказывается, физики и химики. Они спорили, кому стоит боцман ближе, к химическому факультету или к физическому. И решили измерить это расстояние спичечным коробком. И вот, когда я подошел, там 836, 837, 838. Ну, я не дождался, поэтому не знаю, кому он стоит ближе. Но вот доподлинно знаю, что на одном из этих факультетов гнездился домовый сыч. Очень милое создание. Покажите, там следующая будет картиночка. Я домового сыча не раз снимал. Вот я помню, мы когда в Калмыкии снимали, он очень часто селится действительно в домах, в сараях. Очень скрытная птица. Он просто вот невидимка. Он мгновенно растворяется, как невидимка, и откуда-то за тобой следит своим желтым янтарным глазом, а ты его совершенно не видишь. И когда мы ехали в Калмыкию, то мой старый товарищ Александр Давидович Лепкович, замдиректора Ростовского заповедника по науке, он сказал: «Саш, прихвати с собой обязательно, когда поедешь на съемки, мучного червя». Я позвонил Олегу Шумакову, говорю: Олег, у тебя есть мучной червь? Он взял мешочек, и этот мучной червь нам страшно пригодился, потому что мы обнаружили в саманных развалинах домовых сычей, и мы поставили GoPro-шки. Ну вот если наберете Хабургаев в натуре, Калмыкия, по-моему, «Антилопа с хоботом» называется этот фильм про сайгаков. Вот там как раз будут эти кадры. И когда мы положили немножечко мучных червей, сразу один за другим стали выскакивать вот эти вот очень смешные такие пухлячки. Они очень забавные сычи. Они прямо ходят, как пингвинчики такие, переваливаются, озираются по сторонам. А у них же еще шея, она крутится 360 градусов, по-моему. То есть он может посмотреть, что у него за спиной делается, так вот повернуть голову. Очень симпатичные создания. Вообще вот, если вам поведет... Да, мы потом еще домовых сычей мы снимали на Курской косе. Это можете найти наш фильм, он называется «Повелители колец». Да, и, по-моему, даже еще раз где-то мы снимали. То есть это не редкая птица, но очень скрытная. Следующего покажите нам сычика. Вот они, видите, какие симпатяги, да? Следующий будет у нас... еще покажите, вот следующий, да. Вот они как раз нашли где-то в антропогене нишку такую, да? Кика, не ори, это я кошки. Мяу, у нас лекция. Да. Гулять просится кошка. Покажите нам следующее. А вот это, видите, такой крошечный сычек, он называется воробьиный сычек. А воробьиный сыч тоже живет в городах, в антропогене. Кика, накажу. Без ужина будешь. Вот мой товарищ... Сейчас, ребят, извините, я открою дверь. Наверное, ее закрыли, поэтому она... Кика, ты где там? Ну-ка. Владимир Горячев очень много их снимал в ботаническом саду. У него там несколько дупел, где гнездятся домовые сычики. Но и он даже, у него там многоженец был, сычик знакомый, у которого, по-моему, было три жены в трех дуплах. Три семьи с детками, и вот он их всех кормил. Он делал целый склад с мышками. При том, как вот Володя говорит, Владимир, извините, он для вас он дядя Володя, наверное. Вот, как Владимир говорит, сычек сам голодным никогда не останется. Для него скоктить синицу или воробья – плевое дело. То есть, если он голоден, раз, моментально ближайшую синицу скоктит, съест, и вот он уже позавтракал или пообедал. Но для своего потомства они делают запас в дуплах. И, как вот Владимир заметил, сычики умеют считать. Потому что я, говорит, Владимир лежал в засидке, наблюдал, вел дневниковые записи. И я, говорит, считал, сколько мышек он принес в это дупло и сколько в это. И вот в это он принес, допустим, 7 мышек, а в то принес 5. И вот он в это же дупло летит с мышкой, потом положит мышку, посчитает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, здесь 7, а там только 5. И несет другое дупло. То есть Владимир не раз замечал. Ну, конечно, он так не считает, 1, 2, 3, 4, 5. Но зрительная память у птиц очень хорошая. Поэтому он очень легко может определить, где было мышек больше, а где меньше. Но, тем не менее, синантропным видом, конечно, мы пока еще домового воробьиного сыча назвать не можем. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот они, видите, воробьиный сычек. Очень милое существо. Иногда их держат дома, но не надо этого делать, ребят. Там есть свои хитрости и тонкости. Удержать дома воробьиного сыча могут только очень опытные орнитологи. Следующую покажите нам картинку. Пора нам переходить на... Вот он, видите, сычек около своего дупла. Пора нам на Колумбу, на Колумба-Оливия. Вот, смотрите, даже у него, видите, у него с навесом. У него дупло, над которым карнизик. Трутовик вырос, гриб, видите? Следующее, покажите нам, Александр, картиночку. Пора нам приходить. Вот. Ребята, кто знает, где этот снимок сделан? Это Венеция, это площадь Святого Марка, это самое известное место Венеции. Вот эту картину можно наблюдать рано-рано утром, потому что если мы с вами говорим о голубе, а мы сейчас перешли с вами к Columba livia, называется латинское название, вот голубь, который живет в наших городах, мы его называем сизый голубь, а вообще его название скалистый голубь. Родина его – это Средиземноморье. Это вот и Северная Африка, это Синайский полуостров, это вот где теперь Израиль, да, вот эти вот, вот края Израиль, Иордания и северные побережья Средиземного моря. Вот это вот его историческая родина. Но с городами, по мере, вот когда люди стали строить города, вот из города в город голуби стали продвигаться все дальше и дальше на север. На север, на юг, на запад, на восток. Голуби первые были, это очень умные птицы, не надо делать дурака из голубя. Это очень сообразительные, умные птицы, которые поняли всю выгоду сосуществования рядом с человеком. Ну, правда, и люди поняли, потому что люди всегда их ели. Голуби – это такие, знаете, живые консервы. И голуби не раз выручали людей в голодное время, и выручали они во время страшного голода, который был вот голодомор и 18-е, 19-е, 20-е годы, да, у нас после революции, и в блокаду Ленинграда, когда съели всех голубей, и во многом, в общем-то, ленинградцы выживали благодаря крысам и голубям, которых употребляли в пищу. Что делать? Надо было, ребята, выживать. Но, конечно, самая почитаемая птица – это, безусловно, голубь Венеции. В Венеции на площади Святого Марка вы можете сфотографироваться, вы встанете, они будут по вам ходить и прыгать, они будут сидеть у вас на голове, на плечах, на руках. А вот эта вот сценка – это сценка рано-рано утром. Специальный служащий, который выходит, и вот это потрясающая картина, я ее наблюдал в Венеции. Это вот рассвет, ну, летом там, скажем, часов 5 часов утра, светает, тишина, на улицах никого, туристов еще пока нету. Кика, иди сюда. И в это время выходят служащие, и голуби где-то там невидимые сидят вокруг. И когда он открывает крышку вот этого бака, на нем написано «А» буква, и вдруг такой рев, гул. Отовсюду налетают вот эти вот стаи голубей, и не видно этого человека, он скрывается в этом шевелящемся ковре. И затем он идет, достает вторую, на которой написано такую бадью, на которой, по-моему, «С» написано, потому что в одной бадье пшеничные зерна, в другой кукурузные зерна. И при этом сейчас, ребята, вот учтите, если поедете в Венецию, я надеюсь, этот карантин скоро кончится, не вздумайте там кормить голубей, потому что за это штраф 500 евро. На 5-8, сколько там будет? Вот столько рублей. И, кстати, не только в Венеции, но в некоторых других европейских городах голубей кормить запрещено, и штраф достаточно высокий. С чем это связано? Сейчас чуть позже поговорим. Это связано с тем, что голубей все-таки в Венеции стало очень много. Вот если вы хотите озадачить венецианца, скажите ему, а что-то много у вас голубей, что бы вам от них не избавиться? И вы увидите на его лице ужас, недоумение, как такое можно говорить? Почему так любят и уважают Венеции голубей? Ну, следующую картиночку покажите, там, по-моему, тоже будет Венеция. Ребят, я когда был в Венеции, я пытался выяснить, значит, есть несколько версий. Версия номер один, что когда царь Аттила со своими гунами и прочими варварами окончательно разорил Рим, из Рима стали уходить люди. И вот одна группка, она пошла туда, куда полетели голуби. Голуби все почему-то летели в одном и том же направлении. И вот шли они за голубями. И дошли до болотистых таких, до островов в болотистых топях, которые лежали у самого Средиземного моря. Там они и построили свою Венецию. Да? То есть голуби подсказали им, куда нужно идти. Это было очень хорошее место стратегически, потому что по топям, по болотам их никто не мог завоевать. А рядом море – это торговые пути. И Венеция торговлей, собственно говоря, торговлей, хитростью, обманом и подлостью, кстати. Венецианцы всегда отличались хитростью и подлостью. Это уже отдельная история. Вторая версия, что в Венеции всегда правил дож. Это верховный правитель, которого выбирали на определенное время. И одно время в Венеции был такой один из самых мудрых дожей, его звали Дандоло. Он был слепой. Он был слепой дож, но очень-очень мудрый, хитрый, коварный. И вот вождь, при доже Дандоло венецианцы пытались завоевать Кипр. Или Крит, по-моему, Кипр. Они создавали вот эту свою знаменитую венецианскую цепь из островов, но они никак не могли взять укрепленный остров, но у них была потрясающая разведка, у них были шпионы во всех других странах, и шпионы догадались, где слабое звено и как можно было разрушить эту оборону. Но надо было как-то передать эти сведения в Венецию, дожу, и переправили голубиной почтой. Сведения были приняты, в штабе приняли правильное решение, остров завоевали, и благодарность венецианцы как бы поставили голубей на полное свое обеспечение. Кстати, кормят голубей не за муниципальный счет, а там какая-то, по-моему, юридическая консалтинговая фирма выиграла тендер, я сейчас не помню, какая. А, страховая компания, да, какая-то. И вот она еще в 1952 году выиграла этот тендер, и с 1952 года все расчеты по содержанию венецианских голубей взяла на себя она. Ну, и так, голубь. Значит, ребята, первое, что вы должны запомнить. Сизари это не домашние голуби, это одичавшие. То есть это одичавшие домашние голуби, вот так скажем, да? Потому что голубей испокон веку разводили для того, чтобы употреблять их в пищу. Потом с человеком эти голуби попадали из города в город и там дичали. То есть голубь – это классический синантропный вид. И, кстати, это житель гор, скал. Поэтому вы редко увидите, чтобы голуби сидели на деревьях. Они не сидят практически на деревьях. Они всегда сидят на карнизах, на каких-то, на крышах домов. Я знаю несколько деревьев, где они раньше сидели с толстыми ветками. Вот метро Кропоткинское такое дерево было, но это очень редко. Голуби нашли, помните, мы с вами говорили, что нужно для полного счастья синантропного вида? Еда, тепло, место для гнездовья. Голуби гнездятся на наших чердаках. И гнездятся они теперь круглый год. То есть голуби абсолютно синантропный вид, потому что они изменили свое поведение. Они даже по фенотипу очень здорово изменились. И там на чердаках тепло круглый год. Поэтому круглый год голуби разводят, выводят там своих птенцов. И самый главный момент еще. Если раньше они были одиночными, то есть каждая голубиная семья строила свое гнездо, то теперь они стали жить в городах колониями. То есть, если вы залезете на чердак, то там вот в таком слое гуано, помета, вы увидите общие гнезда голубей. А вот покажите следующую картиночку. Позже мы с вами поговорим о птичьем молоке, которым они выкармливают своих. Теперь еще такой очень важный момент. Вот посмотрите, видите, очень много темных голубей. Это меланизм, да, то, что вот процесс меланизации, такого потемнения голубей, он носит адаптивный характер. То есть таким образом голуби адаптируются к городской среде. То есть им нужно быть более темными, чем их коллегам, которые живут в дикой природе. Такое же, кстати, наблюдалось в 19 веке с бабочками пяденицами березовыми. Они жили на березах, белые крылышки, покровительственная окраска. Но когда начали дымить трубы городские, они стали темнеть. Это тоже процесс меланизации. Меланин – это пигмент, темный пигмент. Вот городские голуби, они обнаружили такую тенденцию к потемнению. Но, тем не менее, очень часто встречаются, вот даже здесь, по-моему, видно, да, такие выщепления белые. Особенно в Москве. В Москве это связано с тем, что в 1900, 1956 году. В 1957 году проводился Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. А за год до этого, в 1956 году, исполком Моссовета даже выпустил специальное постановление о завозе и разведении голубей в Москве в связи с 6-м Всемирным фестивалем молодежи и студентов. То есть и в Москву свозили белых голубей, голубь – это символ мира. В Москве устраивали больше сотни подкормочных площадок устроили. И даже пытались вывести породу, фестивальная, по-моему, называлась, или голубь мира, которая очень похожа на того голубя мира, которого нарисовал художник Пикассо. Помните его? Знаменитый рисунок «Голубь мира». И потом вот в апофеоз фестиваля, когда студенты выпускали этих белых голубей на свободу, и вот эти вот сотни тысяч голубей над Москвой, они улетели, некоторые вернулись домой, а некоторые остались в городе, смешались с городской популяцией, и долго еще были такие выщепления. Ну, надо сказать, что белых голубей, вот этих выщеплений белые, в первую очередь, конечно, уничтожали хищники. Там дальше уже наблюдались такие очень интересные процессы, но это уже отдельный разговор, ребята. Сейчас мы не успеем на эту тему поговорить. Ну, такие же истории были в Севилье, в Испании, когда к Всемирной выставке готовились, привезли тоже очень много голубей, выпустили. Ну, вот не только. То есть, такие явления происходили в других местах. Давайте следующую картиночку посмотрим. О, Господи, 2 часа мы с вами уже говорим, ужасно. Вот, видите, это дореволюционная картиночка, и вот мы уже видим очень много голубей, то есть они были всегда в городах. Ольга, помните голубей Воробьев, как она подожгла-то, да, город привязала. Ну ладно, не будем сейчас. Княгиня Ольга, жена Игоря. Следующее покажите картиночку нам, Александр, давайте прокрутим. Вот, это защита от голубей. Потому что голуби, к сожалению, они покрывают слоем помета. Вот, кстати, в Венеции это большая трагедия, потому что там же уникальные памятники архитектурные, да, в Европе. Они покрывают слоем помета и архитектурные детали, и памятники. И поэтому делают такие вот шипастые защиты. А еще около метро, слышали, наверное, в Москве. Подходишь зимой, начинают птицы кричать на разные лады. Это хищных птиц записывают, чтобы пугать голубей. И около метрополитена гоняют вот эти крики хищных птиц. И сигнал тревоги в птичьих стаях. Говорят, что помогает. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот они. Видите, это гнезда голубиные. Рядышком друг с другом. Вот это чисто городское явление. Это говорит о том, что вид синантропный. Он стал уже менять свой образ жизни. И появились вот уже такие приспособительные качества. Дальше давайте посмотрим картиночку. Вот, это стриж. Безусловно, синантропный вид. Стрижи, ну, ребят, вот для меня это всегда был самый радостный день. Я по секрету скажу, страшно люблю лето. И для меня очень грустно, когда лето уходит. И вот когда весной, в 20-х числах мая, я слышу первых стрижей, для меня это всегда самое радостное событие. То есть это пришло лето. Стрижи уникальные птицы, они большую часть жизни проводят в небе. Они в небе спят на лету, они спариваются, они питаются. То есть это птица, которая совершенно не приспособлена. Кстати, взлететь он может все-таки с земли. Здоровый стриж, ему тяжело, но может взлететь. Хотел вам о них больше рассказать, но время поджимает. Давайте о стрижах поговорим потом отдельно. Сейчас просто прокрутим. Уже 2 часа. Ой-ой-ой. Давайте, Александр, на скорости прокрутим стрижей. Безусловно, это городские птицы. Вот он, стриж. Видите, какой он красивый. Вот они, ниши, где гнездятся стрижи. Есть еще одна птица. Она не такая уж и близкая родственница стрижа, хотя похожа внешне. Это следующая картинка. Это ласточка, так и называется. Городская ласточка. Это стрижонок молодой. Все, я запишу себе стрижи. Ласточки у нас отдельно мы поговорим. Куда-нибудь, да? Давайте дальше прокрутим. Вот она. Это ласточка городская. Она так и называется. В Москве я их, кстати, практически не встречал, только на окраинах несколько раз. Они обычно в малых городах встречаются. И еще чаще встречается в деревнях ласточка деревенская. Следующая. Ее называют касаточка, да? это вот очень любит деревенских ласточек. Вот она, красавица. Ее сразу видно, у нее длинная вилочка такая на хвосте. И деревенские ласточки очень часто под крышей вьют гнезда. Следующее покажите картинку. А вот это вот очень часто картина, когда они сидят на проводах. И я очень хочу как-нибудь снимать, как они сидят, а попросить кого-нибудь из музыкантов, чтобы мне сыграли, как на нотах. Вот, наверное, можно же это перевести в ноты и как-то попробовать сыграть вот такую симфонию. Вот она, видите, ласточка кормит своих детишек, а гнезда делают они из чего, ребята? Правильно, из глины. Они глину пережевывают, смешивают ее со слюной, клейкой. Там каркас, как арматура из соломинок. И люди смотрели на эти гнезда и научились делать постройки из самана. Знаете, какое саман? Саман – это такая смесь глины, мелко нарубленной соломы и навоза. Это очень теплый материал, он не очень прочный, конечно, но он очень теплый. И в саманных домах, покажите следующую картиночку, в жару прохладно, не жарко, а зимой тепло. Вот, видите, вот это вот гнездо, а теперь покажите нам следующую картинку, Александр. Это будут саманные постройки, вот они. Это старый саманный дом. Мазанки украинские. Это что же саман? Следующее покажите. Вот уже это саманные кирпичи, из которых можно строить все что угодно. А вот следующая картинка, это уже современные сама из домана, дома из самана бывают очень интересными, очень красивыми. Вот такие вот. Следующая картинка. Это вот ласточки научили нас делать саман. А следующую картиночку покажите. Вот тоже саманный дом. А следующую. Вот. Аист на крыше. Мир на земле. Вот сейчас мы видим, как служба спасения снимает аиста с трубы. Потому что это промышленная труба. Скоро начнут топить там какую-нибудь котельную. Не дело, конечно. Вот следующую картиночку покажите нам. Именно поэтому во многих европейских городах делают специальные платформы для гнездовья аистов. Аист стал синантропным видом. Очень любит селиться на крышах, на трубах. Вот видите, там труба внизу, вот они дырочки, а наверху площадочка, платформа. И очень любят аисты селиться, следующую картиночку покажите, на водонапорных башнях. Это тоже платформа. У нас бы такие бы делали. Вот она. Я такую картину наблюдал много где. И вы знаете, у меня есть такая мечта. Я видел... Довольно часто вот в Подмосковье, в Можайске, есть устойчивая популяция аистов. И довольно часто аисты встречаются на границе Московской и Тверской области. Вот Шеховское туда, Погорелое городище, это уже Тверская область. И мне кажется, что если осуществить такой проект, сделать платформы для гнездовья аистов на напорных башнях, то их станет очень много в Подмосковье. Вот мне почему-то так кажется. Ну, надо вот как-нибудь попробовать с ребятами нам с вами объединиться. На уроке труда можем делать. Вот надо заказать орнитологам чертеж, как это надо платформу для гнездовья сделать. Надо договориться с местной администрацией. И потом будем вести дневники учета, где загнездились, где нет. Интересный эксперимент, да? Может быть, вместе мы с вами, ребята, как-нибудь попробуем его провернуть, когда кончится эпидемия. Ой, ребята, как много хочется вам рассказать. Вот мы сейчас только две трети проехали картинок. Видите, это попугаи, которые стали обычными в городах. Дальше покажите нам. В гримасах интродукции мы уже об этом говорили. Ну вот хочу отметить, что синантропным видом стали несколько видов кольчатых попугаев. Прежде всего это, конечно, попугаи Кремера и попугаи индийские. Жирелого попугая Александр. Вот, покажите дальше. Есть такие, вот, видите, они смешанные стаи с голубями. Они гнездятся сейчас в Германии, в Бельгии, в Голландии, в Англии огромное количество попугаев. Огромное количество в Испании, в Португалии, да, в Израиле. Я видел в садах Папы Римского, вот мы были единственной съемочной группой, которые разрешили... Я тогда еще путешествие натуралиста вел на канале «Культура», это было лет 15 назад. Нам разрешили снимать в садах Папы Римского. Меня потрясло на пиньях, на соснах. Огромные-огромные такие коллективные гнезда ожерелых попугаев из хвои. Там же сосна лепская, вот с длинной вот такой вот хвоей. Из этих хвоинок они плели огромные метра два, наверное, в диаметре вот такие вот гнезда со множеством входов. И там жили гроздями. Удивительное зрелище. Покажите следующую картинку. Вот, видите, а это в Англии есть Кенсингтонские сады называется, куда можно прийти с яблоками, с кукурузой, и вот они там обнаглели, садятся на руки. Это при том, что во многих европейских городах они все-таки достаточно пугливые, а кое-где наглеют, вот смотря какое отношение. Но, безусловно, попугаи стали синантропным видом. Так, ребята, давайте вот на этом все-таки заканчивать, потому что больше 2 часов, пожалеете нас с Александром, у нас семьи. Поэтому, Александр, давайте мы дальше картинки крутить не будем, там дальше еще много животных. Давайте мы перейдем сейчас к вопросам, потому что, как всегда, мы не уложились в определенное время. Ребята, дети мои, я очень плохой лектор. Я не умею рассчитать время. Мне очень хочется рассказать вам все интересное, то, что я знаю. А получается разговор совершенно бесконечный. Вы уж меня извините.
1: Вопросы?
0: Да. Мы хотели еще про енотов поговорить.
2: Почему синицы нападают на воробьев и убивают их?
0: Ну, воробья-то синицы убить сложно, потому что воробей побольше, чем синица. Нападают только по одной причине – голод. Ребята, если у синицы есть достаточно еды, она не будет рисковать и не будет нападать на птицу таких же размеров. Но когда голод, голод заставляет животных совершать чудеса. Чаще на других птичек. Вот с маленьким... Воробья, видели клюв какой-то? Зерноядная птица. Он тюкнет так этим клювом, что мало не покажется. А вот королек, у которого пинцетик такой, или мухоловка, они за себя уже постоять не смогут. Следующий вопрос.
2: В городах есть ржевато-беловатые голуби. С чем это связано?
0: Это выщепление. Это те самые голуби, которые смешивались... Ребят, дело в том, что сначала люди стали выводить различные породы голубей. Белые, рыжие, коричневые, какие угодно. А потом еще в 19 веке сэр Чарльз Дарвин, тот самый, он убедительно доказал, что если прекратить вот этот вот отбор по каким-то признакам, да, то любая порода, она стремится к исходному виду. И вот он взял несколько белых там разных голубей декоративных, скрещивал их друг с другом, и они постепенно перешли к той самой форме сизаря, из которых их вывели. И по таблице Менделя, по законам Менделя, по законам генетики, вот эти выщепления, они могут сказываться через несколько поколений. Ну, знаете как, вот во всех учебниках написано, что если там был темнокожий, сейчас слово негр нельзя говорить, да, темнокожий какой-то предок, то может его правнук вдруг ни с того ни с сего стать родиться чернокожим, хотя у него оба родители белые. Вот это вот такие же выщепления. Ну да, смотрим дальше.
2: Стрижи, дикие птицы, живут в обрывах на высоких берегах рек. Почему синантропы?
0: Ну, во-первых, вы их путаете, наверное, большей части с ласточками-береговушками, потому что в обрывах стрижи тоже иногда селятся, да. Но чаще всего в обрывах над речками колонии ласточек-береговушек. А стрижи им в городе гораздо уютнее, им вольготнее. Связано это с тем, что, во-первых, больше места для гнездовья у стрижей в городе все-таки, да. Вы найдите, много вы обрывов знаете, где можно гнездиться, много вы знаете дупел в лесу, где можно гнездиться. Все дуплы заняты, дуплогнёздников очень много. Это первый момент. А второй момент, в городе, в условиях городских очень много вредителей, потому что деревья ослаблены, много мух на помойке, много различных насекомых, которые летают в воздухе, и это еда для стрижей. Так что все нормально, это синантропный вид, абсолютно четко. Я вам потом расскажу про стрижей подробно, там очень много есть интересных таких рассказов, наблюдений. Сейчас у меня уже горло не выдержало, 2,5 часа, да и время мы с вами перебрали. Еще есть вопрос, Александр?
2: Кто разумнее, мыши или крысы?
0: Конечно, крысы разумнее. Ну, понимаете, опять, ребят, некорректная постановка вопроса, что значит разумнее? Просто в процессе адаптации к крысам приходится больше пускать в ход свою когнитивную деятельность, да? Развивать сообразительность, мозги. То есть у крысы такая нужда, а мышкам меньше такой нужды, они и так очень пластичный вид, приспособлены к своим условиям. То есть житейская мудрость у мышки непоколебимая, а крысы, безусловно, крысы это умнейшие существа, мы с вами говорили об этом. Угу. У нас же с вами целая беседа крысам посвящена. Дальше.
2: Про оотеки, у каких насекомых они есть и как они работают?
0: У прямокрылых они есть, у богомолов, например, у отеки, у прямокрылых, у таких как таракан, богомол там и так далее. Вот так они работают. Рыжий таракан, тараканиха таскает эту отеку с собой, там богомол или черный ее откладывает, эту отеку, в укромное местечко. Отека – это капсула с яйцами. Вот что такое отека. Дальше.
2: Мария, 6 лет, спрашивает, где птицы находятся, когда темно?
0: Машенька, когда темно, некоторые птицы, они наоборот в темноте только начинают свою жизнь, как, скажем, совы, там, козадои в сумерках. А вообще птицы, они находят укромное место и спят. Часто на веточках. Куда-нибудь находят такое густосплетение, где хищники не достанут. Вороны, например, или галки, вот они колониями спят на деревьях. У них такие вот массовые скопления на ночь. И даже есть такой способ ловли птиц. Их ловят ночью с фонариком. Потому что в это время они беззащитны, они не видят людей. Вообще, ребята, птицы очень плохо видят в темноте многие дневные птицы. Поэтому, если у вас улетел попугайчик из клетки, да, вы свет выключили, вы что-то видите, а он уже ничего не видит. И на него легко накинуть какой-нибудь платок или наволочку, чтобы его поймать. Поэтому даже вот раньше в темноте ловили птиц на ветках. Был такой промысел. Да, следующий.
2: Осы лепят осиные гнезда, перерабатывая древесину и ферменты. А у ласточек слюна с каким ферментов, из каких ферментов состоит?
0: Ну, осы там немножко другое. Это бумажные осы, так называемые. Да? Это группа бумажных ос. Вот шершень, да, оса вот германика, да, вот самая такая вот известная оса наша. Они, да, там действительно есть фермент, они тут целлюлозу пережевывают. Они это делают из древесины, ребят, осы. То есть они старые трухлявые пни разгрызают в кашицу в такую, смачивают своей слюной ферментированной и делают бумагу. То есть они потом вот такими вот клочочками ее наращивают, наращивают, наращивают. А у ласточки просто немножко клейкая слюна, которая позволяет глине высохшей быть прочнее. И вот каждый катушек, чтобы приклеивался к другому катушку. Да, следующее.
2: Мария, 6 лет, спрашивает, будут ли воробьи есть с руки, как синицы?
0: Мария, как синицы они не будут есть с руки, потому что воробьи все-таки достаточно осторожные птички. Но если, вот тебе сейчас 6 лет, да, если ты лет 20 будешь заниматься тем, что ты будешь прикармливать одну и ту же стайку воробьев, будешь приходить в одной и той же кофточке, например, в красной кофточке, да, и в синей юбочке, чтобы они тебя запомнили, то я думаю, что лет через 20 или через 30 ты добьешься того, что несколько поколений воробьев тебя хорошенько изучат и будут знать, что у тебя с руки можно есть. Хочешь, начинай прямо сейчас. Машенька, не бойся, время бежит быстро. Это я тебе точно говорю. Синицы, ну, их, видите, гораздо проще приручить. Но, ребят, вы не забывайте, что очень много людей их к этому приучали на протяжении многих лет. Поэтому только в определенных местах они едят с руки. Вот у меня, например, да, вот я на своем участке уже лет 10 кормлю синичек. Они у меня с руки есть не будут.
2: Угу. Какие тараканы самые крупные в мире?
0: Ну, наверное, пальмовые тараканы, мадагаскарские шипящие тараканы. Вот эти вот самые крупные. Это вот тараканы, которые из-за своих вот таких вот размеров очень любят в сектариях держать. А вообще тараканов очень много, ребят, наберите. Там есть мраморные тараканы, есть таракан-черепашка, который у нас живет на юге, например, там в Дагестане мы снимали черепашку-таракана. Ребят, таракан это отдельная история, но я не буду вторгаться на поляну Вадима Маринского, да, потому что Вадим Маринский, он настоящий зоолог, потрясающий рассказчик. Вот, он профессионал своего дела, и я думаю, что Вадим Маринский вам гораздо интереснее про насекомых расскажет. Посмотрите его лекции на Архе, я уверен, что Вадим говорил о тараканах. Вот, ну вот, наверняка говорил. Александр, он не с вами эфирит, Вадим?
2: Это было летом.
0: Летом было, да, рассказывал
2: да, о тараканах? Да, были эфиры, да.
0: Вот, ребята, посмотрите, наберите Архе дети, Вадим Маринский и тараканы. И получите полнейшую информацию. Он очень хорошо рассказывает, ребята, отвечаю. Так.
2: Вот тут, видимо, просят дать ваше собственное определение синантропных видов еще раз. Ваше собственное определение еще раз.
0: Ну, это не мое собственное определение. Это как бы по умолчанию, когда синантропные виды животных – это виды, которые живут в антропогене, то есть рядом с человеком или в человеческом жилье, размножаются там, и чьи популяции чувствуют себя намного лучше, чем их коллеги в дикой природе, либо они не могут жить без человека. Да? Вот как тараканы, например. Да? Они же не смогут жить в наших краях без человеческого жилья. Вот это вот, вот это синантропные виды. Тут все очень просто и понятно. Я просто сформулировал своими словами, но в учебниках как-то это более стройно, наверное, определено. Угу. Два важных момента. Первый – жить и размножаться, да, а не прийти в город, поклевать. Вот есть, кстати, деревенские вороны, которые из деревни откуда-нибудь прилетают в Москву, поклевали здесь по помойкам, пошарились и улетели к себе назад. А есть вороны городские, которые здесь живут, размножаются, вьют гнезда и здесь живут. То есть те не антропо... ну, понятно, да? Все, дальше. Есть еще?
2: Могут ли у нас в средней полосе, в Петербурге, в Москве выжить попугаи и устроить колонию?
0: Думаю, что нет с нашими зимами. Не смогут. Однозначно не смогут пока еще, да? Потому что вот вы не забывайте, что Англия... В Англии их очень много, кстати, сейчас попугаев... Англия, все-таки Бельгия, Голландия – это Гольфстрим. Гольфстрим – это печка Европы. В Трёмсе – это Норвегия, да, северная Норвегия, где северные олени бродят рядом с городом. Я там увидел, когда инжир растущий, фикус карика, увидел бамбук, плющ, который не вымерзает на опоре. И я спросил, говорю, ребят, я там был осенью. Ребят, говорю, а у вас зимой-то как? Они говорят, ну, редко, когда минус 10, обычно минус 5, минус 7. Это гораздо севернее Москвы. Это Гольфстрим, понимаете? А у нас, когда бабахнет минус 25 без снега, вот тут попугайчики и посыпятся свежезамороженные из кустика. Конечно, они здесь не выживут. Пока. Но, ребята, если пройдет там несколько тысячелетий, я думаю, что потихонечку, продвигаясь все дальше и дальше на север, может быть, они и приспособятся, изменившись морфологически.
2: Какой вид тараканов употребляют в пищу в Китае?
0: Все. Ребят, я же вам сказал. Помните, в прошлый раз я вам сказал, что в Китае, как сами китайцы говорят, есть только две вещи, которые нельзя съесть. Это луна и отражение луны в воде. Все остальное... китайцы едят за милую душу. Блатофобия – это боязнь тараканов, а блатофагия – это пожирание тараканов. И в Китае очень часто тараканов продают на таких деревянных шпажках, на них их жарят, как шашлычок, на угольках продают, и они хрумкают за милую душу. Еще есть вопросы?
2: Правда, что когда тараканов рыжих становится слишком много, они становятся летающими?
0: Нет, неправда. Они и так порхающие, а не летающие. То есть у таракана, вот у черного таракана, у него крыльев почти нету практически, да? А у рыжего таракана он может слегка вспорхнуть. То есть когда он прыгает с чего-то на землю, он может вспорхнуть и чуть-чуть пролететь, да? То есть у него утрачиваются уже крылья. Я думаю, что пройдет там еще 2-3 миллиона лет, и если люди будут живы, то у них крылышки атрофируются, они будут не нужны.
2: А была ли передача про Росомаху? Если нет, то было бы
0: Нет.
2: очень интересно.
0: Отдельной передачи про Росомаху у нас не было. Росомах мы упоминали, когда говорили о хищниках. Это отряд карнивора, хищные, да, куньи. Поэтому про Росомах мы с вами говорили. Мы упоминали Росомаху в прошлый раз, когда говорили об оленях, об кабарге. Росомахи охотятся. Ну, если вы очень хотите, давайте мы Росомаху включим еще в какие-нибудь темы. Зверь достойный. Очень интересный зверь.
2: Мия, 8 лет, спрашивает. Здравствуйте, Александр. Кто такие гибриды?
0: Мия, привет! Рад тебя слышать, Мия. Здравствуй. Мия, это наша постоянная слушательница. Мия, вот Мия, ты сидела 2,5 часа. Ты моя умница. Мия, гибриды – это помеси. Ну, например, да, мама – осел, а папа – лошадь. И вот появился лошак. Это гибрид осла и лошади, да? Или мама – шакал, а папа – собака. И вот дети у них гибриды волчьи шалайки, да? Вот это и есть гибрид – это помесь двух разных видов. Вот так. Представители. Кстати, гибриды бывают и у растений. Разные виды, когда смешивают, это тоже гибрид. Ну как это сделать? Мечка, это делают путем опыления. То есть берут, например, пыльцу с одного сорта, да, ну вот лилейник какой-нибудь, надо нам опылить. Берут пыльцу с одного сорта кисточкой, где у меня кисточка, вот она кисточка, да, и переносят на другой сорт. И таким образом их переопыляют и получают гибриды. А, Мия, если ты будешь сажать помидоры или огурчики, то смотри внимательно. Вот мама или бабушка купит семена, и там будет написано F1. F1 – это гибрид. Это значит, что если эти помидорчики и огурцы вырастут, то их семена уже сажать нельзя. Они не сохраняют сортовые качества. Мия, хорошая тема. Давай о гибридизации поговорим отдельно. Очень хорошая ты подсказала тема. Спасибо, Мия. Еще есть, Александр?
2: Да, есть вопрос. Сову Сплюшку зовут так, потому что спит много, или другая причина есть?
0: Сплюшка. Ну, может быть, ее зовут, потому что у нее сплющенная мордашка. Да? Сплюшка – это очень маленькая сова, вот такая крошечная совсем сова. Сплюшки живут южнее, они живут обычно в фруктовых садах, потому что сова вегетарианец. Сплюшки обожают спелые ягоды, фрукты, яблоки. И, может быть, их так называют, потому что у сов, у них сплющенный вот этот вот лицевой диск, он работает как тарелка, которая принимает телевидение или, да, то есть, чтобы лучше слышала сова. Я думаю, что из-за этого. Еще есть вопрос?
2: А, интересный вопрос сейчас. Вороны и чайки заполняют свалки. Как они делят территорию между собой?
0: Кто свалку заполняет?
2: А, вороны и чайки заполняют свалки. Как они делят между собой территорию?
0: Да, ну как, воюют. Ребята, вот там дальше, у меня не хватило времени, я хотел вам рассказать про чаек, которые стали синантропными птицами. Вот я работаю в ВГТРК, это Всероссийская государственная телерадиокомпания, это недалеко от Белорусского вокзала, улица Правды. И вот уже много лет я, когда прохожу мимо здания, где российская газета, там крутятся чайки. Все время на крыше, там плоская крыша. А потом вот я уже заметил, что они слетки там крутят. То есть чайки гнездятся на крышах московских домов уже давно. Вот дальше я вам не рассказал про огри, про то, как это мы в следующий раз поговорим. Как птенцы огри, вот такие вот, это утки такие, крупные утки апельсиново-оранжевого цвета с белыми головками, видели, наверное, да? И как они прыгают, вот эти огри-птенцы, они с высоты там 5-6-этажного дома, с чердака, как на парашютиках, потом плюхаются на асфальт, выживая, не бьются. И мама-утка их за собой ведет весь выводок к ближайшему водоему. Спереди мама, сзади папа охраняет, и машины тормозят, проходят мимо утки. Вот такую картину. С чайками, вот так они воюют с воронами. А мы, надо было там его отстроить.
2: Наверное. Последний вопрос.
0: Давайте.
2: Большой вопрос. Почему водные птицы переселяются в города? Почему водные птицы не улетают на зимовку? И некоторые случаи с чомгой вмерзают в лед? То есть два вопроса.
0: Значит, смотрите, перестали улетать, они раньше мерзали. Если вдруг, помните, серая шейка, мамин сибиряк, да, рассказ? Это городские утки кряковы, которые перестали уже давно улетать на юг после того, как перестали замерзать. Ну, ребят, опять тот же самый вопрос. Дело в том, что птицы, они не улетают... Не всегда они улетают, вот рейс такой, там, я не знаю, рейс Москва, там, я не знаю, Каир, да? Нет, они откачевывают. То есть по мере холода они откачевывают все южнее, южнее, южнее, да? Если быстро холодает, то они быстро улетают. Если медленно, они держатся рядом. А если зима нормальная, мягкая, то очень многие птицы не улетают вовсе. Но если у них есть еда. Вот так получилось, например, с грачами. Некоторые грачи перестали улетать на юг зимой. Так получилось с утками, с кряквами. Многие утки перестали улетать зимой, потому что их здесь люди подкармливают, у них здесь есть еда. Поэтому вовсе не все водоплавающие птицы. Ну, понимаете, ребят, это же ведь очень долгий вопрос. Если я начну вам на него отвечать, это новая у нас с вами будет беседа на 2 часа, как минимум. Ну что, все, наверное, да, Александр? Да, ой, ребята, 2,5 часа мы общаемся, сейчас нас начнут родители ругать, что уроки не сделаны. Все, ребят, мы с вами прощаемся. Большое спасибо Александру Трунтаеву. Я, Александр Хабургаев, с вами тоже прощаюсь. До следующего воскресенья. Всего доброго. Пока.

0: приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Любой научно-популярный спикер заметен тогда, когда он уже становится, как бы сказать, на свои лыжи и едет вперед в научно-популярное будущее. Но на самом деле за каждым научпопером есть долгий путь восстановления, и у меня он, конечно, не особо интересный, но достаточно показательный. Я начал интересоваться научпопом просто потому, что я живу в новосибирском академгородке, где все говорят о науке, с каждого угла, вокруг музеи, институты, и так или иначе ты попадаешь на научно-просветительские, научно-популярные мероприятия, видишь спикеров, их интерес и то, что публика, в принципе, тоже заинтересована в каких-то новых знаниях, новых данных, которые, может быть, им не помогут, но будут полезно знать, что, например, в моем случае Земле там 4-5 миллиардов лет. Вот, а не там, сколько, 6 тысяч, несколько дней творения, да? Я заинтересовался научпопом, и как раз в нашем университете, Новосибирском государственном, организовали школу научно-популярных выступлений. Учили, как держать себя на сцене, как делать презентацию, как правильно себя подавать, почему нельзя поворачиваться спиной к зрителям, проглатывать слова и все такое прочее. В общем, начиная от поиска информации, заканчивая ораторским мастерством. Я закончил эту школу, я был там абсолютно провален, я постоянно размахивал руками, и сейчас я тоже продолжаю это делать, вот, но не так, как это было раньше. Говорил я быстро, не структурированно, сейчас, конечно, тоже этим балуюсь, но это является своеобразной фишечкой. Вот, и победители этой школы, так сказать, те, кто отличился, их потом звали проводить открытые выступления, выступлений было 4, я в них вообще даже близко не попал, и думаю, все, плакало мое научно-популярное будущее, я никчемный, могу только руками размахивать и говорить быстро. Потом немножко этому перегорел, годик посидел, и в нашем университете поступил запрос от факультета, что надо ездить по школам, собирать абитуру прямо с парты. Я думаю, ну ладно. Опыт какой-никакой есть, сделаю презентацию, поеду по школам, ну а там будь что будет. Все-таки второй шанс мне дали, я приезжаю в школу и понимаю, что, блин, а детям-то интересно. Вот, это было самое удивительное, я думал, сейчас пришел какой-то маленький очкастый к ним что-то затирает. Можно говорить слово «затирает»? Но оказалось, что по сравнению со школьным обучением, это все было дико интересно, и в конце лекции ко мне подходили люди и говорили: «Боже мой, у вас в университете все лекции так интересно читаются». Я сидел, читал голову, думаю, блин, я же вроде ничего особенного-то и не делал. Вот, после этого я понял, что как-то я немножко эволюционировал, поездил по школам где-то полгода, поэволюционировал, так сказать, в сторону научпопа, понял, как делать презентации, как себя подавать, что такое, как бы сказать, нормальное ораторское мастерство, и вот именно в школе ты понимаешь, что такое правильно выступать. Потому что обычная публика, приходящая на научно-популярные мероприятия, заинтересована в том, что ты говоришь. Им заранее интересно, приходя в школу к детям, ты понимаешь, что если я облажаюсь, меня загрызут. Вот, и эта школа жизни как бы помогла мне лучше чувствовать себя на сцене, лучше выступать, сейчас я могу даже выйти там к 80 школьникам в актовый зал, которые меня не знают, и заставить их слушать. Это, конечно, не всегда получается, но иногда бывает. После поездок по школам я поучаствовал в конкурсе научно-популярных лекций в нашем институте, я там выиграл, меня позвали потом в проект абсолютно замечательный под названием «Классный ученый» от сибирского отделения Российской академии наук и журнала «Наука в Сибири». Раньше это был проект, посвященный поездкам по школам, а в ковидное время они поняли, что нужно как-то развиваться и начали записывать видео. Видео замечательно выстрелили, видео все интересные, и я там поучаствовал целых 2 раза и получил выход уже на других людей. В дальнейшем со мной связывались различные организации, занимающиеся просвещением, звали как лектора, там в библиотеки, в университеты, просто в рамках особых мероприятий, и вот недавно даже начали звать как... не звать, а приглашать в качестве эксперта, вот, прокомментировать публикацию о продаже яйца динозавра в Новосибирске. Это дико смешно, я мог ответить им заранее о том, что нет, это никакое не яйцо, но удивительно, что при попытке узнать, есть ли в Новосибирске палеонтолог, люди узнают меня. Хотя, казалось бы, я далеко не самый известный, не самый важный.

важные и вообще как бы личинка ученого, а не ученый. Вот, но каким-то таким образом за 3 года я раскрутился от человека, кто не мог держать себя на сцене, не мог не жестикулировать руками, не ходить кругами, вот, до человека, которого всюду зовут выступать, я до сих пор не понимаю, почему. Когда занимаешься сам научно-просветительской деятельностью, не совсем понимаешь, в чем, собственно, смысл. Потому что мне как спикеру, как лектору, как ученому просто интересно обо всем говорить. Меня зовут, говорят, а можешь рассказать про эту тему, зайти с этой стороны? И у меня сейчас на флешке есть порядка 20 научно-популярных лекций на абсолютно разную тематику. Мне как ученому это дико интересно. Потому что диссертация, научная работа, она всегда ограничивает тебя в каких-то одних рамках, в которых ты живешь, совершенствуешься. И просто данный формат науки в 21 веке приводит к достаточно узкой специализации. И занятия научпопом, они позволяют заглядывать в палеонтологию позвоночных, в эволюцию, в молекулярную биологию, в палеонтологию докембрия. В общем, можно заходить на разные объекты исследований, на разные сдачи, обозревают разные методы, и при этом многое из этого может потом пригодиться тебе для своей научной работы. Я это дико ценю, и на самом-то деле многие мои знания по экологии, по эволюции, по биологии получены как раз не от учебного процесса в университете, а от того, что вынужден читать чужие статьи на чужие темы, читать чужие учебники, чтобы как-то совершенствовать себя. Это потом как раз очень сильно помогает при полевой работе, интерпретации материала и работе именно меня как ученого, а не просветителя. Вот это о том, зачем просвещение мне. Ну, кроме того, это позволяет говорить лучше, чем говорит ученый. Часто на конференциях заметно людей, которые не привыкли разговаривать о науке просто. Есть люди, кто выходит на сцену, начинает рассказывать, и ты на 5-й минуте сидишь и думаешь, блин, я нить потерял, о чем он говорит? А люди, специализирующиеся на донесении научной информации до широких масс, очень часто эти массы там от 10 лет до 80, вот, они стараются подбирать тезисы, подбирать картинки так, чтобы любому было понятно то, о чем мы говорим. И на конференциях я тоже стараюсь говорить понятно даже для ученых, которые не варятся в моей тематике. Чем полезен научпоп для обычного человека? Во-первых, человек маленький, живет он мало, а мир вокруг такой интересный, что всего не обойдешь. Если заниматься, копаться в каждом вопросе самостоятельно, то зарастешь бородой, книжками и как-то жизни ты не повидаешь. А можно включить лекцию на ютубе, сходить почитать книжку, сходить на лекцию, и ты сразу можешь получить пережеванную интересную информацию, о которой бы ты никогда не узнал сам. Потому что ученые обычно, мастера что-нибудь выкапывают такого, о чем мир не знает, но о чем интересно говорить. То, что касается палеонтологии, которой я занимаюсь, у нас нет каких-то мифов, ну особо нету мифов, заблуждений, которые надо развенчивать, но есть интересные вещи, о которых стоит говорить. Там эволюция человека, почему человек это рыба, например, как мы эволюционировали за сотни миллионов лет из чего-то плавающего, чешуйчатого до, собственно, современного человека. Вот, также есть моменты, касающиеся влияния инопланетного разума на нашу Землю, когда люди принимают, например, те же самые ростры бельмнитов за палеопули, палеокопья или стебельки кринидей, это вымершие морские лилии, за палеоболты, палеогайки и следы космических кораблей прошлого. Вот, это как бы одно развенчание мифов и развенчание заблуждений, которые гуляют по публике. А есть и более новые научные открытия, в частности, то, что динозавры — это птицы, точнее, птицы — это динозавры. Люди об этом пока еще все не знают, но на самом деле оно так. И действительно, динозавры сейчас похожи по большей части не на что-то чешуйчатое, зубастое, страшное, лысое, а на волнистых попугайчиков, вот, которые очень близки к современным птицам. Я, конечно, утрирую, как и любой просветитель, но современные птицы — это и есть динозавры, которые дожили до наших дней. Есть отрасли науки, которые как раз связаны с заблуждением. Это медицина, биология, эволюционная биология. Это очень много заблуждений имеет, например, история. Просвещение по этим направлениям чрезвычайно важно не только для просветителя, а часто, но гораздо важнее для публики. Потому что забросить какую-то дезинформацию легко, а бороться с ней приходится просто часами, годами, всячески вдалбливая то, что нужно усвоить. Ну вот, пандемия коронавируса хорошо показала то, что заблуждения распространяются легко, а научные знания просто начинают буксовать на ровном месте, потому что нет адекватных механизмов и донесения до публики. Важной частью научпопа является объяснение детям, школьникам, будущим абитуриентам, что такое наука. Потому что мы берем там 90-е годы, 80-е, наука считалась чем-то, чем занимаются очкарики вроде меня, получающие за это зарплату и два хватающие на хлеб.
Вот, и их научные открытия никак в промышленность, в мир не выходят. Сейчас все совершенно иначе, начиная с того, что наукой занимаются люди молодые, люди интересующиеся и люди очень часто получающие достаточно приятную зарплату. Сейчас я ходил по многим школам, и школьники очень часто не знают, что есть такая опция, как думать головой, получать за это деньги и при этом иметь свободный график. Считается по дефолту, что работа — это то, чем ты занимаешься и страдаешь. Нельзя заниматься работой и не страдать, потому что работа — это всегда нечто плохое. У ученых же работа — это стиль жизни, это образ мысли, это то, о чем они всегда говорят. Если прогуляться просто там 2 часа по улицам Академгородка, услышишь отсюда про тензоры, отсюда про эволюцию, а отсюда о том, как сложно получать гранты и писать статьи. Потому что ученые не всегда говорят о науке, и нас сложно заставить о науке не говорить. И вот когда мы приходим к детям, рассказываем на широкую публику о том, что такое наука, они включают себе в голове вот эту опцию и начинают уже думать о том, а как бы мне тоже заниматься тем, что, во-первых, интересно, во-вторых, полезно, а в-третьих, не обременяет тебя страданиями. Назовем это так. Такой триумф каждого научпопера — это когда к нему подходит ребенок, которого он уже даже не помнит. Он повидал там 150 детей, 120 школьников, к нему подходит один и говорит: «Знаете, после вашей лекции я задумался и поступил туда-то, и хочу заниматься наукой». И потом уже, может быть, они даже поступили не туда, они поменяют направление, но так или иначе будут специализироваться именно на научных исследованиях, на чем-то дико интересном, о том, как сказать, чем они горят. Вот, и задача каждого научпопера — сделать так, чтобы за ним пошли потом, ну, не десятки, ладно, хотя бы единицы людей, но каждый готовый ученый, он принесет миру гораздо больше пользы, чем человек, который работает на работе, которую не любит.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. День космонавтики. Для всех и для передачи данных праздник особенный и нежно любимый. Вот чего только уже не было в эфире придумано в честь этого дня, я решила в этом году не усложнять. Ведь сколько бы мы ни говорили о космосе с точки зрения науки, техники, опыта космонавтов, вопросы у публики всегда остаются. Сегодня я просто собрала самые популярные вопросы. Ну, так сказать, знаете, самые детские, взрослые вопросы про космос. У нас в гостях популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников» Илья Овчинников, собственной персоной. Илья, здравствуй, добро пожаловать.
3: Привет, спасибо за приглашение.
2: Пожалуйста. Давай начну. Постараюсь как бы по порядку, но не гарантирую. Скажи, пожалуйста, чем ракета отличается от спутника?
3: На самом деле это вот прям популярный вопрос, и очень часто даже это не вопрос, а люди часто путают. Ракета в первую очередь нужна для того, чтобы спутник, о котором мы говорим, отправить на орбиту. То есть ракета — такое транспортное средство, как такси. А спутник — это то, ради чего вообще мы в космос летаем. Это космический аппарат, на котором инженеры, ученые ставят нужное, необходимое оборудование, так называемую полезную нагрузку. И получается, спутник, он несет в себе полезную нагрузку, а ракета доставляет эту полезную нагрузку, там камеру, какие-то лаборатории уже на орбиту. Даже людей может ракета доставлять на орбиту в корабле, спутники.
2: Угу. Ну, мы начали с маленького, со спутников. Ну, маленькое — это в смысле значимости вот в головах обывателей. А что делал самый первый спутник в космосе? Тогда была полезная нагрузка или просто мячик зафутболили вот с антеннками, и он летал?
3: По факту можно сказать, что на первом спутнике все-таки полезная нагрузка была. Там находился передатчик, который передавал непосредственно информацию в таком, скажем, коде, да, который можно, бип-бип-сигнал мы слышали очень часто, можно его в интернете найти, в разных фильмах показывают. Важно, что спутник первый показал, что можно общаться на большом расстоянии даже из космоса, то есть передавать данные, и он передавал эти данные. Там аккумуляторы были, состояние. И самое важное — это сигнал. Можно передавать там в дальнейшем голос и так далее. Угу. То есть он был простейший, он так и назывался, простейший спутник.
2: Один из самых популярных вопросов, но почему-то мне его задавать неловко, тем не менее, а почему спутники не падают?
3: Тут очень такой вопрос, который вводит даже в заблуждение даже специалистов. Потому что на самом деле спутники падают. И они падают постоянно. Вот ракета, когда она вывела спутник на орбиту, она ей дала скорость первую космическую, многие о ней даже со школы знают, это порядка 8 километров в секунду. И спутник пытается упасть. Притяжение Земли спутник притягивает, который несется на полном ходу, да, со скоростью 8 километров в секунду, но упасть не может, потому что Земля округляется. Она, у нас Земля имеет форму, близкую к форме шара, и она пытается упасть, но не падает. Если бы у нашей Земли не было бы атмосферы, то наш спутник бы летал бы, ну, летали бы бесконечно. То есть как летают аппараты вокруг Луны, там, вокруг Солнца, например. Да? То есть, но у нас есть атмосфера. И атмосфера как раз не дает долго летать. Она, получается, спутник об нее тормозится, как будто автобус с огромной скоростью начинает разгоняться, его лобовое сопротивление не дает ему сильно разогнаться. Вот то же самое с космическим аппаратом. Когда он несется с большой скоростью, в атмосферу взрывается, и в итоге скорость его снижается, он теряет свою энергетику, и в итоге взрывается в атмосферу и сгорает. А если есть теплозащита, то возвращается на Землю.
2: Давай к людям. День космонавтики. Наше все. Юрий Алексеевич Гагарин. Но Только сейчас вот «Комсомолка» выпустила роскошную книгу. Это воспоминания людей, которые встречались когда-либо с Юрием Алексеевичем. Это данные о его полете. Это такие фотографии. Я всем рекомендую, потому что я счастливая обладательница этого издания. А расскажи, пожалуйста, какие нештатные ситуации были во время полета Гагарина?
3: Ну, на самом деле, нештатных ситуаций было довольно-таки много, да, то есть вот у меня вчера была лекция, это вот я полтора часа ребятам, школьникам, которые победители различных олимпиад космических, вот рассказывал полтора часа про нештатные ситуации, и мы вместе придумывали их решение возможное. Это, кстати, очень такая для эрудиции, повышения эрудиции хорошая задачка, узнать про нештатную ситуацию, подумать, а как бы ты с ней справился. И на самом деле нештатные ситуации, ну, можно перечислить только некоторые, потому что все очень долго перечислять. В первую очередь, ракета «Восток», которая вывела космический корабль, на котором находился Юрий Алексеевич Гагарин, она вывела на высоту на 100 километров выше, чем положено. Казалось бы, можно включить двигатели, затормозить, просто выдать больше тормозной импульс, чтобы вернуть, да, человека на Землю. Но так как это был первый полет, и все жутко опасались, что эта тормозная двигательная установка могла не включиться. И вот чтобы перестраховаться, вот запускали на высоту порядка 200 километров. Ну, чтобы через 10 суток точно, абсолютно точно, благодаря расчетам атмосферы, корабль зарылся в атмосфере и сошел с орбиты, и вернулся космонавт на Землю. Там это условлено воздухом, питанием на борту и так далее. То есть, ну, это нормально было.
2: Ну, подготовились к такому варианту, так.
3: Да, но когда поднялась орбита на 100 километров выше, то если бы реально тормозная двигательная установка не отработала бы, то первый космонавт бы летал бы намного дольше, и вся бы циклограмма отработала бы штатно. Штатно там произошло разделение, штатно бы там еще, ну, то есть катапультирование кресла. Но в конечном счете бы уже человек бы просто-напросто без воздуха и питания бы не смог прожить. И там было бы не 10 суток уже полета, а 20 или больше. Вот, и это большая такая проблема, о которой мало кто знает. Еще одна такая нештатная ситуация, но которая оказалась больше замечанием, так в космонавтике, устранение замечаний, да, за полчаса до пуска ракеты начали проверять герметичность кабины, закрыли люк за Юрием Алексеевичем Гагариным, начали проверять герметичность кабины, и один из датчиков показал, что не герметичен корпус, то есть где-то идет утечка. Такой корабль отправлять нельзя, тем более это первый. И за несколько минут там порядка 30 пироболтов откручивают.
2: Пир чего? Подожди, подожди, Илья.
3: Пироболты.
2: Что это такое пироболты? Это что же жутко интересно?
3: Пироболт – это болт, которому условно подсадили снаряд, не слишком опасный для конструкции, но разрывающий соединение. То есть к нему в определенное время подается такое питание, как, не знаю, как петарду, да, петарда внутри болта, и разрывает болт, и в итоге люк сможет отстрелиться и дальше выпустить условно космонавта, катапультироваться. И вот эти 30 пироболтов, там просто отключается питание, откручивается как стандартные болты. И представляете, за несколько минут они сняли, ничего не сказав космонавту, то есть дальше закрыли, проверили, оказалось, что просто датчик один барахлил. То есть это такая была, ну, неисправность, но это было за полчаса, там, за 40 минут до пуска. Это, то есть самые, и все равно не растерялись, хладнокровно провели все положенные процедуры. И, соответственно, сейчас, то есть есть много разных, чаще всего ставят разные датчики, чтобы посмотреть, кто может обманывать из датчиков. То есть, конечно, этот опыт, вообще полет Гагарина, может быть, спас и нештатные ситуации Гагарина, спасли жизнь всем другим космонавтам, которые летали. Они научили и показали, и как-то судьба спасла всех, кто участвовал в этом полете, чтобы в дальнейшем было меньше жертв. И это очень, ну, такое было эпохальное событие, не только потому, что это был полет первого космонавта.
2: А скажи мне, Илья, а вот к первой проблеме вернусь. Все-таки Гагарин смог включить тормозные установки и снизить орбиту. Просто об этом не сказали мы.
3: Да, да. Значит, но надо сказать, что тормозная двигательная установка, которая находилась на борту космического корабля «Восток», она отработала штатно. Конечно же, узнав, что перелет, ну не перелет, а ракета отработала больше и высота поднялась, да, то есть апогей поднялся на 100 километров. Апогей – это самая, ну скажем так, отдаленная точка от Земли на орбите, то просто успели сделать перерасчет. То есть специалисты на Земле сделали перерасчет траектории и уже немножко в другой момент выдали тормозной импульс.
2: Теперь понятно.
3: Да, то есть все сработало штатно, да.
2: Хочешь самый распространенный вопрос? Как стать космонавтом? А ты знаешь,
3: на самом деле...
2: не знаю. Я вот не знаю, что ответить своему ребенку на этот вопрос. Потому что сейчас космонавтом, мне кажется, может стать любой. Главное, чтобы здоровье и мозги позволяли.
3: Ну, действительно, на самом деле это так. Тут, но плюс ко всему еще нужна мотивация, так как космический полет предполагает длительную подготовку и способность съедать знания, и переваривать, да, вот в таким термином, наверное, можно. Информации космонавтам дается очень много, и когда они проходят подготовку, им нужно сдавать зачеты, им нужно сдавать экзамены, проверять свои операторские навыки, чтобы реагировать, во-первых, там, в сложно совмещенной деятельности, правильно реагировать и так далее. Конечно же, это можно себя приучать к этому с детства. Помимо того, что быть здоровым, не иметь вредных привычек и заниматься спортом, который не будет калечить. Вот это очень важно еще.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У меня в гостях сегодня популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников». Подписывайтесь. Илья Овчинников.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это Мария Баченина, передача данных, посвященная Дню космонавтики, которую мы сегодня решили назвать «Самые детские и взрослые вопросы про космос». На эти вопросы сегодня отвечает популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников» Илья Овчинников. А вот я сейчас подумала, летят два корабля в космосе, а как они там встречаются? Ну, есть такой момент помахать друг другу рукой в иллюминатор?
3: Скажем так, на самом деле это все возможно, особенно когда современная математика и вычислительные мощности это позволяют, это возможно, да, и главная встреча на орбите – это встреча космического корабля с орбитальной станцией, куда в первую очередь космонавты улетают. И летят, чтобы в дальнейшем в течение полугода работать на орбите. И получается история следующая, что баллистики на Земле, баллистики – это тот, кто рассчитывает все траектории движения космических кораблей, где, в какой момент он окажется, то есть организовывают такую встречу, да, рандеву. Действительно, поражаешься иногда, насколько ракета доставляет на орбиту корабль. Ты как бы все понимаешь, как все устроено, но проходит 3 часа уже, и космонавты уже подлетают к станции. То есть раньше летали космонавты порядка двое суток, ну, то есть где-то двое суток корабль «Союз» летел к станции. Сейчас уже 3 часа. То есть я вот на работу иногда добираюсь дольше, чем космонавты от запуска, от момента
2: пуска. Чем космонавты на свою работу. Но у них такие же минусы, как с перелетами. Знаешь, полет, например, в Санкт-Петербург занимает 40 минут, только ты до аэропорта и в аэропорту столько времени тратишь. Вот у них такая же история. Слушай, ну это так впечатляет, это настолько мощнее стали ракеты и двигатели?
3: Нет, это не мощность, это, скажем так, стали математика и системы, там, датчиковая аппаратура, система вычисления данных, да, то есть вот за счет чего происходит стыковка? Это радиотехнические системы, это прогнозные значения, которые программой заложили внутрь корабля, да, чтобы корабль сам там в своем мозгу пересчитывал и в конечном счете дал возможность пристыковаться, а дальше радиотехническая система, которая, скажем так, еще дублированная, а где-то она основная, она уже подводит корабль, и уже они дальше довольно-таки точно наводятся друг на друга и стыкуются. То есть, а стыкуются, кстати, стыковка – это тоже отдельный процесс, да, когда то есть, сближается корабль к станции, если что-то пойдет не так, космонавт всегда может ну, взять управление на себя. Но штатно корабль в автоматическом режиме за счет своих мощностей подлетает, пристыковывается и проводит все дальнейшие операции.
2: Нет, есть, ты пропустил главный глагол. Подлетает, притормаживает и...
3: Конечно, потихонечку притормаживает, да. И между ними скорость сближения порядка 15 сантиметров в секунду. Вот 15 сантиметров в секунду — это максимально допустимая скорость подлета, да, и непосредственно касания к станции, стыковочному узлу станции.
2: Потрясающе. Я вот вспомнила сейчас, конечно же, кучу фильмов, которые нам штамповал Голливуд. Ну, естественно, один из самых известных – это «Армагеддон», и там вот этот астероид. А вот действительно, как можно привести пробы с астероида на Землю? Есть такая практика, вот что кто-то сядет или что-то сядет и обратно прилетит?
3: Вообще практика есть, и действительно, вот я лично очень люблю рассказывать об этом. Это, я, скажем так, упомяну, это, к сожалению, не наши соотечественники, но это наши, с нашей планеты люди такое сотворили. Значит, один из аппаратов называется аппарат «Хаябуса-2», да, это японский аппарат, который подлетел к астероиду Рюгу, выпустил два таких, скажем, ну, они называются «Ровер-1» и «Ровер-2», два таких зонда, которые чуть-чуть подбомбили астероид. Вот эта крошка, да, то есть вот эти осколочки от астероида полетели в сторону главного аппарата, и вот этот главный аппарат своими створками, ну, захватил немножко частиц, закрыл створки, и полетел, ну, то есть полетел, как бы траектория так рассчитана, что он пролетел мимо астероида и полетел дальше к Земле. Там, и через год спускаемый аппарат с этими, это было, по-моему, конец 19-го года, декабрь, и совершил посадку на Землю. И вот сейчас специалисты как раз это внеземное вещество, которое было доставлено, изучают. Я думаю, что я сам не интересовался, может быть, они уже данные выложили, но, скорее всего, в скором времени они это обнаружат. Будет интересно, что там показал.
2: Вот этот Хаябусу, его как назвать-то? Корабль, спутник? Что это вообще за аппарат?
3: Это зонд, это такой, зонд. Это космический аппарат, да, который напичкан разными приборами, у него есть солнечная батарея, у него есть разные датчики, антенны. И вот у него просто еще внутри было два таких маленьких аппаратика, да, которые он от себя отпустил, они сделали свою работу, он это схватил, полетел дальше.
2: Да, но это... вот он спускается на Землю как бы осознанно или тоже непонятно где приземлиться, в какой-нибудь там Австралии?
3: Нет, осознанно. Ага. Осознанно. А мало того, что осознанно, так еще и ну, в стране, там, где и запускали. То есть
2: вот
3: на,
2: это вообще меня
3: на территории
2: поражает.
3: Японии. Да, то
2: класс.
3: Есть это вообще, ну да. А второй аппарат на комету Чурюмова и Герасименко, это наши соотечественники, которые открыли комету Чурюмова и Герасименко. Миссия называлась «Розетта». И аппарат тоже маленький аппаратик Фила, который отделялся от главного материнского, скажем так, аппарата, садился на эту комету, проводил анализ. Но вот он там недолго проработал, он, к сожалению, там в тень попал от небольшого холма. Но и Европейское космическое агентство сделало очень интересный мультик на этот счет, прям трогательный очень, там нарисованные персонажи и прям так. Такой грусти, но вот детям показывать очень нравится. И заодно английский подтянуть можно, когда смотришь.
2: Ты знаешь, мне вот печальнее судьбы «Вояджера» ничего не кажется, потому что это такой,
3: ну, да.
2: Знаешь, ему даже песню посвятил Нойз, да, и вот настолько я проникаюсь всегда, что он где-то там уже, эх.
3: Зато он показывает нам, как можно далеко зайти.
2: Да, это фантастически. Сейчас весна, все худеют, а на станции вообще вес как определить, можно или нет? Там худеют люди на станции, набирают вес или все-таки худеют?
3: По-разному. На самом деле там это все по-разному, у каждого индивидуально, но самое главное — вернуться в том весе, в котором ты полетел. Почему? Потому что для космического корабля история следующая. Очень важна центровка, где будет располагаться центр масс. И если ты вдруг там, поправился на 3 килограмма или, там, не дай бог, похудел на 5-10 килограмм за полгода, это означает, что нужно будет перекладывать различные грузы, эксперименты и вообще перегруппировку делать внутри корабля, который будет возвращаться на Землю. Это вот очень важно. важно. А плюс ко всему, для космонавтов делают индивидуальные скафандры, индивидуальные кресла. И если вдруг ты поправился, либо похудел, то, соответственно, ты просто либо не влезешь, либо будет свободное место, которое потом будет болезненно ощущаться при жесткой. Это очень важный момент.
2: При жесткой посадке,
3: за космонавтами,
2: да?
3: Естественно, следят. Да, там она жесткая, но на самом деле она называется мягкая посадка, и работают там двигатели мягкой посадки, которые не дают космонавтам сильно удариться. Но как контролируется вес? Это вот тут немножко к физике надо обратиться, вот школьной физике даже, не дальше. И там проблема следующая, что если вы станете на весы в невесомости, вы не будете не оказывать никакое давление. Но если вспомнить физику, то есть пружина и пружинный маятник. И когда вот пружинный маятник, да, это, ну, скажем так, что-то подвешенное на пружину, и оно вот начинает, скажем так, ну, колебаться, да, колеблется из одного положения в другое. И есть формула, которая указывает четкую зависимость периода вот этого колебания, да, и массы. И там не присутствует ускорение свободного падения, точнее, то, что касается, ну, притяжения. На станции притяжение есть, оно просто уравновешивается, но веса нет. И получается, что в таком, раскачиваясь на пружинном маятнике, специальные весы есть, можно в интернете прям вбить весы космонавтов на МКС, и вы увидите, как космонавты обхватывают некую какую-то систему, как, я не знаю, кроватку такую небольшую, и она как пружинный маятник их раскачивает, а потом программа, компьютер посчитал, что он сделал столько колебаний, а значит, масса такая-то. Формула простейшая, можно в школьном учебнике физики посмотреть.
2: Класс. Но вот эта мотивация, чтобы не набирать вес, это, конечно, фантастика. Не влезешь в скафандр, или из-за тебя ракета центровку потеряет.
3: Да, это пиздец, очень.
2: Мне нравится это. Илья, я тебя от всей души поздравляю с Днем космонавтики. И, конечно, ты занимаешься очень благородным делом, тем, что преподаешь юным, а может быть, будущим космонавтам. Я тебе желаю удачи. Сейчас я знаю, что Илья находится под Калугой, где они с детьми запускают спутники в космос. Да, вот это как-то звучит даже...
3: Мы не в космос запускаем, мы запускаем спутники в стратосферу, это на высоту 20 километров. То есть вот ребята сами придумали, да, вот мы говорили о полезной нагрузке, да, ради чего. И они вот в такой форм-фактор кубсата, вот у нас есть конструктор, там, интросат, а в него он образовательный. Получается, мы даем только железо, только платы, а они все остальное придумывают сами. То есть одни ребята придумали, там, испытывают систему защиты от радиации за счет искусственного магнитного поля, там, катушки навесили на аппарат.
2: Другие это сколько лет этим ребятам?
3: От 8 до 10, до 11 класса. То есть это, по сути, от 14-15 до 17 лет.
2: Вот. Супер. Спасибо. Популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников». Илья Овчинников. Подписывайтесь и слушайте передачу данных.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Антропогенез.ру – научно-просветительский интернет-портал об эволюции человека. Основная цель проекта – популяризация современного научного знания о происхождении нашего вида. В октябре этого года портал празднует свое трехлетие. В честь этого события вашему вниманию предлагается интервью с создателем сайта Александром Соколовым и научным редактором Станиславом Дробышевским.
2: Прошло 3 года с того момента, как начал работать проект Тропогенез.ру, и я думаю, что можно подвести некоторые итоги, оглянуться назад и оценить самих себя, чего вы достигли. Хотелось бы задать вам несколько вопросов, которые, я думаю, будут интересны для всех посетителей сайта. Ну, во-первых, скажите, почему вы ввязались вообще в этот проект и какие задачи вы перед собой ставили?
3: Ввязались, но изначально цель была просто сделать интервью со Станиславом. То есть каких-то глобальных таких вот ожиданий, что это будет вот какой-то такой серьезный проект, который будет спланирован на несколько лет, что этим будем постоянно там ежедневно заниматься. Таких мыслей вообще совершенно не было. Была просто идея сделать интересную публикацию. Но потом, значит, из публикации выросло несколько публикаций. А, соответственно, во время одной из встреч со Станиславом он просто высказал идею, что он хочет написать популярную книгу. То есть все, что он писал, это было очень далеко от народа, а проблема популяризации, собственно, вот антропологических открытий, каких-то веяний современных в этой науке, проблема эта в стране очень стоит остро, потому что подобных ресурсов просто не было.
2: Вот. Я так правильно понял, что идея получилась из достающего звена, которое все время не хватало времени дописать, но поскольку вы стали стимулировать Станислава, в общем-то, это потихоньку вылилось в проект.
3: Примерно так. Нет, не потихоньку, а это быстро.
4: Оно очень моментально вылилось. Там дело в том, что действительно книжку я как-то думал написать, но никогда не хватало времени. А потом вот Александр мне сказал такую очень простую разумную мысль, что если даже я напишу эту книгу в бумажном виде и сдам, читателей будет, сколько там будет тираж?
3: Пусть 10
4: тысяч экземпляров, 200, там, даже 10 тысяч экземпляров – это 10 тысяч.
3: Это капля в море вообще.
4: Вот. А в интернете то же самое прочитают, каждый день, может, там тысячи человек.
3: Если грамотно организовать проект, то это ежедневно будет аудитория заведомо превышать тираж этой книги. То есть совершенно бессмысленно делать книгу, когда можно сделать нормальный, но качественный профессиональный интернет-проект.
4: Тем более, что в интернете можно все это без конца подновлять, да, книжку так не сделаешь.
1: «Достающее звено» – это раздел на сайте antropogenez.ru и авторский проект Станислава Дробышевского. Именно в этом разделе портала 3 года назад появились первые публикации. Сегодня в этом разделе уже свыше 200 небольших статей, в которых популярно рассказано о том, что изучает антропология, ее методах, о методах датирования, о происхождении и особенностях человека, когда и как у предков человека появилось прямохождение, как эволюционировал мозг, как возникли расы, в чем состоят отличия человека как вида от других приматов и в чем наши с ними сходства.
2: Скажите, а как вы себе вообще представляли в самом начале этот проект? Вы решили сделать Антропогенез.ру. Как вы представили себе, как это будет выглядеть? Что вы планировали?
3: Изначально я вообще представлял что-то вроде электронной книги. То есть вот действительно будет какой-то материал, то есть это будет книга, но опубликованная в интернете, как-то там перевязанная ссылками, и все. То есть вообще, на самом деле, еще раз хочу повторить, что изначально какой-то мысли ввязываться по-крупному в это все не было. Вот. Но потом уж, когда это все началось, я подумал, что раз уж делаем, то надо делать серьезно, как следует, с размахом. Был составлен план, это вот по апрелю 2010 года он был составлен, потом он просто выполнялся по пунктам, и 1 октября первая версия проекта, этот портал, была запущена.
2: Скажите, а что вы достигли за 3 года? Вот 3 ваших самых больших достижения с вашей точки зрения, ну сначала вас, потом, наверное, Станислава.
3: 3 достижения. Ну, я, естественно, это субъективно, то есть здесь можно оценивать как бы в глобальном масштабе, можно оценивать для меня. То есть, во-первых, я стал ездить на раскопки, это для меня просто очень интересно, и это такая часть, скажем, жизни, что я даже не мог себе представить, что в моей жизни это будет происходить. Во-вторых, мне удалось собрать и собирать регулярно ведущих российских ученых, которые занимаются антропогенезом. То есть вот те мероприятия, которые мы проводим в Дарвиновском музее, провели уже 10, это тут уже не субъективно, а объективно, это уникальная вообще вещь, потому что от самих от этих ученых приходится слышать, что их уже просто давно никто не собирал вместе. То есть, к сожалению, часто ученые, они сильно разобщены, они сидят каждый в своем институте, каждый занимается своим делом, не часто даже вообще видят друг друга и не здороваются вообще даже, когда встречаются.
2: Вот. А Станислав?
3: Это было 2.
2: А третье давайте, да.
3: Значит, третье, но и опять же, если говорить для меня, то у меня вообще жизнь наполнилась смыслом. То есть для меня, я вообще это рассматриваю не как хобби, допустим, и не как работу, а как проект всей моей жизни, к которому я шел, может быть, много лет. То есть вот ни больше, ни меньше, может, это громко сказано, для меня это вот так.
1: За время своего существования сайт объединил вокруг себя специалистов и научных работников из разных областей – антропологии и генетики, археологии и этологии, лингвистики, этнографии и приматологии. Регулярно проходят встречи с читателями портала, круглые столы, публикуются видео с выступлениями. Сегодня портал anthropogenes.ru – это свыше 3000 читателей ежедневно. На сайте уже опубликовано более 500 статей, более чем 50 специалистов. Среди них известные ученые Александр Зубов, Леонид Вишняцкий, Светлана Бурлак, Лев Клейн, Светлана Боринская. И, конечно же, доктор биологических наук Александр Марков, который не нуждается в специальном представлении.
3: Что скажет Станислав?
4: Ну, если я так уже теперь, может, не субъективно, а как-то так более глобально постараюсь, в более глобальном смысле появился сайт сам по себе, и действительно, как уже прозвучало, он единственный вообще в России, и более того, во всех русскоязычных интернетах, скажем так, которые этой теме посвящены, где публикуются действительно антропологи. И ученые, не обязательно антропологи, генетики, лингвисты, много кто еще.
3: А каталог наш крупнейший в мире.
4: И да, и в частности, вот каталог ископаемых находок, такого нет больше вообще нигде в мире. Даже на сайте, там, не знаю, Смитсоновского института, который там крутой и навороченный, там есть много красивых картинок, но на порядок меньше, чем у нас.
3: И информации на порядок.
4: А видишь, информации, так и
3: там нет. Потому что там он все-таки, он такой популярный.
4: Там картиночки, там просто красивые картинки.
3: А у нас, мы, конечно, даже, может быть, излишне педантично, потому что там, ну, какой смысл с точки зрения популяризации, там какой-то зуб выставлять, да, его описание. А у нас есть и это, поэтому нашим каталогом пользуются и специалисты, не только, да, значит.
4: Ну, вот. И, соответственно, люди, которые были от этого совсем далеки и вообще ничего не знали про антропологию, во-первых, они теперь имеют возможность. А многие интересовались, но не могли получить информацию. Теперь они могут ее получить. Вот. И слава богу, ну, как вытекающее отсюда второе, что, ну, наверное, грамотность в народе повысилась в этом отношении. Потому что сплошь и рядом, вот до того, как мы сделали сайт, приходилось отвечать на вопросы. Ну и, кстати, с моей личной точки зрения, одной из вот, причин, почему я вообще в это ввязался, было то, что мне без конца задавали вопросы, и приходилось каждому отдельно отвечать. Теперь я имею возможность ответить раз и навсегда, один раз на сайте, Вот. Ну, правда, меньше отвечать я не стал, я стал, наверное, даже больше, но, по крайней мере, теперь это звучит для всех. Вот. То есть доступность науки выросла очень сильно.
3: И можно отсылать уже к предыдущим публикациям. И это как раз вот это замечено, что раньше людям просто, допустим, даже в каких-то спорах не на что было ссылаться.
4: Да.
3: А теперь ссылается на антропогенез.ру, и это просто вижу ежедневно по статистике, по письмам, которые приходят.
2: Появился надежный источник информации, который доступен регулярно, круглый год, в любое время суток.
3: Да.
2: Это замечательно, его можно почерпнуть информацию, находясь даже в Буэнос-Айресе или где-нибудь в Аделаиде.
1: На сайте расположен крупнейший в мире каталог ископаемых находок предков человека с фотографиями и подробным описанием каждой находки. В этом разделе также можно ознакомиться с интерактивной картой местонахождений, в которых были найдены останки ископаемых предшественников человека. Отдельно стоит отметить раздел сайта «Эксперты отвечают», где ведущие российские специалисты регулярно отвечают на вопросы читателей.
2: Хорошо, скажите, а вот ваша жизнь личная изменилась после этого? Как-то проект на вашу жизнь повседневную влияет?
4: Еще как. Ну, у меня, например, сильно поменялись вот приоритеты в том, чем я занимаюсь. Потому что до этого я вот писал там, допустим, эти супер какие-то ученые книжки, которые никто особо там не читал, кроме там нескольких специалистов, которые вот только этим занимаются. Да. Вот. Ну, сколько-то там читателей было, но очень мало. Вот. А теперь, поскольку сайт подразумевает публикацию информации по самым разным направлениям, у меня самого кругозор невероятно расширился, потому что до этого, например, мне там лингвистика казалась чем-то совершенно далеким и непонятным. А теперь, ну не то, что я стал разбираться в лингвистике, но теперь я знаю, кого спросить, по крайней мере. Ну вот, и когда я, например, пишу что-то, что подразумевает знание по лингвистике, я, конечно, сам умнее в этом смысле, может, не стал, но я теперь знаю, кого можно спросить. Ну вот, то же самое касается не обязательно лингвистики, там, кого чего угодно еще.
2: Генетики, вот. Да.
4: Генетики, там, много чего еще. И другие ученые тоже через наш сайт могут между собой общаться, собственно, это уже звучало, но раньше много говорилось про междисциплинарность, но все равно обычно какие-то конференции, они все время проводятся, но они внутри. То есть конференция то там по донтологии, по дерматоглифике, конференция там по возрастным особенностям детей. Вот. А у нас оно, конечно, и не конференция, и вроде бы даже такая не сугубо научная.
3: Может, вырастет когда-нибудь до конференции.
4: Но да, но теперь могут люди собираться совершенно разные. У нас там были публикации там про одомашнивание собак, и про происхождение речи, и вот по ту же генетику, и по геологии, по методам датирования.
3: Про искусство.
4: Вот, и про искусство. И люди могут между собой общаться, и люди вообще друг друга узнают. Потому что у меня появилось огромное количество знакомых, которого до этого не было. Вот. Или я знал людей, что они в принципе где-то есть. Вот я знал там фамилию Вишняцкий. И там читал, да, хорошие книги, замечательные. Теперь я лично познакомился с Вишняцким, с ним пообщался, мы обменялись там массой всякой литературы,
3: ну, и,
4: например.
3: Кстати говоря, журналисты стали активно обращаться там ко мне, к Станиславу, стали приглашать всякие телепередачи. Не всегда они это корректно и аккуратно
4: делают. Ну, хочется
3: делают.
4: Верить, что в среднем стало корректнее.
3: Да, и стали именно в публикациях в прессе ссылаться. Вот. То есть...
4: И теперь журналисты, они тоже знают, к кому можно обращаться. Вот, они через нас очень часто находят специалистов по совершенно... Ну, там,
3: правда,
4: даже не
3: часто по некоторым нелепым совершенно поводам, то есть там, условно говоря, нужен кто-то, кто бы прокомментировал тему каннибализма, например. Кто еще, кроме как не Станислав.
4: Ну, может, в этом есть, правда, и такой, ну, не то, что отрицательный, такой неожиданный момент, что теперь многие люди обращаются по любому вопросу, там, каким-то философским, там, еще как гуру каким-то. Я иногда себя ощущаю каким-то таким странным человеком,
3: здесь,
4: который
3: здесь,
4: отвечает
3: здесь
4: на любой вопрос. Тут главное
3: очень,
4: не...
3: Очень тонкая грань, как бы не потерять как бы связь с реальностью,
4: да,
3: не почувствовать,
4: не начать...
3: что по любому вопросу мы можем сказать. Это тут как раз Станислав, на мой взгляд, очень правильно делает, что в тех темах, в которых он не разбирается, он как бы сразу...
4: Ну, я стараюсь.
3: Барьер.
2: Специалистом,
3: извините.
2: Да.
3: И у нас есть, естественно, помимо Станислава есть эксперты, там есть Светлана Бурлак, замечательный лингвист. Есть Светлана Боринская, замечательная генетика. Есть Александр Марков, вообще, который не нуждается
4: эволюционист
2: в рекламе.
3: Да, в рекламе. И ряд других замечательных авторов. Есть и генетик Кондрашов, который регулярно отвечает на вопросы. Есть специалисты по датированию, есть специалисты по этологии, то есть по археологии. Тот же Вишняцкий, который всегда не кусит, при том, что он очень занятой человек. И все это страшно занятые люди, они находят время И это я считаю тоже каким-то очень таким мощным достижением, что нам удалось выстроить такую социальную сеть.
4: Что удалось раскачать
2: людей. Кстати, о времени. Хочу задать такой вопрос. Проект затратный, в смысле трудоресурсов. Вы тратите огромное количество своего личного времени. Вы тратите свои личные финансовые ресурсы для того, чтобы, например, приехать в Москву, что тоже далеко не всегда самое дешевое удовольствие.
3: Для меня. Станислав приезжает в Москву каждый день.
2: Или в другие места, куда нужно по...
3: Например, в Харьков.
2: Например, в Харьков. Вот. Скажите, что вам не дает бросать этот проект? Затраты колоссальные. Вот вместо того, чтобы писать научную статью, Станислав сейчас сидит, делает интервью. Да, казалось бы. Вот почему вы считаете, что вот нельзя бросить этот проект и оставить его, так сказать, на произвол судьбы?
4: Ну, для меня в какой-то степени это упрощается тем, что, во-первых, я говорю, я и так отвечал на многие вопросы, да. Поскольку я все-таки преподаватель. Ну, наверное, у меня какая-то такая вот струна внутри есть, что если меня спрашивают, мне хочется ответить и самому тоже разобраться, если я не могу нормально сразу ответить. Вот. Ну и просто как-то хочется, чтобы люди были грамотны. Потому что меня лично, например, ну не то что раздражает, но очень огорчает, когда люди, например, начинают нести полную какую-нибудь ахинею про там происхождение человека, про происхождение рас, про современные расы. Вот, вот, например, сейчас повальнейшее поветрие выдавать слово «расология». Ну, вот, есть слово «расоведение», есть слово «расология». Вот когда звучит слово «расология», это значит, вообще человек в этом не понимает ничего и начитался каких-то российских книжек. Вот, это надо исправлять. Вот, потому что на самом деле, ну, мы не ставим какие-нибудь там глобальные цели, прямо уж совсем там просветить все человечество. Но в пределах, насколько у нас руки затянутся, можно этим заниматься, пытаться.
3: Понимаете, ну вот как известно, что есть разные цели, которые там люди ставят между собой. Но человечество движет вперед люди, которые вообще способны чем-то жертвовать. Вот, которые, во-первых, могут ставить цели помимо там накормить себя, накормить семью. А, ну, как вот опять же, это какие-то громкие слова, ну, там, принести какую-то пользу обществу, там, стране, человечеству и так далее, сделать его лучше. Вот. И причем, что важно, не сегодня-завтра, не в течение месяца, а, допустим, в течение нескольких лет человек готов чем-то жертвовать своим временем, своими интеллектуальными ресурсами, финансовыми ресурсами.
4: Ну, кстати...
3: Здесь проект этот существует благодаря тому, что вот несколько человек, они вообще оказались в состоянии
4: тут
3: этим
4: вот
3: заниматься.
4: Есть, кстати, такой момент, что просто, когда звучит «жертвовать временем», как-то очень так пафосно это звучит. Лично я не считаю, что я жертвую, потому что, например, вот последнюю свою книгу «Происхождение рас» я бы, может, никогда в жизни бы не написал без этого портала, потому что вначале это затевалось как маленький обзорчик, такая статейка на сайте. Ну вот. А потом, когда я стал писать, как-то вот у меня не получилось сделать маленькую, а получилось сделать большую. И в итоге это выросло в книгу. То есть на самом деле это не такое жертвование, ну, это я для себя лично делал.
3: Это профессия. А для меня это не это, скажем, помимо тех вещей, которые мне позволяют просто существовать. И в данном случае для меня это можно сказать, что я жертвую, потому что, например, я реально, допустим, половину своей недели посвящаю именно проекту. Половину недели я работаю как бы по своим там специальности, половину своего свободного времени я занимаюсь

0: вопрос личной самодисциплины. То есть это, во-первых, планирование, это понимание, еще раз, сколько времени ты должен этому посвятить ежедневно, и какой-то самоконтроль, потому что здесь надо мной не стоит начальство, и только я сам.
1: Ну, от этого только лучше получается.
0: От этого только лучше. Зато мы ни от кого не зависим.
2: Ни от РАН, ни от МГУ.
1: Ни от олигархов.
0: Ни от политиков, ни от каких-то коммерческих структур мы не зависим. То есть здесь мы можем делать все, что хотим, и так, как мы хотим. То есть ограничения только наши личные возможности. Вот, потому что, допустим, даже если я пишу в какое-то издание, если я снимаюсь там, в какой-то телепередаче, что тоже стало происходить, то там дальше начинается произвол редакционный, и я не могу написать, например, я даже написал статью, мне говорят, вы знаете, статья излишне подробная, давайте-ка мы ее там в три раза вот так вот, да, причем хорошо еще попросят меня, а то это сделает редактор. Здесь мы вот как нам надо, так мы и делаем, только мы решаем, как правильно, вот это замечательно.
2: Поэтому... А скажите, пожалуйста, а вот что самое трудное у вас для при работе с порталом?
0: Самое трудное было, наверное, в начале. Вот. Сейчас, как ни странно, основная трудность. В начале было трудно мне лично выстроить контакты с учеными, с научной средой, организовать это все. Вот. Но поскольку у меня уже был какой-то опыт, это, в общем, этот этап мы прошли. Сейчас самое трудное, я бы сказал, вот что. Что любая деятельность, если этот проект не развивается, она обрутинивается. То есть вот, там, допустим, первый раз мы написали ответы на вопросы, второй раз мы написали ответы, сняли там одно видео, второе, десятое, двадцатое, чтобы этот проект не становился рутинным, он должен постоянно расти. То есть должно появляться какие-то новые разделы, какие-то новые направления, какие-то новые элементы, которые не позволяют этому превратиться в рутину. И чтобы это не надоело нам самим, для этого нужно постоянно его трясти, чтобы не расслабляться. Вот. И ну, пока что нам это удается. Но вот через 10 лет, а я верю, что проект будет и через 10 лет существовать, мы посмотрим вообще, что это все выльется.
1: Не, ну, вот. Надеюсь, во-первых, новые люди появятся, и как-то они будут
0: Здесь еще элемент сознательности, как бы самоконтроля, поскольку это не работа, например, я не могу платить Станиславу зарплату, он не может платить зарплату мне. Поэтому здесь это элемент просто личной договоренности, а это, знаете, вещь такая...
1: Ну, для меня, кстати, лично труднее всего найти просто время. Ну, вот. Потому что времени, это же все в личное время, как, собственно, прозвучало.
0: Абсолютно.
1: Вот. Да. И хочется...
0: Ночами, да. В электричках, там, в метро, в транспорте. Хорошо. Это, например, там...
2: И последний вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня. Самое яркое, ну, одно или два самых ярких впечатления за время работы с этим проектом.
0: Тут, конечно, сложно выделить какой-то один, потому что было очень много ярких моментов. Ну, например, это момент, когда я впервые взял в руки там, череп неандертальца. Понятно, во-первых, что это муляж, но, тем не менее, некоторый трепет я испытал. Когда, допустим, на нашей... Это у нас вот была 10-я встреча, а, по-моему, на 5-й встрече одна из участниц нашего заседания, известная ученая, сказала, что... Здесь вот, ну, вот прозвучали те слова, которые я сказал, что вот впервые за много лет нам удалось собраться и нормально научно пообщаться. То есть вот здесь возникла некая научная среда, которой, в общем, так не хватало, допустим, в этой области науки в России. И я испытал, что вот как бы как ощущение, что не зря это все было сделано, и что это некая сверх... качество, которое возникло и которое не ставилось целью. То есть была задача просто популяризацией заниматься, а это возникло и для науки некая полезная вещь, скажем. Да? И, допустим, когда мы запустили эту карту, мы сделали интерактивную карту, и когда Станислав сказал, что это штука, которую давно хотели, но так и не сделали, да, как бы, антропологи. Вот, опять же, предполагалось, как просто такая демонстрационная фишка, а оказалось, что этим пользуются специалисты, то есть возникает новое качество. Вот, по поводу таких вот каких-то ярких моментов, вот это, они, опять же, это мои субъективные моменты, потому что это вот для меня было, когда я чувствовал, что этот проект, он действительно вырос как бы больше, чем я, например. Да?
1: Для меня, кстати, самый яркий момент, наверное, вообще открытие как таковое. Самое начало, когда появилась вот заставка, кнопочки работающие, тексты, вот. Ну, дальше уже...
0: А было, кстати, Станислав, я уже тебя спрошу, было сомнение, что это вообще получится?
1: Вот, да нет, пока...

0: получилось.
1: То есть, как-то особо не важно.
0: Ну, у меня, я пока со Станиславом как следует не познакомился, понимаете, мы друг к другу как бы, когда еще только подходили, то у меня вот был тоже вопрос, насколько человек надежный. Вот, потому что у меня в прошлом были всякие ситуации, когда с человеком встречаешься, договариваешься, потом он исчез и все. Как бы, вот. Но потом, в общем, стало понятно, что здесь как раз ситуация другая. Вот, ну еще чего яркого-то было?
1: Яркое, пломочки, наверное, пломочки открытие яркое, каждого нового раздела. То есть, например, открытие раздела по вот, каталогу находок. Вот, потому что действительно такой каталог, пусть он вначале у нас кусочками, ну и до сих пор он у нас не закончен на самом деле. Вот, но, в общем, хорошо, что он не закончен. Потому что и когда мы его закончим, будет скучно.
0: Надо неандертальцев туда делать.
1: Надо. Но вот каждое открытие нового большого раздела, большой красивой главы, допустим, про там эволюцию всех животных, эволюцию разумности, эволюцию там рас, происхождение рас. Вот. Вот такие.
0: Да, я вспомнил еще, вот когда Савельевым, вот, ой, не Савельевым, с Осиповым, когда мы опубликовали вот эту критику на выступление православного профессора Осипова, и у нас вдруг взлет такой посещаемости, да, там до 30 тысяч, и портал просто ложится, как бы, на него не зайти. Это яркий момент, хотя, конечно, это, знаете, бывает, когда, как выражается Игорь Ильич Викентьев, так на страну напал урожай. Да, и что с ней теперь делать? Вот, так набежала такая толпа, и я понял, что у нас технические возможности просто, и возникло реальный такой страх, что а если действительно станет ресурс настолько популярным, что у него будут ходить десятки тысяч, тот просто технический, ну, технически чисто хостинг, он это не потянет. Надо, значит, как-то вкладываться больше, переносить на какую-то более стабильную площадку, чтобы это не стало для нас гибельным, так сказать, такая неожиданная популярность. Вот так.
2: Ну что, хочется вас поблагодарить за 3 года успешной работы, пожелать вам успеха в дальнейших действиях и новых открытий.
0: Спасибо. Спасибо. Так, Тим, приезжайте к нам еще, мы к вам в Харьков.

0: Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция», трехкратный победитель Международной биологической универсиады биофака МГУ, лаборатория генных и клеточных технологий МГУ.
1: Здравствуй, Максим. Но прежде чем начнется твой доклад, я предлагаю нашим делегатам проголосовать. И, кстати, те, кто смотрит нас онлайн, сейчас у вас в чате должна появиться ссылка на форму для онлайн-голосования, тоже прошу вас проголосовать в течение 5 минут. Итак, прошу, сначала поднимите руки те, кто верит, что ВИЧ вызывает СПИД. Кто верит? Спасибо. Так, а кто считает, что нет? Есть такие? Есть. Mm-hmm. Хорошо. А кто сомневается?
2: А вопрос знания это не рассматривается?
1: Нет. Спасибо. Ну что ж, после выступления мы посмотрим на результаты онлайн-голосования. А сейчас прошу. Максим, вы знаете, финалист премии ВРАЛ Ольга Кових считает, что СПИД можно лечить соком Тонус. Вы, наверное, считаете по-другому.
3: Опять-таки, не видел клинических исследований сока Тонус в отношении ВИЧа, но полагаю, что, наверное, нет. Ладно. Как вы, наверное, знаете, мифы, они вообще немножко друг от друга отличаются. То есть есть разные области, есть там диетология, есть археология. И я, когда думаю о мифах, я их условно делю на две группы. То есть, с одной стороны, у нас есть мифы класса «в интернете кто-то не прав». То есть они вызывают бурю в комментах, они вызывают, ну, призывают довольно-таки уважаемых людей проводить свои выходные дни с латунными пилами и гранитными блоками. А другие мифы, они обладают немножечко другим воздействием на людей, которые им подвержены. И это воздействие, оно куда более, на мой взгляд, серьезно. Это абсолютно реальные заголовки новостей последних нескольких месяцев из, собственно, нашей с вами страны. Это просто срез. А есть еще цифры. Вот если мы посмотрим, эти циферки означают, сколько новых людей, заболевших ВИЧ-инфекцией, появилось в мире за 2016 год. Почему 2016? Потому что за 2017, по-моему, еще не подвезли данные. То есть это самые свежие. И наша с вами страна и окружающая ее территории, это, в общем, ну, не сильно выделяющееся что-то. 190 тысяч там в Азии чуть побольше, в Европе и в Америке чуть поменьше. Но если мы посмотрим на динамику, то мы увидим, что благодаря усилиям Всемирной организации здравоохранения по всему миру количество новых заболевших, особенно вот посмотрите на Африку, снизилось достаточно серьезно с 2015 года. А у нас примерно вот так. То есть у нас в 2016 году новых ВИЧ-инфицированных на 60% больше стало, чем их было в 2015 году. При такой динамике мы очень быстро станем впереди планеты всей, что нам, ну, периодически с новостей говорят, что мы должны быть впереди планеты всей. Но, наверное, все-таки не в этой гонке. И для того, чтобы, собственно, разобрать мифы, нам для начала придется понять, что же такое ВИЧ, собственно. Ну, начнем, как всегда, с терминологии. ВИЧ расшифровывается как вирус иммунодефицита человека. Так, все опять висит. После ВИЧа у нас идет СПИД. СПИД — это уже не вирус какой-то, это уже заболевание. Заболевание расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита, ну, собственно, тоже человека. И оба этих термина объединяются вот таким вот символом. То есть, если вы видите вот такую ленточку, это значит, что это что-то связанное с борьбой с ВИЧ-инфекцией. Ладно, что же такое вирусы в целом? Вирусы — это такие частички, очень просто устроенные, состоящие из двух или трех частей. Значит, первая часть — это некий генетический материал, это ДНК или РНК. Она упакована обычно довольно-таки плотненько в такую белковую оболочку, ее называют капсидом. И вокруг нее может быть, а может не быть, жировая оболочка, которую называют суперкапсидом. Если она есть, то она тоже утыкана какими-то белками. То есть все, в общем, довольно-таки просто, намного проще, чем клетки, из которых мы с вами состоим. И эта простота обуславливает то, что вирус сам существовать не может, ему для жизни нужны клетки. То есть когда он находит клетку, которую он может заразить, он проникает внутрь, доставляет свои гены туда, заставляет их там работать. Клетка все свои ресурсы из-за этого перенаправляет на обслуживание вируса, производит, по сути, за счет своих ресурсов новые вирусы. Потом, как правило, погибает, и вирусы распространяются по окружающей среде, пытаясь, собственно, заразить новые клетки. Конкретно ВИЧ имеет отношение к клеткам иммунной системы, а именно к двум типам, но основной тип, который, собственно, отвечает за СПИД, называется лимфоциты. Когда только происходит заражение вирусом иммунодефицита человека, количество лимфоцитов человека довольно-таки резко падает, но очень быстро восстанавливается, так как включается иммунная система, она умеет на начальных этапах подавлять развитие вируса, количество лимфоцитов восстанавливается почти до 100%, но потом на протяжении очень долгого времени оно медленно снижается и в итоге, собственно, сходит практически на нет. Поначалу, когда у человека почти нормальное количество лимфоцитов, он не чувствует, что он чем-то инфицирован, то есть он абсолютно нормально себя ощущает. Затем наступает период болезни, его мы называем как раз СПИДом, то есть человек обрел иммунодефицит. И, как правило, иммунодефицит заканчивается, к сожалению, смертью, причем смертью от чего-то довольно-таки простого, типа простуды. Если мы человека не лечим, период от начала заражения до, собственно, гибели – это 5-10 лет. Если человека лечить, сейчас мы говорим, что это 40-50 лет, но надо понимать, что 10 лет назад мы говорили, что это 20-30 лет. То есть еще через 10 лет мы будем обещать людям 70-80 лет жизни. То есть препараты улучшаются. Рано или поздно через ВИЧ мы достигнем бессмертия. Шутка. И препаратов для ВИЧа у нас сейчас, ну, для лечения ВИЧа у нас сейчас очень много. Но есть одна маленькая проблемка. У нас пока что нет единого решения, каким образом нам полностью изгнать ВИЧ из организма. То есть есть куча препаратов, которые замедляют его распространение по организму, которые делают человека незаразным для окружающих людей. Но все и они обладают таким свойством, что их надо принимать на протяжении всей жизни. То есть невозможно просто принять таблеточку и все, ВИЧ вылечен, к сожалению, пока что. Но определенные исследования есть, может быть, рано или поздно, скорее всего, мы с этим справимся. Теперь поехали, собственно, по мифам основным. Их очень много, они очень разные, поэтому я взял лишь небольшой, опять-таки, срез. Значит, первый миф, который довольно-таки широко распространен, это то, что ВИЧ не существует. Никто его вообще не видел ни разу. Кому вообще может быть полезен, выгоден такой миф? Ну, очевидно, что фармкомпаниям. Я вам только что говорил, препараты, тем более они не дешевые, их нужно всю жизнь пить постоянно, то есть это огромные деньги. Фармкомпании на этом наживаются, и они действительно на этом наживаются. То есть это ВИЧ — это коммерчески очень успешная болезнь. Для фармкомпаний это очень классно. Но то, что им это выгодно, это еще не значит, что они в этом виноваты, что они придумали ВИЧ. Ну, как мы можем ответить на вопрос, есть ВИЧ или нет? Ну, мы можем попробовать заглянуть в микроскоп и посмотреть, есть он или нет. Либо мы можем поверить кому-то авторитетному, кто там во всех научных журналах, связанных с биологией и с медициной, там постоянно выходят статьи о тех или иных новых особенностях вируса иммунодефицита человека. Ну, для того, чтобы посмотреть на ВИЧ, простого микроскопа нам не хватит, нам придется вот и такую штуку использовать. ВИЧ очень маленький, поэтому увидеть его можно только в электронный микроскоп. Ладно, предположим, у нас с вами есть электронный микроскоп, предположим, у нас с вами есть команда специалистов, которые подготовят нам препарат, выделят этот вирус, умеют обращаться с микроскопом, смогут его сфотографировать. Что же мы увидим? Сейчас будет небольшая викторинка. Увидим мы примерно вот это. Кто-нибудь может мне сказать, где здесь ВИЧ? Я даю вам несколько секунд, чтобы определиться со своим выбором, а потом я покажу, который из них. Я думаю, все уже посмотрели. В общем, ВИЧ — это вот тот. У него есть табличка «Я ВИЧ». Я думаю, что нет. То есть смотреть на вирусы — это, конечно, очень классно, они красивые, но зачастую это довольно-таки бесполезный процесс. По внешнему виду специалист, конечно, что-то узнает. То есть вирус бешенства, например, любой человек, который проходил медицинский вуз, он узнает его просто с первого раза. С бактериофагами то же самое, любой биолог его узнает. Все остальные, ну окей, мы можем увидеть вот такие маленькие какие-то катышки. Ни о чем нам это не говорит. Ну ладно, не увидели. Давайте посмотрим, может, есть какие-то последствия. следствие существования ВИЧа, которое мы можем ощутить. То есть кто-то говорит нам, что ВИЧ есть. И из-за того, что ВИЧ есть, вот происходит вот это, вот это и вот это. И тут у нас намного больше информации. Дело в том, что ВИЧ является на данный момент самым хорошо изученным вирусом в мире. Огромные ресурсы, отдельные огромные деньги выделяются на изучение этого вируса. И благодаря этому, помимо медицинских вопросов, ВИЧ стал также, вот именно сам этот вирус, он стал довольно-таки широко применяемым инструментом во многих областях промышленности, во многих областях медицины и так далее. Его можно менять, можно заменять его генетический материал на то, что нам нужно, и использовать его в медицине, в промышленности и так далее. Примеров я могу привести миллион, но остановлюсь лишь на одном. Эта история произошла несколько лет назад, по-моему, в 2008 году или в 2009. Была девочка маленькая, ей было всего там 3-4 месяца. У нее обнаружили довольно-таки серьезную форму рака, форму, которую невозможно было вылечить на тот момент. Еще лет 5 назад ей бы сказали, ну ее родителям, несите домой и, собственно, прощайтесь, жить она не будет. Но нашлись исследователи, которые сделали примерно следующее. Они выделили из этой девочки ее иммунные клетки, взяли модифицированный вирус иммунодефицита человека, обработали ее иммунные клетки этим вирусом. Ни одного гена вируса там не было, но зато там были гены, которые направляли иммунные клетки против ее рака. После этого эти клетки размножили, залили обратно в девочку и увидели просто вот то, что любой онколог мечтает увидеть всегда. Они увидели полную ремиссию. То есть рака у этой девочки сейчас нет. Она жива, она ходит в школу, вот так она выглядела в клинике. Сейчас у нее все хорошо. И помимо этой девочки сейчас очень много людей могут сказать, что они живы, в общем-то, благодаря тому, что у нас есть вот эти искусственные вирусы на основе вируса иммунодефицита человека. Таким образом, можно сказать, что да, видели и постоянно фотографируем для того, чтобы, собственно, делать всякие статьи там и так далее, развенчивать всякие мифы. И да, активно используем, если бы его не было, было бы очень много проблем у нас и в биологии, и в медицине. Так что нет. ВИЧ все-таки видели, он все-таки существует. Ну ладно, если ВИЧ видели, если он существует, может быть, он не вызывает СПИД. Такие варианты тоже имеются. Ну, здесь придется немножко заглянуть в историю. Дело в том, что сначала был СПИД. То есть не было сначала никакого вируса, его еще никто не нашел. Нашли людей, у которых был СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Что такое СПИД? СПИД — это заболевание, характеризующееся определенным набором симптомов. Здесь у нас что? У нас есть вздутие лимфоузлов, причем довольно-таки серьезное, как видите. У нас есть, собственно, сам иммунодефицит, то есть люди намного тяжелее, дольше болеют самыми простыми заболеваниями и рано или поздно, к сожалению, погибают. И у нас есть, попрошу чувствительных людей сейчас закрыть глазки, такая очень специализированная для ВИЧа форма рака. Она называется саркома Капоша, и связана она с тем, что вирус герпеса, который у многих из нас с вами находится в латентном состоянии, начинает просто на фоне вот этого иммунодефицита творить совершенно страшные вещи. Можно открывать глазки. Кто же был первыми пациентами, у которых обнаружили это заболевание? Значит, первым его обнаружили у получателей донорской крови на Гаити. То есть там в болезни, где лечились люди с гемофилией, они получали постоянные переливания, и у них массово развилось вот это заболевание. Значит, у гомосексуальных пар из Соединенных Штатов Америки обнаружили эту болезнь. И на момент, когда ее начали уже активно искать, ее обнаружили просто у людей, живущих в Уганде. То есть не привязанных к каким-то отдельным социальным группам. Что же делает врач, когда вот есть некая огромная популяция человечества, и в ней начинают возникать некие островки, где люди заболевают каким-то новым заболеванием? Как понять, что вызывает это заболевание? Вирусы еще не придумали, напоминаю, то есть его нет в картине мира, есть только заболевание. На этот вопрос, как найти источник, ответил Нобелевский лауреат Роберт Кох. То, что он придумал, мы сейчас называем постулатами Коха, это такая последовательность действий, как нам найти возбудителя. Роберт Кох предложил взять больных людей, взять здоровых людей, выделить из них все, что мы в них найдем, то есть всех бактерий, все вирусы, все-все-все-все-все. После этого, собственно, посмотреть на то, что мы навыделяли, устранить те варианты, которые повторяются в обеих популяциях, и то, что останется, вот то, что присутствует у больных и при этом отсутствует у здоровых, это будет уже наш какой-то кандидатный микроорганизм. Мы его нашли, но мы еще не знаем, вызывает ли он заболевание. Дальше нужно сделать второй шаг. Необходимо взять здорового человека, выделенный нами микроорганизм, организм этому здоровому человеку ввести и убедиться, что у него вызывается абсолютно такое же заболевание. Классно, да? Ну, ученые до этого все-таки решили не доходить, они сделали немножечко другую вещь. Они выделили клетки, иммунные клетки человека, и закапали туда свежевыделенный им вирус. Нам до этого были известны вирусы, которые заражают иммунные клетки, но ни один вирус, ранее известный, не убивал иммунные клетки так быстро, как это сделал вирус, выделенный из вот этих заболевших людей. Это что касается именно клеточных вопросов. Но были и человеческие вопросы. Дело в том, что есть, да, медицинских экспериментов проведено не было, но были не медицинские эксперименты. Есть две группы людей. Одни из них называются баг-чейсеры. В переводе с английского охотники на жуков, там бабочек, я не знаю. Это люди изначально свободные от ВИЧа, но по каким-то своим внутренним причинам, желающие его получить. И у них это очень хорошо получается. То есть они вступают в незащищенные контакты, они вводят в себе кровь зараженных людей, и они получают ВИЧ, и они умирают от СПИДа. Помимо них есть еще более мрачная история, есть гифт-гиверы. Это люди, которые знают о своем ВИЧ-положительном статусе, но не раскрывают его и стараются максимально среди людей вокруг себя этот ВИЧ распространить, чтобы сделать вокруг себя некое такое сообщество ВИЧ-положительных людей. Наблюдения за этими двумя группами показали, что да, ВИЧ передается от одного человека к другому, и ВИЧ вызывает СПИД. Таким образом, мы можем, опять-таки, предположить, как по результатам медицинских экспериментов, так и по результатам немедицинских, что ВИЧ все-таки вызывает СПИД. Третий миф отчасти похож на второй. Он звучит следующим образом. ВИЧ слишком слаб, чтобы убить. Немножечко странное заявление, но я вам сейчас покажу, на что опираются его адепты. Они опираются вот на этот график. Как вы помните, без лечения человек, заболевший ВИЧ-инфекцией, умирает через 5-10 лет. Для того, чтобы разобраться, почему это, собственно, вызывает какие-то вопросы, я вам должен сначала показать еще один термин. Дело в том, что между моментом, когда в организм человека попадают какие-то микроорганизмы, бактерии, вирусы и так далее, и когда они его вызывают, у него уже какие-то конкретные симптомы или убивают его, проходит некоторое время. Это время называется инкубационным периодом. И если мы посмотрим на те вирусы, которые я вам уже показывал, то инкубационные периоды у них измеряются в днях. То есть у гриппа это 1-3 дня получили и сразу слегли. У бешенства собака покусала, может человек еще там до 2 месяцев не ощущать, что у него какие-то проблемы имеются. Но это все равно, это не годы. А у ВИЧа первые симптомы, ну там есть первый период симптоматики, когда первое падение лимфоцитов, но в целом именно СПИД развивается через месяцы, годы и даже много лет порой. То есть адепты мифа говорят, что как вирус с таким долгим инкубационным периодом вообще может кого-то убить. Тут придется вернуться к тем клеткам, которые заражают ВИЧ. С одной стороны, это лимфоциты. То самое, что меряют при ВИЧ-инфекции, то самое отсутствие, собственно, этих клеток вызывает СПИД. С другой стороны, у нас есть другой тип клеток, они называются макрофаги. И эти клетки отличаются тем, как они реагируют на ВИЧ-инфекцию. Лимфоциты — это клетки, живущие в наших лимфатических узлах, нашей лимфатической системы, собственно, названы они в честь лимфы, где они в большинстве своем присутствуют. И они на заражение вирусом иммунодефицита отвечают быстрым суицидом. То есть они кончают с жизнью не для того, чтобы, а просто потому, что они чувствуют вот этот вирус и погибают, собственно, самостоятельно погибают. Макрофаги — это немножечко другая история. Они у нас есть по всему телу. Это тоже клетки иммунитета. Вот эта картиночка — это срез мозга. Здесь красные — это наши нервные клетки, а зеленые — это макрофаги. То есть в мозгу их намного больше, чем нервных клеток. Они есть в костях, они есть в печени, есть в жировой ткани, они есть везде. И когда их заражает вирус иммунодефицита человека, они, к сожалению, не погибают. Они живут и постоянно с небольшой скоростью выделяют вирус в кровь. И к чему это, собственно, приводит? К тому, что когда человек только получает ВИЧ-инфекцию, очень небольшое количество его вот этих макрофагов заражается и выделяет в кровь очень небольшое количество вируса. Большая часть этого небольшого количества вируса оседает на лимфоцитах, лимфоциты тут же погибают, а очень небольшая часть продолжает распространяться в макрофагах. Через некоторое время уже большее количество макрофагов выделяет вирус. соответственно, большее количество лимфоцитов погибает, но наш костный мозг может их восстанавливать в достаточно больших количествах. И СПИД наступает тогда, когда уже очень много наших тканей, уже мозг, жировая ткань, кости, все выделяет этот вирус, он уничтожает практически все лимфоциты, то есть костный мозг перестает справляться с возобновлением вот этого пула лимфоцитов, который нужен нам для осуществления нашей иммунной функции. Таким образом, если мы говорим о том, что ВИЧ слишком слаб в отношении лимфоцитов, он, я бы даже сказал, напротив, слишком силен. Вирусу невыгодно быть таким сильным против лимфоцитов, убивать их просто при касании. В отношении макрофагов он просто довольно, ему довольно-таки сложно до них добраться, но постепенно он распространяется в них и все-таки делает свое черное дело. Он не слаб, он просто вот так распространяется. Значит, четвертый миф, он довольно-таки распространен среди адептов всяких теорий и заговоров, там, мирового правительства и так далее, что ВИЧ был создан искусственно для того, чтобы сделать что-то, очистить Африку для заселения новыми колонистами, еще чего-то. Ну, много идей на тему, кто его придумал, там, сионистское, может быть, правительство, рептилоиды спустили его нам сверху для того, чтобы, собственно, всех нас поубивать. Наши постарались, в общем, кто-то собрался силами, придумал, запрограммировал, сделал ВИЧ. Здесь нам опять-таки немножечко придется углубиться в его строение и в его историю. Строение ВИЧа, как я уже говорил, гены, рибонуклеиновая кислота, упакована в белковую оболочку капсид вот такой вот формы. Суперкапсид тоже присутствует. Между капсидом и суперкапсидом куча растворенных белков, которые нужны на первых этапах для подчинения вируса, для подчинения клетки, которую вирус заразил. Геном вируса обладает несколькими генами, которые, собственно, содержат все, что нужно для того, чтобы починить себе клетку и сделать новые вирусы. То есть один из генов занимается производством белков оболочки, другой производит белки вот этого суперкапсида, третий производит белки вот этого межкапсидного пространства, белки, которые работают только в зараженной клетке и так далее. То есть это довольно-таки сложная система, уложенная всего лишь в 10 тысяч букв. То есть 10 тысяч нуклеотидов, 10 тысяч букв вот этой РНК у нас у вируса имеется. Вирус, вообще любой вирус, но вирус иммунодефицита человека в данном случае можно сравнить с такой очень хитрой флешкой, которая при втыкании ее в компьютер, тут же этот компьютер заражает, значит, заставляет его работать так, как надо, и считывать информацию с нее, и одновременно он же является довольно-таки сложной программой. То есть для того, чтобы сделать такую флешку и программу, необходимо обладать очень большим количеством знаний в том, как работает компьютерная техника, в том, как работает жизнь в данном случае, если мы говорим о вирусах. Теперь давайте посмотрим немножечко на историю вируса. Да, можем ли мы создать вирус, подобный ВИЧу сейчас? В принципе, если постараемся, наверное, да. То есть наших знаний сейчас хватит на то, чтобы создать такую конструкцию, такую флешку. Но давайте посмотрим, когда он был обнаружен и что тогда было со знаниями. Начнем со знаний. 953 год, один из самых знаковых годов в истории биологии. Уотсон, Крик, Розалин Франклин обнаружили... расшифровали структуру ДНК. То есть мы узнали, грубо говоря, как устроено вот это, как устроен тот текст, на котором написана вся жизнь. Еще чуть позже, в 64-м году, расшифровали генетический код. То есть до этого мы узнали, что текст существует, и он написан, грубо говоря, вот так. В 64-м году мы более или менее получили информацию о том, что он означает. И если говорить о генетической инженерии, о производстве каких-то искусственных генетических конструктов, то тут не обойтись без того, что мы сейчас называем полимеразной цепной реакцией, которая была изобретена в 1983 году. Без нее, в принципе, сделать что-то нормальное в генной инженерии, в производстве искусственных вирусов не получится. Теперь возвращаемся к ВИЧу. Первый зараженный, курсивом это отмечено, потому что это ретроспективный анализ, то есть по тому, что мы обнаружили на момент того нахождения ВИЧа, мы предположили, что первый зараженный, так называемый нулевой пациент, был в 1920-х годах, где-то в районе 1921-го, в районе города Киншаса в Конго. В 1959 году у нас уже получается, что называется, hard evidence. В тот момент в Африке проводились исследования, в ходе которых собирали очень много анализов крови, и все эти анализы уже постфактум в 90-х годах разморозили и просмотрели, был ли там ВИЧ. на момент, собственно, когда их забирали. И вот в 1959 году был сдан анализ крови, который мы уже постфактум обнаружили, что там был ВИЧ. То есть это первое вот прям серьезное подтверждение. В 81 году, собственно, был обнаружен СПИД, и появились первые газетные публикации. То есть изначально обнаружили вот эту самую саркому Капоши. Таким образом, можно сказать, что на момент, когда ВИЧ предположительно появился, человек еще не знал, каким образом его производить. И есть более, ну, есть другое объяснение, откуда он взялся. На мой взгляд, более простое, хотя вам это может так и не покажется. Вот это эволюционное дерево различных вирусов иммунодефицита. Здесь отмечены несколько вирусов, я сейчас покажу, что они, собственно, значат. Ну, вот эти два — это вирусы иммунодефицита шимпанзе. Их любой желающий может поехать в Африку и выделить их из шимпанзе. Вот эти два — это вирусы иммунодефицита мангабеев. Аналогично, любой человек может поехать, там, поймать мангабея, взять у него анализ крови и выделить из него вирус. Вирусы иммунодефицита человека разных типов находятся очень близко к этим вирусам. То есть ВИЧ первого типа находится близко эволюционно к шимпанзе, ВИЧ иммунодефицита второго типа, о нем редко говорят, потому что он не такой агрессивный и намного реже вызывает СПИД, он находится очень близко к вирусу иммунодефицита мангабеев. Если мы сравним их последовательности, сложная картинка, но здесь главное — это вертикальные палочки. Вертикальная палочка означает, что буква у вируса иммунодефицита человека и буква у вируса иммунодефицита шимпанзе совпадает. И вот таких совпадающих букв у этих вирусов 77%. Это нормальная такое, нормальная эволюция вирусов, скажем так. Если в 1920-х годах вирус передался каким-то образом от шимпанзе к человеку в ходе какой-то мутации, которая позволила ему это сделать, то он вполне мог накопить вот эти 23% различий за то время, которое с того момента прошло, за которое он распространялся в человеческой популяции. Таким образом, пока человек только еще изучал буквы, вирус уже существовал. И с большей вероятностью мы все-таки получили его от шимпанзе, чем можно предположить, что были какие-то исследования в 20-х годах, которые позволили людям создавать искусственные вирусы. В общем, разрушен миф. И последний миф, о котором я хотел бы сказать, он самый социально важный, это то, что ВИЧ-положительные люди опасны. То есть многие люди считают, что если среди нас появится сейчас ВИЧ-положительный, то мы все разом, хором подхватим ВИЧ, а через некоторое время получим СПИД. Ну, примерно вот так это выглядит, то есть появился зараженный, и тут же от него все коллеги, друзья, жены, дети, все заразились, все заболели, все умерли. Это приводит к очень плохой ситуации. Любой человек, который заявляет о том, что он внезапно ВИЧ-положительный, оказывается в изоляции. От него начинают отказываться не очень грамотные врачи. То есть в некоторых поликлиниках ставятся вот такие штампы, нельзя с человеком взаимодействовать. Это абсолютно неправильно, можно, он безопасен, но об этом я скажу чуть позже. Таких людей увольняют с работы, от них уходят жены, мужья, от них уводят детей. В общем, довольно-таки тяжелая ситуация. Давайте разберемся с передачей и с вероятностью, с которой вы можете получить ВИЧ от человека ВИЧ-положительного. Значит, переливание крови – самый первый способ, по которому он передавался. 90% – очень много, то есть страшная цифра. Но когда вы последний раз со своим коллегой по работе занимались взаимным переливанием крови? Я думаю, что на вечеринках такое случается нечасто. Но что чуть чаще случается на рабочих вечеринках – это другие формы взаимодействия. С какой же вероятностью ВИЧ можно получить тут? Ну, внезапно примерно вот с такой. В зависимости от формы взаимодействия можно получить ВИЧ с вероятностью от 1 там, на 10 тысяч до 1 на 100, там, 1 на 50. То есть это не такая высокая вероятность. Окей, ладно, совместное использование шприца. Я надеюсь, здесь никто не использует совместно шприцы. Но тут вероятность тоже не такая высокая, если честно. 0,3-0,7%. Это больше зашло бы тем людям, которые боятся вот этих самых гифт-гиверов, потому что мы все с вами сейчас сидим на мягких креслицах. Одна из главных ВИЧ-фобий – это то, что придет такой гифт-гивер, уколет себя иголочкой и засунет эту иголочку к нам в кресло. Мы сядем, уколемся, заразимся ВИЧом. Дело в том, что в этих иголках ВИЧ живет буквально считанные минуты. И вот если люди постоянно эти шприцы используют, да, там будет вот 0,3-0,7%. Как можно снизить риск? Это еще не, как бы не все, риск можно понизить. Если мужчина обрезан, то при сексуальных контактах риск заражения снижается на 60%. Если используется презерватив, то на 80 от вот тех маленьких цифр. Если используется доконтактная профилактика, это такие специальные препараты, которые у нас в России есть и зарегистрированы, но, к сожалению, у нас в России нет показаний, по которым их могут выписать. Это препараты для здоровых людей, ВИЧ-отрицательных, которые подозревают, что они в ближайшее время могут вступить в контакт с ВИЧ-положительным человеком и хотят защититься на 92%. То есть там и так было 0,04, и можно еще на 92% снизить. А если сам ВИЧ-положительный человек принимает все препараты, все у него хорошо, и он достигает святого Грааля терапии ВИЧ-инфекции под названием неопределяемая вирусная нагрузка, то есть мы проводим на нем тест и не видим у него в крови ВИЧа. Если он перестанет принимать препараты, мы увидим ВИЧ. Если он не перестанет их принимать, мы его не видим. Она снижает риск передачи при любом взаимодействии на 100%. Но единственное, за исключением может быть переливание крови, все-таки от ВИЧ-инфицированных кровь не переливают. И все вот эти цифры позволили в свое время сделать вот такую вот фотографию. Здесь можно видеть принцессу Диану, знаменитую как тем, собственно, как она жила, так и своей благотворительностью, которая пожимает руку человеку, находящемуся в терминальной стадии СПИДа. Как видите, она не использует ни перчаток, ничего, никаких антисептиков. То есть взаимодействие с ВИЧ-инфицированными людьми – это абсолютно безопасный процесс в большинстве случаев. Лишь в небольшом количестве случаев существует риск передачи, который опять-таки может быть снижен до нуля ответственными действиями обеих сторон взаимодействия. Ну, собственно, все, что я, наверное, хотел вам рассказать. Пациенты с ВИЧ не опасны, с ними можно взаимодействовать, их не надо избегать, как-то от них прятаться. Спасибо.
1: Спасибо, Максим. Вопрос тебе сейчас будет задавать наш эксперт, биолог из США, Константин Лесков. Я попрошу включить видео с вопросом.
4: Добрый день. Всем привет из Огайо. Мой вопрос такой. Какие факторы, генетические или приобретенные, вносят вклад в предрасположенность того или иного человека к заражению ВИЧ и протеканию иммунодефицита? Спасибо.
3: Да, это очень хороший вопрос. В большей лекции, посвященной именно ВИЧу, а не мифов с ним связанным, я бы об этом рассказал. Дело в том, что есть, да, действительно генетические факторы, влияющие на предрасположенность к ВИЧу и на то, насколько быстро ВИЧ перерастет в СПИД. Значит, что касается именно предрасположенности к ВИЧ-инфекции, то есть мутация, которая, если их две у одного человека, делает его практически на 100% защищенным от ВИЧ-инфекции. Эта мутация не очень распространена. Среди обычных людей это где-то 1%. Среди людей, живущих в Норвегии, Финляндии, там вплоть до 10% людей могут быть защищены от ВИЧ-инфекции при помощи этой мутации. И у нас даже есть очень интересный пример, как одного человека практически вылечили от СПИДа, пересадив ему костный мозг от донора с такой мутацией. Его лимфоциты стали защищенными от ВИЧа благодаря этому пересаженному костному мозгу, и человек, у него по-прежнему есть ВИЧ в макрофагах, он определяется в крови, но у него нет СПИДа и не будет, потому что его лимфоциты защищены. Это что касается ВИЧ-инфекции. То есть, в принципе, многие вот эти генетические тесты, которые сейчас распространены, они на эту мутацию тестируют и могут вам сказать, да, вы на 100% защищены от ВИЧа. Но это не такой большой процент. Значит, а второе, по поводу скорости развития ВИЧа в СПИД, есть тоже определенные факторы генетической природы. Это даже нельзя назвать мутациями, это просто набор определенных генов, которые мы получаем от наших родителей, они называются генами HLA, по ним обычно определяют, можно ли пересаживать орган от одного человека к другому. Это гены, белки, которые, собственно, в них закодированы, они делают такой иммунологический паспорт на поверхности клетки, сообщая иммунитету о том, что эта клетка здорова или что она, например, заражена каким-то вирусом. Вот определенные формы HLA, вот этих генов, они способствуют развитию ВИЧ-инфекции, потому что они не сообщают иммунитету о том, что эти клетки заражены, о том, что здесь вирус, и о том, что с этой клеткой надо что-то сделать. Таким образом, нет подавления вируса, оно есть, но оно снижено, и СПИД развивается намного быстрее. Вот такие факторы.
1: Спасибо, Максим. Наш делегат прислал вот какой вопрос. Опишите краткую последовательность действий, которую следует выполнить человеку, узнавшему о диагнозе ВИЧ. Просто обратиться в местную поликлинику, следовать рекомендациям и все? Или самому искать учреждение медицинское, врача, быть более вовлеченным в процесс?
3: Ну, быть вовлеченным в процесс – это практически всегда хорошо. То есть, когда человек взаимодействует с врачами, это хорошее вовлечение. Когда человек решает, да я сам справлюсь, это плохое вовлечение. Но лучше вот хорошего вовлечения придерживаться. С ВИЧом это особенно важно, потому что ВИЧ – это довольно-таки серьезная вещь. И терапии, вариантов терапии есть очень много. Их порой надо менять, чтобы они были действенны. Что же делать человеку? У меня, в принципе, есть слайд. Я предполагал, что будет такой вопрос. Самый последний слайд, если можно включить мои презентации сейчас. Да, вот он. Есть два шага, которые необходимо совершить. Один необходимо совершить, второй можно совершить и очень желательно совершить. Значит, первый шаг – необходимо обратиться в центр СПИД. В каждом регионе есть такой центр. Обычно ВИЧ определяют в ходе какой-то рутинной проверки, и всегда нужна вторая проверка, всегда нужно второе мнение, потому что ВИЧ, положительный результат, может быть вызван много чем, это не обязательно сама ВИЧ-инфекция. Второй раз необходимо проверить, и это делают в центрах СПИД уже более углубленно, более серьезными методами, чем это можно сделать в районной поликлинике. Там же назначат лечение, то есть там сидят специалисты, которые знают, как лечить. Значит, второй вопрос, который можно сделать, это обратиться к благотворителям. Дело в том, что ВИЧ-инфицированные люди в нашем обществе подвергаются очень серьезным гонениям. Как я уже говорил, людей увольняют, люди остаются в информационном и социальном вакууме и так далее и тому подобное. Для того, чтобы с этим справиться, есть, например, фонд, вот то был центр СПИД, а есть фонд СПИД-центр, который помогает таким людям, то есть у них куча информации в виде научно-популярных статей, там есть психологи, которые могут помочь, с ними можно пообщаться и так далее. То есть с ними в любом случае стоит связаться. Опять-таки, у нас очень плохо в стране налажена терапия с ВИЧ-инфекцией, нас всех должны лечить бесплатно, но очень часто людей разводят на деньги, на платную терапию и так далее. Там сидят юристы, которые помогут. То есть обратиться в официальные органы, которые обязаны лечить, и обратиться в благотворительные организации, которые помогут информационно.
1: Спасибо, Максим. Сейчас вопросы из зала, и давайте мы в задние ряды отдадим микрофон. Прошу, вот в самом заднем ряду я вижу, да, руку. Прошу вас. Всем рекомендую поднимать руки заранее.
5: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я хотела спросить, если инкубационный период у ВИЧ составляет месяцы и даже годы, то какой тогда смысл сдавать анализ на ВИЧ где-то месяца через три после предполагаемого заражения? Разве он может что-то показать?
3: Как я уже говорил, инкубационный период – это не про обнаружение вируса, это про возникновение симптомов. То есть вирус вызывает симптомы через месяцы и годы, но при этом обнаруживается он уже через 2-3 недели после заражения. То есть да, смысл имеет. Опять-таки, вот я говорил про тех же баг-чейсеров, например, одно из мотивов, почему они пытаются получить этот вирус, является страх, который они каждый раз испытывают, когда они вступили в какой-то незащищенный контакт, и вот они эти 2-3 недели ждут, сидят на иголках, будет ли положительный результат или нет. И в какой-то момент они решают, что лучше уже получить наконец этот вирус, начать принимать терапию и дальше спокойно жить, не думая вот эти 2-3 недели, чем каждый раз так бояться.
1: Так, пожалуйста, балкон. О, вот там двумя руками аж девушка машет. Замечательно.
5: Машите дальше.
3: Это был лайфхак, как получить микрофон.
1: Давайте, давайте, давайте, быстренько к ней микрофон несите. Так, только представляйтесь, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Елена. Максим, я хотела бы, чтобы вы пояснили вот те ужасающие статистические цифры по России с теми ничтожными вероятностями заражения, которые вы сейчас продемонстрировали. Это получается, что в каком-нибудь там Екатеринбурге каждый человек, если у него нет проливания крови, он имеет в год 100 незащищенных контактов с носителями или там 100 использования шприцев? Мне непонятно. Спасибо.
3: Мы как раз вчера с коллегами, когда я репетировал эту лекцию и показывал эти цифры, попытались подсчитать как раз именно для цифры в 100 контактов, с какой вероятностью человек останется ВИЧ-отрицательным. Получили цифры около 37%. То есть один контакт – это да, где-то 1 на 100, там 1 на 50. Но, соответственно, вы раз 1 на 100, 2 1 на 100, 3 1 на 100, 4 1 на 100 и так далее. То есть эти вероятности суммируются, и в результате мы получаем такое постоянное накопление. То есть, да, одиночный контакт, скорее всего, ни к чему не приведет. Тем более, если человек защищается, если человек, там, есть еще постконтактная профилактика, то есть ее там жертвы изнасилований, например, применяют там, для того, чтобы защититься от потенциальной инфекции, то есть можно снизить риск возникновения. Но если это происходит на постоянной основе, там те же наркоманы, они же не могут один раз в год колоться. Им нужно это делать постоянно. При постоянных контактах, естественно, кумулятивный риск становится намного выше. И распространение действительно имеет место. Что касается того, почему у нас такие кошмарные цифры, я хотел, если честно, об этом рассказать, но это такая очень тяжелая социальная и политическая тема, которая заняла бы, наверное, все полчаса, что я тут стою. У нас очень большие проблемы с ВИЧ-инфекцией, и во многом они связаны с тем, что вот эта вот духовность, которой мы должны все придерживаться, она категорически противопоставлена всем эффективным мерам профилактики ВИЧ-инфекции. То есть, когда нашим высокодуховным политикам говоришь о том, что необходимо срочно закупить кучу одноразовых шприцов и начать раздавать их наркоманам бесплатно, они обычно изменяются в лице, и это что, к ним как к людям, что ли, относиться надо? А тем не менее, это одна из самых эффективных мер предотвращения распространения ВИЧ-инфекции в популяции.
1: Спасибо. Вот в третьем ряду мужчина поднимал руку уже очень давно, я его давно заметил.
7: Максим, здравствуйте, меня зовут Роман, и меня интересует такая штучка. Подскажите, пожалуйста, какие есть перспективы и какие есть наработки для борьбы с вирусом? Может быть, какая-то контрвирусная терапия или что-то подобное?
3: Мы сейчас уходим в передовую терапию. Она действительно развивается, она действительно есть. Как я уже сказал, одного человека, как минимум одного, сумели почти вылечить. То есть у него есть ВИЧ, но у него не будет СПИДа, пересадив ему костный мозг от человека, который получил такой иммунитет. Есть идеи, что мы можем взять у человека его собственный костный мозг, изменить его таким образом, чтобы у него была вот эта защита, и залить ему же обратно. Есть такое направление. Опять-таки, вот эта новая система CRISPR-Cas9, которая еще несколько лет назад была очень сильно на слуху, тоже есть идея. Дело в том, что вирус иммунодефицита человека, он встраивается в гены макрофагов и сидит там, постоянно из них воспроизводясь. Есть идея, что мы можем заразить макрофаги вот этим искусственным вирусом и сломать вирус иммунодефицита человека, который там сидит. То есть вариантов много. Оптимизм среди ученых есть. Мы предполагаем, что через некоторое время мы изобретем конечное решение. Это вопрос времени, вопрос усилий, вопрос финансирования, но оно не за горами. Надеюсь, я ответил на ваш
1: вопрос.
3: Спасибо.
1: И вот последний вопрос. Да.
8: Здравствуйте, меня зовут Светлана, спасибо большое за доклад. Мой вопрос, даже не вопрос, а я хотела бы очень, чтобы это прозвучало. Я занимаюсь сферой усыновления детей, и у нас есть свои мифы. В частности, есть такой распространенный миф, что если мама ВИЧ-положительна, вне зависимости от того, на терапии она, не на терапии, обязательно младенец родится с ВИЧ, все умрут, и таких детей принимать в семью не надо. Но практика показывает, что прекрасно принимаются и дети ВИЧ-положительные, и дети, которые не заболели, и так далее. Я вас попрошу прокомментировать.
3: Да, это очень хорошая тема. Есть несколько, все страны борются с ВИЧ. Одна из самых лучших стран в плане борьбы с ВИЧ – это Куба. Одна из самых худших стран в плане борьбы с ВИЧ – это мы с вами. И один из маркеров, по которым определяют, насколько эффективно страна борется с ВИЧ-инфекцией, это процент детей ВИЧ-положительных матерей, рождающихся с ВИЧом. Этот процент очень легко мерами медицинского воздействия можно снизить до нуля. То есть если кровь матери и кровь ребенка, они никогда не смешиваются, пока ребенок находится в утробе. То есть там какие-то, может быть, травматические явления, но в норме такого смешения не происходит. Соответственно, внутри ВИЧ-положительной матери развивается ВИЧ-отрицательный ребенок. И заражение, как правило, происходит на этапе родов. поэтому есть специальные протоколы терапии, которые должна принимать мать. Там были споры, какие препараты лучше принимать, потому что препараты имеют побочку, и вот был спор на уровне ВОЗ принимать препараты, которые с большей вероятностью повредят матери или с большей вероятностью повредят ребенку. Было принято решение, что мать важнее, и, соответственно, препарат там с вероятностью 0,5% может повредить ребенку. Сейчас активно применяется, но при приеме этих препаратов, при бустерной дозе непосредственно перед родами, шанс передачи ВИЧа стремится к нулю. Опять-таки, если есть сомнения, что там не достигнута неопределяемая вирусная нагрузка, можно всегда провести кесарево сечение. Это дополнительно снижает вероятность. В результате, при грамотном воздействии, риск передачи ВИЧа практически равен нулю. И вот те заголовки новостей, которые я показывал, они во многом связаны именно с тем, что мать отказывалась принимать терапию на момент родов. Вот эти, да. То есть, и, соответственно, ребенок рождался с ВИЧом, через 3 года кто-то умер, через 8 лет кто-то умер. Это, как правило, ВИЧ, полученный от матери-диссидентки. Собственно, вот такой комментарий.
1: Максим, теперь тебе предстоит выбрать лучший вопрос. Значит, я напомню, какие были вопросы. Есть ли смысл делать анализы, если инкубационный период вот такой длинный был вопрос? Mm-hmm. Был вопрос о том, что вот как же так, вероятность заболевания при контакте такая низкая, а народу заболевает так много. Mm-hmm. Значит, вопрос был, Роман спрашивал на тему каких-то передовых методов терапии. Mm-hmm. ВИЧ. И последний вопрос был связан с беременностью, с передачей при беременности. Какой вопрос?
3: Я думаю, что дети наши все, и, собственно, вот.
1: Да, и автор вопроса получает книгу «Наука воскрешения видов». Да. «Наука воскрешения видов». Сейчас я Максиму вручаю череп, напечатанный на 3D-принтере Павлом Красновым.
3: Надеюсь, это не череп, да?
1: Я сейчас попрошу вывести на экран результаты голосования. А пока я попрошу... Куда вы все побежали? Я еще не закончил. Всем стоять. Я прошу поднять руки еще раз. Кто по-прежнему считает, что ВИЧ не вызывает СПИД? Так. Что-то не вижу. А кто все еще сомневается? Или они уже убежали в буфет? Ну, динамика есть, по крайней мере. И я надеюсь, мы сейчас увидим картинку, нарисованную художницей.
3: Мне тоже интересно.
1: Максим, вы ждали? Посмотрите. Юлия Родина нарисовала вас вот в таком образе.

0: морские птицы. Это вообще какой-то шедевр, мне кажется, украшательство. И вот о том, откуда это все взялось, зачем это нужно, я хочу поговорить с орнитологом, нашим выдающимся Евгением Александровичем Кобликом из зоомузея МГУ, который, во-первых, видел всех этих птиц визуально, их изучал, а во-вторых, является ну, просто знатоком, и вы его, конечно, хорошо знаете, дорогие радиослушатели. Евгений Александрович, приветствую вас.
1: Приветствую, Иван Игоревич.
0: Так вот птицы. Ну, как-то вот мне кажется сомнительным, что вот не было-не было, и вдруг появились такие вот любители украсить себя.
1: В общем-то, да. Ну, как-то действительно, мы все знаем там хвост павлина, мы все знаем, как прекрасно танцуют райские птицы. Ну, и петух здесь уже упомянутый, конечно, не в последнюю очередь может поразить не только кур, но даже и людей своими там брачными демонстрациями, да. И как-то вот настолько мы привыкли, что да, птицы красуются, у них есть украшающее оперение, у них есть яркие краски и так далее, и так далее. Ну и, в общем, мы как-то считаем, что это изобрели птицы. Ну, точно так же, как мы еще недавно считали, что птицы изобрели, например, такую штуку, как перо. Сейчас же выясняется, что это не так, что перо изобрели до птиц, еще
0: да,
1: в эпоху динозавров.
0: Да, Евгений Александрович, скажите мне, пожалуйста, ну, вообще мы с вами на «ты» уже тысячи лет. Ну,
1: да, конечно.
0: Да, так что будем и так, вы нас простите, не сочтите это непрофессионализмом, просто вот будем путаться. Скажите мне, пожалуйста, значит, вот раньше, в школе про ген вы заговорили, раньше считалось, что ген, вот этот вот пера, это, ну, как бы тот же ген, какой-то модифицированный ген чешуи. Потом какие-то появились, что типа ген, который у пресмыкающихся вот ответил когда-то за перо, он же отвечает и за шерсть млекопитающих. Но как-то вот мне это кажется все странным. И более того, я где-то прочитал, что ген пера вообще даже у крокодила есть. Что это за ген такой? Вот, ну, коротко, если можно, не углубляясь.
1: Да, ну, на самом деле дело-то даже не в генах, а дело в том, какие структуры этот ген провоцирует для создания тех или иных, ну, вот, образований. И долгое время считалось, что перо – это такой производный эпидермис, то есть верхнего слоя кожи, что это, грубо говоря, видоизмененная чешуя рептилий. Вот. Сейчас выяснилось, что нет, все-таки это не совсем так, то есть инициирующий ген может быть тот же самый, что отвечает за чешую рептилий там, и так далее, и так далее, но все-таки перо, оно производное не эпидермиса, то есть не непосредственно верхнего вот слоя, то есть вот чешуи, да, а это все-таки немножко более похоже на шерсть млекопитающих, которые являются производным таких углубленных слоев кожи. Причем это вовсе не значит, что шерсть млекопитающих и перо птиц – это одно и то же. Это, ну, грубо говоря, это аналоги.
0: А, аналоги, то есть аналоги. Не один и конечно. Тот же ген, аналоги.
1: Нет.
0: Все, Евгений Александрович, разобрались. Генетика, наука мутная, которую вот по радио точно не объяснишь.
1: И это точно.
0: Надо рисовать, писать мелом на доске. В общем, да. Вернемся
1: к тому. Хотя перо легко переходит в чешую, а чешуя легко переходит в перо. Так что это довольно-таки взаимозаменяемые вещи.
0: Да, вот, ну, например, Евгений Александрович, тормозните секунду, да, я хочу просто да, нашим радиослушателям сказать, чтобы не пугайтесь, не чешуя, как у рыбы, но вот такие вот как бы структуры, вы, если присмотритесь, на ногах у куриц вот есть такие.
1: Да, давайте назовем это роговыми щитками.
0: Да, роговые так, щитки. Если... Вот, я перебил, Жень, я тебя перебил.
1: Так вот, получается вот какая штука. Похоже, что вот эти яркие украшательские причуды, изыски изобрели тоже не птицы, а их предки динозавры. И учитывая то, что у динозавров, скорее всего, ведущую роль играло зрение в ориентации на местности, да, ну, наряду с обонянием, кстати говоря, чего птицы по большей части лишены, а вот, очевидно, все-таки у пресмыкающихся, у динозавров было и обоняние неплохо развито, ну и слух, конечно, но речь сейчас об зрении. И вот зрение, как ведущий анализатор, конечно, привело к тому, что, скорее всего, динозавры тоже имели какие-то украшения для того, чтобы поразить существо противоположного пола.
0: Евгений Александрович, а вот это касается только тех динозавров, которые были покрыты пером, то есть, скорее всего, теплокровных, или еще тех, которые не были покрыты? Вернее, да, вот это украшательство появилось в то

0: время, когда пера еще не было. То есть вообще куда-то там за 200 миллионов лет, наверное,
1: мы уходим. Да, ну тут мы можем только вот аналогиями оперировать. Смотрите, ведь когда-то, когда только-только начали открывать динозавров, их начали рисовать такими кусками серой замазки. Ну, такие здоровенные.
0: Ну, зеленые
1: ящеры,
0: были такие, да.
1: Все такие какие-то серо-бурые, невзрачные и так далее, и так далее. Сейчас, когда мы как-то немножко больше знаем о динозаврах, о том, что они имели там и достаточно сложную структуру сообщества, и достаточно сложное поведение, в том числе и родительское, там, и брачное, и прочее, прочее, кажется, что при той роли зрения, цветного зрения, причем более такого полноцветного, чем у нас с вами, да, потому что явно у них были четыре типа цвета чувствительных колбочек, как и у птиц, да, глупо было бы думать, что динозавры не использовали цветовые какие-то вот маркеры и вообще окраску и разные украшательства для коммуникации, да?
0: Ну, то есть, чтобы видеть друг друга, да?
1: Да, естественно, естественно, потому что, ну, например, для крупных динозавров уже вопрос маскировки был второстепенен.
0: Да, да, вот тут что... как раз, да, вы понимаете, вы сейчас проговариваете то, что я хотел задать вопрос, да, но для нас, для биологов, это понятно, что вот эта яркая окраска, она вступает в какое-то противоречие с вопросами безопасности, да, чем менее ты заметен, тем меньше шансов, что тебя съест хищник, тем более, что хищные динозавры обладали таким же замечательным четыреххроматическим зрением, то есть тот спектр, который есть у нас, плюс ультрафиолет. Если ты виден во всех цветах радуги плюс в ультрафиолете, то ты, наверное, как-то вот должен это компенсировать каким-то образом, да, и, соответственно, каким? Это что, огромного размера, а маленькие что, не были раскрашены, динозаврики, получается?
1: Вот, вы знаете, опять с этим сложно. Смотрите, вот если мы возьмем наших нынешних пресмыкающихся, в основном криптическую окраску маскирующую имеют кто? Мелкие ящерицы, мелкие змеи. Чем крупнее
0: существо... Да, они раскрашиваются только в брачный период ярко. Вот у них на короткий период возникает яркая окраска.
1: Или имеют какие-то участки вот скрытые, да, в обычном спокойном состоянии, а потом наступает брачный период, и вдруг...
0: капюшон.
1: Да, какой-нибудь капюшон. Или там горловой мешок вдруг возникает, ярко окрашенный. Ну, вспомнит тех же летающих дракончиков, которых, когда он сидит на пальме, маленькая такая ящерица с перепонкой между ложными ребрами, которая может планировать с дерева на дерево. И вот у нее, как обычно, эта перепонка, вот этот летательный аппарат, ярко окрашен. Угу. И в том числе и для того, чтобы привлекать самок.
0: То есть, когда сидит на дереве, незаметен, полетел?
1: Да, совершенно незаметен. Полетел, прям яркая вспышка. Вот, так что я думаю, что мелкие динозавры, конечно, скорее всего, были более криптично окрашены, а вот крупные динозавры, ну, что называется, сама природа велела, ну, там, например, те же стегозавры с огромными вот этими щитками на спине, ну, как-то так веришь, что они могли быть ярко окрашены и привлекать самок там, например, да, или, например, самцы, глядя на особенно яркого самца, понимали, что им здесь делать нечего и надо как-то сторонкой обходить этого.
0: Ну и потом,
1: супермужчину.
0: Если, да, если травоядный здоров, вызывающий как бы окрашен, то и хищник задумается, мне так кажется.
1: Да, конечно, конечно. Яркая краска – это показатель здоровья, показатель кондиции таких хороших. И, собственно говоря, вот все эти штуки, включая украшения, только уже перьевые, унаследовали и птицы.
0: То есть была же версия такая, что перо вообще не для того, чтобы даже греться, возникло изначально для того, чтобы соблазнять, привлекать. Вот такая была теория.
1: Да. Не знаю, насколько не знаю, насколько первична какая функция вот оперения. Угу. Все-таки мне кажется, что термоизоляция – это важнее, но наряду с термоизоляцией могут возникать какие-то участки ярко окрашенных перьев. И, собственно говоря, у некоторых
0: пернатых... Жень, ну есть же волосатые лягушки, да, которым вообще это совершенно не нужно греться, да, а у них эта волосатость возникает именно как...
1: Ну, это вторичный половой признак, да. Там нельзя сказать, что это прям ярко окрашенные какие-то волосы, но это, да, это самцы от самок отличаются по этому признаку. Да. Вот. А тут, значит, собственно говоря, возвращаясь к оперённым динозаврам, и вот действительно, когда... стали вот находки оперённых динозавров исчисляться уже сотнями и даже тысячами, удалось найти отпечатки перьев, где совершенно четко отпечатывались, ну, скажем так, перья с разными областями окраски. То есть полосатые перья, и были сделаны выводы, там очень тонкие были биохимические анализы произведены. Понятно, что это отпечатки, понятно, что все это давно минерализовалось, окаменело, но тем не менее выяснили, что были пигменты меланиновой группы, которые отвечали вот за такие темные полосы, а остальная часть вот этих угрожающих перьев, скорее всего, была красная.
0: То есть сначала были красные и черные, да, вот такого цвета?
1: Ну, неизвестно, что сначала. Дело в том, что мы не можем
0: понять... А ультрафиолет мы все время забываем.
1: Да, во-первых, ультрафиолет. Во-вторых, не стоит забывать, что, например, синие и там какие-то ярко-зеленые тона, они и у птиц являются непигментными. Это как бы преломление лучей солнца. То есть вся вот эта яркая окраска колибри, это же вызывается не пигментом, это структурная окраска. Просто в бородках перьев существуют такие призмочки, которые под определенным углом направлены в перья, и, соответственно, вся вот эта игра красок – это преломление лучей солнечного света.
0: Да. Ну, вообще...
1: И вот такие вещи мы, конечно, не можем уловить у динозавров. Был такой или нет? Я, честно говоря, думаю, что был.
0: Ну, с другой стороны, вот этой рептильной стадии развития живого предшествовала какая-то там амфибийная, да? А ей рыбы предшествовали, а рыбы-то окрашены ого-го как.
1: А тропические лягушки как окрашены?
0: Да, да, и тропические лягушки.
1: Это радуги.
0: Ну, ладно, вернемся к птицам, к нашим. Птицы и райские, и попугаи, и колибри, и много ты какие-нибудь замечательные, очень красивые какие-то маленькие танагры, с которыми я тут недавно познакомился. Они вообще не стесняются своей окраски. То есть хищник их не видит, что ли? Почему они не стесняются вот этой окраски? То есть они не как ящерицы, о которых мы говорили, могут себе позволить сезонную яркость, да, такой окраски. Они всегда ярко окрашены, птицы. Ты же не можешь перо перекрасить другой цвет, хотя сейчас ты мне про тупиков и топорков расскажешь, что они клюв перекрашивают в зависимости от сезона размножения.
1: На самом деле существует сезонная линька у птиц, да, и, соответственно, бывает два типа нарядов: брачный, яркий, да?
0: Да,
1: и небрачный, который гораздо более скромный. Вот действительно он нацелен на то, чтобы лучше маскироваться. Например, все кулики, они вот по весне, как ни посмотришь, они такие яркие, все красивые, турухтаны, да еще вот с такими перьевыми украшениями, воротниками. Ну, а осенью на них же посмотришь, да там смотреть не на что.
0: Ну, понятно.
1: Скромные, серенькие птички, совершенно неотличимы. Даже виды трудно отличить друг от друга, потому что они все одинаково скромно окрашены, да? Ну, или там чомги, поганки, которые весной такие все красивые, яркие, с перьевыми воротниками, и осенью, зимой смотришь на них. Черный верх, белый низ, и все.
0: Ну, это все птицы, так сказать, суровых или умеренных широт, а в тропиках...
1: Ну, в основном,
0: все...
1: да.
0: В тропиках все, так?
1: В тропиках, да. В тропиках тут вот какая штука. Действительно, ну, птица – это особая статья. Даже по сравнению там с ящерицами, даже по сравнению со своими предками, динозаврами, они летают. То есть все-таки вот эта возможность летать, возможность быстро передвигаться в пространстве, она очень сильно освобождает птицу от необходимости маскироваться. Вот зачем? Я могу улететь от хищника. Другое дело, что хищник может догнать пернатый тот же самый, да? И тут уже проблема заключается в чем? Либо я буду привлекателен для самки и оставлю больше детей, но могу, да, могу раньше
0: погибнуть.
1: Времени, да, окончить свое существование в зубах там или в клюве хищника, да? Либо я буду сереньким и незаметным, не буду нравиться представительницам противоположного пола и не оставлю потомства. Я проживу, да, долгую жизнь, но не оставлю потомков. Вот эта проблема всегда стоит перед птицами, которые, ну, чаще всего решают ее именно, ну, не чаще, а вообще решают ее в сторону того, что лучше прожить короткую, но яркую жизнь и оставить больше потомков. Но тут есть один нюанс, про который не стоит забывать. Действительно, все вот эти яркие птицы тропические, они на самом деле, когда на них смотришь в тропиках, они не оставляют ощущения, что они какие-то суперяркие, потому что там и плоды, и цветы, и какие-то светотень бывает такая. Ну, например, те же попугаи яркие. Всегда смотришь в тропиках, вот летит стая попугаев, вот они яркие там с красными какими-то, зелеными, прочими пятнами, вот они вонзаются... крону дерева, все, их не видно. слышно, как они там кричат, как они там объедают там какие-то плоды и так далее, и так далее. Ну, ты смотришь и их не видишь. То есть это часто обманчивое наше впечатление, потому что мы их видим все-таки больше не в естественных условиях, в тропиках, а видим их в зоопарках и так далее. Вот они нам кажутся экстремально яркими. А там в тропиках все как-то
0: радуется. И... А у меня вот другой еще вопрос. Ведь ты же наверняка там видел смешанные стайки этих самых попугаев, да? Вот. Угу. Вот интересно, как представители разных видов, они различают друг друга, да? Вот эта вот окраска, она играет еще такую роль, как бы барьера, чтобы не было... Хотя гибриды встречаются, между прочим. Вот
1: ну, грубо самых, говоря, такое
0: опознавательное...
1: Да, свой чужой. Да, конечно, конечно. Особенно это развито даже не у попугаев, наверное. Попугаи-то умные ребята, они и так понимают, свой или чужой. Ну, а, например, крупные туканы, у них у всех
0: у туканы примерно одинаковые. Какие? Я тут с туканом занимался, умные, как... он аппортировку носил мне.
1: Конечно, конечно. Но все равно не такие умные, как попугаи, скажем так. Я о другом. У туканов вот есть такая униформа. Темный верх, там какие-то участки в оперении есть там белые, там желтые, там какие-нибудь красные, но зато клюв можно раскрашивать и так, и сяк, и там разнообразные узорчики рисовать и так далее. И вот этот клюв, помимо того, что вот он является прекрасным инструментом для самых разных функций, при этом он легкий, он не особенно мешает в полете и так далее, и так далее. Это еще такая визитная карточка, свой-чужой, самец-самка. Здоров, болен и так далее, и так далее.
0: Понятно. Ну, получается, что у птиц яркость окраски, характер, да, так это назовем, он определяется в основном двумя факторами, да. Это первый фактор – это есть птицы, которые как бы вкладывают вот в яркость окраски, то есть это следствие полового отбора, наверное, да?
1: Конечно,
0: вот, конечно. Вот эти всевозможные украшения и прочее. А другие птицы, наоборот, стремятся как-то вот стать более незаметными, что ли, да? А
1: ну, эти вещи хищники, можно например совмещать. Вот, например, есть в тропиках такие замечательные птицы, называются они трагоны. Они совершенно потрясающие. Они такие флегматичные, вот их обычно не видно, потому что они сидят где-то под пологом леса, и у них спина, верхняя сторона там хвоста окрашена в зеленый или в какой-нибудь коричневый цвет. Вот они совершенно так вот сливаются с пейзажем. Но стоит трагону развернуться грудью, и ты понимаешь, там совершенно другое дело. Там, значит, нижняя сторона хвоста расписана тонкими всякими линиями, разными у разных видов, там разными у самцов и самок. А кроме того, у них брюшко чаще всего бывает желтое или оранжевое, или красное, ограниченное какими-то белыми полосками. Там. И еще куча всяких вот прибамбасов цветных, которые отвечают там и за развлечение вида, за развлечение пола и прочее, прочее. Так что вот бывают и такие варианты.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот мне кажется, прав я или нет, что, в общем, птицы, ну, поскольку они это следующая как бы стадия развития вот этой рептильной линии, да, ну, как в модной ныне номенклатуре их называют оперенные летающие динозавры, да, птичий динозавр, они развили, в общем, эту яркость окраски, вообще дифференциацию окраски, различность окраски в большей степени, чем их предшественники даже. Почему? Я вот вспоминаю с ужасом свои студенческие годы, когда у нас была гигантская совершенно коллекция на кафедре биогеографии птиц, которых нужно
1: я
0: было...
1: Я по секрету скажу, она и сейчас еще есть.
0: Есть, да, есть, но она просто гигантская. И самое страшное, нужно было уметь различать птиц разных видов по окраске, в зависимости от их возраста, пола и популяционной разной динамики. То есть, в каком месте они находились еще при этом.
1: Да.
0: Это был страшный ужас. То есть, представители одного и того же вида могли кардинальным образом отличаться в зависимости от возраста и пола.
1: И... А также сезона географической привязки.
0: Да, да, совершенно верно. А зачем это, такие сложности? Ведь это ну, же, наверное, силы на это какие-то тратятся, энергия там, я не знаю, перекрасится.
1: Естественно. Ну, тут ведь как, вот такие вещи, они же возникают, как говорится, не волевым усилием птицы, да, они вызваны какими-то внешними обстоятельствами. И птицы там перекрашиваются в определенные сезоны там или в определенных географических, скажем так, места не из-за того, что вот ей вдруг захотелось, а из-за того, что вот таковы неумолимые правила естественного отбора вдруг возникли. Нельзя забывать вот еще какую вещь. Во-первых, мы не очень представляем, что было у динозавров. Был ли у них половой диморфизм? Скорее всего, был. Был ли у них, например, возрастной диморфизм?
0: Не птичьих динозавров, да?
1: Не птичьих, настоящих, да. Был ли у них сезонный диморфизм? Вот тут неизвестно. И так далее, и так далее. Так что просто мы не знаем, что было у их предков. Это первое. И второе, вот мы сейчас вот с тобой говорим как бы о птицах, как о квинтэссенции и вот яркой такой окраски, вызванной половым отбором.
0: Ну да.
1: Нельзя забывать, что ведь очень многие птицы, причем птицы наиболее современные, наиболее молодые группы птиц, начали отходить от этого и делать свой выбор не в пользу яркой окраски, а в пользу голоса, в пользу сложных песен.
0: Да. Я хотел сказать, вот, скромнее надо быть, но тут получается, что нет. Просто они сместили фокус.
1: Они сместили, причем вот именно воробьиные птицы, именно певчие воробьиные, прежде всего, которые обзавелись достаточно сложным инструментом извлечения звуков, да, они потихоньку начали отходить вот от ярких визуальных демонстраций. Угу. Замечательно. Можно быть скромным, можно сидеть в кусту, не привлекать там особенно своей яркой окраской или какими-то там вычурными брачными демонстрациями хищников, но привлекать самок прекрасным пением, как это делают соловьи, да, и одновременно отпугивать других там самцов своим мастерством, когда и все самцы окрестные, они должны понимать, что ну вот с таким мастером, конечно, тягаться сложно.
0: А вот так что вот. Да, я хотел тебе напомнить, вот я присылал тебе фотографию из Африки для определения, по-моему, он назывался певчий ястреб, да, или
1: да.
0: Очень красивая птица, хищник. Он ярко окрашен, и он реально певчий?
1: Да, они издают такие рулады, довольно-таки мелодичные. Ну, нельзя сказать, что это прям вот певчий. То есть это, конечно, не соловей и не какая-нибудь там садовая камышовка, и там не певчий дрозд по пению. Но просто как-то для вот хищной птицы, для ястреба, слышать такие звуки вот от такого существа как-то человеку кажется странным.
0: Ну, получается, да, что он хочет, извини, одним задом на двух стульях усидеть, что ли, этот певчий ястреб? Он, с одной стороны, красавец, а с другой стороны, еще и певун.
1: Да, на самом деле ведь многие птицы по-прежнему еще щеголяют яркими красками, но уже начали эволюцию в сторону красивого пения, да, и это, ну, скажем так, вот этот певчий ястреб не такой уж показатель, а возьми наших некоторых певчих птиц, понятно, что у соловья там просто серенькая невзрачная птичка, просто самец с замечательным голосом, да, самец от самки отличается только по пению, а вот если мы возьмем, ну, иволга, тоже прекрасно поет, кстати говоря, очень мелодично, красиво, но самец какой замечательный, желтый, с черными крыльями, с черным хвостом. И таких птиц довольно много, которые еще не отказались от яркой окраски, но уже приобрели красивую мелодичную песню. Ну и когда-нибудь вот в процессе эволюции, наверное, от яркой окраски им придется отказаться. Ну или не отказаться, тут пути неисповедимые вообще.
0: Эволюция, да, так жизнь что покажет,
1: да,
0: как говорит.
1: Да, совершенно верно. И кроме того, ведь мы не знаем, что было у динозавров. Возможно, среди них тоже были какие-то вокалисты, например, да? Что творилось у динозавров, насколько сложно у них были устроены вот голосовые связки, мы этого не знаем. Так что вот тут мы вступаем в такую зыбкую...
0: И мы закольцевали нашу беседу.
1: Да.
0: Закольцевали.
1: На зыбкую почву предположений. Но
0: все это когда-то уже было.
1: Хотелось бы верить, да.
0: Это очень интересно. Я думаю, палеонтологи нас еще удивят какими-то своими открытиями. Особенно.
1: Я уверен в этом, да.
0: Спасибо большое, Евгений Александрович. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я разговаривал с Евгением Александровичем Кобликом, нашим замечательным выдающимся орнитологом. И говорили мы о происхождении яркой окраски и яркого оперения у птиц. Спасибо вам за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: отличный фильм. По крайней мере, отличный от других. Это, наверное, лучший вариант истории сотворения мира, который я видел в кино. Жаль, Джеку Блэку так и не дали в руки гитару. Из рецензии на популярном киносайте.
1: Всем привет! Сегодня мы обсуждаем фильм «Начало времен». И у нас в гостях Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 2009 году в прокат вышел юмористический фильм режиссера Харальда Ремиса «Начало времен», в котором рассказывается история двух первочеловеков – Зеда и Лоха, которые за проступки выгнаны из своего племени. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Спустя какое-то время все племя целиком угоняют в рабство, а друзья решают спасти соплеменников и пускаются на поиски. Мир оказывается больше и интереснее, чем родная чаща леса, и их благородная миссия становится отличным поводом попутешествовать и понять, наконец, что это за штука такая – жизнь. В ролях Зеда и Лоха снялись известные комедийные актеры Джек Блэк и Майкл Сера. Изначально фильм получил рейтинг 17+, но благодаря стараниям продюсеров рейтинг смягчили до отметки 13+.
1: Думаю, сегодня у нас необычный фильм для обсуждения. Вот. И мы расскажем про то, что не надо смотреть этот фильм. И этот фильм вообще сам по себе, да, правильно я понимаю, он считается одним из самых похабных комедий о древних людях.
2: Ну, наверное, так.
1: Они играются с историей. Они совершенно не придерживаются никакой неисторичности, ничего. Расскажите ваше мнение по поводу этого фильма.
2: Ну, я так понимаю, что целью там и не было создать какую-то историческую достоверность с самого начала. То есть цель была просто похохмить, ну, в таком худшем как бы варианте. Это вот пример, как не надо брать материал для создания фильма. Причем при просмотре, если смотреть его с выключенным звуком и не обращать внимания на рожу главного героя, вот, а только на антураж, то видно, что создатели, ну вот костюмеры, да, там, те, кто вот создавал все вот это вот окружение, подошли к чувству, к делу ответственно, с чувством. То есть они очень хорошо постарались. То есть они сделали там оружие самых разных времен, реально вот от палеолита до там каких-то империи римской. Вот, они воздвигли целые города, там какие-то здания здоровенные, храмы, костюмы, вот там какие-то детали, орнаменты, чаши, телеги, каких-то коров там понагнали, причем разных времен. На таком материале, как они там все это сделали, я не знаю, может, конечно, это были запчасти от инвентаря там, от разных фильмов других, где-то там в сарае все это было свалено, и они решили этим воспользоваться. Но если они это создавали с нуля, то по-хорошему на этом материале можно было снять отличный научно-популярный сериал от реально как бы начала времен, от каменного века до Римской империи со всеми промежуточными стадиями. Ну, надеюсь, что кто-то это потом так и использовал, ну или дол. А вот как они это использовали, это вот худшее, наверное, использование идеального материала в каких-то идиотских целях. Вот как не нужно использовать материал. И вот глумиться над своей историей, ну, я не знаю, это были люди, вот там как это, Иван не помнящий родства, да, ну, тут какие-то дебилы не помнящие родства, которые издевались над человеческой историей. Вот, ну и, кстати говоря, все это еще под какую-то Библию там все было подогнано. Я так понимаю, сейчас там чувства верующих бы сильно пострадали и бы там забанили со страшной силой, но почему-то у них вот не получилось так это сделать, да, и как-то им пустили все это в ход. Зачем, почему, для меня остается загадкой, честно говоря. Вот, ну, что не отменяет, как я уже сказал, того, что они пытались что-то сделать, и, в общем, достаточно с чувством. Причем по достоверности отдельных элементов они, на удивление, переплюнули некоторые другие фильмы, которые снимались с целью показать как бы достаточно достоверно ну, тот или иной там, период истории. А здесь вот в бытовом плане получилось реально местами лучше, феноменальным образом.
1: Что вам больше всего понравилось?
2: Ну, если честно, мне в этом фильме ничего не понравилось. Но вот, я говорю, антураж. Вот если на задний план смотреть, ну вот, и не на действия главных персонажей, и не на сюжет, да, как они там друг с другом разговаривают, как они двигаются, а вот просто как бы фон. Вот фон сделан хорошо. То есть оружие, костюм. Ну, понятно, что там тоже не шибко достоверно, но, я говорю, лучше, чем во многих других фильмах, где пытались сделать достоверно. И все-таки они прошлись по огромному промежутку времени. Ну и у них последовательность как бы событий исторических, на удивление, соблюдена. То есть начинается все с такого конкретно каменного века, причем там, на удивление, показано собирательство, что, кстати, чаще всего в фильмах про каменный век упускают напрочь. То есть обычно, если показывают там ледниковый период, то все бегают там за каким-нибудь мамонтом, да, и едят исключительно мясо. Ну, иногда, наверное, так примерно и было, но вообще, как показывает практика охотников-собирателей, они на там, процентов 50, а то и 80 питаются подножным кормом какими-то корешками, ягодками, чем-то таким. И в этом фильме, на удивление, это есть. Они там такие ягодки собирают. Ну, я уже не говорю там про золотое яблочко, ну, и там это ясно, что про Библию, но ягоды они там едят. Вот, ну, там не очень успешными местами, но тем не менее. И в последующем, они когда вылезают из леса и там находят быков, они уже стреляют из лука. То есть, в принципе, тоже видно, что тот, кто это делал, он как бы вот последовательность знал событий. И какой-то, наверное, консультант у них, что ли, был или что. Но фактически это показан кратенько период мезолита, где это еще охотники, но уже с луками. То есть тут у них нету, тут они на опушке с луком. И тут, значит, уже там этот Каин и Авель пасут коров. Это уже такие ранние неолитические земледельцы. И антураж раннего неолита показан тоже вполне хорошо, на самом деле. То есть там быки такие довольно архаичного облика, ну там какая-то, я так понимаю, шотландская какая-то порода, такая мохнатенькая вся с такими странными рожками. Но примерно так эти первые коровы-то и, наверное, должны были выглядеть, там плюс-минус. Ну, понятно, что это современная порода, но тем не менее. Ну, вот одежда, вот эти какие-то дерюги там такие домотканные, но это уже качество. Ну, вот этот Каин и Авель, да, опять же, вот если не смотреть, что они дичь творят там в одноружии, как бы игнорировать. Но одежда-то, да, достоверная. Потом, где они сидят там за столом, там деревянные какие-то эти лавки, столы, там глиняные эти плошки какие-то, ну, вот оно воспроизведено достаточно хорошо. Там пучки всякие, вот эти там серпы, снопы, там все вот эти дела, ну, так вполне. Вот, ну, дальше там уже какая-то история такая более поздняя начинается, но тоже более-менее. То есть ранние городские поселения, ну, вот, правда, они, наверное, с чрезмерным размахом показаны, потому что, если говорить о первых городских поселениях, они были в реальности там метров 200 в ширину, ну, то есть это были очень небольшие, то есть сейчас это даже деревни бы, наверное, не назвали. Вот, но по тогдашним меркам это был город, ну, с каким-то там храмом по центру, там, дворцом, да, стенами иногда, ну, а иногда и без стен, и глинобитные вот эти домики такие маленькие, ну, в принципе, там оно так и есть. Вот, ну, а дальше их продают там в рабство, и они уже там попадают в римское время, вот, а римское, ну, конечно, это не центральный Рим, ну, тут как бы нигде не сказано, что центральный Рим, а какая-то вот там североафриканская провинция, допустим, ну, там одна из, да, или какая-нибудь там в Испании, что-нибудь такое, или там на Ближнем Востоке римские провинции, ну, примерно вот, опять же, антураж, так они и выглядели, ну, вот, то есть очень богатая знать, там в шелках каких-то там этих пурпурах, да, вся, ну, пурпур, наверное, уж слишком для провинции круто, но, по крайней мере, какая-то разнаряженная там золотым шитьем, ну, вот, с дорогими вещами. И вот совсем уже какие-то там эти ремесленники, еще хуже рабы, которые все это делают. Ну, там, строят, все такое. Вот. Ну, кстати, стройка с размахом показана тоже не так плохо, потому что часто в фильмах, даже исторических, стройки воспроизводятся довольно так, ну, как-то вскользь и мимоходом, ну, типа, как-то раз и построили. Вот, а здесь-то они, ну, что-то там изображают, хотя бы, что они что-то делают. Там леса, ну, в принципе, леса они как бы были, действительно. Более того, последние исследования показывают, что в Древнем Риме довольно широко использовались механизмы, довольно сложные, ну, там, водяные колеса всякие, там, ну, довольно масштабные на самом деле, и более масштабные, чем в раннем Средневековье, где ручной труд, в общем, был более востребован, чем в римское время, где машинизация была на более высоком уровне. Ну, они не за очень большой промежуток времени нагрохали огромнейшее количество всяких грандиозных сооружений. Там и мосты, все эти акведуки, крепостные стены, там все, что ни попадя, там, ну, храмы какие-то гигантские. Вот. У них были, например, в Древнем Риме пилы, где несколько пил, вот, и все это вместе приводится в действие водяным колесом. То есть вода крутит какое-то там колесо, несколько пил пилят какой-нибудь там блок мрамора, и получаются такие плитки прям ровненькие, все штампованные, стандартные, и потом из них можно там выкладывать что-нибудь. Вот в Риме это было поставлено и в разных местах. Ну, это плохо сохраняется, понятное дело, но, во-первых, оно описано просто в текстах, и это есть. А во-вторых, ну, местами что-то все-таки найдено. Ну, по крайней мере, на самих камнях эти распила есть. Вот. Ну, тут настолько машинизация, конечно, не показана в этом фильме, но какая-никакая стройка как бы есть. Вот. И вот на удивление вот эти бытовые моменты мелкие, они, как ни странно, достоверны. А вот, конечно, происходящее с героями – это полный мрак.
1: Мне интересно про гигиену спросить. Там особое внимание уделяется волосам, прическам. Они там все ходят драные, нечесанные. И самое забавное, когда девушка говорит, я мыла последний раз голову год назад. Насколько вопросы гигиены стояли на первом месте у древних людей?
2: Это было, видимо, очень по-разному. Ну, прям вот совсем очень по-разному. Даже у современных людей, вот если меня с вами сравнить, да, уже видно, что вопросы прически нас волнуют не одинаково. Но в древности и подавно, потому что были какие-нибудь там, не знаю, северные охотники, которые жили все-таки в жестких условиях, и мыться на морозе, это как бы не очень здорово. Поэтому они были действительно лохматые, дремучие. Вот. Но тут-то, кстати, в этом фильме, когда начало начинается, там вообще непонятно, где все происходит. Потому что там то какой-то северный лес изображен, то там папоротники какие-то тропические, там, где он прячется, закрывается листом какой-то веерной пальмы вообще. Ну, то есть там меняется климат прямо в двух кадрах соседних там радикальным образом. Вот, поэтому непонятно, где все это дело. Ну, дальше-то там явно юг какой-то, там Ближний Восток. Ну, судя по что там библейские мотивы, да, это какой-то там современный там Палестина, Израиль, что-то там. Но если это были какие-то пустынные области, ну, а там дальше все в пустыне происходит, там тоже они не будут мыться. Ну, вот, с гигиеной у них все будет очень печально, потому что воды банально нет. Но другое дело, что жители пустынных областей многих, они мыться-то не моются, но им от этого и не особо хуже, потому что жарище, и все моментально сохнет. Они могут реально годами не мыться, там, хоть всю жизнь, но при этом они не грязные, потому что, ну, грязь не липнет, как известно, там, высохнет, само отвалится. И по такому принципу оно работает. Ну, вот. Ну, и, а если это, скажем, какие-то жители тропических областей, живущие на морском побережье, они будут каждый день мыться, с этим у них все будет хорошо. Вот. Насчет причесок, опять же, у современных, если смотреть, есть какие-нибудь там эскимосы, там северные индейцы, у которых могло бы вообще не быть никаких причесок. То есть вот они там лохматые какие-нибудь ходили дикие. Или там ведды, или австралийские аборигены, они за это вообще забивали полностью и обрастали там хуже, чем я. Ну вот, что странно, но может быть. А если это какие-то другие персонажи, они могут очень много внимания уделять своим прическам, ну, особенно если у них волосы курчавые, например, будут, они будут там и завивать, и причесываться, и какие-то там завитушки себе делать, эти помпончики. И по статуэткам верхнего палеолита мы видим, что это было, потому что у нас же есть фигурные изображения, и крайне показательно, что, ну, там чаще всего это женские изображения. Если у них, в принципе, есть голова, ну, она там не всегда есть, но если есть, если она с чем-то наверху, то там каждая фигурка индивидуальная, то есть каждый раз изображение другое. И это, видимо, индивидуальные прически. То есть вот у нас есть племя, да, и там все женщины, каждая себе что-то там накручивает свое. Вот. И есть изображение вот в Дольних Вестонницах, там с таким этим помпончиком как бы волос, ну, видимо, такой вот туго свернутый такой. Вот. В Австрии, в Виллендорфе, там женщина, у нее, видимо, какие-то дредды, ну, там такими точками условно довольно показано. Вот. Ну, там есть вариант, что, может быть, это плетеная шапочка, а может быть, вот такое, как бы, дредды такие, ну, под горшок немножко сделанные. В Брасимпуе во Франции там тоже как бы дредды, но такие по плечо. Такая длинная прическа, ну там еще лицо красиво сделано. Ну и, как вот я говорю, везде по-разному. Вот. И на теле, кстати, они там иногда что-то такое наносили, потому что тоже и на фигурках, и на наскальных изображениях, и на костях, когда что-то изображено, там бывают всяческие значки. То есть, ну или скарификация, шрамирование, или татуировка, или раскраска красками. Вот. Так что могло быть сильно не одинаково. Ну, поскольку здесь фильм как бы идиотский, вот, и там вообще непонятно, что и где происходит, вот, то это может быть, да. Другое дело, что если уж они по своей культуре не причесываются, они рассуждать про это не будут. Ну, вот, если они как бы не моются, они задумываться об этом не станут, потому что, ну, как бы никто не моется, они не моются. Как бы, да. А как, если там ледниковый период, холодно просто банально, как ты будешь мыться? Вот, хотя бывают такие своеобразные подходы. известны, например, вот эскимосы, они очень любили не мыться, мыться они не мылись никогда, но они любили ходить в баню. А баня представляет из себя подземное сооружение, ну, потому что мороз, как бы зима же вечная, где, ну, по сути, яма, закрытая все сверху, вот, и они, некоторые любители, каждый день, значит, ходили в баню. Но в качестве эмульгатора, воды-то опять же нет, использовалась прокисшая моча. Вот. Жир смывает на ура, на самом деле. Ну, я не пробовал, Трясающе. Не рекомендую. Вот. Но многим эскимосам очень нравилось. Ну, сейчас, надеюсь, таких уже нет. Ну, все-таки цивилизация. Вот. Но еще вот 100 лет назад очень даже. И тоже баня, как бы, мытье вполне себе. Вот. А водой мыться? Нет, вообще ни разу в жизни, вообще никогда. Вот. Ну, то есть я говорю, это в зависимости от ситуации. А если это какие-нибудь там, не знаю, жители Меланезии или там Полинезии, они каждый день моются. Ну, у них море теплое, там, да, 30 градусов вода. Да и что бы там, они ныряют без остановки и вообще из воды не вылезать могут.
1: В фильме очень много внимания уделяется танцам. Ну, это понятно, тоже все это шуточки про то, что надо, чтобы завлечь женщину, нужно танцевать танец специальный. Какое значение танец имел как ритуал в жизни древних людей?
2: Ну, с некоторого момента танцы однозначно появились, и появились довольно-таки, видимо, рано. Потому что у всех современных людей, где бы они ни жили, там, на всех материках, в каком-то виде что-то такое есть. Ну, вот, пусть даже не танец, но какое-то подобие, там, а-ля театр, там, да, представление себя духов каких-то. Это есть у всех людей хотя бы в зачаточном виде. А иногда и даже в очень развитом виде. Причем часто, чем дичее какое-то племя, чем более оно вот примитивный образ жизни ведет, тем сложнее все вот эти ритуальные танцы как бы выглядят. Например, вот аборигены Австралии, которые до недавнего времени были самые дикие вообще из всех, какие только есть, вот, ну, сейчас уже цивилизация, слава богу, но тем не менее, у них вот эти карабори, ну, это сборище, когда собирается там куча народу, да, и они там какие-то обряды совершают, могли длиться месяцами. Ну, вот, ну, то есть еда как бы есть какая-то, ну, в принципе, много не надо, пошел там варана какой-нибудь палкой там приходовал, и как бы хорошо, уже там день сытый. Ну, вот, и они могли месяцами совершать вот эти вот обряды, танцевать, петь, тусоваться. Вот, у них были специально назначены распорядители танцев, ну, они, в принципе, не сейчас, кстати говоря, существуют, вот, которые хорошо знают, когда кто как должен танцевать, вот, они руководят, учат. То есть прям собирают людей, да, и говорят, вот ты там делай то, ты делай все, ну, такие как бы эти режиссеры, по сути, да. И это профессионалы, по сути дела, которые это занимаются вот на общественных началах, но профессионально их там избирают. Такое может быть, у них вождей нету, вот вождей нету, какой-то иерархии в группе нету, а распорядители обрядов есть. У них специальное название, ну, вот, и у каждого племени еще свои варианты. Вот, у тех же индейцев, причем, опять же, самые дикие из всех индейцев – это огнеземельцы, которые вот на самой-самой южной оконечности Южной Америки жили. И у них вот эти вот все обряды с танцами, с раскрасками, с рисованием там всяких полос цветных на себе, с какими-то там перьями и прочим, пухом там облепленными, это было очень круто поставлено. Про это очень мало известно, потому что их там мало кто изучал. Но есть фотографии, есть там какие-то описания все-таки. И с этим все у них было, в общем, очень даже хорошо. Это занимало большое как бы место. Ну, и это мы знаем по этнографии. А у нас есть ископаемые свидетельства. У нас есть изображения либо на скалах, либо, опять же, фигурки, либо на костях там церапульки. И самое известное – это изображение из Труа-Фрер. Во Франции есть такая пещера, но она же трех братьев, ну и там три брата нашли. И там есть на стене изображение шамана. Человек, ну, у него ноги человеческие, хотя такие странные, но тем не менее, ручки такие, как бы вроде бы тоже человеческие, но лицо в виде какого-то такого треугольника, то есть то ли маска, то ли что-то такое, там какие-то глазки такие кругленькие, рога оленьи на голове и лошадиный хвост. Ну, вот, и еще такие полосы вдоль тела, которые очень так напоминают раскраску вот эту танцевальную и у австралийских аборигенов, и у огнеземельцев. Там прямо вот вдоль тела такие же полосы в точности. Но где Франция, где Австралия, где Южная Америка. Вот, то есть понятно, что в Африке все это, видимо, зародилось еще там 50 тысяч лет назад раньше. А когда они уже расселялись туда-сюда, они вот эти традиции растаскивали в разные стороны. Ну и потом еще по пути все это менялось. Вот, и подобные изображения есть в других местах. В пещере Шаве, тоже во Франции, там на сталактите нарисован человек такой сгорбленный с головой бизона. И в Габелу там тоже человек такой вот сгорбленный, ну, видно, что человек, но с рогами быка и тоже там с каким-то хвостом. Ну и в других местах там есть тоже и с такими рогами, и с такими рогами, и с какими-то лошадиными хвостами, и с бычьими хвостами, ну вот, в самых разных версиях. Угу. Там в виде с этими головами серны есть там пара изображений. Ну вот, то есть это шаман, который танцует, и он превращается как бы в духа с точки зрения своей и всех окружающих, кто на это смотрит, и какой-то вот ритуал совершает. Ну, насколько это было каким-то там брачным как бы ритуалом привязано, вопрос, честно говоря, ну, то, что мы видим в пещерах, да, а в этнографии иногда очень даже привязано, то есть такое может быть. Ну, то есть там самой свадьбы может не быть как таковой, но предшествующие ритуалы подготовки к свадьбе, вот этих брачующихся, причем, как правило, отдельно, женщины свои обряды производят, мужчины свои, они про чужие даже и не знают ничего. То есть им запрещено как бы, да, там, мужчину смотреть на женские, женщинам на мужские. Вот. Но они там берут вот этого будущего жениха и вокруг него могут плясать там хоть месяц. Ну, вот. Причем еще бывают такие обряды, ну вот опять же у австралийских аборигенов, которые призваны как бы привлечь внимание, значит, там, возлюбленной. Ну вот когда там какой-нибудь этот воздыхатель, значит, он поет какие-нибудь там ритуальные заклинания, там, ну, опять же, недели две, допустим, подряд там сидит где-нибудь и вертит над головой какую-нибудь ритуальную шнягу, ну, вот, которая рано или поздно отрывается. Вот когда она оторвалась, то все, это 100% к нему вот эта его возлюбленная будет привязана и вообще не отходить. Это вот стопудово. Вот. Ну, там, понятно, что от племени к племени это все будет меняться, там миллион вариантов есть. Причем сочиняется это в немалой степени на ходу, на самом деле. Ну, вот, поэтому оно бесконечно меняется, вариация на тему. Вот. Но это есть. Вот. То есть такие вот любовные ритуалы и с женской стороны тоже есть свои. Вот. Но женские хуже известны по той простой причине, что этнографы – это в основном мужчины, и им, соответственно, никто не покажет женский ритуал. А этнографов женщин, которые бы залезли в это племя и сидели там годами и втирались в доверие, чтобы их допустили на такой ритуал, ну вот это все-таки гораздо меньше. Ну, вот, ну, есть, но очень мало. А в современности это практически утеряно, вся традиция. Ну, где там, огнеземельцев вообще уже не осталось, да. Австралийские аборигены все в резервациях живут, ну, там в каких-то уже домиках современных, да, и там современными делами занимаются. Поэтому это вот то, что ухватили в конце 19-го, в начале 20 века, и то, что вот записали с грехом пополам, вот то мы и знаем. Вот. Но в древности тоже наверняка было. Потому что, ну, чем полезны австралийские аборигены, что они до 20 века донесли вот этот самый, что есть такой первобытный вариант жизни. Ну, там, с модификациями, понятно, тоже там 50 тысяч лет на месте не сидели, тоже что-то происходило, но в максимальной степени. И когда мы видим изображение во Франции и фотографии уже там 20 века, да, и мы видим, что это почти одно и то же, ну, только там с оленями рогами, а тут он какую-нибудь там эму изображает, ну, звери другие, как бы, да, а суть-то та же самая. Ну да, вот значит, такие они примерно и были. Так что какие-то такие танцы были. Другое дело, что чаще в таких вот первобытных обществах все-таки мужчины от женщин бывают довольно четко отделены. То есть они могут примерно даже одним и тем же заниматься, да, хозяйство-то там плюс-минус все то же самое, вот, но все-таки они довольно жестко друг от друга будут отделены. Мужики вот здесь сидят, женщины вот здесь сидят. То есть они, да, они ходят взад-вперед, они общаются, но как бы все-таки чувствуют себя разными. Вот, и поэтому устроить вот такие общие танцы, вот на эту тему я немножко сомневаюсь. Потому что обычно все-таки женщины отдельно пляшут, мужчины отдельно. Но это тоже не обязательно, там сильно меняется. Так что какие-то танцы были. Ну, не в таком идиотском исполнении, как в фильме, но да.
1: Фильм во многом построен на таких стереотипах и клише про первобытного человека, что он такой дикий, глупый, бестолковый и какая-то даже чем-то клоунским отдает от этой игры. Вот. А откуда пошла мода изображать так первобытного человека? И какие еще вообще стереотипы относительно древних людей вас больше всего раздражают?
2: Ну вот это да, это, наверное, самый идиотский стереотип. Но он, кстати, не только в этом фильме. Здесь это доведено до маразма. Ну, тут сам смысл фильма в том, чтобы все довести до маразма. Как бы они постарались от души. Ну, вот. Но и в других фильмах то же самое ведь. То есть даже если мы смотрим фильм, который вроде как позиционирует себя как бы реконструкцию жизни древних людей, там все равно это будет присутствовать. Вот. Ну, некоторое маленькое основание для этого даже есть, потому что действительно первобытное мышление, с нашей точки зрения, оно местами напрочь нелогичное. То есть они могут больше обращать внимание на свои какие-то выдумки, нежели на реальность. То есть, ну, им там причудилось, что здесь дух какой-нибудь, да, и они про этого духа будут думать гораздо больше, чем про вот, насущные какие-то вещи. Ну, вот такое да. Но, с другой стороны, первобытные охотники, они парадоксальным образом сугубые практики, потому что они зависят от своих действий. Это мы можем там, верить, не верить, заниматься этим, заниматься тем, страдать всякой там ерундой. И, в принципе, наше выживание от этого особо не зависит. Да, то есть, ну, с голоду мы, скорее всего, не помрем все-таки, это надо сильно постараться в современности. А первобытный человек помрет 100%. То есть, если он будет глючить и заниматься какой-то ересью, то он просто помрет с голоду. Или его прибьют соседи, или он там чем-нибудь заболеет, или себе ногу сломает, или еще что-то такое. Поэтому какой-то вот неуклюжести, какой-то несуразности, там, корявых движений и так далее, вот этого у них точно не было. Все вот эти вот охотники-собиратели, они, как правило, стройняшки, они очень хорошо двигаются, они прекрасно координируют свои движения, ну, они же охотятся, они кидают копья, они стреляют из луков, ну, с некоторого момента, по крайней мере. Они очень сообразительные в плане изготовления селков, организации охоты, причем на огромных территориях, потому что там гнать каких-нибудь бизонов, да, это же надо местные знать на многие километры, это не то, что вот тут его нашел, вот тут и поймал, да, и там гнать за каким-нибудь оленем, ты его, может, ранил, но олень не обязан помирать тут же на месте, он еще может там 50 километров пробежать, вот, а потом его надо найти, вот, а убежит он быстро, на самом деле, он, может, где-то и помрет, в конце концов, но надо его найти, отогнать, там, наверное, уже прибежали гиены какие-нибудь, а может, и волки, а может, еще кто-нибудь, и тащить это еще назад, те же там 50 километров до дома. Потому что, ну, иногда бывает, конечно, весь дом проще перебазировать. Ну, вот, но иногда все-таки приходится волочь что-нибудь. Ну, вот, так что с физическим развитием, с координацией движений, с соображалкой, с какой-то вот подвижностью мышления у них намного лучше, чем у цивилизованных людей. Между прочим, это все всегда отмечали, когда есть столкновение земледельцев и охотников, охотники всегда сообразительнее. Потому что у земледельцев у них все по расписанию. Вот пришло время, там вспахали, да, посеяли, там, не знаю, что там еще делают, там, сжали там эту урожай, там, обмолотили, провеяли, испекли хлебушек. Ну, вот, то есть там все по расписанию, календарь появляется, да, в конце концов какой-нибудь жрец, который высчитывает какой-нибудь там лунный календарь или там солнечный или какой-то, и говорит, о, пришло время там помолиться там Богу плодородия и пойти там собирать урожай. Ну, вот, и все идут, собирают. Есть амбар, в который сыпали это зерно, и можно там полгода лапти плести, да, и там на какой-нибудь гуслях играть, там песни петь героические. Ну, вот, жизнь удалась. А чуть что, вправо-влево, земледельцы, как правило, помирают с голоду. То есть вот сплошь и рядом, когда там не урожай, какая-нибудь там саранча прилетела, да, там заморозки, потоп, засуха, еще там что-нибудь такое, и они реально как бы растеряны, такие, ой, что делать, как бы, и помирают с голоду. Потому что рядом лес со зверьем, рядом озеро, в котором рыбы навалом, да, и многие земледельцы реально при этом помирают. Вот, а охотник, он вообще не понимает, как здесь можно помереть. Он в пустыне сидит, но он не понимает, как можно с голоду помереть. Вот берешь, выкапываешь из земли корешок, вот, идешь там, ловишь рыбу, идешь там какой-нибудь мед добываешь, зайца в конце концов, там еще что-нибудь, селки поставить. Ну пусть не сегодня, но там послезавтра кто-нибудь попадется. Там червей накопал, я не знаю, там жуков каких-нибудь. Ну, причем охотник, он знает, что съедобно, что несъедобно, что можно есть, а что нельзя. И он прекрасно во всем этом разбирается, в какой сезон. Ну, вот с этим у него проблем, как правило, не бывает. И на территории, где земледельцы вообще не понимают, как здесь можно жить, охотники живут всю жизнь припеваючи. Другое дело, что и численность охотников будет никакая. Вот, но, тем не менее, вот, и они быстро соображают, потому что у них от скорости соображения жизнь зависит. Земледельцы не очень зависят. Он может там стругать какую-нибудь деревяшку, там, не знаю, там, неделю, да, там, строить дом там, полгода, ну, если у него есть где жить на этот момент. Ну, вот, урожай сам себе зреет, ну, там, поставил тын какой-нибудь, да, там, и послал там, мальчишек гонять там, кабанов по ночам. Вот, и как бы нормально, там собаку посадил на цепи, и все прекрасно. А охотник нет, он должен сейчас соображать. Потому что медведь, который выскакивает из кустов и говорит привет, ну, вот, он вот здесь и сейчас выскакивает. И нет времени соображать долго. Вот, если там сидишь в засаде, и какой-нибудь там лось вылез на линию прицела, то надо бросать сейчас, а не раньше и не позже. Ну, вот, это делать моментально и очень сильно. Ну, вот, у них естественный отбор. Кто там чуть послабее, он умер. Кто тупой, он умер. Кто там какой-то нерасторопный, он просто умер. Ну, вот, и остаются только все здоровые, сильные, могучие, крутые. Ну, потому что отбор. А земледельцы, да, они могут там уже какие-то кривые, косые там, и так далее. Ну, прокормят, как бы, да, семья-то большая. Ну вот, и можно там и дедушку кормить, и там у вечного какого-нибудь инвалида, там еще что-нибудь такое. Ну, пока голода нет, как бы еды хватает, нормально. Вот, так что вот эта неуклюжесть – это такой завистливый стереотип земледельца на самом деле. Ну и просто от незнания. Потому что с точки зрения земледельцев, охотники, они, конечно, примитивнее. То есть земледелец-то у него куча барахла, он же привык измерять ценность в предметах, в штуках. Да? Вот у него здесь горшок там, с маслом, тут у него зерно засыпано, тут у него какие-нибудь там веялки стоят, тут у него ножиков 5 штук. Тут там горшков 10 штук, ну вот, он богатый, как бы, да, еще там плюс там жена вся сережками увешана, вообще красота, и какая-нибудь там расписная одежда, там, да, там какой-нибудь со штампом, там, ботиком, ну вот, вообще жизнь удалась. А охотник, у него ничего нет, ну, он все на себе таскает, он много и не может иметь, и у него и понятие ценности, как бы, другое, в принципе. Он вот эти вещи не особо ценит, он там потерял, да и пофигу, как бы, сделает новую, то есть он умеет все руками делать. Он не зависит от кого-то другого. Земледелец, кстати, зависит. Земледелец там какой-нибудь ножик получил от кузнеца там заморского, да, и потом до конца жизни будет его точить. Ну, вот средневековые ножи, они же сточены до состояния чуть ли не шила. Ну, вот, потому что это редкостные вещи, сам он не может это сделать. Вот, а этому кузнецу надо отвалить за это там мешок зерна какой-нибудь, да, ну, а для этого еще надо вырастить, а свои детишки тоже голодные, в общем, жаба душит, и поэтому он скорее будет точить этот нож там до неузнаваемости. А охотник, у него там этот наконечник сломался, да и, господи, проблема, сделал новый. Ну, вот, ну, если это нормальный охотник, он все умеет сам делать. Ну, вот, но он бедный с точки зрения земледельца, потому что, ну, у него там какой-нибудь один ножик, да, один наконечник, ножик каменный при этом, и как бы нищеброд. Ну, вот, поэтому земледельцы к охотникам обычно относятся, ну, так, полупрезрительно снисходительно, что это какие-то вот дикари. Вот, у них и домики какие-то убогие, да, ну, охотнику этот домик-то и не нужен, он лег на землю, да поспал, да, ну, построил какой-нибудь там вигвам, снял, и ему не нужен большой монументальный дом, с фундаментом, со стенами, да, потому что он все равно через 2 недели уйдет 100% с этого места, зачем заморачиваться и что-то строить такое гигантское, если все равно он здесь долго не проживет, потому что он все съест в окрестностях. Вот, а с точки зрения земледельца, это убожество, потому что у земледельца-то избушка 2 на 2 метра, ну, курная изба, конечно, там тоже дымище по полу, но как бы это дом из бревен. Это как бы да, как бы это дом из бревен. Это как бы да. А у охотника...

0: вчера и завтра. И в большинстве языков мира, так или иначе, ну, времена какие-то есть, там, прошлое, будущее. Ну, есть утверждение, что есть языки, где нету понятия времени, но все равно в каком-то виде оно, так или иначе, присутствует. Ну, вот, и у охотников есть. Другое дело, что они его не считают. То есть большинство охотников современных, да, кстати, и ранних земледельцев тоже, они не знают, сколько им лет. Ну, а зачем, как бы, да, нафига это надо? Ну, вот, ну, растет и растет, как бы, стал взрослым, это видно, да, там уже, не знаю, замуж пора выдавать. Это, как бы, очевидно. Если охотник, то, там, не знаю, поймал какого-нибудь там кабана, ну, значит, крутой, все, взрослый, 100%, да, там, ребенок не поймает кабана, а он поймал, значит, он взрослый. Логика. И считать они не считали, и предметы это считать тоже не надо, не то что время. Ну, вот, поэтому какое-то внятное представление там о течении времени появляется уже даже не у ранних земледельцев, а уже на достаточно позднем этапе. Другое дело, что понятие о сезонах, естественно, было у охотников. Ну, потому что сезон это есть объективно. Они знают, что вот здесь дождь идет, здесь там засуха, здесь там снег пошел, здесь еще что-нибудь такое. Ну, вот, и ну, с этим все в порядке. Другое дело, что они не придают этому какое-то там мегасакральное значение, как правило. Ну, как бы, да, есть зима, есть лето, и что? Ну, как маленькие дети, вот, в принципе, современные. Они там вот 5 лет, допустим, прожили, да, они знают, что есть такая вещь, как лето, и там солнышко светит, и травка, а есть зима, и там снег выпадает. Ну, вот, но они тоже не считают, сколько дней в месяце, там, да, 30 или там 29, там, високосный год или невисокосный, да плевать, какое дело. Ну, вот это уже взрослые люди заморачиваются, когда они начинают, там, отпуск есть, да, а здесь вот я поеду там на море, а здесь на дачу, а здесь мне на работу идти по часам, там, в 8 утра или там еще хуже в 6, вот, а вот рабочий день кончается, я срочно побежал домой, вот, или там перерыв у меня, и тут начинается уже подсчет времени. Но такой занудный подсчет времени, это только уже со средневековья на самом деле, вот, да и в средневековье далеко не везде, ну, когда уже там часы стали делать, на башне там на какой-нибудь ратуши там их повесили, да, со стрелками, и вот все смотрят. А в современном исполнении, это вообще там с 19 века, по большому счету, когда уже промышленное производство, завод, гудок, и там все потащились на фабрику, да, вечером гудок, все потащились домой. Ну, там уже расписание. Но это уже вот последние там 200 лет от силы. Охотники в этом смысле живут прекрасно. Я вот завидую им.
1: Древние люди боялись уйти на какую-то далекую территорию, помимо их существования. И это тоже, мне кажется, в фильме показано, что они увидели край света, поняли, что он не заканчивается. До какого момента это длилось?
0: Ну, они без конца перемещались, на самом деле. Но другое дело, что они не парились уйти на новую территорию, только они стремились не встретиться с какими-то враждебными соседями. Ну, а соседи, знакомые соседи, они будут, скорее всего, более-менее свои, ну, и с ними мы будем там невестами меняться, да? А незнакомые соседи, они ведь и убить могут. Если мы вторгнемся на чужую территорию, охотничью, как бы мало не покажется. Ну вот, ну вопрос, у кого копье будет длиннее, у кого в штуках будет больше. Но если это какое-то племя, которое там довольно давно кочует, оно будет знать хорошие места. Оно будет знать, где там родник, где чаще там косули какие-нибудь пасутся, да, где лани, где там еще корешки какие-нибудь растут. Ну вот, и где можно устроить засаду на вот этих пришедших. А пришедшие, они не знают, из-за какой сосны в них копье полетит. Ну вот, поэтому на незнакомой территории охотники себя чувствуют очень неуверенно и стараются, да, туда особо не соваться. На самом деле. Но охотничье бытие предполагает очень большие перекочевки. Ну, вот, то есть у них есть определенная, как правило, охотничья территория, но она гигантская. То есть у них, кстати, с пространственным воображением и памятью все хорошо обычно. То есть они огромные территории помнят до мельчайших деталей. Вот. А если это чужая территория, он же должен знать, где какой-нибудь там, не знаю, ямс растет дикий. Да? Вот, если не знать, где он растет, то его можно там очень долго искать. Ну, бегать пешком, да, искать, где оно растет, не растет, пока так будешь бегать, помрешь с голоду просто банально. Вот, поэтому хорошо бы все это знать наизусть. Вот, поэтому за территорию свою лучше особо далеко не соваться. Вопрос, правда, как это было поставлено в палеолите, потому что вот с мезолита вот такая более-менее племенная структура уже, да, была, и территориальное, видимо, вот ощущение своей территории возникло. А в таком каменном-каменном веке, ну, прям вот в палеолите, вот, может быть, еще гораздо проще они к этому относились. У нас же есть культуры, распространившиеся на там, сотни километров, ну, там, не знаю, от Австрии до Воронежской области. И это примерно одни и те же люди, которые вообще не парились взять и дойти там, до Байкала. А что нет, как бы, да, в чем проблема? Если плотность населения мизерная,

0: И соседей с большой вероятностью не встретишь, пройдя там сотни километров, почему бы и не пройти? У нас прецеденты такие есть. Ну, по переносимым вещам, ну, когда какие-нибудь раковины, каури, да, там тропические неожиданно оказываются где-нибудь на севере, или янтарь в тех же там Костенках, в Воронеже, там, где ближайшее месторождение янтаря, там его не найдешь. Ничего, есть янтарь. Вот. И вот по таким вещам это видно. А есть прецеденты, где конкретный человек мигрировал. Ну, вот мой любимый пример. Вдоль Невестойницы 35. Вдоль Невестойницы – это стоянка в Чехии. А там найдена бедренная кость, по которой сделали палеодиетологический анализ, которая показала, что этот человек питался морской пищей в течение многого времени. Ну, долгое-долгое время. А Чехия, ну, она не рядом с морем. Ни в какую сторону не посмотри. Ну, на севере там вообще ледник лежал. А на юг там, ну, самое близкое Адриатическое, но оно и то было дольше. До него было идти, потому что уровень океана был ниже, ну и Средиземного моря, соответственно, тоже. И берег был дальше, как бы, на юг. Ну вот, и там еще Альпы надо обходить. То есть это человек, который жил на берегу моря, а потом несколько сотен километров, ну еще зигзагами, понятное дело, дошел до этого вдоль Невестойницы. То есть мигрировать они мигрировали очень хорошо. Ну и, кстати, из этнографии тоже известно вот, там, описание там, каких-нибудь эскимосов, да, которые жили где-нибудь в Канаде. Там был голодный год, там, да, все овцебяки там кончились какие-нибудь, и олени, жрать нечего, да, ну, даже при численности там, в 5 человек. Сели на санки и поехали, ну, или вообще пешком, там, они даже саней-то сейчас не было, ну, собак съели с голодухи, и пошли пешком в Гренландию. Ну, по карте посмотрите, где Канада, где Гренландия, да, по льду, по морскому, там, пешочком. Ну, вот, дошли, там, прожили, не знаю, там, 20 лет, вот, и потом там кому-то из них пришло в голову: ой, здесь же так классно в Гренландии жить, пойду родственникам расскажу. Вот, а родственники живут там за 1000 километров в этой Канаде. Пошел, там, ходил там несколько месяцев, да, не дошел, как бы, опять же, жрать-то нечего, повернул назад, вернулся обратно, то есть, ну, сделав крюк там в несколько сотен километров, без проблем вообще, ну, то есть у них мысль не возникает, что это что-то нереальное, а в чем проблема. Другое дело, что когда это современный какой-нибудь там убер-путешественник, да, все на него смотрят такими большими глазами, там, елки-палки, как он вообще может там пешком пройти там всю Евразию. Ну, вот. Ну, мы приспособлены к этому, то есть начиная где-то с человека работающего, так называемого Homo ergastera, ну, там, 1,5 миллиона лет примерно, мы стали хорошо ходить. Это наша фишка, кстати, которая отличает нас от ранних людей, ну, там, хабелисов каких-нибудь, тем более, там, австралопитеков, которые, в общем, далеко-то особо не ходили. Вот, а мы умеем далеко ходить, у нас ноги длинные. Ну, вот, и они этим пользовались по полной программе.
1: А в их поселении, в фильме, труд разделен, очень так утрирован, на собирателей и на охотников. А как в реальности распределялся труд среди людей?
0: Ну, если честно, он не распределялся, видимо, вообще никак. Ну, на практике понятно, что кто-то будет склонен делать что-то там больше, что-то меньше. У кого-то есть, не знаю, там, больше желания ловить рыбу, а кому-то там охотиться. Но чаще это определяется просто наличными ресурсами. То есть, если в данный момент, допустим, мигрируют северные олени, все будут охотиться на северных оленей. Никто не будет там морожку собирать какую-нибудь, да? Потому что, ну, олень вкуснее, чем морожка. А если олени кончились, то все бросятся собирать морожку, потому что, а что еще есть-то, другого ничего нет. Ну вот. Но понятно, что женщины все-таки преимущественно будут именно собирательством заниматься, с палками-копалками какими-нибудь там корешочки выковыривать. Ну вот, мужики будут бегать за мясом. Ну вот. При этом часто основная пища – это, собственно, то, что насобирали женщины, там до 80%, ну потому что они делают это непрерывно и постоянно. Ну вот. Но по пути еще там каких-то ящериц ловить, птиц, там яйца собирать. Ну, какую-то мелочевку, там, что-нибудь из норы там выковывают, кого-нибудь выкопают, выковыривают. Вот. А мужики, они охотятся, конечно, долго и как бы реже чего-то добывают, но зато когда добывают, то масштабно. То есть, что ж там забодали какого-нибудь там бизона, да, то это бизон, это там не морожка там. Вот. Поэтому еда, добытая мужчинами, она калорийнее и она статуснее. То есть, они приносят реже, и в процентах это получается меньше. Ну, часто там это 20%, да, но зато это круче. И, ну, опять же, в чем эти проценты измерять? Как бы в килограммах, в калориях или там в затраченном времени. Ну, вот, и мужик-то может охотиться там раз в неделю, допустим, да. Вот, но зато, если уж он принес там, ну, даже если это сайгак, да, ну, это как бы круто. Вот, ну, и разные виды добычи тоже различаются. Одно дело это какой-нибудь заяц, а другое дело, не знаю, что-нибудь редкостное. Ну, какая-нибудь там заргелия, да, которая там мега-редкостная. И вот это уже, да, это уже крутой охотник. Ну, или там какая-нибудь особо быстрая добыча, особо опасная добыча. вот, что-нибудь такое экзотическое. Ну, как, допустим, неандертальцы в Крыму, в Заскальной, за 50 километров приволокли дельфина на стоянку. Вот. Ну, то есть сам по себе факт, что они тащили его 50 километров от берега, ну, а там берег был сильно дальше, чем сейчас, это как бы говорит о том, что вот они как бы, ну, для них это было что-то в диковинку. Ну, вот, ну, я с тобой, дня два они, наверное, тащили, приволокли. Вот. И тут уже, конечно, ну, какие-нибудь эти тетки там со своими корешками, да, то есть понятно, что все питаются в основном-то корешками, но дельфин, это как бы, да, все вокруг него сядут и будут сидеть там и восхищаться, там, о, это круто. Ну, вот, так что разделения жесткого нет, и, как правило, мужчины тоже могут питаться собирательством, ну, потому что пока он охотится, он же тоже не голодает на самом деле, да, он пока бегает там за этими саягаками и дельфинами, он же тоже что-то ест. Ест он все те же самые ягодки и те же корешки, добывает их ровно так же, как женщина любая. Ну, вот, но это не считается как еда. Ну, это как бы, ну, я ем, но это как бы не еда. Ну, вот. А женщина это более методично собирает и в больших масштабах. Ну, она там насушит какой-нибудь там сараны, я не знаю, там корешков, да, и там потом всю зиму их будем жевать. Ну, вот. Но это как бы вроде и несерьезно.
1: Ну, плавно подходя к концу, с чего мы начали про фильм, мы не советуем его смотреть зрителям.
0: Так не надо снимать фильмы, так не надо смотреть фильмы, вот, не смотрите этот фильм. Вот. Но, как ни странно, даже про него можно порассуждать.
1: Да, было очень интересно. Спасибо большое, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Итак, сегодня у нас Александр Чугунников. Те, кто занимается астрономией с детьми и без детей, его знают, потому что он занимается астрономическими олимпиадами, ведет это дело очень надежно и уверенно. И за это ему огромное спасибо, потому что астрономии в школе нет, а олимпиады есть. И это прекрасно. Сегодняшняя тема, я думаю, очень интересная, потому что неинтересных тем не бывает у нас. И я думаю, что она вызовет ответную реакцию, будут интересные вопросы. Ну и чтобы не тратить время, я это уже сделаю.
3: Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о нашей с вами атмосфере, атмосфере планеты Земля. Вы, наверное, не первый раз в планетарии, видели экспонаты различные, видели в том числе соотношение размеров тел Вселенной, Земли, в сравнении с другими планетами Земли, со звездами. И хорошо знаете, что наша с вами планета – это маленькая песчинка большой Вселенной. И мы с вами живем, мы даже не занимаем весь объем этой планеты, мы живем вблизи ее поверхности. А то, что вокруг нас – это большая необъятная Вселенная. Но когда мы с вами выходим на поверхность Земли, гуляем, дышим воздухом, нельзя сказать, что мы находимся уже в космосе, потому что та среда, в которой, которая вокруг нас, она очень сильно по своим характеристикам от космической отличается. И, собственно, благодаря этому мы с вами можем здесь жить, потому что просто в открытом космосе мы бы жить не смогли. А раз так, то между Землей и космосом что-то есть. И вот об этом чем-то и будет сегодняшняя лекция. Это наша с вами газовая оболочка, атмосфера Земли. Но раз она здесь есть, а в космосе ее нет, значит, кто-то должен спросить, а где атмосфера кончается и начинается космос? С одной стороны, вопрос риторический, потому что четкой верхней границы атмосферы нет, плотность воздуха постепенно уменьшается с высотой, другие параметры тоже как-то плавно меняются, но тем не менее в атмосфере есть некоторый слой, который больше других претендует на то, чтобы называться границей и таким водоразделом между земным пространством и космическим. И в ходе сегодняшнего нашего путешествия по атмосфере мы в конце концов туда и придем. Планет земной группы в Солнечной системе 4, как вы их прекрасно знаете. Все они чем-то схожи, чем-то отличаются, но больше всего наша планета отличается от других именно составом атмосферы. Кардинально, полностью. И связано это с тем, что наша с вами атмосфера – это атмосфера единственной, по крайней мере, в Солнечной системе, обитаемой планеты. Планета, на которой живем мы с вами. И для того, чтобы мы с вами жили, атмосфере нужно сделать очень много всего для нас. Ну, во-первых, обеспечить нас чистым воздухом, которым мы могли бы дышать. Но это уже задача к атмосфере приземной, к нижним слоям. Но этим задача не ограничивается. Наша с вами атмосфера должна защитить нас от множества космических факторов, которыми изобирует окружающее пространство и которое сделало бы нашу с вами жизнь невозможной. А этих факторов много. И вот на этом слайде приведены далеко не все из них. Во-первых, это излучение Солнца. Ну, к сожалению, указка видна не очень хорошо. Излучение Солнца в различных диапазонах электромагнитного спектра. Это излучение может быть полезным, а может быть и вредным. Вот видимый свет – это тот диапазон, где Солнце излучает, по нашему счастью, больше всего, он как раз для нас полезен. Он дает нам свет, он дает тепло. Но есть другие диапазоны, И среди них мы сейчас отметим диапазон ультрафиолетовый. Ну, он тоже разделяется на разные части. Это УФА, УФБ, УФЦ, вакуумный ультрафиолет и так далее. Так вот, ультрафиолет для нас совершенно не полезен. Более того, он вреден и губителен. И для того, чтобы мы с вами могли здесь существовать, атмосфера этот ультрафиолет должна каким-то образом задержать. Более того, от Солнца в направлении Земли идет поток заряженных частиц, солнечный ветер. Тоже для нас вредный и губительный, и он тоже останавливается в атмосфере. Вредные факторы не ограничиваются только Солнцем. Солнечная система, наш с вами космический дом, заполнен не только планетами, но и малыми телами, астероидами, метеороидами, которые иногда могут взять да и упасть, точнее захотеть упасть на нашу планету. И опять же на атмосфере, на атмосферу ставится задача не дать этим телам упасть нам на голову, грубо говоря. И вот все эти защитные факторы не просто атмосфера должна выполнять, это должны делать высокие слои атмосферы с высотой существенно больше, чем высота биосферы. То есть защита должна происходить выше, чем находятся живые существа. Тогда она будет гарантированной. И вот основной акцент в этой лекции я сделаю как раз на средние и верхние слои атмосферы. То есть там, где наша с вами газовая оболочка берет на себя этот космический удар, держит его с честью и дает нам возможность с вами встретиться здесь и спокойно рассуждать о нашей с вами планете. Высока ли атмосфера? Сейчас мы, конечно, это хорошо знаем. Но для не только древних людей, но и для людей, которые жили в сравнительно не очень давно, этот вопрос был труден. Трудно было, не имея высотных аппаратов, понять, насколько высоко распространяется газовая оболочка. И первое измерение величины, которое можно было бы назвать высотой атмосферы, ну, конечно, с некоторой натяжкой, были сделаны в конце 18 века, и связаны они были как раз с метеорами, то есть с наблюдениями даже не частиц, а явлений, явлений астрономических, они происходят на звездном небе, которые возникают, когда эти частицы вторгаются в атмосферу Земли, и мы видим то, что в простонародье называется падающими звездами. Но, к счастью, падают не звезды, а всего лишь маленькие частички. И вот, если хорошо организовать наблюдение, два человека разойдутся на достаточно большое расстояние по поверхности Земли и смогут увидеть один и тот же метеор. Это отдельная задача, как понять, что метеор, который они наблюдают, это один и тот же метеор, но в подробности вдаваться не буду. То, зафиксировав область неба, в которой он наблюдался из одной точки и из другой, можно оценить высоту, на которой этот метеор загорелся. И вот такие измерения дали результат 80-100 километров. И этот результат в 18 веке немало удивил. Люди не думали, что наша с вами газовая оболочка с ее защитными свойствами распространяется так высоко. Более того, когда подобным образом, хотя это гораздо сложнее, были измерены высоты полярных сияний, полярное сияние тоже перед вами здесь на фотографии, оказалось, что они еще выше. То есть газовая оболочка распространяется далеко. Почему это удивляет? Потому что свойства приземных слоев атмосферы в то время уже было хорошо известно. В частности, было хорошо известно, что температура газовой среды постепенно с высотой уменьшается. Ну, вот когда мы на самолете летим на высоте 10 километров, то температура минус 50 даже летом. Это нормальное свойство газовой среды, находящейся в поле тяжести. То есть, если в ней нет собственных источников тепла, температура должна уменьшаться с высотой, причем должна это делать достаточно быстро. Это просто следствие силы тяжести. И вот если то самое уменьшение температуры, которое мы знаем, мы просто продолжим, то получится, что на высоте 35, где-то 40 километров атмосфера должна стать совсем холодной, температура там чуть ли не до абсолютного нуля должна упасть, и, соответственно, до нуля должно упасть атмосферное давление. Что это означает? Что атмосфера на этой высоте должна кончиться. 35 километров. Коль скоро нам уже доподлинно известно, что атмосфера значительно выше, значит, в ней должны быть источники тепла. Источники тепла, которые не дадут температуре все время падать и не дадут ей достигнуть абсолютного нуля. И такие источники действительно в нашей с вами атмосфере есть. Более того, их не один, а сразу два. То есть солнечная энергия, во-первых, она переходит в тепло, попадая на поверхность нашей планеты. Более того, есть еще два слоя в атмосфере, где солнечная энергия какая-то эффективно поглощается, переходит в тепло и дает возможность атмосфере распространяться на гораздо больший, чем 35 километров, диапазон высот. Самое интересное, что вот эту самую функцию выполняет тот же самый химический элемент, который дает нам жизнь. Тот же самый газ, которым мы с вами дышим – кислород. В общем, можно сказать, что все основные свойства газовой оболочки Земли определяются именно этим химическим элементом и его соединениями. Как это ни странно может показаться. Мы с вами знаем, что кислород, которого в атмосферах других планет в свободном состоянии практически нет, в нашей с вами атмосфере он есть, мы им с вами дышим, но его сравнительно немного. Что значит немного? 20%, то есть из 5 молекул, которые вы можете поймать в воздухе, скорее всего, одна окажется молекулой кислорода, О2. Остальные 4 – это молекулы азота, N2. Ну, все остальные примеси – это уже очень небольшой процент. Но именно кислород является не только дыхательно активной, но и оптически активной компонентой атмосферы. Он лучше взаимодействует с солнечным излучением. Это можно проиллюстрировать такой интересной картинкой. Хотя физические размеры молекул кислорода и азота практически одинаковые, но молекула кислорода с гораздо большей площади может перехватывать солнечное излучение в различных диапазонах, особенно в дальнем ультрафиолете. Он называется вакуумным как раз потому, что сквозь воздух, содержащий кислород, эти ультрафиолетовые лучи проходить не могут. И вот если бы у ультрафиолетового кванта были бы глаза, грубо говоря, и он бы смотрел, куда он летит, то молекулу азота он бы практически не увидел, он бы счел их ничтожно малыми препятствиями, а вот молекулы кислорода показались бы ему огромными такими двойными шарами, сквозь которых он никак не может пройти. Причем чем больше будет этот шар, тем сложнее будет кванту просочиться, а значит, тем на больших высотах, идя от Солнца, он уже будет задержан. И размер вот этой области, в науке это называется эффективное сечение поглощения, он зависит от длины волны. То есть для каких-то длин волн он маленький, для каких-то большой. И вот на этом графике достаточно схематично, без мелких деталей, показана зависимость степени поглощения кислородом от длины волны. Ну вот, кто знает шкалу длин волн, 120-240 нанометров – это достаточно далекий ультрафиолет. Вот здесь вакуумный, здесь уже более прозрачный. Вот мы видим, что вот для наиболее энергичного излучения длина волны вот от 120 до 180 нанометров – это такой очень энергичный ультрафиолет. Вот для него молекулы кислорода оказываются очень большими, и в результате уже в высоких слоях атмосферы с высотой порядка больше 100 километров, хотя там плотность воздуха очень маленькая, вот уже там все это излучение задерживается. Оно ниже пройти просто не может. Вот оно не может просочиться сквозь частокол этих огромных молекул. Хотя плотность солнечного излучения в этом диапазоне не столь велика, но и газовая плотность маленькая. И в результате вся эта солнечная энергия, которая поглощается там наверху, она в конце концов, закон сохранения энергии у нас никто не отменял, она должна куда-то деться, она переходит в тепло. И вот поглощение вакуумного ультрафиолета на высоте 100 километров и больше, мы его изобразим такой условной батареей, это и есть верхний слой нагрева в атмосфере Земли. Вот верхний из тех двух. И вызывается он как раз поглощением вакуумного ультрафиолета молекулами кислорода. На длине волны 200 нанометров и больше, как вы видите, кислород уже не столь интенсивно взаимодействует с ультрафиолетовым излучением. Но взаимодействует. Собственно, за счет этого ультрафиолетовым квантам удается добраться уже, почти до поверхности, до высоты 20 километров. И вот это почти на самом деле дает нам с вами жизнь. Если бы мы могли проэкспериментировать со свойствами планеты Земля, со свойствами ее газовой оболочки, мы бы выяснили, поглощая кислород, энергию чуть-чуть лучше, она бы задерживалась выше, соответственно, нас бы с вами здесь не было. Поглощая она хуже или не поглощая вообще, ультрафиолет доходил бы до поверхности, нас бы с вами здесь не было. Энергия поглощается там, где ей нужно поглотиться, по крайней мере, если исходить из интереса человечества. Почему это так, вы очень скоро узнаете. Для этого давайте мы немножечко на этом графике сместимся в область более больших длин волн, то есть более мягкий ультрафиолет. Посмотрим, что будет там, потому что 240 нанометров – это еще достаточно крепкий ультрафиолет. Видимые лучи, как вы знаете, начинаются с длины волны 360-370 нанометров. Вот мы чуть-чуть ближе к этой границе подойдем. И что мы здесь увидим? Мы увидим очень интересную картину. На длине волны 240 нанометров кислород поглощать излучение перестает. То есть он становится прозрачным. Вот эти кванты ультрафиолетовые уже молекул кислорода не видят и спокойненько могут распространяться вплоть даже до поверхности Земли. И если бы ситуация осталась таковой, то ничем хорошим нам бы это не обернулось. Потому что, смотрите, лучей много, они тут часто нарисованы, это значит, что поток энергии солнечной в этих длинных волн уже существенно больше. А ультрафиолет с длиной, скажем, 260 нанометров, он просто одним ударом разбивает молекулу ДНК. То есть молекула ДНК от этого ультрафиолета просто сразу же распадается. То есть говорить о какой-то живой материи в этом случае не приходится. Более мягкий ультрафиолет из диапазона УФБ, это уже медицинская классификация, вызывает у человека ожог глаз или по-медицински электроофтальмию. Тоже ничего хорошего. Что же нас спасет в этой ситуации? Что нас спасает от этого губительного ультрафиолета? Если говорить изначально, то от ультрафиолета нас спасает ультрафиолет. Только немножко другой. А именно, вот ультрафиолет более энергичный. Точнее говоря, спасает то, что он поглощается на высотах порядка 20 километров. То есть, если бы у нас в руке был выключатель, и мы вот этот ультрафиолет взяли бы и выключили у Солнца, то другой ультрафиолет обрушился бы на наши головы. Дело в том, что в процессе поглощения не просто выделяется энергия. В процессе поглощения ультрафиолетового кванта молекула кислорода разбивается на два атома – О и О. Ну, не стоит бояться, разбивается меньшая часть кислорода на высоте 20 километров. Но эти атомы кислорода, они очень химически активны. Они достаточно быстро встречаются с новыми молекулами кислорода и образуют новый газ. Газ, который тоже химически состоит только из кислорода, но его химическая формула уже не О2, а О3. Газ этот наверняка хорошо известен, называется он озон. Чем он отличается от кислорода? Он отличается тем, что его энергия связи атомов молекулы не столь высока, и он способен поглощать не только вакуумный энергичный ультрафиолет, но и более мягкие ультрафиолетовые лучи, как раз те самые, которые губительны для живых организмов. Он их поглощает. Причем в результате поглощения он также распадается, молекула озона, но распадается на обычный кислород и атом кислорода. Атом кислорода вновь встречает молекулу, уже какую-то другую, и вновь образуется молекула озона. В результате один энергичный ультрафиолетовый квант, поглощенный молекулярным кислородом, запускает целую цепную реакцию, в ходе которой поглощается огромное количество других ультрафиолетовых квантов. Вот именно этот цепной характер позволяет озону, при том, что его концентрация в атмосфере весьма невелика, эффективно блокировать весь вредный для организма человека ультрафиолет. И вот эту границу защиты он отодвигает практически до 310 нанометров. Ультрафиолет с длиной волны 310 нанометров, он вызывает у нас загар. Конечно, с ним баловаться тоже нельзя, передозировать его тоже нельзя, но это уже не столь большая проблема, как, скажем, ультрафиолет из диапазона УФЦ. Таким образом, у нас кислородосодержащая или только кислородная химия, химия, по сути, одного химического элемента, обеспечивает нам надежную защиту от солнечного ультрафиолета. Конечно, есть и проблемы. О проблемах с озоновым слоем Земли, наверное, слышали уже все. И связаны они с тем, что в атмосфере нашей планеты могут появляться соединения, эффективно разрушающие озон. Также эффективно каталитические. И вот характерный пример – это окись азота NO. Посмотрите, что она делает. Она реагирует с озоном, оставляет от него кислород, сама превращается в двуокись азота NO2. Двуокись азота поглощает атом кислорода и превращается обратно в NO. NO как был, так и остался. А у нас в результате погибает молекула озона и погибает очень нужный для ее образования атом кислорода. То есть цепная реакция озоновая, позитивная, полезная для нас, которая блокирует ультрафиолет, здесь разрушается. Подобным же образом ведут себя атомы хлора, атомы брома в атмосфере. Атом хлора один за время жизни на высоте порядка 25 километров способен уничтожить 10 миллионов молекул озона. Просто потому, что сам он при этом никуда не девается. Собственно, поэтому после появления озоновой дыры над Антарктидой человечество всерьез задумывалось о том, чтобы ограничить выброс фреонов в стратосферу. Фреон – это хлор и бром содержащие газы, которые, попадая в более высокие слои, распадаются с образованием свободного хлора и брома, вот запуская эту самую цепную реакцию. Так что у эффективного озонного цикла тоже есть свои слабые места. Поглощение озоном ультрафиолета приводит не только к тому, что мы с вами от него становимся защищенными, но и к тому, что вся эта солнечная энергия, не доходя до нас с вами, задерживается в стратосфере на высотах от 20 до 50 километров, и там тоже превращается в тепло. Таким образом, у нас появляется второй нижний слой нагрева в атмосфере, который, собственно, и дает ей возможность простираться на более широкий диапазон высот. И вот наличие двух слоев нагрева как раз и определяет всю температурную структуру атмосферы Земли. Вот я, так как эта диаграмма будет появляться несколько раз, я поподробнее вам расскажу, что здесь. Здесь показано распределение температуры в зависимости от широты места. То есть 0 – это у нас экватор, это 50 градусов в зимнем полушарии, то есть там, где сейчас зима, это 50 градусов в летнем полушарии. И, соответственно, от высоты. Высоту можно определять в километрах, а можно определять атмосферным давлением. Эти величины друг с другом связаны. И вот мы видим, что у нас есть слои температурных минимумов и слой температурного максимума. Вот как раз этот температурный максимум и определяется озоном. Наверху есть еще один слой нагрева, я о нем говорил, но просто он в этот график уже не попадает. И вот этими максимумами и минимумами и определяется разделение атмосферы на ее основные слои. Тропосфера – нижний слой, стратосфера – над ним, мезосфера – еще выше. Дальше идет термосфера. Вроде как все логично, но уже здесь возникает одна парадоксальная деталь. Мы с вами разобрались, что температурный максимум на высоте 50 километров определяется озоном, а точнее тем, что солнечный ультрафиолет блокируется сначала кислородом, потом самим озоном, и эта энергия переходит в тепло. Но нам с вами прекрасно известно, что солнечного излучения и ультрафиолетового излучения, в частности, больше в тропической зоне Земли, вблизи экватора, то есть Солнце светит с той стороны. А вот максимум температур, и в этом стратосфера сильно отличается от приземного нашего слоя воздуха, наблюдаются не там, а вблизи полюсов. То есть полярная стратосфера значительно теплее экваториальной. На картинке это прекрасно видно. Из-за чего это происходит? Для того, чтобы понять причину, мы должны учесть, что воздух нигде не стоит на месте. Он постоянно двигается. Двигается как горизонтально, так и вертикально. И в атмосфере нашей планеты существуют преобладающие направления ветра и вертикального перемешивания. Вот они перед вами. Это из классической книги взято 83-го года. И мы видим, что в стратосфере воздух переносится из экваториальных областей в полярные. То есть озон действительно образуется под действием солнечного ультрафиолета в тропиках, но быстро разносится в полярной области. И там уже свою роль теплового резервуара, обогревателя атмосферы, играет прежде всего там. Вот, чтобы привести пример, вот реальная картинка с распределением озона в атмосфере для одного дня в декабре 2011 года. Мы видим, что в экваториальной зоне наблюдается минимум, а в приполярных озона существенно больше. Особенно удивителен максимум температуры в зимней стратосфере. Вот тут. Если это зима, то солнечные лучи туда вообще не попадают. И тем не менее температура там достигает почти 300 кельвинов. 300 кельвинов плюс 20 градусов. Ну, 273 можете выявить. Вопрос, откуда солнечного излучения нет? А оказывается, озон способен нагревать воздух, даже если излучение отсутствует. Здесь нагрев идет за счет химических реакций с участием озона, основная из которых здесь перед вами. Озон встречается с атомарным водородом. Атомарного водорода в верхних слоях достаточно. Он образуется при разложении воды и метана. И вот эта химическая реакция идет с большим выделением тепла. Есть и другие, это не единственное. Плюс к тому, мы видим, что в зимнюю стратосферу воздух приходит из экваториальных масс, уже из экваториальных областей уже прогретым. И в результате, несмотря на кромешную тьму, несмотря на условия полярной ночи, зимняя стратосфера оказывается наиболее теплой. И это не единственный парадокс. Можно видеть еще один парадокс. Давайте посмотрим, а где в атмосфере, наоборот, холоднее всего. Ну, если зимняя полярная стратосфера ниже, это вроде как естественно, то вот два вот этих минимума вроде как не поддаются логическому обоснованию, но, по крайней мере, простому. Посмотрите, эта область вообще над экватором, где солнечного излучения хоть отбавляй. Эта область над летней, это уже летняя полярная мезосфера. На этих высотах 80 километров уже на широте Москвы летом солнце под горизонт вообще не заходит. То есть оно все время подсвечивает эту область. Эта область находится на солнце вообще непрерывно, облучается солнечным излучением. И тем не менее температура, вот давайте посмотрим, вот минимум. Это 130 кельвинов, минус 140 градусов. Это самое холодное место на Земле вообще, а не только в атмосфере. И это там, где все время светит солнце. Откуда такая парадоксальная температурная картина? На самом деле можно быстро дать ответ. Посмотрите, обе эти области находятся над вертикальными воздушными течениями, над поднимающимся воздухом. И здесь воздух поднимается, и здесь воздух поднимается. А там, где воздух движется вверх, он должен обязательно охлаждаться. Вот давайте проведем такой мысленный эксперимент. Возьмем воздушный шарик, наполним его воздухом, и пусть у нас он будет теплым. И сделаем так, чтобы этот шарик мог подняться наверх. Он поднимается наверх. Допустим, он поднимается быстро. Теплом с окружающим воздухом он обменяться не успевает. Наверху давление меньше, шарик должен расшириться по законам физики. Раз он расширяется, он должен совершить работу по законам физики. Для того, чтобы совершить работу, он должен где-то взять энергию. Если энергию извне он взять не успевает, значит, энергию он берет из своей внутренней энергии, то есть из тепла. Собственно, поэтому у нас воздух на высоте 10 километров, когда мы на самолете летим, всегда холоднее, чем приземный воздух. Если нет собственных источников тепла, а мы с вами не в озоновом слое находимся, у нас их действительно нет, то температура при движении вверх обязательно будет падать. Более интересной становится ситуация, если мы, кроме воздуха, в этот шарик еще умудримся накачать какое-то количество водяного пара. Тогда водяной пар при охлаждении начнет конденсироваться. Это, конечно, несколько замедлит само уменьшение температуры, но зато вызовет появление облачности. Если говорить об экваториальных воздушных массах, то это не просто облачность, а тропические циклоны со всеми вытекающими штормами, торнадо и так далее. Но самое интересное, что в верхней атмосфере на высоте 80 километров это поднятие воздушных масс приводит не только к похолоданию, но и также может приводить к появлению облаков. В данном случае уже облаков серебристых, о которых сегодня мы тоже будем достаточно много говорить, несмотря на столь большое значение высоты. Еще один физический процесс, процесс достаточно сложный, но он оказывает кардинальное влияние на физическое состояние верхних слоев атмосферы. Это распространение акустико-гравитационных волн. Не путайте их с теми гравитационными волнами, которые сейчас пытаются обнаружить от релятивистских объектов Вселенной. Эти акустико-гравитационные волны по своей физике родственны обычным волнам на морской поверхности. Волнам, при которых возвращающая сила, роль возвращающей силы играет просто сила тяжести. И вот такие волны рождаются в газовой среде, опять же, очень интенсивно внутри циклонов, при грозовой активности и так далее. И распространяясь в верхние слои, они еще увеличивают амплитуду обратно пропорционально плотности газа. И это приводит, во-первых, к изменению структуры течения воздушных масс, еще большему усилению похолодания летнего, а также к тому, что волновая структура, даже видимая, как на этой фотографии, иногда видна в фоне ночного неба, особенно если регистрировать его в спектрах тех элементов, которых у нас в верхней атмосфере присутствуют. Это атомарный кислород, гидроксил, натрий и так далее. Серебристые облака, только что мною упомянутые, также часто имеют волновую структуру. Собственно, этот рисунок тому хорошее, эта фотография тому хорошее подтверждение. Наверняка многие из вас серебристые облака видели. Это очень красивое явление. В наших широтах оно видно очень хорошо, ну, где-то с середины мая до начала августа, то есть в летний период, ночью, когда сами ночи светлые, и в течение всей ночи облака остаются яркими. Просто потому, что солнце глубоко под горизонт не уходит, и на те высоты, где эти облака находятся, солнечное излучение попадает даже в полночь. Но этот факт дает нам возможность легко оценить высоту серебристых облаков. Мы знаем, на какую глубину погружается солнце под горизонт, можем легко определить, на какой высоте должно находиться облако, чтобы оно оставалось освещенным. И вот когда люди это сделали, они были немало удивлены. Высота получилась, ну, конечно, с неким разбросом, 85 километров. Ну, точнее сказать, от 80 до 87. Но это огромная высота. Мы можем посчитать, какое там давление. 5 миллионных атмосферы. То есть в 200 тысяч раз меньше, чем давление воздуха в этой комнате. Вопрос. Из чего могут состоять облака, чтобы образоваться и существовать при таких ничтожных давлениях? А оказалось, что они состоят из обычного водяного льда. То есть люди это понимали раньше, но уже на рубеже тысячелетий, вблизи 2000 года, ледяная структура частиц серебристых облаков была подтверждена в ходе миссии спутника УАРС, в переводе на русский язык это спутник-исследователь верхней атмосферы, запущенный американцами. Очень большой объем работы он выполнен по исследованию верхней атмосферы, и один из результатов был ледяная структура частиц серебристых облаков. То есть это никакая не таинственная материя, не инопланетяне и так далее, это обычный водяной лед. Но зная давление, мы можем посчитать, чтобы лед образовался, температура должна быть менее 140-150 кельвинов. Пересчитаем в градусе Цельсия, получим минус 120, минус 130. То есть вот такие температуры должны там быть, чтобы просто лед образовался. Иначе он, грубо говоря, растает и испарится. Но коль скоро серебристые облака наблюдаются часто, а сейчас они видны, ну, не каждую ясную ночь, но достаточно часто в течение лета, раз так, значит, действительно такие температуры там наблюдаются. Но здесь всплывает... Сейчас, минуточку. Еще один интересный факт, да. Они наблюдаются только в летней полярной мезосфере. Вот здесь, видите, вот 150, это вот фиолетовый цвет, вот они где есть. То есть на большей части Земли серебристых облаков быть не может. Сразу закрыли. А из того, что у нас остается, солидную часть занимает область, где летом белые ночи или вообще полярный день, поэтому там серебристые облака есть, но их не видно. Просто потому, что яркая подсветка от нижних слоев атмосферы делает облака невидимыми. И что у нас остается? У нас остается маленький широтный пояс где серебристые облака можно наблюдать. Это широта от 50 градусов, ну, где-то до полярного круга, до 70. То есть повезло очень немногим. В том числе и нам с вами, как вам, наверное, хорошо известно, широта Москвы 56 градусов, поэтому мы серебристые облака и видим. На самом деле ситуация не ограничивается просто наблюдениями серебристых облаков. Наши широты – это самое удобное место вообще для каких-либо наземных оптических исследований в верхней атмосфере. То есть в этом плане я очень рад, что я живу в этой широтной полосе. А интересного очень много. Самый парадоксальный факт, касаемый серебристых облаков, в том, что эти красивые явления не наблюдались в 1885 году вообще. По крайней мере, нет ни одного упоминания об их наблюдении. А ведь явление красивое, масштабное, вряд ли бы его пропустили. Во всяком случае, когда они в 1885 году появились, об их наблюдении в течение буквально двух недель сообщило два десятка ученых, прежде всего астрономов. То есть говорить о том, что такая мощная научная братья, которая в тот момент существовала, что-то пропускала, не приходится. Значит, похоже, что серебристых облаков не было, а сейчас они наблюдаются каждый раз. И, в общем-то, время не столь давнее, 1885 год, что там, 130 лет прошло. Возникает вопрос, почему? Что такое случилось в верхней атмосфере в 1885 году? И не просто случилось, но и продолжается по сей день. Это на самом деле два разных вопроса. На вопрос, что случилось, ответили очень быстро. Случилось, по всей вероятности, извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Это было одно из самых мощных извержений вообще за несколько веков. Вулкан, даже правильно сказать, он не извергался, он взорвался, исчез после этого. Сейчас на его месте осталось несколько мелких вулканов. Количество человеческих жертв там исчислялось десятками тысяч человек. То есть это было страшное по силе извержение. И результатом этого извержения стало то, что частицы вулканической пыли достигли высот не в 20 километров, как это они обычно делают, а, возможно, даже в 80. И попали как раз в мезосферу. А что такое пыль? Пыль – это ядро конденсации. Даже когда в мезосфере холодно, ледяной частичке будет трудно образоваться самой по себе. Ей нужно на что-то намерзнуть, на что-то наморозиться. Кстати, исследования частиц серебристых облаков показали, что да, пылинки в них присутствуют. И, скорее всего, вот вулкан Кракатау стал таким спусковым крючком, после которого стали наблюдаться серебристые облака в атмосфере. На один вопрос ответ получен, но не на другой. Известный факт, что время жизни вулканической пыли на высоте, скажем, в 20 километров, это 3-4, ну 5 лет. На высоте 80 километров время жизни будет еще меньшим, просто потому что пыль оседает вниз. Да, вулкан Кракатау мог вызвать серебристые облака в 1885 году. Но вулкан Кракатау не мог вызвать серебристые облака в 2014 году. Значит, кроме этого, был еще какой-то процесс, который имел не разовый характер, а уже имел вековой характер. Может быть, этот процесс постепенный, он как-то развивался, вулкан Кракатау действительно сыграл роль какого-то спускового крючка, который бы просто определил год начала. Что это за процесс? Интересную версию высказали астрономы. Вообще говоря, исследование серебристых облаков долгое время относилось к астрономии, хотя это все-таки скорее геофизика. Астрономы связали появление серебристых облаков с одной хорошо известной уже на тот момент кометой. Комета Энки. Это вторая комета после кометы Галлея, у которой удалось установить орбиту и период обращения вокруг Солнца. И этот период оказался очень маленьким, всего 3,3 года. То есть по этому периоду этой комете равных нет в Солнечной системе. Чем эта комета особенна? Тем, что как раз в конце июня, то есть вблизи летнего солнцестояния, когда у нас серебристые облака, собственно говоря, наблюдаются, Земля проходит очень близко к орбите этой самой кометы. И если предположить, что с кометой, точнее с ее орбитой, случилось что-то такое, что после 1885 года Земля стала еще ближе подходить к ее орбите. А известно, что по орбите кометы движется не только сама комета, но и продукты ее распада, метеорные частицы, продукты ее плавления, испарения и так далее. А такая комета, у которой период всего-то 3 года, естественно, испаряться будет со страшной силой. Могла ли измениться орбита Земли? Конечно, нет. Могла ли измениться орбита кометы? Конечно, да. В результате сближения кометы, скажем, с Юпитером, орбита кометы эволюционирует непрерывно. И вот, если предположить, что в конце 19 века орбита кометы Энки изменилась, приблизилась к орбите Земли, в результате поток метеорных частиц в атмосферу усилился, и мы стали наблюдать серебристые облака. Очень интересная гипотеза, и выглядела она правдоподобно. А еще более правдоподобной она стала 30 июня 1908 года. Ну, наверное, дата вам хорошо известна. Обратите внимание, вновь конец июня. Утром над Тунгусской тайгой раздается взрыв, и происходит то, что вошло в историю под названием Тунгусский метеорит. Хотя, говоря, метеоритом он не был, потому что он до поверхности Земли не долетел. Это было тело кометной природы, грубо говоря, большой грязный снежок, который, понятно, упасть не мог. То есть он взорвался в воздухе, и кроме повала деревьев и так далее, вызвало еще очень интересное оптическое явление. Аномально светлые ночи не только в Сибири, но и в широкой полосе в северном полушарии, впрочем, до Западной Европы, до Англии. Метеорит там не падал, в Англии. Что могло вызвать эти светлые ночи? Это фактически были аномально яркие серебристые облака. Вместе с этой мини-кометой в течение какого-то времени, когда Земля уже повернулась, в атмосферу сыпалась метеорная пыль, на нее намерзали частички льда, образовывались серебристые облака. И тем самым получились аномально светлые ночи. Сейчас считается, что Тунгусский метеорит, скорее всего, был осколком кометы Энки. По крайней мере, орбиты у них очень похожи. Значит, получается, что связь серебристых облаков с кометой Энки становилась почти очевидной. Подобная ситуация наблюдалась и в гораздо менее давнем прошлом, в 2013 году, когда структуры, похожие на серебристые облака, ну, видите фотографии, но на верхней это особенно хорошо видно, появились, когда бы вы думали, зимой. По идее, серебристых облаков зимой быть не должно. И неизвестно, были ли это серебристые облака, но это были структуры, рассеивающие свет. И доподлинно известно, что структуры, располагающиеся на большой высоте в атмосфере. И есть предположение, что это не что иное, как последствия падения Челябинского метеорита, а точнее падения в атмосферу всего того, что летело к Земле вместе с Челябинским метеоритом. То, что Челябинск далеко от Москвы, смущать никого не должно. В верхней атмосфере скорости ветров такие, что за эти дни частицы могли вообще обернуться вокруг Земли без особых проблем. Так это или нет, пока стоит знак вопроса. Ну и, конечно, не могу обойти вниманием ту тему, которая вчера просто постоянно звучала в средствах массовой информации, о том, что Земля должна встретиться с осколками кометы Айслен. И предполагая, что вопросы на эту тему наверняка сегодня будут, я сразу расскажу, собственно, что должно было сегодня произойти. О комете Айслен вы, наверное, слышали. Эта комета была открыта в 2012 году российским и белорусским любителям астрономии, в общем, даже и моими знакомыми. И у нее оказалась очень трагическая орбита. Расстояние в перигелии было немногим более радиуса Солнца. То есть комета практически падала на Солнце. И шансов пережить этот перигелий у нее не было. Собственно, 29 ноября, в момент падения, в момент пролета кометы мимо Солнца, ее жизнь, собственно, на этом оборвалась. Пока она к Солнцу летела, она в одной точке пересекла орбиту Земли. Точнее, прошла к ней очень близко. Земля была не там, достаточно далеко. Сейчас кометы уже нет, но именно сегодня Земля прошла через эту точку. И было сделано предположение, что по кометной орбите, а это так всегда происходит, могут двигаться метеорные тела, поэтому сегодня может быть сильнейший метеорный дождь, А в южном полушарии, где сейчас лето, еще и аномальные серебристые облака. Будет ли это так или нет, я сказать не могу. Но предположить могу, что особо масштабного явления не будет. Почему? Потому что эта комета прилетела к Солнцу единожды. Она

облаков в конце XIX века. Сначала на этот вопрос было трудно ответить, но потом метеорный поток, связанный с кометой Энке, то есть реальные метеоры, порожденные этой кометой, были открыты. И поток этот получил название бета-Тауриды, просто потому что его радиан, то есть точка на небе, откуда вылетают метеоры, располагается рядом со звездой бета-Тельца. Вот она. Но в конце июня неподалеку находится Солнце. То есть эти метеоры не видны вообще ночью, видны только днем, рядом с Солнцем, и обычными традиционными методами наблюдать этот поток нельзя. Поэтому долгое время, насколько он активен, было непонятно. Но сейчас в распоряжении астрономов есть радиометоды, которые позволяют фиксировать метеоры и днем, и ночью. И вот радионаблюдения показали, что активность бета-Таурид низка. Она ниже спорадического фона, то есть фона метеоров, который присутствует всегда, даже если никакого активного потока в настоящий момент нет. То есть метеорная активность, конечно, есть. Более того, метеорная активность необходима для того, чтобы серебристые облака образовывались, иначе, потому что те самые ядра конденсации в атмосферу попадали. Но сколь угодно изменить это в конце XIX века комета Энке не могла. То есть то вековое изменение, которое мы наблюдаем в виде появления серебристых облаков, с кометой Энке не связано. Более того, сейчас стало понятно, что она вообще не связана с какими-либо астрономическими причинами. А виноваты в этом на самом деле мы с вами. Наиболее вероятной причиной появления серебристых облаков является то, что мезосфера не просто холодная, она очень холодная, она еще и холодает. То есть со временем ее температура уменьшается. Просто раньше она была недостаточно холодной, облака не образовывались. А теперь температура все ниже и ниже. За счет чего она уменьшается? За счет механизма, так, если говорить научно, радиационное выхолаживание. А попросту говоря, виноват опять же углекислый газ. Тот самый углекислый газ, который мы выдыхаем, машины выдыхают, который парниковый эффект образовывает. Углекислый газ может попасть в верхние слои атмосферы в каком-то количестве. И вот что он там начинает творить. Он вступает в столкновение с атомами кислорода. Вот именно атомы кислорода и углекислый газ эффективно сталкиваются. В результате молекула углекислого газа образно начинает колебаться. То есть она переходит в колебательно возбужденное состояние. Часть кинетической энергии атом кислорода отдает, чтобы вот запустить эти колебания. Через какое-то время молекула углекислого газа возвращается в свое обычное состояние, а излишек энергии в виде инфракрасного кванта выбрасывает далеко из атмосферы Земли. Что у нас получается? На входе кинетическая энергия, то есть тепловая энергия атмосферы, а на выходе инфракрасный квант, который делает ручкой в земной атмосфере и улетает. Температуру мы теряем. И вот этот процесс, хотя это еще не подтверждено полностью, считается одним из основных причин похолодания мезосферы. То есть то, что самое холодное место на Земле продолжает холодать. Причем оценки скорости похолодания, особенно которые появлялись в работах научных в 20 веке, были ужасающими. 1 градус в год. Это страшное по силе похолодание. Вот умножьте 1 градус, скажем, на 50 лет, там и сейчас-то всего 120 кельвинов, что там останется? Потом, конечно, выяснилось, что скорости не столь большие. И что интересно, это тот же самый инфракрасный переход, та же самая инфракрасная полоса, которая создает парниковый эффект в тропосфере. То есть одна и та же полоса, а эффекты противоположные. У нас нагрев, там похолодание. Случайно это совпадение? На самом деле нет. Коль скоро мы коснулись темы парникового эффекта, а тема злободневная, тема болезненная, давайте посвятим ей пару минут. Собственно, что такое парниковый эффект и откуда он берется? Наша с вами планета, Земля, получает энергию от Солнца, Солнце нас согревает, получает она его в основном в видимых и ближних инфракрасных лучах, вот с длиной волны что-то там до 2 микрон, но Земля, как тело, имеющее температуру, сама тоже излучает энергию. И не путайте это с отражением солнечного света лучей, именно сама излучает, но излучает в более далеком инфракрасном диапазоне, вот что-то с длинами волн, порядка 8, 10, 15, 20 микрон. И для того, чтобы у нас был
энергетический баланс.

0: баланс, для того, чтобы все у нас было стабильно и хорошо, вот приток энергии должен быть равен в среднем оттоку энергии. А что будет, если у нас в атмосфере изменится прозрачность каким-то одним лучам, либо к тем, либо другим? Тогда баланс меняется, и температура будет меняться. И вот углекислый газ именно подобными вещами и занимается. У него есть мощная полоса с длиной волны около 15 микрометров. Вот вы видите, в достаточно широком интервале атмосфера становится совершенно непрозрачной для этих лучей. В результате видимый свет спокойненько проходит в поверхности, а вот уходящие инфракрасные лучи блокируются углекислым газом. Отток энергии уменьшается, и для того, чтобы это скомпенсировать, Земле приходится нагреваться. Таким образом и у нас парниковый эффект появляется. Позитивный это эффект для нас или негативный? Полезный или вредный? Конечно, полезный. Если бы этого эффекта не было, равновесная температура Земли составила бы 250 кельвинов, то есть минус 20 градусов. Жили бы мы с вами тут? Наверное, все-таки нет. А так, она у нас на 40 градусов больше. То есть, таким образом, углекислый газ играет роль такого одеяла. Другое дело, что если одеяло станет слишком теплым, а сейчас мы это наблюдаем, тоже начинается слишком сильное потепление, что тоже, наверное, нехорошо. Хотя есть люди, которые считают, что все хорошо, все правильно. Но это все в нижних слоях атмосферы. А вот наверху ситуация совершенно другая. Там уже плотность углекислого газа не такая большая. Воздух для инфракрасного излучения становится прозрачным, оно может из атмосферы уйти, и идет обратный процесс. Тепловая энергия обратно переходит в излучение, и излучение уходит из Земли. И там происходит похолодание. В результате, посмотрите, что делает углекислый газ. Самую теплую часть атмосферы, а это наш с вами приземный воздух, он греет, а самую холодную охлаждает. Он растаскивает температурный диапазон, который наблюдается в нашей с вами атмосфере. Естественно, такие процессы, тем более если эти процессы быстрые, и которые происходят на наших глазах, видите, там с каких-то 120 лет назад даже серебристых облаков не было, и температура была, судя по всему, на несколько десятков градусов выше тогда в мезосфере. Такие процессы сейчас в фокусе внимания ученых. И измерение физического состояния верхней атмосферы, в частности ее температуры, это основные задачи спутниковых измерений. И вот два таких спутника, оба запущенные НАСА, в настоящий момент работают. Почему эти измерения удобнее проводить со спутников? Спутники используют так называемую лимбовую геометрию. Они смотрят по касательной поверхности Земли, выделяя слой с нужной высотой. За счет этого точность измерений, каких угодно, содержание газов, температуры, плотности будет гораздо выше. Другое дело, что эти спутники, спутник TIMED с аппаратурой SAVER и спутник EOS AURA с аппаратурой MLS, они работают немножечко по-разному. То есть они меряют излучение, но разных газов. В этом случае CO2, в этом случае O2. И оба делают вывод, какова температура над той или иной областью мезосферы либо стратосферы, и как это меняется со временем. Вот сейчас температурные тренды, то есть вековые изменения, это наиболее такой востребованный и интересный вопрос. Но если у нас есть два разных метода измерения, первое, что надо сделать, это сравнить одно с другим. И что мы здесь видим? Вот это уже фрагмент научной статьи, ссылка здесь на нее приведена. Диаграмма разности измеренных температур. Мы видим, что эта разность почти всюду близка к нулю, то есть эксперименты дают близкие значения, но вот есть вот этот вот ужасный пик, когда два разных метода дают совершенно разные значения температур. Посмотрим внимательно, где это. Это лето. Это высота 70 километров и больше. То есть тот самый слой, где наблюдается минимум температур. Температура там, значит, не только маленькая, ее еще и померить сложно. Разные эксперименты дают разный результат. Почему так? Эксперименты плохие? Ничего подобного. Дело в том, что этот разреженный воздух не находится в состоянии термодинамического равновесия. То есть, грубо говоря, смесь двух газов, которые там находятся, оба газа могут иметь разные температуры, никто им не запрещает. А кинетическая температура, связанная с изменением давления с высотой, может быть тоже какая-то другая. А раз так, то важными оказываются все методы измерения температур, которые у нас только есть, чтобы мы просто в этой ситуации не запутались. И вот эту иллюстрацию я целиком взял с сайта миссии спутника Timed, где вот примерно показано, как измеряется и температура, и вообще физическое состояние высоких атмосферных слоев, вот в частности, с высотой порядка 100 километров. Что мы видим? Есть аппаратура на Земле, есть аппаратура в космосе, а вот аппаратуры прямо там практически нет. Мало того, что это самый холодный слой, мало того, что там черти чего творится, что там климатические изменения сумасшедшие, мало того, что там температура непонятно как мерить, туда еще и прибор доставить нельзя. А на чем можно туда подняться? Спутники там летать не могут, там еще слишком большая плотность. Самолеты там тоже летать не могут, для них это, наоборот, слишком высоко. И настолько такая трудность довела американских ученых до отчаяния, что они мезосферу иногда называли игносферой. Это слой атмосферы, который игнорирует всяческие попытки вообще туда добраться. Ну, сейчас уже не игнорирует. И в дополнение к спутниковым измерениям сейчас есть множество наземных методов. Лидар – это когда посылается лазерный луч и фиксируется обратный сигнал. Радар и так далее. И вот сеть таких наземных станций, она в мире достаточно обширна. Но вот, к сожалению, наша страна в этом плане отстает. То есть точек наземных измерений температуры верхней атмосферы в России очень мало. И причина банальна. Многие из этих методов достаточно дорогостоящие. И поэтому такая аппаратура у нас отсутствует. Но что интересно, несмотря на все сложности, температуру верхних слоев атмосферы можно померить достаточно просто и достаточно дешево. Такие методы тоже бывают. И один из таких методов очень простой. Метод анализа сумеречного неба. Схема этого метода перед вами. Вот, допустим, вы находитесь на Земле, посмотрели красивый закат, солнце у вас ушло под горизонт, и вы измеряете фон сумеречного неба, рассеяние лучей. Но рассеяние образуется в тех слоях атмосферы, которые еще освещены Солнцем. То есть, с учетом разных факторов, это рассеяние всех слоев над какой-то высотой, над эффективной высотой, которую вы знаете. А сумма плотности воздуха выше этой высоты – это не что иное, как давление. То есть, яркость сумеречного неба пропорциональна давлению на какой-то высоте. А раз вы знаете зависимость давления, то вы знаете и зависимость температуры. Конечно, все очень просто, реально все не так просто. Есть сложности, которые этот известный метод тормозили в своем развитии в течение, ну, наверное, 100 лет. И только сейчас, собственно говоря, мы располагаем той аппаратурой, которая этот простой метод позволяет реализовать. Вот подобными наблюдениями лично наша вот группа и занимается. Вот с помощью вот этой ПЗС-камеры, широкоугольный объектив, рыбий глаз, с полем зрения радиус 70 километров, фиксируется яркость и поляризация фона сумеречного неба, обратите внимание, на широте 55 градусов. Это та самая удобная широта для исследований мезосферы. Чем она удобна? Тем, что сумерки достаточно глубокие, даже в июне, но при этом широта высокая и наблюдается мезосферное похолодание. Вроде как все просто. И посмотрите, какие результаты. Здесь зависимости температуры на четырех высотах от 70 до 85 километров за 3 года наблюдения, но наблюдаемого в основном летом, в сравнении со спутниковыми данными. Разброс у нас немножко побольше, но в целом есть и согласие, а также то, что мы каким-то образом примеряем два спутника друг с другом. Мы видим, что есть систематическая разница между спутниковыми измерениями, и наши проходят где-то посередине. То есть так тоже можно работать. Обратите внимание на высоту 85 километров. Какие там температуры? 120-140 кельвинов. То есть это минус до минус 150 градусов. Но вот эта точка нас вообще удивила. Ну, для тех, кто не знаком, точка – это сам результат, а палочка – это его погрешность. 110 кельвинов один раз мы намерили. Вообще говоря, здесь, скорее всего, конечно, у нас присутствует некая погрешность, некое занижение. Но учтем, что именно в этот день, после 3 августа 2013 года, над Европой наблюдались аномально яркие серебристые облака. Кто знает, может быть, мы попали в локальное похолодание и его зафиксировали. То есть возможности у таких методов остаются. Более того, они не исчерпываются только измерениями температуры. Верхняя атмосфера ни одной температуры интересна. Ведь мы еще наблюдаем такой эффект, как поляризация рассеянного излучения. Я не знаю, нужно ли подробно рассказывать в аудитории, что такое поляризация света. Наверное, вы знаете, что это такое. Свет Солнца не поляризован, то есть его электрический вектор колеблется в обоих направлениях перпендикулярно плоскости распространения. Но если свет рассеивается в воздушной среде, то выходящая волна будет достаточно сильно поляризована. При рассеянии под прямым углом почти линейно поляризована. То есть поляризация будет достигать единицы. Если же в атмосфере присутствует какая-то пыль, поляризация сразу существенно уменьшится. Если мы ее померяем, мы можем понять, насколько чистый или, наоборот, загрязненный у нас воздух. Не здесь, а там, на высоте 80 километров. И мы видим, что, вообще говоря, это загрязнение раз от раза существенно меняется. Вот вам пример двух сумерек. Здесь у нас зависимость поляризации от угла рассеяния близка к теоретической кривой, здесь ниже. Введя простой параметр Q, во сколько раз у нас поляризация хуже, чем молекулярная, мы строим вот такой график для всех наших дат. Наверху у нас чистый воздух, внизу грязный воздух. Запыленный, точнее. И мы видим, что большую часть времени на высоте 80 километров наблюдается небольшая деполяризация, что свидетельствует о появлении какого-то количества пыли, не столь существенного. И есть один острый минимум. Посмотрите на дату. 10 августа, 10-12 августа. С чем связан этот минимум, я думаю, многие догадались. С метеорным потоком Персеиды, максимум активности которого как раз наблюдается в начале второй декады августа. То есть атмосфера, ее оптическое состояние достаточно чувствительно реагирует таки на метеорные потоки. Собственно, она и должна это делать. Ведь в этот момент вторгаются не только крупные частицы. Вот, кстати, на этой очень интересной анимации мы видим пролет метеора и что он за собой оставляет. Слой пыли, который потом по атмосфере начинает распространяться. Более того, есть микрометеоры, которые мы не видим глазом, потому что они слабые, но они вторгаются в огромном количестве. Известная вещь, что каждый день в атмосферу Земли вторгаются сотни тонн метеорного вещества. И большая его часть как раз в виде маленьких пылинок, не в виде больших метеоров, которые вот оставляют такие яркие следы. И вот эти сотни тонн сыпятся в верхнюю атмосферу, а во время активности метеорного потока их еще больше. И вот, образуя некий слой метеорной пыли, мы этот слой сразу видим, потому что он у нас создает дополнительное рассеяние. И вот сумеречные наблюдения, во-первых, позволяют судить о характере этих частиц, а во-вторых, позволяют измерить их высоту. Вот эти цифры, полученные в результате нашей работы. 81-83 километра. Вспомним, на какой высоте располагаются серебристые облака. Плюс-минус 2 километра – та же самая величина. То есть мы еще раз подтверждаем, да, метеорная пыль для серебристых облаков необходима, и они могут реагировать. Другое дело, что это не единственный фактор. Это самое количество пыли у нас должно умножаться на то, какая температура. То есть в этом плане мы видим и на космическое влияние, и на наше влияние. С двух сторон мы влияем на этот красивый объект под названием серебристые облака. Метеорная пыль и загрязнение воздуха углекислым газом. И на этом дело не останавливается. Известно, что именно на тех же высотах, вот начиная с 80 километров, в атмосфере есть даже слои металлов. Вот перед вами реальное измерение слоя натрия в атмосфере. Но тут по оси абсцисс время, то есть как он менялся. Те же самые высоты, от 80 до 100 километров. Это лидарной техникой получено. Есть в атмосфере слои магния, калия, железа примерно на тех же самых высотах. Откуда металлы на такой высоте? Ясно, что не с поверхности Земли. Тоже с космическое происхождение, по происхождению они имеют. Они попадают в нашу атмосферу вместе с метеорами. Вот такой этот слой. Посмотрите. Здесь тормозятся метеоры. Здесь у нас минимальная температура. Здесь она сильнее всего меняется. То есть идут самые сильные изменения климата. Здесь быстро меняется состав солнечного излучения, поскольку здесь тормозится солнечный ультрафиолет, вспомним начало лекции. И этот же слой атмосферы, как естественно следует из всеобщего общественного закона, тяжелее всего наблюдать, поскольку туда невозможно отправить космический аппарат. Я думаю, что за час этой лекции я все-таки смог вам ответить, где же кончается атмосфера и начинается космос. Вот она, эта граница. Вполне ей можно назвать достаточно узкий слой с высотой от 80 до 90 километров. Там много еще разных сложных эффектов, о которых я просто не рассказал вследствие того, что мое время здесь ограничено. Поэтому я хочу поблагодарить вас за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Она медленно оседает. И вот поэтому сейчас на полном серьезе в Антарктиде расстелили эти самые полиэтиленовые листы, чтобы собрать пыль с этой кометы. Потому что медленное движение вниз все-таки будет. Сила тяжести же есть. Другое дело, что это зависит от размера пыли. Там пыль в несколько микрон будет практически падать. Пыль с размерами меньше микроны будет держаться долго и разноситься ветрами уже по верхней атмосфере. Но процесс длительный, характерное время несколько дней.
1: Но если когда взрывали термоядерную бомбу, пусть на Марсе, то тоже были перистые облака, но тогда теперь, насколько я понимаю, тоже получается пыль, которая туда попала?
0: Ну, вообще говоря, да, льду нужно место, куда прилипнуть. На чем намерзнуть? Ему, по большому счету, все равно, метеорная эта частица или имеющая какое-то другое происхождение. В стратосфере аналог есть. Это облака называются перламутровые. Я, к сожалению, не показал здесь фотографию. Это высота порядка 20 километров. И там то же самое. На любые пылевые загрязнения они реагируют очень сильно. Ну, вулканические в том числе.
1: Вакуумный ультрафиолет – это космический, не солнечный
0: ультрафиолет? Вакуумным называется тот ультрафиолет, который не может распространяться через воздух. Поэтому он называется вакуумным. То есть с ним можно работать только в вакууме. Кислород он мгновенно поглощает.
1: Может быть, источником
0: его солнца? Солнце, естественно.
2: Как вы думаете, защитит нас одна атмосфера, если будет происходить переплюсовка магнитного поля, и оно ослабнет?
0: Защитит от солнечного ветра? Вот тут я боюсь ответить на этот вопрос. Это очень сложно. Я этих вопросов сейчас не касался. Но я не думаю, что это вызовет конец света. Но проблемы определенные, конечно, будут.
3: Да. Если попытаться посмотреть в прошлое Земли, в далекое прошлое, то есть на миллиарды лет, то мы попадем в тот период, когда у Земли не было кислородной атмосферы. То есть, ну, считается, что, в общем-то, кислороду мы обязаны жизнью. То есть у него, возможно, биогенное происхождение. Так вот, как мы можем рассуждать о атмосфере той далекой Земли, когда она уже лишилась первичной водородно-гелевой атмосферы, то есть это не первый, не первый миллион лет, ну, скажем, первый миллиард, но еще не приобрела вот этой вот кислоты.
0: Я думаю, что есть два метода. Первый метод – это сугубо теоретический, то есть просто создание моделей, аккуратных физических, химических моделей той атмосферы. И часто делается. Второй метод, но немножко такой. У нас есть пример. Возьмите атмосферу Венеры. Правда, она более плотная. Тогда понятно, что роль блокиратора ультрафиолета играли другие газы. И, соответственно, озоновый ультрафиолет мог достигать поверхности Земли. Но как появлялось яйцо с курицей, не могу сказать. Что было раньше, вот потом уже, когда уже появлялась жизнь.
3: Вы можете дать оценки, то есть была ли атмосфера более плотная или менее плотная? Я думаю, что это есть в литературе. Но может быть...
0: Ну, на память я вам не скажу. Но, вообще говоря, опять же, возьмите атмосферы Венеры и Марса. Там, формально говоря, там стратосфера есть, то есть там есть слой, который называют стратосферой, но он стратосферой не является, потому что нет озонового пика. И как следствие, вертикальный масштаб, он становится меньше. Другое дело, что у Венеры такая плотность, что все равно какой-то хвост распространяется и до больших высот. Но вот, скажем, вертикальный масштаб атмосферы Марса, но она вдобавок еще и холодная, он намного меньше.
4: Стэнграл, правильно я понял, что начиная с 1785 года существует мониторинг наблюдения?
0: Ну, с 1085 года вообще начинается история их наблюдения. То есть в 1885 году увидели и не поняли, что это такое.
4: По объекте получается, что появление облаков связано с такими серьезными явлениями, либо в геологическом состоянии Земли, либо в космосе, там пролет комет.
0: Ну и с тем, и с другим.
4: Но вот все-таки есть ли какая-то увязка, что вот каждый раз появление этих облаков связано с каким-то...
0: Я так отвечу. В момент активности серебристых облаков, вот сейчас это известно, так получилось, сильных метеорных потоков нет. Если бы они были, может быть, все было бы по-другому. Но есть спорадический фон, он всегда достаточно большой. То есть метеорная накачка всегда есть. А вот где они конкретно появятся, вот тут или там, определяется, во-первых, волнами, а во-вторых, температурой.
4: Понятно. Ну, таким образом, получается, появление серебристых облаков является поисковым признаком чего-то, да? Значит, каких-то процессов.
0: Да. Да. Но не в космосе, все-таки волны очень сильно влияют. Именно распространение волн, а волны зарождаются уже в нижней атмосфере.
5: А скажите, пожалуйста, что такое климатическое оружие?
0: Честно скажу, не знаю. Могу только пофантазировать.
5: Ну, просто есть такая информация, что есть такое...
0: Ну вот смотрите, давайте пофантазируем. Честно, отвечаю, не знаю, но пофантазировать могу. Углекислого газа в нашей атмосфере 0,03%. И тем не менее он дает такой мощный эффект, как потепление на 40 градусов. Если вы сможете сильно изменить содержание СО2 в атмосфере, в приземной, вы можете очень многое. Так что теоретически можно создать такое оружие.
6: Направленно ты сделал.
0: Направленно не получится, потому что есть ветра, которые распространяются.
5: Он за счет ионосфер.
0: Ну, это уже немножечко не в тему, поэтому я не могу вам точно сказать, я уже не разбираюсь в этом вопросе.
5: А ионосфера тоже?
0: Ну, конечно. Но она... Выше всего от того, о чем я говорил. Ионосфера начинается только на как раз на той же самой границе, на 90 километрах. Там начинается ее первый слой.
1: А вот у американцев на Аляске медалювиальные исследования атмосферы.
5: Вот это и есть.
0: Но тут я не в курсе. Тут фантазировать не буду.
1: Просто наземные приемники, в общем-то,
0: из-за изучения
1: атмосферы.
0: Ну, это да. Это, сейчас их много где есть. То есть фактически северная вот полоса... Широта от 60 градусов и выше, все, что попадает на материк, кроме России, это активное исследование мезосферы. Но, к сожалению, дыра есть над нашей страной. То есть скандинавские страны, Канада, США, это там этих станций навалом.
3: Как вы считаете, ну вот вы как занимающийся атмосферой, решает ли, в общем-то, вопрос парникового эффекта проблема молодого тусклого Солнца? То, что раньше, ну, опять же, на заре существования Солнечной системы, Солнце светило слабее, там, примерно на 25% слабее. И может ли мы, варьируя вот соотношение количества CO2 в атмосфере и так далее, все-таки добрать вот этого тепла?
0: Но сейчас-то у нас нет проблемы тусклого Солнца. У нас другая проблема. Солнце яркое, CO2 все больше. То есть сейчас пытаются сделать другую вещь, устроить антипарниковый эффект просто выбросом аэрозоля в стратосферу и тем самым отражать солнечные лучи. Но это вообще страшная вещь. То есть было просчитано, к чему это может привести. То есть это будет нечто, чем-то напоминающее наркотическую зависимость. То есть для того, чтобы удержать температуру, нужно будет все больше и больше серных соединений выбрасывать на эти высоты. А если вы, не дай бог, прекратите это делать, то потепление пойдет со страшной силой.
3: Но я имел в виду проблему в смысле несоответствия геологических данных, то, что на Земле вообще-то было тепло раньше, и тем, что Солнце тогда светило меньше.
0: Возможно, возможно. То есть периоды оледенений, скорее всего, даже не с CO2 связаны, а именно с прозрачностью. То есть не все солнечное излучение могло доходить до поверхности, а это тоже очень чувствительный механизм. Известно, что после вулканических извержений наблюдается похолодание, и это такой уменьшенный вариант ядерной зимы, ослабленный. Конечно, это влияло.
1: А какие еще институты здесь, в России?
0: Институт физики. Есть. Институт физики атмосферы, Москва. Институт оптики атмосферы, Томск. Но это скорее все-таки средняя и нижняя атмосфера. Дальше, ну, какие-то аспекты из МИРАН, Институт земного магнетизма и распространения радиоволн. Институт солнечно-земной физики в Иркутске. Но больше все там. Я бы сказал, что Европейский центр по верхней атмосфере, такой явный лидер, я в этом институте был, это Институт атмосферной физики имени Лейбница в Кёльнсборне, в Германии. Это на территории бывшей ГДР, что интересно, рядом с Ростоком. Вот там очень мощная группа. И лидары там стоят, мезосферные.
3: Еще такой популистский вопрос. Вот когда мы пыль стираем тряпочкой с мебели, вот какое количество, можно ли оценить примерное количество той пыли, которая...
0: Ну, это будет 10 в минус очень большой степени, я думаю. Потому что плотности несопоставимы. Пыли приземные, пыли верхнеатмосферные. И поэтому пыль от кометы пытаются собрать в Антарктиде, потому что там приземной пыли мало. Но шансы малы еще и потому, что вот я не буду возвращаться к картинке. Все-таки метеорная пыль идет немножко с севера. Просто орбита кометы такова у этой. Поэтому в Антарктиду ее попадет очень мало.
3: Но это какой-то первый эксперимент или такие?
0: Эксперимент первый, но именно ситуация такая. Но еще он в СМИ был очень сильно раскручен, потому что комета на слуху и достаточно близко, там, по-моему, около 3 миллионов километров между орбитами. Ну, почему не попробовать? Но я не уверен, что получится из этого.
4: Скажите, все-таки отсутствие озонового слоя на Антарктиде является доказанным фактом?
0: А вот он был тут, я не стал... Да, там был, да. Значит, там озон пропадает, вокруг-то него область повышенного содержания озона, озон пропадает внутри полярного стратосферного вихря. Это такая воронка, которая внешний воздух в себя не пускает. И если там образуются перламутровые облака, а там температуры очень низкие, в их состав входит азотная кислота и соединение хлора. Туда попадает ультрафиолет, начинает выделяться окись азота и хлор. Дальше я все показывал. Наблюдается, но меньше. Там не образуется этот вихрь. То есть там температуры не столь низкие, как в Антарктиде.
3: А в этот вихрь как откуда хлор попадает?
0: Он попадает на поверхности этих капелек. В результате на нем начинают интенсивные реакции происходить.
3: То есть с остальной части планеты, где это выделяется озон?
0: Ну, в общем, да. А главное, на поверхности частиц реакции идут гораздо быстрее. Он есть не только там. Но там идут быстрее реакции, и там, собственно, начинается это каталитическое разложение озона. Полярность стратосферной. Год от года разный. Были два года, 2002 и еще какой-то, не помню, когда он просто не образовался, и озоновой дыры не было. Вот такой. Кто-то даже хотел уже начать в ладоши хлопать, но на самом деле просто вихрь не образовался, поэтому эти реакции не пошли. В следующем году опять все было.
2: Вы считаете целесообразным было вот это регулирование ионов?
0: Да. Значит, сейчас известно, уже есть работы, что темп уменьшения озона стал сокращаться. То есть не то, чтобы озон пошел исправляться, замедлилось его разрушение. Причем замедление, оно как раз соответствует по времени тому моменту, когда вот Монреальский протокол стал активно действовать.
4: А сколько прошло?
0: Ну, принят он был в 87 году. Трудно сказать, когда конкретно стало останавливаться, но вот сейчас падение содержания озона гораздо меньше, чем в 80-е годы. Да, то есть я не говорю о восстановлении, замедлился темп падения, то есть вот на такой вот он выходит. И есть прогнозы, что в ближайшие десятилетия начнется восстановление.
7: Все, еще раз поблагодарим за...

0: Я представляю вам нашего гостя, Петр Николаевич Шибалин, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической физики РАН, доктор физико-математических наук. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Поздравляю вас с праздником и вашим в лице всех женщин тоже.
0: Спасибо. Мы польщены. И я в лице всех женщин. Я думаю, что все наши радиослушательницы. Егор, давай мы расскажем, почему мы пригласили Петра Николаевича сегодня в студию.
2: Давай. И я, кстати, хочу сказать, что я и лучше половину наших радиослушателей поздравляю с праздником. Простите, я сразу забыл это сделать. На этот раз наше внимание привлекла не какая-то отдельная новость, как у нас обычно это бывает, а целая серия новостей. В течение года, даже больше, пожалуй, я лично прочитал целую серию новостей. Публику постепенно накачивали, правда, не очень в серьезных изданиях, в основном всяких желтых, ожиданиями насчет того, что Йеллоустонский супервулкан вот-вот сейчас взорвется и всех нас поубивает. Ну, если это действительно случится, это будет действительно серьезное катастрофическое событие. Оно уничтожит там часть территории Северной Америки, треть, если не половину. И нам всем оставшимся на Земле тоже придется не сладко. Некоторые вулканологи уверяют, что пока каких-то серьезных предпосылок для паники нет, потому что магма далеко до поверхности, пока она ее прогрызет, пройдет известное количество лет, сотни, а то и тысячи. Некоторые специалисты предлагают пробурить несколько глубоких скважин, например, через которые произойдет стравление лишнего давления магмы. Ну, что из этого получится, пока никто не знает, потому что до этого мы этого делать не пробовали.
0: Да, но тем не менее и в российской, и в американской прессе, и в европейской тоже мы все время читаем про этот Йеллоустонский вулкан, и особенно часто эти публикации стали появляться вот с марта 2014 года.
2: Целая прорва изданий, в том числе американских, пообещала в марте извержение, да, основываясь на словах некого Ханка Хеслера, который на самом деле не существует, нет такого вулканолога, ничего такого он не говорил.
0: Да, но тем не менее мы озаботились этой проблемой и пригласили как раз Петра Николаевича Шибалина к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, есть ли реальная угроза миру в связи с возможным взрывом Йеллоустонского супервулкана?
2: И что такое супервулкан, кстати? Давайте поговорим об этом.
1: Ну, если говорить об угрозе, то могу сразу всех успокоить. Никакой реальной угрозы миру нет в настоящее время, потому что в том состоянии, в котором находится Йеллоустонский супервулкан сейчас, большого вулканического взрыва произойти просто не может. Там, насколько сейчас я понимаю, вот по последним данным американских ученых, процент вот жидкой фракции магматического тела составляет всего 10%. При всех извержениях необходимо, ну, как минимум, хотя бы половина массы, чтобы была уже в жидком состоянии.
2: Тут, давайте что... чуть поподробнее. Процент где? Какой массы? В каком месте она находится?
1: Магматической массы. Вот в вулканической камере, так называемая. Это верхняя часть магмы, поступившей в тело вулкана, которая состоит в основном из кремниевых соединений. Вот наиболее вязкая, наиболее жидкая, в простом понимании, часть магмы.
2: А на какой глубине находится эта камера в данном случае?
1: Ну, она находится не на большой глубине, меньше километра, но даже этой толщи достаточно для того, чтобы удерживать огромное давление, которое там существует. В основном это давление не магма, а давление паров воды и других газов, углекислого газа. И, кстати, в Йеллоустонском вулкане происходит постоянный выброс и паров воды, и особенно углекислого газа, там порядка, по-моему, 45 тонн ежемесячно только углекислого газа выделяется.
2: Вот я как раз хотел про это спросить. Я не специалист, мне кажется, что километр не так уж много. Если бы это была плита сплошная, так есть разломы, происходят какие-то выбросы.
1: Ну, как немного? Это, в общем-то, достаточно много, потому что само вот большое извержение Йеллоустонского вулкана 650 тысяч лет назад, это был примерно кубический километр лавы, который вышел во время взрыва. Но это не самый большой был взрыв, потому что вот в Бразилии гораздо раньше происходили выбросы там до 10 тысяч кубических километров.
0: Так, подождите, эти все... Это было когда? Когда в Бразилии такие были взрывы?
1: В Бразилии это было, насколько я помню, порядка миллиона лет назад.
0: А, и получается, что действительно взрыв такого вулкана действительно мог уничтожить часть континента?
1: Несомненно, да, несомненно, дело даже не в уничтожении континента физического.
2: А просто... в уничтожении жизни на нем, скорее.
1: Да, потому так что вот. Ведь при таких извержениях возникает эффект такой же, как при ядерных взрывах. Бывает ядерная зима, бывает вулканическая зима, потому что при крупных извержениях создается огромное огромное облако пепла, которое распространяется по атмосфере и служит экраном для солнечного света. Солнце – это основной источник тепла для Земли. Ну и происходит резкое похолодание. Таким образом, вот считается, например, что динозавры вымерли в основном из-за того, что было крупное извержение, траповое извержение.
2: На самом деле, на память человеческой есть тоже несколько таких событий. Вот извержение, например, индонезийского вулкана Тамбора. Это было не так давно, 1802 год. На несколько лет средние температуры в Европе понизились на 2-3 градуса. Это очень много. Зимой там в Венгрии, в Англии шел снег в эти годы, да и в России погода посмурнела. Кое-где не уродились урожаи. И, в общем, кое-где случился голод. А это ведь на порядок меньше, чем, может быть, в Йеллоустоуне.
0: Подождите, давайте здесь вот проясним все-таки, чем просто вулкан отличается от супервулкана. Да?
2: У нас есть специалист в студии.
1: Вы знаете, вот супервулкан – это такое бытовое название. Ну, как правило, просто разделяют вулканы и супервулканы по объему той массы лавы, которая изливается из тела вулкана. Ну, вот есть какая-то там шкала, по которой оценивается, так сказать, интенсивность извержения. Ну, обычно супервулкан – это если больше 1000 кубических километров лавы изверглось из
0: тела. То есть, по количеству вулкана извергаемой лавы, да, дается такое название?
1: Но с научной точки зрения этот подход не совсем верный, потому что вулканы правильнее все-таки делить на способ, физический механизм их возникновения. Дело в том, что на Земле есть фактически сейчас три типа вулканической деятельности. Но наиболее такой известный и распространенный сейчас, поскольку, например, сейчас на Камчатке происходит извержение одновременно трех вулканов. Шевелюч, Ключевская сопка и Карымский. Одновременно они вот сейчас извергаются. И это все вулканы, которые расположены вдоль, по границам Тихого океана, вдоль так называемой зоны субдукции. И там источник тепла, который нужен для того, чтобы разогреть массу минералов, чтобы они превратились в жидкую массу, которая могла бы излиться. Там источник – это трение за счет того, что океанические плиты поддвигаются под континентальные плиты. Это по границам всего Тихого океана фактически. В основном, конечно, западная часть – это вот Япония, Курилы, Камчатка, дальше Алеута, Аляска и южнее тоже. С восточной части Тихого океана там субдукции нет, но там тоже есть вулканизм, и там немножко он другой. Вот там есть как раз вот эта горячая точка Йеллоустон, она все-таки в глубине континента. И это так называемые горячие точки, которые распространяются, вот часть из них расположена в восточной части Тихого океана, значительная часть расположена по срединно-океаническим хребтам, и есть еще какие-то точки, вот типа Гавайских островов, там, где есть горячая точка, есть вот на Реюньоне вулкан Питонов. Они интересны тем, что они не передвигаются относительно континентов. То есть, вот континенты двигаются относительно мантии, а горячие точки, они стоят на месте. Они как бы прожигают в литосфере такие вот каналы, по которым практически от границы ядра и мантии расплавленные минералы поднимаются наверх. И вот они-то являются той самой разогретой массой, которая выходит наружу. И это есть источник тепла.
2: То есть, ну, если точки не двигаются, они должны делать такие некие разрезы?
0: Да.
1: И вот, кстати, Йеллоустонский вулкан. Он же первое извержение было, по-моему, порядка 2 миллионов лет назад, такое крупное. Во всяком случае, 2 миллиона назад было самое крупное на извержение в Йеллоустоне. И если протрассировать возраст различных участков излияния лавы в районе Йеллоустон, то там просто видно, что североамериканский континент, который передвигается на запад со скоростью примерно 2 сантиметра в год, вот это вот просто в точности соответствует фактически вот современная часть Йеллоустона, она наоборот сдвинулась на восток, потому что плита переехала вот на запад. И прожглась уже вот более восточной части.
0: Говорят о том, что Йеллоустоун, по крайней мере, в этих публикациях, да, может взорваться через 2 недели, а некоторые говорят, ну нет, через 20 тысяч лет. Откуда берутся вообще это время? Как его устанавливают?
2: Я думаю, это просто из обычного метода районирования. Понятно, что в этом месте может случиться извержение.
0: А почему они говорят именно 20 тысяч лет?
1: Знаете, тут вообще, вот извините, я вас перебью, тут, когда мне говорят про Йеллоустонский вулкан, то, ну да, это интересное, красивое место, место, куда интересно съездить посмотреть. Но мне, как геофизику, ну, я никогда не слышал в научной среде разговоров о том, что вот есть опасность извержения Йеллоустонского вулкана. Так, это так. Чисто бытовая тема. Это абсолютно вот такая вот тема апокалиптического воздействия на публику.
2: Потому что это один из самых популярных мест паломничества туристов в Соединенных Штатах. Туда ездят много людей, там при этом бьют всякие горячие гейзеры, и, конечно, людям на ум приходят всякие ужасы.
0: А, вот. Реклама замечательная. Да, кстати. Тем не менее, вот помимо рекламы, вот у вас лежит прекрасный график, да, который нам объясняет, почему именно за последний год все чаще стали говорить про Йеллоустоун. Расскажите нам про него.
1: Совершенно верно. Ученые обратили внимание все-таки на то, что происходит что-то такое необычное, и известно, что извержение вулканов часто начинается с того, что увеличивается сейсмическая активность в самом, ну, вблизи вулкана или на самом вулкане.
0: Поднимается почва, там это я слышала.
1: Поднимается, да? Почва, да. Но вот то, что обнаружили в конце 2008 года, там буквально вот на празднике Рождества католического, произошла серия землетрясений, которая вызвала интерес, потому что она такая была очень яркая и мощная. Интересно, что ровно через год, но только уже сразу после Нового года 2010 года, произошла примерно такая же серия. Ну, кстати, эту серию 2010 года изучили, оказалось, что она, все землетрясения расположены просто вот по идеально в одной плоскости. Поэтому предположить, что это началось растрескивание купола вулкана, ну просто ну, никак нельзя, это совершенно невозможно объяснить этим. Вот. Ну и, наконец, в 2014 году произошла такая вот целая серия раёв слабых землетрясений, на которые обратили внимание, и, по-видимому, вот человек, которого нет, и на которого часто ссылаются, какой-то якобы служащий этого самого парка.
2: Не, он есть, но он не вулканолог, он такого не говорил.
1: Это просто служащий, это просто служащий парка, который обратил внимание на какой-то там один прибор, что-то с ним было не так, в общем, это чисто артефакт, ничего больше.
0: Да, тем не менее, смотрите, если предположить, что, ну вы же сами говорите, что в принципе такое может быть, он может взорваться, может же?
1: Может, но понимаете, последний взрыв был 650 тысяч лет назад. Перед этим 1 300 000. То есть раз в 650 тысяч лет плюс-минус примерно 300 тысяч.
0: Есть именно такая цикличность, что это не происходит чаще,
2: какое-то
0: чем
2: накопление.
0: Несколько сотен тысяч лет.
2: А можно я тогда немножко по-другому вопрос поставлю? За сколько времени мы можем вообще обнаружить признаки надвигающегося большого извержения?
1: Большого извержения мы не знаем, потому что он просто в истории не было наблюдений больших извержений.
2: Вот, ну, теоретически мы можем предположить, вот за сколько лет мы это узнаем?
1: Вряд ли за годы. Это все-таки скорее уже за неделю.
0: Ой, как это печально.
1: Ну, вы знаете, с другой стороны, конечно, сейчас очень сильно изменились возможности наблюдения, потому что сейчас сильное развитие, хорошее развитие получила сейсмическая томография. Поэтому можно оценить очень точно сейчас объем вот этого жидкого, вязкого тела, которое представляет собой угрозу. Чем больше объем этого тела, тем больше угрозы, естественно.
2: А можно... это является необходимым признаком или достаточным?
0: Да, и какие еще факторы существуют?
1: Конечно, необходимым. Вы знаете, вообще причины, которые управляют тем, что происходит извержение, их огромное количество. Да, это сложнейшие физико-химические процессы. Я вот знаю, что, например, в Гваделупе ученые французские изучали, каким образом происходит вот разрушение купола вулкана. Оказывается, что там происходят в основном процессы химические даже, которые идут в две стороны. С одной стороны, происходит эффект примерно аналогичный тому, что мы наблюдаем при выветривании пород снаружи, наоборот, на дневной поверхности Земли. То есть дожди, осадки и ветры разрушают осадочные породы, и происходит, ну, вот, разрыхление пород, разупрочнение. Примерно такой же эффект наблюдается внутри тела вулкана за счет того, что там очень активные жидкости, наполненные активными химическими элементами. Но при этом одновременно приносятся какие-то минералы, которые создают, ну, что-то вроде цемента. Они, как бы, наоборот, цементируют купол вулкана. И эти процессы, они, значит, идут в две стороны, и никогда непонятно, какой из этих процессов побеждает. И именно поэтому, на самом деле, никакой периодичности не существует. Это чисто случайная вещь.
2: Постойте, тогда, если действительно никакой периодичности не существует, и мы ее вычислили эмпирически, на самом деле, ее может не быть, с одной стороны. С другой стороны, мы не можем точно предсказать за годы, вероятно, землетрясения, только за недели. Как мы можем сейчас говорить, что ее условно безопасен? Мы в таком случае не можем, или я чего-то не понимаю?
1: Нет, он, конечно, опасен. Но он опасен в масштабах времени 500 000 лет. Понимаете, мы живем все-таки в масштабе времени десятков лет.
2: А, ну то есть это чисто мат-статистика. Есть очень небольшая вероятность, что извержение придется на ближайшее время, потому что оно с такой же вероятностью может прийти на 10 тысяч лет спустя,
1: конечно,
2: на 100 тысяч лет.
1: Понимаете, но все риски в отношении природных катастроф оцениваются все-таки всегда в масштабах до 50 лет, иначе это бессмысленно, потому что любое строительство и так далее не рассчитывается на сроки там столетий в настоящее время.
0: А вот тем не менее, известно ли вам, что, может быть, кто-нибудь уже готовится к этому извержению, если, допустим, будет такого масштаба извержения, как может ли вообще выжить человечество с имеющимися у нас сегодня технологиями?
2: В полном составе точно не может.
0: Но вот с имеющимися сегодня технологиями, как бы это могло выглядеть? Ну, то есть, как выжить в этой ситуации?
1: Ну, вы знаете, так же, как человек умеет выживать в тяжелых условиях, когда человек уезжает на север, вынужден там жить. Ну, примерно то же самое. Ну, люди научатся, значит, будут строить на юге, будут строить более теплые жилища. В Европе будут вставлять двойные рамы в окна и так далее. Вот способ выживания.
0: А солнечный свет-то будет проникать вообще?
1: Ну, будет, конечно. Да. Не будет же полного экранирования, несомненно.
2: Но с урожаем будет проблема. Вообще будет с едой проблема.
0: Да, вот я вообще хотела, ну так, представить себе. Вот это Северная Америка, да. А, ну, во-первых, от такого взрыва часть, ну, территории просто физически пострадает, да. То есть кто-то не успеет убежать, допустим, если это быстро произойдет.
2: Ну, вряд ли непосредственно от лавы, но там выпадут кислотные дожди, каменные дожди, всякие неприятности случатся.
0: А вот по территории какую эта часть может затронуть? Ну, вся Северная Америка.
2: Кубические километры выброшены вверх. Даже не знаю.
1: Надо, ну, вы знаете, если будет кубический километр, то по оценкам, вот как раз уже это оценки ученых, это будет примерно половина территории Соединенных Штатов, засыпана пеплом. Вот. Но на самом деле самый большой вред от вулканов, даже небольших. Вот вы помните, в 2010 году произошло извержение вулкана в Исландии.
0: Да, да.
1: Название этого вулкана говорить не буду, потому что я не смогу...
2: Я его очень хорошо помню, приходил про него много писать и говорить.
1: Вот. Но вы помните, там же несколько дней в Северной в Европе не летали самолеты.
2: Да, потому что в воздухе была мельчайшая взвесь, которая моментально вводит рубины из строя.
1: Вот сейчас, когда началось извержение Ключевской сопки и Шевелуча, на Аляске были отменены очень многие рейсы на Алеутах. То есть, это такие даже небольшие извержения, они вызывают достаточно существенные потери материальные, потому что, представляете себе, нарушается вся система авиаполетов.
2: Это она не нарушается, потеря. Она перестанет существовать на некоторое время.
1: Нет, вот если произойдет извержение супервулкана,
2: никаких,
1: конечно.
2: Самолетов не будет.
1: Нет, это все. Еще
2: не до многих лет.
0: Еще такой вопрос. Есть ли еще подобные Йеллоустоунскому супервулканы?
2: И, еще бы. И не один. Вся
0: Неапольская вот интересно, бухта, да, и где они находятся? И может ли взрыв одного спровоцировать взрыв еще нескольких?
1: Несомненно, на второй вопрос могу дать отрицательный ответ, потому что все-таки подготовка вулканического извержения — это, ну, десятки, сотни тысяч лет.
2: И поэтому... это дело частного вулкана. Вообще хороший, да, был бы подзаголовок. Сдетонировали вулканы по всей планете. Смешно.
1: Да. Наоборот, вот от сильных землетрясений еще какой-то эффект может быть, но тоже последние исследования показывают, что такое динамическое воздействие, оно очень незначительное.
0: А какие еще супервулканы существуют и насколько пристально за ними следят ученые?
2: Какие из них интересные?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что такой известный вулкан в Мексике, Попокатепетль, который тоже может дать довольно сильное извержение. Вообще говоря, серия вулканов на Камчатке тоже представляет собой достаточно большую опасность, потому что вот сейчас вот уже три вулкана извергаются. Они, правда, часто извергаются. одновременно, но там есть и другие вулканы, и если будет происходить извержение такое синхронное, то это, в общем, будет совсем нехорошо вот для точки зрения полета.
2: С другой стороны, хорошо, что они извергаются, то есть как-то стравливают давление, не происходит накопление, чтобы
1: нет,
2: потом сорвало крышку
1: совсем. Это совершенно...
2: Да? Это бытовой подход, я понимаю.
1: Бытовой подход, это все-таки представляете себе, что такое стравить один кубический километр, причем один кубический километр сжатого газа, это невозможно, это совершенно другие масштабы процессов.
0: То есть, в принципе, это просто идет подготовка к когда-нибудь к большому взрыву, большому извержению.
1: Я думаю, что если уже думать о том, каким образом избежать большого взрыва, все-таки вот наиболее вероятный, такой фантастический, с моей точки зрения, подход, это каким-то образом цементировать купол вулкана для того, чтобы уменьшить вероятность разрушения купола.
0: Вот на этой позитивной ноте я предлагаю нашу эту тему сегодняшнюю завершить. А я надеюсь, наши слушатели теперь поняли, что такое супервулкан, и, в общем-то, что не стоит так сильно бояться Йеллоустоуна. А я напоминаю, что у нас в студии был эксперт Петр Николаевич Шибалин, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической физики РАН, доктор физико-математических наук. Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Оптические телескопы. Вот о них поговорим. Ну и про обсерватории тоже. Значит, была эпоха, когда у астрономов не было телескопов, и тем не менее они здорово работали. Вот пример Птолемея.

звезды опорные источники, а планета движется. И чтобы совместить их на небе, их изображение, надо просто двигать эту линеечку, чтобы угловое расстояние этих двух диоптров от твоего глаза совпало с углом на небе. Так что древние это пользовались не самими углами, как мы там градусы, секунды, а тангенсами углов, отношением длины вот этого участка к расстоянию вот этого. Там даже вот разграфлены такие отдельные. Но от тангенсов легко и к нормальным углам перейти. Ну вот, работали, и достигла это своего апогея, вот эта вот нетелескопическая астрономия, конечно, в руках Тихо Браги. Великолепный был наблюдатель, ну и условия были хорошие, финансирование от короля шведского, остров собственный, знаете эту историю, да, хорошая история, больше ни у кого из астрономов собственного острова никогда не было. И, кстати говоря, остров – это интересная идея. После Тихо Браги на островах только в нашу эпоху астрономы стали работать, вот несколько десятилетий назад. Но он знал, где работать. И у него были очень точные угломерные инструменты, без всяких линз, зеркал, просто глазом наблюдал. Но они были большого размера – квадранты, секстанты. И обратите внимание, вот там между градусными делениями еще такой вот пунктирчик. Это то, что называется ныне нониус. Кто умеет работать со штангенциркулем? Там вот эта подвижная его часть, на ней нониус. Он может вам помочь поделить на десятые доли каждое вот это вот деление. Очень полезная штука. Ну и Тихо Браги достиг того, чего вообще с глазом можно было достичь. Угловая точность его измерений где-то 1-2 угловых минуты. Ну все, от глаза человеческого большего мы не можем требовать. Так он и работал, пока не изобрели телескоп. Был единственный на небе объект, географию которого невооруженным глазом можно было различить. Это Луна. И вот до нас дошел рисунок, по-моему, это первый рисунок, который географию Луны нам показывает. Вот в первой четверти хорошо видна Луна, да, правильно все. Леонардо да Винчи в молодости вот зарисовал ее так в своих дневниках. Самая точная карта, можно сказать, Луны принадлежит Уильяму Гильберту. Это такой английский врач, естествоиспытатель, он там королевским врачом был. Но посмотрите, он умер до изобретения телескопа. Телескоп был в 1600 каком году изобретен? 1600. Ну, ребят, мы астрономы, это дата. 1609 год. Галилей сделал своими руками телескоп, смотрел на небо, сделал великие открытия. А Гильберта уже не было. Но посмотрите, вот я испортил изображение Луны так, как мы его обычно невооруженным глазом должны видеть. Но это хорошим глазом, идеальным глазом. И Гильберт практически все эти детали изобразил на своей карте. Молодец. В чем проблема глаза? У нас сетчатка имеет определенную структуру, колбочки, палочки, ну, примерно как пиксели на ПЗС-матрице. И если угловой размер объекта маленький, то его изображение малое число пикселей занимает. Вот попробуй угадать здесь, что это стрелка. Она далеко, на угол маленький, изображение маленькое на сетчатке, и тут, конечно, никакой структуры не видно. Но мы приближаем объект к глазу, он занимает большую площадь на сетчатке, и уже можно догадаться, что это все-таки какая-то там стрелка. Да? То есть чем ближе объект к глазу, тем более мелкие детали мы видим. Но в чем дело? Давайте еще ближе приблизим. А на какое расстояние можно приблизить объект? Сколько? 20? Ну, говорят, у молодых людей 15 сантиметров. У стариков, знаете, как старик берет в руки книгу и вот так на нее смотрит, издалека. Вот у него расстояние наилучшего зрения это сантиметров 40-50. У молодых вот зрачок работает более активно, сжимается мышцами, и кривизна больше, фокусное расстояние короче. Но так или иначе, ближе 15 сантиметров не поднесешь. Как быть? Как увидеть мелкие детали? До этого догадались давно. Много столетий назад человек стал пользоваться лупой, линзой, увеличительным стеклом. И в виде очков, еще где-то там в 13 веке можно было в Европе зайти в аптеку и купить себе очки. Очки были, их делали мастера очковых стекол, все нормально, лупой пользовались.

0: Как ей пользуется? Она помогает нашему зрачку нашего глаза, вот всей этой системе оптической, ну там хрусталик в основном работает, приблизить объект и рассмотреть его мелкие детали. Но в астрономии это не помогает. Берешь в руки лупу, а все равно объект от тебя далеко. И ты хоть с лупой, хоть без лупы, подойти к нему не можешь, и мелкие детали увидеть не в состоянии. Надо было придумать что-то другое. Думали много веков, 13, 14, 15, 16, думали, наверное, думали, ничего не придумали. А почему? Да никому не надо это было. А кому нужен был телескоп в то время? Ну или там подзорная труба. Да никому она не нужна особенно была. А кому она понадобилась в конце 16-го, начале 17 века? А? Кому? А почему она... Колумб, например, в каком веке? В 15-м плыл открывать Америку. Ему бы, наверное, тоже открыть Америку не помешала бы труба. А он как-то не озадачивался этой проблемой. А что-то вот три столетия спустя, ну, два столетия, вдруг моряки потребовали изобрести им подзорную трубу. Что случилось?
1: Мортиры на воде
0: источники. Мортиры? Нет. Просто Колумб, когда плыл открывать Америку, во всем Атлантическом океане был он один. А когда уже морская торговля начала развиваться, тогда кораблей много стало, они и в Америку, и в Индию стали плавать. И вот плывет какой-нибудь там капитан, видит где-то на горизонте какое-то судно. Ему же надо решение принять. Если это судно пиратское, надо убегать. Если это судно торговое, можно напасть. И там. Вот. То есть надо принять, кто раньше примет решение, тот выигрывает. Кто пират? Значит, труба, вот тут она стала нужна. Какая страна в конце 16 века была самой морской, ну, владычицей морей?
2: Англия.
0: Какая? Англия, Голландия, Португалия. Португалия Америку открывала, это Колумб. Ее история прошла. Англия была потом, в 19 веке. Голландия, конечно, Ост-Индская компания, маленькая страна, но очень богатая. Чего она такая богатая? А вот именно по этой причине. Они очень хорошо торговали с заморскими странами. Ну и поступил, значит, запрос, изобретите нам подзорную трубу. И голландские мастера очковых стекол быстренько ее изобрели. Они поняли, что надо два стекла использовать. Одно стекло создает изображение далекого объекта рядом с нами, а мы берем вторую лупу и подходим и смотрим детали этого изображения. Вот идея телескопа. Вроде бы простая, а пока не понадобился, никто его не изобрел. Ну вот так телескоп и работает. Объектив создает изображение, не обязательно же его на экран класть. Его просто в воздухе можно подвесить. А ты подходишь со своим глазом и с лупой, с окуляром поближе к нему и рассматриваешь детали. Все. Два стекла, и у вас телескоп. Так все любители астрономии моего поколения. Сейчас-то покупают в магазине, конечно. А мы делали телескопы именно таким образом. Галилей не изобретал подзорную трубу. Он просто узнал, он даже не видел ее. Он узнал, что вот в Голландии научились делать, но голландские подзорные трубы были очень слабые. Двух-трехкратные, не больше. Галилею этого было мало. Двух-трехкратное увеличение ничего нового вам на небе не покажет. Возьмите в руки театральный бинокль, он именно в 2,5-3 раза увеличивает. Посмотрите, ну так несколько слабых звездочек заметите новых, а ничего принципиально нового не увидите. Но он стал своими руками полировать линзы, и почему-то ему удалось сделать это лучше, чем голландским оптическим мастерам. Почему? Да потому что он жил в Италии. Вот девушки наверняка знают, что лучшие стеклянные украшения делают где? В Венеции. Венецианское стекло самое лучшее, самое прозрачное. Там какой-то песок особенный, с которого все это выплавляют. В общем, венецианское стекло, это особенно по тем временам, это было здорово. И он полировал линзы более мощные, трубы делал более длиннофокусными. Для моряка такая вот труба 1,5-2 метра, она не очень-то подходит, качается корабль, там попробуй навести. А он на земле жил, И вот это уже 25-30-кратные трубы Галилея уже стали телескопами. Они реально показали новые объекты. Две из этих, сделанных руками то ли самого Галилея, то ли его помощников, у него потом уже мастерская работала, он на продажу делал телескопы. Ну, в общем, так сказать, из-под пера Галилея вот эти две трубы вышедшие, их еще можно увидеть. Потрогать нельзя, но увидеть можно. Это подставочка музейная, и две трубы там привязаны. Она находится во Флоренции. Там есть такая большая, общеизвестная галерея Уффици, художественная галерея. Кто-нибудь бывал в Венеции, во Флоренции? Был в галерее Уффици? Был. В очереди стоял? Там всегда очередь, чтобы попасть туда. Так вот, надо было, заняв очередь, завернуть за угол, и там маленький музей истории науки. Тогда, ну вот когда я там был, он так назывался. Сейчас он называется музей Галилея. И там как раз вот эта вот подставочка. А вот эта ее часть самая интересная. Тут объектив первого телескопа Галилея, сделанный его руками. Правда, он разбитый на три части. Вот расколол его кто-то, но его собрали аккуратно в оправочку. Тут еще всякое украшение сделали. Это современное, ну не современное, по-моему, начало 19 века такая вот. Виньеточка, в которой реликвия из реликвий. Для любого астронома это вообще первый объектив первого телескопа, сделанного самим Галилеем. Ну вот так он должен фокусировать, да? Смотрите, объектив собирает свет и, ну, более или менее на фокальной плоскости, мы это сейчас обсуждали уже, чего-то там какое-то изображение показывает. Дальше нам его надо детально рассмотреть. Можно ли это сделать без применения второй линзы? В принципе, да. Вот смотрите, объектив создал нам изображение. Мы подходим к нему и рассматриваем. Ближе 20 сантиметров мы не можем подойти. Ну хорошо, пусть у пожилого человека 25 сантиметров. Не можем подойти, глаз не будет фокусировать. Хорошо, подошли на 25 сантиметров. Из объектива лучи выходят под тем же углом, под которым мы и без телескопа видим светило на небе. Они также точно выходят. Но мы-то подошли ближе, чем от фокальной плоскости объектив телескопа находится. Значит, по отношению этих двух углов они небольшие. Можно там не синусами пользоваться, а самими углами. Отношение этих двух углов – это и будет реальное увеличение телескопа. Чем ближе мы подходим, тем больше этот угол. Хотим сделать телескоп, ну, например, со 100-кратным увеличением. Нехти что, 100 раз, в общем, такая любительская труба. Если здесь 25 сантиметров, значит, здесь должно быть 25 метров. Ну, представьте себе эту трубу. Можем с такой работать? 25 метров. Ну, в принципе, наверное, да, но дико неудобно. К тому же поле зрения будет миниатюрное. На расстоянии 25 метров от вас вот этот вот объективчик. Через него увидите небо. Да еще в 100 раз растянутая картинка. Значит, поле зрения еще в 100 раз меньше. Ну, такой телескоп никому не нужен. Именно поэтому используют окуляр, который позволяет вам приблизиться сюда и не с 25, а, например, там с полусантиметра наблюдать фокальную плоскость. Кроме этого, роль окуляра еще в чем? Он сжимает поток света. Сюда пришел поток света, прошедший через объектив, а отсюда при правильном подборе увеличения диаметра окуляра сжатый усиленный поток света попадает в зрачок вашего глаза. Надо так подбирать окуляр, чтобы он не терял свет там куда-то в стороны, а точно по диаметру вашего зрачка его туда в глаз запускал. Тогда вы эффективно усилите яркость изображения наблюдаемого объекта. Ну, собственно, и вся хитрость телескопа. Сегодня мы используем телескопы трех разных типов. Тот, о ком мы говорили вот только что, это рефракторы, линзовая оптика. Рефлектор – это зеркальная оптика. Зеркало, в принципе, фокусирует не хуже, чем линза, но не обладает некой там хроматической аберрацией, у нее нет. Но есть свои недостатки. И то, и другое было давно изобретено, а в 20 веке, сравнительно недавно, изобрели совмещенную конструкцию, где и зеркало, оно главную роль играет, и вспомогательная линза, иногда очень хитрой формы, и тогда это получается зеркально-линзовый катодиоптрический. Диоптрика – это наука распространения света через линзы. Катоптрика – это отражение, ну, так сказать, технология отражения. А вместе получается вот катодиоптрический, то есть зеркально-линзовый телескоп. Ну, тут я дело написал, от каких корней греческих эти слова придуманы. Вот, собственно, других-то конструкций, наверное, и нету. И все три используются и любителями, и профессионалами, только разного масштаба, так сказать. Телескопы разной цены, а в принципе ничего нового до сих пор не придумали. Либо то, либо другое, либо третье. Придумали довольно давно. Первые телескопы были только линзовыми, только рефракторами. А чтобы снизить, они были все однолинзовыми. Стекло умели варить только одного типа, не было разнообразных стекол. Чтобы избежать аберраций, делали очень длинно фокусные трубы. Чем длиннее фокус, тем меньше сказываются аберрации. Но тем меньше поле зрения, тем меньше светосила. В общем, жуткая была история работы. К тому же очень длинные телескопы, попробуй с таким управиться. Поэтому многие астрономы даже после изобретения Галилея не пользовались линзовой оптикой и говорили, линзы там все искажают, а нам для аккуратных измерений старые надежные квадранты, вот как у Тихо Браги, такие же были и в Пекинской обсерватории, такие же у Гевелия были, он там в Германии, ну сейчас это, наверное, Чешская Республика, работал. Вот. И избегали, конечно, у них были телескопы галилеевского и там, кеплеровского типа, но это так, посмотреть на Луну. А точные измерения всегда делали, долго очень делали без телескопа. Но потом поняли, что все-таки телескоп-то позволяет делать более точно. Пожалуй, первый человек, который доказал, что линзовый телескоп – это вещь, это был Рёмер. Он наблюдал прохождение, движение спутников, галилеевых спутников Юпитера относительно планеты. И таким образом измерил скорость света. Потому что Земля и Юпитер на разных расстояниях друг от друга бывают. Земля движется по орбите, то она ближе к Юпитеру, то дальше. И спутники Галилеева постоянно нарушают расписание своего движения, потому что свет идет то быстрее к Земле, то быстрее доходит, то дольше доходит, потому что Земля отодвигается от Юпитера. И таким образом Рёмер в конце 17 века очень точно измерил скорость света. Тогда плохо было известно расстояние до Юпитера, он немножко в этом смысле ошибся, но у него, по-моему, получилось где-то 200 тысяч километров в секунду. Реальная скорость 300 тысяч. Для той поры это был. А вот китайские астрономы уперлись и до 19 века не использовали телескопы. И чем это кончилось? Их астрономия стремительно скатилась и потеряла всякий авторитет. Потом они нагоняли. Правда, сейчас нагнали так, что... хорошо. А раньше вот как-то затормозили. Не верили они в оптику. Хорошие оптические телескопы астрономы стали использовать с конца 17 века. И тогда же появились уже государственные обсерватории. Первая была Гринвичская, вторая, по-моему, Парижская, а третья наша, Санкт-Петербург, Ленинградская, как, Пулковская, в общем. Три столицы мировых завели себе астрономов, зарплату им платили, но не для того, чтобы там разглядывать Луну или спутники Юпитера, а чтобы составлять точные, измерять точные координаты на Земле. Нужны были карты хорошие, а для этого нужны были астрономические таблицы, чтобы широту, долготу по звездам определять, часы, и для этого появились обсерватории. Слава Богу, к нам приехал тогда, в начале 19 века, Вильгельм Струве, и с него началась такая семья астрономов Струве. Сначала он построил Пулковскую обсерваторию и принес нам европейскую традицию астрономических измерений. Причем принес ее так, он сначала немножко в Эстонии поработал, потом у нас осел, так что Пулковская обсерватория в 19 веке считалась законодателем, так сказать, технологий в астрономии. Говорили, что это астрономическая столица мира. Тогда люди из Европы приезжали в Пулково учиться правильно, аккуратно наблюдать. И в Пулкове сейчас очень высокая культура наблюдений сохраняется. К сожалению, само Пулково уже, так сказать, внутри городской черты оказалось, и там небо никуда не годное, у них проблемы, но квалификация наблюдателей очень высокая. Ну вот, телескопы. Но линзовые телескопы доказали, что у них много недостатков. Надо было этих недостатков, как-то особенно хроматизма, избежать. И тогда появились телескопы-рефлекторы. Кто их изобрел, кому идея пришла в голову, непонятно. Вроде бы Грегори, английский оптик, предложил. Потом Кассегрен. Но ни тот, ни другой, они просто на бумаге это все рисовали. А Ньютон был первым, кто реально своими руками изготовил первый телескоп-рефлектор. И вот мы думаем, Ньютон – это теоретик великий. Ну да, великий теоретик. Но он еще и руками умел работать. И он сделал своими руками телескоп-рефлектор, за что его в Академию наук приняли, молодого физика. А потом рефлекторы стали как-то привилегией любителей астрономии. Почему? Да потому что любителю изготовить линзу почти невозможно. Линзу своими руками, значит, надо идеальный кусок стекла где-то найти, где ты его найдешь. А зеркало изготовить намного проще. Зеркала-то делали металлическими. Берешь две железяки, полируешь их друг об друга до зеркального блеска, и получается. Может быть, видели в метро, особенно на старых станциях метро в центре Москвы, ну, на площади Революции, там скульптуры такие, и вот нос у собаки пограничный блестит прямо до зеркального блеска. А всего-то люди приходят и пальчиком там вот трут этот нос у собаки. Так что металл, если его потереть, он хорошим зеркальным свойством начинает обладать. И вот, пожалуй, первый человек, который доказал всем профессионалам, что зеркальный телескоп – это вещь, это был Вильгельм Гершель. Он был музыкант, бедный, переехал там из Германии в Англию, но увлеченный астрономией. Купить не мог телескоп, сделать линзовый не мог, стал полировать зеркала. И у него такие получались, что он и на продажу делал телескопы, и для себя делал, и огромные делал. Ну и Гершель – это, конечно, вершина астрономии тех дней. И он показал, что зеркальный телескоп – это вещь. А другой любитель астрономии увлекся этой идеей, но он был богатый, лорд Росс в Ирландии жил, у него поместье было. И он, ну, не своими руками, конечно, с помощью там помощников, механиков, сделал телескоп диаметром почти 2 метра. Зеркальный ньютоновой системы телескоп 2-метрового диаметра. Это фантастика. В следующий раз такой телескоп родился только в 20 веке уже. В 20-е годы в Маунт-Вилсоновской обсерватории. Но посмотрите, какая ужасная конструкция. Ведь трубу надо как-то двигать, чтобы за светилом следить. Вот эта здоровенная железная труба, тут полированное зеркало, тоже металлическое. Ее двигали несколько человек там на канатах туда-сюда, и она только в меридиане наблюдала, только недалеко от меридиана. По высоте могла менять направление, по азимуту немножечко. А астроном бегал вот по этому балкону, чтобы за окуляром вот тут вот следить своими глазами. Балкон туда-сюда ходил. Все это требовало целого штата помощников, огромная конструкция. То есть выяснилось, что для телескопа не только оптика нужна. Еще нужна и какая-то механическая система, чтобы его двигать. Но пока наблюдали глазом, большой проблемы не было. Ты нашел объект наблюдения и смотришь. Телескоп стоит на месте, а объект у тебя через поле зрения движется. Доехал до края поля зрения, ты так нажал плечом на телескоп, немножко передвинул его, объект опять метнулся в другую сторону поля зрения и опять там пару минут дрейфует вдоль, а ты глазом за ним следишь. Вроде все в порядке. Но когда появились фото технологии, тут уже совсем другая история. Смотрите, какой прорыв лорд Росс осуществил. Телескопище здоровенный был, много света собирал, и лорд Росс впервые глазом увидел спиральную структуру галактик. До него никто не видел. Это его рисунок, а это современная фотография галактики Мессия-51. Ну, здесь кажется, что даже более мелкие детали, на самом деле глаз там многое выдумывает, но в общем структура, конечно, схвачена. Ядро, вторая галактика, спиральная структура, все это его открытие благодаря большому диаметру телескопа. Ну, современные, конечно, особенно космические, лучше снимки, а с Земли я бы не сказал, что какая-то четкость особая получается. Ну, Хаббл лучше снимает, а с Земли все равно размытые изображения мы получаем. Вспомним Галилея. А как же Галилей наблюдал? Как он свои телескопы, на каких монтировках устанавливал? Мы знаем вот эту вот музейную подставку. Сам Галилей не оставил описания, как он наблюдал. Но современные художники, не зная историю науки, на иллюстрациях так и изображают эту музейную... Два телескопа сразу. Да? Галилей двумя глазами наблюдал. Отлично. Разными глазами. Ну, а что взять с художников? Они вот что видят на картинках, то и перерисовывают. Это, конечно, абсолютный фейк. Мы не знаем, как. Может быть, он там просто в руках. Но вряд ли он в руках держал. 33-кратное увеличение – это не так уж мало. Дрожание рук заставит бегать объект. Ну, я думаю, он так вот на подоконник ставил или там к углу окна прижимал. Ну, в общем, находил выход. Но он не оставил описания, не придумал никакой реальной монтировки. Современные телескопы, конечно, все стоят на механических структурах. Мы их называем монтировками, и они все разные в зависимости от того, какой телескоп. Маленькие. Можно, ну вот классика, классическая немецкая монтировка. Одна ось параллельно земной оси вращения, часовая или полярная ее называют ось, вторая перпендикулярна. Вы можете трубу навести две оси перпендикулярных в любое место неба, а затем, закрепив эту ось, заставить эту вращаться равномерно, медленно с периодом в сутки. И она будет компенсировать вращение Земли, и телескоп всегда будет смотреть в одно место на небе. Но вот недостаток. Телескоп с одной стороны, а тут-то надо какой-то противовес привесить, чтобы уравновесить вес трубы. А это лишний груз и лишняя морока. А американская вилка лучше. Она в принципе такая же, но тут одна ось сделана, ну, полярная ось такая, а вторая ось на вилке закреплена. И теперь никаких противовесов не надо. Через центр тяжести, через центр массы телескопа проходит пересечение этих двух осей. Красиво придумано, сам себе противовесом становится телескоп. Но у этих монтировок есть недостаток. Вот эта ось нагружена на одном конце. На одном конце весь вес. И он, конечно, изгибает эту ось, и надо ее делать прочной, а телескоп большой еще прочнее. В общем, там надо на двух концах закреплять. Для этого придумали английскую монтировку. Полярная ось на двух подшипниках, на двух концах закреплена. Очень жесткая конструкция, замечательная, ее многие любят. У нее, правда, есть свои недостатки, но и достоинства тоже. Ну и ее варианты разные. Есть, конечно, более сложные монтировки для особого типа наблюдений. Например, искусственный спутник Земли летит быстро, по двум осям одновременно надо. Он же не как звезда, только в плоскости земного экватора перемещается. Он по своей орбите, бог знает куда, летит. Надо по двум осям крутить телескоп с переменной скоростью. Нашли выход. Сделали трехосевую монтировку. Зачем? По двум осям вы поворачиваете трубу так, чтобы она легла в орбитальную плоскость спутника. А затем по одной оси, по третьей оси, просто в этой плоскости следите за спутником. Вот такая монтировка в Подмосковье, в Звенигороде работает, там обсерватория астрономического института Академии наук, которая вот там у нас на Пятницкой. Трехосевая, раз ось, два ось и вот, три ось, вот так. Проходит. Такая камера для фотографирования спутников. Ну, это специализированный телескоп трехосевой. На самом деле, видите, сколько механики тут накручено. Конечно, не очень приятно, но зато он удобно позволяет работать. Ну, а вот таких монтировок не бывает. Это только художник мог такое вот нарисовать. Понимаете, да? Он и противовес, и трубу с одной стороны от полярной оси разместил. Что было в голове у этого художника, я не знаю. И что наблюдает этот астроном с темной повязкой на глазах, я тоже не знаю. Наверное, темную материю. Или нейтрины. Ну, в общем, вот это кошмар. И следите за тем, и подсказывайте художникам, чтобы там телескопы были не такими ужасными.
1: Наверное, один глаз завязан типа, у пирата.
0: Один? Да нет, вроде два глаза. У пиратов не такие. У пиратов диагональные.
1: Возможно, идея была такая, как раз типа один глаз завязан, второй смотрит.
0: Не знаю.
1: Зачем вообще тогда она нужна?
0: Ну вот. А появилась фотография, и сразу другие потребности стали у астрономов. Теперь уже нельзя было рывками поворачивать телескоп, поскольку фотопластинки были очень слабо чувствительны к свету, экспозиции достигали часов, а иногда даже десятков часов, несколько ночей подряд. Но даже если целую ночь надо экспозицию проводить, то надо, чтобы телескоп равномерно сопровождал движение небесного свода, небесной сферы. А для этого надо было уже сделать часовой механизм, который бы аккуратно, со скоростью 1 оборот в сутки, поворачивал трубу. Сделали. Это просто большие пружинные часы. Но там есть один элемент, которого в обычных наших часах нет. В обычных часах у нас там маятник, а ведь маятник и храповое колесо, он рывками поворачивает стрелку часовую. Она рывочками так идет, а нам никакие рывки. Значит, нужен был какой-то регулятор скорости часов, который бы равномерно менял, ну, поддерживал скорость их движения. Вот он. Кто знает, что это за устройство? Шарики на палочках, а ось, вот эта ось, вращается. Нет? В современном школьном учебнике физики нет описания паровой машины. Нет? И что такое регулятор Уатта? Вы никогда не слышали? Ну, а про самого Джеймса...
1: Есть в учебнике истории.
0: Про ватт. Откуда единица мощности взялась? Ватт. Это английский изобретатель Джеймс Уатт. Он поступил на работу на шахту в возрасте, по-моему, там 13 лет или 14. Его задачей было стоять, и там паровая машина работала, скорость ее работы поддерживать, то побольше пары, то поменьше. И вот он стоял и регулировал напор пары. Ему это дело надоело, и он придумал автоматический регулятор Уатта. А ось вращается, на ней сидят на нескольких таких, ну, на двух или там на четырех палочках тяжелые шарики. Если ось начинает быстрее вращаться, центробежная сила разводит эти шарики, они тянут за регулятор и уменьшают скорость вращения. Если скорость вращения немножко снизилась, шарики опадают и регулируют, добавляют энергию этим часам, ну или паровой машине, чему угодно. Между прочим, на крыше нашего института стоит телескоп, где скоростью движения, скоростью работы часового механизма управляет регулятор Уатта. И вы можете его там увидеть, там прозрачная коробочка, и видно, как шарики бегают. В общем, эта конструкция пережила из самого Уатта еще 3 века, используется у астрономов. Ну, на самых-самых современных телескопах там, конечно, электронный регулятор, но электронный регулятор, это так, свет вырубили, и телескоп остановился. А регулятор Уатта, надежная штука, завел часы, вот там пружина вот этой ручкой заводилась, и регулятор поддерживал скорость вращения телескопы вокруг полярной, или, как говорят, часовой оси. Но эти телескопы росли. И в конце 19 века доросли до своего максимального размера. А почему больше? Астрономам всегда хочется большой иметь телескоп. А больше телескоп-рефрактор сделать не получалось. 2 гигантских рефрактора, оба работают в Соединенных Штатах. Один на, ну, можно сказать, на восточном побережье, там недалеко от Чикаго, другой на западном побережье в Калифорнии. Оба они имеют объективы диаметром, ну, там плюс-минус несколько сантиметров, по 1 метру. Вот такого вот диаметра объективные линзы. А почему больше не сделать? Пытались. Французы попробовали 1,5-метровую сделать линзу, ничего у них не получилось. Надо идеально прозрачный кусок стекла, во-первых, выплавить, это очень трудно. А потом линза же, она поторопился, закреплена в оправе по краям, а в центре-то она может деформироваться своим весом. Она себя деформирует и меняет свою форму и, соответственно, изображение. И оказалось, что слишком тяжелыми получаются линзы диаметром более 1 метра. Вот с тех пор, уже более века, эти два рефрактора, один из них ликский, другой еркский, и лик, и ерк – это два миллиардера, которые дали деньги на строительство. Один вот лик дал на 36-дюймовый телескоп, а через несколько лет ерк сказал, а мой будет больше, и дал деньги на 40-дюймовый телескоп. 40 дюймов – это там метр и 5 сантиметров, по-моему. Но считается, что ликский – это чемпион по размеру. Хотя ликский чуть поменьше диаметр объектива, а работает намного лучше. Знаете почему? Место для установки выбрано правильным. Еркс, где жил в Чикаго, там и велел построить свою обсерваторию. Его, кстати, там похоронили в фундаменте телескопа. А в Чикаго, как вы понимаете, не очень хороший астроклимат. А Лик был более прозорливый, он сказал, на горе надо поставить телескоп. Там гора Гамильтон в Калифорнии, на ней стоит этот телескоп, работает намного лучше, чем Ликский. До сих пор работает. И вот как качество телескопов улучшалось, и картинка, которую они давали, тоже становилась все более четкой. Это все Марс, зарисованный в разные эпохи с помощью телескопов-рефракторов. Это времена там, Галилея и Гюйгенса, а это уже наши времена, 20 век. Чувствуете, как улучшилось качество телескопов. Картинка стала намного более четкой. Это, кстати говоря, еркский 40-дюймовый телескоп. В принципе, такая же труба, только самая большая в мире. И изумительно красивое здание обсерватории. Он стоит на уровне моря, да еще там, в общем, озеро огромное рядом. Ну и все это сильно снижает качество работы. Но вот что, пожалуй, впервые было сделано именно в Еркской обсерватории. Труба-то длиннющая, и когда вы поворачиваете телескоп, конец окулярный тоже гуляет туда-сюда, и астроному надо за ним бегать, чтобы посмотреть в окуляр. И какие-то раньше лестницы такие длинные использовались, лестницы упасть легко, и там, в общем, ночью все это плохо. И впервые в этой обсерватории сделали подвижный пол. Он с помощью домкратов может ездить вверх-вниз, и где бы ни оказался окулярный конец телескопа, вы кнопочку нажимаете, пол поднимается, и вы подъезжаете к окуляру, можете, сидя в кресле мягком, наблюдать. А в нашей стране только одна такая обсерватория есть, где длинный, хороший, большой рефрактор немецкий, фирмы Carl Zeiss, и подвижный пол. Вот я там в 9 и 10 классе жил в этом городе и наблюдал этот телескоп регулярно. Это было очень хорошо. Сидишь, кнопочку нажимаешь на пульте, и мягкое кресло тебя подвозит прямо к окулярному концу телескопа. Но были свои проблемы. Телескоп-то движется, а пол стоит на месте, пока ты кнопочку не нажмешь, и телескоп, сидишь в кресле, а окулярный конец медленно едет и прижимает, твой глаз прижимает. Как-то раз он меня прижал к этому креслу, и я понял, что выбраться из-под окуляра не могу, а пульт лежит рядом. В общем, я с трудом до него дотянулся, нажал кнопочку, пол немножко опустился, а то бы окуляр проехал сквозь мой глаз внутрь черепной коробки. Так что надо быть аккуратным и держать пульт в руках всегда. Ну, вряд ли вы в эту обсерваторию попадете, потому что она в городе Волгограде. Никто там не был. Но это лучший рефрактор в нашей стране там работает. Хорошо. Старинный рефрактор. Ну, вот это Ликская обсерватория. Представляете, как он управлялся? Еще никакой электрических приводов не было. Все это вот такие морские штурвалы надо было крутить. И огромную трубу руками двигать. Поэтому только мощные двухметрового роста вот Эдвард Барнард могли такие астрономы закаленные, он когда-то моряком был, работать вот с такими телескопами. Ну, Барнард очень известная фигура. Что он открыл? Звезду Барнарда. Легко догадаться, да, но он много чего открыл. У него было уникально чувствительное зрение. Это редкое качество. У нас в институте за всю вот мою карьеру только один человек был с таким уникальным чувствительным. Он видел то, чего другие не видели. Слабо светящиеся объекты. Вот у нас еще до недавних пор Есипов работал, Валентин Федорович, и он наблюдал, а никто не видел. И он во всех почти наблюдательных работах был соавтором, потому что надо было навестись на слабо светящийся объект, и его задача была просто телескоп навести на то, чего никто не видит. Вот Барнард тоже таким светочувствительным зрением обладал. Но эпоха рефракторов в 19 веке, можно сказать, закончилась, потому что в начале 20-го телескопы-рефлекторы выросли до невероятного размера. Первый такой гигант с 2,5-метровым зеркалом появился в Калифорнии. Обсерватория тогда Маунт-Вилсон была прямо над Лос-Анджелесом, там такой горный скряж такой. А пока Лос-Анджелес маленький был, городишко, все было хорошо, а потом он разросся. Света было ночного много, и эта обсерватория потеряла свое качество. Но в начале 20 века она хорошо работала, и Хаббл открыл расширение Вселенной с помощью вот этого телескопа. Измерил расстояние до галактик именно с помощью этого телескопа. А думаете, где сейчас сидит Хаббл, в каком месте? А телескоп-то Ньютоновой системы, у него окуляр вот тут, и Хаббл сидит вот на этой площадке, и вслед за движением трубы эта площадка ездит и возит астронома вслед за окуляром, ну или там фотопластинкой, которая тут. Вот. А еще большего размера телескопы только в середине 20 века появились. Тоже американский, тоже в Калифорнии, но не 2,5, а 5 метров диаметр объектива. И уже такая большая машина, что астронома можно было держать не рядом с телескопом, а внутри телескопа появилась кабина главного фокуса. Зеркало внизу, это 5-метровый телескоп. Обсерватория переехала с побережья Калифорнии вглубь Калифорнии, потому что Лос-Анджелес им жизнь портил. И вот эта обсерватория Маунт-Паламар, она в глубине Калифорнии, ну не очень далеко от побережья, но там уже тихо, никто не живет, сухой климат. И 5-метровый телескоп соорудили там. И впервые на нем появилась вот эта вот кабина главного фокуса. И в ней реально сидит внутри человек. И пока электроника никакая не была изобретена, там сидел человек. Кстати, это Хаббл в зрелые годы там работал. А он меняет фотопластинки вот в фокусе. Главное зеркало здесь. Изображение создается здесь. И меняет пластинки, управляет движением телескопа. Вот так вечером залез туда и всю ночь катаешься в телескопе. До утра холодно, темно, в горах, зимняя ночь, длинная, а ты даже в туалет не можешь выйти, потому что ты внутри телескопа. И это тоже проблема. Не хочется же прерывать работу, экспозиции, как хорошее небо. И вот попробуйте так, внутри телескопа. Ну, а мы тоже так свой большой телескоп сделали. Вот, например, я сижу в кабине нашего 6-метрового телескопа. У него тоже кабина главного фокуса была, когда еще люди там внутри сидели. Но когда уже я стал астрономом, там уже люди не сидели, а просто всякие электронные приборы, ПЗС-матрица, камеры, и они транслируют изображение куда-то туда, в теплый кабинет, где астроном сидит у компьютера. Но по-прежнему в начале наблюдений надо залезть в эту кабину, настроить это все, там залить жидкий азот куда надо, там в ПЗС-матрице, чтобы охладить. Так что ты приходишь туда, там очень тесно, поработал, ушел, закрыл эту кабину. Дальше телескоп работает сам, а ты где-то с чашечкой кофе в теплом месте. Ну вот этот самый 5-метровик, это, конечно, легендарная машина, и до сих пор, хотя его диаметр уже не такой гигантский считается, есть и 10-метровые телескопы, но он модернизируется, и по-прежнему он один из лучших. Зеркало у него вот в этой нижней части, труба, как видите, ферма, то есть она не сплошная, а такая облегченная конструкция, а вот это все монтировка. Впервые сделали подшипник северного конца полярной оси в виде подковы. Зачем? А как наблюдать область северного полюса мира? Труба ложится внутрь этой подковы и может смотреть прямо вдоль оси. Настолько вот гигантский этот подшипник. Ну и второй подшипник тут в южном конце этой оси. А вообще говоря, подшипники – это не совсем подшипники. И вот этот плавает на тонком слое масла, и тот тоже. Это не подшипники качения там на роликах, шариках. Это под большим давлением подается масло, и фактически весь телескоп всплывает здесь и там тоже, и он плавает на тонкой масляной пленке. И наш шестиметровик также будет, в БТА мы вам отдел покажем. И фактически никакого трения там нет. Подходишь, а это все 1000 тонн весит, около 1000 тонн. Подходишь, рукой уперся, повернул его. 1000 тонн одной рукой. Ну, не быстро, конечно, масса-то огромная, но, по крайней мере, сопротивления практически никакого нет. Это все здорово придумано. В советское время самый большой, накануне появления шестиметровика, самый большой телескоп был 2,5 метра, 2,6. Видите, он еще на экваториальной монтировке. Американская вилка, подшипник, все как полагается, на экваториальной. Но когда задумали, ну, а у нас 2,5, а американцев 5, непорядок, нам надо превзойти американцев, давайте сделаем 6 метров диаметр зеркала. Но уже такой тяжелый получался телескоп, что на этой экваториальной установке было нереально его поставить, он бы изгибал своим весом все на свете. И так впервые реализовали альт-азимутальную монтировку. Вот это наш шестиметровик, это первый в истории телескоп на альт-азимутальной монтировке. То есть он вращается вокруг вертикальной оси по азимуту и вокруг горизонтальной оси по высоте. Это очень сложно. Небо-то вращается вокруг полярной оси, а у нас тут две оси, не совпадающих с полярной. Значит, надо, чтобы следить за небом, одновременно вокруг этих двух осей, да еще с переменной скоростью. Человеку такое не под силу, нужен был компьютер. И когда появились компьютеры, реализовали этот телескоп. Это середина 70-х годов. Очень красиво. Вот сразу облегченный стал, потому что гнутия тут меньше, и они более прогнозируемы. Но у него есть недостаток. Вращая его вокруг двух вот неправильных осей, не полярной оси, а вот этих двух, вы еще вызываете вращение картинки в поле зрения телескопа. Она тоже вращается. Значит, фотокамера тоже должна следить за этой картинкой и вращаться с переменной скоростью. То есть там три вращения с переменной скоростью надо организовать. Ну, компьютер это позволяет сделать. А как тут? Легкие приборы там в кабине наблюдателя находятся, а тяжелые ставят вот на эти платформы две. Тяжелые, с спектрографа, они там тонну больше весят. А как их туда затащить, а как самому туда подниматься? Внутри вот этих вот конструкций лифт, посмотрите, дверь, туда входит человек, там лифт, правда, маленький очень лифт, но человек и прибор помещаются, и здесь тоже лифт. И он вас отвозит сюда, вы выходите оттуда и будете там работать. Как-то раз студент один помогал, в наблюдении всегда несколько человек участвует, был студент, ему сказали подняться, отключить прибор, он залез в лифт, поднялся, а потом что-то спускаясь замешкался, то ли напряжение сняли уже раньше, чем он спустился, в общем, все ушли из башни, а он так в лифте и остался. Ну, не скажу, что он до сих пор там сидит, вынули, но вот застрял. Идеи по поводу монтировок телескопов продолжают рождаться. И вот несколько лет назад родилась новая идея. Вообще никаких осей, ни полярных, ни азимутальных. Придумали ее студенты Калтеха. Ну, знаете, да, Калифорнийский технологический институт в Калифорнии. А это что? Это цилиндры, гидроцилиндры, которые могут выдвигаться и вдвигаться по командам от компьютера. И что мы имеем? Движение телескопа в любом направлении с любой скоростью, ну это зеркало, это камера, это такой пробный вариант, гексапод, то есть 6 цилиндров, они в 3 парах, и они могут телескопом как угодно руководить и как угодно его крутить. Гениально! Сейчас пытаются сделать более масштабную такую же конструкцию, наверное, сделают, правда, очень красиво придумано. Оптическая схема нашего шестиметровика, в общем, это лучшее, что в нашей стране есть, и еще на ближайшие, я думаю, два десятилетия оно и останется. Мы никак не можем найти деньги на более масштабный телескоп. Сделан он так, главное зеркало сплошное, никакой дырки там нет, поэтому кассегреновского фокуса нет. А главный фокус вот где-то здесь, внутри этой кабины наблюдателя. Там кроме наблюдателя, он в верхней части кабины, еще разные оптические элементы в нижней части кабины. Ну, например, чего туда можно запустить? Например, линзовый корректор, который исправляет недостатки этого зеркала, делает более четким изображение. Либо убрать корректор и ввести туда зеркало кассегреновское, и оно будет отражать свет вниз. А тут еще третье зеркало диагональное, которое либо сюда бросит. Ну, либо на одну, либо на другую площадочку. И вы там в приборе его поймаете. Вот так там и работают. Либо в главном фокусе, либо в одном из этих Несмитовских фокусов. Ну, конструкция Несмита, английского оптика, она как раз предполагает вот эти неподвижные фокусы при вращающемся телескопе. Удобно. Прибор стоит неподвижно, а в него всегда попадает свет, куда бы телескоп при этом не повернулся. Качество телескопа определяется диаметром, прежде всего диаметром объектива и фокусным расстоянием. Вот два параметра основных. Чем больше диаметр объектива, тем больше света мы собираем. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее собранный свет размазывается по фокальной плоскости, а значит яркость изображения падает. Если мы хотим яркое изображение получить, надо короткофокусный делать телескоп. Но то качество будет плохое, всякие аберрации полезут. Сделаем длиннофокусный, качество будет хорошее, зато яркость изображения будет не очень большая. Вернемся сюда. Наш шестиметровик обладает очень большим фокусным расстоянием. Это решает проблемы качества изображения, но, к сожалению, слабо светящиеся звезды в него не видны. Его предел, по-моему, 24-я звездная величина. А есть телескопы, которые до 27-й, до 28-й добираются, но они короткофокусные. И еще одна проблема. Чем длиннее труба, тем больше размер обсерватории, особенно купола. Купол же должен накрывать. А он огромный, он тяжелый и очень дорогой, дико дорогой. Самый большой купол в мире у телескопа – это наш шестиметровик. Хотя телескоп не самый большой, диаметр зеркала 5 метров, а есть и 10 нынче метровые, даже 11 метровые. А у них короткофокусная труба и маленький купол, и более дешевый. Ну, там свои проблемы тоже есть. Удивительную конструкцию придумал Бернхард Шмидт. А вот Эстония и Германия, они как его не могут поделить, кем он был. Ну, там неразбериха была в начале 20 века. В общем, родился в Эстонии, работал там и там. Ну, такой европейский оптик. И он придумал широкоугольный телескоп, чтобы большое поле зрения у него было. Чтобы большое поле зрения было, надо, чтобы не было оптической оси у главного элемента, у главного зеркала. А нет оптической оси у кого? У сферы. Она во всех своих частях одинаковую кривизну имеет. Но у сферы огромная сферическая аберрация. Надо было ее как-то исправить. И он придумал такую линзочку тоненькую. Называется она шмитовская пластинка. Очень сложной формы, там уравнение четвертой степени. Тут так приблизительно нарисован. На самом деле у нее очень сложная форма. Но она исправляет аберрацию сферического зеркала. Фокус получается вот тут, пластинку или там ПЗС-матрицу внутрь телескопа надо всунуть, но зато большое поле зрения получается. Сам Шмидт очень интересный человек был. Он в молодости делал какие-то опыты, а взорвалось чего-то у него в руках, и ему правую руку оторвало. И он одной левой полировал эти свои оптические штуки, особенно пластинку, вот эту коррекционную пластинку Шмидта, так, что сегодня этого редко кто может сделать с помощью компьютерных управляемых станков оптических. Как это Шмидт делал одной левой, я не знаю, вот на таком примитивном оборудовании, но он изготавливал прекрасные камеры Шмидта, и вот они до сих пор работают. Камера мы называем ее камерой, потому что туда всунуть голову невозможно, это не телескоп. Фокус-то у него внутри, ты туда не залезешь, поэтому в них обычно не наблюдают в окуляр, а просто фотографируют, как фотокамера шмидтовская. Самый прорыв в этой области был в середине 20 века. Шмидт, при его участии, была изготовлена первая большая камера Шмидта для обсерватории Маунт-Паламар. 48 дюймов диаметр коррекционной пластинки, 2 метра диаметр зеркала. И она впервые позволила получить фотографию всего небосвода. До этого момента астрономы отдельные кусочки на небе исследовали. А в эту камеру Шмидта впервые с хорошей глубиной, с хорошей предельной звездной величиной перефотографировали все небо и выпустили первый каталог всей, ну, небесной сферы. Не всей, конечно, а той ее части, которая доступна в обсерватории Маунт-Паламара. Она не очень далеко от экватора, так что где-то 4/5 небесной сферы они перефотографировали. И более того, вот какой был проект, они с этих фотопластинок сделали отпечатки и разослали по всем ведущим обсерваториям мира. Повернитесь, посмотрите, сзади, видите эти шкафы серые? Там заперты именно вот эти самые копии фотопластинок шмидтовского. Ну, он назывался «Паламарский обзор неба». Это был прорыв грандиозный. Мы с этими, видите, как заперто на замочке, мы с этими изображениями работали и очень много чего интересного сделали. Вот спасибо американским коллегам, они это безвозмездно разослали на деньги географического общества, National Geographic. Этот проект реализовали, и это действительно сдвинуло, собственно, внегалактическая астрономия родилась именно благодаря вот этому обзору. Спасибо Шмидту. Вот камера Шмидта паламарская, а это Хаббл, который уже в преклонном возрасте на ней тоже немножечко поработал. Подсмотр тут, если что-то смотреть, то не в саму камеру, а в дополнительный телескоп, гид, который позволяет, видите, пульт управления в руках, ты смотришь, это он пижон, просто трубка, это так, для фотографии. Хоть он и курил, но при наблюдениях никогда, конечно. Кто курит? Никто не курит. В ГАИШе вообще никто не курит. Два человека курят из 200 научных сотрудников. Но Хаббл курил. Ну и вот он смотрит в окуляр и параллельно трубе. Главной трубе, вот это дополнительно ему помогает. Поэтому такие широкоугольные, высококачественные снимки мы сегодня умеем получать только благодаря камерам Шмидта, либо их варианту. Камера Максутова, Дмитрий Дмитриевич Максутов, наш оптик. Он, конечно, шел за Шмидтом, он знал, что сделал Шмидт, но понимал, что вот эту вот хитрой формы коррекционную пластинку очень трудно будет изготавливать. И он придумал, что надо вместо нее мениск, очень дешевые сферические поверхности, мениск использовать, почти такое же качество, чуть-чуть хуже, но вполне приемлемое. И максутовские телескопы, и шмидтовские телескопы сегодня используются, и, конечно, максутовские на порядок дешевле. Теперь, а где установить телескоп? Вот мы свои поставили на краю Москвы, когда строился в начале 50-х этот комплекс МГУ. Тогда казалось, что а чего, Москва там, где-то вот там, мы тут, тут над нами отличное небо. Мы маленькие телескопы и большие в саду построили, но оказалось, что нет. Также, значит, с такой же проблемой и другие европейские астрономы столкнулись. Прекрасная обсерватория недалеко от Парижа была, в Медоне, а теперь она уже внутри Парижа. И хотя там замечательный рефрактор, один из лучших в мире, ну, теперь какой там, какие наблюдения, кое-какие делают, но это уже не то. Первыми поняли, что надо уходить от цивилизации, американские астрономы, и вот Лигский рефрактор поставили на горе Гамильтон. Вроде Калифорния довольно такое населенное место, но населенный там в основном берег, на берегу там хорошо. А эта гора, она так в глубине Калифорнийского полуострова. И там я вот летал на самолете над этой горой, и прям никакого жилья-то в пределах 20-30 километров крупного не видно. И сам рефрактор до сих пор очень эффективно работает, а вообще обсерватория Липецкая до сих пор нормально работает. Это была хорошая идея на горы забираться подальше от цивилизации. В Европе тоже ее реализовали. А на юге Франции, на границе с Испанией, там есть горный массив. Кальдерьер? Нет, что там? А, ну, собственно, а что туда тянется? Наверное, вот эта вот цепь Альп, альпийская, да, туда вот делит Испания и Франция. Наверное, это отроги Альп. И там соорудили еще в 19 веке, замечательную обсерваторию Пик-Дю-Миди.

то Сатурна, и зарисовали его, и опубликовали этот снимок. Никто им не поверил. Такая структура у кольца Сатурна, никто ее не видел, кроме тех, кто работал на Пик дю Миди. И эти снимки, нет, не снимки, рисунки, потом ушли из упоминания, я их нашел в старинных книгах, вот этот рисунок. В 20 веке их вообще никто не воспроизводил. Что за ерунда? Кольцо Сатурна вовсе не такое. Даже Хаббл Space Telescope, фотографирует кольцо Сатурна и такой детализации не показывает. Даже Хаббл. И только когда космические зонды подлетели в упор к Сатурну, мы увидели, что кольцо действительно такое. А на Пик дю Миди его глазом различали. Но вот такая история. Тогда им никто не поверил, что они это видят. Сегодня там уже не так хорошо. Уже в долинах курорты всякие, лыжные, там по ночам народ гуляет, фонари горят. Видите, над каждой долиной у нас зарево, и, конечно, небо уже не то. Но работа продолжается, и они еще показывают класс. Хотя уже больших телескопов там не установишь, потому что вот канатка туда идет, на канатке мало что можно тяжелого поднять, но там, по-моему, самый большой полутораметровый телескоп тоже неплохо. Американцы в Калифорнии, одно из их любимых мест, поставили вот это обсерватория Маунт Паламар и пятиметровика тут под этим куполом стоит. Там неплохо, высота не очень большая, но место сухое, хорошее, они работают. У нас, это шестиметровик наш на Кавказе, у нас таких сухих горных мест, ну, по крайней мере, в европейской части России нет. А на Кавказе довольно влажный воздух и довольно ветрено. Вот я как-то приехал, ну, все-таки нашел телескоп в тумане. А в этом году мы со студентами на практику ездили. Я на автомобиле поднимался вот по этой дороге, проехал мимо телескопа и не заметил его. Такой был туман. Уехал туда, а потом, ну, что-то не то. Вернулся на машине, смотрю, а такой туман, что башню было не видно на расстоянии там 50 метров. Поэтому приходится ждать, ну, обычно так, каждая третья ночь в среднем бывает неплохой, ну а каждая, скажем, двадцатая ночь в году бывает идеальной. Но это не так хорошо. Надо бы все-таки более эффективные места для работы дорогих больших инструментов находить. Нашлись такие места в мире, но их немного. Вот одно из лучших мест – это чилийские, север Чили, там, какие горы там, Анды. Да, в Чили, Анды. А вот это чилийские Анды, очень сухое, достаточно высокое, 2,5-3 километра, там есть и 5-километровые вершины, кстати, на них тоже есть телескопы. Ну вот, впервые там появились астрономы, европейские астрономы в Чили, когда там немножко политическая ситуация, там революции были постоянно, ну, улеглась, и Европа со своими инструментами, у кого что было, пришла, и вот это первая площадка Европейской Южной обсерватории. European Southern Observatory. Почему Южной? Потому что в Южном полушарии европейские астрономы в Южном полушарии соорудили, чтобы Южное небо изучать. Тогда они просто притащили, у кого что было. У кого мелкие телескопчики, у кого покрупнее, тут 4-метровый стоит. А потом уже на другой площадке сооружали специально для этой площадки специальные телескопы. Это другая площадка, недалеко от первой. Это вот Ла-Силья, а это, как она называется, не помню, запамятовал. Вот в процессе сооружения, я вам показываю, чтобы структура была видна, это 4 башни 8,5-метровых телескопов, а вот тут видны дырочки такие заготовленные для дополнительных телескопов, около 2 метров диаметром, но их можно переставлять с одной дырочки на другую, и они в эти дырочки свой свет отпускают, там под землей он путешествует с определенной целью. С какой целью? Каждый из этих 8-метровиков, конечно, самостоятельный, и они, как правило, самостоятельно работают. Но иногда можно их объединять в единую многоглазую систему. Эти 4 больших и еще 4 двухметровиков, они свой свет собирают вот в этой лаборатории. Если когерентно сложить пучки света, получается как бы единый
телескоп диаметром там больше 100 метров, но у него не полностью заполненная апертура, да, отдельными кусочками, но диаметр большой, а помните, дифракция как снижается? Лямбда, деленная на d.

0: Если у вас D диаметр телескопа 100 метров, дифракция становится маленькой, качество, а картинка становится очень контрастной. Ну, делается, конечно, не очень просто. Надо когерентно, то есть в фазе сложить приходящее излучение. Оно же к одному телескопу раньше приходит, к другому позже. Поэтому есть такие специальные линии задержки, то есть свет идет, вот потом возвращается, ты двигаешь эту штуку, чтобы совместить, чтобы длина световых путей оказалась одинаковая. У одного телескопа можно выровнять, у другого телескопа, и в фокусе сложить их когерентно, тогда уже интерференция становится возможной, когда они как будто бы одновременно, как в фокусе одного телескопа, как будто бы одновременно приходят. Ну, не только два, можно и восемь. Вот эта подземная лаборатория там между этими телескопами, где специальные компенсаторы световых, компенсаторы длины фокусной, они, значит, работают и совмещают изображение. И посмотрите результат. Шкала вот эта. Мили арксекунды. Тысячные доли угловой секунды. 5 тысячных, 10 тысячных. То есть 1/100 угловой секунды. И мы тут различаем картинку. Ну, это звезды, сверхгиганты, там у них оболочки большие. Но мы различаем геометрию этих оболочек на уровне, ну, хорошо, не тысячных, но сотых уже долей угловой секунды. Так и точно, даже чуть помельче. Вот это... Very Large Telescope, это, значит, каждый из них называется, а Very Large Telescope интерферометр, это вот система, когда они все вместе работают. А, это обсерватория на горе Паранал, вот я вспомнил. Паранальская обсерватория. А, интересный график. На нем по годам, от момента изобретения телескопа Галилеем и до наших дней, показано, какое реальное угловое разрешение имели телескопы в ту или иную эпоху. А вот это, какое бы они могли иметь, если бы атмосфера не мешала. Вот эта атмосфера. Ну, чем выше по оси ординат, тем мельче угол. Сотые доли угловой секунды. А вот сотые, десятые, ну и одна угловая секунда. У Галилея все было хорошо. У него такой маленький был телескоп, что атмосфера ему не мешала. Он и сам лучше не мог бы получить изображение. Но уже с момента создания там более крупных, у Гюйгенса, у Гершеля, была возможность наблюдать в сотых долях угловой секунды, а атмосфера все равно до десятой, до одной, двух, там, трех угловых секунд снижала качество. Это длилось до тех пор, пока в Калифорнии не построили горную обсерваторию. Потом на Гавайях еще более высокогорную. Потом в космос полетел Хаббл. Ему вообще атмосфера не мешает, но у него диаметр объектива не очень большой. А большой диаметр объектива был у других телескопов, 5 метров, 10 метров. Но атмосфера снижала их возможности, и они были пока еще хуже, чем у Хаббла. Но, наконец, интерферометры сделали возможным даже с Земли наблюдать на очень высоких тысячной доли угловой секунды. Но для работы интерферометра нужна адаптивная оптика, чтобы атмосфера не мешала. И только с появлением адаптивной оптики появились интерферометры. Солнечные телескопы – это отдельная проблема. С одной стороны, хорошо, Солнце яркое, света много, можно сделать очень длиннофокусный инструмент, большой размер изображения будет там Солнце, и вы будете мелкие детали видеть. Это хорошо. Но Солнце яркое, оно сильно нагревает конструкцию телескопа, и, во-первых, длинный фокус – это проблема. Попробуй повернуть телескоп длиннофокусный. Значит, надо делать его неповорачивающийся, неподвижный, либо вертикальный, либо лежащий на земле горизонтальный. Делают и так, и так. Кстати, у нас в ГАИШе есть и тот, и другой. Вертикальный я вам показывал, да, угол нашего здания, а горизонтальный там во дворе такой вот сарайчик длинный. Когда проходишь в направлении метро через ту калитку, которая к метро ведет, вы вдоль вот этого вот помещения горизонтального телескопа идете. Значит, он должен быть неподвижным, а как, а Солнце по небу гуляет? Значит, надо поставить тут несколько зеркал, которые ловят солнечный луч и направляют его в трубу телескопа. А дальше даже можно под землей сделать продолжение. Там хорошо, там прохладно, нет колебаний температуры, там спектрографы хорошо работают. Но Солнце нагревает все это дело. Значит, надо белой краской все это покрасить, да еще какой-нибудь такой специальной краской. Есть такая краска, титановые белила. Они отражают не только видимый свет, но и инфракрасное солнечное излучение. И не сильно нагревается вся эта конструкция. Хорошо, конструкция отражает свет, а Земля-то его впитывает. И мы же днем работаем. Горячая Земля вокруг телескопа – это значит потоки воздуха, идущие наверх и создающие турбулентность. Значит, надо все это засадить зелеными деревьями, чтобы они впитывали солнечное тепло и не давали Земле нагреваться. Вот все это приходится делать. Но зато спектры Солнца можно так растянуть, что у вас каждая линия будет видна по отдельности. Это благо. Вот наш любимый вертикальный солнечный телескоп. Он пронизывает здание ГАИШа. Вот тот угол, мимо которого вы идете, когда с метро проходите сквозь калитки. А система зеркал – это, как правило, два зеркала, а здесь горизонтальный солнечный телескоп. Два зеркала – это называется целостат. Ну, целая – это звезда, а стат, понятно, стати. Он держит изображение на телескопе неподвижным, хотя по небу источник света гуляет. Он сюда посылает луч, сюда луч. Это зеркало крутится, это неподвижное, а тут часовой механизм вращает его, и луч света уходит в неподвижный телескоп. Такие неподвижные телескопы во многих странах есть. Самый, наверное, крупный из них – это вот этот вот. И его даже это на обсерватории Кит Пик в Америке, сейчас, в каком штате? Не в Калифорнии, он где-то в скалистых горах, в Аризоне. И там любопытно организовали конструкцию. Не вертикальный, не горизонтальный, а наклонный. Вот, собственно, здесь телескоп, тут лифты. Здесь телескоп, причем не один, там три солнечных телескопа. А тут целостат из одного зеркала состоит. Потому что так наклонена сама труба, что достаточно одного зеркала, чтобы пустить туда луч света. Ну и он здорово очень работает. Но все равно Земля-то вокруг нагревается. Как быть? И калифорнийские астрономы придумали, как быть. А в Калифорнии есть высокогорное озеро Биг Бёр. Очевидно, вода-то не нагревается, она холодная и днем, и ночью. Давайте поставим на воде телескоп. Насыпали искусственный полуостров, вынесли башню посреди озера, и оказалось, отлично работает. Идея была замечательная. Поставить в окружении холодной воды. Вот такие снимки солнечной поверхности стали получать, потому что вокруг холодная поверхность, нет восходящих потоков воздуха. Ночные астрономы подумали и решили, что и им надо то же самое реализовать. И реализовали. Стали тоже на островах. Вокруг холодная вода, на островах стали строить свои обсерватории. Идея оказалась очень хорошая. Ну, вот этот самый астрономический остров, так сказать, вблизи нас. Это Канарские острова, тут Африка, тут где-то Испания, они принадлежат Испании. На Гранд-Канарии и на острове Ла-Пальма довольно много и там астрономов и обсерваторий. Формально это все испанская территория, но там работают все европейцы. Особенно интересен остров Ла-Пальма. А еще интересен он потому, это остров-вулкан. Вот это гигантский, старый, потухший уже вулкан, кальдера там провалилась. А тут еще маленькие фумаролы такие попыхивают. Правда, в этом году так там вспыхнуло, слышали, да? Там такое извержение было не из главного, слава богу, кратера, а откуда-то отсюда потекло. Но там любительские обсерватории, вот тут были, их залило лавой напрочь. Люди, по-моему, не погибли. Ну, в общем, трясет и течет лава. Но астрономы, настоящие астрономы, устроились вот тут, на краю вот этой кальдеры. А почему этот остров еще интересен? Может быть, кто-то из вас читал книгу Жюль Верна «Таинственный остров». Это тот самый. Жюль Верн с него писал остров. Он очень известный. Когда плыли открывать Америку, вот Колумб и прочие товарищи, они, проплывая мимо Ла-Пальмы, дальше уже открытый океан, Атлантика. Они тут водой запасались, и дальше у них уже не было по пути островов, так что это такой давно известный остров. И Жюль Верн его описал, ну, с чужих слов, вот как свой таинственный остров. А астрономы обосновались вот тут, на высоте 2 километров примерно, очень удобно. Тут пляжи, пляжи черным песком покрыты. Я там был и просто с удивлением увидел впервые в жизни черный песок. А песок — это, собственно, раздробившаяся лава, вулканическая лава, она же черная. И такие пляжи, покрытые черным песком, кстати, много нудистских пляжей. И тут астрономы устроились, и недалеко от пляжа. Если хорошая погода, надо наблюдать. Если плохая, можно спуститься на машине по серпантину и искупаться. Правда, вода там не очень. А вот тут они живут. Кальдера – это сама по себе интересная область. Там такой заповедник редких растений и животных, эндемики всякие, которые вот только на Ла-Пальме водятся. Но там биологи, а астрономы наверху. Представьте. Вокруг холодная Атлантика, нет восходящих потоков воздуха, и облака высоко не поднимаются. И даже днем облака плывут ниже уровня телескопов. И ради бога, пожалуйста, вот солнечные вертикальные телескопы. Это вообще шикарный шведский телескоп, вакуумный. Из его трубы откачан воздух. Так что яркий солнечный – это еще одна проблема солнечных телескопов. Вы впускаете в трубу телескопа мощный поток солнечного света, он там внутри трубы нагревает воздух, и внутри трубы начинается турбулентность и портит изображение. А если откачать воздух из трубы, то все очень хорошо, но это нелегко. Вот шведы сделали такой телескоп, шикарно работает. Но это ночные телескопы. История вот этого телескопа тоже довольно любопытна. Это английский 4-метровый телескоп, который англичане сначала построили у себя там, на островах, недалеко от Лондона. Ну, построили 4-метровый дорогой телескоп, а он плохо работает. Сами знаете, что такое лондонская погода, туманы, всякое такое. Надо было читать классиков. Ньютон последнюю свою книгу написал «Оптика», замечательный учебник по оптике. И в конце там написано: мы будем строить большие телескопы, только не надо ставить их в Англии. У нас для этого нет условий. Надо найти где-нибудь подходящие горы. Нынешние астрономы Ньютона не читают, это классика, она там давно была, и поставили у себя. Он несколько лет там постоял, перевезли его на Ла-Пальму, и вот тут он начал нормально работать. Очень хорошо, хорошие результаты выдает. Ну, теперь астрономы уже не внутри трубы, даже не внутри башни работают, а где-то там в подсобных помещениях, где тепло, светло и чашечка кофе есть, либо вообще где-то вдали по интернету управляют машинами. Самое престижное, я бы сказал, место у астрономов современности – это вершина старого потухшего. Про Ла-Пальму мы тоже говорили, потухший вулкан, да? Надо быть аккуратными с вулканами. Но это тоже считается потухший вулкан Мауна-Кеа на острове Гавайи. Но тут высота уже не 2 километра, а 4. И там, конечно, значительно лучше условия для наблюдений. Там гигантские телескопы стоят, 8-метровые, 10-метровые вот эти вот два, КЕК-1 и КЕК-2. Ну и более мелкие, но все равно очень продвинутые. А они не зря стоят рядом друг с другом, вы понимаете. Они имеют возможность свой свет объединять и работать в режиме интерферометра. Расстояние между ними около 100 метров, и таким образом они имеют большой эффективный размер объектива. Объективы этих телескопов тоже – это новость. Впервые сделали телескопы с наборными зеркальными объективами, потому что одно зеркало 10-метрового размера, его и сейчас никто не сделает. Максимум, что мы умеем, это 8,5 метров делать. И эти впервые сделали из кусочков, 36 кусочков, которые выкладывают общую поверхность зеркала. И оказалось, это нелегко, но можно реализовать, можно управлять положением этих кусочков и поддерживать форму. Это был большой прорыв. Вот КЕК, который, ну, КЕК — это миллиардер американский. Вообще в Америке принято у миллиардеров, так сказать, спонсировать астрономию. Как-то это у них такая национальная идея. Многие миллиардеры поддерживают астрономия. Кстати говоря, выходец из нашего физфака Юрий Мильнер – тоже нынче миллиардер долларовый, тоже поддерживает астрономию, ну еще и физику. Так что наш физфак тоже создает своих миллиардеров, правда, живет он в Калифорнии, создает своих миллиардеров. А еще одна идея, которая даже чуть раньше была реализована, чем вот этот вот наборное зеркало. Его в 90-м году сделали, а попробовали впервые многозеркальный, вот действительно, мультимиррор телескоп, он назывался, многозеркальный телескоп, 6 зеркал на одной монтировке, это в Аризоне. Сделали, в один фокус они собирают свой свет, впервые продемонстрировали, что можно из многих зеркал создать один объектив. Ну и потом эта история пошла развиваться. А так строили объектив 10-метровых кеков. Видите, вот человек, такие шестиугольнички двухметровые, и в одной оправе 36 таких зеркал выкладывают вам большое шестиугольное 10-метрового размера зеркало. Можно два предельно больших. Сегодня предельно большой диаметр, который мы умеем делать, это 8,5 метров. Два зеркала на одну монтировку поставить, получается такой вроде бинокль. Да? Его называют Large Binocular Telescope. Два 8-метровых зеркала в один фокус отправляют собранный ими свет. Работает очень хорошо. В Аризоне там заповедник есть на горе Грэхэм. Им разрешили там поработать, астрономам, и они там телескоп поставили. А это вот зеркала всех крупнейших телескопов в мире. Ничего нового с 2004 года не прибавилось, хотя сейчас строят большие, но они еще не готовы. Вот кеки, вот 4 европейских Варилач телескопов. А где тут наш? А наш вот 6-метровик. То есть он вполне в компании крупнейших телескопов мира оказывается, но уже не главный, а не лучший, а в числе лучших оказался. Как изготавливают большие зеркала? Это интересно. Раньше, значит, нагревали массу такую стеклянную, но это не совсем стекло, это, в общем, керамическое такое стекло. Но нагрели, оно жидким становится, выливают в большую тарелку. И оно там долго-долго остывает, очень долго. Масса большая, а остужать надо медленно, чтобы температура выравнивалась. Если не выровняется температура, одна часть быстрее, другая медленнее будет остывать, и всякие напряжения возникают. Мы так загубили свое первое 6-метровое зеркало, решили по-стахановски вот так, эх, и оно лопнуло. Долго. Либо надо остужать быстро, но небольшую массу стекла. То есть тоненьким сделать зеркало. А как его сделаешь тоненьким? Надо, чтобы она вся остыла, а потом ты начинаешь его полировать и создавать ему вот эту вогнутую, параболоидную там, или гиперболоидную иногда форму. Значит, надо, чтобы толстая была. Нет, нашли новый выход. Небольшое количество жидкой массы выливают вот в эту форму, а сама форма вращается. И центробежная сила разносит это небольшое количество массы по параболической поверхности. Можете посчитать, простая задача. Центробежная сила выравнивает именно по параболоиду верхнюю поверхность любой жидкости. Вот когда ложечкой мешаете чай, там тоже параболоид получается. И быстро остывает. И форму уже имеет готовую. Потом немножко подполировал, засунул в вакуумную камеру, распылил немножечко алюминия на верхнюю поверхность зеркала. Алюминий хорошо отражает свет. Алюминировал его, и готовое зеркало. Готовое. Где? На фабрике, где его сделали. А работать ему надо где? На обсерватории, где-то там в горах. Отдельная проблема доставить большое зеркало с оптического производства куда-то туда, на горную вершину. Ну вот качество так проверяют. Посмотрите, какая поверхность у зеркала. Отступление от идеальной параболы на 1/100 долю миллиметра должно быть. Кто-то недавно посчитал, что если бы зеркало было размером с Тихий океан, то неровности на его поверхности не должны быть больше, чем 2-3 сантиметра. Представляете, Тихий океан такой ровный. Вот так полируют большие зеркала. Но потом, если оно тонкое, оно же будет изгибаться. значит, его надо как-то компенсировать, его собственные тяжести, сгибы. Мы уже поговорили про адаптивную оптику, а еще есть системы активной оптики. Там просто специальные домкратики поддерживают снизу большое зеркало и не позволяют ему менять свою форму при поворотах телескопа, при разных тепловых напряжениях. Видите, какое тонкое, здоровенное, 8,5 метров, а толщина тут меньше 20 сантиметров. Тонкий лист стекла. И он опирается на многочисленные такие домкратики, их называют актуаторы, ну, то есть действующие, так сказать, пальчики. И компьютер ими управляет. Вот так выглядит оправа современного зеркала. Вот это все актуаторы. И на них укладывается само зеркало. И ими управляют. И компьютер опрашивает форму, там лазерным лучом иногда сканирует, там раз в несколько секунд проверяет, парабола. Если нет, тут поддернет его и, значит, выправит его форму. Следующая проблема. Дом для телескопа. Кстати, по-английски он так и называется. Дом. Но мы говорим башня. Это важная вещь. Она, во-первых, от снега, от дождя, от ветра, от пыли оберегает тонкую оптику. Ну и много у нее разных задач. Например, не создавать дополнительных проблем при наблюдении. Вот башня. Изумительная башня. Белая, красивая, ровная. Но чтобы открыть наблюдательную щель, надо раздвинуть вот эти створки. Пока она вся ровненькая, ветер ее так мягко, ламинарно обтекает, и никаких завихрений. Но стоит раздвинуть эти щечки, эти щель вот закрыта двумя забрал, ну как назвать, двумя шторками, они выпирают за пределы башни, и ветер за них запинается, и начинает тут турбулентность возникать. Плохо. Очень красиво решили эту проблему на нашем шестиметровике. А щель открыта. А где створки щели? Куда они делись?
1: Назад уехали.
0: Правильно. Они уехали назад. То есть это забрало, как на шлемах древних рыцарей. Оно переехало туда, на другую сторону башни. Правда, один раз упало на землю. Ну, в общем, ладно. Но надо было вовремя остановить моторы там. Да. Ну, ничего, подняли. А, и теперь работает нормально. И смотрите, башня по-прежнему ламинарно обтекается воздушным потоком. И в этом смысле наши молодцы, конечно. Купол огромный, но работает хорошо. Вот там шестиметровик трудится очень успешно. А я говорил, шестиметровик слишком длинный. Слишком, потому что очень большой купол приходится делать. Нынешние для экономии телескопы большего диаметра, вот у нас 5 метров, а вот это, например, 8-метровое зеркало, а посмотрите, какой коротенький. Коротенький, значит, дешевый, ну, сравнительно дешевая башня получается. Вот, очень короткофокусный. Но мы же знаем, короткий фокус – это все аберрации начинают вылезать. Приходится делать какие-то линзовые компенсаторы, которые уменьшают аберрации вот этих короткофокусных объективных зеркал. А это не очень хорошо. Вот, разве телескоп вообще какая-то бочка для засолки огурцов? Нет, это телескоп, но он супер короткофокусный. А, там же работает на, вот здесь 8-метровики на обсерватории Маунт Паранал, а это рядом стоит такой обзорный телескоп Виста 4-метровый. Кстати, зеркало для него делали у нас тут в Подмосковье на Лыткарино, там фабрика оптического стекла. Хорошее зеркало сделали. Везли его в Южную Америку, перекладывали там с автомобилей на корабли, с кораблей на автомобили, подняли на гору, открыли коробку, а там бой стекла. Непонятно, в какой момент его уронили при перегрузках. Сделали второе зеркало на Лыткарино, довезли, нормально работает, очень хорошо работает телескоп. Угловое разрешение лучше, чем полсекунды. То есть зеркало сделали великолепно, ну и атмосфера там очень хорошая. Видите, как приходится делать? Это оптическая схема, кстати, у нас в ГАИШе рассчитана, оптическая схема короткофокусного телескопа. Главное зеркало, вторичное зеркало, а потом еще линзовый компенсатор всяких аберраций. Так что без линз уже не обходится. Дальше еще там фильтры, линзы приходится их ставить. Монтировка. Чем больше телескоп, тем тяжелее должна быть монтировка. И вот когда пятиметровик Паломарский изготовили, я читал отчеты инженеров, которые его делали, они написали так. В конце 19 века закончилась эволюция телескопов-рефракторов. Ну, мы это знаем, она, правда, закончилась. А с появлением пятиметрового телескопа, ну, он в 49 году появился, заканчивается эволюция телескопов-рефлекторов. Потому что если кто-то задумает более крупный сделать, у него ничего не получится, металл просто под собственным весом потечет. Действительно огромная масса металла. Ну и что? Сделали в конце 20 века телескоп диаметром 10 метров. Не 5, а 10. А посмотрите, какая паутинная конструкция. Вообще кажется, что она невесомая. Современные материалы, современные методы расчета. И идея, новая идея. Мы чего хотим вот от этой трубы? Чтобы оптические элементы, главное зеркало, вторичное зеркало, там другие зеркала, не смещались друг относительно друга при поворотах трубы. Поэтому делаем ее тяжелой, жесткой. А, собственно, в чем проблема? А пусть труба мнется как хочет. Либо только зеркала бы сохраняли свое относительное положение. И вот расчет современных конструкций телескопов такой, что все вот эти трубки понемножечку деформируются, а зеркала параллельно друг другу перемещаются, и относительно их положение не меняется. Мягкая такая конструкция, но с умом рассчитанная. Придумал это один немецкий астроном фон Хернер. Как-то мы с ним пиво пили вместе, и он вот рассказал историю, как это ему пришло в голову. Сначала он был радиоастроном, для радиотелескопов это придумал, для больших, а потом и для оптических стали делать. Башни телескопа – это много чего. К ним претензий, к этим башням, очень много. Во-первых, сохранять там от снега, дождя, пыли. Ладно, закрыли башню, все хорошо. Во-вторых, это должна быть кондиционированная атмосфера внутри башни. Почему? Днем яркое солнце, это же горы, яркое солнце нагревает, тут все будет нагрето, телескоп будет нагретый, главное зеркало будет теплое, а потом ночь наступила в горах, ночь наступает, и очень быстро падает температура. Холодный воздух, мы открываем башню, и сюда холодный воздух, отсюда теплый уходит, турбулентность, но не это важно. Важно, что хлынувший сюда холодный воздух начнет охлаждать элементы телескопа, особенно зеркало. А надо, чтобы у него была ровная температура, потому что температурные флуктуации, они вызывают, коробится зеркало, тепловые напряжения возникают, и оно уже теряет свою форму. И пока оно придет, выровняется там его температура, оно же тяжелое, уже утро наступит, и поздно будет наблюдать. Значит, надо днем тут сохранять такую температуру воздуха, какая прогнозируется ближайшей наблюдательной ночью. И для этого там своя служба, метеослужба на каждой обсерватории, свой прогноз погоды и мощные кондиционеры, которые ошибешься на 1 градус, и уже можно ночь пропустить, наблюдать будет невозможно. Третья претензия. А как же так? Он же в горах стоит, а в горах землетрясения постоянно бывают. А нам нельзя трясти эту штуку. И тут очень сложный расчет, там отдельные фундаменты для телескопа, для конструкции башни, компенсаторы дрожания. И вот пример. Почти 8-бальное землетрясение было там на Паранал, а 8 баллов – это дома рушатся. А тут не только ничего не разрушилось, телескоп вообще не почувствовал этого землетрясения, ничего там не пострадало. Вот это все усложняет, удорожает конструкцию башни. И башни тут какие-то странные. Раньше делали полусферические, считалось, что это замечательно. А европейцы для экономии денег сделали бочки такие. Оказалось, что тоже работают хорошо, вполне себе нормально. Мы с коллегами, вот Петр Владимирович Щеглов начал, потом я закончил эту историю, мы как бы эволюцию телескопов-рефлекторов в течение 20 века разделили на четыре поколения. Вот поколение, и в каждом из них менялся и материал, из которого изготавливали объектив, ну, главное зеркало, и форма зеркала, и монтировка ее конструкция, и башня, конструкция башни, что тоже важно, и место установки. Сначала устанавливали вблизи университета, где работаешь, там и телескоп ставишь, потом поняли, что надо уходить куда-то в горы, на острова. Ну и вот прототипы тех телескопов, которые послужили, так сказать, предвестниками новых поколений. Ну а пятое поколение – это космические, это совсем уж особые телескопы. Наш родной гаишевский большой телескоп, диаметр объектива 2,5 метра, работает на нашей Горной Кавказской обсерватории. Вы там будете, наверное, на практике и познакомитесь с ним. У него много интересных особенностей. Он очень современный. А у него 5 фокусов. Кассегреновский вот тут, в дырке главного зеркала проходит свет. И 4 Несмита. 2 из них вот на этих площадках можем тяжелую аппаратуру ставить, а 2 таких гуляющих. Мы их назвали студенческие фокусы. И в позапрошлом году мы приехали туда со студентами, а тут ничего никогда у нас не висело. Студенты говорят, это студенческие фокусы? Мы говорим, да, мы их так называем. Так давайте мы их используем. Как вы их используете? А поставим туда окуляр и будем наблюдать вот телескоп. С ума сошли? 2,5-метровый телескоп, в них никогда никто не наблюдает. Ну, можно. Я говорю, ну, можно, попробуйте. Они в мастерской трудились дней 5, сделали вот такой вот окуляр, вот такого диаметра. Воткнули его вот сюда. Ночью я в него посмотрел, чуть не ослеп. От Юпитера такой поток света был. Ну, представьте, 2,5 метра зеркало, оно же собирает. А оказалось, хорошая идея. Теперь там висит студенческий окуляр. Ну, в общем, надо пляжные очки, наверное, одевать черные, чтобы смотреть на яркие объекты. А вот такая конструкция нашего телескопа, техническая. Ну, познакомитесь с ним когда-нибудь поближе. Каждому хочется иметь большой телескоп, но не у каждого есть достаточно денег, чтобы его соорудить. Тогда ищут какие-то пути, чтобы дешево сделать, но большой. Удается, надо чем-то пожертвовать. Вот, например, телескоп Хобби Эберли. Такой сделали в Штатах сначала первый. Хобби Эберли – это известные любители астрономии, они предложили эту конструкцию, а потом ее реализовали. Второй такой в Южной Африке работает. Чем пожертвовали? Возможностью поворачивать телескоп куда хочешь. Он вращается только по азимуту. Он не может менять наклон трубы, только по азимуту. Но вот здесь, в фокальной плоскости, приемник света немножечко по этим салазкам может гулять туда-сюда. И это как-то создает ему возможность чуть-чуть по высоте менять поле зрения. Ну что, он по азимуту крутится, Земля крутится, эта штука подвижна. И, в общем, он где-то процентов 85 небесной сферы над собой может увидеть. Зато дешево, в 10 раз дешевле обошелся, чем полно. А функциональный телескоп такого же диаметра. А тут, дай бог, какое зеркало? 11 на 9 метров. Ну, оно понятно такое, здесь подлиннее, потому что ходит эта самая фокальная система, и она как бы вырезает из главного зеркала кусок 9 на 9 метров тут, либо 9 на 9 метров тут, когда перемещается. Хорошая штука. Здесь в фокусе концы оптоволоконных устройств, и потом они выхватывают отдельные источники наблюдения, и потом оптоволокно на спектрографы. Много-много небольших спектрографов разводится, и одновременно при одной экспозиции получается много спектров. Красивая идея. Когда в Южной Африке такой сооружали, нам предложили войти в долю. Кейптаунская обсерватория, у них тоже денег немного, они нам предложили, давайте ваш вклад и станете совладельцами такого гигантского телескопа. И надо было всего 10 миллионов долларов накопить. В Академии наук нашей не нашлось 10 миллионов долларов. И нам их не дали, и мы не вошли. Хотя академики не раз ездили туда в командировки, посмотрели место, где его будут сооружать, сказали, да-да-да, все хорошо, а денег не дали. Ну вот мы не имеем теперь такого большого телескопа. Очень красивая идея. Зеркало настолько большое, что там уже не щель приходится открывать, а просто полкупола смещать, он так съезжает в сторону, чтобы это зеркало смогло вот в эту дырочку на небо посмотреть. А китайцы недавно реализовали тоже дешевый, но очень хороший телескоп, состоящий из двух частей. Зеркало и этой части, и этой наборная из кусочков. Но это, по сути, камера Шмидта. Это неподвижно стоящее главное зеркало, 4-метровое. А это то, что эквивалентно вот этой вот пластинке шмидтовской, коррекционной пластинке. И одновременно целостату. То есть она меняет свою форму и меняет направление. Выхватывает какой-то кусочек на небе и отражает его на главное зеркало. А главное фокусирует вот тут, и там много-много спектрографов стоит. Немцы это рассчитали, китайцы это реализовали, и вот у китайцев шикарный спектроскопический такой телескоп, и мы пользуемся его результатами. Вот вроде бы тут три телескопа, на самом деле два. Это старая башня, а вот это и это две части одного телескопа Ламост. Очень хорошо работает. Еще более дешево. Разве можно еще дешевле сделать? Оказывается, можно. Взять большую тарелку, налить туда ртуть, заставить тарелку крутиться, и тогда ртуть примет форму параболоида, и вот у вас параболическое зеркало большого диаметра, а тут фотокамера. Он смотрит только в зенит, но над зенитом-то какая-то часть неба проходит же, вот ее и можно изучать с помощью такого телескопа. А одна только проблема была – ртуть испаряется, а пары ртути – вещь очень опасная. А у нас когда-то в Гаише был небольшой вертикальный телескоп, и его искусственным горизонтом в нем работало тоже ртутное зеркало. Оно не вращалось, оно было неподвижным. Такая тарелка сантиметров 30 была, залитая ртутью. Так сотрудникам института, которые с ней работали, с этой системой, каждый день выдавали бесплатно по пакету молока, чтобы они поправляли свое здоровье. Надышался парами ртути. А тут, смотрите, стоит человек рядом с 6-метровой тарелкой. Там никакой пакет молока бы уже не спас его. И ничего не боится. А почему? Идея красивая оказалась. Поверх ртути налили тонкий слой прозрачного полимера жидкого. И все. Ртуть не испаряется. Мы до этого не додумались. Можно было подсолнечное масло налить. Но как-то вот не дошло. И такие тоже пользуются спросом, такие телескопы. Для небольших университетов вполне они. Сейчас изготавливаются в процессе строительства три гигантских телескопа 25, 30 и 40 почти метров диаметром. Ну, а один вот из таких больших зеркал, а остальные из многого количества мелких зеркал. Самым большим станет вот этот 40-метрового диаметра гигантское зеркало из 800 отдельных кусочков. Строят его там же в чилийских Андах. И, в общем, он был бы уже готов, если бы не пандемия. Затормозилось там строительство, и его обещают через год только сделать. Ну, еще год или полтора он будет налаживаться. Это большая машина, очень сложная. И, в конце концов, мы приобретем, мы это, значит, все астрономы мира, а принадлежит он европейским астрономам, гигант с 8 лазерами для создания искусственных звезд, то есть там и активная оптика, и адаптивная оптика будут работать. Очень сложная конструкция, главное зеркало, вторичное, третье, там 4 зеркала и еще линзовый компенсатор изображения. В общем, сложная конструкция, но зато гигантский размер. Вот это все зеркала, которые мы сейчас используем. Почему-то для этого 40-метрового телескопа странную башню строят. Ее уже строят, там фундамент заложен, она уже почти готова. Башня такого классического типа, с раздвижными створками, которые явно ухудшать будут движение воздуха перед объективом этого телескопа. Ну, видимо, думают, что поборят любую турбулентность воздушную с помощью активной оптики, адаптивной. Ну, может быть. Во всяком случае, башня эта меня в восторг не привела, что-то такое устаревшая конструкция. А вот это привела. Это 30-метровый телескоп, его тоже сейчас сооружают американцы с какими-то там японскими и прочими людьми в кооперации. Большой объектив 30 метров, дырка для его работы. А где крышка? Как эту дырку закрыть?
1: Сфера вращается.
0: сфера вращается, она вращается не горизонтально, а под наклоном, поэтому вы путем поворота вокруг вот этой и вокруг вот этой осей можете эту дырку в любое место неба направить. Но где крышка? Она внутри. Она топится туда внутрь и переезжает вот на эту часть купола, туда, внутри купола. Замечательно, очень красиво, очень красиво. Дырка открылась, а никаких помех ветру при этом не создается. Сейчас заканчивается строительство еще одного большого, 8-метрового, 8,5 метров телескопа, обзорного. У него широченное поле зрения, 10 квадратных градусов. Для большого телескопа это очень много. И раньше он в проекте назывался вот Large Synoptic Array телескоп, то есть большой телескоп для быстрых или систематических обзоров неба. Но в 18-м не удалось, в 20-м не удалось, к 22-му обещают заработает. И он будет за несколько ночей все небо над собой, до 20 почти пятой звездной величины фотографировать. Фантастика. Но, говорят, это можно будет сделать. Там огромная камера. На каждом кадре будет 3 миллиарда пикселей, миллиарда. Как такие объемы вообще обрабатывать потом? Как их сбрасывать с горы в университеты? Ну, проложат какое-то оптоволокно, наверное. Через спутник не пойдет такой объем информации. Но он скоро будет готов. Ему дали имя американской женщины-астронома Веры Рубин. Это очень известная астроном. Она одна из первооткрывателей темного вещества, Dark Matter. А если у вас совсем нет денег, а очень хочется все небо наблюдать, надо купить маленькие объективы, но в большом количестве. И поставить их на одну монтировку, направить в разные участки неба, и вот у вас большой многоглазый телескоп за небольшие деньги. Объективы-то стандартные, вот такие фотообъективы хорошие, они сравнительно дешево стоят. Или вот такие даже объективы от кэноновских фотоаппаратов направили в разные стороны. Мы тоже такой соорудили, даже более крутой, чем вот эта вот конструкция. У нас в САУ работает такая машина, увидите ее, когда будете там. Все, читайте книги и учите матчасть. Телескоп – это главное, чем мы изучаем Вселенную.

Выставка художников-передвижников в 1890 году началась со скандала. Высочайшим распоряжением картины академика живописи Николая Николаевича Ге, что есть истина, была снята с экспозиции. В основе ее сюжета лежал эпизод из Евангелия. «Выслушав слова Спасителя, я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Прокуратор Понтий Пилат задает извечный вопрос: «Что есть истина?» Картина вызвала возмущение публики, ведь художник нарушил едва ли не все каноны изображения евангельских сюжетов. Пилат был озарен светом, тогда как фигура Христа Спасителя оказалась в тени. Нельзя писать красивого Христа после того, как сожжены и убиты десятки тысяч Христов, гуссов, брунов, объяснял автор полотна. Среди тех немногих, кому работа Николая Ге очень понравилась, оказался Лев Толстой. Великий писатель, позволивший себе смело трактовать Евангелие, был убежден, на картине изображен с совершенно исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из кутузки в кутузку от одного начальства к другому и перевели к губернатору, добрейшему малому, которому дела нет ни до Христа, ни до евреев, но еще менее до какой-то истины. Художника и писателя связывала дружба. Вдохновленный идеями Толстого, Николай Ге создал немало полотен, среди которых и живописный портрет Льва Толстого. Он стал и автором его скульптурного портрета. Николай Ге уже и раньше писал картины на евангельские сюжеты и всякий раз становился мишенью для стрел критики. Многие находили, что художник умалил образ Христа и в полотне «Тайная вечеря». Такого мнения придерживался Федор Михайлович Достоевский. «Обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей», — негодовал он. «Разве это Христос?» С Достоевским был полностью согласен и уважаемый художественный критик Владимир Васильевич Стасов. «Перед нами лишь слабый, бесхарактерный человек». Впрочем, у «Тайной вечери» нашлись и весьма влиятельные поклонники. Полотно приобрел сам император Александр II, а Николай Ге за картину был удостоен звания профессора живописи. Теперь же скандал вокруг картины «Что есть истина» вышел на государственный уровень. Обер-прокурор Синода Победоносцев рапортовал: «Не могу не доложить вашему императорскому величеству о том всеобщем негодовании, которое возбуждает картина Ге «Что есть истина». Художник именно имел в виду надругаться над тем образом Христа, Бога, человека и Спасителя, который выше всего дорог сердцу христианина и составляет сущность христианской веры. Резолюция Александра III не заставила себя ждать. «Картина отвратительная, напишите об этом Дурново. Я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки». Автор картины, не в силах скрыть огорчение, изливал свои чувства в письме к Толстому. «Все-таки жаль, что она запрещена. Жаль того, что общество в таком еще диком, идолопоклонническом состоянии, что не может вносить истины». Картина не понравилась и Павлу Михайловичу Третьякову. Он, богатый меценат, когда-то охотно купил полотно Николая Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Теперь же Третьяков был искренне разочарован новой работой Ге. «Я ее не понял», — объяснял он. «Он так и не купил бы картину, если бы за нее не вступился Лев Толстой. Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства», — убеждал он Третьякова, «и собрали подряд все для того, чтобы в тысячи ничтожных полотен не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее». Перед авторитетом Толстого Павел Третьяков устоять не смог. Картину он купил, но отношение к ней не изменил.
Окончательно решить может только время. Но ваше мнение так велико и значительно, что я должен во избежание невозможности поправить ошибку теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить. Это время пришло через 4 года. Художника уже не было в живых, однако оказалось, что мнение публики так и не изменилось. «Никто картину не одобряет», — писал Третьяков, «а приходящих в негодование и удивляющихся тому, что она находится в галерее, масса». Толстого такая оценка не огорчила. «Иначе и быть не может», — отвечал он. «Если бы гениальные произведения были сразу всем понятны, они бы не были гениальными произведениями». Так или иначе, Третьяков мог не сомневаться. На сей раз он избежал своей ошибки, сделанной 10 лет назад, когда отказался купить другую работу Ге «Милосердие», вдохновленную словами из Евангелия от Матфея. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, не потеряет награды своей». Ту картину зрители не приняли. Христа в роли нищего оборванца не желал видеть никто. «Господин Ге подался назад», — негодовали критики. Спрятав картину «Милосердие» подальше от взоров публики, художник хранил ее долгие годы, а затем, посчитав, что его работа и правда не хороша, решил от нее избавиться. Он всегда был очень требователен к себе и часто повторял, если художник будет жалеть своих трудов, то никогда ничего не сделает. От картины «Милосердия» осталась лишь фотография, сделанная сыном художника. Он когда-то позировал отцу для образа Христа. Судьба пропавшего полотна оставалась тайной до той поры, пока в 2011 году картина Ге «Что есть истина» не подверглась рентгеновскому исследованию. Оказалось, свою работу «Милосердие» художник не уничтожил. На том же холсте поверх прежнего сюжета он написал новый. Внимательный зритель разглядит проступающие контуры первоначального изображения рядом с фигурой Пилата. Возможно, соединив два евангельских сюжета в своем полотне, Николай Ге дал ответ на вопрос Пилата, что есть истина. «Истина в милосердии», в словах Спасителя «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». «Жизнь наша покрыта страшным мраком», — говорил Николай Ге, «невежество, безумие, закрывая свет, делают нашу жизнь бессмысленную, случайную, ненужную. Но Бог велик и милосерден, посылая пророков, поэтов, и счастлив тот, кто вовремя познал или поверил этому милосердию. С этим светильником человек может пройти ад жизнь и выйти туда, где светло, радостно, разумно».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Когда у предков рыб не было челюстей? Ярослав сегодня нам об этом поведает. Ярослав Александрович, прошу вас. Звук. Микрофон выключен у тебя.
1: Вот, все.
0: Теперь
1: работает?
0: Включен. Теперь включен. Угу.
1: Да, странно. Вроде не выключал.
0: Ну
1: что ж, всем добрый день. Прошу прощения за задержку, за технические наши сложности. Вот. Но думаю, что дальше все должно уже пойти хорошо. И сегодня я буду рассказывать про так называемых бесчелюстных животных. В международной, скажем так, классификации их часто называют бесчелюстными рыбами, но у нас все-таки принято рыб, под словом рыба подразумевать что-то довольно определенное, обладающее, как правило, чешуйчатым покровом, обладающее сквозными жабрами, в которые уходят в глотку, обладающее парными конечностями и, конечно же, челюстями. Понятно, что судя по названию, бесчелюстные, у них как минимум челюстей нет. А на самом деле у них еще и многое другое, характерное для рыб, тоже отсутствует. Поэтому мы, как правило, говорим просто про бесчелюстных. Бесчелюстные

рыбы такое словосочетание не произносим. Ну и заодно, чтобы уж не только сосредоточиться на бесчелюстных, мы поговорим и о том, откуда они произошли, вспомним более древних их родственников, таких как, например, бесчерепные, ну а также попробуем с вами посмотреть, какие ближайшие родственники всех этих ребят тоже когда-то жили. Ну и, конечно, очевидно, мы не только посмотрим на разных представителей, которые жили в прошлом, которые живут сейчас, но и попробуем понять, как шла эволюция и как сформировались все основные особенности, которые сделали бесчелюстных рыбами. Вот такой у нас на сегодня план. Ну, я думаю, можно потихоньку начинать, и для этого нам нужно погрузиться в очень древние моря, ну, например, в Кембрийские моря. И вот, если мы с вами переместились где-нибудь на 520 миллионов лет назад, и оказались на том месте, где сейчас находится Канада, то нас окружили бы теплые воды Древнего моря. В этих теплых водах мы почти наверняка смогли бы заметить загадочные возвышающиеся, правда, не очень большие, конусообразные такие постройки, это так называемые археоциаты. По дну мог прирасти какой-нибудь трилобит, переливаясь всеми цветами радуги, могла где-то появиться морелла, очень необычное существо с множеством шипов. Суровый аномалокарис, похожий на огромного лангуста, только с гигантскими какими-то странными, будто щупальцеподобными отростками спереди, которые выдают в нем какое-то древнее существо. Ну и, пожалуй, что если заглянем, мы бы заглянули на него снизу, то заметили бы круглый рот. Ну и вот в этом древнем море нас могли бы повстречать какие-то маленькие и, на первый взгляд, совершенно непримечательные живые организмы. Длиной это всего лишь порядка нескольких сантиметров, буквально червячки. Они перемещаются совсем не так, как рыбы, и ничего рыбообразного вы в них точно не заподозрили. Их главный способ передвижения – это так называемая ундуляция. Если вы хоть раз видели, как плавает, например, какая-нибудь мурена или же угорь речной, то вы прекрасно представляете себе, что такое, что значит ундулировать. И вот такие вот ундулирующие червячочки с небольшими усиками, проплывающими мимо нас, это, как ни странно, и есть наши далекие предки. Ну и предки бесчелюстных животных, про которых мы сегодня с вами будем говорить. Вы, конечно же, уже могли заподозрить в этих организмах пикай. Ну и, разумеется, пикайя – это древнее хордовое животное, древний родственник бесчелюстных. Поэтому, действительно, приглядываясь к нему, мы можем многое узнать о происхождении, в том числе и нас самих. Но давайте все-таки, прежде чем разбираться детально в строении пикайи, попробуем посмотреть более широко на все древо жизни и обнаружить каких-то наших самых далеких родственничков, но хотя бы тех, которых можно уже в какой-то степени назвать, если не позвоночными и не хордовыми, то, ну, на худой конец, хотя бы полухордовыми. Кстати, слово полухордовые – это вполне себе научный термин, относящийся к весьма характерным современным животным, таким, например, как птеробранхи. Среди этих полухордовых животных еще больше живых организмов, которых мы бы заподозрили бы в родстве с червями. Действительно, есть прям просто такие длинные вытянутые червяки, которые ползают и что-то непонятное делают. Есть колониальные животные, которых можно было бы назвать, ну, не знаю, какой-нибудь морской лилией, кораллом, ну, на худой конец, мшанкой, но уж точно не позвоночным животным. Вот птеробранхи как раз такие. Но, однако же, как ни странно, эти живые существа тоже являются нашей роднёй, хотя и очень-очень далекой. Почему их называют полухордовые? Ну, вот даже на картинке, на которой показано строение этого самого организма, мы видим многое, мы, может быть, многое даже понимаем, но только мы не понимаем одно, какое все отношение имеет к хордовым животным. Тут есть какая-то странная органическое происхождение трубка. Есть, собственно, сам организм, у которого присутствуют какие-то вот
щупальца непонятное. От щупалец отходят мелкие руки. Есть у них единый какой-то столон, который тянется. Ну, по всей видимости, она какая-то была единая кишка, которая делилась питательными элементами друг с другом между отдельными организмами в этой колонии. Ну, все более-менее понятно, кроме одного. Причем здесь хордовые животные. Но дело в том, что вдоль их кишечника у них проходит действительно тоненькая трубочка, которая носит название натохорд, или же, проще говоря, хорда. И хотя они хордой не пользуются так, как мы, ну и так, как наши предки, скажем так, но при этом все-таки этот натохорд явно совершенно указывает на их родство к хордовым животным. Если мы попытались бы сравнить генетические какие-то особенности, ну, просто-напросто провели бы ДНК-анализ геномный, или же митохондриальный, и посмотрели бы, кому эти существа ближе всего, то мы бы увидели, что они примерно находятся посередине между иглокожими животными, которые, к слову, являются нашими самыми близкими родственниками среди беспозвоночных животных. И, соответственно, с другой стороны, они близки окажутся непосредственно к хордовым. Таким образом, их название полухордовые, оно и даже в плане их родственных отношений вполне себе соответствует реальной действительности. Они, вправду, такие полухордовые, полуиглокожие, полудействительно уже хордовые животные, что-то оказавшееся посерединке, что-то, видимо, очень-очень давно отделившееся от нашего общего предка, но все-таки сохранившее вот эту вот самую хорду. На картинке, которую я так довольно быстро пролистнул, я просто решил, что уж к ней попозже вернуться, мы видим древних полухордовых животных, известных как гроптолиты. Судя по всему, они были очень похожи на современных птеробранхий. Тоже там было множество-множество таких вот отдельных камерок. У каждой сидело маленькое животное с щупальцами. Ну и наверняка у каждого из них была хорда. Точнее, маленький натохорд. Ну вот мы это видим на отпечатках, как это выглядело. А при этом, конечно же, сейчас мы уже представляем себе природу гроптолитов. Но когда их впервые обнаружили и стали исследовать, было совсем непонятно, что это такое. Единственное, на что это было похоже, это они напоминали узоры на камнях. Причем буквально они всегда имеют такой черный цвет, они всегда состоят из органики. И такое ощущение, как будто просто кто-то взял карандаш и карандашом нарисовал вот такие вот странные палочки какие-то. Они иногда спиральками бывают, закорючки, галочки. То есть, действительно, совершенно это не похоже ни на одно животное, а похоже вот на просто какие-то узоры. Отсюда и их название – гроптолиты, что переводится буквально как исписанные камни. То есть, узоры на камнях, если угодно. А некоторые преподаватели палеонтологии иногда подшучивают над студентами и на практике берут какие-нибудь камни, на них рисуют симпатичного гроптолита, и потом этот камень кидают в, ну, куда-нибудь в поле среди других горных пород. И обязательно какой-нибудь студент этот камень потом найдет и бегает всем, показывает, что он обнаружил гроптолит. Но позже оказывается, что все-таки это не совсем гроптолит. Хотя, действительно, будучи не очень опытным, отличить простой рисунок и реальный гроптолит бывает весьма-весьма непросто. Однако же гроптолиты играют очень важную роль для палеонтологов из-за того, что они очень широко были распространены. Как видно по реконструкции, они в основном были плавающими животными. У них были что-то вроде таких воздушных пузырей, воздушных камер, которые позволяли им как корабликам перемещаться в пространстве и, соответственно, заниматься их любимым делом – фильтровать воду. Ну, понятно, что когда они плавали, они оказывались в самых разных местах, могли переноситься очень далеко по мировому океану. Ну и потом, когда они погибали, они падали на дно в разных местах. И таким образом одни и те же гроптолиты могли как бы зафиксировать слой одного возраста. Причем даже иногда там с разными действительно условиями среды, может быть даже с разными грунтами, хотя с грунтами хуже, потому что не во всяких грунтах они могли бы сохраниться потом. Вот. Но в любом случае гроптолиты оказываются хорошими животными для так называемой корреляции отдельных разрезов.
То есть сейчас, когда приходят в поле, ученые изучают какую-нибудь конкретную стенку с окаменелостями, там, видят отдельные слои, и, допустим, в каком-то слое находят вот таких гранитов. А потом едут в другой город, а может даже в другую страну, и там находят совсем другие какие-то слои. Что-то вроде бы похожее они видят, а может быть даже и не очень похожее. Но им важно понять, это того же возраста порода или нет. И они их изучают, смотрят, и вдруг в одном из слоев обнаруживают такие же гробтолиты. Тогда становится очевидно, что все-таки, несмотря на то, что слои могут отличаться, это слои одного возраста. Таким образом, два разреза оказываются скоррелированы. Так выражаются геологи. Ну, а кроме того, гробтолиты очень быстро менялись во времени, поэтому они хорошо могли применяться для, для цели так называемой биостратиграфии, то есть разделения отдельных толщ по определенным возрастам. Ну да ладно, что-то я уже долго задержался с этими гробтолитами, с птеробранхиями, а нам надо бы двигаться дальше, благо у нас еще есть множество других живых организмов, которые относятся уже к настоящему типу хордовые животные. То есть те животные, у которых хорда прям полноценная, здоровенная такая, как правило, буквально от головы и до хвоста, если голова, конечно, присутствует. Так вот, эта хорда присутствует хотя бы на одном из этапов развития. Ну, как правило, у всех она присутствует на личиночной или же зародышевой стадии, а у некоторых и во взрослом состоянии сохраняется. Собственно, те, кто обладает хордой на протяжении всей жизни, это так называемые бесчерепные. Ну и несложно догадаться, что у представителей бесчерепных череп отсутствует. К ним относится, например, знаменитый ланцетник. Другие два подтипа – это оболочники, они же личиночно-хордовые, и черепные, они же позвоночные. Ну, про позвоночных мы еще поговорим обязательно, а вот оболочники и бесчерепные – это, пожалуй, достаточно любопытные группы, чтобы сейчас именно на них нам сосредоточиться повнимательнее и попристальнее. Ну и начнем с оболочников. Вообще оболочники – это, конечно, довольно разнообразная группа живых существ. По крайней мере, по внешнему виду некоторые из них могут напоминать мешок с несколькими сифонами. Некоторые могут быть относительно подвижными, хотя у них тоже обязательно будут какие-нибудь сифоны. И выделяют среди них несколько классов. Классы асцидии, классы аппендикулярии, класс сорбирации и класс сальпы. Если мы посмотрим, ну, хотя бы, например, на тех же асцидий, мы можем, опять же, в них заподозрить, ну, абсолютно какого угодно, только явно не хордовое животное. Ничего похожего, ну, не то чтобы на нас, но хотя бы, не знаю, на рыбку на какую-нибудь, мы здесь не обнаружим. Что мы обнаружим? Мы обнаружим вводной сифон и выводной сифон. То есть два отверстия, которые позволяют этому животному, опять же, фильтровать. Так же, как гробтолиты, профильтровывать воду. Вода заходит через один сифон, проходит через жабры, через сетку, проходя частично, это мелкие организмы оседают и отправляются в желудочно-кишечный тракт. Ну и затем, собственно, выход кишечника плюс выход воды осуществляется через так называемый анальный сифон. Снова, в целом, настолько просто устроено это животное, что как бы рассуждать о том, ну, как оно живет, в чем его, как говорится, биологический смысл, особо не приходится. В общем-то, все предельно понятно. Что непонятно, так это какое это все отношение имеет к хордовым. Почему, ну, это животное даже не полухордовое, а прям полноценное хордовое. Но нам надо бы вспомнить про то, что, вообще-то говоря, мы, допустим, тоже считаемся хордовыми, хотя хорды у нас нет. От нашей хорды сохранились только разве что межпозвонковые диски, которые у нас там в позвоночнике между позвонками находятся, такие немножко мягкие части. А хорда, прям полноценная, была у нас только в тот момент, когда мы были зародышем в животе у матери. Так вот, и у асцидии похожая ситуация. Конечно, ни в каком животе асцидии не находились. Они сразу же оказывались в окружающей среде. Они, собственно, откладывают икру, и из икры уже вылупляется какое-то животное, которое начинает активно что-то делать. Но
вот это то, что вылупилось, иными словами, личинка, оно-то как раз гораздо больше похоже на типичное хордовое животное, чем взрослая полноценная туниката, полноценный оболочник. Вот она, личинка, крупным планом. И что же мы видим? Мы видим, что она очень сложно устроена. Вообще-то говоря, даже посложнее, пожалуй, что чем ланцетник. У нее есть, вообще-то говоря, мозговой пузырек. То есть у нее почти что есть мозг. У нее есть нервная трубка, которая идет вдоль спины. У нее есть хорда. У нее есть кишечник. У нее есть сердце, сердечная сумка, глазок. В общем, все, что нужно каждому уважающемуся хордому животному, тут вполне себе присутствует. Но в какой-то момент это живое существо садится своей вот этой верхней частью, так называемыми прикрепительными сосочками, прикрепляется к субстрату и начинает превращаться в полноценный мешок. Хвост отсыхает, и все. Пожалуйста, это животное становится вот таким вот ленивым фильтратором, не более того. То есть получается, что в своем детстве, грубо говоря, они похожи на активное плавающее хордовое животное, а вот во взрослом виде они меняются уже до неузнаваемости. Настолько они похожи на довольно сложных хордовых, что возникла даже одна из гипотез происхождения хордовых животных, связанная с оболочниками. Согласно этой гипотезе, все хордовые животные произошли от личинки оболочников. То есть в какой-то момент вот эти вот личиночки, они вместо того, чтобы развиваться во взрослый такой хороший, полноценный, крупный мешок, они продолжили жить на стадии личинки, при этом научившись размножаться. И в дальнейшем постепенно-постепенно стали уже похожими на кого-нибудь ланцетника, а может и на кого-нибудь потом более сложного. Эти самые личиночно-хордовые известны с кембрийского периода, как минимум. Вот, пожалуйста, ранний кембрий, примерно 540 миллионов лет назад, ну, поменьше, конечно, 535 лет так. И в Южном Китае отпечатки этих организмов вполне себе известны. Следующее животное, про которое мы поговорим, это представитель, единственный, собственно, в плане, в родовом плане из современных, называется ланцетник. Ланцетник – животное бесчерепное. И, кстати говоря, оно не только сохраняет хорду в течение всей жизни, но оно настолько примитивное, что возникает некоторое подозрение, что он может быть даже вторично упрощенный. Потому что он как-то очень просто выглядит. Если мы посмотрим на ланцетника изнутри, то мы можем заметить, например, что у него полностью отсутствует мозг. Есть только вот эта вот спинная трубка. У него хорда заходит в голову. И опять же, для мозга не оставляет никакого пространства. В этом плане личинка оболочника выглядела гораздо более продвинутой. У него есть щупальца, с помощью которых он в илу что-то вкусненькое собирает. Есть глотка, есть пищеварительная трубка, есть анальное отверстие. И пищеварительная трубка соединена с окружающей средой жабрами, жаберными отверстиями. Ну, действительно, очень простое живое существо. Вдоль всего тела у него идут сегменты, сегменты мускулатуры. И таким образом, глядя на это животное, мы можем понять, во-первых, что, видимо, его предки были сегментированными. Ну, по крайней мере, это одна из таких довольно популярных версий. Ну, а кроме того, мы можем примерно понять, каким же образом он двигается. Дело в том, что его хорда – это, конечно, абсолютно уникальное сооружение. Кстати говоря, хорда ланцетника на самом деле отличается от хорды многих других живых существ. Она по-своему уникальна. Она внутри заполнена жидкостью, в первую очередь это цитоплазма клеток, которые слагают эту самую хорду. И при этом эта жидкость делает хорду очень-очень твердой и абсолютно не сжимаемой. Поэтому, когда сгибаются мышцы у ланцетника, он не как червяк, вот как-то или там гусеница, ну, гусеница плохой пример, как червяк скорее, да, сжимается и растягивается. Он не может так делать, потому что его хорда не способна к сжатию, и он всегда сохраняет определенную длину. И каждое сокращение мышц приводит к тому, что он изгибается в ту или иную сторону. То
То есть хорда, мышцы крепятся к хорде, и хорду поворачивают то в одну, то в другую сторону. И, соответственно, это животное тогда может потихонечку так вот ундулировать и плавать. При этом мышцы имеют такую вот форму галочки, направленной назад. И за счет некоторой вытянутости вдоль хорды она в нескольких местах к хорде крепится. И, соответственно, когда она дает нагрузку на хорду, хорда не рвется в каком-то месте, а она все-таки может согнуться довольно-таки плавно и постепенно. Это очень здорово и очень удобно. Благодаря этому ланцетники могут перемещаться довольно-таки стремительно, не опасаясь, что их хорда сломается, ну или лопнет, не знаю, из нее вытечет вся жидкость. Кстати, почему его назвали ланцетник? Потому что он похож на хирургический инструмент ланцет. Раньше так называемые цирюльники очень активно пользовались этими ланцетами для того, чтобы проводить какие-нибудь простые операции. Ну, вот у нас сейчас иногда используется слово цирюльня по отношению к тому, что мы привыкли скорее больше называть парикмахерский. А раньше вот в таких цирюльнях могли, например, кровь пустить, чтобы давление понизить, или еще какую-то там мини-операцию провести. И вот как раз главным инструментом тогда были ланцеты с вот таким вот как раз похожим на стрелочку окончанием. Ну и, соответственно, так как у ланцетника очень своеобразная форма хвост, похожий на ланцет, и он получил такое название, такое имя. Кстати, вот этот плавник, он очень сильно отличается от плавника любой рыбы, что, опять же, говорит о том, что ланцетник ну, либо супер какой-то примитивный, либо, может быть, супер в каком-то смысле специализированный, потому что он не похоже, что отражает какую-то общую для всех рыб тенденцию, общую для всех рыб по настроению. А как появились, собственно, те самые бесчерепные, к которым относится ланцетник, есть несколько версий. Одна из них я уже рассказывал, одну я вам уже рассказал от оболочников, от личинок. Другая, в принципе, вполне логична, что они произошли от полухордовых. Вот здесь мы, кстати, видим полухордовые в форме червя, в отличие от птеробранхи, которую мы до этого видели колониальных. Ну и есть еще версия, что бесчерепные, в дальнейшем все позвоночные, могли произойти от гомолозой. Гомолозои – это особая группа иглокожих древних с очень необычным строением, вот, в некотором роде вроде бы как похожими на какого-то головастика. Хотя, ну, вообще-то, сейчас их чаще интерпретируют как что-то более напоминающее морскую лилию. То есть, возможно, этот хвостик у них закапывался, а вот этой вот, ну, условно говоря, ручкой они ловили все, что мимо проплывало. А если это действительно так, то, честно говоря, это не очень похоже на прототип для хордового животного. И, ну, в таком случае эта версия оказывается совсем какой-то маловероятной. Как бы там ни было, в кембрийском периоде уже точно совершенно появляются бесчерепные животные, и в дальнейшем от них происходят уже самые разнообразные бесчелюстные живые существа. Бесчелюстные – это представители позвоночных. Напомню, да, вот мы только что видели схему, там были бесчерепные, оболочники и позвоночные. А вот позвоночные дальше можно поделить на бесчелюстных и на уже челюстнородых. Ну и вот сейчас мы, уже поговорив немножечко про современных представителей хордовых, начнем разбирать древних хордовых и попробуем проследить их эволюцию вплоть до появления рыб, до момента появления рыб. А самые, пожалуй, странные такие, но уже более-менее достоверно доказано хордовые животные, носят название витуликолии. Они действительно очень-очень необычно устроены. У них вот такое вот утолщенное тело, какой-то вот очень такой плоский вытянутый хвостик. Небольшая совсем длина, где-то порядка, ну, где-то 20 сантиметров, наверное, вот так вот, да. И при этом, видимо, в их теле располагались все органы. Вот здесь где-то находилось анальное отверстие, тут был рот. У них были непарные плавники, которые вот здесь очень четко видны. Хвостовой плавник, чтобы двигаться, спинной плавник, чтобы фиксировать себя в пространстве. У большинства, если не у всех, были не сквозные жабры в глотку, а жаберные мешки. Что-то подобное мы сейчас можем наблюдать, например, у миноги.
Вот. Ну и вот, обладая таким странным, необычным строением, они как-то тихо, мирно существовали на протяжении большей части кембрийского периода. В основном их обнаруживают в Китае, в так называемой чинзянской биоте. Хотя вообще-то витуликулии были найдены и в других породах. А потомками этих самых витуликулий становятся животные, похожие на пикайю. И вот мы снова возвращаемся в Канаду, в скалистые горы, в местонахождение сланцы Бёрджесс, открытые Чарльзом Волкотом. Вот его местоположение, вот, собственно, как выглядят эти самые сланцы Бёрджесс. И это те самые породы, в которых нашли и глюцидению, и мореллу, и, собственно, ту самую пикайю. Ну, а вот и отпечатки пикайи, которые были обнаружены, и, собственно, ее реконструкции всевозможные. Очень маленькое животное, длиной около 4 сантиметров, и, судя по ряду признаков, очень напоминающее современного ланцетника. К слову, относительно недавно было установлено, что, скорее всего, раньше мы на пикайю смотрели буквально не с той стороны, то есть ее надо было бы перевернуть для того, чтобы понять, как она устроена. И, собственно, в наше время, уже вот на момент 2025 года, пожалуй, что более правильной будет вот такая реконструкция пикайи, с нервной трубкой, проходящей вдоль верхнего края спины, с практически вертикальными сегментами, что, кстати, говорит о том, что она вряд ли была хорошим пловцом, потому что, будучи вот так вот устроена, она могла только медленно плавать и изгибаться из стороны в сторону. У нее, получается, один сегмент только в одной точке мог прикрепиться к хорде, и это плохой сценарий, тут хорда может и разорваться. Ну, а вдоль желудка, вдоль живота, соответственно, шел желудочно-кишечный тракт, и в него же, собственно, заходили, видимо, жаберные щели. Вот как видят сейчас положение ланцетника, ну, как минимум, авторы статьи, которые вот заметили, что ланцетника стоит перевернуть. Были когда-то витуликулии, постепенно у них все больше и больше, скажем так, вытягивалась вот эта задняя часть с мышцами, вот этот сегмент в виде мышечного хвоста. И в конце концов полностью все тело оказалось покрыто мышцами. Ну, настолько все тело, что даже и голова тоже, по большому счету, у этого животного не оказывалась чем-то особым, не оказывалась как-то особо выделена, а вплоть до самой головы у пикайи продолжалась хорда и нервная трубка. Даже нервная трубка чуть раньше заканчивалась, а хорда прям шла до самого-самого переднего конца тела. Дальше, видимо, в какой-то момент уже близкий к пикайе отделяется предок ланцетника, и в этот момент он полностью теряет голову в прямом переносном смысле и становится вот таким вот безбашенным существом, у которого головы нету, мозга нету, но зато есть щупальца. Некоторые все-таки сохранили более-менее такой вот нормальный бесчувственный облик и в итоге стали, ну, допустим, каким-нибудь не знаю, Юнами Заоном или же Хайку Уихисом, и в дальнейшем от него возможно, что произойдут уже все рыбы. Ну и где-то здесь, по крайней мере, согласно вот этим авторам, могли отделиться оболочники, которые потом в дальнейшем из-за такого детского личиночного состояния стали превращаться во взрослые, такие вполне себе полноценные сидячие фильтрующие мишки. Но это, еще разочек, лишь одна из интерпретаций. В принципе, версия, что эти мишки, а точнее личинки этих мешков, были где-то вот тут, где-то в основании всей группы позвоночных животных, эта версия все еще вполне себе актуальна, и у нее есть свои сторонники. Ну, а я теперь покажу некоторое количество бесчерепных, от которых сохранились отпечатки, и мы примерно представляем, как они выглядели. Вернемся на минутку снова в Китай, в провинцию Юньнань, и в мяо-тяньшанских сланцах рассмотрим отпечаток так называемого Юньнана Заона. У него во многом тело очень примитивное.
Например, мы даже не можем обнаружить мионеры, хотя это вряд ли показатель того, что у него действительно они при жизни отсутствовали. Скорее всего, они просто не сохранились. У него почему-то довольно четко выраженная сегментация на его плавнике, да и сам плавник такой очень мощный, жирный. Дальше можно заметить, что у него все-таки вроде бы была хорда. Ну и в целом он чем-то напоминает такую крошечную рыбку с огромным плавником. Следующее животное еще более странный облик имеет, хайку Элла. Хотя, с другой стороны, кое-что похожее на ланцетника у нее вроде как и разглядеть все-таки можно. Вот тоже у нее такой мощный еще был сверху плавник, но уже есть жаберные дуги, есть такие вот щупальца, которыми можно что-нибудь около дна собирать. Вот. И есть даже глаза. Я, кстати, не обратил внимания ваше, но вообще-то говоря, у ланцетника, например, глаза отсутствуют. Вместо глаз у них есть светочувствительные клетки, которые располагаются вдоль их нервной трубки. И вот этими светочувствительными клетками ланцетник, собственно, ориентируется в пространстве и что-то пытается понять. Он, по большому счету, не очень-то пытается понять, куда плыть или же кто рядом находится. Его главная задача – понять, светло или темно. Если светло, он начинает беспокоиться, искать какое-нибудь темное место, потому что при свете его можно будет заметить и сожрать. А если темно, если его светочувствительные клетки говорят о том, что тьма какая-то, может, он там, не знаю, среди водорослей, например, спрятался, то тогда ланцетник успокаивается и чувствует себя довольно вольготно. Ну, а мы тем временем плавно дошли к дайхайку Ихтиса. До животного, которое, возможно, является самым прогрессивным и максимально похожим на рыбу среди всех вот этих вот бесчерепных живых существ, на которых мы посмотрели. А Хайкоихтис очень здорово сохранился, он снова сохранился в Китае. Там прекрасные так называемые лагерштеты, места, в которых сохраняются древние образцы. И можно у него различить и отдельные жабры, и очень сильно измененное строение головы, ну, если это можно назвать, конечно, головой. У него есть непарные плавники, но зато вполне себе на тех местах, в которых у рыб, спинной плавник, хвостовой плавник, анальный плавник. Вот. Ну и у него более интересная устроенность мускулатура. Если мы видели у ланцетника мускулатура была в виде буквы В. У пикайи, как он наиболее примитивный, у нее были прямые волокна. То здесь мы видим, что волокна имеют букву формы W. Ну и это, возможно, указывает на то, что это животное было очень активным пловцом. Также по отпечаткам Хайкоихтиса видно, что у него были глаза. У него были обычные жаберные щели, которые соединялись с глоткой. Кстати, я как-то не обратил внимания, но у пикайи было не так. У пикайи жабры были внешние, как у аксолотля. Здесь же мы видим, что действительно жабры были устроены скорее как у рыбы. Ну и возможно, что от него потом в дальнейшем и произойдут, собственно, рыбы. Но прежде чем появиться первой рыбе, должен был пройти такой этап, когда потихоньку формировался позвоночник, появлялись парные конечности, но все еще отсутствовали челюсти. Этап так называемых бесчелюстных животных. Как ни странно, хотя казалось бы, вот сейчас вот мы знаем всего двух бесчелюстных, это миксина и минога, и можно подумать, что разнообразие их совсем было небольшое. Но это не так. Разнообразие их довольно приличное. И для того, чтобы немножко разобраться во всех этих вот группах древних бесчелюстных, ученые предложили поделить их на отдельные классы, отряды, семейства, ну что вполне логично. И основные два таких крупных подразделения, ну, назовем их, допустим, подкласса, что ли, это монорины и диплорины. Переводя на русский, одноноздрёвые и парноноздрёвые. Ну и так как лучше, чем вот этот вариант, еще пока никто не придумал, ну, точнее говоря, другие схемы есть, но они не очень понятные, я дальше тоже буду говорить как раз вот про одноноздрёвых и парноноздрёвых. Именно в таком составе буду их потом изучать и вам рассказывать. Ну, а сейчас уже начнем потихонечку разбирать разных древних рыбообразных и начнем с парноноздрёвых, с диплорин.
Вот список этих самых парноноздревых живых существ. Их довольно много, если мы будем смотреть на уровне отряда, но на уровне подклассов поменьше. Астраспиды, арандаспиды и разнощитковые. Ну, давайте попробуем посмотреть на каждый подкласс поближе. Начнем с подкласса астраспида. Представители этой группы были найдены, по-моему, по всему миру, если я ничего не путаю, но конкретно в Соединенных Штатах Америки было найдено много отпечатков астраспидов, ну и в том числе сам, собственно говоря, классический астраспис, тоже родом из Северной Америки. Что он из себя представлял? Он представлял вот такое вот, получается, гантелеобразное тело, немножечко уплощенное сверху и снизу. Спереди рот, который мог засасывать добычу. Вообще, тут сразу стоит вспомнить, что они у нас бесчелюстные, поэтому откусывать фрагменты от крупных животных для них такая функция недоступна. И варианты единственные, которые можно реализовать, живя без челюсти, это либо засасывать какую-то мелкую добычу в толще воды, либо, как тот же ланцетник, ковыряться где-то в илу, в него закапываясь и выедая частицы пищи. Либо, допустим, можно паразитировать на других животных, присасываясь к ним, как огромная пиявка. Так, скажем, делает современное бесчелюстное минога. Но здесь мы явно не видим никакого рта присоски, поэтому можем предположить, либо что он жил как лопата, либо же, что он... получается, копался как лопата, либо что он плавал в толще воды и засасывал все своим ртом. Спереди астраспиды покрыты панцирем были, хотя и таким слабо сцементированным, а хвост состоял из чешуи. В принципе, если коротенечко про астраспидов, это, пожалуй, что все. Следующая группа называется арандаспиды. Типичным представителем арандаспидов является как раз вот этот самый симпатичный сакамбаспис, животное, названное в честь города Сакамба в Боливии. У этого живого существа крайне комический облик. То есть мы в целом видим, что это тоже опять такое рыбоподобное животное с панцирем спереди, с хвостом, покрытым чешуей. В общем-то, ничего супер какого-то нового мы в его строении не видим. Но уж очень интересно устроены у всех арандаспидов были глаза. Глаза располагались в передней части головы, при этом голова спереди была немножко уплощенная, и в итоге расположенные по бокам глаза чем-то напоминали автомобильные фары. При просмотре на вот это вот лицо арандаспида спереди, получается действительно довольно комический персонаж с круглыми глазами, с таким вот широким ртом, настолько комический, что когда были описаны вот эти самые сакамбасписы, через некоторое время они стали буквально мемными животными. И вот с выражением лица вот этого сакамбасписа делали самые разные забавные картинки. Мы тем временем двигаемся дальше. И последняя группа парноноздревых – это гетерострики. Они же разнощитковые. Просуществовали они довольно давно, довольно долго, с Кембрия по Девонский период, и вымерли в конце Девона во время так называемого Девона каменноугольного вымирания, или вымирания позднего Девона. Как несложно догадаться, судя по названию разнощитковые, действительно их панцирь состоял из множества разных щитков. Более крупных, более мелких, они располагались в разных частях тела, и за счет этого можно было, какой-то такой своеобразный конструктор собрать самые разные формы. И даже на этой картинке мы видим, что они вправду были очень разнообразны. Среди них были животные с каким-то коротким рылом и с длинным, и уплощенные сверху снизу, такие придонные явно, и активные пловцы. Посмотрите хотя бы на птерасписа. Тут вам, пожалуйста, и нос такой приостренный, и загнутый назад шип, что явно указывает тоже на такое приспособление к скорости. Он довольно круглый такой в сечении, немножечко уплощенный с боков. Явно вот это вот животное такое более скоростное. Судя по всему, и тип питания у них был немножечко отличный. И, как мы можем здесь заметить, у некоторых из них появляется некое подобие парных плавников. А может, это и настоящие парные плавники.
История с парными плавниками очень интересная и очень необычная, поэтому я обращаю пока внимание на то, что парные плавники могли появиться, а поподробнее о том, откуда они появились, как они появились и у какой именно группы появились, я расскажу через несколько минут. Ну а пока мы будем двигаться дальше и перейдем к группе под названием монорина. Они же одноноздрёвые. Одноноздрёвые, бесчелюстные, позвоночные животные. Представители современных бесчелюстных все одноноздрёвые. Одна ноздря у миноги, на которой мы сейчас любуемся, и одна ноздря у миксины. Миноги – это очень такие своеобразные живые существа. Они похожи на гигантскую пиявку. У них есть, хотя отсутствуют челюсти, но есть вот такой вот рот, способный присасываться к любому объекту, причем присасываться с такой силой, что человеку уже будет очень сложно их оторвать. При этом они еще укрепляются зубами, чтобы точно уж не оторваться. И особый дополнительный зуб у них находится на языке. С помощью этого зуба они могут проделать небольшое отверстие в теле своей потенциальной жертвы и впрыснуть в нее пищеварительные соки. Ну а жертвами ее становятся всевозможные, как правило, рыбы. И при этом на одну и ту же рыбу могут напасть сразу несколько миног. А когда пищеварительные соки оказываются внутри рыбы, рыба начинает буквально перевариваться изнутри, что сближает миногу, ну, допустим, с какими-нибудь паукообразными. Но, впрочем, как я уже упоминал, еще больше она, пожалуй, что похожа на пиявку. В дальнейшем все вот эти вот соки внутренние, в том числе частично переваренные мышцы, начинает минога засасывать, и в конечном итоге чаще всего все-таки от нападения миноги рыба погибает. Но есть такая статистика, что из 7 нападений рыбы на миногу только одна рыба может выжить. Соответственно, 6 погибнут от миног. Если мы посмотрим не только на их стиль охоты, но также посмотрим сбоку на эту рыбу, мы заметим вполне себе выраженные и четко сформированные глаза, жаберные мешки. Причем здесь это не жабры такие вот сквозные, которые уходят в глотку, а именно жаберные мешки, устроены немножечко иным способом. Там есть, правда, специальный клапан, который соединяет их глотку с жаберными мешками, и, в общем-то, через глотку, прогоняя воду, они дышат более эффективно. И в свободном виде они именно так и делают. Но у них есть возможность этот клапан закрыть, и тогда они будут питаться и при этом параллельно дышать. То есть у них есть некий аналог, можно сказать, нашего вторичного нёба, который позволяет питаться и дышать одновременно. Это очень классно для животных, которые долгое время питаются. Если бы они все это время не дышали, ну, думаю, скорее всего, они бы скоро погибли. В отличие от, казалось бы, более таких примитивных древних животных, которых мы сейчас смотрели, всяких астраспидов, гетерострок, у миноги полностью отсутствуют чешуя или какие-либо элементы другие покровного скелета. Да и внутренний скелет устроен относительно просто. Есть, опять же, хорда, нормального позвоночника у миноги еще нету. Есть, в общем-то, мозговая капсула, есть капсула носовая, есть ушные капсулы, чтобы слушать. Ну и есть некое кольцо вокруг рта, которое позволяет немножечко рот укрепить, хотя полноценными челюстями это, конечно же, не является. Вот такая вот получается минога. Живут миноги в пресной воде и в соленой, но размножаются только в пресных водоемах. И вот тут вот наступают некоторые интересные моменты. Когда миноги собираются размножиться, они забираются в реки. Там примерно год, вот где-то в осенью, в октябре примерно, они в реки попадают. Ну или там просто начинают готовиться в это время, если это постоянные обитатели рек, речные миноги. И в итоге заканчивают они свою подготовку к размножению только следующим летом. То есть действительно проходит почти что полный год. За это время они не питаются. Немножечко самки и самцы преобразуются. Они приобретают некоторые, скажем, вторичные признаки половые. Ну и после этого они начинают размножаться. Самка за время вот этого длинного года
строит гнездо. Гнездо строит из камней, при этом камни может таскать в два раза тяжелее, чем она сама. Весит сами по себе, сам ног где-то около 2 килограмм, ну, до 2 килограмм, скажем так. И вот в это вот гнездо, которое самка соорудила, она откладывает от 4 до 40 тысяч икринок. Самец их с помощью вот своеобразной миноговой молоки оплодотворяет, и потом из них выпрыгиваются какие-то детишки. При этом детишки совершенно не похожи на взрослых животных. Знаете, на кого они похожи? Они похожи на ланцетников. У них есть щупальца, чтобы собирать что-то около дна. Они роются в песке. Их даже так называют пескоройки. И они, ну, в общем-то, ни на кого не нападают и ни на ком не паразитируют. В виде вот такой вот пескоройки, которая всегда обитает в реке, много может просуществовать 4 года, 5 лет, ну и максимум до 8 лет. И после этого происходит метаморфоз, превращение, и минога превращается, наконец, во взрослое вот такое вот опасное паразитическое существо. А после чего миноги либо остаются в озерах и выискивают себе добычу, либо отправляются в моря и уже начинают охотиться там. Вот такой вот жизненный цикл у очень необычного современного представителя бесчелюстных животных. Но куда необычнее, пожалуй, что второй представитель, так называемые миксины. Сразу отмечу, что миксины – это не одно конкретное животное, так же, как, собственно, минога – не одно конкретное животное. Это все-таки группа, и в этой группе есть несколько десятков разных видов. Вот. Ну и миксин тоже известно много относительно, но кое-что общее у них есть. У них присутствует кожа, кожа у них голая, и при этом эта голая кожа способна выделять большое количество слизи. А вдоль спины, конечно же, идет хорда, как и полагается. Есть непарные плавники, например, вот хвостовой плавник есть непарный. Но и самое главное, и самое необычное, это, пожалуй, что морда миксины, на которой невозможно практически найти глаза, хотя они там есть, но они затянуты под кожей, их плохо видно. И есть усики, многочисленные усики, если не ошибаюсь, 8 штук, которыми они, соответственно, чувствуют все, что рядышком находится. При этом они обладают все-таки некоторыми еще дополнительными органами для того, чтобы определить степень освещенности. Это светочувствительные клеточки на голове и, прошу прощения, вокруг их клоаки. Эти животные также славятся тем, что они выделяют слизь. С помощью слизи они могут перемещаться где-нибудь, ну, допустим, в скалах. С помощью слизи они могут защититься от врагов. Если кто-нибудь их попробует укусить, то они выделяют слизь, и враг может просто в этой слизи задохнуться. Тем более, что слизь обладает уникальными свойствами. Она состоит из двух белков, которые, когда соединяются, дают множество вот таких вот как-то ветвистых структур, и за счет них они впитывают в себя влагу. В итоге они разбухают в несколько десятков, а то и даже, по-моему, сотен раз вот с помощью этой воды, превращаются в такое желеобразное нечто, и в дальнейшем, собственно говоря, вот это вот желеобразное нечто может, ну, допустим, заткнуть рот рыбе-обидчику или же попасть ей в жабры, ну и, может быть, даже ее в конце концов погубить. Настолько вот опасна вот эта вот слизь от миксина. Слизи выделяет миксина очень много, особенно в момент, когда она чувствует опасности. Известны случаи, когда миксин клали в какой-нибудь таз, и потом через некоторое время приходили, а там уже миксина плавает не в воде, а уже полностью весь таз заполнен слизью. Эта слизь или гидрогель, она, как казалось, обладает бактерицидными свойствами, то есть убивает разных микробов. Видимо, таким образом минога защищается от разных обидчиков паразитических. Но и с другой стороны, люди задумались, а нельзя ли это использовать в практической, ну, практическую пользу с этого получить, нельзя ли из этого сделать какое-то лекарство. Вот. Конечно, бывает, что миксины выделяют так много слизи, что слизь забивает и им самим, и рот, и их единственную ноздрю, и тогда им приходится снимать излишки слизи, и для этого они умеют завязываться в узел. И буквально вот так вот, прокручиваясь в виде узла, они стягивают в себя кучу лишней слизи. А для того, чтобы получше прочистить ноздрю, они могут чихать. Это, собственно, единственные морские животные, которые способны чихать. Вот. Ну, а, конечно, самое
странное и неприятное в жизни мексины – это их питание. А питаются они, как правило, мертвой органикой, причем мертвыми рыбами могут питаться мертвыми дельфинами. Вот картинка, какой-то разлагающий дельфин, в котором эти мексины копошатся. Это вообще самое, что у меня есть, нормальная такая картинка для морей. Ну, а к рыбам они заплывают либо через жабры, либо через рот, и начинают их буквально целиком изнутри выедать. Они могут также атаковать и рыб, которые вполне себе еще живы, но очень ослабленные, как бы не могут сопротивляться. Ну и тогда они, проникая внутрь них, начинают выделять слизь, и рыба очень быстро задыхается и, собственно, становится уже мертвой рыбой. Они являются настоящим бичом для рыбаков. Потому что когда рыбаки ловят рыб в сети, они оказываются обездвижены, и они тогда оказываются прекрасными жертвами для мексин. Единственное, что радует рыбаков, по крайней мере, то, что все-таки мексины – это чисто морские животные, поэтому в реках, конечно, они не угрожают, в отличие от миног. И больше того, как правило, они предпочитают жить на глубине больше 100 метров. Но учитывая, что именно там частенько ведется морская ловля, в общем-то, мексины действительно оказываются большими вредителями. Хотя некоторые не считают их вредителями, они считают, что они могут принести большую пользу при исследовании слизи. Есть даже идея, что из этой слизи, из отдельных волокон можно делать какие-то супер невероятные ткани и другие какие-то интересные штуки. А еще некоторые их просто едят. Вот в некоторых азиатских странах и мексины, кстати, и миног вполне себе готовят и ими питаются. Но хотя вот иностранцам, конечно, обычно такое меню не очень заходит из-за очень своеобразного облика этих живых существ. Но так нормально, в общем, по вкусу похоже на рыбу. Но это я все про современных миног и мексин. Вот на этой картиночке, к сожалению, миноги и мексины у нас, по-моему, отсутствуют. Вот они, присутствуют. И вот можно убедиться, что они, в общем-то, имеют довольно отдаленное отношение ко всем прочим бесчелюстным. То есть, видимо, их эволюция пошла каким-то совсем-совсем своим путем. Вот. А если мы хотим узнать, как произошли рыбы, то нам стоит посмотреть каких-то других уже бесчелюстных животных, таких как тилодонты, голиаспиды, остеострики и прочее. Кстати, пока я уже совсем уж не покину этих мексин и миног, обращаю внимание, что здесь они стоят под единым названием циклостомата, или, переводя на русский, круглороты. А вот то, что они близки друг к другу, это, вообще-то говоря, не очень-то очевидно. Да, у них есть одна ноздря, да, у той, у другого отсутствует нормальный скелет, а есть только вот хорда, но при этом присутствует череп. Что еще из общего? У них кожа гула, не знаю, не помню, говорил, не говорил, нет челюстей, нет парных плавников. Но, пожалуй, что на этом все. Отличий же между миногами и мексинами просто колоссальное количество. И из-за этого, собственно говоря, возникли некоторые соображения, то, что, может быть, они и по степени своего родства довольно далеки друг от друга. Больше того, миног частенько сближают с позвоночными уже настоящими, такими прогрессивными челюстными. А мексин скорее сближают, наоборот, с более примитивными животными, вроде тех же оболочников и так далее. Однако, когда стали изучать их гены, оказалось, что миноги и мексины довольно-таки близки именно друг к другу. И когда стали некоторые их древние находки находить, это тоже подтвердилось. Скажем, древняя мексина, которая обнаружена в Ливане, так называемая тетис мексина, она имела некоторые черты, которые сейчас характерны только для миног. Например, особые роговые зубчики во рту у нее были, и по-особому располагались внутри мышечные волокна. Вот я картиночки, к сожалению, волокнами их не подготовил. Но, в принципе, и у миног у них мышцы заходят вот так вот, примерно вот какой-то черный узор, перед глазами немножко. А у мексин современных они до глаз не доходят. Но у древней-то эти мексины мышцы вперед глаз вытягивались, что подсказывает нам, что действительно они, видимо, с миногами были близкой роднёй. Ну и раз уж я снова вернулся к миноге, давайте еще один интересный момент вам расскажу, который я как-то забыл упомянуть, когда я рассказывал именно про нее.
Помните, я говорил про пескоройку и про то, что пескоройка, личинками ноги, та, которая копошится где-то в песке, она очень похожа на ланцетника. В принципе, это казалось логичным, потому что мы помним правило, да, что каждый из нас буквально проходит путь предков, когда формируется из одной клетки до взрослого существа, что наши зародыши во многом похожи на наших предков. Ну и здесь вполне возможно, что личинка похожа на предка, собственно говоря, этой миксины. Мы видели сейчас этих предков, всякие там хайку уихтисы и прочее. Ну, действительно, они выглядели примерно так же, как ланцетник. Ну и вот, пожалуйста, ланцетник. Ну и вот, пожалуйста, ланцетник, пескоройка, похоже,

пескаройку. Они похожи на взрослую миногу. То есть у древних миног сразу появлялись личинки, похожие на взрослых. Видимо, это связано с тем, что древние миноги размножались в морях и ни в какие реки не уходили. И в морях было сразу выгодно вполне с детства быть паразитом. А вот когда миноги научились уходить в реки, чтобы как-то своих детенышей защитить, там в реках выяснилось, что удобнее питаться илом. И личинка стала преобразовываться. То есть получается, что пескаройка, раз это современная личинка современных миног, а не тех, что были 250-300 миллионов лет назад, получается, пескаройка – это как бы новая личинка. И она просто конвергентна, то есть внешне схожа с ланцетником, просто потому что она занимается примерно тем же самым, что и ланцетник. Но это не показатель, собственно говоря, вот такой вот древности какой-то особой этой личинки. Древнего пути. Ну, а теперь давайте все-таки перейдем от круглоротых весьма своеобразных к уже такой вот основной мейнстримной, скажем так, линии, которая в конце концов привела к первым рыбам. Это телодонты, гляспиды и костно-панцирные, они же остеострики. Вот телодонты. Телодонты – группа, которая по большому счету названа так благодаря телодонтовой чешуе. Очень своеобразная чешуя, вот здесь можно ее посмотреть, вот она такая вот с множеством зубчиков, с особой вот пульпой в серединочке, ну, в общем, действительно, имеет она весьма характерный вид, настолько характерный, что действительно именно по чешуе выделили эту группу живых существ. Но вот беда. Нам-то, конечно, интересно не только чешуя, а интересно, что это был за организм, как он выглядел, как он питался, как он, собственно, жил и так далее и тому подобное. А ну, по чешуе этого всего сказать, честно говоря, не получится. К счастью, есть некоторые отпечатки телодонтов, но их, прямо скажем, не очень много. И по тем отпечаткам, что обнаружено, можно сказать, что телодонты, видимо, были довольно разнообразными живыми существами. Ну вот, скажем, возьмем фуркакауду. Да? Она была уплощена с двух сторон и в целом напоминала такую маленькую рыбку, только без парных плавников разве что. Хотя иногда на некоторых отпечатках даже как будто бы что-то вот похожее на парные плавнички, такие грудные у нее замечаются. Собственно, телодус, скажем, да, вот он тут. Упощенный сверху снизу, уже такой явный придонный собиратель с такими довольно четко обозначенными боковыми плавниками. Ну, вот такой вот получается тоже своеобразный камбалоподобный организм. То есть мы понимаем, что телодонты были весьма разнообразные в плане строения, вот по-разному у них располагались глаза, по-разному они питались, но оно и не удивительно. В конце концов, вот рыба, да, вот костная рыба, допустим, она вот очень много имеет общих черт внутреннего строения, и мы четко можем назвать множество признаков, характерных именно для костных рыб. Но это вовсе не значит, что костные рыбы обязаны быть похожими друг на друга. И какой-нибудь карась, ну, совершенно не похож на рыбу-клоуна и, тем более, не знаю, морского конька. Вот. Следующее животное уже, по крайней мере, по тем отпечаткам, что мы знаем, они более-менее такую вот имеют четкую внешнюю морфологию. Это так называемые голиаспиды. Как правило, они уплощенное тело имеют, вот такие вот выросты головы по бокам тоже уплощенные. Глаза, разумеется, расположены наверху, ну, потому что... А как же иначе-то? Ведь если ты придонное животное, то тебе смотреть вниз уже бесполезно. Там только еда твоя. Можно какие-нибудь там электрорецепторы сделать, чтобы ее чувствовать. Ну, а глаза тут будут бессмысленные. Они будут все время там в илу оказываться. А вот сверху глаза в самом весьма кстати оказываются для того, чтобы какую-то потенциальную угрозу заранее приметить. Ну, а вдоль их брюха идут две парные складки. Вот такие вот длинные. Причем в передней части они как будто бы немножечко... увеличенные. Вот такую вот шикарную окаменелость с парными складками, которые, вообще-то говоря, мягкие, мягкотелые. От животного по имени Тудзиаспис обнаружили в 2022 году и описали из пород Китая. Ну и, наконец, самая прогрессивная группа из костно-панцирных – это так называемые цефаляспидоморфы, они же остеострики, они же, собственно, костно-панцирные. Как несложно догадаться по названию, панцирь у них присутствует. Панцирь довольно жесткий, панцирь хорошо сохраняющийся. Он покрывает голову, ну а дальше идет по туловищу чешуя. У костно

0: панцирных есть особые вот такие вот поля, которые на голове четко заметны. Это, видимо, электрорецепторы, чтобы зондировать дно. Ну а также у них присутствуют парные грудные плавники, что, конечно, очень-очень им к лицу. А Цефаляспис – самый известный из них. Вот, пожалуйста, прошу любить и жаловать, собственно, Цефаляспис собственной персоной, да? Вот, ну и мы видим, что они, в общем-то, немножко отличались по внешнему виду, но все равно уже имели множество черт, по которым можно их узнать. Например, у Цефалясписа всегда вот такая лопатообразная голова, чтобы можно было зарываться в илу. По этой особенности мы Цефалясписа сразу признаем. Дальше, собственно, от Цефалясписа, видимо, происходят первые панцирные рыбы. Ну и какие преобразования произошли в этот момент, мы обсудим очень скоро. Но прежде чем мы перейдем к рыбам, я бы хотел бы еще вам упомянуть одну группу и одно отдельное существо, которое не очень понятно, где разместить среди бесчелюстных животных. Ну, начнем с первой группы. С группы, известной как канодонты. Канодонты – это конические зубы. То есть это буквально их перевод. Христиан Пандер, такой русский исследователь немецкого происхождения, ну, собственно, на территории России впервые обнаружил эти зубчики. Они, как правило, маленькие, размером около 1 мм, видны только под микроскопом. Ну и, собственно говоря, видя конические зубчики, он их так и назвал конодонты. Правда, как оказалось, он довольно сильно ошибался, потому что конодонты вовсе не обязаны быть просто коническими зубчиками. Среди них есть листовидные агрегаты, да? Есть какие-то вот гребеночки, есть прям такие платформенные элементы, так называемые, то есть такая большая платформа и сверху маленькие зубчики. В общем, они очень-очень разные по форме, действительно. А позже удалось выяснить, что оказывается, разные по форме-то они не случайно. Они располагались, вот эти разные элементы, в одном единственном ротовом аппарате канодонта, и они, собственно, весь этот ротовой аппарат и формировали. Примерно так же, как у нас зубы в разных частях нашего рта имеют разное строение и разные функции. У канодонтов тоже были спереди вот эти вот, похожие на ковушки, зубы типа клыки. Дальше были листовидные зубы, которыми они, видимо, что-то там откусывали или пережевывали частично. Ну и в конце вот эти вот большие платформенные элементы, которыми они уже давили пищу. Ну и при этом у разных канодонтов еще могли сильно отличаться. Довольно быстро стало понятно, что Христиан Пандер не ошибся, что это действительно зубы. Оставался только один вопрос. А чьи зубы-то? Пока на этот вопрос не было ответа, было множество разных идей предложено, ну, вплоть до того, что это какие-нибудь черви или моллюски, ну, или же, может быть, все-таки хордовые, близкие, допустим, к уже настоящим полноценным рыбам, или же, может быть, бесчелюстные, или, может быть, вовсе бесчерепные. Как бы там ни было, однозначного ответа не было. Единственной вот такой вот косвенной подсказкой было, собственно, строение этих самых конических элементов. Ведь они были очень похожи на наши зубы с эмалью, с дентином, с цементом. Да и по составу, в основном они состояли из фосфата кальция, то есть из апатита. Они, ну, тоже, получается, были похожи на кости позвоночных животных. Но на этом, пожалуй, что все. Кстати, вот благодаря этому своему составу оказалось, что они могут принести пользу нефтяникам. Дело в том, что при нагреве вот эти вот вещества, из которых состоят канодонты, вот они исходно вот похожи чем-то на обычную кость, на маленькие рыбьи косточки такие, да, они потихонечку начинают сгорать при повышении температуры, чернеют, и потом в какой-то момент органика сгорает полностью, они становятся такими серыми. Вот очень хорошо известна температура, при которой все эти преобразования происходят. Конечно же, ничего подобного не происходило с живыми канодонтами. Ни один канодонт не мог переносить температуру, там, не знаю, 190-300 градусов. То есть это все преобразования, которые происходили уже с самими зубчиками после того, как они оказались в породе. То есть это температура преобразования породы. И обнаружив канодонтов того или иного цвета, это позволяет нам понять, какую температуру испытала порода при процессах так называемого диагенеза, то есть, иными словами, при формировании этой породы. В тот момент, когда, например, не знаю, ил известковый становился известняком, или же, там, опять же, какой-нибудь другой и установился глиной и так далее. То есть вот когда вот этот процесс преобразования породы происходил, какая была температура? Может, на него оказано было какое-то огромное давление сверху пород, может быть, рядышком какой-нибудь был магматический очаг, и температура повышалась. И вот тогда порода окажется более переработанной, но аканодонты более черными или вообще белыми. Причем здесь нефть? Дело в том, что нефть формируется четко при определенной температуре. При температуре от 110 до 200 градусов Цельсия. При меньшей температуре нефти не будет, при большей температуре нефть попросту сгорит. Поэтому, соответственно, обнаружив канадонты особого цвета, вот такие вот темненькие, но еще не совсем черные, геологи понимают, ага, это порода, в которой теоретически может быть обнаружена нефть. Не факт, что она там будет, но такой шанс есть. Поэтому к этой породе надо более пристально присмотреться. Ну хорошо, и с этим более-менее понятно. И там нефть. Кстати, канадонты оказались не только нужны для нефти, они много другой функции интересной выполняют. Они оказались полезными для палеоэкологов. Как раз на прошлой неделе была лекция про палеоэкологию, я там много чего рассказывал. Вот канадонты, они тоже для палеоэкологии много чего могут сказать, там, например, о глубине бассейна. Вот. И кроме того, они всегда в морской воде, поэтому они могут сказать кое-что о солености и так далее. Но еще больше они пользу несут для стратиграфии. То есть, вот опять же, для разделения разреза по определенному возрасту. Потому что эти группы канадонтов, они очень характерны для определенного возраста. И по какому-то комплексу канадонтов можно четко понять, вплоть до там, разрешения пару миллионов лет, какой это возраст. И в любом месте этот возраст установить. Провести расчленение и корреляцию разреза. То, чего так любят делать стратиграфы. Но кто же такие самые канадонты? Собственно, кому эти зубы принадлежали? А вначале была идея, то, что возможно, что они принадлежали тюфлезусу. А вот этот самый тюфлезус это странное такое живое существо, которое было найдено в виде отпечатка, и в нем были найдены канадонтовые элементы. И когда его изучали, ну вообще с ним проблема на самом деле, он относится к так называемым проблематикам. И была идея то, что, ну, собственно говоря, этот самый тифлезус, он действительно был канадонтом, но только не очень понятно, как он, собственно, мог выглядеть. В конце концов, когда было найдено еще несколько более хороших образцов, было установлено, что это, видимо, моллюск. Хотя до сих пор это не точно, это лишь одна из самых популярных версий, но вроде бы у него была найдена радула, очень характерные зубчики для моллюсков. А если у него была радула, то где же там к этой радуле и в каком месте крепились зубы канадонтов? А проблема в том, что зубы-то канадонтов, как оказалось, ни к чему не крепились. Они располагались на том месте, где был желудок тифлезуса. То есть, иными словами, он попросту сожрал какого-то канадонта, и только зубки-то от него и остались. То есть он не является мягким телом канадонта, а он просто тот, кто любил канадонтов на завтрак. А что же сами канадонты? Сами канадонты, несмотря на то, что были известны еще в начале 19 века, очень-очень хорошо прятались вплоть до конца 20 века. И только где-то вот 70-е годы, 1970-е годы, наконец-то удалось в Англии обнаружить первый отпечаток канадонта. А самое забавное, что после того, как был обнаружен отпечаток в Шотландии, в дальнейшем не в Англии, а в Великобритании, правильно так сказать, да? Шотландия, часть Великобритании. Так вот, в Шотландии он был обнаружен, потом были обнаружены очень быстро, вот практически в пределах 10 лет, еще отпечатки из Южной Африки, а потом, еще чуть-чуть попозже, еще отпечатки из Силура, Висконсина. То есть буквально, как только начали находить отпечатки канадонтов, они уже отовсюду полезли. Что же оказалось? Оказалось, что это такое длинное, вытянутое, угреобразное существо с очень крупными глазами, с действительно сложным ротовым аппаратом и, возможно, что вот с такими вот какими-то жаберными мешками и сегментами тела. Причем сегментами тела, которые, видимо, представляли из себя мышцы, но мышцы, которые позволяли животному довольно-таки долго плыть, но не очень быстро. На что же это похоже? Это, конечно, очень оказалось похоже на кого-нибудь из хордовых животных, ну, если быть конкретно, без челюстных, потому что челюстей тут точно не было. И когда стали его изучать более тщательно, оказалось, что больше всего сходства с круглоротами, то есть с ногами и миксинами. Но здесь некоторая проблемка. Дело в том, что помимо настоящих канодонтов, или по-другому эоканодонтов, в породах Кембрия, вот в самых-самых древних породах, в которых появляются первые какие-то скелетные элементы, это где-то 530 миллионов лет назад, 520 миллионов лет назад, очень давно. Так вот, в этих самых породах были найдены еще так называемые протоканодонты и параканодонты, которые похожи на настоящих канодонтов, но все-таки имеют определенные отличия. И вот эти самые протоканодонты и параканодонты, они-то по тем методикам систематики, которые мы можем применить, когда там составляют сложные таблицы, в них заносят разные признаки и пытаются потом, проанализировав все эти комплексы данных, определить систематическое положение того или иного животного. Так вот, пользуясь такими методами, методами кладистики, неожиданно протоканодонты и параканодонты оказываются среди самых примитивных хордовых, вроде бесчелюстных, а иногда даже за пределами хордовых, близко к так называемым морским стрелкам, что, ну, вообще совершенно никуда не годится. И получается, то ли вот эти все протопараканодонты, они похожи на канодонтов, но они не настоящие канодонты, вот. То ли получается, что и настоящие канодонты относятся к какой-то другой группе, а вовсе не к круглоротам. Короче говоря, похоже, что канодонты еще скрывают некоторые тайны, которые предстоит ученым разгадать. Неплохо было бы найти тела, отпечатки мягких тел протоканодонтов и параканодонтов. Возможно, что тогда бы что-то прояснилось. Ну, я предлагаю плавно все-таки переместиться уже к следующему животному. Да, ну вот, кстати, вот этот вот Сумпульхрум, давайте все-таки тоже пару про него слов скажу. Он замечателен тем, что он является самым крупным из канодонтов, настолько крупным, что его зубки не миллиметры были длиной, а целый сантиметр. И когда их нашли, впервые их даже вообще приняли за растения, потому что они действительно похожи на маленькое такое растение с шипиками, торчащими в разные стороны. Когда же нашли какие-то фрагментарные отпечатки этого канодонта, выяснили, что он и сам был такой вот парень крупный. А если обычные канодонты – это где-то животные порядка сантиметра длиной, то вот эти все промиссумы, они, видимо, были длиной около 40 сантиметров. То есть действительно прям большие. Ну и канодонты, видимо, были важной частью пищеварительных цепей прошлого. Опять же, возвращаясь к палеоэкологии. И частенько могли оказаться пищей древних рыб или же, допустим, древних каких-то головоногих моллюсков. Ну а последнее животное, про которое я вам еще хотел рассказать, это так называемый монстр Талли или Тулли монструм. Его нашли в породах каменноугольного периода, возрастом около 310 миллионов лет назад, в штате Иллинойс. И когда его нашли, несколько отпечатков, вот, собственно, любители палеонтологии, которые рассказывали те железистые конкреции, которые там можно обнаружить, и вот среди них нашел этот странный отпечаток монстра Талли. Он был так удивлен этому всему, что решил обратиться к палеонтологам, чтобы они пояснили вообще, что это такое, ну и, соответственно, передать им образцы, ну и заодно удовлетворить его интерес биологический, что же это могло бы быть. Но палеонтологи не смогли ответить на вопрос, что же это. Они сами были в некотором замешательстве. Судя по строению тела, это чем-то напоминало, опять же, ну, какого-нибудь ланцетника. С другой стороны, глаза располагались на стебельках, что могло быть, ну, разве что у какого-то членистоногого, ну, в крайнем случае, у моллюска, но это маловероятно. Спереди был длинный хоботок с клешней. Это уже особенность, которая скорее была бы присуща, опять же, какому-нибудь моллюску, но точно не позвоночному и даже вряд ли членистоногому. В общем, очень загадочный комплекс признаков. И чем дальше его изучают, сейчас его изучили уже вроде как довольно неплохо, тем больше запутываются. И каждый год буквально выходит какая-то статья, которая то ли монстр отправляет то в одну, то в другую группу живых организмов. То вроде как находит доказательства того, что он действительно представитель моллюсков. И даже нашли вроде что-то сродни его воронки, которую он выбрасывал в воду и плавал. То вроде бы обнаружили у талли-монстра зачатки хорды. И выяснили, что это хордовое животное, причем больше того, близкое, опять же, к канодонтам. То неожиданно оказалось, что да, это хордовое животное, но хорда-то у него тянулась прямо до самой головы, и никакого намека на мозг у него не было. А значит, это суперпримитивное хордовое, вроде бесчерепных, близкий родственник ланцетника. Но, может быть, это и вовсе какая-то совершенно отдельная группа живых организмов, о которой мы еще многого не знаем. Как бы там ни было, монстр Талли пока что нас много интригует, но мало, к сожалению, что позволяет о себе узнать. Ну и в конце я хотел сказать все-таки еще пару таких вот подытоживающих фактов про то, как бесчелюстные животные стали рыбами. Что им для этого понадобилось? Ну, для этого им понадобилось, во-первых, получить челюсть. И с челюстью все максимально просто. То есть, собственно, для того, чтобы сформировалась у них челюсть, то, что у них уже было, а именно жаберные дуги, должно было преобразоваться в челюсти. Но если быть точнее, передняя жаберная дуга стала главной челюстью, а вторая жаберная дуга стала подвеской челюсти, то есть костями, на которых челюсти висят. С этим все более-менее понятно, и тут, в общем-то, есть множество доказательств, что это именно так и было. В том числе мы видим, как устроены челюсти у акулы, и понимаем, что это действительно очень похоже на жаберные дуги. Мы можем что-то подобное проследить по формированию эмбриона. Ну, в общем, одним словом, сомнений в данном этапе эволюции, в данном переходе у нас нет. Следующий момент. Челюсти, это, конечно, прекрасно. Рыба получит челюсти, это очень здорово, но этими челюстями надо бы кусаться. А чтобы кусаться, нужны еще зубы. И о происхождении зубов тоже все было изначально не так понятно, не так все просто. Но если мы посмотрим, допустим, на чешую современных акул, а также присмотримся к их зубам, то мы неожиданно заметим много всего общего. Вплоть до одинакового внутреннего строения. Плакоидные чешуйки, они вот тут очень маленькие, едва заметные, они, если их посмотреть на срез, выглядят так же, как и зуб. Там сверху эмаль, дентин, цемент, пульпа внутри находится. Ну, в общем, все как полагается иметь настоящему зубу. Но о чем это может нам говорить? Вообще-то говоря, это может и говорить об одном из двух разных фактов. Либо о том, что зубы сформировались из чешуи, либо о том, что чешуя сформировалась из зубов. И вот, к сожалению, в отличие от происхождения челюстей, здесь пока единого мнения у ученых так и нет по сей день. С одной стороны, ну, кажется, вроде логичнее, чтобы, наоборот, зубы были как бы видоизмененной чешуей. Грубо говоря, может оказаться, что у нас полон рот чешуи рыбий. Это логично, но если мы посмотрим на древних животных, вроде канодонтов, мы увидим у них зубы, а никакой чешуи мы у них не увидим. И у миноги, которая тоже бесчелюстная, у нее зубы-то есть, а вот чешуи-то нету. С другой стороны, есть большое количество палеонтологических находок с чешуей, но без зубов. Поэтому сейчас уже много было разных исследований проведено, там и эмбриональное строение тоже смотрели, как там эмбрионы развиваются, пытались поймать этот момент. И даже вот есть там работа, изучали эмбриональное строение вымерших животных, таких как лофостеи, и пытались понять, как у них происходит. Вроде как у них вначале все похоже на чешую, потом зубы приобретают какие-то свои особенности, и вот они тут даже другим цветом показаны. То есть как будто бы все-таки чешуя первична, но пока что однозначного ответа на этот вопрос так и нет. Ну и наконец, для того, чтобы бесчелюстное стало рыбой, бесчелюстному нужны были конечности парные. То, что потом в дальнейшем станет нашими руками и ногами, ну или там передними и задними лапами любого наземного позвоночного животного. Для того, чтобы эти самые парные конечности сформировались, нужна какая-то промежуточная стадия. Вот изначально сформировалась единая складочка вдоль спины. Потом она поделилась на спинной плавник, хвостовой плавник и анальный плавник. А потом вдоль брюха должны были возникнуть кто-то парный. И вот есть три варианта. Либо это были парные складки, которые потом поделились на передний и задний плавник, либо это был передний плавник, а потом задний появился. Ну, я говорю передний и задний, имеется в виду, конечно, пара плавников. Передняя пара, задняя пара. Ну, либо это были вначале задние парные плавники, а потом уже и передние возникли. Есть три варианта, и, в общем-то, так вот на первый взгляд они плюс-минус равнозначны. И вот снова, к сожалению, до сих пор по сей день нет единого мнения, что же на самом деле случилось. Какая из этих концепций самая правильная? С одной стороны, есть, например, вот такие вот интересные существа, вот они здесь изображены посерединке, которые вписываются в концепцию с парной складкой. Это так называемые акантоды. Рыбы с множеством вот таких вот шипов в плавниках, акантосов. Ну, собственно, именно из-за них они получили название акантоды или колючие акулы. То есть, если, получается, они существуют, то действительно были организмы без парных складок, потом с парными складками вдоль брюха, потом эти парные складки поделились на отдельные плавники, и потом все плавники исчезли, остались только передние и задние. В целом идея хорошая, но есть одно но. Проблема в том, что акантоды по последним палеонтологическим данным не имеют никакого отношения к большинству современных рыб, за исключением хрящевых, то есть акул, скатов и химер. Так что они могли бы быть переходной стадией в развитии парных плавников для древних акул, но никак не для древних панцирных рыб или же древних костных рыб, которые непосредственно являются нашими предками. Так что эта стадия, она как бы оказывается весьма сомнительной. То ли это просто своеобразная такая древняя рыба, то ли, может, действительно независимо появились парные плавники у хрящевых рыб, и они возникли именно так, а вот у других рыб они возникли как-то иначе. И вот как возникли они иначе, вот тут может подсказать нам эмбриология. Как мы уже помним, эмбрионы тоже рассказывают нам свою историю, и в этой истории мы видим историю предков. И вот недавно изучали рыбку, известную как Данио Рерио. Эта рыба давно уже стала таким лабораторным животным, как лабораторная крыса или же как, допустим, мушка дрозофила. Так вот, изучая личинку Данио Рерио, заметили у нее вот такую вот складочку вдоль брюха. Потом она исчезает, и на месте нее появляются парные плавники, брюшные и грудные. Эта складочка не парная, ну и, в общем-то, про ее существование уже знали довольно давно, ее даже у других рыб находили, но не обращали внимания. А тут вот как раз в исследовании ученые решили проанализировать, какие там клетки в этой складке, куда они потом отправляются и во что они потом превращаются, зачем эта складка формируется, собственно говоря, и какие гены заставляют эту складку возникнуть. И оказалось, что эту складку синтезируют примерно те же гены, что и те гены, которые формируют парные плавники. И, собственно, эта же складка, она в дальнейшем, рассасываясь, превращается в плавники. То есть буквально клетки из этой складки уходят внутрь организма, а потом выходят уже в составе парных плавников. Поэтому возникла новая гипотеза о том, как возникли парные конечности. Что, возможно, действительно была вот эта стадия парной складки. Но потом из парной складки получились передние грудные плавники. То есть вот он, древнее существо без парной складки. Ну, это, кстати, вообще ланцетник современный показан в качестве примера. Дальше появляется вот эта непарная складка. Такая, кстати, есть, допустим, у современных минок. Она всю жизнь у них сохраняется. Дальше она в какой-то момент из-за какой-то мутации удвоилась и превратилась в две прианальные складки, а потом эти складки вот так вот сократились и превратились в полноценные плавники. Так это было или не так, мы не знаем. Потом в дальнейшем должна была еще быть какая-то мутация, эти плавники должны были удвоиться, и из передних плавников должно было получиться 4 плавника. Ну, звучит довольно логично, хотя это, опять же, все еще гипотеза. Забавно, что эта гипотеза, она как бы объединила в себе сразу две концепции. И концепцию плавниковой складки, и концепцию, что первыми были грудные плавники. То есть получается, что вначале была одна складка, тут даже такое не нарисовано, да, идея. Потом две складки, потом передние плавники, а потом уже передние и задние. Но, еще разочек, это тоже все еще пока гипотеза, хотя и имеющая под собой некоторые обоснования. А так это или не так, возможно, что пока завожут какие-то новые исследования. Ну, а я думаю, что на этом можно уже постепенно заканчивать мой сегодняшний рассказ и, собственно говоря, заканчивать этот вот эволюционный ряд и плавно переходить к вопросам. Спасибо вам за внимание. Вот. И надеюсь, что что-то новое и интересное для себя вы в сегодняшней лекции тоже обнаружили.
1: Ярослав, большое спасибо. Перейдем к вопросам. Уважаемые слушатели, зрители, спасибо, что присылаете донаты. И вот такой один донат. Зачитаем. Спасибо за просвещение. Прочел книгу «Внутренняя рыба». Всем зрителям рекомендую.
0: Целиком полностью поддерживаю. Тоже эту книгу читал. Да. И Шубин великолепен. Это палеонтолог, который открыл тектарика, переходное звено между рыбами и наземными позвоночными. И после того, как он открыл тектарика и долгое время преподавал, рассказывая про зоологию позвоночных, он решил вот написать эту уникальную книгу «Внутренняя рыба» про то, как из разных, как наши кости, да, возникли в течение эволюции. Грубо говоря, историю каждой кости. Как там эволюционировало ухо, как эволюционировали гены, откуда там, где в нашем организме можно найти жабры, где плавники. Ну, в общем, действительно, такой поиск своей внутренней рыбы. Очень интересно, если вдруг вы с этим произведением еще не знакомы, я думаю, что вы испытаете колоссальное удовольствие. Есть, кстати, еще фильм такой трехсерийный, тоже называется «Внутренняя рыба», и там как раз Неушубин один из ведущих. Ну и пока не поступил новый вопрос, раз уж я тут. Я говорю, пока не поступил новый вопрос, могу очередную минутку рекламы провести. Вот. Если кто-то обитает на территории Санкт-Петербурга, а я уверен, что есть такие люди на территории Российской Федерации, я слышал точно, что кто-то там живет. Так вот, все жители Санкт-Петербурга могут быть бесконечно счастливы, потому что в следующее воскресенье, ну, собственно, не следующее, получается, ближайшее воскресенье, да, вот какое там это будет число, я уже не помню, какое-то седьмое, что ли. Вот, не поменьше, шестое, по-моему. Ну, неважно, по календарю посмотрите. Короче говоря, в воскресенье будет проходить так называемый «День недостающего звена». Организует его портал «Антропогенез.ру», и там будет множество удивительных лекций, посвященных палеонтологии, антропологии. И для детей будет всякие активности, и для взрослых. И, как говорится, хочется сказать, я там был, мед пиво пил, но нет, пока еще не был, но буду. Так что, если кто-то хочет меня вживе посмотреть и посмотреть других замечательных палеонтологов и антропологов, то у вас есть шанс это сделать на Дне недостающего звена. А еще в субботу нынешнюю на другой части территории нашей необъятной родины, а именно на Кольском полуострове, в окрестностях города Апатиты, в таинственном лесу, тоже будут проходить замечательные и удивительные мероприятия. Вообще, сам по себе таинственный лес, место очень симпатичное, рекомендую его к посещению. Но если вы долго где-то там рядышком обитаете, долго ждали посетить его или не посетить, вот все подбирали подходящий момент, может быть, это суббота, это самый подходящий момент, там будет множество активностей, в том числе выставка древних людей с множеством черепов, правда, пластиковых, но точных копий, распечатанных на 3D-принтере по самым выдающимся образцам. Такая перевозная выставка. Вот, можно ее посмотреть. И выставка, там же будет проходить динозавречья, вот, со всякими разными скелетиками. И, опять же, я там буду лекцию читать. Поэтому, собственно, вам и рекламу эту провожу. Буду рассказывать про палеонтологию Мурманской области. Вот. Выговорил.
1: Перейдем к вопросам. Неделю назад я ошибся, пишет наш слушатель. Стив Брусати в книге «Эра млекопитающих» сравнивал палеоксодона с эндрикотерием по массе и отдал преимущество древнему слону 22 против 17 тонн. Вы согласны с этим?
0: Ну, надо смотреть самые последние оценки. Я так наизусть, конечно, оценки не помню. В принципе, ну, тонн всяких много разных насчитывают у этих крупных животинок. Действительно, они были очень тяжелые, очень большие, очень массивные. Но вот насколько я помню, все-таки по последним оценкам, которые я видел, как будто бы эндрикотерий, он же парацератерий, был все-таки самый увесистый. А все эти хоботные, они были немножечко поменьше, ну, где-нибудь там порядка 15 тонн, где-то так. Но, опять же, оценки все время меняются, и, собственно, методики разные тоже используются, и разные авторы разные цифры дают. И, в принципе, ну, как бы вопрос конкретно, на какой источник ссылался Стив Брусати. Я думаю, что он не сам это придумал точно совершенно. Вот. Я думаю, даже думаю, что вряд ли он именно сам проводил оценку. Он, скорее всего, тоже взял одну из работ. Но не знаю. На мой взгляд, вот я говорю просто по тем данным, которые я помню, все-таки вроде бы эндрикотерий так помассивнее выглядит, и оценки у него тоже были более увесистые. Ну, о чем я, впрочем, на прошлой неделе говорил. Вот, но надо смотреть конкретно, там, скорее всего, есть ссылки на литературу или еще что-нибудь в этом духе. Там у того же Брусати в конце этой книги есть просто феноменальный, совершенно фееричный список литературы с подробным описанием каждой книги, и что там интересного не можно найти, кстати, прям советую тоже с ним ознакомиться, и, может быть, там какую-то вы найдете научную или научно-популярную книгу, которую вы тоже захотите прочитать. Вот это вот мне очень понравилось тоже. Вот, может быть, там заодно найдется и та самая книга, по которой он вес брал. А самый простой способ – залезть на Википедию, посмотреть оценки палеоксодона, эндрикотерия. Там обычно пишут от до, причем иногда бывает, что типа как вот, ну, не знаю, с тем же тираннозавром, от 7 тонн до 15, ну, то есть раза в два так. Ну, так вот какой-нибудь там этот эндрикотерий, я сейчас тоже точно цифру не помню, но тоже, по-моему, там что-то типа там от 15 до 25. Вот если взять самую маленькую оценку, то действительно меньше, чем палеоксодона, кажется. Если самую большую, то побольше. А какая из них правильная, пока непонятно.
1: Я приобрел книгу «Эволюция морских суперхищников». Ярослав, что можете сказать про эту книгу? Вы с ней знакомы?
0: К сожалению, нет. Поэтому, увы, не могу про нее ничего сказать. Ну, звучит классно. Интересно было бы узнать еще, кто ее автор, но я думаю, что это можно будет прогуглить. Я, наверное, этим займусь после нашего окончания эфира. Поинтересуюсь. Нет, к сожалению, сейчас очень много выходит палеонтологической литературы. Кстати, много достойнейшей литературы, вот, что очень приятно. И нашей, и зарубежной переводной. Так что, ну, вполне возможно, что их книга хорошая. Не буду гадать.
1: Какая жизнь лучше изучена палеонтологами, морская или сухопутная? Как вообще происходит фоссилизация морских животных? У нас уже было об этом в эфирах много раз.
0: Да, об этом, конечно, было. У нас был даже эфир, который был про тафономию. Я, конечно, не вспомню сейчас, как я его там как-то высокохудожественно назвал, то есть именно как название звучало, но, скорее всего, слово тафономия там было. Можно его поискать, порыть. А вообще, на первый вопрос можно ответить совершенно однозначно, то, что морские гораздо лучше сохраняются, чем сухопутные. У нас морская летопись в некоторых местах представлена вот буквально там послойно каждые, там, не знаю, несколько, 15, каждый слоек по 15 тысяч лет. И вот там вот все эти промежуточки по 15 тысяч лет можно отслеживать. Ну, кажется, что 15 тысяч лет – это много, так вот, глядя на человеческую историю. Но для палеонтологической летописи это просто нереальное разрешение, прям потрясающее совершенно. На суше мы о таком мечтать вообще даже близко не можем. Там у нас какой-нибудь слой с костями может спокойно быть с уплотненной историей в несколько миллионов лет. И это вот абсолютно нормальная история. А иногда могут вообще просто слои там в десятки миллионов лет полностью отсутствует, причем везде. И вот мы не знаем, чего там происходило практически никак на суше. Например, знаменитый провал Румера. Ну и что касается того, как сохранялись они в морской воде, ну там очень много, на самом деле, что на это влияло. Ну, обычно, вот классика, да, что говорят, нужно, чтобы не разложилось все это очень быстро, чтобы оно быстро захоронилось, соответственно. Оказалось, в идеале еще изначально, может быть, сразу прямо после смерти, без кислородных условий. То есть очень здорово сохраняется все в морях, в которых у дна находится сероводородное заражение, и там бескислородные условия. Очень здорово сохраняется, если действительно быстро идет осадка накопления, но при этом желательно, чтобы этот осадок был не очень грубый, то есть если там какой-то подводный сель сошел, он, конечно, быстро сойдет, но он там перемолет все напрочь, и ничего не останется. А если это будет медленное, то есть плавное осадка накопления, но быстрое, будет много осадка падать, ну, например, речка там рядом протекает, и из речки постоянно ил выносится, и вот там каждый год падают там по несколько сантиметров, может быть, даже вот этого осадка. Ну, вот это прекрасное условие. Ну, а дальше уже там куча всяких нюансов. То есть там порода влияет сама по себе, вот состав этого ила на то, как быстро могут окаменеть отдельные части организма, может быть, даже могут какие-то мягкие ткани сохраниться или не могут. Вот, и проводятся эти разные эксперименты по фоссилизации. Вот даже у нас в палеонтологическом институте, например, есть такая... Сейчас отчество пытаюсь вспомнить. Наймарк, Елена... Александровна, по-моему, могу ошибаться. Вот. Вот она, соответственно, как раз вот там очень много работ написала о том, как в субстрате могут разные животные сохраниться, или без субстрата, ну, просто там каких-нибудь рачков накидаешь в пробирку и вот смотришь, что с ними через какое-то время произойдет, современных рачков. Смотришь, как они окаменеют, или не окаменеют, или полностью сгниют, и вот меняешь условия. А что будет, если там будет бескислородная среда на дне, а что будет, если там грунт добавить, а что, если его быстро засыпать, а что, если его не засыпать, ну, вот. Ну и, в общем, действительно, вокруг этого строится целая наука. А тут как бы все происходит на стыке биологии, на стыке химии. И, ну, как бы подробно на это отвечать, это нужен целый, даже не одна лекция, целый курс лекций. Ну, а если в двух словах, ну, в двух словах, наверное, сказал.
1: Недавно узнал про книгу «Морфология бесчелюстных» Л.И. Новицкой 23-го года. И тут Ярослав со своей затравкой.
0: Да, но я исключительно со своей затравкой. Вот, я эту книгу тоже видел, но, к сожалению, до нее пока не добрался. Поэтому ничего тут не цитировал в лекции. Если все совпадения, прошу считать случайными. Ну, понятное дело, что, я думаю, материал там тоже... Такой же всякие там эти мелокунминги и прочие перечисляются. Но вот, к сожалению, конкретно, как там это все описано, хорошо, нехорошо, не могу прокомментировать. Но думаю, что, скорее всего, хорошо, потому что это специалист писал. Вот. Ну, по крайней мере, точно, научно точно. Вот не знаю, в плане художественной составляющей, но тут надо читать. Но научная точность там практически гарантирована. 99,9%.
1: Какие исторические ящерицы могли отбрасывать хвост в случае опасности? В фильме «Прогулки с морскими чудовищами» показали, как это делал Танис Трофей.
0: Тут есть проблемка. Она заключается в том, что не всегда можно точно сказать, отбрасывало животное хвост или нет. Есть несколько методов вот этого отбрасывания хвоста. По-моему, это называется аутотомия, если не ошибаюсь, вот, по-научному. Есть метод, при котором отбрасывание хвоста происходит между позвонками, а есть метод, когда отбрасывание хвоста происходит внутри позвонка. И там тоже есть множество вариантов. Это может быть там самая задняя часть позвонка, это может там посерединке такая, как перфорация находится позвонка, и вот в этом месте он может ломаться и так далее. Вот если хвост отбрасывается между позвонками, вот это вот самый гиблый для палеонтологии сценарий, потому что это зафиксировать практически нереально никак. Ну, по крайней мере, у нас нет методов пока что, чтобы такие способы отбрасывания хвоста зафиксировать. Ну вот если мы находим древнее животное без хвоста, откуда мы знаем? Ему откусили хвост, он его в процессе как раз фоссилизации, то есть окаменения уже потерял, или же он его отбросил при жизни. А вот если там есть вот эта перфорация в хвосте, это другой разговор. Тогда можно буквально на хорошо сохранившихся хвостах это зафиксировать и понять, что действительно у этого животного была способность отбрасывать хвост. И мы действительно такие случаи фиксировали, но не очень часто. Не так их много. Из того, что я помню, это, собственно, ящерицы и их предки. То есть они, в общем, довольно давно, буквально с момента своего появления, когда вот первые хвосты их начали хорошие находить. Они там уже с этими следами вот того, что они могли их отбрасывать. У варанов такого не наблюдалось, по-моему, никогда. Поэтому, ну вот как-то я и насчет тилозавра с мозазаврами очень сильно сомневаюсь. Это вряд ли. У мезозавров зато как раз-таки такая способность была. Это было зафиксировано. Это такие древние, одни из самых первых ушедших в воду существ еще в пермском периоде. Вот, относительно небольшие, по-моему, до 2 метров вырастали длиной. У капторинов было это обнаружено. Это одни из суперпримитивных рептилий, одни вообще из, можно сказать, самых первых настоящих рептилий, опять же, из пермского периода. Ну, так что это, видимо, неоднократно возникало в истории ящериц, но из таких вот полуводных я только мезозавров вспомню. По-моему, больше ни у кого подобные особенности зафиксировано не было.
1: Какие палеонтологические открытия произошли в этом году? Будут ли освещаться новости палеонтологии? Раньше вроде было что-то подобное на этом канале.
0: Ну, если брать этот канал, канал, я так понимаю, на котором мы выходим, это Архе, на нем прекраснейшим образом это освещалось и освещается. И не только новости палеонтологии, а вообще новости самых разных наук. Новости антропологии, новости, не знаю, по-моему, какой-нибудь там зоологии беспозвоночных, новости еще чего-нибудь там, новости эволюции. И в начале каждого года, где-то начиная, наверное, с конца января и дальше, там, может, до марта, выходят вот такие вот обзоры. И в том числе обзор по новостям палеонтологии за прошлый год, в этом году тоже выходил, читает его уже на протяжении очень многих лет Андрей Юрьевич Журавлев. Он был один, по-моему, единственный год, 2018, когда я его подменил. Ну и то, по-моему, даже Андрей Юрьевич тоже читал, но в интернет почему-то именно мою лекцию выложили, не знаю, как это там все планировалось. Но все остальные годы Андрей Юрьевич это читает, и вот в этом году тоже был его обзор. На этом канале можете поискать. Что касается вообще новостей, опять же, могу рекомендовать Павла Петровича Скучеса, канал Paleo Lab. Там он каждый месяц на протяжении, по-моему, последних 3 лет рассказывает про новости палеонтологии. Мне кажется, что более такого какого-то сейчас стабильного, именно говорильного формата новостей палеонтологии, наверное, в интернете больше нет. Иногда, например, тот же упоротый палеонтолог, я думаю, тоже вот такого слышали блогера, рассказывает какие-то новости, но у него это чисто спонтанно происходит. Вот иногда. Ну, действительно, я иногда рассказывал какие-то новости, но чаще всего это я рассказываю вживую где-нибудь. А может быть, в этом году тоже буду где-нибудь там, например, в Тбилиси рассказывать. Вот, но это скорее, опять же, скорее случайно, не на регулярной основе. А если есть пожелание конкретно, чтобы я рассказал какие-то новости палеонтологии, ну, можно, в общем-то, тоже такую лекцию организовать. Если это интересно, пожалуйста, давайте попробую собрать, допустим, новости за первое полугодие и в каком-нибудь из эфиров их кратенечко рассказать, какие-то основные, самые интересные. А конкретно какие новости в этом году уже вышли? Ну, я думаю, что так вот сейчас сходу я, наверное, буду долго думать и соображать. Вот что-то такое суперинтересное, супервыдающееся. Наверное, лучше всего вас перенаправить, опять же, на Paleo Lab. Или же, если вам больше читать нравится, Elementor.ru, сайт, на котором постоянно выходят новости науки. Вот, и, допустим, есть еще N+1 и, собственно, сайт, который называется Paleo News. Там прям только новости палеонтологии. Я, правда, не знаю, работает ли он конкретно сейчас. Он периодически как-то то работает, то не работает. Но, по-моему, да. По-моему, сейчас он тоже уже снова выкладывает новости.
1: Хотелось бы послушать лекцию про эволюцию деревьев и цветковых растений.
0: Ну, подумаем. В принципе, это, конечно, палеоботаническая тематика, она тоже настолько же бесконечная, как и тематика по животным. Ну, в принципе, у нас такой эфир был, и, по-моему, их было даже 2. Один раз это было именно чисто про эволюцию растений в целом, называлась «Записки древнего садовода», это я прям хорошо помню. Там, правда, какие-то были проблемы, сложности со звуком. Куда-то там то ли пропадал, то ли тихим становился, поэтому не знаю, насколько его удобно будет слушать хорошо. И были точно совершенно потом, ну, примерно то же самое, но под другим соусом, называлось «Мифы о растениях». То есть там я уже, конечно, не так последовательно рассказывал всю эволюцию, но зато рассказывал какие-то самые интересные вещи именно про то, какие мифы связаны с эволюцией растений, и, соответственно, это, там уже со звуком было все хорошо. Но, опять же, если есть пожелания, я думаю, что можно углубиться, потому что, ну, действительно, про растения можно рассказывать подробнее и еще подробнее.
1: Про «Внутреннюю рыбу» есть трехсерийный фильм. Первая серия «Внутренняя рыба», вторая серия «Внутренняя ящерица», третья серия «Внутренняя обезьяна». Фильм 2014 года.
0: Да, это совершенно справедливо.
1: Так, и уточняют: автор книги про морских суперхищников А.Н. Островский, рецензент Журавлев.
0: Вот, к сожалению, не знаком с автором ни лично, ни с его творчеством, но зато с рецензентом очень хорошо знаком. Так что, думаю, если там какие-то были неточности, Андрей Юрьевич все исправил. Так что, наверное, теперь можно ее читать уже уверенно и спокойно. Кстати, у моей книги последней тоже был рецензент Андрей Юрьевич, которая «Путешествие в прошлое». Если что, у меня там есть несколько книжек, только они такие. Именно детские, сугубо детские, вот. Ну, последняя как раз, наверное, наиболее взрослых деток рассчитана. И вот там как раз Андрей Юрьевич, рецензент.
1: Да, вот слушатель говорит: спасибо за лекцию из Москвы. Уже зарегистрировались на онлайн-трансляцию из Санкт-Петербурга. Ждем с нетерпением.
0: Прекрасно. Кстати, в Москве, тоже такая минутка рекламы, пока еще не точно, пока еще анонс в интернетах не вышел, но предварительно где-то в районе середины августа планируется моя очередная очная лекция, и, скорее всего, она будет про мумии в вечной мерзлоте. Вот, так что, если кому интересно будет в Москве посетить такое мероприятие, то тоже отслеживайте новости. Вот я это выложу точно совершенно у себя на каких-нибудь соцсетях, ну, точно ВКонтакте, но, может, где-то еще. И это будет организатор медиамода. Так что можно еще у них в анонсах тоже меня ловить.
1: Вопросы подошли к концу и наш эфир. Всех благодарим за вопросы. Ярослав, вас благодарим за лекцию. Так, на следующей неделе будет у нас эфир?
0: Да, это важное замечание. И нет, не будет. На следующей неделе мы пропустим недельку, да. Вот, через недельку, думаю, все будет уже стабильно, как раньше. Все.
1: Следующий хорошо. Эфир у нас получается...
0: Так что один эфир мы пропустим.
1: Так, получается следующий эфир 14 июля.
0: Совершенно верно.
1: Хорошо. Ну, увидимся. До встречи.
0: Ну что же, тогда я со всеми тоже прощаюсь. Всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке. И надеюсь, что увидимся с вами очень скоро, либо вживую, там, в Петербурге, или же, может, на Кольском полуострове. Ну, или вот так же в рамках данных детских эфиров 14 июля. Всем до новых встреч.

И вот после этой болезни у него появились эти нервические припадки. Значит, суть была в том, что почти беспричинно, иногда, просто на кого-то разозлившись, он входил в такое бешенство, что терял полностью самообладание. Мог схватить какой-то предмет, палку, не дай бог шпагу, и начать лупить ей своих ближайших друзей, там, или того, кто попадется под руку, кричать, раздавать оплеухи. Он мог убить человека так запросто при своей огромной физической силе. Говорят, даже до смерти забил случайно какого-то солдата, пытавшегося его остановить. Менщиков, друзья, ближайшие соратники пытались его как-то успокоить. Буквально с двух сторон висли у него на руках, но двухметрового Петра ты пойди еще успокой. Потом кто его знает, как он к этому отнесется. В момент этих нервических припадков у него судорогами искажалось все лицо, дергался глаз, перекашивался рот. В общем, это вот такое страшное зрелище было. Вот единственный человек, который его успокаивал по-настоящему, это была Екатерина. Она клала его голову себе на колени и начинала руками расчесывать его волосы. У Петра были волосы там чуть, ну, так до плеч такие были обычно, чуть длиннее обычного, он парик почти никогда не носил. Вот она расчесывала его волосы, гладила. Постепенно лицо Петра разглаживалось, судороги лицевые прекращались, глаза закрывались, и он засыпал. Так, не шевелясь, она держала его голову на коленях на протяжении иногда 2-3 часов, пока Петр спал. Просыпался он абсолютно здоровым, в отличном расположении духа, как будто он проспал несколько суток. Если ему рассказывали, что он только что творил, он очень расстраивался, извинялся, всегда дарил какие-то подарки тем, кого он нечаянно обидел в приступе бешенства. Это могла делать только Екатерина. В 1705 году Петр отправляет свою любовницу в Преображенское, в Москву, к своей любимой сестре, царевне Наталье. Позже рассказывали, что именно там она якобы научилась говорить по-русски. Я думаю, что это неправда, потому что, скорее всего, будучи родом то ли из Польши, то ли из современной Белоруссии, она умела говорить по-русски с самого начала. И вообще разница тогда между польским, белорусским, русским, она была такая весьма умозрительная. Наверное, меньше, чем сейчас разница между русским и украинским. И, конечно, она его знала. Вот. Она подружилась там с семьей Менщикова, которая жила тоже в Преображенском, и с его будущей супругой, с его дочерьми. В общем, она плотно вошла, как бы сейчас сказали, в ближний круг царя Петра. В 1707 году ее крестили в православие, и она становится Екатериной Алексеевной Михайловой. Почему Михайлова? Потому что это, как бы сейчас сказали, псевдоним Петра. Капитана Михайлова он обычно участвует во всякого рода официальных церемониях, походах, когда он не хочет избежать длительного царского вот этого церемониала, он страшно любил вот эти формальности, поэтому, чтобы его не встречали, как государя там, с выстаиванием по 5 часов на всяких дипломатических раундах и кивоках там, и расшаркиваниях, он говорил, относитесь ко мне как к капитану Михайлову, все. Вот она берет его псевдоним Михайлов, это все равно, что Крупская взяла бы фамилию Ленина. А почему Екатерина? Ну, не знаю. Выбрали такое имя. Почему Алексеевна? Потому что ее крестным отцом станет, вы не поверите, сын Петра, царевич Алексей, который потом будет приговорен к смерти. Свадьба Петра и Екатерины состоялась только через 5 лет, в 1712 году, в церкви в Петербурге, в церкви Исаакия Далмацкого. Царь, кстати, настоял, чтобы одновременно с ним женился и Менщиков, потому что Менщикова тоже была много лет гражданская жена Дарья. Вот, и чтобы пресечь всякие слухи по поводу их вот такого нецерковного брака, Петр женится на Екатерине, Менщиков одновременно женится на Дарье. Вот, кстати, у Петра свадьба очень скромная, а у Менщикова роскошная свадьба, много гостей, богатые дары, все в золоте, в парадных мундирах. Ну, это у Петра и дом маленький в Петербурге, а у Менщикова дворец. Потом, в честь достойного поведения императрицы во время прусского похода 1711 года, Петр учредит орден Святой Екатерины и лично первый орден возложит, как тогда говорили, знаки этого ордена на свою супругу. Он вообще изначально предназначался только Екатерине, которая на 7-м месяце беременности отправилась вместе с Петром в военный поход и, как считают многие историки, очень помогла Петру там. Ну, во-первых, мифически она пожертвовала все свои драгоценности, бриллианты, все, что у нее было, чтобы подкупить турецких военачальников, которые окружили армию Петра. Это полумифическая история такая, полулегендарная. А вот реальная история заключается в том, что Петр, оказавшись впервые в жизни в окружении, под угрозой плена, невиданный позор для государя, императора в пике своей славы, Петр потерял самообладание. Он

Бегал по всему лагерю, хватался за голову, что делать, собирал какие-то срочные советы, в общем, распсиховался. А Екатерина его постоянно успокаивала. Говорила: Петруша, сейчас разберемся, все будет нормально, не переживай, мы тут все решим. Вот. И она его успокаивала. В общем, Петр успокоился и до конца жизни потом был очень ей благодарен за это. В мае 1724 года Петр лично короновал Екатерину императрицей и соправительницей. Ее корона по своему великолепию превосходила все, что до сих пор венчало головы русских царей. Он ее собственноручно возложил на голову Екатерины. Прием поздравления сопровождался звоном колоколов, стрельбой из пушек. И, как я говорил, это была вторая в истории России коронация женщины-супруги. До этого короновали только Марию Мнишек при Лжедмитрии I. Однако, вскоре после коронации, не прошло, как говорится, и полгода, Петр I заподозрил Екатерину в супружеской измене. Был арестован и обвинен во взяточничестве Вильям Монс, брат давней любовницы Петра Анны Монс и личный секретарь Екатерины. Считается, что причиной ареста была якобы привязанность, которую Екатерина питала к своему Вильяму. Было произведено следствие, казнь Монса через засечение головы. Формально казнили его за казнократство и взяточничество. Но это была обычная практика, поскольку Монс был секретарем, как бы мы сейчас сказали, помощником, адъютантом Екатерины. К нему постоянно обращались за помощью. Он помогал не бесплатно, но с кого борзые щенки, с кого какое-то денежное подношение. С просьбой он шел к своей начальнице, к Екатерине. Объяснял, что очень хороший человек, надо помочь. Екатерина при удобном случае обращалась к мужу. Муж решал вопрос. Он склал деньги себе в карман. Все этим занимались. За это бы голову точно не отрубили. В лучшем случае бы лишили чинов наград и куда-нибудь отправили подальше. Но вот слух о том, что Монс при этом был еще и любовником Екатерины, он Петра взбесил, конечно, и Вильям Монс был казнен. Полагаю, что это была абсолютнейшая ерунда, потому что Екатерина была слишком умной женщиной, как женщина, и слишком хорошо знала своего супруга, чтобы позволить при живом муже себе какие-то, так сказать, постоянные, тем более там, с помощником, связи на стороне. Не, она знала, что это плохо для нее закончится. Считается, что голова Монса потом хранилась в банке, заспиртованной в кунсткамере. Но все банки там пересмотрели. Вот это оказалось легендой, голову Монса там не нашли. А вот то, что Петр лично после казни возил свою супругу в карете посмотреть на отрубленную голову Монса, она была посажена на пику, это факт. Не дрогнула Екатерина, не проронила ни слезинки, лишь покачала головой и сказала: «Ох-ох-ох, до чего же бывают развращены некоторые люди». Возможно, что после этой истории Петр к своей Екатерине не до конца охладел, но, тем не менее, какие-то супружеские отношения между ними прекратились, и внешне все было очень плохо. Может быть, он потом бы и сослал ее куда-то в монастырь, мы этого не знаем. Но пережил царь Монса всего лишь на 2 месяца, вскоре после этого, как мы знаем с вами, простудился, заболел и тяжело умер. Может быть, именно поэтому он и не сделал официально Екатерину своей наследницей. Пока еще мог. Возвращаемся к тому, с чего мы начали. На все вопросы, кому отдать власть, Петр отвечает после. То ли разочаровавшись в супруге, то ли не преувеличивая талантов, оказалось, что отдать власть некому. Здесь логично напомнить о том, как сильно изменилось буквально за 30 лет правление Петра патриархальная Россия. Еще представьте себе русскую барыню до Петровского периода. Никакого общения, ты живешь в тереме. Ты можешь выйти из дома только в церковь, либо на богомолье. Ну, либо с девушками, там, с большим сопровождением нянек, служанок и девиц. Какую-нибудь совершить короткую прогулку по природе, чтобы никто тебя не видел желательно. Отдельная половина женская для проживания. Вы вообще не пересекайтесь с мужчинами в доме. И ты полностью подчинена мужчине. При Петре все меняется. Происходит полноценная женская эмансипация, фактическое уравнение в правах гражданских женщин и мужчин. Это одно из самых, наверное, важных достижений Петровской эпохи. Женщина открывает плечи, женщина красиво одевается, женщины участвуют в управлении домом, женщины ходят в свет. Это обязательно, это нежелательно, это обязательно. Женщины общаются друг с другом и с другими мужчинами, они участвуют в ассамблеях. Еще нет театра как такового в классическом виде, но они ходят на разного рода увеселительные представления, парады,
смотры, ходят друг к другу в гости, в конце концов. Постепенно им становится интересно, что происходит вокруг. Они начинают интересоваться политикой. Они учатся интриговать, они учатся решать дела. Они учатся заниматься делами, которым раньше были совершенно недопущены, которые считались мужскими делами. Так постепенно женщины учатся управлять Россией. С прихода к власти Екатерины I начинается женский век в истории России. Век сильных императриц и век слабых императоров.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Мы собрались сегодня, чтобы немного поговорить о муравьях, о том, как они живут, чем дышат, и как у них организуется и течет их жизнь в самых разных муравейниках, в самых разных гнездах, семьях. И вот надо спешить, чтобы поговорить о них, пока их еще много вокруг нас. И, в общем, представить себе то, как они, как им удается. Многое из того, что им удается, что им удалось. Во-первых, им удалось организовать такие системы, которые заполонили сейчас практически все 5 континентов, ну, кроме Антарктиды. И они в каждом сообществе, которое существует... Меня слышно, да? Все нормально? И в каждом сообществе, которое существует в самых различных природных зонах, муравьев много, муравьи сильные, они занимают такие доминирующие позиции, доминирующие с точки зрения экологии, доминирующие позиции практически во всех сообществах. Если мы возьмем какие-нибудь тропические сообщества, тропические леса, сельву, джунгли, то в этих лесах практически 50% всей биомассы беспозвоночных – это муравьи, ну, их братья по разуму, как говорят, термиты. Вот они занимают половину создают половину всей биомассы, которая существует, ну, животной биомассы, естественно, которая существует в этих лесах. Что показательно, что по количеству видов муравьи и другие социальные насекомые занимают всего 0,5%. От живых организмов, которые беспозвоночных, которые населяют эти же леса. Так, сопоставьте, 0,5% и 50% всей биомассы. Вот это уже говорит о том, что это очень успешные группы. И этот успех дался и удался муравьям потому, что... они достигли, в общем-то, небывалых высот социальной организации, что их можно назвать настоящими социальными насекомыми или эосоциальными насекомыми. И вот кроме муравьев к числу эосоциальных насекомых относятся только термиты, некоторые пчелы и некоторые осы. А больше эосоциальных насекомых нет. Вот, и есть сейчас, обнаружили некоторое подобие сообществ эосоциальных животных среди мелких грызунов. Это голые копальщики, и еще есть некоторые креветки, которые тоже, в общем-то, которым тоже что-то подобное удалось. Но в целом самые большие достижения не только по существу, так сказать, по форме, но и по существу, они, значит, именно у муравьев. Одиночных муравьев нет. Вот пчелы бывают одиночные и социальные. Осы бывают одиночные и социальные. А муравьи и термиты. Вот это только социальные насекомые. Как же организовано? А вот здесь кнопочки. Сейчас, минуточку, я немножко освою это. Как же организована семья муравьев? А муравьи живут семьями. И называют по-разному. Кто говорит, что это община, кто говорит, что социум, кто колония. Вот. Можно, конечно, так в обиходе называть по-разному, но по происхождению все сообщества, вот, социумы общественных социальных насекомых, они семьи. Потому что они являются, каждая такая семья, каждое такое сообщество маленькое, оно начинается с того, что где-то есть первая семья, то есть самка и самец, или оплодотворенная самка, которая и дает начало всему этому поселению. Значит, что же представляет собой семья? Семья состоит из особей трех каст. Это самцы, они всегда крылатые, у всех видов. Вот. Они живут в семьях наших муравьев недолго. То есть они доживают только до лета крылатых, когда происходит спаривание их с самками. Они оплодотворяют самку, причем одна самка может спариваться как с одним, так и с несколькими самцами, получая огромное количество спермы, которое потом в сперматеке сохраняется и обеспечивает откладку оплодотворенных яиц в течение большого срока, фактически всей жизни самки. А самки тоже крылатые изначально. Только после лета крылатых они свои крылышки сбрасывают, больше они уже ни к чему, и, значит, начинают искать, куда бы им прибиться. Либо это будет уже какая-то жилая, готовая семья, существовавшая до этого, того же вида муравьев, либо, если это не удается, такой семьи поблизости нет, то самка должна основать новую семью. И есть несколько способов основания новой семьи. Это самка может самостоятельно основать новую семью. То есть она отложит, сделает маленькое гнездышко, отложит там яйца, выведет личиночек, выкормит их, все за счет ресурсов своего тела. Крыловые мышцы и жировое тело, которое у нее в брюшке. И когда выведутся первые рабочие, они пойдут на охоту за падью, за какой-то добычей и начнут уже содержать всю семью. Они маленькие, их называют минимы. Потому что вот если взять какой-то средний видовой размер рабочего и сравнить с размером первых рабочих, то они окажутся, будут разниться в несколько раз. Но, тем не менее, это бойкие ребята, они отважно, значит, выполняют свои функции. Они обеспечивают, начинают уже, когда они вышли из гнезда, они начинают обеспечивать семью и продовольствием, и защищать это гнездо. А даже ходить в чужие такие же гнезда и оттуда утаскивать расплод и молодых рабочих для того, чтобы укрепить свое племя, чтобы это было, значит, оно быстрее росло. А почему? Да потому что вот этот период, которым... когда еще самка одна, или она с расплодом, или когда эта самка с первыми рабочими, это очень опасный период. Сама самка не боец, а кроме того, значит, у нее вот этот расплод, который хорошая, так сказать, приманка для каких-то хищников. И фактически в это время... на этом этапе развития поселения и происходит гибель огромного количества самок и зачаточных семей. Это примерно, значит, вот на некоторых видах это просчитывали, и оказывается, что где-то из 500 самок, которые вылетели до своего гнездышко, которое она сделала, и там инкапсулировалась, и, значит, там вывелись первые рабочие, вот до этого этапа, до выхода на поверхность, доживает где-то, ну, там, 3-5%. Из этих 3-5% дальше, на этапе, когда они уже начинают, значит, вылезать, рабочие вылезать из гнезда и ходить по территории, а значит, гнездо остается открытым, и туда могут проникнуть все, кто может это сделать, да? То в это время погибает еще примерно больше 90% всех оставшихся. А вот те, кто остался, у тех уже появляется шанс, чтобы основать, действительно стать основательницей нового гнезда, новой семьи. И не странно, что муравьи, они решили, задумались над этим вопросом и нашли решение, которое заключается, собственно, в чем? Надо сократить время пребывания вот в этом отчаянном состоянии, когда семья очень уязвима, и каждый может ее обидеть, каждый может прекратить ее существование. Каким образом это можно сделать? Для этого надо, чтобы сократить время, потому что всякая гибель – это функция от времени пребывания в опасном состоянии. А значит, для того, чтобы этого избежать, надо, значит, сократить это время. Как это можно сделать? И муравьи решили эту проблему системой рейдов. А значит, что значит рейд? Муравей, вот эти маленькие микросемьи, которые образовались вокруг каждой самки, да? А значит, они выходят и начинают взаимодействовать на территории. Ну, и выходят они примерно в одно и то же время, потому что сроки развития там близки развитие личинок, выведение из куколок рабочих. Значит, они близки, но все-таки различаются. Одно гнездышко оказалось в более теплом месте, а у одной самки оказалось немножко больше жира, чем у другой, резервных веществ. И поэтому ее рабочие оказались побыстрее, пошустрее, по чуть-чуть посильнее. И они пошли вперед. Они нашли гнезда, соседние гнезда своего же вида, где сидят такие же самки с рабочими, забирают рабочих, забирают личинок и приносят их к себе в гнездо. Самок при этом, как правило, не трогают. Очень вот этот момент запомните. А самок не трогают. А семейка, которая вот становится таким фаворитом, она начинает быстрее расти. Их стало больше, у них появилось больше фуражиров, они начинают уходить от своего гнезда все дальше и дальше. Сейчас, минуточку. Все дальше и дальше. И присоединять к себе все новые и новые гнезда, маленькие семьи. И в итоге получается, что одна из семей начинает быстро расти. Вот она и будет тем самым муравейником, которому повезло и который победит время. Он и будет расти. Да, вы хотели что-то спросить?
1: Извините, я хотела уточнить, но можно себе представить, как вот тащить личинку, а вот как утащить рабочего муравья?
0: Во-первых, муравьи друг друга носят. Сейчас дальше я покажу, тут будет показано, как это делается. Вот это раз. Во-вторых, муравьи, которые уже вышли на территорию из гнезда, они фуражиры, это уже фуражиры. Это внегнездовые муравьи. А у муравьев есть такая групповая функциональная иерархия, то есть внегнездовые муравьи по рангу более старше, любой внегнездовой муравей по рангу более старше внутригнездового. И тот беспрекословно ему подчиняется. Либо этот его забирает, он без сопротивления ему отдается, и он его уносит куда хочет. Либо он делает след, или просто показывает ему «иди за мной», и тот тандемом, вот так вяточкой, за один за другим, значит, уходит из своего родного гнезда в чужое гнездо. Почему? Потому что те рабочие, которые там 2-3 фуражира, которые есть в этом гнезде, они не смогли их защитить. Их либо убили, либо забрали, тоже принудили идти с ними. Вот. Либо они в это время находились где-то на территории, на охоте были. Пришли, а там уже никого нет, сидит одна самка, льет горькие слезы. Вот. Но что важно, а самка не погибает. Самка может остаться жить, а к ней будут ходить, ее будут навещать те рабочие, которые, ну, ее собственные рабочие, уже приходить из соседнего гнезда, и будут ее навещать и подкармливать. Она может отложить снова яйца. Они порциями откладывают яйца раз в 4 недели, где-то по 30 яиц. А, значит, они отложат новую порцию яиц, из них выведутся личинки, которые, за которыми придут ребята из фаворитного гнезда и тоже их заберут. И вроде бы такая карусель, в общем-то, безвыигрышная для этой самки. Но это не совсем так. Дело в том, что фактически, по мере того, как это маленькое гнездо растет, оно становится все более мощным. Само гнездо тоже разрастается. У него появляются не только дороги, но могут быть и тоннели. Эти тоннели могут быть, этими тоннелями могут быть привязаны камеры, где сидят самки, которые так вроде бы ограбленные вдовушки, а на самом деле оказывается, что они могут выполнять роль резервных самок. Потому что вся эта система работает на истощение. И самка – это самое уязвимое звено в этой системе. И та самка, которая первая дала максимальное количество сначала яиц, потом личинок и взрослых муравьев, она тем самым себя в какой-то мере приговорила. Она, скорее всего, не доживет до следующей весны. Ну и на каком-то этапе она просто погибнет. И что тогда делают муравьи? Эти рабочие, они настоящие хозяева гнезда. Они там берут самку, там, эту меняют, это переносят, это отдают, эту грабят, там все, что вся жизнь на них. Что они делают в этой ситуации? Они обходят эти гнездышки, как бы устраивают смотр резервным самкам. И забирают из них ту, которая им покажется наиболее, ну, физиологически наиболее сильная, и ставят ее на место матки. И жизнь продолжается. А надо будет еще раз кого-нибудь сменят. А у некоторых видов это кончается тем, что от моногении, то есть от наличия в гнезде одной репродуктивной самки, переходит к полигинии. И получается полигинный муравейник, который во многих отношениях сильнее, быстрее. И, в общем-то, он более терпеливый ко всяким отклонениям. А значит, семья, которая полигинея, у нее больше шансов на то, чтобы быстрее подняться, чтобы достичь того уровня, когда они сами могут уже выводить новых крылатых особей своих уже в своем гнезде. И, кроме того, в общем-то, очень важное свойство появляется у такой семьи, если мы сравним моногинию и полигинию. А полигинные семьи – это всегда семьи, у которых больше генетическое разнообразие в семье, да? А, соответственно, они более толерантны к самым различным формам отклонения от какого-то стандарта видового, а при необходимости, в общем-то, могут вообще перешагнуть и вообще через видовой рубеж, то есть через рубеж генетической несовместимости. Тогда это называется смешанные семьи. Смешанных семей, вариантов смешанных образования смешанных семей очень много. Но мы сейчас немножко уклонились вот в связи с такой задачей. А дальше пойдем по, значит, нашему руслу. Вот мы говорили о том и, собственно, уже на разных примерах рассмотрели, как бывает, как живет, как начинается семья. И она, то, что она состоит из самцов, самок, это их, значит, немного в составе любой семьи, а основную массу муравьев в семье составляют рабочие. Рабочие – это физиологически недоразвитые самки. Вот, они, в чем, что очень важно для рабочего, они мельче, самки обычно, и иногда и самцы бывают разные, но, как правило, самцы тоже крупнее рабочего. Вот. А что важно, это вот очень важный момент, который сущностный для того, чтобы понимать, как же живут муравьи. Дело в том, что экспериментально на нескольких видах было показано, что каждый рабочий муравей рождается одиночным насекомым. Каждый. И для того, чтобы он мог жить в семье и участвовать вот в созидании этих огромных муравейников и там, поселений, состоящих из десятков, из сотен и даже тысяч гнезд, не муравьев, а не особей, а гнезд. Вот для этого этот муравей должен пройти социализацию. Если он не прошел социализацию, он будет как Маугли. Он не сможет ухаживать за рабочими, за личинками, за расплодом. Он не сможет участвовать по-настоящему в трофалаксисе. Трофалаксис – это обмен пищи между особями одной семьи. Вот. Он не сможет действовать согласованно, скоординированно с другими муравьями при выполнении самых разных работ, ну, например, при строительстве гнезда. То есть социализация – это необходимый этап в жизни муравья и муравейника, соответственно. И кроме того, муравей должен обучиться. Он должен пройти школу, которая занимает в его жизни примерно от 2 до 4 недель. У разных особей по-разному. Все зависит это от ситуации, от запроса семьи, как в этот момент, в этот период, можно действительно так не спеша, потихонечку обучать детей вальяжно и, так сказать, думать о том, чтобы не перегрузить деток. Вот. Или надо, чтобы все-таки детки немножко напряглись и стали побыстрее дееспособными членами сообщества. И опять же было выполнено очень много самых разнообразных экспериментальных работ, которые показали, да, что если муравей не проходит этого обучения, то он фактически к дальнейшей жизни в социуме, ну, в общем-то, не пригоден или мало пригоден. Так, а значит, функционально рабочие выполняют в гнезде, ну, буквально все. Функции самки, функции самца – это просто оплодотворить самку, а функции самки или самок – это отложить яйца, из которых потом будут выращены новые члены семьи. Как только самка уже в развитой семье, значит, как только самка отложила яйцо, его забирают рабочие, которые называются няньки, и уносят яйцо в соответствующую камеру, где они там лежат, пакеты таких яиц, и есть специальные муравьи, которые за ними ухаживают. И отдельно лежат пакеты яиц, потом личинок, потом куча куколок. А когда куколки вырастут, каждый раз все время непрерывно за всем этим идет, производится уход. И одновременно регулируется развитие этих будущих особей, будущих членов семьи. Если нужно, чтобы были крупные рабочие, семья соберется с силами и выкормит столько крупных рабочих, сколько нужно ей для благополучного существования. Если нужно, не хватает маленьких рабочих, которые обычно там ухаживают за расплодом, а вот это няньки, вот то тогда приоритет будет отдан именно им. Потом, когда уже личинки окуклятся, то будут ухаживать уже за ними. А в конце такое торжественное событие – это из куколки, вот, скажем, вот у рыжих лесных муравьев, вот здесь вот куколка, вот, из куколки выводится вот такой рабочий. Вот такой рабочий выводится из куколки. И в большинстве случаев он сам не выводится, то есть ему сложно вывестись, потому что у него там и пленочка есть на ногах, и, в общем-то, на теле, который надо снять. Вот, и вообще много всяких проблем, которые он в одиночку преодолеть ему сложно. И поэтому, когда он выходит из куколки, из кокона, то его обязательно сопровождают взрослые муравьи, которые ухаживают, чистят его, ставят на ноги, покормят и отводят в тот край или угол, или камеру, значит, где эти муравьи молоденькие, они, значит, будут проходить свое, значит, эмодинальное детство, обучатся, пройдут социализацию и после этого станут уже настоящими муравьями. Вот эти касты, они, их много у муравьев разных. Здесь просто примеры разных муравьев. Вот есть муравьи, которые все мономорфные, то есть одинаковые. И у них все рабочие, вот видите, вот здесь вот у мономориума, вот все рабочие одинакового размера и формы тела одинаковые. А вот муравей компонотус, это наш обычный муравей, у него, видите, вот самка, вот самец, вот крупный рабочий и мелкий рабочий. Еще есть несколько переходов между ними. Причем эти переходы, они обязательны как бы в штатном расписании муравейника. Вот если, например, вот этих крупных рабочих всех отобрать, просто изъять из семьи, то буквально следующим же заходом, а уже в гнезде лежат отложенные яйца и развиваются личинки, которые, ну, развивались в нормальном режиме, при обычной ситуации. А тут их, значит, буквально меняют им режим питания и быстро, в кратчайшие сроки, оказывается, что все новые личинки, которые уже, значит, вот развиваются в этом муравейнике, в таком экспериментальном, они будут вот этого размера. И размерная структура семьи будет восстановлена. Ну, здесь вот это месары, значит, вот они, жнецы, которые собирают зерна. У них обязательно это полиморфная семья. То есть есть крупные рабочие, средние рабочие, мелкие рабочие. Если что-то большое, то, значит, придет крупный рабочий, у него челюсти мощные, он разгрызет любое зерно там, и это отнесет, значит, отнесут это в гнездо. Вот здесь другой компонотус, вот у него тоже, видите, вот одного голова в 4 раза больше, чем у соседа. Вот это, так сказать, вот такой размерный полиморфизм. А вот справа, вот в этом углу, тут уже вообще настоящие касты. Здесь вот могучие солдаты, у них крючковатые такие челюсти с крючками, причем как рыболовный крючок, он втыкается, его потом уже не выдернешь. А вот, вот средние рабочие, вот этот средний, вот здесь уже поменьше рабочие, вот они вместе выполняют разные функции вот в семье муравьев-кочевников. Это кочевники или легионеры. А это на этом рисунке уже, значит, муравьи, которые занимаются разными, имеют разную специализацию. Вот жнецы собирают семена, колости, вот видите, ости этих колосьев, и, значит, вот муравьи тоже, значит, собирают их и тащат в гнездо. Они таскали зерно довольно много во все времена, и еще Петр I издавал указ специальный о том, что кому принадлежат принадлежит найденное зерно в гнезде мессоров. А, значит, если муравейник стоит на меже между двумя участками, между участками разных хозяев. И там была целая система оценок, что там муравейник может стоять на территории одного хозяина, а собирать зерно на территории другого. Или наоборот, или там и так, и там, и там. Вот в зависимости от этого вводились разные коэффициенты, позволявшие, ну, более-менее справедливо разделить вот эту находку. А надо сказать, что в гнезде одного, ну, в одной семье, значит, вот мессоров, обычно наших мессоров, которые вот в южных степях у нас обитают, вот там может быть несколько килограмм вообще-то пшеницы хорошей, отборных зерен. Вот. Так что, если особенно там год не слишком урожайный, то, значит, в общем, это существенный момент. Причем это настолько было существенно, что была даже попытка, значит, организовать борьбу с жнецами, поскольку они, значит, подрывали наше продовольственное, так сказать, могущество. И в конце 60-х, начале 70-х годов была значит, готовилась, в общем, такая программа по борьбе с муравьями-жнецами. Ну, помните, боролись, вы уже не помните, ну, кто-нибудь, наверное, слышали, там, читали, а, значит, что там, боролись с сусликами, вот, их заливали водой, там, с какими-нибудь, с этими, с хомяками, вот, там китайцы били воробьев, значит, которые у них якобы поедали зерна, ну и так далее. Но, к счастью, все-таки это был уже на дворе 70-й год, и поэтому, прежде чем, значит, мчаться и уничтожать этих муравьев, значит, ну, решили проверить лишний раз, как же все это дело-то обстоит. И проверили в Туркмении, значит, на там, как, ячмень там, и пшеница, значит, на орошаемых землях высевали. И на них была проведена соответствующая работа. Что оказалось? А муравьи, в принципе, не могут подняться по стеблю спелой пшеницы, там, спелого злака. Вот, они, вот мессоры, у них коротенькие ножки, они не могут это сделать в принципе. Они не могут, если даже пшеница, ну, там, помята, то в этом случае они не могут вытащить зерно из колоска, пока колосок не размят и не разрушен кем-то другим. Вот весь урожай, который они собирают, все зерна, это отходы, остатки, потери, связанные с технологией уборки урожая. То есть вот идет там молотилка, комбайн там, они работают кое-как, у них там несостыкованные части, и какая-то часть зерен неизбежно осыпается на землю. Где-то 2-3 до 4 центнеров с гектара. В зависимости от, так сказать, состояния техники. Вот. Таким образом, оказалось, что муравьи даже, в общем, да, ну, а урожайность их, как бы, сбора, эффективность их сбора с территории, это примерно до 2 центнеров с гектара. Так и есть. Чуть-чуть. Но немножко меньше, потому что кроме муравьев еще, значит, на этот пирог успевают еще там всякие мышки, там птички, еще там целый ряд желающих, в общем, подкормиться за счет несовершенства технологии нашей, да? Вот сейчас, кстати, там были оценки, потери гораздо меньше просто в результате того, что уборочная техника стала более совершенной. Вот, это вот жнецы. Есть муравьи, которые занимаются вообще по питанию. Их очень много разных вариантов. Есть муравьи вот жнецы, есть муравьи, которые охотники, занимаются только охотой. Ну, они тоже иногда там трупы собирают, но, в общем-то, без особого энтузиазма. А в основном они занимаются охотой на живых каких-то насекомых беспозвоночных. Вот это зоофаги или энтомофаги, муравьи. А, значит, есть еще, которые при этом, ну, не прочь трупы собрать. Вот тогда некрозоофаги. Вот есть муравьи, которые питаются в основном падью, выделяемой различными насекомыми. Вот здесь вот внизу крематогастр, это вот он, трофобионт. То есть когда муравьи находятся в таком симбиозе, трофическом симбиозе с какими-то другими насекомыми, это может быть тли, могут быть цикадки, значит, щитовки разные, вот, личинки пилильщиков, ну и так далее. В общем, в самых разных странах есть различные насекомые, которые выделяют, значит, сосуд сок растений, потом выделяют пать, то есть этот, часть этого сока они выделяют, и муравьи используют эту пать для того, чтобы, ну, это сахар. Вот, причем сахар, этот напиток концентрированный, потому что покровы, скажем, мутли очень тонкие, и она очень быстро испаряет влагу. Собственно, если она не будет испарять влагу, вернее, и не будет подсасывать все время с дерева, значит, то она высохнет. Вот поэтому тле нужно все время сосать сок дерева. А если она будет сосать очень интенсивно, этот сок, значит, в виде пати, на которой она выделяет, ее же зальет или прольется на листья растения, на котором она живет. А дальше пойдет сажевый грибок. И все погибнет. И листья, и тли. Выход только один. Чтобы кто-то собрал бы, очистил эту тлю несчастную от этого избытка, избавил от избытка пади. Или почистил ее заодно. Этим и занимаются муравьи. Соотношение взаимоотношения муравьев и значит, такое взаимоотношение муравьев и различных сосущих насекомых называется трофобиоз. Вот, и, а насекомые, которые в этом участвуют, или муравьи, тоже включая муравьев, это трофобионты. Вот они занимаются, значит, играют огромную роль в экономике природы вообще. И кроме того, они имеют явный выигрыш для собственной жизни от этого взаимодействия. Почему? Муравьи получают устойчивую систему обеспечения семьи большим и стабильным количеством сахара. А углеводы – это основа всей двигательной системы, всей экономики фактически муравейника. Мы дальше еще немножко вернемся к этому. Вот, потому что очень, я очень щедро время трачу, да? А, значит, а вот здесь у нас это медовые муравьи. Когда муравьи живут в пустыне, значит, у них важная проблема – это каким-то образом сохранить в больших количествах, ну, пать, ту же пать. Но она уже не может быть, храниться так долго в виде просто сахарного сиропа. Ее надо переработать в мед. Там медоподобную такую субстанцию. И у этих муравьев есть специальные рабочие, такие медовые бочки, в которых их все муравьи приносят с территории пать и, значит, пускает этот пать по кругу, она немножко подрабатывается для, так сказать, медовых кондиций, и после этого ее загружают, уже в это отдают муравью медовую бочку, которую брюхо раздувает, как шар, и она висит, муравей висит под потолком камеры, как некая резервная емкость, оно на всякий случай для семьи. Очень часто, потом, значит, если надо, то его снимают, и он раздает этот мед всем, значит, участникам семьи, всем членам семьи. Если же а муравьев, ну, муравьи увлекутся, то они, когда эта бочка-то опорожнится, уже будет пустая, они ее съедают. Это вкусно. А вот, ну, так уж вот они устроены. Вот, ну, это вот так для примера. Это вот муравьиная лаборатория. Здесь вот разные типы гнезд для больших муравьев, для содержания больших семей. Вот это вот гнездо, вот это его арены. Вот. Здесь вот немножко другое, вот эти вертикальные семьи, гнезда смотровые, которые можно открыть, и они как бы плоские, как срез через гнездо. Ну и разные варианты гнезд, где муравьи живут в небольших гнездышках приставных, либо они сбоку от муравейника, от арены, либо прям находятся на, внутри арены. Ну, тут вот всякие системы освещения. Вот сбоку там вот здесь стоит счетчик. Там были арены, на которых установлены датчики и

0: и действительно полезно для всех, должен быть какой-то единый стержень, который бы объединял семью и делал ее этаким замкнутым сообществом, благодаря чему, собственно, и обеспечивается, во-первых, целостность семьи, во-вторых, ее обособленность от других подобных семей, и третье – это возможность регуляции, контроля над тем, как эта семья организована в данный момент, каково ее штатное расписание, сколько рабочих, каких функций. И в случае необходимости изменения вот этого баланса в составе семьи, в составе расплода, таким образом, чтобы восстановить целостность семьи и ее функциональность. И это вот обмен пищи между муравьями, вот здесь он нарисован. Видите, два мурашика, это лязиусы наши обычные, вот, и они передают друг другу пищу. Причем они могут передать сначала первый, там, левый правому, потом правый левому, потом они в общем режиме это все переваривают. А дальше потом наступает, они подходит кто-то третий, образуются новые пары, и постепенно такая возникает, значит, складывается, она все время действует в пределах семьи, пищевая цепь. Пищевая сеть, которая охватывает буквально всех особей в муравейнике. Самое страшное для муравья – это выпасть из пищевой цепи семьи. Когда муравей уже становится старым, совсем уже немощным, и близка его кончина, то он делает что? Он уходит из гнезда, или если он это сделать не может, он забивается в какую-то камеру далекую, и, значит, угол арены там или еще что-нибудь подобное, и там, значит, вот так отрешенно находится уже в углу, больше ни с кем не контактируя. Какое-то время другие муравьи пытаются к нему подойти и покормить его, потому что это, для него это спасение. Если он поест, значит, он еще какое-то время поживет. Если он откажется и не станет есть, не будет участвовать в этой самой сети, то, ну, максимум 2 дня. И вы просто видите, вот у вас на арене ходили, все бегали, а если они у вас меченые, то вы видите, кто чем занимается и какой он герой был. И вдруг однажды вы его находите вот в этой ситуации, он стоит в углу там где-нибудь или там где-то спрятался, и он уходит. Вот мы делали такие эксперименты, ну, как бы насильного кормления. Вот, если удавалось, ну, там, то есть ему делаешь, типа, искусственного дыхания, его начинаешь каким-то там сиропом с ватой, там еще там с пипеткой его начинаешь кормить. Вот, если это удается, ну, еще минимум 2 недели. Это в их масштабе, ну, в масштабе происходящего это серьезный срок, потому что 2 недели это важно. Вот. А если нет, ты просто опоздал. Там есть такой период переходной, в котором можно еще вот это вернуть, это попроще сделать. А в другом варианте уже, значит, ты опоздал, уже все. Да, пожалуйста.
1: Он возвращается?
0: Что-что?
1: Он возвращается в
0: работу? Да. Если ты его вот, ну, вернул, то вот 2 недели он будет участвовать в жизни семьи. Он не такой активный, но, в общем-то, он будет участвовать в жизни семьи, он будет участвовать в трафалаксисе, что-то там носить, там, скажем,

0: Если будет суматоха, там он там побежит тоже спасать там куколок там. Значит, то есть он будет функционален. А через две недели потом уже, как бы вторую попытку мы даже и не пробовали, потому что когда он уже во второй раз шел на эту гибель, значит, уже, то это все было стремительно и как бы безвариантно сразу. Ну, две недели, конечно, в продолжительности жизни муравья – это немного. Но ведь эта же ситуация бывает разная, иногда это оказывается очень важно. Вот, а так-то, конечно, как больных лечат, но они же все равно нездоровыми не становятся. Но, тем не менее, вот продляют жизнь, и это, вроде бы в радость. Вот. Так. Ну и вот я уже об этом говорил. Получается так, что фактически вся жизнь муравья, то есть муравьи каждый раз постоянно живет как бы в двух пространствах. А это первое, это пространство экологическое. То есть это он там вышел, его условия, его жизни, температурный режим, там, влажностный, там, как его покормили. Это одно. И социальное пространство, биосоциальное пространство, которое означает это то пространство его семьи, его, или если это большая семья, той части муравейника, в которой он живет, которая создается, в отличие от первого, от экологического пространства, не в результате там климатической специфики или погодных условий этого года или еще чего-то такого, а именно создается в результате взаимодействия особей между собой. Это та живая ткань, которая обволакивает этих муравьев, в которой они живут, которая задает им условия их жизни и обусловливает их занятия на сегодня и вообще в течение, может быть, всей жизни. И жизненный трек, который муравей проходит в течение... Тут обновление хотят устроить. Обновление готово, чтобы его завершить, необходимо перезапустить компьютер. Да. Все, да?
1: Да.
0: Спасибо. Вот это взаимодействие, социальное пространство, в котором существует каждый муравей, и не только муравей, любое существо. Стая собак, если мы возьмем, или волков, у них будет свое социальное пространство. Тот мирок, в котором они живут. Близко к этому есть немецкое такое понятие «Umwelt». Это окружение, восприятие мира конкретным существом, конкретным организмом, конкретным индивидуумом. Здесь у нас, получается что? Что муравей, он фактически живет в тех координатах, которые задает ему сообщество. Вот этот мир, это экологическое пространство, оно формируется фактически, это есть пространство того сообщества, в котором живет данный муравей. Причем оно может быть достаточно плоским, если это какие-то мы говорим о животных, так называемых одиночных. Там у них что? Там все просто, простая ячейка, и в этой ячейке есть там резидент и какой-нибудь там мигрант-изгой. Все. Вся система. А здесь у нас, пространство, оно как бы с несколькими, с многими координатами. И в этих координатах специфика муравья, его онтогенез и его имагинальный онтогенез, его функциональное предназначение. И, все это зависит от того, что требуется семье. Если в семье не хватает, положим, сборщиков пади, то те муравьи, которые в это время, молодые муравьи, которые на подходе, они пойдут и будут собирать падь. Если не хватает охотников, значит, эти станут охотниками. Хотя, казалось бы, в другой обстановке, в другой ситуации, в другом состоянии семьи, не муравья, а семьи в целом, а распределение бы ролей муравьев в пределах семьи было бы совсем другим. И это очень важно. Тоже здесь опять же делалось много экспериментов. Положим, выбирали муравьев одной определенной группы, скажем, няньки, которые ухаживают за расплодом. Их взяли и отобрали. Не хватает нянек. И что делать? Часть и вообще молодых рабочих, которые могли бы это сделать, нет. И тогда часть фуражеров, которые перед этим там уже там воевали и добывали, они возвращаются в гнездо и начинают ухаживать за личинками. Причем получается у них это не очень хорошо, не больно здорово, потому что они уже утратили эти навыки, у них как бы сменилась уже вся система предрасположения и интересов. Но деваться некуда. Надо, чтобы эти муравьи, вот эти какие-то там, кто-то пошел и занялся уходом за личинками. Здесь вот видите, в гнезде, вот самка, вот еще тут самка вот с этого края. Это все рабочие, это мирмика. Наш обычный муравей, которых тетеньки поливают кипятком из чайника. Вот они жалятся, а те их поливают. И личинок, множество личинок. Причем кажется, что здесь какой-то яролаж. На самом деле ничего подобного. Каждая из этих особей, они там заняты какой-то определенной группой личинок. И каждая особь при этом имеет свои несколько личинок, за которых она отвечает. Все на месте. Муравьи начали строить, нашли хороший пенек, надо им куда-то переселиться, и вот они его обследуют для того, чтобы его потом впоследствии заселить. Там на другом снимке, его здесь нет, этот же пенек уже имеет вид настоящего муравейника, но не полностью завершенного, потому что концы, бока, ребра этого старого пенька все еще выглядывают и выпирают из-под купола, из настоящего уже. А это вот на территории они остановились. Это такая условная сценка взаимодействия муравьев. А чем важно это взаимодействие? Муравьи взаимодействуют на территории по-разному. Вообще не могут взаимодействовать по-разному. У одних муравьев все взаимодействие, вся дружба и координация действий заканчивается в гнезде. Они в гнезде, они друзья, они единая команда. Они все делают сообща, строят гнездо, защищают его, выращивают расплод. Но вышел муравей на территорию, и все, он одиночный охотник. Они даже не встречаются. Они вот так вот по кругу обходят друг друга, чтобы не контактировать. потому что они даже не знают, кто это, свой или чужой. А коли так, и он один, и этот один, так лучше просто мирно разойтись, обойти друг друга и не выяснять на каждом шагу, ты кто, ты чей, а может и подраться, да? Вот это совсем никому не нужно. Вот. А уж когда они действительно могут собраться и объединяются, то тогда у них бывает по-настоящему скоординированные действия. Вот здесь муравьи портные и кафила стягивают новые. Если какой-то вид или что-то такое непонятно, просто сразу спрашивайте, потому что я полагаю, что кто такие, что есть муравьи портные, знают все, да? Поэтому не останавливаюсь на этом. А если какие-то вопросы, то тогда сразу давайте выяснять. Вот они стягивают листья живые, живого дерева, а потом один из муравьев, ну, или там несколько, каждый свою, берет личинку обычно третьего возраста, то есть старшую уже личинку. А у этой личинки сильно развиты шелковыделительные железы. И он берет и берет этой личинкой, подносит вот к этому краю листа, этого листа и вот к этому. И потом несколько раз, так много раз это делает. И здесь образуется шелковая нить, которые эти листья скрепляют. А пока он это делает, видите, другие муравьи изо всех сил, видите, как они напряглись, они стягивают листья, держат, чтобы он мог пройти и вот это, сшить. Вот в книжке, кстати, если у кого книжка, там есть фотография, когда уже целое сшитое гнездо, то есть уже результат их работы. А вот другие муравьи. Это муравьи-листорезы, которые создают грибные сады. Так вот, высоко на дереве муравьи, крупные и средние рабочие, они вырезают вот из листьев вот такие фрагменты. Там видно все, да, вот когда я курсором, в смысле, это. Вот вырезанный лист. И эти кружки, сегменты или фрагменты листьев, они падают вниз. Если листья тонкие, то тогда их там резать, все-таки более-менее ничего. А когда лист тяжелый, так, на чем я остановился? На листорезах. Вот когда дерево большое, и там вырезать, вот представляете, муравей ходит там и с челюстями вырезает вот этот фрагмент. Там ветер дунул, муравей упал там, или вообще просто неудобно. Все это плохо. Что они тогда делают? Вот мы говорим так в обиходе, как бы, там они скоординированы, они там что, вот. Так обычно это пренебрежительно. И, в виде одолжения. Вот что происходит на самом деле здесь? У них есть рабочие 5-размерных групп, 5 каст. Самый крупный – это муравей где-то 1,5–2 сантиметра. Голова у него огромная, а челюсти такие, что вот я ему специально просто давал большой палец, здесь кожа толстая, да? Он берет этими челюстями и режет сразу до крови, и кровь прям брызгает. То есть он совершенно, причем ширина этих челюстей вот буквально вот такая вот, 0,5 сантиметра, когда он разводит их вот на своде. Эти муравьи залезают на дерево. На самую там высоко, и там, вот скажем, лист фикуса, вы представляете, да? У него толстая такая круглая ножка. Вот этот муравей, его называют Макси, подходит к этому листу и ножкой за один раз отрезает лист. И лист падает вниз. И крутиться там вверху не надо. Он просто ходит, эти большие муравьи, и отрезает вот эти листья. И листья падают. Прям дождем вот эти, так можно видеть, вот так. Прям падают на землю. Но это большие листья. А внизу, под кроной дерева, на земле, ждут средние рабочие, которые вот там уже, не болтаясь в поднебесье, и не надо им вообще туда лазить, незачем, разрезают эти, разделывают эти листья на фрагменты, а там подходят третьи, еще чуть-чуть поменьше, и уносят все это в гнездо. Неплохо, да? То есть реальное разделение функций, причем как бы... Ну, с прогнозированием, с элементами прогнозирования событий. Но эти муравьи вообще, то, что они реально делают, это иначе как ну, культурой не назовешь. А вот, ну, это отдельный вариант, это долго. Значит, а вот здесь, вот это немножко другая ситуация. Вроде бы два муравья всего-то. И вообще они друг на друга не глядят. А почему? Потому что это наблюдатели. Они стоят на куполе гнезда, им надо обеспечить контроль за ситуацией. И туда, и сюда. И они как двое спиной у мачты стоят. Этот наблюдает в этот сектор, а вот этот другой, противоположный. А в это время вокруг идет жизнь, идет работа. Муравьи таскают, тащат хвою, палочки, там, какую-то добычу. Все это приносит в гнездо, все это жизнь кипит. Все продолжается своим чередом, как будто ничего, никаких опасностей нет. До того момента, пока такая опасность появилась. И тогда вот эти муравьи поднимают вверх брюшко и брызгают муравьиной кислотой вверх. А это уже сигнал тревоги. И как только этот сигнал раздастся, появится, значит, все муравьи остальные, которые там что-то делали, творили, создавали, строили, они все бросают и идут, готовы защищать муравейник. Эти муравьи очень интересны по своей, как бы, по своему онтогенезу. Они, дело в том, что фуражир, который появляется, выходит из гнезда молодой, его отправляют сразу на конец территории. Значит, и там он начинает свою внегнездовую именно жизнь, как фуражира. А потом постепенно те муравьи, которые были ближе к гнезду, они там кто погиб, кто, значит, постарел, кто еще что-то, и освобождается вакансия. Его все время как бы прогоняли все дальше и дальше на край территории, а тут он останавливается немножко ближе, ближе, ближе, ближе и набирает опыта. Что важно при этом? Он получает информацию о структуре всего кормового участка, на котором он работает. Это не весь кормовой участок муравейника. Это тот сектор, узенькая эта полосочка, от гнезда до конца территории, по которой он прошел. Но он прошел вот по этому лепестку, да? Вот по этому. А другой по этому, третий по этому и так далее. И в итоге получается, что на куполе гнезда собирается энное количество стариков, муравьев, самых опытных, они опытные, они уже там прошли огни и воды. Это же надо было там 100 метров пройти по территории, чтобы потом добраться и стать наблюдателем на куполе гнезда. Так, а ежели что случится, вот, скажем, на территорию погибли рабочие фуражеры, и там есть, стоят колонии тлей, есть места, где можно спрятаться, такие павильончики, укрытия, убежища, есть дорога, по которой можно туда прийти. Вот есть особые места, где всегда много добычи. Все есть. Только некому туда прийти. Потому что для того, чтобы туда прийти, а для семьи очень важно, чтобы не было сбоя в работе. Она же не может там личинки просят есть. Температура должна быть в гнезде. Все должно быть, все должно функционировать непрерывно. Это не разговор, это мы можем там принять постановление, там, пообещать и там что-то такое, а потом забыть. Они этого не могут. Если они это так сделают, то у них погибнет поколение рабочих, а если погибнет поколение рабочих, муравейник сядет и по численности, и по размерам, потеряет территорию и, в общем-то, под вопросом окажется само его существование. Поэтому надо, чтобы был была какая-то возможность, какой-то резерв, дабы можно было бы восстановить эту систему в случае, если вот такая беда произойдет. Ну, скажем, взяли и опрыснули гнездо там каким-нибудь ядохимикатом. Или там дымовую шашку, вот пришли мы погулять в лес, и там для хохмы что-то там зажгли. И муравьи, которые оказались в этом месте, они погибли. А это фуражиры, это все-то вот то и было, чем располагал муравейник вот на этой территории. Значит, этот кусок территории может выпасть. Ну, со всеми дальнейшими последствиями. Но этого не произойдет. Пока на куполе гнезда будут муравьи-наблюдатели. Потому что они являются хранителями информации о кормовом участке. И когда, подобную ситуацию мы делали, имитировали, но мы делали это как? Мы брали и там разными ловушками отбирали всех фуражиров весной, которые были на территории. И в течение дня фуражир какой-то, каждый фуражир должен выйти на территорию. Мы их всех отобрали, и территория осталась пустой. У муравейника есть резерв, при помощи которого он может компенсировать потери буквально особи, но не потери информации. Для того, чтобы информация осталась, и вот это все, что они создали на территории со всеми этими когнитивными картами там, и всем прочим, чтобы это все осталось, нужно, чтобы остались носители этой информации. И когда это произошло, вот мы сымитировали это, а муравьи, понятно, что были, которые на куполе сидели, и на территории фуражеры, они там, фуражеры были помечены групповыми метками, а наблюдатели индивидуальными. То есть у каждого муравья была своя индивидуальная меточка. И, они сошли с купола, и пошли на территорию. Причем они пошли как? Они вышли, стали у ворот, у выходов из гнезда, откуда должны выходить молодые рабочие. Они рады выйти, но, во-первых, страшновато первый раз, а во-вторых, куда идти? А муравьи, в принципе, вот фуражеры выходят группами из гнезда. если на дорогу смотреть и там считать, то получается, что они идут группами. Эти группы устойчивые. Их называют бригадами. Вот. А вот эти вот бригады, они как бы молодых рабочих, молодые рабочие вышли и готовы стать такой бригадой. Лидера нет. И вот выходит этот муравей, наблюдатель, и становится лидером первым. И ведет за собой эту группу, там 6-8 муравейшек в такой группе. И выводит их на территорию. И разводит их по местам. Кого напасть, кого, значит, там на колонию, кого в это, на охотничий участок. В общем, кому куда надо. И через несколько дней вся структура территории восстанавливается. Как прям вот поднимает. А в тех случаях, когда забирали на одном, один раз только такое сделали, забрали на время, а, значит, и наблюдателей, ничего не произошло. Началась суматоха, вот такое вот беспорядочное движение, а муравейник оказался, в общем-то, парализованный. Но беда в том, что не беда, а, так сказать, суть всех этих экспериментов в том, что те муравьи, которые были изъяты, они никуда не делись, их посадили в большие садки, там кормили, поили, а потом через некоторое время, ну, через пару недель, вернули в гнездо, их с удовольствием приняли. И... А, это вот хороший вопрос, потому что действительно, как же так? Вот мы были, взяли гнездо, ну, правда, это было гнездо не рыжих лесных муравьев, о которых в основном я говорю, а такие есть муравьи-фаэтончики, я потом дальше покажу его. А, значит, они быстрые, одиночные охотники, значит, пустынные. А семья вся, там где-то 3-3,5 до 4 тысяч муравьев. То есть небольшая. Вот забрали оттуда всех фуражиров первого дня. Пометили, ну и отставили. Прошло 3 дня, вышло второе, ну, первый резерв. Они заняли все, ну, чем эти муравьи удобнее для такого эксперимента. Они все действуют на территории как одиночные охотники. То есть важно, чтобы они вообще в принципе вышли на территорию и смогли бы принести в гнездо столько еды, сколько надо. То есть задача простая, вот там держать эту дорогу, это не надо. Вот. Надо просто поработать и принести это. Но, тем не менее, задача непростая, потому что они же должны как-то распределиться по территории. Они же не в одно место побегут, а они друг друга избегают на территории. Поэтому вот такой рассев происходит. Он происходит там где-то за 2-3 дня. Все, значит, они всю территорию опять освоили. И еще им пару дней даешь, и после этого выбираешь вторую, как бы, второй контингент уже фуражеров. После этого задержка. Это очень тяжелый удар, второй уже. Они же уже один резерв выставили. А, значит, их отдельно, они все помечены. И постановили другим цветом уже эти одним, этим, там, положим, красные были, теперь эти белые. И выходит с трудом уже, со скрипом, третье поколение, третья группа, третий резерв, последний резерв семьи. Там уже среди вышедших на охоту муравьев были недоокрашенные. То есть они еще вообще не закончили своего онтогенеза, морфогенеза, а, значит, им уже их уже вот семья надо, и они их толкают, выводят на территорию. И они вышли. Их опять всех пометили, Но выбирать не стали. Сейчас, минуточку. Морфогенез, ну это развитие. Вот, говорят, онтогенез. Слышал это слово, да? Нет? А, ну, каждый организм, он проходит путь. Вот, так скажем, муравей отложил яичко. А, значит, из него вывелась личиночка. Потом куколка получилась. Потом вышел взрослый муравей. И этот муравей прожил еще какую-то жизнь, в ходе которой он там сменил функции, свои задачи, он профессию свою сменил. То он был нянькой побыл, потом он там гнездо построил, потом он занялся охотой. И вот все это вместе, его развитие и развитие, ну, как экземпляра, как особи, да, и развитие как индивида. То есть он вот функции менял, он работал, он менялся. И это все, в общем, и называется, это есть онтогенез. Но при этом внутри этого онтогенеза, он же, вот он был личиночкой, он перешел, значит, потом стал окуклился. А, значит, личиночка росла, потом окуклился он. Потом из этой куколки, внутри этой куколки сформировался уже взрослый рабочий. Потом он вышел. И он, когда вышел, он такой еще беленький, светленький, уже покровы у него еще мягкие. Он еще такой, ну, немощный, собственно. И первое время он нуждается в помощи и уходе. А потом он постепенно крепнет. У него появляется хитин такой мощный на это в виде покрове. Он приобретает окраску уже взрослого муравья. Но это параллельные процессы. Просто потому, как он окрашен, мы можем судить о том, насколько он уже, так сказать, морфологически созрел, да? А морфология, ну, это вот части, из которого состоит наука о частях, из которого конструкции, что ли, из которой состоит конкретный, ну, экземпляр, организм, любой организм. Есть морфогенез у человека, есть вот там маленький ребенок, потом он взрослеет, растет, да, потом он становится взрослым. Это вот тоже, так сказать, этапы онтогенеза. Понял, да? Вот. И, значит, я просто... Ваш сеанс будет завершен. Очень такой строгий этот вариант тут. Значит, чем дело кончилось? Да, сейчас, минуточку, я одну фразу просто. Чем дело кончилось в этом эксперименте? Когда этих муравьев, третья уже группа, уже всю прометили, и, значит, стало ясно, кто они, всех их пометили, а, значит, взяли и вернули вторую группу. Вторую, среднюю. Когда ее вернули, и она сразу, как ее пылесосом всосала в это гнездо, так, обновление опять. Значит, ее, значит, они вошли в гнездо, и те рабочие из третьей группы, самые молодые, вот они все тут же радостно побежали в муравейник. Никто из них не сопротивлялся и не возражал. Они все вернулись в муравейник, и каждый занялся каким-то там делом внутри гнезда. Лишь несколько экземпляров остались как фуражиры, но те, которые уже были наиболее по внешним признакам готовы для этой деятельности. После того, как это завершилось, вот этот процесс с этими, вернули первую группу. И от второй группы, вторая группа тоже задвинулась, но там в силу того, что там несколько муравьев погибло там во время, пока передерживали, потом, значит, кто-то там, значит, ну, видимо, они там как-то переосмыслили свой статус. Но большинство этих муравьев второй группы тоже ушли вовнутрь муравейника, на внутригнездовые работы. Вот. И в конце получилось примерно так. 70% первая группа, 25% вторая группа. Это те фуражиры, которые образовались в итоге. Тот контингент фуражиров. И где-то меньше 5% – это третья группа. То есть все восстановилось, как буквально вот их вытягивали, мы вот выбирая, мы их вытягивали, а потом отпустили. И оно все втянулось обратно. А? Ну вот сейчас это... Телевизор включит, и я покажу там, как... Он не отползает, он отбегает или отходит. Он не гусеница. Он, у него ножки, у него ходильные или бегательные ножки. Поэтому он не ползает. Ну, это, конечно, разные. Муравьев 12 тысяч видов. И они разные по размеру. Есть муравьи, которые размером 4,5 сантиметра. Когда он идет по лесу... А? Что?
1: Ну, например, насколько может убежать этот муравейник мясоструктор?
0: Мясоструктор – это порядка 15 метров. Вот, а значит, это зависит еще от размеров семьи. Чем больше семья, тем дальше будет это, больше будет это расстояние. Если мы имеем в виду вот фаэтончиков, о которых я рассказывал вот только что, они могут уходить от гнезда на 50-60 метров. Вот, а формики, вот рыжие лесные муравьи наши основные, ну, зависит от размера гнезда. Если большой муравейник, то, значит, может быть до 150 метров. Так, а вот вопрос, мальчик. А? Грибной сад. Ну, давайте, пока все равно другого вариантов нет, я расскажу про, значит, грибные сады. Это одно из самых удивительных творений муравьев. То, что можно назвать настоящей технологией. Муравьи – листорезы. Они живут, значит, только в Америке, в тропической и субтропической зонах Америки, Северной и Южной Америки. У них огромные гнезда. Гнездо размером, если по площади смотреть сверху, это где-нибудь 6 на 10 метров. Это примерно вот с эту комнату. Вот. Да, ну вот чуть поменьше, ну так оно округлое и не таких рубленых форм. Вот, а значит, глубиной такое гнездо, оно может быть до 6-7 метров. Значит, причем основные жилые камеры, они опущены вниз. Там сверху слой почвы, которым все там всякие личинки, там звери, грибы, там все это там перемешано. Вот. И эта зона, этот слой, он, в общем-то, не стерилен. Там очень много всевозможных, ну, всякой грязи, и главное, что очень много грибов. Всякие мицелии различных грибов, которые, ежели туда что-то опустить подходящее, то они тут же заселят это и, значит, ну, будут поедать. А муравьи, они, вот эти листорезы, они их зовут Атта. Вот. Четыре буквы. А? Почему их так назвали? Ну, видишь, в чем дело? Тут каждый автор, тот, кто нашел этого муравья и его описал, он имеет право, согласно Международному зоологическому кодексу, он имеет право дать этому муравью имя, которое он пожелает. Вот так. Он же его нашел, он его описал. Он первый, кто его узнал, вот, кто познал его, да? И как бы в награду, в память и за то, что он вот совершил это, так сказать, это действие научное, вот за это он получает право назвать этого муравья или там какого-то другого, какой-то другой объект тем именем, которое он сочтет нужным. Там есть, правда, ограничения, чтобы это название было, ну, приличным, удобным произношению, чтобы оно не повторяло какие-нибудь другие названия близкие. Вот. И, значит, ну, не было слишком длинным. Чтобы, короче, чтобы можно было удобно пользоваться. Так вот, понятно, да? А, значит, вернемся к листорезам. Они получили свое название за то, что они все время срезают листья с деревьев. В большом лесу деревьев много, и деревья эти огромные, там эмерженты стоят, они там по 40-60 метров высотой. А ствол диаметром, ну, там, 1,5-2 метра там внизу. Ну, хорошее дерево. Вот, значит, и муравьи часть листьев с этого дерева срезали или там побросали вниз. А если там удобно работать, ну, там дерево большое, много веток, там ветра нет, но они могут тогда залезть там и быстренько там собрать какое-то количество листьев, прямо оттуда унести. А вот потом еще зависит от того, какова фактура листа. Значит, так... А эти листья, они приносят в гнездо. И чтобы из этой листовой массы, они вот так станут в круг, кругами такими, и пережуют все эти листья. Пережуют до того, что получается такая масса, как, ну, желе. Вот. Только такое густое, крепкое. Вот. И одновременно они, когда пока пережевывают все это, они обрабатывают эту массу специальными ферментами, которые защищают эту массу от всевозможных грибов. То есть они ее стерилизуют. Получается такая стерильная пульпа, а потом эту пульпу отдают самым маленьким муравьям, членам этой семьи. Там у них, я говорил, что 5 размерных каст, помните, да? Так вот, а, значит, самый крупный – это где-то 1,5-2 сантиметра, а, значит, самый маленький – 2 миллиметра. Малюсенькие они такие, желтенькие. И, значит, они такие маленькие для того, чтобы им было удобно работать в грибном саду. Значит, что же это представляет собой этот сад? А муравьи лепят... Вот вы видели кораллы? Представляете, что это? Вот они бывают такие плоские, вот из многих плоскостей слеплены, как будто мозги, вот, только много-много-много там всевозможных извилин. И Они такие, вот эти, эти мини, этих муравьев зовут, эти мини, они, значит, лепят из вот этих фрагментов, элементов, значит, вот пульпы, они лепят вот такой вот, вот буквально вот такого размера такой коралл. Зеленый, яркий. Вот. И, а для этого коралла есть специальная камера, которая стерильна, которая вся закрыта, и вход туда только для вот этих маленьких, для муравьев мини. Они все это вот готовят, а потом, значит, засевают уже семенами, значит, этого своего гриба. У каждого муравейника, да ладно, сейчас, ну, кончится это через 75% уже обновилось. Я пока про этих, про листорезов да расскажу, и будет как раз, и тут все кончится. Вот. И они засевают, значит, и на всем этом объеме начинают расти грибы. Грибы маленькие, базидиомицеты, у них есть грибные тела, малюсенькие, как настоящие, там шляпка, ножка, все, гименофор, все есть, только малюсенькие. Размером там где-то, ну, первые миллиметры. И, значит, эти грибы начинают расти. И растут, и живут они за счет этой вот грибницы, вот, которая, и этой массы вот этого коралла, на которой построили эти муравьи. И постепенно эта грибница, она, значит, разрастается, и весь этот сад, он, значит, покрывается, вот, ну, прорастает вот грибами. А эти муравьишки малюсенькие, они все это время за этим садом ухаживают. И у них в гнезде целый такой каскад этих садов. В первый сад, вот они взяли территорию, эту камеру большую, каждый вот участок – это большая камера, ну, примерно одинакового размера. В первой камере, значит, ее все вычищена, она простерилизована, весь мусор оттуда вынесен. И там есть в муравейнике огромные такие емкости. Туда человек может поместиться, встать спокойно. Просто для сравнения, чтобы вы представили, что это не шутки. Значит, и вот в этот сосуд туда все эти остатки сбрасывают. Сбросили, вычистили. Все, это в это время во второй камере строят. А вот этот, значит, коралл. Уже 84%. Сейчас все кончится. Вот, строят коралл. В третьей камере коралл засевают спорами гриба. Своего гриба. У каждой семьи, ну, есть там такие расы этих грибов, штаммы, которые есть только у этой семьи, ну, или у каких-то группы родственных семей. И вот именно этими спорами, вот когда собирают муравьи урожай, они собирают отдельно споры. Представьте себе, что вот так вот какое-то животное, ну, кроме человека, отдельно специально сидит и отбирает налево, вот как сейчас пытаются внедрить у нас там пластмассу налево, там это железки направо, да? Вот, а здесь сидят вот плодовое тело, вот из него это плодовое тело пойдет на еду, а из этого плодового тела вытрясут споры, соберут и посеют в другом месте. Технологии, да? Ну, в зависимости от размеров семьи. Ну, в общем, может быть, так сказать, чан капусты. Все без этого, все нормально. Вот. И, значит, в третьем этот сад растет. В четвертом он начинает, значит, на нем начинает прорастать уже плодовые тела. В пятом, значит, начинается уборка урожая. Вот. А в шестом идет чистка. И вот в каждой, и вот таких, ну, если большой муравейник, то в каждом из этих, ну, в каждой из этих серий идет непрерывный, вот этот, работает этот непрерывный конвейер. А, значит, значит, таких серий, то есть конвейеров, в большом муравейнике может быть, ну, много там, ну, по крайней мере, больше 10. Вот. А надо просто тут один момент не упускать из виду, что численность семьи...
1: А? Сколько семей
0: в муравейнике? Одна семья. Муравейник – это одна семья. А, значит, ну, у Атты. Тут надо все время оговариваться, о ком мы говорим. А, вот, у Атты это будет, ну, семья – это муравейник. И в этой семье может жить до 20 миллионов имага, взрослых муравьев. 20 миллионов. Вот. Ну, соответственно, можете представить себе размеры. Ну, и гнездо вот. Вот как раз вот что-то соответствует этой... Эта комната вот соответствует размерам одного муравейника Атта. Вот, а когда самки выведутся, они у этого муравья крупные, большие такие, и зеленые, ярко-зеленые. Единственный муравей, у которого зеленые самки. Здорово, да? А причем они такие прям здоровые, вот, ну, вот с фалангу этого пальца, вот такой, такая самочка. Когда оно улетает из муравейника, ей рабочие, которые ее провожают и снаряжают, у нее на ножках вот там есть специальные кармашки. В эти кармашки эти рабочие кладут ей споры своего гриба, своего гнезда. И все они разлетаются, уже заряженные своей культурой. Вот. А для того, чтобы... Это очень, очень тяжелая, большая работа и опасная — основать новое гнездо. Тем более ухаживать за вот культурой грибов. Но самка большая, сил у нее много, и поэтому на нее сверху, у нее там она мохнатая такая, есть там несколько мест. И вот в этой мохнатости забирается несколько десятков рабочих мини. Самка, она буквально вот почти 3 сантиметра размером. А эти 2 миллиметра, помните, да? Вот. И вот они залезают на нее и среди, ну, держатся за волоски, за хеты, которые растут на этой, и вместе с ней улетают. И когда она прилетит на новом месте, то у нее будет хотя бы первые, сразу же с самого начала, помощники, которые помогут ей уберечь и вырастить первую грибницу. А здесь как раз уже 94%. Да.

0: родовая культура. Это их как достояние этой семьи. Это культурное, причем я обращаю внимание, да, что это именно культурное достояние этой семьи. Это они его когда-то где-то получили или там на первых этапах когда-то в давности, значит, они его, ну, селекцию провели, там отобрали, выбрали этот штамм. Вот, а дальше они его берегут, как берегли люди, первые люди, ну, в смысле, давние люди, это огонь. Это вот эти споры, это культура этого гриба для этих муравьев, это то же самое, сохранить ее, что для первобытного человека сохранить огонь. Погибнет огонь. И, скорее всего, особенно там зимой, там, скорее всего, это племя, вот он, какой-то родовая общинка, она погибнет тоже вместе с ним. И здесь также. Если самка улетела, она большая, красивая, здоровая, все, вроде все при ней. Есть эти рабочие, которые это. Но по какой-то причине, я уж не знаю, там она потеряли, там птичка ее напугала или там крылом ударила. Выспались, потерялись эти споры. Все.
1: Матка умрет?
0: Ну, конечно, а что и делать? Без грибов. Она отложит яйца, но без грибов и делать нечего. Единственное, что, какой шанс остается, если уж... О, еще несколько минут. Единственное, что остается, какой вариант... А эти муравьи, ну, как и все другие муравьи, у них действует такой принцип концентрации населения. То есть, если много-много где-то разных муравьев погибло, и уже каждый из них по отдельности выжить фактически не может или шансы очень малы, то они что делают? Они собираются все вместе, кто бы ни был, разных видов, все равно собираются все вместе, образуют смешанные семьи и выживают, набирают силу. А когда наберут силу, то те, кто уже набрался, достаточно поднялся до нужного уровня, до необходимого уровня, они уходят, отделяются. А те, кто еще не добрался, те могут продолжать жить вместе. Вот такая интересная штука, да? То есть, вроде бы, там мы много говорим про, так сказать, всепобеждающую генетику, а оказывается, социальность, просто если так уж очень понадобится, просто перешагивает это, даже не заметив. И это обновление помогает защитить вас в интернете. Вот в следующий раз, когда вы будете в интернете, у вас будет защита.
1: Что?
0: С помощью усиков. С помощью усиков, все сказано.
1: Да.
0: Да, да, да, пожалуйста.
2: Можно еще чуть-чуть подробнее про вот это тогда снимать? Очевидно, что процесс воспитания, социализации все-таки, ладно, выкормили. Как они обучают социализации?
0: Вы знаете, все замечательно. Даже то, что... Можно уже включать, да, вот это? Дело-то в том, что, ну, согласно этой презентации, мы должны были немножко другое обсуждать. Вот, ну, вот видите, компьютер сломался. Поэтому мы вынуждены несколько изменили тематику, но дальше вопрос просто сводится к тому, что либо мы возвращаемся к этой, к исходной программе, к исходной презентации, либо вообще просто идем, так сказать, наискосок, как Бог на душу положит. Вот, но, может быть, все-таки последуем по этому пути, вот как уж было. А там по дороге, когда мы до этого дойдем, то, значит, будем останавливаться для...

0: значит, того, чтобы. Где-то у меня было... Все, да?
1: Да.
0: А, значит, вот как раз, вот эти листорезы. А, значит, пойдем дальше. А это вот тот вопрос, который мы так или иначе все время к нему его затрагиваем. Это гнезда. Собственно, что такое муравьи без гнезда? Это несчастные люди, которые, значит, им деться некуда, им все плохо. И есть несколько разных вариантов гнезд. Значит, вот у нас... Так, у меня только куда-то делось. Сейчас. Я найду. А, тот красненький исчез. Ну, вот этот виден курсор, да? Вот, значит... Ну, есть просто гнезда такие поверхностные, там под камнем, там несколько камер и так далее. Но это не так интересно. А вот существует два таких основных типа. Это секционные, когда муравьи строят такие стереотипные секции, как ну, подъезды вот в это, в многоквартирном доме, вот многосекционные, вот что-то такое. И это обычно в одних в стандартных условиях это ход и какое-то количество камер, примыкающих к этому ходу. И в этих камерах располагаются рабочие. Обычно вот здесь вот внизу самка с яйцами, потом там личинки, потом куколки. И вот здесь кратер-выход. Когда семья растет, и она, значит, переполняет уже одну секцию, первую секцию, она строит вторую, которая соединяется с первой тоннелем или поверхностной дорогой. Когда вторая наполнится, третью начинает строить. И эти секции все стереотипные в конкретном месте. А, и у конкретной, сейчас, минуточку, а, значит, и они, значит, можно считать просто вот сколько секций, и в среднем при большом количестве единиц можно посчитать, сколько секций, и зная одну характеристики одной секции, ну, просто их перемножить, там, сложить, и получится, значит... Скажем, мы можем оценить население данного вида в конкретном месте. При этом понятно, что, значит, секции, это, когда такое говорят, это, значит, речь идет о уже законченных секциях. Когда новую секцию начинают строить, ее начинают там, как каждый дом строит там, с первого кирпича или там, блока. А, значит, и здесь тоже. Поэтому мы реально там мы вскрыли гнездо. Мы, конечно, ждем. Там будет там 8 секций, и все они как зеркально друг на друга похожи. Ну, друг на друга будет похожи там, скажем, 5 из этих секций, поскольку 3 еще недостроенные. Вот. А так, в конечном счете, когда все это будет закончено, они будут все одинаковые. Я почему на этом остановился? Потому что ну, сплошь и рядом люди, так сказать, прямолинейные, они так и ждут, что секции все будут одинаково похожи с первого момента их появления. Вот. Но это, так сказать, процесс, поэтому надо относиться к этому, в общем-то, соответственно. Но вот когда секции много, то они становятся уже тормозом для развития муравейника. Потому что они все время приходится ну, толкаться, что ли, или очень неудобно. Вот этот лимит, этот как обруч, сдерживает эти муравейники. Поэтому у муравьев произошел такой, можно сказать, революционный переход от секции к капсуле. Тут, видите, у нас стереотипные блоки, да? А здесь у нас уже будут стереотипные элементы. То есть, если мы возьмем гнездо, сейчас вот я на него показываю, если мы возьмем гнездо, то там будет множество камер. И эти камеры будут похожи друг на друга. Но комбинируются они, складываются, как лего, да, или там какое-то такое подобная игра. А, значит, они складываются из множества. И, собственно, уже свойство целостного гнезда обеспечивается не одиночной камерой, а вот этой совокупностью. Это дает огромное преимущество. Это большой такой шаг вперед. Потому что, во-первых, секция перестает лимитировать размер семьи. Теперь семья может расти сколько угодно. То есть, конечно, где-то есть лимит, но это лимит уже другого качества, другой основы. Это коммуникативные возможности семьи, это там какой-то особенности материала. Нельзя построить, скажем, из хвои гнездо вот высотой с эту комнату, потому что он просто сядет, рассыпется. Вот. Но кроме того, в этом случае появляется возможность неких структур, которые до этого вообще-то у муравейников отсутствовали. Вот видите, вот здесь вот этот покровный слой, вот это вот гнездовой вал и подземное гнездо, а вот тут находится внутренний конус. Это особая часть гнезда, в которой рыжие лесные муравьи и близкие к ним виды поддерживают устойчивый, активный температурный режим. Вот выход на гнездо с купола, на гнездо капсулу, плюс культура, сельскохозяйственная культура разведения тлей, скотоводства, позволили муравьям перейти к активной терморегуляции гнезда. Ведь в чем была проблема? Муравьи сами родом из тропиков или субтропиков. Ну, когда они возникли, этой разницы между ними не было. И они привыкли выращивать свое потомство при температуре 26-28 градусов. А у нас, увы, таких температур практически нет. Это значило бы, что большинство муравьев, которые обитают у нас, не могли бы существовать вообще. То есть для того, чтобы преодолеть это препятствие и выйти на просторы Евразии, Полиарктики, точнее. Вот для этого надо было научиться и каким-то образом обеспечить, чтобы в гнезде было тепло. И вот муравьи, наши рыжие лесные муравьи, совершили свою революцию, которая позволила им это преодолеть. А для того, чтобы это обеспечить, нужно было прежде всего выйти на уровень семьи порядка 300-500 тысяч. Задача непростая. А для того, чтобы выйти на этот уровень, устойчивый уровень, нужно, чтобы у семьи была устойчивая кормовая база, энергетическая база, которая позволила бы тратить энергию не только на выращивание расплода, но и на поддержание тепла в гнезде. И эту энергию муравьям дали тли. Поэтому трофобиоз, вот этот муравьев с тлями, он сыграл, вообще-то, действительно, по-настоящему, так сказать, трудно переоценить, роль. Вот благодаря этому формики стали доминирующей группой среди муравьев Евразии. И, в общем-то, они достигли таких уровней численности, которые, по большому счету, не дались никому, даже Атта, муравьям-листорезам. Когда мы считали, оценивали вот численность, мы приходим в лес, там стоят муравейники, много разных, вот сколько их, это довольно сложно оценить. Значит, но мы нашли способ это сделать, и оказалось, что численность муравьев на одном гектаре в рыжих, вот, у формики аквилонии, у формиков поликтена, значит, достигает где-то 80-90 миллионов на гектар. Это примерно означает, что только для того, чтобы просто прожить, не увеличивая свою численность, муравьи должны ежедневно изымать с территории, ну, с гектара, изымать с гектара лесных угодий килограмм чистого белка. Ежедневно. Это очень большая сумма. Это больше, чем, скажем, биомасса лосей на гектар вот в наших лесах. А они в день должны столько съесть. Нет, это без тлей. Это белка. Тли дают углеводы, которые идут на пищу рабочим и мага, они углеводные печки бегают, да? И на поддержание температуры в гнезде, поскольку там биохимическая печка, которая, собственно, и дает возможность муравьям согреть, разогреть муравейник. Причем они держат этот муравейник в тепле ровно столько, сколько в гнезде находится расплод. Расплод кончился, то есть все рабочие вывелись, и на следующий день муравьи перестают греть муравейник. И мы буквально можем, положим, там 5 августа прийти и видеть, муравейник стоит теплый, там 28 градусов, все замечательно. А вот через 10 дней, там в течение 10 дней, прошел выплод последнего поколения в этом году рабочих. Там 10-12 августа. Вот 12 августа вышли последние рабочие. 13 августа гнездо уже холодное. Все. Ничего лишнего не надо. Да, пожалуйста.
1: Муравьи собирают муравейник за счет температуры своих метаболических процессов. Есть ли у них специализированные каста особей, которые занимаются исключительно нагреванием муравейника?
0: Такой касты нет. Есть каста особей, не каста, а функциональная группа, а вот, которые являются хранителями жировых тел, которые, в которых, ну, являются резерватами энергии, перерабатывая потом которую, значит, муравьи могут поднять температуру в гнезде. Когда муравейник, значит, мы подойдем, если к летнему муравейнику, то там будет примерно вот эти муравьи с жировыми телами, с развитыми жировыми телами, их будет порядка 20, от 25 до 35%. Ну, это зависит от какой год, там, какое гнездо, там, ну, много всяких дополнительных условий. Вот. А зимой, когда муравейник уходит на зимовку, муравьи не спят зимой. Муравьи так же, как пчелы, в общем, образуют некое подобие клуба, в котором они медленно передвигаются, кормятся и, значит, расходуют, соответственно, ресурсы. Значит, на зиму хранителями вообще вот этого муравьиного ресурса являются порядка 95% особей семьи. То есть все теперь на зиму хранят, берегут этот значит, запас, который им пригодится, благодаря которому они переживут всю зиму, потом они значит, весной проснутся, выкормят за счет этого запаса первое поколение расплода следующего года и разогреют муравейник. И вот этого, то, что они запасли, хватит на все это. Так, а сколько мы уже... Я думаю, уже мы больше 2 часов. Так что я могу только поблагодарить вас за внимание. Вот. А ежели Бог даст, мы как-нибудь в следующий раз продолжим или закончим эту беседу. Вот здесь земляное гнездо, просто напоследок, раз уж картинка стоит, это земляное гнездо лязиусов, фляус, они ебионты, то есть они живут только, всю жизнь проводят под землей. Вот. Это вот гнездо из растительных, с куполом из растительных остатков, это формика, а это гнездо картонное, это муравьи, южноамериканские муравьи из сельвы Ацтека. Вот, очень красивые тоже. Это, видите, это вот мачете, вот размер этого гнезда, чтобы это метровая мачете.